0: Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами в роли столицы штата Северная Каролина. Вчера состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли. Каролина Херрикейнс принимала Вегас из Лас-Вегаса, Golden Knights, Золотых Рыцарей. Счет со счетом 5-4 победили гости. Это был интереснейший матч. Прекрасная игра. С первой до последней минуты. Счет был открыт на 25-й секунде. Гости вышли вперед 1-0. Спустя 10 минут они вышли вперед 2-0. Затем золотые рыцари взялись за дело и лидировали 3-2. Окей, когда до конца игры оставалось 3 минуты, счет был 4-4 до конца третьего периода. И за 3 минуты до конца третьего периода гости из Лас-Вегаса забросили победную шайбу. Окей, прекрасная игра, но особенно я нейтральный зритель. Мне бы хотелось, чтобы победила Каролина. Я не имею ничего против, если победит Лас-Вегас. Окей. Завтра вторая игра серии, финальной серии. Опять-таки мальчишки будут играть в столице Северной Каролины. Ну и вчера американские журналисты, канадские, которые пишут о национальной хоккейной лиге, провели голосование и выбрали, назвали лучшим защитником в регулярном чемпионате защитника команды «Коламбус Блю Джекет» Заха Варенски. Этот господин забросил 22 шайбы и 59 голов было забито после его передач. Ну и мы с вами сегодня, где мы с вами? Мы в Сан-Антонио. Стартует Кубок Ларио Брайана. Сан-Антонио Спёрс принимают Нью-Йорк Никербокерс. Кто победит? Окей. Баскетбольные обозреватели спортивной телекомпании ESPN провели опрос и выяснилось, 10 баскетбольных обозревателей назвали победителем команду из Сан-Антонио. Трое назвали Нью-Йорк Никс. Я присоединяюсь к большинству. Мы с вами будем сегодня болеть. Окей. Это первая игра на бейсбольных полянах. Вчера две команды, которые ведут борьбу за первое место на востоке Американской лиги, это Нью-Йорк Янкис и Тампа Бэй Рейз. Обе команды играли дома, обе потерпели поражение. Янкис проиграли Кливленду, Тампа Бэй проиграла Детройту. Атланта, команда, которая лидирует на востоке Национальной лиги, выиграла у Торонто со счетом 4-3. Моя команда, которая играет в этой группе, восток Национальной лиги, команда Метрополитан сыграла в Сиэтле, ну и, естественно, проиграла. Маринерс выиграли со счетом 8-3. На востоке Американской лиги у Тампы 36 побед, 22 поражения, у Янкис 38 побед, но уже 24 поражения. Команды шагают ноздря в ноздрю. На востоке Национальной лиги уверенно лидирует Атланта Брейвс. У смельчаков из столицы штата Джорджия 41 победа, 20 поражений. Мы с вами в Париже. О, бойню, которую устроили болельщики команды Пари Сен-Жермен в субботу. Следов не осталось, ну и бойни не было на открытом чемпионате Франции. Страсти горели. Вчера в четвертьфинале у девочек встретились две украинские теннисистки. И 15-й номер турнира Марта Костюк победила 7-й номер турнира Элину Свитолину 2-1. Третий решающий сет она выиграла со счетом 6-2. В полуфинале состоится российско-украинская или украино-российская встреча. Марта Костюк играет с россиянкой Мирой Андреевой. Кстати, дамы и господа, сегодня украинские дроны нанесли удар по порту в городе Санкт-Петербурге. В данный момент, когда я с вами говорю, над Питером черное облако. Ой, какой кошмар! Ну, а у мужчин вчера в полуфинал вышел Александр Зверев, он второй номер турнира. Ну, несколько слов о футболе. Команды, которые будут играть в предстоящем чемпионате мира, проводят тренировочные матчи. В частности, вчера в городе Риек, это Хорватия, команда Бельгии, один из фаворитов турнира, играла с Хорватией, и бельгийцы победили со счетом 2-0. Ну, в предстоящее воскресенье в своей спортивной передаче мы будем обсуждать, дамы и господа, с вами все, что происходит, будет происходить на футбольных полях Соединенных Штатов, Мексики и Канады во время Кубка мира, который начинается 11 июня. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
0: Дирекция программ.
5: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
6: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
7: Как хорошо.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
2: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
3: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
4: хорошо получается.
3: Мы дарим людям
4: хорошее настроение.
3: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
4: Дэвидсон Радио.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинц, и мы сегодня обсуждаем с вами, ну, вот ту войну, которая у нас ведется внутри наших обществ и которая ведется снаружи наших обществ. И непонятно, что из этого опасней для нашей жизни и что на самом деле является большим, как говорится, большей проблемой для нас. Что мы можем решить, что мы не можем решить. Ну вот, сейчас в Англии проходят массовые демонстрации по поводу того, что убит белый парень, которому было, по-моему, 18 лет, его звали Генри Новак. Он был убит, его зовут Викрум Дигва, он сикх, он не мусульманин, сразу давайте оговоримся это. Убит, потому что Дигва, вот, который его убил, заявлял, что тот каким-то образом его расово оскорблял. Он его несколько раз пырнул ножом, причем приехала полиция, заковала Новака, который истекал кровью в наручники. И когда он лежит на земле и говорит, что меня зарезали или пытались зарезать, полиция не реагировала, в общем, он у них умер. Дигва получил пожизненное заключение, но это все вызвало вот волну протеста. Во-первых, почему? Потому что, ну, реакция полиции. Мы совершенно четко видим, что полиция в целом ряде случаев занимается вот чистейшим, чистейшим расизмом, давайте так назовем это, причем антибелым расизмом. Почему? Потому что, во-первых, так приказывают наверху у них. Потому что сейчас в обществе сложилась вот такая какая-то методичка. Она сложилась сама по себе и за счет каких-то внешних влияний. Общество начинает саморазрушаться. Понимаете, давайте говорить так. Европа, несмотря, или, допустим, Америка, несмотря на большие меньшинства из каких-то других рас, из других стран и так далее, построено на европейской цивилизации, на христианской культуре, в основном с иудейскими, как говорится, корнями, на основе греко-римской политической и военной традиции. Вот это костяк Соединенных Штатов, костяк Европы. Разумеется, там были викинги, там были германцы, там были кельты, там были другие какие-то славяне и так далее и тому подобное. Я даже не отрицаю это, не собираюсь обсуждать это. Но вот эта основа основ, вот это то, что я назвал. Еще раз повторяю, это христианство, которое базируется на иудаизме. Это греко-римская традиция в политике, в военных отраслях, в названии учреждений даже и так далее. И все остальное, это уже то, что строилось, можем сказать, на парламентарном праве, которое возникло в Англии. 1265 год, господа, вот будет 800 лет. 800 лет на, например, вот разделение штатов с их колоссальными полномочиями, это немецкая традиция, не английская, немецкая. Поэтому слово «штат» это идет из голландско-немецкого языка, где это считается, называется государство. И получение вот таких свобод, как имеют американские штаты на сегодняшний день, внутри федерации, это совершенно нечто неслыханное. Ни в одной стране мира нет, ни в одной федерации мира нет таких свобод, как имеет. И это пришло из Германии, например, из средневековой Германии. И поэтому мы должны перестать сомневаться в том, чисто идеологически, в нашей голове, что мы какие-то недоделанные, что мы какие-то ужасные люди, что европейская традиция – это ужасное, нечто, что-то ужасное и так далее. Там было много чего проблемного, конечно. То есть вот эта вся свобода, вот эти все достижения они не строились за счет того, что вот кто-то пришел, написал такой белый лист бумаги, и вот идите прямой столбовой дорогой. Нет, конечно. Была инквизиция, были темные века в Европе. Европа 1000 лет фактически не могла выйти из какого-то оцепенения. Ну, 800 лет точно. После того, как Рим рухнул, то есть, понимаете, несмотря на всю ненависть, которую многие народы испытывали к Риму, Рим нес культуру, нес просвещение, имел колоссальную технику, науку и так далее. Понимаете, с уходом Рима было забыто, ну, наверное, 600-700 лет человеческого развития. И вот потом их надо было потратить заново, эти 800 лет, чтобы прийти к тому же самому. То есть, например, во Франции достигли римских урожаев, которые Рим снимал там еще при Цезаре, в 1250 году. В 1250 году впервые во Франции достигли уровня урожая, который снимался в той же Франции, которая называлась Галлия тогда, при Римской империи. На полном серьезе. А что, о чем мы говорим? То есть 1250 лет должно было пройти, чтобы прийти к тому же самому. И я еще раз повторяю, то есть вот эти все традиции, вся вот эта история, она выстрадана. Она полита кровью, понимаете? Она... Там были костры инквизиции, при этом были колоссальные ученые. Там был нацизм, но там была борьба с нацизмом. Там был Сталин, но там было колоссальное сопротивление коммунизму. И вот это все вместе, это вот образует вот то, что мы видим сейчас. И вдруг появляются люди совершенно со стороны, которые ничего этого не понимают, не испытывают, родились сразу, в принципе, в хорошей обстановке. И они начинают либо трубить про расизм, потому что сейчас это модно, либо начинают ненавидеть свои собственные страны, потому что это тоже модно, и потому что им внушили, что вот американский флаг, например, понимаете, ну что, он вызывает колоссальное количество каких-то нареканий у какой-то левой публики. Ну так, слушайте, ребятки, возьмите, отъедьте куда-нибудь, где нет американского флага, и вы будете дышать свободно. Нам его здесь менять не надо. Мы его приняли как свой. Вот мы, иммигранты, его приняли как свой. Люди, которые имеют мозги, его давным-давно приняли как свой. Несмотря на то, что да, не все было замечательно в построении в Америке тоже. Далеко не все было замечательно. Но важен результат. Вы понимаете, вот это вот как раз тот один из случаев, когда результат оправдывает средства. Это вот один из немногих случаев, когда результат оправдывает средства. Потому что результат, который получился в Соединенных Штатах Америки, это лучшее то, что есть вообще на сегодняшний день в мире. Лучше никто ничего не построил. Не знаю, построит ли в будущем, но на сегодняшний день нет. Поэтому вот это вот самоуничижение, что вот мы видим в Англии, что у них ездят какие-то молодчики по улицам, кричат, мы вас убьем, и никто ничего не может сделать по этому поводу. И это неправильно. То есть вот смотрите, вот Евро-новости пишут. Самое главное, страх у полицейского офицера на сегодняшний день, это идти на свою работу на улицу. И в страхе, что кто-то может подать на них рапорт, что они не так действовали в каких-то расовых ситуациях, что они расово ангажированы против кого-то. Они поэтому не перестали работать. Английская полиция перестала работать. Слушайте, ну смотрите, это же простейшая формула какая-то. Если вы идете на работу, и вас заведомо там ждут выговоры, вас могут уволить, вас могут начать гнобить каким-то образом. Зачем вам это надо? Зачем вам нужен этот геморрой? Вы что, хотите сами нарваться на выговор какой-то? Да боже упаси. Вам оно не нужно. Поэтому вы идете на работу и пытаетесь избегать острых углов. Как это можно делать, если вы полицейский? Вот у вас убивают человека, как вы можете это избежать? Никак. Если вы хотите отправлять свои обязанности, вы вынуждены будете быть на какой-то стороне. На правильной стороне, что называется, понимаете? Если у вас хватает на это вот, что называется, внутреннего стержня. Мы, понимаете, вот такие вещи, вот когда, вот, например, в американской статистике, это американская статистика, в американской статистике и по процентам, и по числам, все еще хуже. В целом ряде преступлений, таких наиболее тяжелых преступлений, замешаны, например, черные товарищи, черные жители Соединенных Штатов. То есть, например, черных жителей на что-то 12%, при этом они совершают 36% наиболее тяжких убийств с изнасилованием. Среди них также, понимаете, это то есть aggravated assault, то есть какие-то дикие драки, нападения. Что еще там было? Ну, в общем, понимаете, у ФБР целая таблица. Эту таблицу они не очень хотят публиковать и показывать, потому что каждый раз начинают кричать о расизме. Ребята, это не расизм. Если вы перестанете совершать такое количество преступлений, у вас статистика исправится, знаете, магическим образом. Есть какие-то преступления, где лидируют белые. Да. Но они не переходят вот те границы, например, ни по цифрам, ни по процентам, которые представлены, их по населению. Среди меньшинств это зашкаливает. Поэтому разговор о том, что что-то надо делать с меньшинствами, что что-то нужно требовать, исправлять от меньшинств, у меня нет сомнений в этом. И это не является расизмом, это является обычным требованием навести порядок. Если вы не признаете закон, если вы начинаете хулиганить, если вы начинаете, я не знаю, что-то делать, что фактически нарушает жизнь других людей, вы обязаны за это отвечать. Неважно, какого цвета вы являетесь. А у нас получается так, что если ты вот сик, понимаете, и кричишь, что там то его в наручники не заковывают, а заковывают человека, который истекает кровью. Ну вот я посмотрю. Нет, ну вот я хочу посмотреть вообще, во что это превратится в Англии. Англия вообще проснется когда-нибудь от вот этого своего этого летаргического сна. Или мы будем продолжать вот этот вот, понимаете, разговор о том, что Англия находится в какой-то коме. Ну, увидим, я не знаю. Мне очень жалко англичан. Я люблю Англию. Мне нравится Германия, мне нравится Англия, мне нравится Скандинавия, мне нравится, например, Дания, прекрасная страна, я считаю. Кстати, Дания наиболее проснувшаяся среди всех стран в Европе. Понимаете, то, что Трамп не может с ними поладить, это, конечно, очень... Или разругался, это, конечно, очень, я считаю, неправильный момент с нашей стороны. Трамп мог с ними договориться, и я думаю, и договориться. И с немцами он договорится, они очень прагматичные люди. И с англичанами надо договориться, просто Штармер вот этот, вот вообще эти правительства, которые там идут в Англии, одно за другим, это просто... С кем мы не сможем договориться, скорее всего, с Испанией, скорее всего, с Францией. Если в Италии сменится власть, ну, Мелони, она относительно нормальная, но если кто-то будет другой, то, может быть, с Италией и так далее. Скандинавы как раз с нами вполне находят общий язык. Вы знаете, я вам скажу так. Мы просто должны тоже представлять какую-то более такую прагматичную линию поведения. К сожалению, наше правительство, ну мы немножко уходим в сторону от нашего разговора, но надо признать, что наше правительство тоже не всегда право, и в частности Трамп не всегда прав. В том, что он делает с Европой, и то, что он делает конкретно с конкретными странами, как он реагирует на что-то и так далее. Хотя общее понимание, почему он делает, абсолютно верно. Вот этот скандал, который у нас вот сейчас вот развивается и раскручивается, может быть, умрет, не знаю, с Израилем, например. Трамп с Биби. Это же уже подтверждается всеми, ну, вторичными и косвенными источниками. То есть, опять-таки, мы не говорим о том, что они конкретно там говорили друг другу. Меня эти слова, в принципе, не очень волнуют. Если кто-то хочет узнать, а что конкретно было в этом скандале, ну, то есть, окей, файн, вас интересует, что было в этом скандале. Меня это не интересует. Меня интересует реакция на этот скандал. И вот реакция совершенно четко одна. Израиль остановил свои военные приготовления, свое военное наступление на Ливан. Я не знаю, что конкретно это коснулось только Бейрута или всего Ливана. Но получается, что Трампу дали приказ из Ирана, и Трамп нажал не на Иран в ответ, а нажал на своих союзников, на Израиль. Понимаете, вот это вот, ты задаешься вопросом, почему это происходит? Нашим здесь вот товарищам очень сложно в это поверить, потому что мы все уверовали в свято то, что, ну, то есть Трамп действительно самый лучший президент для Израиля. Я это не ставлю под сомнение. То есть нам очень сложно понять и принять, главное, что Трамп может каким-то образом выступить против израильских интересов. Настолько уверовали, что Трамп это, как говорится, своего рода боженька для Израиля, и что Биби с ним всегда договорится, что мы не можем понять, вот понять, то есть идут версии, а может они специально этот спектакль разыграли, Биби вместе с Трампом. Ну, если Биби разыгрывает такой спектакль и подставляет израильских солдат, которые гибнут, и причем это не просто слово «гибнут», они на самом деле их убивают, потому что у них нет укрепленных позиций, нет правильных позиций еще до сегодняшнего дня в Ливане, то когда-нибудь Биби будут судить за вот это вот, понимаете, за вот эту комедию, которую он разыгрывает, если это комедия. Еще раз повторяю. Израильские солдаты наступают в Ливане. Им нужны совершенно четкие защищенные позиции от ударов Хизбаллы. Хизбалла продолжает ударять по ним. Продолжает войну. И вот в этот момент израильскую армию останавливают на полпути и говорят, ребятки, все, остановитесь, потому что мы ведем какие-то переговоры с Ираном. Причем Трамп тут начинает нам откровенно врать, что типа переговоры не прекращались. Ребят, ну давайте не будем сами делать из себя идиотов. Но всему миру было объявлено, что переговоры прекратились, потому что Иран сказал, что они прекращают переговоры за нарушение Израиля, в кавычках, нарушение, для нас. После чего вся эта история началась. Запад должен быть единым, вы понимаете? Запад вообще должен выработать какую-то, то, что называется, модус операнди. Как они действуют? Что в Израиле, что в Европе, что в США. К сожалению, вот эта вот разобщенность мнений и борьба внутри себя с самими собой. То есть, вот, я еще, например, считаю, что Франция борется сама с собой, потому что она борется с западными какими-то вещами, но веяниями внутри себя и против самих себя. Вот о чем ведется речь. Израиль – это западный бастион своего рода. Борьба с ним – это борьба против самого себя. Несмотря на разницу во мнениях и так далее. Но вот как показывает Англия, эти мнения фактически все одинаковые. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся

0: и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Все это слышно по радио.
8: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа, еще раз. Мы обсуждаем сегодня вот те события, которые произошли в Англии. Причем это не только в Англии, они происходят и в Соединенных Штатах. Вот у нас есть вот это... знаменитая история с Ириной Заруцкой, которую убил черный ненормальный шизофреник, понимаете, и как-то так вот поворачивается, я не хочу сказать расследование, как-то так поворачивается общественное мнение, что он считается невинной жертвой, убийца, считается абсолютно невинным ни в чем человеком, что он вот типа больной, несчастный. Я не знаю, из каких соображений, понимаете, они исходят, что можно сказать, что вот он ее зарезал, типа, на каком-то, ну, я даже не знаю, как это высказать, на каком-то законном основании или на каком-то... Да не, ну, это... Я не знаю, как это... Как это вообще можно вот что-то объяснить каким-то образом? У меня абсолютно нету понимания этого. Понимаете? Поэтому... В общем, так или иначе, внутри западных обществ идет война. Причем война глупая, потому что эта война, эти общества...

0: нарушают. Это часто происходит в различных исторических вот формациях, на различных хронологических каких-то этапах, почти в каждой стране. И очень немногие, кто смогли оправиться от этого. То есть вот интересный момент для нас, сможем ли мы оправиться от этого, или вот это вот ухудшение этой обстановки говорит о каком-то действительно кардинальном упадке Запада. Вот это я не знаю. Я могу только отмечать, что это происходит. Понимаете, в каждом обществе, когда оно перестает развиваться или строить себя внутри очень активно, или развиваться вширь, или, ну, то есть у него заканчивается вот такой продуктивный период, и люди как бы просто садятся на диваны и просто наслаждаются заслуженными бенефитами, которые они уже заслужили. Это, конечно, потрясающий момент, когда ты можешь вот сесть на диван и действительно за вот этим всем восторгаться, то, что ты уже сделал. Особенно на Западе, понимаете, там, сесть на яхту, куда-то отплыть, это, ну, это мечта человека. Но при этом это отражает вот эти вот настроения внутри. Настроение внутри западного общества, что если западное общество перестает активно развиваться, перестает активно заниматься своим устройством, то в нем начинаются брожение вот чисто вот от лени, наверное, я не знаю, от нечего делать. Вот то же самое, вот смотрите, вот возьмем Римскую империю, я просто все время цитирую это, но тем не менее, там золотой пример, что в тот момент, когда Рим закончил какие-то завоевательные походы, так далее, они развивались вширь. Они решили стабилизироваться внутри. На них тут же напали снаружи. И тут же внутри началось брожение. Почему? Потому что появились плохие императоры, появились узурпаторы, появились императоров стали убивать их же собственная охрана. Потому что императоры ничего из себя не представляли. То есть там сменялись императоры иной раз несколько раз в год. И так далее. Стабилизация империи привела к тому, что начался ее распад изнутри. То есть, поэтому о чем мне это говорит? Это говорит мне о том, что вот если мы сравним с сегодняшним днем, то есть вот то, что в свое время рухнул Советский Союз, это было, конечно, колоссальное достижение, что Запад смог дожать его. То есть он рухнул не от того, что Запад был, ну, существовал. Советский Союз, понимаете, он рухнул прежде всего, из-за внутренних причин. Но Запад этому активно помогал. И Запад вышел, как бы, понимаете, таким невольным, вольным победителем из этого дела. И в тот момент, когда вот Запад победил Советский Союз, остался единственным на вот этом вот Олимпе, вот в тот момент они сели и успокоились. Они распустили свои армии, ну, то есть не сразу, но тем не менее. Они распустили армии, они распустили самих себя. Они подумали, слушайте, что там, пивка не выпить, не посидеть, не отдохнуть. Все, и вот они отдыхают. Они отдыхают до такого состояния, что Англия, владычица морей, не имеет нормального военного флота больше. Вот сейчас вот я читал, буквально вчера я читал стратегию развития флота в Англии. Значит, они пишут, что там минимум, нужно 3 триллиона или, ну, на миллиарды там, в общем, ну, нужно, чтобы минимум общее число денег, которое выделяется в Англии на какое-то вот серьезное вот начало перестройки, это нужно минимум 3%, а в реальности 5%. И тут начинает вспоминается тот самый Трамп, которого, ну, можно сколько угодно поносить по маме и по папе, а что он им сказал? Ребята, нам нужно, чтобы у вас было 5% трат на военный расход. То есть, получается, он в этом прав. просто прав, потому что мы видим, что... Ну, это такова цена вот этого всего, вы поймите. Это не то, что он это придумывает. Нам нужно довести наши военные расходы до 7-8%. Тоже это, как говорится, они пытаются в планах это запустить. Представляете, эти огромные деньги, которых мы не имеем, надо их как-то занять, или нужно повышать налоги, чтобы мы их, да, имели. Я не знаю, что они будут делать пока. Но факт остается фактом, что вот так дальше продолжать невозможно. Нельзя все время считать себя виноватым перед всем миром за какие-то там прошлые деяния, за то, что кто-то с кем-то воевал, кто-то... Слушайте, ребят, всех друг другом с кем-то воюют. Если вы не придете туда, то рано или поздно они придут оттуда за вами. Европа просто быстрее начала развиваться. Что, извините меня, вот, например, вот смотрите, мы говорим, вот интересный факт я вам сейчас расскажу. В 1453 году, буквально 29 мая, мы только что вот отмечали эту достаточно грустную годовщину. В 1453 году, после многодневной осады, рухнул последний оплот христианства на Востоке, Константинополь. Это открыло дорогу туркам, которые были мусульмане, в центр Европы. Против них предпринималось еще несколько там походов, крестовых походов, которые все закончились неудачей, несмотря на отдельные какие-то персонажи, которые смогли там турок держивать, тот же самый Влад Дракула из Румынии или Хануиди из Венгрии, но в конечном счете все они потерпели поражение. Вот. И турки были остановлены только, ну вот буквально в смысле слова, чуть ли не вот под Веной, когда они уже осаждали Вену. Это уже вообще центр Европы. Если бы Вена пала, то турки были бы в Германии и во Франции. А до этого мусульмане перешли Гибралтар, завоевали всю Испанию и вторглись во Францию. И потом во Франции их в 753 году, по-моему, если я не ошибаюсь, остановило объединенное войско франков в битве при Туре. То есть о чем мы говорим? К чему я это говорю? Что на Европу нападали много-много лет. И вот, значит, когда рухнул Константинополь, практически полностью все пути поставок каких-то, прежде всего, пряностей. Пряности играют колоссальную роль в средневековом хозяйстве. Потому что без них любое мясо или любая животная пища становится непригодной к еде. То есть вы должны либо солить мясо, либо его специально мариновать. Для этого нужны пряности. Или вы не переживете зиму. И вот в тот момент, когда Константинополь подпал, все связи, которые были, ну то есть они еще до этого были нарушены, но вообще фактически все связи с получением пряности все шли из Индии. Они сейчас идут из Индии. Были нарушены, потому что между Европой и Индией встала Османская империя. Вот эта вот связь Индии с Европой, это самый главный торговый путь, который существовал когда-либо в истории человечества. Второй, такой же не менее важный, это был путь шелковый, путь, который шел из Китая. Мы можем сколько угодно смеяться над этим, но это был колоссальный поток товаров и обмен знаниями и так далее и тому подобное. И вот этот поток прерывается. К чему это приводит? Это приводит к тому, что начинается бум развития в Италии. Коль скоро невозможно по земле доставить эти пряности, значит, нам надо развивать это за счет мореходства, мореплавания. И вот тут. Вот это все дает нам вот тот самый толчок тому самому Кристофору Колумбу найти другой вид. Почему они отплыли на запад, не на восток? Пряности были на востоке, господа. От Испании, от Италии, от Португалии, от чего угодно. Он был на востоке, Индия на востоке находится. Почему Колумб решил отплыть на запад? Потому что он считал, что он может прийти другим путем вокруг земного шара в Индию с той стороны. Оплыть вот эти все эти исламские бастионы турецких пиратов и так далее. То есть мусульмане фактически в тот момент, вот эта исламская угроза, стала фактически препятствием развитию Европы. И они начали искать другие пути обойти это. Понимаете, то есть вот как бы получается так, что пал один город, но этот город символизировал то, что все, путь на восток закрыт. Раз закрыт, надо что-то делать другое. И вот появляется Колумб, до него появляется еще, рядом с ним, вернее, в то же время появляется Васко да Гама, который был из Португалии. Васко да Гама плывет в Индию обычным путем вокруг Африки, на восток. Это тоже был впервые, да, впервые европейцы доплыли до Индии. Индия это была вот та самая, они не хотели ее грабить, они хотели прежде всего торговать с ней. Они просто не знали, что они будут торговать. Когда они приплыли туда, они думали, что все эти индусы, которые там живут, что они дикари какие-то. Они им привезли зеркальца, бусики какие-то и так далее, понимаете? А там была очень развитая цивилизация, которая на это все смотрела, думала, вы что, совсем уже дурели, что ли? Может быть, нам еще погремушку привезете какую-то? Но так или иначе, даже несмотря на первое вот непопадание, которое было у Васко да Гамы, он привез обратно там мешок перца или еще чего-то. Вот этот мешок перца оплатил всю экспедицию. Потому что перец или гвоздика, или корица, или имбирь, они были на вес золота. Я к чему это говорю? Вот пока этот путь существовал, процветали целые страны. Когда его перекрыли, это прекратилось. И вот мы сейчас вот фактически говорим о чем? Что в наше время, сейчас, мы должны почему-то взять и начать извиняться за то, что были открыты какие-то земли, или были произведены какие-то экспедиции, что европейцы начали, вот, ну, то есть фактически великие географические открытия положили возможность основанию колоний. Колонии были основаны специально как трейдинг, такие, то есть торговые форпосты в начале. А уже потом стали завоеваниями, чтобы импортировать какие-то вещи, которых в Европе нет. Вот о чем ведется речь. То есть, а наша вот эта вся эта левая публика, они что, изучают эти проблемы? Нет. Они вот, ну, приплыли европейцы, захватили рабов каких-то, так далее. Там всех обратили в неволю. Ребята, вы знаете, что если вас крестили, ну, то есть... Если вы приняли христианство, вы не можете быть рабом по католицизму. Это был то, что называется циклик, то есть циркуляр, который издал Папа Римский, что все народы, которые будут крещены, индейцы или там индусы, кто угодно, они не могут быть рабами после этого. Они должны оставаться свободными. Поэтому момент того, что европейцы появились в Америке или в Индии. Они туда не пришли за рабами, они не могли туда прийти за рабами. Они этих рабов крестили прежде всего. То, что они завоевывали земли, это был вопрос местных каких-то. Ну вот, например, там Кортес, который появился в Мексике и так далее. Почему он это делал? Ну, потому что так сложились обстоятельства. Он пытался найти золото. Он пытался найти какие-то земли для себя, то есть огромное количество младших сыновей в Испании, которых надо было куда-то деть. Вот они отправились фактически, то есть раньше были крестовые походы, теперь появилась Америка, куда можно было сплавить все это воинство. Но в конечном счете, что они пришли, что пришел делать Кортес? Почему он смог завоевать такую огромную страну, как Мексика, с громадным войском? У Кортеса было 250 человек что-то. Одна пушка, по-моему, в человек 30 сидел на лошадях. Как можно вот с таким войском завоевать империю, которая стояла 100 тысяч войск и так далее? Да даже если они будут вооружены все луками и стрелами, они все равно перебьют эти 200 человек. А вот тут возникает интересный вопрос, который в европейской истории не хотят преподавать. Что к Кортесу присоединилось порядка 20 тысяч, если не больше, местных индейских племен, чтобы выбить вот этих вот ацтеков в Мексике. Потому что ацтеки так себя вели, это была настолько кровавая религиозная диктатура, это не было чистое королевство, это была религиозная диктатура. С каннибалами натуральными. Потому что они вырывали там различные органы и поедали их у людей, принося их в жертву на вот этих вот пирамидах всех, которые вы можете видеть в Мексике сегодня. Там была очень развитая цивилизация, но они были людоеды. И вот он пытается их оттуда выбить. Вы понимаете, но при этом нам же подают, что он только пришел туда грабить и убивать кого-то. Фактически христианство и его распространение было носителем культуры, носителем развития какого-то дальнейшего пути развития. Почему об этом никто не говорит? Христианство было, конечно, намного больше вперед шаг, чем вот эти все местные верования. Понимаете, но я же говорю, у нас вот на сегодняшний день какой-то странный возник какой-то вот идиотизм, что вот если, например, вот я много раз рассказывал, что в Индии была традиция сжигать жен, когда у них умер муж. Вот муж умер, его сжигают на погребальном костре, и туда нужно еще жену засунуть, любимую, дорогую, ну, чтобы она, ну, правильно, чтобы она мужа сопровождала на тот свет. Англичане, когда появились в Индии, они начали запрещать эту традицию, что вызвало целый ряд недовольств, восстаний, бунтов и так далее. Ну, давайте поймем, действительно, такие хорошие местные люди, сжигают какую-то жену. Ну, а почему мы препятствуем этому? Такому честному, светлому событию. Ну, пусть, это живо жена. Понимаете, вот эту логику, когда мне начинают говорить, вот, понимаете, что вот, типа, вот они все, что они делали, было плохо. Вот сейчас, например, вы в курсе, что в Индии очень уважают Англию. Они знают, что англичане были, колонизовали Индию, что они управляли ею и так далее. Но при этом они уважают все английские порядки. Они очень гордятся именно английским обучением, английским образованием. Система железных дорог там английская, система управления английская, парламент английский, законы английские. Но при этом, это проклятые европейцы. Мы проклятые стали проклятыми родителями, потому что сами себя провозгласили виноватыми перед всем миром. Вот этот комплекс неполноценности, который развился на Западе, комплекс вины белого человека, как его тут называют, вот это привело к тому, что мы перестали сами себя уважать. Что мы перестали понимать, что мы не какие-то вот сплошные там бандиты. Что мы, да, несли или несем цивилизацию. Даже несмотря на все какие-то ремарки и проблемы, которые вот эта цивилизация с собой несла и представляла внутри себя. Это все равно была цивилизация по сравнению с дикарями, куда они прибыли. В общем, мне, конечно, жалко этого парня, жалко вот эти ситуации. Но пока мы не обуздаем простейшую вещь вообще, понимаете, взять и закрыть что-то. Проблема с эмиграцией, у нас будет продолжаться этот беспредел. У нас мало своих бандитов, так мы еще завозим дополнительных. У нас мало своих каких-то террористов справа и слева, так мы еще завозим дополнительных идиотов. Ну, надо же соображать чем-то, но, понимаете, вот о чем ведется речь. Это не вопрос, что это сикх конкретное или это индус и так далее. Это относительная случайность. Вопрос заключается в том, что завозят иммигрантов, которые не уважают законы. И пользуются. Еще хуже. Они пользуются местной ситуацией, что все кричат о расизме, для того, чтобы оправдывать самих себя. И делать то, что они хотят. Вот мне можно, а тебе нет, потому что иначе ты расист. Вот как-то так. Так, перерыв и продолжим.
1: Дирекция программ.
2: Это телевидение, да?
1: Нет, это радио.
3: Дивизион радио. Волна 620 АМ.
4: Да, как хорошо.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
18: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
19: Это передача, которую вы все любите.
20: Я приветствую вас на волне 620 АМ.
19: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
20: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
19: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
20: Ну разве можно остаться равнодушным?
19: И ее нельзя пропустить.
20: Доброе утро.
21: Доброе утро.
22: Здравствуйте.
23: Доброе утро, это Лев.
24: Меня зовут Жанна.
19: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
20: Ой, как интересно.
19: С 10 до 11 по пятницам.
20: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Это лето в Нью-Йорке будет суперзагруженным из-за проведения матчей финала NBA на арене Madison Square Garden 8 и 10 июня, первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife 13 июня и празднование 250-летия Америки 4 июля. В связи с этим NYPD переходит на усиленный режим работы. Офицеров с 1 по 7 июля переведут с 8-часовой на 12-часовую смену. Рональд Трамп объявил, что временно передаст пост директора национальной разведки главе Федерального агентства жилищного финансирования Биллу Пулте. Он заменит Тулси Габбард. Президент заявил, что Пулти умеет работать с самыми деликатными вопросами и контролирует активы на сумму больше 10 триллионов. Новый временный глава разведки считается одним из самых преданных трампистов. Прошлой весной он обвинил прокурора Нью-Йорка Летиша Джеймс, сенатора Адама Шифа и чиновницу ФРС Лизу Кук в ипотечном мошенничестве. 38-летний чиновник успел прославиться скандалами внутри команды Трампа. Казначей Скотт Бессент угрожал ударить его после того, как узнал, что он жаловался на него Трампу. Назначение уроженца Белоруссии генерал-майора Романа Гофмана на должность главы Израильской службы внешней разведки Моссад является историческим событием, так как это наивысший пост в системе безопасности еврейского государства, который когда-либо занимал выходец из СССР, сообщил советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман. Официальная церемония вступления Гофмана в должность прошла вчера в штаб-квартире Моссада в присутствии премьера Нетаньягу, начальника генштаба армии обороны, руководителей оборонного ведомства и уходящего в отставку Давида Барнея. Гофман родился в городе Мозырь в 1976 году. В 90-м он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Ранее занимал ряд высоких командных должностей в ЦАЛЬ. Ательеры Турции готовы значительно снизить цены на отдых в связи с падением спроса и усиливающейся конкуренцией со стороны других курортов Средиземноморья. На результаты текущего туристического сезона могут существенно повлиять бронирование в последнюю минуту, колебания валютных курсов и напряженная региональная обстановка.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Только в сосудистом центре «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова работает лучшая команда сосудистых врачей, возглавляющих профильные отделения в известных клиниках Америки. Многие пациенты с благодарностью вспоминают прекрасного врача Дэвида О'Коннора, вернувшего сотням людей возможность двигаться без боли. Движение – это жизнь. 30 минут длится процедура венопластики без общего наркоза и амбулаторно. Всего 30 минут, и вы с недоумением скажете себе: «Зачем же я так долго ждал облегчения?»
7: Синай Диагностикс. Все виды современной диагностики и лечения сосудистых проблем. 718-615-4100. 718-615-4100.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
12: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
13: Какую промывку мозга?
12: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
14: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
15: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: радио. Нас хорошо слышно.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Вот я интересную вещь сейчас наблюдаю, что вот на улицах в Будапеште спрашивают по поводу Англии. Скажите, вот вы хотели бы быть вот такой вот мультикультурной society, как в Англии на сегодняшний день, с разными нациями внутри себя, мультикультурной? Нет, они говорят, мы довольны Венгрией такой, как она есть сейчас. Ну вот это вот вам показатель. Что какие-то, понимаете, вот решения, которые были приняты левыми правительствами или элитарными какими-то обществами в Западной Европе, прежде всего, они оказались ошибочными. То есть я не знаю, что лежало в основе этих решений, некоторые там подозревают какой-то злой умысел и так далее. Я думаю, что это просто глупость. Что вначале, понимаете, было, понимаете, вот это из самых лучших побуждений, потом проблема заключается в том, что очень много пенсионных систем, которые рушатся в Европе. Они пытались заместить вот то, что они не рожают детей за счет того, что они ввозят новых иммигрантов, которые будут за них работать. Ну, в общем и целом, это привело к краху. Поэтому вот о чем ведется разговор, понимаете? Мы должны это признать, понимаете? Почему это так сложно, я не умею, не понимаю. Мы сами себя убиваем. Почему? Понимаете, вот, например, интересный такой момент, что вот в Польше польский парламентарий, его зовут Доминик Тарчинский, вот он говорит, Китай над нами смеется. Почему? Русские над нами смеются, Индия над нами смеется. Знаете почему? Потому что Европа всего выкидывает 7% глобального потепления, вот этого global pollution. Китай выкидывает 30%. Но при этом европейцы прежде всего занимаются спасением планеты. То есть они пытаются закрыть свои предприятия, уничтожить свои фермы и так далее. В чем смысл? К чему мы пришли вообще? Это если переоткрыть глаза и начать говорить о том, что происходит, вот тогда вы придете к нормальному пониманию вопроса. Если вы будете вот вечно находиться вот в этом левом нарративе, который внушили всем, то получается, что мы исчадие ада. Я вот читал интересную статью, но это вообще было из разряда глупостей таких каких-то, причем они сами себя опровергают, получается. Они говорят, что вот типа Америка потребляет самую дорогую рыбу и, в общем, типа вылавливает рыбу и так далее. И типа вот моря скудеют и так далее и тому подобное. Ну, в общем, такая целая была жалобная. И потом, значит, приводится статистика, что Америка вылавливает 9% рыбы и внимание, знаете, сколько потребляет рыбы? 9%. То есть вот 9 выловило и 9 потребляет. А Китай, например, с помощью различных сателлитов, прежде всего Перу, вылавливает почти 45% всей мировой рыбы. И потребляет больше 60% мировой рыбы. Мы про это не говорим. Мы говорим про то, что у нас вот мы должны складывать эти пластиковые бутылки и так далее. А то, что эти пластиковые бутылки и всякую грязь кидают просто вот так вот в воду, в такие вот реки, как Меконг, вот между Лаосом и Вьетнамом. Или Ганг выбрасывает огромное количество грязи, сигаретных бычков вот эти и так далее. Нет, сюда винят всегда европейцев. Самые главные вот загрязнители океана – это Китай, Вьетнам, Индонезия, по-моему, что-то такое. К ним претензий нет, к нам претензии все. Мы выкидываем из этого всего мусора в океан, мы выкидываем меньше 1%. Западный мир – меньше 1%. Но мы самые главные ответственные за это. Вот пока мы не научимся перестать бичевать самих себя, мы будем все время терпилами. Наш телефон 718-303-9090. Прошу вас, набирайте, звоните. Прошу вас, набирайте, звоните. Наш телефон 718-303-9090. Мы обсуждаем вот это, вот, понимаете, вот этот идиотизм, который возник, что мы сами себя убиваем вот различными мерами, различными фразами, различными попытками ограничить самих себя и так далее. Причем ограничение идет часто в пользу каких-то корпораций у нас в Америке или, допустим, в Европе, которые потом выясняются, что мы это сделали себе в ущерб. Вот я уже приводил вот пример, это просто замечательный пример с пластиковыми бутылками. Сейчас уже кому не лень, уже кричат, что нельзя пить воду из пластиковых бутылок. Почему? Потому что вы пьете с микропластиком. Микропластик сейчас выходит на первое место как одна из причин раковых заболеваний. То есть не надо пить из, особенно если бутылка эта нагрелась, допустим, стояла в машине, или очень охладила, стояла в холодильнике, то она начинает, вот как бы, ну, то есть я понимаю, там как-то диффузия идет, то есть материал вот этой бутылки начинает выбрасывать какие-то компоненты в то, что вы пьете. Я знаю, что в молоко это происходит, но молоко имеет молочную кислоту, оно как бы разъедает чуть-чуть там вот эти стены пакетов и так далее. Ну, я не знал про воду. Теперь вода то же самое. Или бутылка просто так сделана, что там какие-то частицы просто отваливаются от этой бутылки внутрь. В общем, так или иначе. Самое лучшее, из чего можно пить, стекло. То есть, я начинаю тут думать. Слушайте, ребят, борьба со стеклом идет последние 40 лет. Стекло тяжелое, оно бьется, оно то, оно другое, третье, десятое. Стекло многоразовое использование, то есть зеленое, вот самая вот технология между нами, говоря, его надо помыть только и все. И заново заливаем его там молоко, кефир, что ты хочешь, воду минеральную и так далее. Сбор бутылок был совершенно нормально организован. И в Америке, и в России, помню, в Советском Союзе все сдавали бутылки. Это никогда не было проблемой. Самое лучшее пить что-то вообще как таковую жидкость из стеклянных бутылок, особенно молоко. Поэтому я в Нью-Джерси я призываю, у нас здесь есть такой сервис, который развозит молоко в бутылках стеклянных по домам. Там раз в неделю они тебе привозят, ставят перед дверью в такой ящик железный со льдом, и ты платишь в конце месяца. Или там каждые две недели посылаешь им чек, за сколько ты там заказал бутылок. Там у них есть сметана и так далее. Они привозят все это с фермы. В стеклянных бутылках по полгаллона. Есть и четверть галлона, но... Вот, понимаете, прогресс не всегда правилен. Вот мы это убеждаемся вот на нас самих. Повторяю, если мы выбрасываем меньше 2% там мусора в океан, но мы бьем себя по голове больше всего. Значит, прогресс получается, имеет какой-то, знаете, это оксиморон получается. Мы сами себя загнали в какой-то вот угол. Еще раз, 718-303-90-90. Причем уже угол это выражается в том, что убивают какого-то белого парня или белую девушку, и при этом убийца почему-то считается... Ну, несчастный человек, который, ну вот как же, понимаете, он был бедный, он был черный, он был несчастный, он был цветной, мы ему все должны, у него там, я не знаю, прадедушка был убит каким-то белым колонизатором. О чем мы говорим вообще? Ну, почему, ну... На Западе всегда был принцип, что дети не отвечают за грехи их родителей. Если так, то почему тогда, понимаете, вот, например, вот обсуждается тогда вообще какой-то вопрос о репарациях черным рабам бывшим. Почему я должен отвечать за действия каких-то белых рабовладельцев где-то на юге США, понимаете, которые что-то там делали и собирали деньги, я должен сейчас за них отвечать. Каким образом? На каком основании? Даже не являясь кровным родственником тех людей. Мы, а все дело в том, что мы сами себе внушили это. Мы внушили, что мы ответственны за всех остальных вокруг нас. Ответственность, понимаете, это такая вещь. Надо отвечать за то, что мы сделали, а не за то, что мы просто белые по цвету. И надо, еще раз повторяю, перестать стесняться собственных корней. Европейская цивилизация – это лучшее, что предложено миру на сегодняшний день. Лучшее. Я не вижу больших толп людей со всего мира, которые рвутся в китайскую цивилизацию. Но, смотрите, у них там же вроде все так развито. И дороги такие шикарные строят, там, я не знаю, скоростная железная дорога потрясающая везде проведена, как метро. Мосты там какие-то баснословные стоят. Все работают, фабрики там дымят. Почему туда не рвется народ? Где толпы иммигрантов, желающих попасть в Китай? Я их не вижу. В Китае, кстати говоря, проблема с населением намного, со старением населения хуже на сегодняшний день, чем в Америке. Или чем в Европе. Они там, у них там просто, ну, я не знаю, что там будет. Во всяком случае, речь идет о том, что у них вообще, понимаете, там совсем все плохо. В общем, вот такое вот это все. Вот этот вот наш мир сумасшедший, он перевернулся. Или мы дали его перевернуть. Понимаете, мы дали вот какому-то идиотизму оседлать нашу голову. Вот я вам сейчас расскажу еще один идиотизм, будете смеяться. Есть вот эта новая девочка такая, ее зовут Габриэла Мора. Она из Бразилии, по-моему, Мура или Мора, ну, Маура, в общем, короче. Очень красивая модель. Со всеми формами красивыми и так далее. Ну, то есть, там, все на месте у нее. 21 год. Она модель. Рекламирует там, нижнее белье или рекламирует эти купальники. Понимаете? Вот что-то такое. Смуглая кожа очень красивая у нее, шикарная фигура. Это, ну, красивая женщина молодая. Мама дорогая, боже мой, во что ее уже превращать? Ну, как ты смела там выйти в купальнике перед мужчинами, там их развлекаешь. Ты сексуальная игрушка, ты то, ты это. Я так на это смотрю, думаю, ребятки, как же было хорошо жить в 70-е, 80-е годы. Женщины были более свободны, чем они сейчас. Они тогда ходили, понимаете, вообще без верхов, без купальников, вот на обычных пляжах. Это считалось вполне нормально. Сейчас стесняются. Потому что, понимаете, мода ушла в более консервативную какую-то сторону. Даже, понимаете, сейчас из вот этого воинственного феминизма, то есть женщины, они боятся быть женщинами. Вот эта история Сидни Свини, которую постоянно клеймят, как ты ж посмела, стерва, понимаешь, быть вот такой блондинкой, ты же с голубыми глазами, да с такими формами, ну как ты смела грудь такой отрастить? На полном серьезе, ее затравили до такого состояния, что она рассказывала в своих мемуарах, что она вот где-то в 21 год говорила о том, что она хотела сделать резкое уменьшение своей груди. И мать ее отговорила, она говорит, что ты, мужчинам это будет очень нравиться, типа, что ты там это, что ты глупо сделаешь? Мать ее отговорила от этого. Мать умная женщина, что я могу сказать? Зачем надо уродовать себя? Для того, чтобы какие-то вот синие волосы вот с этим кольцом в носу, понимаешь, тебя одобрили? Да пошли не подальше. Мир стал... Вот я говорю, а почему получается, почему Китай или Индия, или арабы, или еще кто-то выиграет? Потому что мы стали идиотами. Мы стали идиотами сами по сравнению к себе. Еще раз, 718-303-90-90. Все линии пока свободны. Сейчас выясним, телефон у нас работает, но думаю, что должен работать. Поэтому, понимаете, вот как-то так, с этой точки зрения. Я не знаю, понимаете, это вот это самоубивание ничего хорошего не несет. Не несет. Мы боимся быть сами собой. Почему боимся? Ну, потому что вот мы сами себе внушили, что мы должны, вот, как говорится, вот сами собой себя стесняться. Нет, телефоны не работают, господа. Ну, телефоны не работают. Вот я набираю, телефон не работает. Понимаете? Поэтому, что мы удивляемся? Если мы сами, понимаете, самый главный враг самих себя, это у нас здесь внутри. Как и в свое время в Риме. Рим не победили вторжение каких-то варваров. Его победили ленивые жители, глупость политиков, какие-то тупые цезари и так далее. Ну, цезарь имеется в виду, это титул стал. Глупые императоры. Понимаете? Вот о чем ведется речь. Ну, ничего сделать невозможно, понимаете? Если мы сами себя не перестроим, то ничего не будет. Мы так и будем вот прогрессивно меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. И я здесь не волнуюсь, знаете, когда мне говорят, что вот Китай там типа обойдет по ВВП Соединенные Штаты. Это я не боюсь. Я вам объясню почему. Потому что, слушайте, в Китае 1,5 миллиарда населения. Если это население потребляет или начинает потреблять там, или участвовать в экономике, они, конечно, должны быть больше, чем Соединенные Штаты. Потому что у них просто тупо больше людей. Поэтому я не очень сильно волнуюсь из-за этого первого места, вы понимаете? Вот это точно обсуждать не надо. А вот что да, надо обсуждать, что мы зависим от Китая в целом ряде каких-то индустрий и ничего сделать не можем, мы не можем организовать их у себя здесь. Или это берет годы, чтобы это организовать. Почему? Потому что мы сами убили собственную промышленность. И когда начинаешь с кем-то разговаривать, не представляете, какое количество воинственного неприятия я встречаю, вот когда я это говорю. Моя мама, собственно, со мной спорит на эту тему. Ну как же, вот то одно, люди не будут работать. Я говорю, как это не будут работать? Начните платить. Это же будет дороже. Я говорю, да, это будет дороже. Но должны быть какие-то вещи, которые мы обязаны иметь здесь внутри. Мы должны защищать возможность иметь эти вещи. Не должно быть, понимаете, вот этого выбора, что ты покупаешь, вот, например, для Верозана Бридж. Они взяли, купили китайскую сталь для перестройки его. Ну вот мне интересно, сколько эта сталь простоит? Та американская простояла 50 лет. Интересно, сколько простоит? Ну, дай бог, 20 лет. Дай бог. После этого будут делать заново. А должно было быть совершенно по-другому. Тендер на сталь надо было проводить только среди американских или европейских компаний. Потому что мы и они примерно в одном и том же сидим, в одной лодке. Я не возражал бы, если бы сталь была из Германии. Или из Англии. Я бы не возражал бы. Почему? Потому что, ну, то есть мы все сидим на одном и том же месте. Мы конкурируем намного больше с внешним, с Китаем, чем между собой. У них там какие-то траты на своих рабочих, у нас траты. Мы примерно на одинаковом месте в этом отношении. В смысле себестоимости. А вот Китай перебить мы не можем. Но Китай нам дает заведомо плохую продукцию. Вот у меня, я вам расскажу интересный момент. По-моему, я уже рассказывал, но я повторюсь. У меня есть один знакомый, он занимается хардвером, он занимается ключами, у него магазин в Манхэттене и так далее. И вот он мне рассказывал, что его, значит, вызвали там, значит, или не вызвали, но, в общем, там пожаловали, что люди купили большущий дом в Нью-Джерси. И там, значит, стояла китайская дверь, бронированная такая, значит, security door, с китайским таким очень накрученным замком, который должен типа там во все стороны закрываться, ну то есть очень красиво. Замок не работал с момента, как построили дом. И вот эта вот владелица, это даже замок не закрывала. То есть она как-то захлопывала дверь и все, замком не пользовалась. И вот, значит, он мне говорит, значит, он говорит, ну мне надо посмотреть этот замок, они начали его разбирать, разобрали, он говорит, мама дорогая, ни соблюдения кодов никаких, ни какой-то правильной документации, неправильно, как провода закручены там чуть ли не изолентой. То есть не вот эти вот колпачки, вот, которые ставятся по всему миру уже, я не знаю, последние 50 лет. Но это закрученные изоленты, некоторые вообще не закручены. То есть разделение проводов по цветам нету. Винты какие-то разные. Тут один винт, тут другой винт, тут четвертый винт. Он говорит, это починить невозможно. Стоит там 4-5 тысяч долларов такой замок китайский, Ну, и итальянский стоит в два раза, наверное, полтора, в два с половиной, может быть, даже раза дороже. Но он будет работать, а это не работает. Ну, что же будет за нищеброды такие? Купили себе дверь там за 10 тысяч, поставили замок за 3 тысячи и сэкономили там, по нему, я не знаю что, но замок не работает. Вот это показатель того, что происходит примерно на Западе сегодня. В такой вот небольшом примере. Понимаете, вот такой пример на замке. Ты вот это понимаешь, вот когда ты с этим сталкиваешься. Что ты пытаешься сэкономить, ты пытаешься быть умным, на самом деле ты еще остаешься очень-очень глупым. Потому что ты ничего не понимаешь, не делаешь, и не можешь сделать с той ситуацией, которая есть. Дешево, ну, то есть дешево это всегда хуже. Очень в небольших процентах случаев, когда дешево, становится лучше. Но вот это вот еще защоренность того, что, понимаете, что все, что вот мы, что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, мы всегда не правы, потому что вот мы вот, ну, комплекс белого человека, комплекс европейца, комплекс даже не европейцы, понимаете, евреев, допустим, европейцами не считали, допустим, комплекс европейской культуры, допустим, что-то такое. Мы давайте мы начнем стесняться за Зигмунда Фрейда, или за Эйнштейна, или за еще кого-то. Ну давайте. За Коперника, за Галилея. Давайте стесняться за них, потому что вот они, как они, такие сволочи, взяли, открыли целый ряд там открытий. За Ньютона. За Фарадея. Давайте стесняться и за Аристотеля, блин. Ну как они посмели открыть? Надо, понимаете, чтобы были какие-то африканские ученые. Я никогда не забуду, когда вот эта, там вот эта вот дура из БЛМ, это было лет 6 назад, там типа там кричала, понимаете, в мегафон, что Бетховен это, как они сказали? А, это ода, героическая ода белому человеку. Бетховен. Окей, покажите мне равного Бетховену где-то среди африканских или азиатских или латиноамериканских композиторов. Вот покажите мне. Я с удовольствием его послушаю. Если есть подобный. Если он там какую-то дудку дудит, и потому он считается равным Бетховену. Нет, это не равный Бетховену. Вот понимаете, почему-то так сложилось, что вот Бетховен был вот первое считается по количеству и по качеству музыки это Италия, вторая Германия. Все остальные глубоко позади. По качеству музыки. Да. Окей. Перерыв и продолжим.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио.
5: Дэвидсон Радио. Доброе утро, дамы и господа. В эфире очередной выпуск криминальной хроники от Александра Гранта.
6: Я вам мозги не пудрю.

0: Ну и так, друзья мои, поскольку речь в моих передачах так или иначе идет о соприкосновении человека и закона, то наш сегодняшний собеседник — адвокат Слава Черный. Слава, здравствуйте.
1: Добрый день.

0: сохранить все бенефиты. Хочу отдельно сказать, что некоторые пожилые люди пытаются сделать это сами, без помощи адвоката. Это неправильно. Сами вы можете сделать это неправильно и потерять все бенефиты, и чтобы их восстановить, нужно будет идти в суд, а это иногда, к сожалению, может продолжаться годами. Также некоторые пожилые получатели бенефитов просят выписать чеки за компенсацию на своих друзей, родственников, подарить деньги детям или внукам, может быть, даже правнукам. Это делать категорически нельзя, так как вы можете потерять все бенефиты на годы. Я хочу повторить, что если вы должны получить компенсацию, вы должны немедленно обратиться к адвокату, чтобы сохранить ваши государственные бенефиты.
1: Но, господин Черный, как говорят французы, соляви, жизнь есть жизнь. И порой бывает так, что во время ведения дела пожилой человек уходит из этой самой жизни. Так что тогда происходит с его делом?
0: Очень хороший вопрос, господин Грант. Сейчас я хочу обратиться к детям, внукам и близким родственникам пожилых людей. Если случилось горе, ушел из жизни близкий человек, и вы знаете, что у него есть дело о компенсации за телесное повреждение по халатности, вы должны обратиться к его адвокату. По американскому закону судебное дело за боль и страдания не умирает вместе с человеком. Если пожилой человек ушел из жизни без завещания, то существует специальная судебная процедура, называется Estate Administration, когда суд назначает супругов, детей, внуков или других родственников администратором всей наследственной массы умершего, и в том числе и его судебного дела. Так, судебное дело за боль и страдания всегда входит в наследственную массу умершего. Администратор как бы занимает место истца, и дело продолжается в суде. После окончания дела получение компенсации входит в наследственную массу умершего и делится между законными наследниками. Хочу повторить, если вы знаете, что у вашего умершего родственника было судебное дело у адвоката, постарайтесь как можно быстрее с ним связаться, чтобы продолжить это дело. В моей практике было немало случаев, к сожалению, когда мои клиенты умирали во время ведения дела и халатности. И со мной связались родственники, которых я представлял, петиции администратора наследства умершего. И затем мы продолжали дело покойного уже от имени администратора его наследства.
1: Так что бы вы посоветовали нашим слушателям, которые пострадали от халатности работников Home Care Office, Nursing Home и Adult Day Care Center?
0: Во-первых, я хочу пожелать, чтобы несчастные случаи по вине этих работников с вами никогда не случались, и вы были здоровы и полны сил. Во-вторых, если вы пострадали по вине работников этих сервисов, часы их работы получили переломы, повреждения мягких тканей, вас оперировали, вы находились в госпитале, вам необходимо срочно обратиться к адвокату, так как потерянное время может привести к плохому результату дела или просто пройдет срок давности вашего дела. Также сохраняйте все документы, документы, связанные с сервисами, названия офисов и медицинских учреждений, которые вас обслуживали. Не слушайте советы о том, что вас лишат сервисов, если вы откроете судебное дело за халатность, что вы не сможете получить компенсацию, так как с работника, который вас обслуживал, нельзя получить компенсацию. Каждый работник офиса медицинского учреждения имеет страховку, которая покрывает халатность его работников. Также не слушайте советы так называемых доброжелателей, которые вам говорят, что вы потеряете бенефиты при получении компенсации или вам придется отказаться от компенсации, чтобы сохранить бенефиты. Это неправда. Если с вами случился несчастный случай по халатности работников по домашнему обслуживанию, в доме престарелых, садиков для пожилых, немедленно обратитесь к адвокату. Расскажите об этом вашим детям, внукам, родственникам, чтобы они помогли. Мой офис открыт для вас, для этих вопросов, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Звоните по номеру 718-494-7100. Будьте здоровы.
1: Спасибо. Напоминаю, что с нами был адвокат Слава Черный, и еще раз повторяю его телефон. 718-494-7100. Повторяю.

0: 4-9-4-7-1-0-0.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
3: Выборы состоятся 3 ноября.
4: Paid for by ABK for Assembly.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа, еще раз. Вот я вам хотел показать несколько вещей, которые вот как бы иллюстрируют то, что мы, с чем мы с вами имеем дело. Ну вот, смотрите. Только что я буквально тут делал это. Надо еще научиться пользоваться. Я вот хочу показать на Фейсбуке. Вот у меня есть, например, вот такая вот вещь. Вот почитаем. Сразу два громких случая, связанных с объявленным отъездом из Монреаля известных профессионалов еврейского происхождения. Один из них – профессор, автор бестселлера Гаад Саад. И второй – один из лучших кардиохирургов Канады. Главный кардиохирург Jewish General Hospital доктор Эммануэль Мосс. Оба связывают свой отъезд с невозможностью продолжать безопасно жить и работать в Квебеке из-за постоянных антисемитских угроз. Если Гаад Саад действительно активен в политической сфере, то доктор Мосс прежде всего известен как талантливый хирург, выполняющий сложнейшие операции. Да, он критиковал состояние медицинской системы провинции, но именно рост антисемитизма, как сообщается, стал последней каплей. Два совершенно разных человека, одна причина отъезда. Монреаль, да и, пожалуй, весь Квебек, становится небезопасным местом для еврейских профессионалов. Настолько небезопасным, что люди начинают планировать отъезд, как когда-то из Берлина или Вены прошлого века. На мой взгляд, это страшный позор для провинции, пожалуй, для всей Канады. Провинция постепенно рискует стать Джуденфрай, теряя ярких, талантливых и востребованных специалистов. Но, похоже, это политический и вполне осознанный выбор. И последствия этого выбора будут лежать на тех, кто его сделал. Вот это пишет Игорь Курас. Он пишет очень интересные вещи регулярно. И вот я вам еще хочу показать еще один здесь вот одно видео. Это видео из Газы, когда произошел 7 октября 2023 года. Я впрямую сейчас транслирую на Фейсбуке. Подписывайтесь и читайте, слушайте и смотрите. Вот, пожалуйста. Вот мы сейчас, вот я вам включу. Это вот у меня есть. Вот оно есть. Вот смотрим. Сейчас я его включу, даже включу вам звук. Это они радуются тому, что происходит в Израиле на этот момент.

Это вот когда произошло 7 октября? Это обычное население Газы. Есть с кем-то после этого разговаривать? Есть о чем с кем-то разговаривать? Вот это все звенья одной и той же цепи, про которую мы сегодня говорим, что Запад разрушается изнутри. Одно из проявлений этого разрушения – это появление вот этого левого антисемитизма, который, вернее, понимаете, именно не антисемит, вот давайте так скажем, что сливание левых сил с исламистами и выражение общего такого левого антисемитизма, лево-исламистского антисемитизма. Вот то, что перед вами. Хотите еще раз этот клип увидеть? Пожалуйста. Этот клип, я его смотрел уже несколько раз. Это было 7 октября 23 года в Газе. Я когда-нибудь вам покажу те жуткие кадры. Но у меня теперь есть, вот я говорю, я теперь транслирую все впрямую через Facebook, есть теперь визуальные возможности всего этого делать. Я еще, I'm sorry, я еще пытаюсь освоить этот YouTube, я еще не совсем освоил все кнопочки здесь, поэтому прошу прощения за мою неумелость какую-то, но это еще займет какое-то время. Ну, в общем, ну так или иначе, когда мы видим вот эти все эти кадры, вот возникают законные вопросы. Это мы хотим, мы, наша цивилизация, это плохая, а вот у них вон там, вот у этих дикарей, оно хорошее. Еще раз, вот я ставлю этот клип, чтобы вы увидели. Еще раз. Сейчас будет, секунду. Понимаете, чтобы вы увидели. Делаю звук вам, вот, пожалуйста, вон, на весь экран.

0: То, что есть на сегодня. Все, вот как это происходит? С кем мы имеем дело? Вот когда ты это видишь, когда ты это понимаешь, вот становится совершенно четко, ясно и понятно, что что мы защищаем? Что мы воюем с дикарями, понимаете, с дикарями натуральными. А нам пытаются заявить, что это дикари, что это мы. Что мы это ужасные люди. Вот о чем я говорю. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло.
0: Добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Большое спасибо за ваши передачи, просто прелести вообще. Я хочу один вопрос. У меня со время, когда я вам звоню, или мой телефон банят, или что, я не могу понять, в чем дело. Если посмотрите, пожалуйста, это раз. Во-вторых, я...
0: Без малейшего понятия. Ну, видите, я же вас взял, я не знаю, о чем вы говорите.
1: Большое спасибо. Я хочу вам сказать, что, конечно, это то, что вы говорите, что белые должны подняться, должны понимать, это совершенно правильно. Но до такой степени вот это исламо-демократские гады, которые делают вот это все, МЭС, вот этот весь, который закручивается против Трампа, против Нетаньяху, это вся одна банда, которая против нее, надо большой капитал, чтобы это все выправить. Потому что те люди, они могут вам звонить. Да, они могут что-то говорить. Это маленькое, это не... Да, мы можем сказать, каждая капля точит камень. Но это не то. Это не то, что мы должны что-то делать. Вот это мои...
0: Спасибо. Но, знаете, давайте начнем с того, что вы сейчас сказали про то, что мы должны поддерживать Трампа, потому что он как бы держит вот это все. Знаете, я с вами с этим согласен, но Трамп хотя бы должен перестать делать свои собственные глупости. Вот мы вчера говорили, Трамп вчера вот выдал нам вот этот циркуляр свой из Твиттера. Что там написано? Переговоры ни на минуту не останавливаются, они продолжаются, они очень важные, идут замечательно. Почему же сегодня, вот 4 часа назад, сегодня, после этого замечательного твита, идет обстрел из Ирана американских позиций, а Америка обстреливает Иран. Это переговоры называются? Где переговоры? Где результат этих переговоров? Трампа водит за нос последние 2 месяца. А он водит за нос нас, особенно тех, кто очень его любит. Из-за того, что он водит всех за нос, в Израиле прекратили, не хотят больше ждать, пока он наконец очухается от самолюбования. Поэтому они там озверели, начали делать что-то в Ливане. И тут Трамп позвонил тогда и начал стучать тапком по столу. Не знаю, стучал ли и кричал ли, но он остановил Израиль, который делает то, что надо, чтобы выжить там. Я готов поддерживать Трампа, но хотя бы Трамп, слушай, извини, в голову уже включи, блин, свою. Болтологию отключи. Вот эти перлы, которые ты выдаешь, понимаешь, по Твиттеру, уже надо закончить про них. Про великие переговоры, которые идут никуда, никуда, в ноль. Почему он ведет переговоры, почему он уперся в эти переговоры? Он не может победить Иран с воздуха. Он ничего не может сделать с ними. Но при этом у нас продолжаются переговоры. Ну там и стрельба идет, но переговоры продолжаются. Понимаете, это вот меня убивает. Как мы сами себя делаем идиотами. Переговоры продолжили. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу. Спасибо. Вы, конечно...
0: Подсоединяйтесь на Фейсбуке. Я теперь ставлю туда на YouTube прям прямой. Это можете еще и видеть. Теперь еще и видео есть.
2: Да, я постараюсь. Я хочу сказать, что вы абсолютно правы, и я это вам говорил давно. То есть я вижу, как эта западноевропейская цивилизация умирает, потому что вы, как правильно говорите, как евреи не дерутся за свои права, так и западная цивилизация, понимаете, преклоняется перед всеми, как вы говорите, этими бандитами. Но мне, я просто хочу понять, вот это, кто стоит у руля этих западных стран. Они что, это я вам как-то задавал, что Макрон, он что, кончал деревостроительный какой-то институт? Например, он что, не понимает? Или он, так сказать, во имя своих президентских амбиций, вот так вот, например, Францию...
0: Окей, Юра, спасибо, я должен вас прервать, мы уходим уже
2: да, из хорошего... эфира,
0: спасибо. Да. Я могу только вот быстро ответить, что и Стармер, и Мерц, и Макрон, во-первых, они зависят от меньшинств в своих странах. Меньшинств, которые откровенно против этих стран, против западной цивилизации. Во-вторых, они рабы вот этой левой идеологии. Они не могут от нее отказаться, понимаете? Вот эта левая идеология, которая захватила эти страны. Вот во Франции они пытаются поднять пенсию 62 до 65 лет. Сжигают пол Парижа. Потому что люди привыкли сидеть, понимаете, в демократии это тоже вот проблема. Если демократическим путем люди сказали, мы не хотим работать. Скажите, президент может их заставить работать? Нет. Нет. Это демократия. Они выберут другого президента, который скажет, окей, люди, не работайте. Это будет проще, чем заставить их работать. Вот так. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания. До завтра.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: В
15: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
21: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
22: Дирекция программ.
23: Это телевидение, да.
22: Нет, это радио.
24: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
25: Как хорошо.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Главной международной темой остается продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Сегодня поступили сообщения о новых ударах в районе Персидского залива. По данным агентства Рейтер, иранская атака затронула объекты гражданской инфраструктуры в Кювейте, включая международный аэропорт. Сообщается как минимум об одном погибшем и повреждении терминала аэропорта. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность в регионе. На фоне продолжающихся боевых действий мировые рынки реагируют ростом цен на нефть. Стоимость сырья поднялась более чем на 2%. Инвесторы опасаются перебоев поставок через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью. Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке способен существенно замедлить рост мировой экономики и вновь разогнать инфляцию во многих странах. Аналитики отмечают риск рецессии для наиболее зависимых от импорта энергоносителей государств. В Индии трагедия произошла в столице страны. В результате крупного пожара в гостинице в Нью-Дели погибли не менее 21 человека. Полиция начала расследование причин возгорания. Это один из самых тяжелых подобных инцидентов в Индии за последнее время. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал базу 5-го флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. Госсекретарь Марко Рубио впервые пришел в Конгресс с отчетом о войне с Ираном. Трамп назначил директором разведки главу Федерального ипотечного агентства Билла Пулте. В разведке у него нет никакого опыта. В США зафиксирован рекордный уровень просроченных платежей по студенческим кредитам за всю историю. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 36%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин.
4: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
5: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
7: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры, встречая лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей. Один опыт, который поднимает тебя выше.
8: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
9: Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8005.
10: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый-предобрый вечер или день, все еще окей. Добрый вечер, дамы и господа, с вами действительно Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор! Спонсор программы «Моя Америка» – Vision Palace, дворец зрения. Я думаю, дамы и господа, что многие из вас, далеко не всех, нуждаются в очках в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов, о, нехороший Трамп, повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Вы спросите, где? Ответ элементарен. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. И это все в новинке Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор флексибл оправ, оправ хамелеонов, оправ с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле, причем покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом сами убедиться, посетив дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И, дамы и господа, помните, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. Телефон 718-998-8400. Ну и, конечно, мы обратимся сегодня к американской истории. Я сразу же должен сказать, что в апреле, в середине апреля, моя домашняя библиотека пополнилась двухтомником, который был издан в Нью-Йорке в середине XIX века. Итак, изданный в Нью-Йорке, этот двухтомник совершил путешествие в Германию. Я сужу по библиотечному штампу. Затем он оказался после Второй мировой войны в Москве. Там стоит штамп Академии наук СССР. Ну, когда после войны из Германии вывозили все, что можно. Ну, и вывозили целые библиотеки. Этот двухтомник оказался в нулевые годы 21 века в одном из букинистических магазинов российской столицы Москвы. Ну и там его купила супружеская пара. Она жила во Флориде, это американские граждане, и они решили побывать в городе своего первоначального обитания в Москве, приехали, ну и приобрели этот двухтомник. Итак, в апреле я провел несколько дней во Флориде. И в первый же день мой друг, он знает о моем увлечении американской историей, рассказал о двухтомнике, не только рассказал, а у него была фотография титульного листа. Ну, и я немедленно проявил интерес. Интерес объясняется просто. Во-первых, это были книги о гражданской войне, а гражданская война меня интересует прежде всего. Во-вторых, автором этих книг двухтомника был Хорейс Грант. Это фигура, удивительная фигура в журналистике и политике 30-70-х годов 19 века. И вот я в свои северокаролинские пенаты возвращался с покупкой, о которой не смог мечтать. Итак, меня привлекло название книги. «Американский конфликт, двоеточие, история грандиозного бунта в Соединенных Штатах Америки, 1861-61 год, том 1, том 2». Уже одно только название не могло не привлечь современного читателя, не только меня. Потому что мы привыкли, что этот конфликт называется гражданской войной. а он таковой в то время не назывался. И, дамы и господа, в те далекие времена у этой войны было другое название. Самое распространенное – война между штатами. The War Between the States. Это название вошло в обиход во время войны и сохранялось долго-предолго. Президент Франклин Делано Рузвельт публично говорил о войне между штатами. В 1994 году, это уже на нашей памяти всего лишь 32 года назад, почтовое ведомство Соединенных Штатов, это федеральная организация, она выпустила серию марок, названных «Гражданская война», «Война между штатами». Итак, по-новому, по-разному называли войну на севере и на юге. Северяне называли, считали восставших бунтовщиками, и у них было такое название – «Война с бунтарями», «War of Rebellion» или «Большой мятеж», «The Great Rebellion». Южане говорили о войне с северными агрессорами, они говорили о войне за свободу, о войне Линкольна. Самым распространенным в Южных Штатах названиях было название «Война за независимость» – «The War for Southern Independence». И война Союза и Конфедерации, она действительно не была гражданской войной, дамы и господа. Гражданские войны, мы это с вами прекрасно знаем из истории. В этих войнах друг другу противостоят две стороны, и с каждой из сторон – становится захватить контроль в стране, то есть захватить власть. Примеров у нас с вами предостаточно. Я приведу только три примера. В гражданских войнах в Англии, это 40-е и 50-е годы 17 века, роялисты, сторонники абсолютной власти короля сражались с парламентариями, сторонниками ограничения власти монарха. В результате этих войн реальная власть в стране перешла к парламенту, но и остается до сих пор. Король – это такая популярная, знаковая фигура, но не имеет никакого отношения к управлению страной. Гражданская война в России на границе второго и третьего десятилетий XX века – это власть, борьба за власть. За власть сложались красные и белые. Ну и победа красных привела к установлению коммунистического тоталитарного режима. Мы это с вами прекрасно знаем. В гражданской войне в Испании в 50-е годы, в 30-е, конечно, годы прошлого века, республиканцы пытались установить свою власть, но были разбиты националистами под руководством Франциско Франко. Семь южных штатов, которые образовали конфедерацию в феврале 1861 года, позднее к ним присоединились еще четыре штата, не претендовали на власть над остальными штатами. Но если бы претендовали, то уже в начале войны они захватили бы столицу Соединенных Штатов, Вашингтон. Напомню известное событие. 21 июля 1861 года, то есть война продолжалась уже около 5 месяцев, в Вирджинии у местечка Массасос, это местечко в 21 миле к югу запада от Вашингтона, юнионисты-северяне, произошло сражение. И северяне были настолько уверены в победе, что не имели ничего против присутствия зрителей. Из Вашингтона приехали сотни любопытных, в том числе и женщины. Ну, тогда жарко, это середина июля, жара 90 градусов, но тогда женщины в мини-юбках не ходили. Итак, эти дамы приехали кто на коне, кто в экипаже. Они расположились вдоль дороги, которая ведет в столицу. Ну и в ожидании спектакля, победного марша северян. Окей. Но зрителям пришлось бежать по дороге вместе с отступавшими в панике солдатами. Президент Авраам Линкольн и его министры, собравшиеся в Вашингтоне Думая о телеграмме о победе, получили телеграмму иного содержания. Я читаю текст этой телеграммы. «Армия А генерала Маккойла в беспорядке отступает. День поражения. Спасайте Вашингтон и остатки армии». Конец цитаты. Однако победители на Вашингтон не пошли, хотя дорога была открыта. Но не пошли по одной причине. Перед ними не стояла задача захватить столицу Союза. Задача была другая – изгнать врага с территории Вирджинии. Вот вам и гражданская война. Итак, двухтомник Хорейса Грили. Речь идет о войне с мятежниками, с бунтовщиками. Это и вынесено в заголовок. Никакого упоминания о гражданской войне в этом двухтомнике нету. И меня привлекал уже один только заголовок. Не могли не привлечь и даты публикации. Даты однозначно свидетельствовали. Хорейс Грили начал работу над книгой, когда война еще продолжалась, и создал монументальное произведение. Первый том – это 648 страниц, второй – 782 страницы. Невольно возникал вопрос, где этот господин находил время для писания книги. Он был обременен редакторской работой в созданной им самим ежедневной газете «The New York Tribune». Более того, пишущую машинку изобрели только в 1868 году. Пустили ее в производство в 1873 году. То есть Хорейс Грили писал перьевой ручкой с чернилами. Что касается его почерка, то почерк вошел в историю как совершенно неразборчивый. Читать его рукописи было практически невозможно. Разбором занимались самые опытные и квалифицированные рабочие. Они изучали характер его письма. Изучали. Интересен исторический факт. Грили уволил одного журналиста за нарушение дисциплины, ну и написал соответствующее письмо, чтобы он знал, за что уволен. Этот журналист пришел с этим письмом в редакцию другой газеты, сказал, что посмотрите это письмо от Хорейса Грили, он в восторге от моей работы. Ну и редактор другой газеты увидел подпись Грили, читать, что там было написано, он был не в состоянии, и он принял этого человека на работу. Несколько слов о Хорейсе Грили. Он родился в 1811 году. Родился в Нью-Гэмпшире, фермерская семья. В 26-м году, ему было 50 лет, он стал печатником в газете, которая издавалась в Вермонте. В 1831 году, в начале этого года, ему 20 лет, он перебрался в Пенсильванию. В конце того же года приехал в Нью-Йорк, и вся его дальнейшая жизнь связана с этим городом. Кстати, дамы и господа, в Нью-Йорке есть два памятника Грили. Оба они находятся в Манхэттене. Один в парке перед Сити-Холлом, второй на том месте, где пересекается Бродвей, 6-я авеню и 32-я стрит. Там, где пересекается Бродвей, там скверик есть. Я любил сидеть у этого памятника, когда с мороженым особенно. Итак, в 1834 году Грили основал еженедельник «Нью-Йоркер». Сразу же должен сказать, что сегодняшний журнал «Нью-Йоркер» с таким же названием не имеет никакого отношения к тому, что основал Грили. В 1841 году, ему было 30 лет, он основал газету «The New York Tribune». Вскоре эта газета стала самой распространенной в стране. В начале 60-х годов ее тираж превышал 300 тысяч экземпляров, ежедневная газета. С первых номеров газета «Трибюн» поддерживала партию вигов, а с появлением в 1854 году антирабовладельческой республиканской партии эта газета стала поддерживать республиканскую партию. Ну, говоря сегодняшним языком, Трибюн, газета «Трибюн» была органом либералов с социалистическими идеями. Например, вскоре после создания газеты Грилли открыл ее страницу социалисту Шарлю Фурье. В 50-е годы и в начале 60-х газета печатала статьи Карла Маркса и Фридриха Энгельса, причем Карл Маркс был европейским корреспондентом этой газеты. Кстати, когда шла гражданская война, Карла Маркса уверял Авраама Линкольна перевести эту войну пролетарскую. Окей. В 1860 году, во время президентской избирательной кампании, Хорис Грилли поддержал Авраама Линкольна в его борьбе с Уильямом Сьюардом за позицию кандидата республиканской партии. Авраам Линкольн, мы с вами знаем, победил. Сьюард стал государственным секретарем. В 1861 году, вскоре после начала войны Союза и Конфедерации, The War Between the States, Грилли предложил Линкольну, предложил через посредника, такую сделку. Президент будет информировать его о планируемых политических шагах, а газета в ответ будет освещать его деяния, давать им великолепные оценки. И Линкольн с готовностью принял предложение. Вот что сказал Линкольн корреспонденту «Трибюн». Я цитирую Авраама Линкольна. «Если Грилли будет твердо стоять у меня за спиной, это принесет мне столько же пользы, сколько армия в 100 тысяч человек». Ну, конечно, когда газета выходит тиражом 300 тысяч, но она равна хорошей армии. Ну вот, с начала 1862 года, когда пошел второй год войны, газета «Трибюн» стала время от времени критиковать Авраама Линкольна. Редактора и издателя Грилли раздражало нежелание президента решать вопрос об освобождении рабов. Грилли постоянно напоминал Линкольну об этом. Однажды президент спросил корреспондента газеты, я цитирую Авраама Линкольна, что случилось с дедушкой Гейсом? Почему это он начинает критиковать меня? Попытки Грилли подтолкнуть Линкольна к публичному заявлению о целях войны достигли кульминации в письме, которое он послал президенту 19 августа 1862 года. Война уже продолжалась полтора года. На следующий день он напечатал это письмо 20 августа 1862 года. Напечатал в своей газете под заголовком. Заголовок был такой: «Мольба 20 миллионов». То есть он считал, что находится в Соединенных Штатах 20 миллионов рабов, и они молят о свободе. Грилли требовал принять конкретные меры по освобождению рабов. По его убеждению, Линкольн был не готов сражаться с рабством, чтобы отстоять их свободу. Дальше Грилли писал: «Он воюет с волками, используя повадки овцы». Это прекрасное сравнение. Воюется с волками, используя повадки овцы. Ответное письмо Линкольна впоследствии получило широкую известность. Я часто цитирую это письмо в своих книжках. Я не раз цитировал письмо Линкольна вам, дамы и господа. Но мне всегда доставляет удовольствие процитировать письмо Линкольна, ответ на мольбу. Значит, что писал конкретно Авраам Линкольн? Я цитирую это письмо, вошедшее в историю. «Моя главная цель в этой борьбе – спасти Союз, а вовсе не спасти или уничтожить рабство. Если бы я мог спасти Союз, не освобождая ни одного раба, я бы это сделал. Если бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я бы это сделал. И если бы я мог спасти Союз, освободив одних, а других не освободив, я это бы сделал. Итак, это замечательное совершенно письмо. Кстати, дамы и господа, я должен напомнить вам, вы должны это знать, конечно, что Линкольн, выражаясь сегодняшним языком, был абсолютным расистом. Да, он был против рабовладения, безусловно, стопроцентно, но он считал черных людьми, ну, скажем, второго сорта. Известна его встреча в 1863 году. К нему в Белый дом пришла делегация черных. И Линкольн сказал, я цитирую по памяти, «Господа, вы не любите нас, мы не любим вас, нам надо жить отдельно». Кстати, Линкольн был членом американского колониального общества, которое в конце второго десятилетия, еще второго десятилетия XIX века, приобрело в Западной Африке большой участок земли, который был назван Либерия, потом этот участок превратился в государство. Он считал, что люди, которые были членами этого общества, они считали, да, черные не должны быть рабами, но они не должны жить в Соединенных Штатах Америки. Итак, вернемся к истории. Когда 22 сентября того же года Линкольн издал предварительную прокламацию об освобождении, Грили приветствовал эту прокламацию как великий дар свободы. Кстати, опять-таки, почему Линкольн сдал эту прокламацию? Предварительную это 22 сентября 1962 года, а постоянную 1 января. Все дело в том, что речь шла в Англии. Признавать ли конфедерацию или не признавать конфедерацию? В Англии было очень сильно аболиционистское движение, но правительство, парламент считал, что, может быть, следует признать конфедерацию. И если бы это было сделано, мы можем только гадать, как бы развивались военные события. Но когда Линкольн объявил прокламацию об освобождении, то правительство Англии, парламент решили отказаться от мысли поддерживать конфедерацию Соединенных Штатов. Таким образом, прокламация была в известной степени политическим шагом Линкольна, а не желанием освободить чернокожее население, чернокожих рабов. Дамы и господа, я делаю небольшой перерыв, будет у нас реклама, новости. После этого я вернусь к вам, не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа объявила о намерении ввести дополнительный тариф в размере 12,5% на ряд товаров из Индии. Вашингтон объясняет решение борьбой с использованием принудительного труда. Мера обсуждается параллельно с переговорами о новом торговом соглашении между двумя странами. В Нью-Йорке продолжается резонансное дело известного биржевого игрока Эндрю Лефта. Федеральный суд признал его виновным в мошенничестве. Эксперты считают, что этот вердикт может серьезно изменить правила работы компаний инвесторов, специализирующихся на игре на понижение стоимости акций. Сегодня открывается юбилейный 25-й по счету кинофестиваль «Трайбека». В программе более 100 мировых премьер документальных и художественных фильмов. Организаторы делают особый акцент на историях Нью-Йорка, музыке и театральном искусстве Бродвея. Городские власти продолжают подготовку к чемпионату мира по футболу. На этой неделе мэрия представила транспортный план для Манхэттена на время проведения матчей. Основная задача – избежать транспортного коллапса во время прибытия сотен тысяч болельщиков.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные...

0: Начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
2: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
3: Окей, окей, перед тем, как вернуться к рассказу о замечательном журналисте и его книге, напомню, дамы и господа, что спонсором программы «Моя Америка» является Vision Palace, дворец зрения. И я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов, повторяю, в сотен раз повышаются из-за негодяйства Трампа. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Можно это сделать в Vision Palace. Посетите, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения – они поляризованы хамелеонами для водителей. Это особенно интересно, когда солнечная погода, вы сидите за рулем, и солнце бьет вам в лицо. Окей, все это Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. И здесь громадный выбор Flexible оправ. Это очки хамелеона, о которых я сказал, очки с антибликовым покрытием. И очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Причем также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы можете получить бесплатно пару очков для книг Алексея Орлова об американской истории. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом можете убедиться сами. Посетите дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 183. Также позвоните по телефону 718-998-8420. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8420. Окей, окей. А теперь скажем, поехали. Итак, конечно, когда был убит Авраам Линкольн, Грили переживал, как и многие. На выборах в 1868 году он поддержал кандидатуру Улисса Гранта, это победоносный генерал в войне. Но вскоре, после того, как Грант вошел в президентский особняк, тогда президентский особняк не назывался Белым домом, так его назвал Теодор Рузвельт гораздо позднее, Грили разочаровался в Гранте. И на выборах в 1872 году он выдвинул свою кандидатуру как либеральный республиканец. И он был поддержан демократами, у которых не было своего кандидата. Грили расстался с газетой и отправился в агитационные поездки по стране. На выборах в ноябре его ждал разгром. Грант одержал победу в 29 штатах. Грили победил только в 6. Это Джорджия, Кентаки, Миссури, Мэриленд, Теннесси и Техас. О результатах выборов он не узнал. Грили скончался до подведения итогов. Он скончался 29 ноября 1982 года. Итак, 1972 года, прошу прощения. Ну а теперь, дамы и господа, давайте обратимся к двухтомнику Грили, который называется, повторю еще раз, «Американский конфликт. История».

0: время грандиозного бунта в Соединенных Штатах. Я сразу же должен вам сказать, я эту книгу не собираюсь всю осиливать. Мне это не нужно. Я не всегда читаю книжки от обложки до обложки. Очень часто я выбираю лишь то, что представляет для меня интерес. В первом томе это была глава, которая называлась так: «Рабовладение до революции», «Slavery before revolution». И я обнаружил в этой главе кое-что, что не согласуется с историческими фактами. Я приведу только один пример. Грили пишет: колония, он имеет в виду Джеймстаун, это колония, первое поселение англичан, постоянное в Северной Америке, основанное в 1607 году. Итак, колония существовала 13 лет. До ввоза негров-рабов. К этому времени отцепили гримы, высадились уже в Плимуте. Вирджиния к этому времени уже принимала и размещала свой первый груз рабов. Окей. Ну, во-первых, поскольку Джеймстаун был создан в 1607 году, а Грили говорит, что прошло 13 лет, когда доставили первых черных, он ошибается. Первые африканцы были завезены в Джеймстаун в 1619 году, то есть через 12 лет, а не через 13. Но давайте мы не будем придираться к дате. Все дело в том, что Грили ошибается, называя негров, завезенных в Джеймстаун, рабами. Это были африканцы, захваченные англичанами на португальском судне, который направлялся в одну из своих колоний. Англичане освободили африканцев и доставили их в Джеймстаун. Рабовладение здесь не существовало. Негры получили статус кабальных слуг, ну, их еще называют слуги по интересам. Такой статус имели многие белые англичане, ирландцы, шотландцы, немцы, поляки. Были добровольцы, были сильные, кое-какие-то, которые хотели добраться до поселения. Труд был почти рабским, но следовало отработать определенное число лет, 5 или 7, и слуги выходили на свободу. И, дамы и господа, в данный момент я делаю небольшой перерыв. Почему? Потому что по средам я представляю вам Майкла Брука. Майкл Брук, вы прекрасно знаете, возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И, как всегда, я желаю вам, дамы и господа, не становиться участниками, членами дорожно-транспортных происшествий. И, тем не менее, вы должны знать, как обращаться к Майклу Бруку. Добрый день, Михаил.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если все-таки, не дай бог, с кем-то из ваших друзей, знакомых, родственников, сослуживцев с вами произошла любая авария, при которой вы получили травму, это может быть падение, может быть автоавария, может быть на стройке что-то случилось. Во всех этих ситуациях всегда самое лучшее, как можно быстрее позвонить мне по телефону 718-256-5610. Поэтому я советую записать этот телефон с ваш мобильный и создать контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. Вы всегда можете мне позвонить в любое время дня и ночи и проконсультироваться.
2: Итак, Миша, у меня есть дочка, прекрасная дочка, Маша. И у моей Маши дочки есть подруга Маша тоже. Так вот, подруга моей дочери. Она ехала на самокате по проезжей части с краю дороги. И вдруг перед ней выбежала кошка. Бывает, бывает. Маша ельнула влево. Там как раз проезжала машина. И машина ее сбила. Надо сказать, мужчина, который ее сбил, он оказал ей первую помощь. Вызвал скорую. и полицию. И он сказал, что никак не ожидал ее маневра. Вопрос. Как ей быть?
1: Родители Маши тут же мне позвонили. Я дал им адвоката, который по моей статистике последние 20 лет всегда выигрывал аналогичные дела. Было тоже очень похожее дело, тоже девочка ехала на самокате, и там почему-то она виляла или ехала там по диагонали, не имеет значения. И водитель ее сбил, а потом стал утверждать, что вот она сама виновата, потому что она вот так вот ехала непредсказуемо, и он поэтому ее сбил. Так вот, мой адвокат сумел доказать, что водитель должен ехать медленнее, видеть все, что происходит перед ним, и там, если какие-то животные, например, выбегают, дети играют на дороге, девочка едет на самокате, не имеет значения. Он должен ехать с такой скоростью, чтобы успеть остановиться и избежать аварии. И в результате мой адвокат для вот этой девочки на самокате, аналогичный случай, как у Маши, получил 70 тысяч долларов. Так что, если у вас по какой-то причине сбивают детей, чтобы они не делали на дороге, то есть вы всегда можете мне позвонить по телефону 718-256-5610. И я дам вам этого же самого опытнейшего адвоката. Я просто не сомневаюсь в успехе. Я уверен, что он сумеет всегда доказать вину водителя в значительной степени. Запишите этот мой телефон 718-256-5610 в свой мобильный. Создайте контакт Майкл Брук и всегда носите его с собой как палочку-выручалочку. Не дай бог, любая авария, всегда имеет смысл посоветоваться с адвокатом. А я вас сумею соединить с адвокатом любое время дня и ночи, любой день недели. Как только вы мне позвонили, я вас сразу свяжу с адвокатом, он вас тут же проконсультирует, и вы будете дальше знать, что вам делать. Так что запишите телефон или прямо сейчас наберите его на интернете 718-256-5610, вы попадете на мой веб-сайт и можете прямо сразу загрузить себе мою визитную карточку прямо в ваш телефон, и у вас вся моя информация будет всегда под рукой.
2: Большое спасибо, Миша, за эту рекомендацию. Я благодарю вас от имени Маши, подруги моей дочери. И у нас есть письмо от радиослушателя Даниила. Пожалуйста.
3: Я выходил из лифта, лифт остановился ниже. Поэтому я споткнулся и полетел вперед. Сломал себе челюсть и разбил лицо. Скажите, пожалуйста, можно ли это доказать, если теперь лифт останавливается ровно?
1: Я вас свяжу с адвокатом, очень сильным, очень агрессивным, который вел абсолютно аналогичное дело, как ваше. В той ситуации он нанял специального инженера, который проверил всю историю ремонта этого лифта, собрал свидетельские показания в этом здании и сумел доказать, что лифт действительно иногда останавливается ниже. Благодаря этому он для того мужчины, который тоже упал, выходя из лифта, получил через суд 150 тысяч долларов. Так что, если что-то подобное происходит, главное – это иметь под рукой мой телефон 718-256-5610. Поэтому обязательно создайте в вашем телефоне мой контакт Майкл Брук 718-256-5610. И всегда носите его с собой. Не дай бог, любая ситуация, пусть мой контакт будет всегда как палочка-выручалочка на все случаи, когда кто-то получил травму. Это могут быть ваши знакомые, родственники, сослуживцы, вы сами, члены вашей семьи. Во всех ситуациях мой телефон работает 24 часа в сутки в любой день недели. Поэтому всегда вы можете позвонить и проконсультироваться сразу, как только что-то произошло. Таким образом, я вам подскажу, какие надо собрать доказательства и на что обратить внимание, чтобы адвокат потом взял ваш кейс. Я приведу такой пример. Мне позвонила одна женщина, которую сбила машина, а она ушла с места происшествия и потом обратилась на следующий день. А номер машины тоже она не записала, и машина скрылась. Так вот, в этой ситуации нельзя получить деньги, потому что требуется, чтобы в 24 часа с места аварии был составлен полицейский репорт. Поэтому очень важно всегда звонить как можно быстрее, чтобы я вам сказал, на что обратить внимание и что можно делать, а чего нельзя делать. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой.
2: Также от имени Даниила, Михаил, я благодарю вас за ответ. И еще у нас есть радиослушательница Надежда.
4: Я возвращалась из гостей, и на меня ветром сбил огромный рекламный щит и сломала мне плечо. Майкл, скажите, пожалуйста, кого можно судить в такой ситуации и с кого получить компенсацию?
1: Не волнуйтесь, я вам дам адвоката, который вел очень похожее дело. Этот адвокат по таким делам лучший в штате Нью-Йорк. Была очень похожая ситуация. Тоже женщина шла по улице, и на нее упал огромный рекламный щит. И вот я дал ей этого адвоката, который моментально сумел выяснить, кому этот рекламный щит принадлежит, и доказал, что там причиной того, что этот щит сорвало ветром, было то, что там ослабло крепление. А компания, которая устанавливает эти щиты, они вовремя это не исправили. Они должны были следить за состоянием своих щитов и обеспечить полную безопасность прохожим. Они этого не сделали. То есть это была их вина. И вот мой адвокат сумел все это доказать. Сумел доказать, что они вовремя не исправили крепление. И из-за этого пострадала женщина. У этой женщины были там переломы тоже ключицы, травма головы и так далее. И вот мой адвокат сумел получить с их страховки ни много ни мало $400,000, почти $500,000. Так что если что-то подобное происходит, то самое лучшее, как можно быстрее позвонить мне по телефону 718-256-5610. Запишите в свой телефон мой контакт Майкл Брук. 718-256-5610. При любом несчастном случае, если есть травмы, может быть, это, не дай бог, падение где-то с переломом, или просто автомобильная авария, где у человека начала болеть спина, шея, или там он что-то себе сломал или повредил, во всех этих ситуациях самое лучшее обратиться ко мне как можно быстрее. В любое время дня и ночи, в любой день недели мой телефон работает. Вам достаточно просто позвонить, и я вас сразу же свяжу с адвокатом, который прямо по телефону сразу вас проинструктирует, что можно делать, что нельзя, на что обратить внимание, какие доказательства собрать. Это будет залогом успеха, потому что очень часто бывает, что если что-то не, каких-то данных не хватает, то потом невозможно получить деньги. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610. Если вы прямо сейчас наберете его на интернете, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
2: Итак, дамы и господа, повторю еще раз непреложный исторический факт. В 1619 году в Вирджинию, в Джеймстаун, были завезены черные, но они не были рабами. Они получили статус кабальных слуг, их иногда называли слуги по контракту. Эти ребята подписывали контракты на 5-7 лет, когда они освобождались. Они могли остаться в Джеймстауне, могли вернуться в Европу, куда угодно. Вопрос такой. Знал ли Хорейс Грили о существовании такого статуса в Джеймстауне? Значит, книжки были написаны, я повторю еще раз, в конце 60-х, в начале 70-х годов. А первое упоминание в Америке о ранних африканцах в Вирджинии и других английских колониях в Северной Америке. Первое упоминание появилось в Соединенных Штатах только в 1882 году. Это была двухтомная работа чернокожего историка. Историка звали так Джордж Вашингтон Уильямс.
0: Его двухтомная работа называлась так: «История негритянской расы в Америке с 1619 года по 1880». Естественно, Грили этой книжки читать не мог. Но к тому времени, когда Грили принялся за свой труд, уже существовала работа, в которой упоминаются слуги по интересам или кабальные слуги. В 1705 году в Лондоне вышла в свет книга, которая называлась так: «История и современное состояние Вирджинии». Книгу написал Роберт Беверли. Этот господин родился в Джеймстауне в 1667 году, и когда он стал взрослым, он приехал в Лондон. Вопрос: читал ли Грили книгу Беверли? Этот вопрос я задал искусственному интеллекту, поскольку в имеющейся у меня биографии Грили об этом вообще ничего не говорится. Искусственный интеллект ответил мне так: об этом нет документированных сведений. Окей, мое предположение, дамы и господа, аболиционист Грили не мог даже вообразить негров не рабами в колониальной Вирджинии. Но сведения о том, что доставленные в Джеймстаун африканцы не были, были кабальными слугами, а не рабами, имеются в изобилии у каждого, буквально у каждого добросовестного современного историка. Но современные историки, леваки, переписывающие историю Соединенных Штатов, утверждают, что привезенные в 1619 году в Джеймстаун чернокожие были рабами. Никто из них не ссылается на Хорейса Грили. Я напомню, в августе 2019 года, совсем недавно, газета «Нью-Йорк Таймс» запустила в свет программу, которая называется «Project 1690», то есть «Проект 1619». Этот проект утверждает, что привезенные в Джеймстаун черные были рабами. Это абсолютная ложь. Но на основании этого проекта составляются книги для детей, для школьников, и на основании этого проекта происходит изучение американской истории во многих американских университетах. То есть Грили, если этого не знал, это простительно. А то, как искажают историю нынешние историки, это абсолютно непростительно. И мое, кстати, предположение, что книжку, которую я добыл, которая пополнила мою библиотеку, этой книжки, эту книжку не читали многие-премногие нынешние американские историки. Вот на этом я вам ставлю точку в сегодняшнем моем изложении «Хорейс Грили и книга о гражданской войне». Поскольку у меня есть еще время до нашего перерыва, до отдела новостей и до рекламы, я хочу рассказать то, что я надеюсь, кстати, дамы и господа, а уже говорится, что я должен прерваться, дамы и господа, окей, я к вам вернусь после того, как прозвучит реклама и новости. Оставайтесь на волне нашего радио.
6: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-0000. 303-90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
10: вас произвела? Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
11: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
12: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
13: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
12: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Davidson Radio».
13: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
12: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
14: Я не люблю любое время года.

0: Америки 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В центре внимания американской политики решение Верховного суда по делу о границах избирательных округов в штате Алабама. Суд большинством голосов разрешил использовать карту округов, которую критики называют выгодной для республиканцев. По мнению истцов, новая схема уменьшает влияние афроамериканских избирателей. Решение суда уже называют одним из важнейших перед промежуточными выборами этого года. Продолжается подведение итогов праймерис сразу в нескольких штатах, включая Калифорнию, Нью-Джерси, Айову и Нью-Мексико. Результаты этих выборов определят состав кандидатов на осеннюю кампанию в Конгресс и на губернаторские посты. В Олбани продолжается анализ недавно принятого бюджета штата Нью-Йорк объемом около 269 миллиардов долларов. Документ предусматривает значительные расходы на образование, транспорт и социальные программы. Одновременно критики выражают обеспокоенность быстрым ростом государственных расходов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал базу 5-го флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. Госсекретарь Марко Рубио впервые пришел в Конгресс с отчетом о войне с Ираном. Трамп назначил директором разведки главу Федерального ипотечного агентства Билла Пулте. В разведке у него нет никакого опыта. В США зафиксирован рекордный уровень просроченных платежей по студенческим кредитам за всю историю. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 36%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
5: Добрый день, Олег.
4: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
5: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
4: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
5: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. А некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
4: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
5: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
4: Что такое смазочные уколы?
5: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
4: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
5: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
4: А как долго длится эффект от укола?
5: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
4: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
5: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
4: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
5: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
4: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
5: и no-fault страховку после автоаварии.
4: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы.
2: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвид Зон Радио. I like New York in June.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: У вас вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
11: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
13: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
11: 4 июня.
12: На 7 часов вечера.
11: Начало показа фильма.
12: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
14: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
15: А теперь добрый вечер, дамы и господа. Программа продолжается, и через определенное количество времени, это примерно в 6.30, вы сможете общаться со мной. Телефон для связи 718-303-90-90, 718-303-0390. Я напомню свой интернетский адрес. Адрес такой, циферка 1, number 1 ставить обязательно. MashaOrlov@gmail.com. MashaOrlov@gmail.com. Ну, я, естественно, напомню о спонсоре. Спонсор программы «Моя Америка». Дворец зрения Vision Palace. Ну, я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках в корректирующей оптике. Повторю в тысячный раз, что цены из-за трамповских тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по хорошим старым ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами также. Солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. И здесь громадный выбор Flexible оправ. Это оправ хамелеонов, оправ с антибликовым покрытием. И очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепнейший выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы в этом можете убедиться сами. Посетив дворец, адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист 18-й стрит, или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-988-8400. Итак, дамы и господа, на этой неделе, несколько дней назад, я получил письмо от старой, не по возрасту, а по стажу радиослушательницы Ларисы из Квинса. Вот что она пишет. «Добрый день, Алексей. Обращаюсь к вам с такой просьбой. Недавно вы стали выступать по средам со своей передачей «Моя Америка». Но в Америке очень большое внимание уделяется спорту, не только политике. Поэтому я предлагаю вашу двухчасовую передачу. В этой двухчасовой передаче уделить один час спорту. У нас на радио политологов много, а спортивный обозреватель – это вы. И это только не мое мнение, а мнение многих моих друзей и знакомых. И, дамы и господа, я буду выполнять пожелания давнишней-давнишней радиослушательницы. Причем я сразу же могу вам сказать, это не будет спортивный репортаж, кто-то забил, кто-то промазал, счет такой-то. Это в основном будет взгляд в историю. С этого я начну. Но прежде чем начать со взгляда в историю, спортивного взгляда, я хочу сказать о том, что я думаю, что многие из вас просто-напросто уже знают так или иначе. Значит, сегодня рано утром, речь идет не о Америке, а о России. Украинские дроны-беспилотники атаковали в Санкт-Петербурге петербургский нефтяной терминал. Значит, этот нефтяной терминал, он обладает пропускной способностью 12 миллионов тонн в год и имеет 21 резервуар для хранения нефтепродуктов. Все это сейчас горит. Горит так, что видно десятки километров от города. И предприятие, это российская информация, имеет статус стратегического, то есть его охраняют ПВО, противовоздушная оборона. Эти дроны украинские летели не с юга из Украины, они летели с запада, они были запущены. Конечно, эти дроны с искусственным интеллектом, они были запущены с запада, с Финского залива. Перед тем, как долететь до Санкт-Петербурга, они атаковали военные корабли в Кронштадте. И вот что интересно, этот удар был приурочен. Сегодня, 3 июня, в Петербурге открылся форум, он называется так. Форум называется «Петербургский международный экономический форум». Окей, я должен вам сказать, я приветствую то, что случилось. До тех пор, пока жители Санкт-Петербурга и жители Москвы не поймут, что Россия ведет войну, до тех пор им будет на все абсолютно наплевать. По телевизору им показывают хорошие новости. Ну, а теперь давайте обратимся к истории, связанной со спортом. Ну, во-первых, я сразу же должен сказать, что Соединенные Штаты стали спортивной страной давным-давным-давно. Я приведу интересный пример. Он, правда, оспаривается. Нет исторических фактов, документированных. Но есть факты, так сказать, фольклор, народный фольклор. Значит, во время гражданской войны, которую мы также называем войной между штатами, между войсками, северянами и южанами, часто между боями были большие перерывы. Те и другие стороны, они располагались недалеко друг от друга, сравнительно отдыхали, обменивались. Интересный факт, значит, янки с удовольствием получали чай, у них не было чая, а северяне, они получали с удовольствием кофе, у которых не было кофе. И в частности, были бейсбольные поединки между северянами и южанами. Повторю еще раз, об этом разговоров много. Лично мной нигде не обнаружены факты, хотя у меня библиотека «Гражданскую войну», громадная библиотека. Тем не менее, это показывает, что ну, то, что они играли в бейсбол между собой, то есть играли северяне с северянами, южане с южанами, это естественно. Это пример, который показывает, что из себя представлял спорт еще в то время. Я должен вам сказать, что мой интерес к американской истории связан в первую очередь с американским спортом. Значит, когда в 70-е годы, в начале 70-х, я стал сотрудничать с журналом «Спортивные игры», этот журнал выходил в Москве, сотрудничать я писал им американском баскетболе. Ну, не только, но и об американском баскетболе, который видеть я, естественно, не мог. Об американском баскетболе я узнавал из журнала Sports Illustrated. Этот журнал был в открытой продаже в Ленинградской публичной библиотеке. Он был, естественно, в библиотеке института имени Лесгофта. Это спортивный институт. И он был в редакции, в международном отделе редакции «Советский спорт». То есть я этот журнал имел возможность читать. В ленинградскую публичку я приходил в читальный зал раз в месяц. Журнал еженедельный, но он доставлялся с большими опозданиями. Они просто, когда меня видели, говорили: «О, журнал для вас есть». И вот читая этот журнал, я натыкался на названия команд, ну, которые я не мог, так сказать, понять, откуда эти названия. Ну, мы привыкли там, у нас что был. «Спартак», «Динамо», «Зенит», «Буревестник», «Труд», бог знает что, всякие названия. А тут я наталкивался на различные названия. И эти названия заставляли меня, убеждали меня, что нужно заняться историческими исследованиями. Вот, например, пример, который я озвучу, скажу так. Особенно для нью-йоркских любителей баскетбола. Сегодня начинается всемирная серия. Кубок, финальная серия Кубка Ларри О'Брайена. То, что происходит у вас с Пенсильвания Стейшн. И вообще, как будут движения транспорта, когда в Нью-Йорк приедет, в Манхэттен миллион туристов. Окей. Значит, название команд Нью-Йорк Никербокерс. Окей, дамы и господа. У меня вопрос к любителям, болельщикам этой команды. Почему команда названа «Нью-Йорк Никербокерс»? Ну, сегодня на этот вопрос ответить очень просто. Вы залезаете в искусственный интеллект и пишете, даже по-русски пишете, а почему нью-йоркская команда называется «Нью-Йорк Никербокерс»? Вы получите ответ. Значит, в то время, когда я жил в Советском Союзе, ну, никаких искусственных интеллектов не существовало, вообще не существовало нормальной информации. Тем не менее, я знал это название по одной простой причине, что я интересовался не только спортом, но я читал кое-какие-то книжки. Значит, Никербокер, так называли голландцы, Никербокер, а Нью-Йорк основан голландцами, Нью-Амстердам. Помните знаменитую песню «Стамбул, Константинополь»? Там есть фраза, а почему это Нью-Йорк называли новым Амстердамом. Так вот, в Советском Союзе вышла в свет книжка, прекрасно издана Академией наук СССР. Книжка, которую написал Вашингтон Ирвинг, я помню даже, как эта книжка выглядела в зеленой обложке. Он написал в 1909 году. Книга называлась так: «История Нью-Йорка». И написал Ирвинг эту книжку под псевдонимом Дитрих Никербокер. Почему? Это был злоумышленник. Почему? Потому что он взял псевдоним Никербокер, потому что так называли жителей Нового Амстердама. Поэтому, дамы и господа, тот из вас, кто болеет за команду Нью-Йорк Никербокерс, должен знать, почему эта команда так называется. Тут знать нужно и, во-первых, историю Нью-Йорка, когда Нью-Йорк был не Нью-Йорк, а Нью-Амстердам. Ну и нужно немножко знать, конечно, литературу, американскую классику. Окей, дамы и господа. Команда «Чикаго Блэкхоукс». Ну, то, что она названа в честь индейцев, это знает каждый. Достаточно посмотреть на форму футболки, свитера этой команды. Там Громадная голова индейца. А почему Блэк Хокс, дамы и господа? С какой стати Блэк Хокс? История такова, дамы и господа. Был знаменитый индейский вождь, которого звали Блэк Хок. Причем его армия индейцев, это примерно 50-60-е годы 19 века вела борьбу с федеральными войсками. И война была абсолютно жестокой. Значит, этот вождь Блэк Хокс, они совершали набеги, конечно, там страдали не только федеральные войска, и страдали мирные жители, ну, естественно, страдали мирные жители и у индейцев. Взаимная война была. Когда его взяли в плен, его доставили в Белый дом, тогда еще президентский дворец, и он прямо сказал, что мы воюем вот с негодяями, которые хотят захватить нашу территорию. Так вот, это Блэк Хок. Значит, как возникла история этой, названия этой команды? Во время Первой мировой войны чикагское ополчение, чикагские люди, которые демобилизовались из Чикаго, они назвали свой полк, свою роту, назвали Black Hawks. Black Hawks в честь этого индийского вождя. А вот потом, когда была создана команда Чикаго Black Hawks, вот это название перешло с индейского имени с вождя, с названия военного подразделения перешло на эту команду. Кстати, наши левые силы, люди, переписывающие историю, они настаивают, чтобы индейские имена были отменены с названием команд. Ну, знаменитая команда Washington Redskins, футбольная команда. Но ее владельцы пошли на уступки, они переименовали. Нет команды Washington Redskins, такой команды Redskins больше названия нет. Команда Cleveland Indians была тоже переименована. Остались у нас две команды с индейскими названиями. Это команда Chicago Blackhawks, это команда хоккейная, и команда бейсбольная Atlanta Braves, смельчаки из Атланты. Дамы и господа, давайте обернемся еще раз к истории. Есть футбольная команда, американский футбол. Называется она San Francisco 49ers. 49-й. Почему эта команда названа Сан-Франциско 49ers? Для ответа на этот вопрос нужно знать американскую историю. Сан-Франциско – это Северная Калифорния. Недалеко от Сан-Франциско, чуть к северу, в 1849 году было найдено золото. Кстати, именно поэтому Калифорния называется Golden State. Там вчера были очень интересные выборы, но я о выборах говорить не буду. Golden State. Штат называется. А когда была создана команда, она получила название San Francisco 49ers. То есть, если хотите перевести ее на русский язык, название команды, я ее перевожу так. Сан-Франциские золотоискатели. Это у нас будет название этой команды. Кстати, я должен сказать, в Советском Союзе, где информация отсутствовала, то докапываться до названия той или иной команды было, ну, достаточно трудно. Ну, я, например, знал, что команда баскетбольная Филадельфия 76ers, ну, она названа в честь того, что в Филадельфии была провозглашена Декларация независимости, 1776 год, 76ers. Но не все команды имели такое говорящее название. И особенно ставился вопрос с названием университетов. Ну, когда университет был Нью-Йоркский университет, вы прекрасно знали, почему университет Нью-Йоркский. Или университет Сан-Франциско, Северной Каролины. А что значит университет Брахама Янга? Этот университет находится в городе Прово, штат Юта. Значит, для того, чтобы узнать, почему этот университет назван университетом Брахама Янга, вы должны были копнуть историю и узнать кое-чего о мормонах. Мормоны, которые, организация, которая религиозная, была основана на восточном побережье Соединенных Штатов, восточных штатов. Эти мормоны двинулись на запад, осели они в штате Эйута. В частности, одним из вождей был Брахам Янг. И университет в городе Прово назван в честь этого вождя. Я догадывался до названия этого университета, живя в Советском Союзе, с помощью, дамы и господа, газеты «Спортские новости», это газета на кириллице, выходила в Югославии, в Хорватии, в Загребе, в сербском языке есть латиница и кириллица. Я любил читать на кириллице, и эта газета широко освещала ситуацию в американском спорте, и я узнал название это, откуда происходит название этого университета. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем спортивном отчете перед вами. Когда вы подключитесь к разговору, вы можете задавать любые вопросы, любые, не обязательно вопросы, связанные со спортом. Оставайтесь на волне Дэвидсона Радио, я вернусь к вам через несколько минут.
2: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ассоциация корреспондентов Белого дома официально объявила о переносе ежегодного торжественного ужина на 24 июля. Мероприятие, традиционно проходящее в апреле, было экстренно отложено из-за инцидента со стрельбой. Трамп уже подтвердил организаторам свое личное участие в новой июльской дате. С началом месяца гордости городские власти запустили новую информационную кампанию по защите прав трансгендерных жителей Нью-Йорка. Кампания будет размещена на улицах города и в общественном транспорте. Одновременно администрация мэра продолжает продвигать жилищную программу, которую в мэрии называют крупнейшей инициативой по строительству доступного жилья за многие годы. Важная дипломатическая победа Канберры в Тихоокеанском регионе. Австралия и Соломоновы острова официально достигли соглашения о начале переговоров по заключению всеобъемлющего стратегического договора по безопасности. Это соглашение призвано снизить геополитическое влияние Китая, который на протяжении последних лет активно пытался закрепиться на Соломоновых островах.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку.

0: получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
5: Программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
6: Окей, дамы и господа, мы выходим на финишную прямую через 2-3 минуты. Я готов вступить в переговоры с вами, в разговор с вами. Кстати, задавайте любые вопросы. То, о чем я говорил, можете, я не хочу сказать, игнорировать. Любые вопросы я принимаю, не обязательно о Хорейсе Грилле. Кстати, этому человеку поставлены есть два прекрасных памятника в Манхэттене. И о спорте как хотите. Но прежде чем я подключусь к разговору с вами, я напомню еще раз о спонсоре программы «Моя Америка». Это дворец зрения Vision Palace. И я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике. Повторю в миллионный раз, что цены из-за трамповских тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность, замечательная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Где это сделать? Окей, вы знаете, поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также там есть солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. И Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор Flexible Prop, в частности, очки хамелеоны. Очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Ну и покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Можете читать Набокова, можете Лешу Орлова. Окей, линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа и принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и... Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами, посетив этот дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18-й стрит. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, появился один человек, а потом этот человек исчез. Я не знаю, дамы и господа, почему нет звонков. Может быть, что-то у меня с этими самыми... С техникой. С техникой всегда бывает много-много нехорошего. Я, кстати, если вы не возражаете, если Паша Куклин не возражает, я перезагружусь. Может быть, мой компьютер просто-напросто устал. Подождите 1 минутку, я перезагружаю.

0: господа, но никого нету. Ну, если никого нету, ну, что делать-то? Бывает в жизни огорчение, когда вместо хлеба ешь печенье, правильно? Значит, ну, поскольку никого нету, то кто мне мешает продолжить разговор? Ну, во-первых, разговор, связанный с обстрелом беспилотниками, это интереснейшие дела. Окей, появился первый желающий. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день.
0: Почему? Добрый день.
1: Алексей, будьте любезны, если можно, про спорт. Ваш прогноз на полностью серию между Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Спурс? Из всех матчей,
0: кто выиграет серию? Я не знаю. Мой прогноз такой. Победит Сан-Антонио Спёрс. Кстати, я напомню, прогнозы 13 баскетбольных корреспондентов, специалистов спортивной газеты, спортивной телекомпании ESPN 10 дали победу Сан-Антонио Спёрс, и только трое дали победу Никербокерам. Я считаю, что... Чтобы Никс победили, дамы и господа, сегодня первый матч, нужно выигрывать первый матч. Если они выиграют на поле соперников первую игру завтра, послезавтра вторая на поле соперников, это хороший разгон. Если они сегодня потерпят поражение, это плохой разгон. Итак, по-прежнему желающих нет. Только я продолжу рассказ, между прочим, связанный с историей спорта. Очень интересно. Вот я... Живя в Советском Союзе, узнаю, что есть университет, который называется Дюк Университи. Ну, тогда, во-первых, я не знал, что я буду жить через какое-то время в Северной Каролине, что университет Дюка находится в Северной Каролине, от меня 3 часа езды, и что я буду болельщиком этой команды, баскетбольной команды университета Дюка. Я тогда этого понятия не имел. Но вот я наткнулся на название университет Дюка и думаю, что это вообще такое? Значит, искать в Советском Союзе... В Советском Союзе это безнадежно. Но до прихода к власти большевиков была издана энциклопедия Брагауза и Эфрона. Я думаю, многие из вас знают об этой энциклопедии. Ну и в этой энциклопедии было достаточно много интересного, в частности, о мормонах Абрахама Янге я узнал из энциклопедии Брагауза и Эфрона. А в моей домашней библиотеке этой энциклопедии не было, она была до войны, но мои родственники, которые оставались во время блокады, у меня умерла одна тетя, она, сестра бабушки одна умерла, другая сумела поехать через дорогу жизни это переехать. Значит, вся библиотека пропала, потому что люди, которые жили в соседних квартирах, они поступили совершенно правильно. Нужно было каким-то образом топить печки, то книжки были прекрасным инструментом для поддержания огня в печках. Итак, в Брагаузе и Фроне я наткнулся на интереснейшую информацию о том, что был такой сахаровладелец в Северной Каролине, ставший потом табаководом мистер Дюк. Он был, ну, по нынешним, как бы сегодня сказали, олигарх. Он был богатейший человек. Северная Каролина торговала табаком, так же, как и Вирджиния, которая находится с нами рядом. Вирджинский табак, знаменитый табак. У меня по-прежнему, так сказать, я не знаю, что происходит, дамы и господа, с моей компьютерной программой. Я переключился на вас. Я могу еще раз, кстати, перезагрузиться, но я не уверен, что что-то произойдет. Просто я не уверен. Я прошу прощения. Я знаю, что люди хотят дозвониться и не могут. Я еще раз перегру...

0: Все. Нани, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Ну, так как никого нет, я хочу вас спросить, а как себя чувствует Александр Грант? Потому что на Дэвидсон никто не говорит про него, а только иногда крутят его записи прошлых передач. А так как же он все-таки чувствует себя? Улучшение есть?
0: Нани, никакого улучшения нету. С ним разговаривает мой хороший очень друг. Они связаны давным-давно, так сказать. Друг, который помогает мне с моими компьютерными делами, он помогал Саше, он Саше постоянно, ну, по крайней мере, раз в неделю. Ну, плохо с ним, дамы и господа. И самое, ну, грустное, у него у самого очень грустное настроение. Ну, если бы я был в его ситуации, у меня бы настроение тоже было грустным. Просто все грустно.
1: Вот надо, все-таки надо оптимистом быть.
0: Окей,
1: да, у меня еще один вопрос к вам, если можно. Если нет звонков, можно спросить?
0: Звонки есть, но тем не менее спросите, пожалуйста.
1: Я хотела вас спросить, вот русская оппозиция, которая сбежала от Путина, и они в Европе там, и даже у нас в Америке, такие вот интеллигентные люди, там даже есть чемпионы мира по шахматам известные. И вот я поражаюсь, почему они все левые, и почему они люто ненавидят Трампа, как будто он у них с горла кусок хлеба убрал. Вот почему они вот такие все?
0: Окей, значит, у меня нет стопроцентного ответа. Чемпион мира, о котором вы говорите, он находится на подкорме левых организаций. Значит, особенно эти люди, которые приехали в Соединенные Штаты, они очень быстро пришли к выводу, что есть кормушка, это всевозможные левые организации и левые, так сказать, доноры, и они находятся на их попечении. В принципе, я должен сказать следующее. Во-первых, я их не слушаю, но время от времени мне пересылают то, что говорят эти люди. Я даже не хочу их называть по именам. 90% этих людей просто не знают американскую историю. Они абсолютно ничего не знают. Они не знают, что из себя представляет демократическая партия, не хотят знать. Ну, самое главное, ну, некоторые находятся на приплате, на доплате, на содержании, скажем так. У меня другого объяснения нету, потому что в целом многие из этих людей, ну, достаточно здравомыслящие люди с высоким IQ. До сих пор. Ну, что делать? Как есть, так есть. Ничего страшного нет. Пускай говорят все, что хотят. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый вечер.
2: Я как раз хотел сказать, что в Манхэттене есть Green Station, почтовая, это как раз в том районе. Это по первому часу. Наверное, назван в честь имени этого человека, про которого говорили. А про вот женщина позвонила.
0: У вас что-то с телефоном или нет? Потому что я слышу перебивающийся голос. Мне трудно вас
2: понять.
0: Я
2: сейчас отключу спикер. Сейчас лучше, наверное, да?
0: Да, сейчас лучше, да.
2: Да, Алексей, а что я хотел? Вот женщина позвонила. Я как раз, и вы дали такой очень похожий на правду ответ. Почему действительно люди в жизни, вот в реальной жизни, вполне здравомыслящие, здраво рассуждающие люди. Но как только дело доходит до Трампа, это упертые, упрямо люди, отрицающие реальность. И другого ответа, как вот USAID была такая организация, которую Трамп закрыл благодаря его приходу к власти, она была закрыта. Вот это USAID, и такой Любарский есть, он, я в частности на интернете, и он рассказал, Гиндлер, он рассказал, как это USAID работала. Она подкупала, просто подкупала через очень хитрые схемы, просто выплачивала деньги с условием тем, что...
0: Окей, у меня много...
2: Демократической партии против
0: Трампа. Я прошу прощения.
2: Другого объяснения в этом нет. Люди нормальные,
0: здравомыслящие. Я вас отключил, потому что у меня очень много звонков. То, что вы говорите, это лежит на поверхности. И обсуждать это даже не имеет никакого... На мой взгляд, можно обсуждать, но безрезультатно. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Во-первых, я спасибо за интересные передачи. У меня, по-моему, два таких вопроса. Первый вопрос касается спорта. Вы не могли бы объяснить, почему вот Мэтс, команда бейсбольная в Нью-Йорке, так плохо выступает? Вроде начали они хорошо, а потом у них, как говорится, все пошло очень плохо. Они сейчас одни из последних по скорам, которые сейчас у них есть. А второй вопрос политический. Вот вы говорили по поводу того, что демократическая партия и состояние. Почему они до сих пор называются демократические? По сути дела, они должны уже себя переименовать социалистически, потому что у них адженда, как говорится, уже социалистическая и все остальное. И как вы думаете по этому поводу?
0: Окей, я отвечаю. Значит, на первый вопрос у меня ответа нет. Я могу только сказать, что по суммарной зарплате игроков, суммарная зарплата игроков команды Нью-Йорк Мэтс, полностью Метрополитенс, $300 миллионов в год. Это вторая платежная ведомость после команды Лос-Анджелес Даджерс, причем Лос-Анджелес Даджерс – это чемпионы бейсбольных лиг. Значит, объяснений у меня в отношении этой команды, почему она так плохо играет, просто-напросто нет. Травмы есть у всех, у меня нет никаких объяснений. Что касается названия демократической партии, ну, мы должны с вами знать, что за годы создания вот этих современных партий, современных двух крупнейших, это демократическая и республиканская, названия сохранялись, оставались всегда. Но суть этих партий очень часто менялась, при том, что название оставалось. Конечно, сегодняшняя демократическая партия – это не только не партия Франклина Делана Рузвельта и, скажем, Трумэна, это, естественно, не партия Кеннеди. Джон Кеннеди в современной демократической партии, она бы просто его отвергла. Это даже не партия Билла Клинтона, это нормальная социалистическая партия западноевропейского образца. Ну, они прикрываются этим именем, ну и что делать, так сказать? Это их воля называть себя так, как они называют. Поэтому, конечно, это не демократическая партия. Ну, о чем говорить? Спасибо большое за участие в передаче. Спасибо большое. Добрый день, вы на проводе, я вас слушаю. Человек пропал. Добрый день, я вас слушаю.
4: Здравствуйте, уважаемый Алексей Георгиевич. Здравствуйте, я вас приветствую. Я хотел бы попросить, если у вас есть такая возможность, и вы в состоянии это сделать, оценить по десятибалльной системе ситуацию сегодняшнюю в Америке. Я имею в виду внешнеполитические провалы, я имею в виду внутриэкономическую ситуацию, когда инфляция, когда подъем цен и так далее и тому подобное. Если можно, на ваш взгляд, опытный взгляд человека, который знает разные периоды жизни Америки и от серьезных потрясений, кризиса 2008 года и подъем и так далее. Ну, главное, что хотелось бы узнать просто вашу точку зрения по десятибалльной системе. Как бы вы оценили сегодняшнюю ситуацию в Соединенных Штатах Америки? И как я говорю, собрать все, и внешнюю политику, и внутреннюю.
0: Окей, я вас понял. Я как нормальный американец сужу о политике, ориентируясь на свой кошелек, а точнее на чековую книжку, а лучше еще на банковский счет. Значит, поскольку моя пенсия, у меня есть, как у всех, пенсия Social Security, но у меня есть, естественно, личная пенсия, как у миллионов американцев, и мои деньги вложены в акции. За время Трампа, за последние полтора года, мой пенсионный фонд 401k вырос, ну, я не знаю, наверное, на 15, а может быть на 20%, он постоянно растет. То есть благодаря политике Трампа я становлюсь с каждым днем богаче и богаче. Более того, то же самое становятся богаче и богаче миллионы американцев, миллионы людей, имеющих частные пенсионные фонды, типа 401k. Среди этих людей есть люди, которые скажут, что оценивать по десятибалльной системе нужно ставить единицу или двойку или тройку. Значит, эти люди, они больны антитрамповским синдромом. Значит, все, что делает Дональд Трамп, это плохо. Например, благодаря таксовой налоговой политике Дональда Трампа в нынешнем году, отчитываясь перед федеральной казной и перед штатной казной, я не заплатил ни одного цента ни в ту, ни в другую казну. Благодаря налоговой политике Дональда Трампа. Это поэтому я оцениваю Трампа. Окей, вы меня спросите, все ли мне нравится в политике Трампа. Да далеко не все мне нравится, дамы и господа. Мне, например, не нравится, ну скажем так, грубо говоря, заигрывание с Путиным. Но Путин фашист. Мне это не нравится. Мне не нравится нынешняя история с Ираном. Я экстремист. И если бы я был президентом Соединенных Штатов, то от Ирана уже давным-давно бы ничего не осталось. А там идут какие-то переговоры, непонятно к чему. То есть мне есть к чему упрекнуть Трампа. Но поскольку я повторяю, я ориентируюсь на свой кошелек, а мой кошелек толстеет благодаря политике Трампа. Поэтому десятибальную оценку я не ставлю. Десятибальную оценку можно поставить только Господу Богу. Никто другой десятибальных оценок не заслужил. Я ставлю Трампу полновесную 7,5 или 8. Вот вам мой ответ. Вот такие дела. У меня осталось совсем немного времени. Добрый вечер, вы на проводе. Добрый вечер.
5: Очень быстро. Вы слышали Quarterback Giants, когда он встречался с Трампом,
0: а после этого
5: уходил. Вот, но сейчас, наверное, нет времени, может, как-нибудь расскажите, прямо даже обидно, неужели так произойдет, что могут очистить Giants. И второе, вы очень хорошо ответили сейчас последнему слушателю, потому что ненавистник Трампа, и поэтому он как бы подкалывая вас задал этот вопрос.
0: Окей, дамы и господа, мое время истекло. Большое спасибо всем, кто был на проводе. Я встречусь завтра с вами, с любителями спорта. Всего хорошего. Мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
6: Моя Америка.
7: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10:10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12:30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе «Передача». Дать возможные изменения.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Госсекретарь Марко Рубио впервые с начала полномасштабной войны с Ираном выступил с официальными показаниями перед Комитетом Сената по международным отношениям. Рубио ждал жесткий эмоциональный допрос со стороны представителей Демпартии. Основным оппонентом выступил сенатор Кори Букер, который прямо заявил, что администрация Трампа загнала себя в тупик, а Тегеран в результате боевых действий парадоксальным образом укрепил свои переговорные позиции. Рубио категорически отверг эти обвинения, назвав их несостоятельными. Согласно официальным данным Госдепа, экономика Ирана находится в состоянии глубочайшего коллапса. Главная дипломатическая сенсация, озвученная Рубио, американская разведка фиксирует, что новый верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи начал лично и крайне активно координировать переговоры через прямые письменные директивы и доверенных посредников. Рубио подчеркнул, что Тегеран уже выразил готовность обсуждать те пункты своей ядерной программы, которые ранее категорически отказывался выносить на повестку дня. Трамп произвел неожиданную и крайне резонансную рокировку в руководстве разведсообщества. На пост исполняющего обязанности директора нацразведки назначен Билл Пулти. Пулти – известный финансист, который на данный момент возглавляет Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства и руководит ипотечными гигантами Фанни Мэй и Фредди Мак. На этом посту он временно сменит Тулси Габбард, которая в прошлом месяце объявила об уходе в отставку. Назначение Пулти, не имеющего прямого опыта работы в спецслужбах, вызвало шквал критики со стороны Демпартии. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер уже выступил с официальным заявлением, обвинив Белый дом в продвижении лоялистов. Руководство телеканала CBS News объявило о немедленном увольнении легендарного ведущего и ветерана программы «60 минут» Скотта Пелли. Причиной стал открытый конфликт журналиста с новым исполнителем-продюсером Ником Билтоном, назначенным на прошлой неделе главой редакционного совета Барри Вайс. В минувший понедельник Пелли на общем собрании редакции в жесткой форме раскритиковал Вайс и Билтона, обвинив их в отсутствии квалификации и убийстве формата великой программы. Ответная реакция последовала незамедлительно. Билтон направил Пелли официальное уведомление об увольнении, где указал, что антипатия ведущего к будущему шоу стала очевидной. Пелли стал уже четвертым ключевым репортером, покинувшим 60 минут с февраля текущего года, что ставит под удар подготовку грядущему 59-му телевизионному сезону. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал базу 5-го флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. Госсекретарь Марко Рубио впервые пришел в Конгресс с отчетом о войне с Ираном. Трамп назначил директором разведки главу Федерального ипотечного агентства Билла Пулте. В разведке у него нет никакого опыта. В США зафиксирован рекордный уровень просроченных платежей по студенческим кредитам за всю историю. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 36%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
10: В студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху резко раскритиковал его из-за эскалации конфликта в Ливане, пишет сегодня агентство Axios со ссылкой на несколько источников. По словам двух собеседников издания, во время разговора Трамп заявил, что Нетаньяху, цитата, «сошел с ума». Один из источников пересказывает слова Трампа так: «Если бы не я, ты бы сейчас сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят, из-за этого все ненавидят Израиль». Конец цитаты. Другой источник говорит, что Трамп был в бешенстве и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Какого хрена ты творишь?» В оригинале фраза звучала так: «What the fuck are you doing?» Один из источников Axios отмечает, что у Трампа и Нетаньяху и раньше случались напряженные телефонные разговоры, но этот был одним из самых тяжелых с момента возвращения Трампа в Белый дом. Как предполагает издание, раздражение Трампа было вызвано тем, что эскалация в Ливане грозила сорвать переговоры с США с Ираном. После звонка Трамп написал в соцсети Truth Social, что попросил Нетаньяху не проводить крупную операцию в Бейруте, и тот развернул свои войска. Это цитата. Также Трамп утверждает, что поговорил с представителями руководства Хезболлы, и они согласились прекратить обстрелы Израиля и его военнослужащих. Израильский чиновник сообщил Axios в свою очередь, что Израиль больше не планирует наносить удары по объектам Хезболлы в Бейруте. Американский чиновник утверждает, что Трамп продавил свою позицию в разговоре с Нетаньяху, и тот в итоге ответил: «Ладно, будь уверен только, что все будет улажено». Протесты у иммиграционного изолятора Дилейни Холл в Ньюарке продолжаются уже вторую неделю, и с каждой ночью обстановка накаляется. В воскресенье вечером полиция штата Нью-Джерси задержала около 46 человек, нарушивших комендантский час. Это рекордное число арестов за одну ночь с начала протестов 22 мая. Мэр Нью-Йорка Рас Барака ввел ночной комендантский час в радиусе полумили вокруг изолятора с 9 вечера до 6 утра. Часть протестующих пришла в касках, щитах и противогазах и отказалась покидать зону оцепления. Министерство внутренней безопасности заявило, что операции ICE продолжаются в штатном режиме. В центре противостояния изолятор Дилейни Холл на 1000 мест, который управляется частной компанией Geo Group по контракту с ICE. Около 300 задержанных объявили голодовку и трудовую забастовку 22 мая, требуя освобождения и указывая на бесчеловечные условия содержания. Письмо задержанных, зачитанное у стен изолятора, описывало еду с червями, неработающую вентиляцию, отсутствие нормальной медицинской помощи и давление на участников забастовки.
11: Они не обеспечивают элементарных условий для защиты нашего здоровья и жизни. Еда содержит червей и находится в состоянии разложения. Туалеты в ужасающем, бесчеловечном состоянии. Проблемы с вентиляцией, серьезные проблемы со здоровьем. У большинства не проходит кашель с мокротой, у многих конъюнктивит, инфекции мочевых путей и жар. Медицинская помощь. Если ты болен, нужно подать заявку, которую рассматривают 2 недели. Медсестры отказываются лечить немедленно. На все болезни только Тайленол.
10: Супруга одного из задержанных, Габриэла Сота, рассказала, что ее мужа Мартина Сота вывезли из изолятора прямо у нее на глазах.
11: В воскресенье около 3:30 мне позвонил муж. Они заставили его подписать приказ о депортации, так же, как поступают со всеми задержанными. Меня заманили в здание под предлогом встречи, а выйти я уже не могла. Без нажатия кнопки изнутри дверь не открывается. Я видела, как моего мужа буквально швырнули в фургон. Они пытаются заткнуть нам рот, но свобода слова – это наше конституционное право.
10: Губернатор штата Микки Шерилл направила полицию штата, чтобы взять контроль снаружи изолятора под свое управление и вывести оттуда агентов ICE. По ее словам, именно присутствие ICE провоцирует эскалацию.
12: Okay, thank you. We've seen over the past four nights...
11: Мы видели на протяжении последних 4 ночей постоянные столкновения ICE с протестующими. Мы считаем, что участие ICE делает ситуацию менее безопасной. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вывести ICE из этой ситуации и создать мирные зоны для протеста. Один протестующий уже был сбит машиной. Мы знаем по другим штатам, чем заканчивается, когда ICE берет ситуацию в свои руки. Я обеспечу право на мирные протесты. Я обеспечу безопасность всех. Я уверена, в Нью-Джерси мы можем сделать и то, и другое. Дилейни Холл – частный изолятор, управляемый коммерческой компанией без какой-либо прозрачности. Я продолжу добиваться того, чтобы Министерство здравоохранения провело полную проверку внутри. Я продолжу требовать закрытия Дилейни Холл. Providing zero
10: transparency. Конгрессмен от Нью-Джерси Роб Менендес обратил внимание на то, кто именно содержится в этом изоляторе.
13: По данным самого ICE, у людей, находящихся внутри, нет уголовного прошлого. Многие из них состоят в браке с гражданами США. У многих дети граждане США. И вопрос остается, почему мы держим наших соседей, членов наших общин, в этом изоляторе.
10: Министерство внутренней безопасности отвергло обвинения в нарушении прав задержанных. Министр Марк Уэймалин заявил, что задержанные получают достаточно калорий и нормальные санитарные условия. Это просто не отель Holiday Inn, сказал он. DHS назвало протестующих бунтовщиками и пообещало уголовное преследование всех, кто мешает работе ведомства. Комендантский час в радиусе полумили вокруг Дилейни Холл продолжает действовать. Министерство юстиции США объявило сегодня, что прекращает работу по созданию антиоружейного фонда на $1.8 миллиарда после того, как федеральный суд заблокировал его, а республиканцы в Конгрессе открыто восстали против инициативы. Фонд был создан как часть мирового соглашения между Трампом и его собственным министерством юстиции в обмен на отзыв иска президента против налогового ведомства АРС на $10 миллиардов, поданного из-за утечки его налоговых деклараций. По задумке администрации, деньги должны были получать люди, считающие себя жертвами политического преследования со стороны предыдущего правительства Джо Байдена. Скандал разгорелся, когда выяснилось, что участники штурма Капитолия 6 января, в том числе осужденные за нападение на полицейских, формально имели право подать заявку на выплаты. При этом решение о том, кто получит деньги, принимала комиссия, назначаемая лично генеральным прокурором, без права обжалования и без обязательного раскрытия информации о выплатах. В пятницу федеральный судья Леония Бринкема запретила Министерству юстиции предпринимать какие-либо действия по созданию фонда и назначила слушание на 12 июня. Сегодня Департамент юстиции заявил, что категорически не согласен с решением суда, однако подчинится ему. Давление шло не только из зала суда. Республиканцы в Конгрессе заявили, что не смогут поддержать бюджетный план по иммиграции и правоохранительным расходам, пока скандал с фондом не будет урегулирован. Трамп даже провел отдельную встречу со спикером Майком Джонсоном, после чего Минюст и объявил о закрытии фонда. Федеральный судья постановил убрать имя Трампа с центра Кеннеди в Вашингтоне. Судья Кристофер Купер признал переименование незаконным, указав, что название легендарного культурного центра закреплено законом Конгресса и может быть изменено только актом Конгресса, но не решением Совета директоров. Администрации Трампа дано 14 дней на то, чтобы убрать все вывески с именем президента и исключить название «Трамп Кеннеди Центр» из официальных материалов. Иск подала конгрессмен-демократ Джойс Битти. Белый дом решение не комментирует. Трамп отреагировал в соцсетях. Он заявил, что не намерен продолжать безнадежный путь без возможности руководить проектом и поручил чиновникам начать процедуру передачи центра под управление Конгресса. Флорида стала первым штатом, подавшим в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Генеральный прокурор штата Джеймс Утмайер обвинил компанию в том, что ChatGPT наносит вред детям, предоставляет информацию потенциальным стрелкам, дает совет по членовредительству и вызывает зависимость у несовершеннолетних. Поводом для иска послужил в том числе теракт в университете Флориды в Таллахассе в прошлом году. Следствие установило, что стрелок консультировался с чатом GPT при подготовке нападения. Иск подан в суд штата Флорида. Истцы требуют многомиллиардной компенсации и судебного предписания, обязывающего компанию изменить принципы работы с несовершеннолетними пользователями. OpenAI пока не комментировала этот иск.
13: Как многие из вас знают, в прошлом месяце мы начали уголовное расследование в отношении чата GPT после того, как выяснилось, что стрелок из университета Флориды использовал чат GPT при подготовке преступления. Мы подали гражданский иск против Сэма Альтмана и чата GPT за то, что они подвергают опасности наших детей и вводят родителей в заблуждение, убеждая их, что это приложение безопасно. Это явно не так. Люди страдают, родители обманывают, и они должны за это заплатить.
10: Утмайер подчеркнул, что штат не выступает против технологий в целом, но намерен добиваться ответственности за сознательное создание продуктов, опасных для детей.
13: Технологии никуда не денутся. Мы не убегаем от них. Мы сами используем искусственный интеллект, чтобы отслеживать преступников, охотящихся за детьми. Это позитивное применение. Но такие люди, как Сэм Альтман, не должны проектировать продукты так, чтобы они вызывали зависимость, были нацелены на детей и подталкивали их к опасным вещам.
10: В Вирджинии туристический автобус протаранил колонну автомобилей на шоссе I-95. 5 человек погибли и еще 44 получили ранения. Авария произошла в половине третьего ночи в зоне дорожных работ в округе Стаффорд в 70 километрах к югу от Вашингтона. По предварительным данным, водитель автобуса не снизил скорость перед замедлившимся потоком и врезался в «Шевроле Субурбан», спровоцировав цепную реакцию. Загорелся «Акура SUV». В сгоревшей машине погибли 4 человека одной семьи из Массачусетса, мужчина, женщина и двое детей 7 и 13 лет. Пятой жертвой стала 25-летняя женщина из Вустера. Автобус выполнял рейс Нью-Йорк-Шарлотт и перевозил 34 пассажира, среди выживших жительница Нью-Йорка Джуди.
11: Мне оказали помощь, травмы головы, левого глаза, зубов, ног, шеи. Когда автобус перевернулся, я сидела на втором сиденье слева от водителя. Меня выбросило с места и бросило на стекло.
10: Водителю автобуса предъявят обвинение. Трое пострадавших остаются в критическом состоянии. Взрыв газа уничтожил жилой комплекс в Далласском районе Оук-Клифф. 3 человека погибли, несколько получили ранения. Пожарные прибыли на место по сообщению об утечке газа, однако в момент их прибытия прогремел взрыв. Огонь получил высшую, 5-ю категорию сложности. Аэросъемка показала масштаб разрушений. От здания остались дымящиеся руины.
14: 3 человека обнаружены в завалах, 2 женщины и ребенок. 3 пострадавших доставлены в больницы. 1 из них находится в критическом, но стабильном состоянии. 2 других либо уже выписаны, либо будут выписаны к концу дня. Еще 2 добрались до больницы самостоятельно. У обоих незначительные травмы.
10: Национальный совет по безопасности на транспорте направил следственную группу для установления причин взрыва. Полицейский во Флориде оштрафовал женщину за то, что она якобы держала телефон правой рукой за рулем. Проблема в одном – правой руки у нее нет. В феврале офицер округа Палм-Бич остановил Кэтлин Томас и заявил, что, проезжая мимо, видел, как она держит телефон правой рукой. Томас немедленно подняла правую руку к культю без кисти и спросила: «Этой рукой?» Офицер на секунду замолчал, но затем сказал, что все равно должен проверить ее документы. В итоге он выписал штраф, несмотря на очевидное. Томас оспорила протокол. Шериф округа Палм-Бич впоследствии сам обратился в суд с просьбой аннулировать штраф. Суд удовлетворил просьбу. Томас опубликовала видео с нагрудной камерой офицера в соцсетях. Запись мгновенно разлетелась по всему интернету. Люди не могли поверить, что такое возможно. Власти Лос-Анджелеса провели пресс-конференцию, пообещав жителям и гостям города безопасный чемпионат мира. Полиция, прокуратура и федеральные структуры скоординировали работу на все время турнира с 11 июня по 19 июля. Лос-Анджелес примет 8 матчей, включая открывающую игру сборной США против Парагвая 12 июня на стадионе Софи. Город уже принимал чемпионат мира в 1994 году, и организаторы обещают повторить тот успех.
14: Когда болельщики заполнят улицы и стадионы Лос-Анджелеса, офицеры будут рядом, в зонах просмотра по всему городу, на станциях метро и автобусов, в районах развлечений. Мы обеспечим безопасный и незабываемый опыт для каждого гостя и каждого жителя. Но как начальник полиции скажу четко: все, кто намерен превратить праздник в хаос, угрожать безопасности наших жителей или гостей, или приедет сюда совершить преступление, убежища в этом городе вы не найдете.
10: Районный прокурор Натан Хокман предупредил потенциальных преступников еще жестче.
14: С 11 июня по 19 июля, если вы преступник, это катастрофически плохое время для того, чтобы нарушать закон. Потому что вы увидите такое присутствие полицейских, какого в обычный день в Лос-Анджелесе не бывает. Вас арестуют, прокуратура предъявит обвинение, и вы понесете наказание.
15: Как в 1994,
14: так и в 1999, так и в 2026 году Лос-Анджелес покорит этот чемпионат мира и сделает его одним из самых фантастических событий поколения для всех, кто приедет сюда болеть и праздновать.
10: Чемпионат мира стартует 11 июня матчем Мексики против ЮАР на стадионе «Ацтека» в Мехико. В Лос-Анджелесе праймерис мэрских выборов. Кандидаты провели последние часы перед голосованием на улицах города. Интрига максимальная. По последним опросам, действующий мэр Карен Басс набирает лишь 26%. И это при том, что больше половины жителей оценивают ее работу негативно. Главным образом из-за провального реагирования на пожары в Pacific Palisades в январе прошлого года. Вплотную за ней идет член городского совета Нития Роман с 25% и звезда реалити-шоу «Хиллз» Спенсер Фрад 22%. Все трое укладываются в статистическую погрешность. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, двое с лучшим результатом выйдут в ноябрьский финал. Накануне голосования Басс объезжала районы города и встречалась с избирателями, в том числе у культового ресторана «Панс» в Лос-Анджелесе.
11: Я прекрасно себя чувствую накануне завтрашнего голосования. Поддержка, любовь, воодушевление. Я чувствую себя очень хорошо.
10: Ее главный неожиданный соперник Спенсер Пратт делает ставку на образ человека со стороны. Он потерял дом в пожаре в Pacific Palisades и выстроил кампанию вокруг безопасности, бездомности и борьбы с городской бюрократией. Губернатор Гевин Ньюсом поддержал Басс, штаб которой уже окрестил Пратта злодеем реалити-шоу. Сам Пратт от критики не уходит.
14: Каждый день, в каком бы районе я ни был, я чувствую надежду людей, их здравый смысл, и это меня поддерживает. Сколько бы лжи на меня не выливали. Я просто хочу, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, чтобы семьи могли жить и развиваться в этом городе.
10: Об итогах праймерис станет известно уже совсем скоро. Прямо сейчас идет подсчет голосов. У китайского театра TCL в Голливуде сотни поклонников собрались, чтобы отметить 100-й день рождения Мэрилин Монро. Гостям раздавали красные розы и праздничный торт с ее фотографией, а двойник актрисы Джессика Шугар Кайпер повела торпу в «Happy Birthday». В центре торжества знаменитая плита с отпечатками рук и ног Монро, которую она оставила здесь 26 июня 1953 года вместе с партнершей по фильму «Мужчины предпочитают блондинок» Джейн Рассел. По словам гида театра Лейси Нойль, связь Монро с этим местом началась задолго до той церемонии.
11: Она всегда очень тепло отзывалась о нас. Еще ребенком, проходя через систему приемных семей, она приходила сюда и прикладывала свои маленькие ручки к отпечаткам звезд, мечтая однажды стать одной из них. Я не могу представить, каково это увидеть, как твоя мечта сбывается прямо здесь, где мы стоим сегодня.
10: Лита Монро – самая посещаемая во всем дворе театра. Поверхность вокруг ее отпечатка заметно стерта от миллионов прикосновений туристов. На праздник пришли люди разных поколений, и каждый нашел в Монро что-то свое.
11: Она показала, что можно просто быть собой, не худеть, не подстраиваться. Именно поэтому я пришла сюда с натуральными вьющимися волосами и своим естественным телом. Мне кажется, она сделала это для нас, проложила путь и дала каждой женщине в мире право принять себя и просто быть собой.
10: Двойник Монро Джессика Шугар Кайпер, дирижировавшая праздником весь вечер, не смогла сдержать эмоций, говоря о том, через что пришлось пройти актрисе.
11: Да, ее образ был очень сексуализирован. Но если кто-то читал биографию, все понимают, она прожила очень тяжелую жизнь. И то, что она смогла подняться из всего этого и однажды оставить свои отпечатки в цементе Граумана.
10: Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года. 100 лет спустя ее след в буквальном смысле слова вытоптан миллионами людей. И, судя по сегодняшнему вечеру, стираться не собирается. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство труда опубликовало свежий отчет по рынку труда за апрель, демонстрирующий феноменальную устойчивость американской экономики, несмотря на продолжающееся военное давление на Ближнем Востоке. Согласно официальным данным, количество открытых и подтвержденных вакансий в США подскочило сразу на 700 тысяч в течение одного месяца и достигло отметки в 7,6 миллиона рабочих мест. Это самый высокий показатель за последние два года, который значительно превысил самые оптимистичные прогнозы ведущих независимых экономистов Уолл-стрит. Аналитики министерства фиксируют важный тренд. В стране резко снизилось количество увольнений по инициативе работодателей, однако одновременно упал и процент американцев, добровольно увольняющихся по собственному желанию. Капитализация гиганта NVIDIA вплотную подобралась к исторической отметке в $5 триллионов. Инвесторы демонстрируют удивительное спокойствие, надеясь, что США и Иран в ближайшие недели смогут выработать соглашение по открытию Армузского пролива, что позволит вернуть стабильные поставки сырой нефти на мировой рынок. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш провела экстренную пресс-конференцию, на которой объявила о достижении исторических минимумов по уровню насильственной преступности за первые пять месяцев текущего года. По данным NYPD, зафиксировано самое безопасное начало года за всю историю ведения статистического учета в мегаполисе. Самое сильное падение криминала отмечается в жилых комплексах общественного управления. Там зафиксированы самые низкие показатели по убийствам, грабежам и стрельбе за всю историю ведения учета. Комиссар Джессика Тиш поблагодарила офицеров всех пяти бора за круглосуточную преданность делу.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
15: 718-635-3535.
16: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.

0: 9 Zone Radio.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
3: Достаточно произнести слово «помада», и у многих первой же мыслью мелькнет «красная». В 1912 году в Нью-Йорке тысячи суфражисток вышли на марш за равные права. К ним присоединилась владелица салона красоты «Red Door» на 5-й авеню Элизабет Арден. Она раздала девушкам алую помаду собственного производства. С того момента яркие губы стали символом женской силы. Человечество научилось красить губы более 10 тысяч лет назад. На протяжении истории так делали и женщины, и мужчины. Отношение к этому менялось на диаметрально противоположные сотни раз. В Месопотамии и Древнем Египте яркий макияж был показателем высокого социального статуса. В Средневековье за накрашенные губы женщину могли признать ведьмой. Зато в эпоху Возрождения пудра, румяна и помада были в моде у аристократии. Известно, что макияж

Яж делали королева Елизавета I, кардинал Ришелье и, возможно, президент Джордж Вашингтон, сурово смотрящий на мир с однодолларовой купюры. В конце 18 века британский парламент принял закон, по которому брак мог быть аннулирован, если супруга до свадьбы пользовалась мейкапом. В итоге все следующие столетия яркий акцент на лице делали лишь дамы полусвета. Добропорядочные девушки выбирали естественность. В начале 20 века все изменилось. Первыми помаду взяли на вооружение суфражистки, затем ее, словно эстафетную палочку, перехватили флэпперы, эмансипированные девушки, носившие короткие платья и стрижки, а вечера проводившие на танцах. К тому же кинематограф принес в массы новый образ. Актрисы стали примером для подражания, а они все как одна красились ярко, ведь это был самый простой способ выглядеть эффектно на черно-белой пленке. Главный тренд – губы сердечком, как у актрисы Клары Боу. В 1933 году журнал «Vogue» написал: «Если бы мы решили увековечить жесты 20 века для потомков, то нанесение помады возглавило бы список». В Европе образ женщины, способной самостоятельно вершить свою судьбу, олицетворяла Коко Шанель. С ее легкой руки в моду вошли женские брюки и удобные твидовые костюмы. В 1924 году она запустила линию макияжа, и первым продуктом стала помада «Руж Коко». Интересно, что она выпускается без перерыва уже более 100 лет. Во время Второй мировой войны красные губы стали негласным символом стойкости и борьбы. Черчилль, остановив производство всех косметических средств Великобритании, сделал небольшое исключение для помады. Он говорил: «Помада для женщин так же важна, как табак для мужчин». «Харперс Базар» так описывал происходящее: «Полоса красного цвета успокаивает дрожащие губы». На один пронзительный миг маленькая палочка приобретает значение меча. В нашей стране косметические бренды поддерживали военно-патриотическую моду. Создательница именной косметической марки, уже упомянутая нами Элизабет Арден, выпустила красную помаду «Victory Red». Кстати, именно Арден правительство заказало официальный оттенок для женщин-военнослужащих морской пехоты. Так появилась помада «Montezuma Red». Ее футляр идеально помещался в карман кителя, а цвет соответствовал канту и шевронам на униформе. Послевоенные годы желания женщин, уставших от тягот и лишений, первым угадал Кристиан Диор. На его показах романтичные платья с утонченным силуэтом, который журналисты окрестили «New Look», губы модели украшала алая помада. В 1949 году ее выпустили ограниченным тиражом, чтобы дарить клиенткам парижского бутика и селебрити. Среди счастливых обладательниц – танцовщица Жозефина Бейкер, актрисы Джейн Рассел и Бет Дэвис, прославившая помаду «Руж Диор» в оскароносном фильме «Все о Еве». В широкую продажу средство вышло в 1953-м. В линейке было 8 оттенков. Они повторяли цвета тканей из кутюрных коллекций модного дома. Футляр напоминал очертания луксорского обелиска на площади Согласия. Так парижский шик стал доступен более широким массам. В 50-е Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор укрепили культовый статус и гламурный образ красной помады, а бренды начали активно соревноваться между собой за покупательниц. Они привлекали к сотрудничеству звезд первой величины, создавали для них эксклюзивные оттенки и, конечно, выпускали все новые версии средства – более стойкие, более яркие и те, что не сушат губы. Постепенно палитра расширялась. В 60-е в моду вошли нейтральные и нюдовые оттенки, которые носили Твиги и Джейн Биркин. В 70-е появились нестандартные цвета. Поклонники стиля панк выбирали черные и фиолетовые помады. А Ив Сен-Лоран задал тренд на более понятный, но все равно бунтарский цвет фуксия. К слову, в экономической теории существует индекс губной помады, который может служить индикатором ситуации в мире. Считается, что в периоды финансовых кризисов, когда потребители сокращают расходы на крупные покупки, продажи доступных предметов роскоши, таких как помада, могут увеличиваться. Это связано с тем, что люди, испытывающие стресс, все равно ищут способы побаловать себя.
Свой первый альбом «Мадонна» выпустила в 1983 году. И уже тогда можно было сказать, что ее музыка неразрывно связана с ее образом. Несмотря на то, что имидж певицы менялся в разные периоды ее творчества, он всегда оставался экстраординарным и чувственным. Наряду с черными кожаными браслетами времен хита «Holiday» и ремнем с надписью «Boy Toy» из клипа «Like a Virgin», Мадонна часто использовала в своем арсенале красную матовую помаду. Певица активно боролась за творческие и сексуальные свободы, и красные губы ей в этом помогали. Одно из самых ярких выступлений Мадонны с алыми губами состоялось в 90-м году. Поп-певица выступала в эпатажном бра с конусообразными чашечками от Готье и насыщенно красной матовой помаде с синим подтоном, созданной для нее сооснователем бренда MAC Фрэнком Тосканом. Изначально оттенок назывался «Верушка» в честь немецкой модели Верушки фон Лендорф. Верушка не разрешила использовать свое имя, поэтому, выпустив оттенок в продажу, его назвали «Russian Red». Когда мода на матовую текстуру пошла на спад, компания переименовала оттенок в «Ruby Woo». Обольстительный рубиновый Russian Red тоже остался в линейке, только теперь это был чуть более темный тон. Оба цвета до сих пор являются бестселлерами. И еще французский антрополог Клод Леви-Строс утверждал, что красный входит в триаду базовых цветов. Сначала любая культура разделяет свет и тьму, по сути, цветами, не являющиеся первым же полноценным цветом, становится красный.

0: Глобальное потепление меняет карту мира. Под ударом США, Индия, Бангладеш, Нидерланды. Полноценное исчезновение которым, конечно, не грозит, в отличие от Тувалу, крохотного государства в Тихом океане. Его жители спешно разбегаются в соседние страны, чтобы спастись от подтоплений. А остров-столица и вовсе уйдет под воду в ближайшие десятилетия. Спасать соседей вызвалась Австралия, которая придумала новый тип виз для климатических беженцев. Тувалу уже пытается сохранить государственность в реальном и виртуальном мирах. Власти представили первую в мире версию страны в облачном сервисе. В ближайшие 80 лет Тувалу почти полностью уйдет под воду. Оно расположено на 4 островах и 5 атоллах и получило независимость от Великобритании в 1978 году. С тех пор его население увеличилось. Сейчас зарегистрировано около 12 тысяч жителей, хотя пятая часть населения уже покинула страну. Атолл – столица Фунафути. Согласно прогнозам, затонет наполовину уже к 2050 году. Почти 46% застроенных территорий острова находятся ниже уровня моря уже сейчас. Несмотря на риск физического исчезновения территории, власти Тувалу заявили, что страна все равно продолжит свое существование. Это даже закрепили в Конституции. Государство будет считаться существующим, даже если его территория уйдет под воду. Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство – это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история, это дух народа, и это то, что невозможно уничтожить, сказал министр юстиции, связи и иностранных дел островного государства Саймон Кофе. Самый очевидный способ спастись от затопления Тувалу – уехать. Чаще всего местные жители уезжают в соседние Австралию и Новую Зеландию. Правда, переезд осложняется обилием бюрократии. Конвенция ООН от 1951 года до сих пор не признает беженцами мигрантов, уезжающих из-за климатических бедствий. Хотя ситуация на островах ухудшается настолько быстро, что бывший премьер-министр Венелла Сапаага еще в 2014-м сравнивал изменение климата с оружием массового уничтожения. Всякий раз, когда мы отправляемся на пикник, мы замечаем, что участок земли смыт морем. Это худшее чувство на свете, хуже, чем боязнь высоты или темноты. Теперь мы боимся будущего, говорят тувалийцы. Внимание широкой общественности к проблемам Тувалу привлекло выступление министра Саймона Кофе на конференции ООН по изменению климата в 2021 году. Он записал обращение, стоя в деловом костюме, в галстуке, по колено в воде. «Мы тонем», — сказал чиновник. Спасением для жителей Тувалу стала новая политика Австралии. Власти двух стран подписали соглашение, по которому тувалийцам разрешено легально эмигрировать в Австралию. Для этого будут оформляться специальные визы, открывающие доступ ко всем услугам в стране. Правда, выдаваться будет всего лишь 280 виз в год. Аналитики уже говорят, что это первое в мире соглашение, которое позволяет выдавать эквивалент виду на жительство из-за экологических проблем на родине беженцев. До этого Австралия пыталась действовать прагматичнее. Предлагала переселенцам свои земли в обмен на право использовать их акватории. Тувалу отказались от такой сделки. Договор с Австралией – маяк надежды. Он знаменует собой не просто веху, но гигантский скачок вперед в нашей совместной миссии по обеспечению стабильности, устойчивости и процветания, заявил Паусея Натана, премьер-министр Тувалу. В 2017-м подобные визы для тувалийцев планировала ввести и Новая Зеландия. Но позже от этой идеи отказались. Тем не менее, местные власти все равно сочувствуют проблемам соседей. В 2014 году семья из Тувалу получила вид на жительство в Новой Зеландии из-за угрозы последствий изменения климата на родине. Пелесома Салоа, который переехал в Новую Зеландию больше 10 лет назад, чувствует, будто он предал свой народ. Мой третий ребенок родился в Новой Зеландии, поэтому она ничего не знает о Тувалу. Она потеряла что-то очень важное, признается один из тувалийских мигрантов. Происходящее сейчас в Тувалу отражает мировые тренды. Количество граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за климатических изменений, ежегодно растет. Но в прошлом году их число достигло абсолютного рекорда за последние 10 лет. Покинуть свой дом пришлось 32 миллионам человек. Тувалийцы наставляют надежд спасти свою территорию. Предлагают довольно радикальные идеи. Например, перенести страну в метавселенную. Если план осуществится, что тувалийцы могут стать первой в мире цифровой нацией. Тувалу представила проект по созданию цифрового государства Future Now на конференции по изменению климата, по плану которого всю территорию страны хотят перенести в облачный сервис. К этой конференции министр Коффе снова подошел креативно. На этот раз он записал обращение, находясь на цифровой модели самого маленького острова, который, скорее всего, идет под воду самым первым. В своей речи Коффе обвинил мировое сообщество в бездействии и заявил, что из-за такой политики другие страны рискуют повторить судьбу Тувалу. Без глобального создания и глобальной приверженности нашему общему благополучию мы можем вскоре обнаружить, что и остальной мир присоединится к нам в онлайне, поскольку их земли исчезнут. Эту технологию пытаются освоить и другие страны. Свои территории в диджитал-пространство уже перенес Сингапур. Местный аэропорт Чанги стал доступен для всех желающих на игровой платформе Roblox. Карибское государство Барбадос еще в 2021 году пообещало открыть посольство в метавселенной. В южнокорейском Сеуле открыли виртуальную мэрию, где граждане могут встретиться с аватарами действующих чиновников. Есть и инициативы, которые можно проводить непосредственно на земле. На той же конференции по изменению климата министр финансов Тувалу Сеф Пенео рассказал о ходе выполнения адаптационной стратегии под названием «Убежище». План предлагает искусственно поднять уровень суши. Для этого придется убрать все деревья и прочие растения с прибрежных участков земли, после операции вернуть, ведь они играют роль буферных зон. Тувалу находится практически на уровне моря. Средняя высота суши всего на полметра выше, из-за чего риски от суровых штормов и наводнений только возрастают. Согласно плану убежища, территорию острова нужно насыпать 3,5 квадратных километра земель. На новой территории планируют построить прибрежную гавань и причал для лодок, что упростит доступ транспорта к берегу острова. Помимо этого, на новых землях должны появиться спортивные площадки, жилые комплексы и место для школы и больницы. Также дополнительные земли откроют возможность построить улучшенный, более безопасный аэропорт. Повышение уровня мирового океана грозит не только таким малым островным государствам, как Тувалу. Под угрозой затопления находятся Нидерланды, Индия, Бангладеш, Мальдивы, Китай. Расслабляться не стоит и жителям нашей страны. По данным Всемирной метеорологической организации, под угрозой Лос-Анджелеса и Нью-Йорк. Индонезия вообще начала строить новую столицу под названием Нусантара, так как Джакарта скоро уйдет под воду. Вот служащие Индонезии переедут на Санатру уже в новом году. А к 2045 году правительство планирует переселить в новую столицу почти 2 миллиона человек. Глобальное потепление становится все более заметным. Ученые уже зафиксировали, что последние 8 лет были теплее, чем все предыдущие годы наблюдений. Мальдивы. Популярное курортное место в Индийском океане, еще и одно из самых низких государств на Земле. 80% территории Мальдивских островов возвышается над уровнем моря всего на 1 метр. Еще в середине нулевых эксперты предположили, что к 2100 году уровень воды в районе архипелага вырастет на 60 сантиметров, что приведет к полному затоплению 200 островов и разрушительным наводнениям на остальных. Местные власти вот уже 15 лет откладывают часть средств с огромных доходов от туризма на случай грядущей катастрофы. Способы решения проблемы называют самые разные. От закупок новых земель до возведения сложнейших подводных сооружений, которые позволят песку при помощи морских течений накапливаться естественным путем, укрепляя сушу. Мировой океан за последние 100 лет нагрелся быстрее, чем когда-либо за последние 11 тысяч лет.
1: Это были все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на RTN.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, Мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
18: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
19: Радио «Лето» все еще будет.
20: И сложилось у песни начало. Я не знаю,

не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два одиночества.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

0: Мотылес. Разговор.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: В Нью-Йорке час ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: Студия Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке стартовала новая городская программа бесплатных проверок билдингов для домовладельцев и владельцев небольших объектов недвижимости. Инициатива действует с 1 по 10 июня и предусматривает бесплатные визуальные инспекции без штрафов по итогам проверки. Чтобы воспользоваться программой, достаточно обратиться по номеру 311 и записаться на осмотр, после чего специалисты оценивают состояние объектов и дают рекомендации по ремонту, требованиям безопасности и необходимым разрешениям. В рамках проверок рассматриваются, в частности, фасады зданий до 6 этажей, крыши и террасы, газовые системы, лифты, котлы, а также элементы инфраструктуры, включая тротуары и коммерческие вывески. Цель инициативы – помочь собственникам заранее выявлять проблемы и снижать риск дорогостоящих аварийных ремонтов. В Нью-Йорке развернулась тревожная история, которая вызвала панику в нескольких районах города. Камеры наблюдения зафиксировали группы молодых мужчин, которые ночью поднимали тяжелые чугунные крышки канализационных люков и проникали внутрь. Первый инцидент произошел в Вильямсбурге, в Бруклине, около часа ночи. Записи с камер показали группу из 6 мужчин, которые подняли металлическую крышку и спустились вниз. Они находились под землей несколько часов. Около 4 утра их зафиксировали выходящими наружу. После этого они выбросили грязную одежду и скрылись на автомобилях. Похожие события произошли ночью в районе Грейвсенд. Через несколько дней аналогичный случай был зафиксирован в Квинсе. Серия эпизодов вызвала серьезную тревогу среди жителей. В соцсетях появились версии о возможных террористических группировках, которые якобы могут готовить взрывчатку или пытаться проникнуть в банковские хранилища через подземные коммуникации. Особое беспокойство возникло в районах с крупными еврейскими общинами. NYPD совместно с Департаментом по охране окружающей среды начал проверку. Позже следствие выдвинуло объяснение, связанное с так называемой городской охотой за сокровищами. По данным информаторов, группы спускались в канализацию в поисках потерянных ценностей – монет, кошельков, украшений и металлов, пригодных для переработки. Полиция подчеркивает, проникновение в канализационные системы является серьезным правонарушением и представляет угрозу для жизни. Силовики призывают сообщать о любой подозрительной активности. В Нью-Йорке начинается переход на новые стандартизированные мусорные контейнеры NYC Bin. С 1 июня владельцы жилых домов обязаны использовать специальные баки для вывоза отходов. Правила затрагивают не только частные дома, но и некоторые организации и билдинги с небольшим количеством квартир. Городские службы подчеркивают, что одного бака может быть недостаточно. Жители некоторых боров, включая Статен-Айленд, столкнулись с дефицитом баков. В сети Home Depot более 1 миллиона контейнеров уже приобретены до вступления правил в силу.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
1: адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.

0: переводе на русский язык эта песня называется «А мне летать, а мне летать, а мне летать охота». Здрасте. Акмаль Тахиров вас приветствует, и я, Лена Вишневецкая, как водится, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Почему-то сегодня захотелось немножко покуражиться и повеселиться. Акмаль, как всегда, это дело прочувствовал и поставил просто в яблочко, как обычно. Спасибо тебе большое. Я вот подумала о чем. Реальная история вообще бывает такая в жизни каждого из нас, и не только простых смертных, но и сильных мира сего. Она, конечно, безумнее любого вымысла. И вот мне сегодня захотелось провести время в компании, ну, скажем так, великих правителей, ученых гениальных и целых народов, знаете, которые умудрились совершить самые нелепые, самые курьезные, порой даже абсурдные поступки. Потому что мы-то думаем, что это мы можем только себе позволить совершать ошибки дома или на работе. Но мне кажется, что нам с вами еще очень далеко до героев сегодняшней викторины. Потому что мы будем говорить о силе человеческого абсурда. Можно будет чуть-чуть заглянуть за кулисы большой политики, вспомнить, если успеем, о самых некомпетентных королях и президентах, и узнаем, как из обычной неряшливости рождались великие научные открытия, каковых, кстати, немало. А еще можно совершить такое виртуальное путешествие по очень странным обычаям, которые до сих пор существуют в разных уголках нашей планеты. Я думаю, что это будет забавно. Тем более вы сможете легко проверить свою эрудицию. Для этого нужно просто помнить номер телефона прямого эфира Дэвидсон Радио 718-303-9090. Правила эти простые, незамысловатые уже не одно десятилетие, страшно сказать. Мы предлагаем вам вопрос. Вы звоните в эфир, предлагаете свою версию или правильный ответ. Короче говоря, сегодня у нас на повестке дня курьезы, которые вершили судьбы государств, монархи, чьи странности вошли в историю, традиции, которые до сих пор шокируют туристов. И вы, как обычно, можете блеснуть своими знаниями, посмеяться, может быть. Прямой эфир открыт. Начинаем курьезный марафон. Вопрос номера уано. Какой необычный предмет гардероба забыл надеть премьер-министр Великобритании? Ну, конечно же, либерал-демократ, во время важного онлайн-интервью в эпоху пандемии. Какой необычный предмет гардероба забыл надеть премьер-министр Великобритании, либерал-демократ, во время важного онлайн-интервью в эпоху пандемии? 718-303-9090. Кто-то помнит об этом случае, совсем, кстати, недавнем? Никто не помнит. Счет 1-0 в нашу пользу. Брюки он забыл надеть. Его звали Ник Клэг. Он сидел в рубашке и в пиджаке. Но в отражении зеркала слушатели и зрители заметили домашние трусы. Почему я говорю слушатели и зрители? Потому что они же зрители, они же слушатели. Она же Манька, она же облигация. Следующий вопрос. Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, он же Туркменбаши, переименовал дни недели и месяцы года. В честь кого или чего он назвал месяц январь? Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, он же Туркменбаши, переименовал дни недели и месяцы года. Вопрос, в честь кого или чего он назвал первый месяц, январь? Что скажете вы? Здрасте.
1: Доброе утро, Лена.
0: Доброе.
1: Ну, при Супермароде Ниязове там рухнуму книгу издали, в которой говорилось, что туркмены первые изобрели велосипед, когда уже все катались на машинах. Ну, неважно. А мне кажется, там что-то было связано с его мамой. То есть имя, может быть, его матери.
0: Спасибо, Геннадий. Большая редкость. Вы большой знаток, и вы ошиблись. 2-0. В честь самого себя. Месяц стал называться Туркменбаши. Вообще, я вам хочу сказать, что не только Рухнама, не только месяц январь. Там много интересных вещей происходило и происходит в Туркмении. И сдается мне, что пример Сапармурата Ниязова, он весьма заразителен. Не кажется ли вам, президенты некоторых стран готовы, так сказать, не то чтобы копировать такое поведение, они готовы превзойти президента Туркменистана и преуспевают в этом деле. Следующий вопрос. В 2021 году один европейский политик во время официального зум-созвона случайно включил фильтр. В образе какого животного он предстал перед коллегами? Тоже была знаменитая история. Люди смеялись, а это было серьезное совещание. В 2021 году один европейский политик во время официального зум-созвона случайно включил фильтр. В образе какого животного он предстал перед коллегами? Счет 3-0. Он предстал в образе грустного кота. Он долго не мог выключить его и оправдывался. «Я здесь, я не кот», — говорил канадский политик по имени Люк Бутарди, член муниципального совета в Ирландии, который случайно включил фильтр кота во время официального заседания. Кстати говоря, аналогичный и самый такой знаменитый мировой курьез с кошачьим фильтром произошел в Zoom. Это был наш американский адвокат Род Понтон во время судебного заседания в Техасе, чья фраза «Я здесь в прямом эфире, я не кот» моментально стала главным интернет-мемом. Следующий вопрос. Какое животное в 1938 году официально победило на выборах в муниципальный совет одного из городов в Бразилии в знак протеста жителей против коррупции? Какое животное в 1938 году официально победило на выборах в муниципальный совет одного из городов Бразилии в знак протеста жителей против коррупции? Кстати говоря, молодцы жители. Недавно в Фейсбуке была такая рекламная вставка. Профессор юриспруденции на лекции обращается к очень симпатичной студентке. Говорит, как вас зовут? Она там говорит, ну, Джулия Смит. Он ей говорит, встаньте, пожалуйста, покиньте аудиторию, и чтобы я вас больше никогда не видел на своих лекциях. То есть вообще без повода, лекция только началась. Студенты замерли, она приличная студентка, так короткое такое видео. И все смотрят возмущенными глазами, все молчат. Джулия Смит молча собирает свои вещи, вопросительно в последний раз смотрит на профессора. Профессор кивает головой и говорит, да-да-да, это я к вам обращаюсь, покиньте аудиторию навсегда. Все, класс замер, аудитория, студенты притихли. Профессор выдерживает паузу, обращается к студентам и говорит, как вы думаете, для чего существуют законы и писанные правила? Продолжаем, значит, наш урок. Кто-то говорит там, ну, законы, чтобы государство регулировало поведение людей, кто-то еще что-то отвечает. Встает парень молодой, студент, который возмущался глазами сильнее остальных, и говорит, ну, для того, чтобы в обществе существовала справедливость. Он говорит, да, вы, наверное, правы. Как вы считаете, справедливо ли я обошелся с вашей сокурсницей Джулией Смит? Они молчат. Ну так что, вы думаете, это справедливо было изгнать ее из класса? Все говорят, что нет, несправедливо. Он говорит, ну вы же не встали, вы молчали, вы это приняли. То есть вы молчаливое большинство, которое не возразило, а я всего лишь преподаватель. Вот так вот бывает. А знаете, говорит, почему вы не встали? Потому что это не вас я выгнал из класса. Так думает большинство. Если меня не касается, то и хорошо. Значит, пронесет и в следующий раз. Может не пронести. Так вот, в Бразилии в 1938 году жители одного муниципального города в знак протеста против коррупции избрали зверя. Можно сказать, не человека, животное. Какое животное? У кого есть какие версии? 718-303-9090. Это, кстати, было знаменитое животное. Это был козел по кличке Йо-Йо. Это был 1938 год, прецедент в Бразилии. 4-0. Едем дальше. Премьер-министр Австралии Гарольд Холт в 1967 году вошел в историю при весьма загадочных и нелепых обстоятельствах. А что с ним случилось? Кто-то припомнит? Премьер-министр Австралии Гарольд Холт в 1967 году вошел в историю при весьма загадочных и нелепых обстоятельствах. Что с ним случилось? Кто-то знает? Не знает никто. 5-0 – это совершенно потрясающий результат. Он просто пошел поплавать на пляж и бесследно исчез. Его так и не нашли. Едем дальше. Мэр какого крупного города, я подскажу, канадского города, прославился на весь мир тем, он читал рэп на заседаниях, боролся на руках и случайно сбил с ног советницу во время дебатов. Мэр какого крупного канадского города прославился на весь мир тем, что читал рэп на заседаниях, боролся на руках и случайно сбил с ног сверстницу во время дебатов? О каком городе и о каком мэре идет речь, кто-то знает? На всякий случай назову номер телефона прямого эфира 718-303-9090. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роберт. Карни был такой, полудурок.
0: Карни?
2: Да.
0: Это в каком городе было такое?
2: В канадском?
0: Да. Немножечко ошиблись, не расстраивайтесь, подумайте и ответьте на следующий вопрос. Это был мэр Торонто, и звали его Роб Форд. 6-0. Блестящая викторина. Вообще, вот в таком духе викторину по поводу курьезов, нелепостей, каких-то маразматических вещей мне бы хотелось с Акмалем, конечно же, провести, может быть, лет так через 15-20 и рассказать об истории Соединенных Штатов, новейшей истории Соединенных Штатов. Интересно, какие были бы вопросы? Вот один из премьер-министров Италии славился своими шутками. На официальном саммите Евросоюза он незаметно поставил рожки, ну вот пальцами сделал жест, над головой министра иностранных дел Испании во время общего фото. Кто это был? Что это за весельчак такой, итальянец? Один из премьер-министров Италии славился своими шутками. На официальном саммите Евросоюза он незаметно поставил рожки над головой министра иностранных дел Испании во время общего фото. Кто это был? Но вы все знаете этого премьер-министра Италии. Он знаменит не только своими шутками. Яркий, харизматичный, да, окутан завесами тайны. Тайн, вернее, всевозможных. Но эти тайны, конечно же, впоследствии стали явью, что обычно и бывает со временем. Что скажете вы? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я имя точно не помню, но знаю, что он был друг Путина. И за девушками. У него много молодых было девушек.
0: А разве, когда много жен, девушек, разводов, это что-то меняет в популярности политика?
3: Нет, не меняет.
0: Наоборот, женщины тянутся к таким политикам.
3: Обычно.
0: Говорят, мачо, лишь бы не голубой. Консервативные женщины говорят, да пусть он 5 жен поменял, да пусть у него там 148 любовниц. Главное, чтобы он принадлежал к моей партии, и главное, чтобы он не был голубым. Правда же?
3: Правда.
0: Абсолютно. Я вас расслышала. Но имя политика вы не назвали. Я это сделаю за вас. И таким образом мы забьем 7-й гол в ваши ворота. Этого политика зовут Сильвио Берлускони. Вот. А то, что он друг Путина, это уже 149-й вопрос. Можно себя называть другом кого угодно. Главное, чтобы потом тебе не сказали, скажи мне, кто твой друг. Хотя, заметьте, что у Иуды друзья были безупречны. Не все так однозначно, не так ли? Очень опасная, очень политизированная фраза в нынешние времена. Утро, ну что? Что вы хотите? Значит, мы сейчас прервемся на новости, небольшую рекламу, и продолжим наше игрище. Вы уж будьте добры, пошевелите, расшевелите и вспомните правильные ответы на поставленные вопросы.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: Студия Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке стартовала новая городская программа бесплатных проверок билдингов для домовладельцев и владельцев небольших объектов недвижимости. Инициатива действует с 1 по 10 июня и предусматривает бесплатные визуальные инспекции без штрафов по итогам проверки. Чтобы воспользоваться программой, достаточно обратиться по номеру 311 и записаться на осмотр, после чего специалисты оценивают состояние объектов и дают рекомендации по ремонту, требованиям безопасности и необходимым разрешением. В рамках проверок рассматриваются, в частности, фасады зданий до 6 этажей, крыши и террасы, газовые системы, лифты, котлы, а также элементы инфраструктуры, включая тротуары и коммерческие вывески. Цель инициативы – помочь собственникам заранее выявлять проблемы и снижать риск дорогостоящих аварийных ремонтов. В Нью-Йорке развернулась тревожная история, которая вызвала панику в нескольких районах города. Камеры наблюдения зафиксировали группы молодых мужчин, которые ночью поднимали тяжелые чугунные крышки канализационных люков и проникали внутрь. Первый инцидент произошел в Вильямсбурге, в Бруклине, около часа ночи. Записи с камер показали группу из 6 мужчин, которые подняли металлическую крышку и спустились вниз. Они находились под землей несколько часов. Около 4 утра их зафиксировали выходящими наружу. После этого они выбросили грязную одежду и скрылись на автомобилях. Похожие события произошли ночью в районе Грейвсенд. Через несколько дней аналогичный случай был зафиксирован в Квинсе. Серия эпизодов вызвала серьезную тревогу среди жителей. В соцсетях появились версии о возможных террористических группировках, которые якобы могут готовить взрывчатку или пытаться проникнуть в банковские хранилища через подземные коммуникации. Особое беспокойство возникло в районах с крупными еврейскими общинами. NYPD совместно с Департаментом по охране окружающей среды начал проверку. Позже следствие выдвинуло объяснение, связанное с так называемой городской охотой за сокровищами. По данным информаторов, группы спускались в канализацию в поисках потерянных ценностей – монет, кошельков, украшений и металлов, пригодных для переработки. Полиция подчеркивает, проникновение в канализационные системы является серьезным правонарушением и представляет угрозу для жизни. Силовики призывают сообщать о любой подозрительной активности. В Нью-Йорке начинается переход на новые стандартизированные мусорные контейнеры NYC Bin. С 1 июня владельцы жилых домов обязаны использовать специальные баки для вывоза отходов. Правила затрагивают не только частные дома, но и некоторые организации и билдинги с небольшим количеством квартир. Городские службы подчеркивают, что одного бака может быть недостаточно. Жители некоторых боров, включая Статен-Айленд, столкнулись с дефицитом баков. В сети Home Depot более 1 000 000 контейнеров уже приобретены до вступления правил в силу.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.

0: нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
6: Дэвидсон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: А как же его можно не любить, этот великий, разный Нью-Йорк? И всем тут хватает места под солнцем, не так ли? Ой, хотела задать вопрос один, который вроде бы вне рамках викторины, но мне кажется, отгадают, если, допустим, его так сформулировать. С вами, кстати, Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, но так положено говорить каждый раз, когда влетаешь в эфир, входишь, вползаешь, кто как может. И у нас викторина, удивительный вопрос. Вот если сделать такой, скажем, рекламный вопрос, да, то можно, допустим, сказать, что это такое, если это чернее самых смелых мыслей и чище, чем что? Чем репутация британской короны? Но она уже не такая чистая после этого Эпштейна, ну что делать? Ну, короне британской все равно, мне кажется, никакой Эпштейн не пристанет, сотоварищи. Сотоварищи! Дикая роскошь, которая компромиссов не требует, не деликатес, или там, скажем, не просто деликатес, а гедонизм, вот натуральный, легальный гедонизм, который тает на языке. Просто конец света. Это то самое, ради чего можно отменить любую диету, то, ради чего можно нарушить любые правила. Черное золото, я не знаю, там, жидкий космос, назвать можно как угодно. Но правильный ответ находится по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню в магазине Number One Cover. Наверняка вы уже догадались, что я говорю о чистом дофамине, так я называю черную икру, легальную, осетровую, икру с Каспия, с честным совершенно происхождением, со всеми сертификатами. От компании-дистрибьютора Brooklyn Seafood, от моих друзей, которые уже много лет балуют жителей нашей страны премиальным качеством. Просто фантастически вкусно. Все морепродукты, просто все деликатесы и доставка просто в каждый дом, под дверь, я не знаю, как угодно. Говорят, что если бы икра была еще свежее, она бы просто приплыла бы к вам в рыбе прямо на кухню. Заходите, пробуйте, угощайтесь. Можно отовариться на фудстемпы. Это нереально вкусно. Это очень полезно. Мне кажется, это необходимо каждому человеку, который просто следит за своим здоровьем и пытается улучшить качество своей жизни. 282 Брайтон Бич Эвеню, между

0: вторым и третьим Брайтоном. Подойдите к Ируше или к Веруше, они вам там ничего не продадут. Они вам предложат, посоветуют, дадут попробовать, помогут выбрать. И еще обязательно какой-то комплимент получите от магазина в виде блинчиков французских или масла французского, там и оливковые масла. Все, что нужно для вкусного, здорового, невероятно вкусного и полезного застолья. 718-701-0506. А если хотите убедиться в подлинности и в качестве всего, что представлено в этом бутике на Брайтоне, можете поехать прямо на производство. Передавайте Насте привет, называйте пароль «Банка черной, банка красной, жизнь удалась» или «Завтрак туриста», но прежде ей позвоните 718-715-0969, 718-715-0969. Повторяю, это дистрибьюторы «Бруклин Сифуд». Только у них икра нескольких видов такого высочайшего качества. Никто в Америке такую икру больше продавать не имеет права. Просто-напросто. Едем дальше. У нас, между прочим, счет 7-0. Нет, не в вашу пользу, а в пользу нашу. Можете себе представить? Разгромный счет. Упрощаем вопросы, что называется. Какой американский президент застрял в огромной ванной Белого дома в первый же день своего президентства из-за своего внушительного веса? Около 160 килограммчиков. Как его звали? Этого дядю, господина президента. Он застрял в огромной ванной Белого дома в первый же день своего президентства. Из-за чего? Из-за своего внушительного веса. Видите, какие мы политкорректные? Внушительный вес внушает доверие. Около 160 килограммов весил. Как звали этого президента? Кто-то помнит? Никто не помнит. Звали его Уильям Тафт, и таким образом мы забиваем 8-й гол в ваши ворота. Едем дальше. Вот интересный был президент экваториальной Гвинеи. Звали его Франсиско Масиас Нгема. Он за время своего правления закрыл все библиотеки в стране и запретил использовать одно очень даже пока еще обычное для нас слово. Какое слово? Слово-то оно обычное для нас с вами сегодня. Но у меня такое впечатление, что мы живем в такие времена, что это слово вот-вот уже совсем скоро станет ругательством, как и многие другие ранее обычные слова. Демократия — это уже сейчас практически матерное слово, ну согласитесь. Ну кто сейчас демократ? Все нормальные люди — республиканцы. О какой демократии можно говорить? Особенно в Нью-Йорке. Посмотрите, что они творят в этом городе, что они сделали с этим городом. Просто конец. Куда бежать, неизвестно. Хорошо у нас с Акмалем в сарае стоит надежная арба. Вот на ней куда угодно. Мы так и путешествуем ежедневно по всему миру. Но вернемся к президенту экваториальной Гвинеи Франциско Масиас Нгема, который за время своего правления закрыл все библиотеки в стране и правильно сделал, и запретил использовать одно очень обычное для нас слово. Какое слово? Вот в чем вопрос. 718-303-9090. Какое слово? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А может быть, это слово «правда»?
0: Правда. Логично, логично, но неверно.
1: Вы или сейчас... слово тогда «свобода».
0: И тоже логично, но неверно. Он закрыл все библиотеки, вы сейчас будете удивлены.
1: Тогда слово
0: «книга». И слово «книга» тоже неверно.
1: Ну ладно.
0: Но в любом случае у вас изумительные версии. Нам с Акмалем очень нравится. 9-0. Вы знаете, какое слово он запретил? Он запретил слово «интеллектуал». Представляете? «Интеллектуал». Вот я опасаюсь, что у нас это слово тоже в скорости может стать, в общем-то, быть использовано в таком негативном контексте. Очень я опасаюсь. Едем дальше. Император Священной Римской империи, а таковая была, и мы помним, из-за чего она тю-тю, звали его Рудольф II Габсбург, полностью забросил государственные дела ради одного увлечения. Чем он занимался целыми днями в Пражском граде? Император Священной Римской империи Рудольф II Габсбург полностью забросил государственные дела ради одного увлечения. И ничего, народ не возмущался. Чем он занимался целыми днями? Историки есть среди нас, я уверена, что есть. Политологов полно, аналитиков еще больше. Историки имеются. 10-0. Рудольф II Габсбург, забросив государственные дела, занимался алхимией и оккультизмом. Он искал философский камень. А что? Ему можно. И дело тоже хорошее. Едем дальше. Этот правитель Гаити объявил себя пожизненным президентом. Ведь ничего нет вообще нового в этом мире. Совершенно ничего нового. Создал тайную полицию Тонтон-Макутов и утверждал, что владеет магией вуду. Назовите его прозвище. Этот правитель Гаити, как хорошо, да? Правитель Гаити объявил себя пожизненным президентом, создал тайную полицию Тонтон-Макутов и утверждал, что владеет магией вуду. Назовите его прозвище. Как вообще такое может быть, я не представляю. Мне этот вопрос не однажды задавали дети. Ну как это так? Ну вот столько людей живет в какой-то там одной стране, им не ими правит только один какой-нибудь дяденька, и они все его слушаются. Ну как это такое может быть? Но если им не нравится вот этот дяденька, ну тогда зачем они его слушаются? Ну как ребенку объяснить? Ну как вот, что из 100 человек 90 сказали, что вот этот дяденька будет править нами. А вот эти 10 человек, они что, не люди? Нет, должны молчать. Подождите, встаньте в очередь. Пройдет время, 10 человек тоже придут и скажут, мы не хотим, куда они денутся, никому неизвестно. Ну вот как-то с детьми надо вот поаккуратнее все-таки и поосторожней. Ну, в общем, это было в Гаити, слава богу, не у нас. Там себя можно было объявить пожизненным президентом. Что скажете вы? Прозвище у него какое было?
2: Папа Док.
0: О, ну наконец-то, наконец-то! Не в сухую хоть проигрывают. Как зовут вас?
2: Натан.
0: Натан, папа Док, точно! Франсуа Дювалье. Ну, это так, в миру. Спасибо, вы абсолютно верно ответили на этот вопрос. Едем дальше. Вот еще был такой один орденоносец. Про этого все знают. Диктатор Уганды Иди Амин наградил сам себя. Ой, я аж чуть не поперхнулась. Сам себя наградил, ну где это видано? Множеством титулов. Какую европейскую страну он официально объявил покоренной и добавил ее название в свой титул? А что, имеет право? Он же диктатор. Сам себя награждает, в честь себя называет месяцы, в честь себя называет города, дороги, мосты, объявляет о победах. Ну, диктатор. Уганды, Иди Амин. Какую европейскую страну он официально объявил покоренной им, то есть как будто он ее покорил и добавил ее название в свой титул? Кто что скажет? Вы в эфире, пожалуйста.
3: Это был Уэльс, часть Великобритании.
0: Да, это была Великобритания. Он сказал, что он покоритель Британской империи. И ничего ему за это не было. Кончил, правда, плохо, как всем известно. Но это ничего. Да. Это ничего. Это бывает. История не такие примеры нам пытается напомнить, но у людей зачастую память коротка. Спасибо большое. 2-10 в 10 в нашу пользу. Как это в детской сказке, в советской было? Коротка кольчужка. Это типа как память. Так, едем дальше. Император Центральноафриканской Республики, сокращенно ЦАР, без царь, Жан Бедель Бакасса, потратил треть годового бюджета своей нищей страны на одну церемонию. Ну что, чем нас, американцев, можно удивить? И вам нужно назвать, на какую церемонию? Император Центральноафриканской Республики Жан Бедель Бакасса потратил треть годового бюджета своей нищей страны на одну церемонию. Какую? 718-303-9090. На какую церемонию? Здравствуйте.
4: Доброе утро. Я не знаю и не уверен, но смею, так сказать на салют.
0: На салют.
4: Праздничный.
0: Вообще логично, но, к сожалению, неверно. Он потратил эти денежки, то есть треть годового бюджета своей без того нищей страны, на собственную коронацию по образу Наполеона. Представляете? Ну, а что ему делать? Он же император. Народ радовался. Я вообще вот, когда задаю эти вопросы, мое воображение все это в красках расписывает. И я вижу вот эти вот цветы, дворцы, аплодисменты, салюты, какие-то подношения, комплименты, сабли. Все это идолопоклонство. И нищий народ радуется, веселится. Но главное, то вот этот вот Бедель Бакасса, он себя представлял Наполеоном. Это же сколько комплексов у чувака было. Это же насколько нездоровченко паренек, чтобы отдавать себе отчет в том, что ты грабишь и без того нищий народ. Ну, скажите мне на милость, люди добрые, когда и кого, в какие такие времена исторические, кого-либо из политиков волновал народ? Народ – это такое какое-то слово непонятное, это какое-то что-то такое размытое, эфемерное. Электорат, нация, народ, избиратели. Все это какое-то такое потустороннее. Люди идут в политику совсем по другим причинам. Потому что они люди, у них есть прежде всего я, сам себе любимый. Ну и потом пошла жара. Дети, внуки, зятья, правнуки, жены, в лучшем случае, если были там хорошие, то им перепадет. Ближний круг. И те, кто сильнее всего, бьет себя кулаками в грудь. Главное, чтобы вы кушали нормально, чтобы силенушки были, посильнее себя кулаками в грудь бить, для того, чтобы любую чужую церемонию оплатить и эго царя потешить. Вот за сим остаемся, Акмаль Тахиров и Алена Вишневецкая, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, не терять чувство юмора, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Чао, какао!
5: Дэвид Зон Радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвид Зон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: В холода. От насиженных мест нас другие зовут города.
9: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Дэвидсон Радио.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Высоцкому, картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
11: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
9: 4 июня.
12: На 7 часов вечера.
9: Начало показа фильма.
12: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш официально объявил, что Министерство юстиции полностью сворачивает и ликвидирует скандальный фонд по борьбе с вепонизацией, политизацией правосудия. Данный фонд, созданный ранее для мониторинга и внутренней проверки деятельности федеральных прокуроров и агентов ФБР на предмет политической предвзятости, вызвал жесткое сопротивление внутри самого ведомства и среди независимых юристов. Оппоненты фонда утверждали, что структура использовалась как инструмент давления на независимых следователей. Заявление Бланша означает попытку стабилизировать внутреннюю атмосферу в Минюсте и вернуть доверие классическим механизмам надзора. Нью-Йорк может стать первым штатом, который введет временный мораторий на строительство и расширение мегацентров обработки данных – Data Centers. Причиной такой инициативы стали экологические риски и колоссальная нагрузка на энергетическую сеть штата, вызванная бумом искусственного интеллекта. Энергетики предупреждают, что если темпы строительства серверов не замедлить, Нью-Йорк столкнется с веерными отключениями электричества в пиковые летние месяцы. В Манхэттене сегодня открылась крупная технологическая конференция, проходящая в отеле «Интерконтиненталь Нью-Йорк Барклай». Главным событием первого дня станет выступление генерального директора легендарной корпорации «Харли Дэвидсон» Арти Старса, который представит инвесторам стратегию по внедрению новых электрических линеек. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал базу 5-го флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. Госсекретарь Марко Рубио впервые пришел в Конгресс с отчетом о войне с Ираном. Трамп назначил директором разведки главу Федерального ипотечного агентства Билла Пулте. В разведке у него нет никакого опыта. В США зафиксирован рекордный уровень просроченных платежей по студенческим кредитам за всю историю. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 36%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
5: В холода, в холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
7: «Высоцкий неизвестный». Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
8: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
6: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.
6: Начало показа фильма.
7: Приглашаем всех поклонников поэзии,
6: музыки
7: и авторского кино.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
13: Тараканы, тараканы, тараканы.
14: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
15: Рекламная служба «Дэвидсон Радио», 718-303-8005.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну, вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

0: Приветствую всех, дорогие друзья, приветствую всех на волне 620 М Дэвид Зен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас, Павел Куклин. Павел Куклин, приветствую тебя, Паша. Сегодня солнечный замечательный день, на календаре у нас уже аж 3 июня, третий день лета. Многие уже почувствовали этот замечательный праздник и дух лета на себе. Возможно, кто-то даже уже принял водные процедуры, если нет, то все впереди. В первую очередь, благодарю всех тех, кто поддерживает мой эфир. Начну с доктора Михаила Рисмана, дорогие друзья. Я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалист по лечению боли. Офис доктора Рисмана находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется. Следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – это стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз напомню, телефон доктора 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, дорогие друзья, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Есть еще те, кого я буду сегодня благодарить, но решил в этот раз сделать это постепенно, то есть в течение нашей программы. Поскольку у меня уже появились звонки, напомню, что программа наша интерактивная. Тема домашнего задания была связана с здоровым телом, здоровым духом и все, что было с этим делом связано. Это не только, друзья, физические упражнения, зарядка или какой-нибудь профессиональный спорт. Это может быть, в общем-то, все, что угодно. И то, что вы болеете за кого-то, в хорошем смысле слова, не на больничной койке, а как человек, который любит спорт. Любит спорт, но, может быть, сам активно этим делом и не занимается. Я нашел одна из прежних работ Григория Абрамовича, коротенькая, поэтому в качестве эпиграфа программы я вам ее и представлю. Как трогательно, как старательно спортсмен выписывал на льду звезду Давида, обязательной фигуры в нынешнем году. И проявляя нетерпение, я ждал, что скажет зал. И он явил свое решение, разлившись морем, ликовал. Здорово, с этого мы, по сути, и начнем наш сегодняшний эфир. Кто будет у нас сегодня первым? Здравствуйте, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Мишенька, здравствуйте, Пашенька, здравствуйте, друзья, это Ирина Шахмурова. Ну, никак я не могу выйти в эфир, потому что у меня по средам всегда доктора. Я начинаю. Сначала как бы предисловие, а позже тема. Встретились мы совсем молодыми. Жизнь нас кипела и бодрость была. Время прошло, мы стали другими. Ворчим иногда, но голова все ж светла. В здоровом теле, говорят, здоровый дух. Хотелось бы мне очень в это верить. Но возраст уж не тот, и дух потух. А все-таки хотелось бы проверить. Душа моя, как прежде, жизни просит. Неужто я совсем уже сдала? Нет. Но жизнь нам иногда сюрприз подносит. Поспорила я с ней и расцвела. Хотелось бы совет мне дать друзьям. Вы не отчаивайтесь, будьте сильны духом. Отправьте свой недуг ко всем чертям. Болезнь сама покинет вас без звука. Спасибо.
0: Ирочка, спасибо, очень рад вас слышать. Надо попросить ваших докторов перенести ваши аппоинтменты на четверг.
1: Да, очень бы хотелось. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, дорогая. Спасибо, здоровья вам. Дорогой Миша, готовимся достойно встретить это письмо мне. Встретить 80-летие нашего президента, моем шею, меняем носки, посещаем парады ЛГБТ. Как проходит подготовка радиоринга к этому знаменательному событию? Обнимаем с чистой совестью вашей Галя и Саша. Дорогие Галя и Саша, Штейны, спасибо вам за напоминание. Как раз практически попали в следующую тему нашего домашнего задания. Но об этом чуть позже, в конце программы. А пока по теме. В здоровом теле здоровый дух. Эпиграф Александр Штейн. Полезным лучше быть, чем вредным. Спокойным лучше, чем шальным. Богатым лучше быть, чем бедным. Здоровым лучше, чем больным. Практически песня. Согласны со мной? У молодых и молодух, душой приверженных к зарядке, всегда, везде и все в порядке. В здоровом теле здоровый дух. Средь стариков и средь старух на пляжах Брайтона и Джерси немало домыслов и версий, какие их тела и дух. Но очень многие старухи обо мне разносят слухи, что я не бегаю по паркам, не расстаюсь совсем с цигаркой, что я большой лесной лопух, что от безделья опух, что игнорирую зарядку, умом немного не в порядке, что я не бритый и не крут, что я не в проходящей пьянке. Не скажу кассирше в банке, даже как меня зовут. Конечно, я слегка потух. И не бегу с утра на реку, когда чуть свет прокукареков, помявший курочек-петух. Но я отвечу на вопросы. И этому безмерно рад. Люблю я труд, но только папиросы. Люблю я спорт, но только шоколад. Спасибо. Это прекрасная, замечательная шутка, которую зарифмовал замечательным образом наш дорогой Александр Штейн. Спасибо вам, Александр. Еще одна его работа, а потом я буду продолжать брать ваши звоночки, называется «Путь к горизонту». Летает народ без проблем на Луну, а я не могу ни с боков и ни с фронта достичь и дотронуться до горизонта, за это себя бесконечно кляну. Одна из поставленных мною задач, решений никак не давалось. Я шел к ней, она отдалялась, глотал я пилюли своих неудач. Хотел я прийти еще с давнешних лет, туда, где земля вместе с небом сливались, где в связи интимной воссоединялись, и юное солнце рождалось на свет. Но если внезапно задуют метели, и если дожди заслонят горизонт, раскрою над ним свой огромнейший зонт и снова пойду к достижению цели. А ныне везде поднимаются зонды, оттуда видней наблюдать горизонты, но я хочу с собой ладить, к нему добраться и погладить. Спасибо, дорогой Александр Штейн, не обожгите ваши крылья. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищ Михаил.
0: Здравствуйте, товарищ.
2: За все 21-22 года я так коротко никогда еще не писал. 4 строчки. Я спортом с детства закален. Мне не страшна простуда. Моя вакцина – стадион. Здоровый дух оттуда. Все.
0: Шурик, ну, какие ваши годы? У вас есть еще впереди не в руку аж почти 40 минут. Вы не раз показывали такой свой спринтерский значит, настрой, что в течение программы успевали написать еще 2 стихотворения. Так что у вас еще все впереди.
2: Да,
0: еще 2 раза по 4 строчки. Спасибо. Это был пока. Шурик. Спасибо, Шурик. Ну, давайте продолжим. Тема про здоровом теле, здоровый дух, она, безусловно, касается не только, как я сказал выше, профессионального спорта. Возможно, в каком-то возрасте это уже и не нужно, а некоторые утверждают, что и в детском возрасте это большие травмы, которые потом человек в зрелом возрасте за них расплачивается. Вот поэтому здоровое тело и здоровый дух – это такая комбинация, которая помогает нам оставаться в хорошей физической форме и при этом еще и энергетически здоровым. Итак, в здоровом теле здоровый дух. Мы с детства помним аксиому жизни в здоровом теле и здоровый дух. И каждый сам себе присвистнет, увидев с палками старух. Увы, мы понимаем это поздно, когда все есть, а вот здоровья нет. И годы мчатся глупо и безысходно, и никакой не сдержит их обет. Что делать? Главное, смотрю, не убиваться. Найти в себе еще остатки сил, доделать начатое для других, чтобы остаться и долюбить, кого недолюбил. Спасибо. Это был у нас, дорогой нашему сердцу, Давид Шмелькин. Еще одна, еще звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Миша.
0: Это Владимир. Здравствуйте, Владимир.
3: Вот, хочу по теме зачитать. У меня вообще два стихотворения. Если время позволит, я могу два зачитать. Но сначала начнем с первых. Вообще спорт, конечно, зарядка – это великое дело. Решил я на пенсии спортом заняться. Здоровье решил, так сказать, закрепить. Жена говорит, пора уже взяться. Ты скорый глазами лишь сможешь любить. Я в зеркало глянул, все вроде нормально. Я вниз посмотрел, туда, где шнурки. Все классно и все еще визуально. Супруга ворчит, ключи, мол, мозги. В теле здоровым все должно быть прекрасно. Пословица старая так говорит. Ведь люди придумали ее не напрасно. Спроси интеллект, и он подтвердит. Я вспомнил пословицу «Вода камень точит». И в голове промелькнула жена. Одно и то же, уж слушать нет мочи. А вдруг и вправду супруга права? И вот в тишине флоридского утра, когда на шопинг супруга ушла, спросил интеллект, ненавязчиво будто, неужто и вправду зарядка нужна? Ответа я услышал почти моментально. Таких советов давать мне нельзя. Твой внутренний голос спросит и реально. Он лучше всех знает тебя. Решил навсегда развеять сомнения. На кухню зашел, вискарик, чтоб взять. Подумал, сейчас такое решение на трезвую голову нельзя принимать. Мы сели за столик втроем у окошка. Мой внутренний голос, виски и я. Накапал себе я в стаканчик немножко. Мой внутренний голос воскликнул, а я докапал стаканчик, собою, подумал, нельзя отказать, ведь он же родня. Ну, первый тост за здоровье, это святое, ведь без здоровья никак нам нельзя. Слышу свой голос, и спорить с ним сложно. Здоровье обидится, еще, мол, налей. Ему, как жене, отказать невозможно. Я наливаю, как послушный еврей. И вот после пятой мы с голосом слышим, вещает здоровье, мне сейчас хорошо. Вопрос на сегодня оставим открытым, а завтра продолжим, сказала оно. Я, как всегда, перечить не смею, здоровье беречь все мы должны. Я спрятал вискарик, я это умею, и стал дожидаться прихода жены. Ну, если время позволяет, я могу второй еще прочесть.
0: Давайте мы следующее во второй половине нашей программы. После, окей. Да, после перерыва. Спасибо. Спасибо, как спасибо, сказать. Спасибо. Все. Да, дорогой Владимир. Ну, а мы перед тем, как продолжить наше с вами путешествие, значит, в эту сторону, еще пару слов благодарности. Я бы хотел напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что в нашем славном городе есть такой центр. Центр называется Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин. Кстати, центр расположен в Бенсонхёрст, но приглашает всех, то есть они привозят со всех концов нашего большого города. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Друзья, это замечательный центр, я в нем бывал уже неоднократно, меня приглашали, я там выступал, я и участвовал в каких-то программах, которые сам центр готовил, это было здорово. И я рекомендую вам позвонить по этому номеру 718-928-7373, назначить встречу, какой-то выбрать день, возможно, с кем-то из своих знакомых, и провести там время. Работает в две смены, 5 дней в неделю, замечательные условия, вы при этом можете выбрать какие-то дни, если вы не все дни хотите, но поверьте, я говорил с теми, кто посещает данный центр, и они говорят, что мы вот это вот выходные пропускаем прям с грустью, потому что не едем в центр, там весело, там хорошо, там задорно, там полным-полно занятий каждый день. Ну и что может быть проще, если надо только набрать номер, и прям к дому вам приедет машина. Правда ведь? Это замечательно. Хорошо, ну и тогда уж продолжая наш эфир, я бы хотел еще пару работ успеть прочесть сейчас до перерыва. В частности, несколько работ Григория Абрамовича. Итак, в здоровом теле дух такой, что выпить надо бы с семьей. И Саше Штейну с Галей дать парочку медалей. Саше Штейну с Галей мы дадим медали, поверьте. Ну, сейчас немножко затруднено, но отправим. Я бы мог в тебя еще влюбиться, и это стоило бы того, а ты сказала, что девица, и мне не светит ничего. Я похудел в здоровом теле, еще теплился некий дух, а ты в шикарнейшем отеле обслуживала сразу двух. О, ужас, я не спал ночами, молился только на тебя, а о тебе в Ютубе знали. И там была порнозвезда. Не говорите мне сегодня, как важен нам здоровый дух. Пора скорее, права скорее моя сегодня, что нам важней в достатке нюх. Спасибо, спасибо, Григорий. Еще пару работ мы успеем. Итак, сейчас другая женщина со мной. Раскосая, веселая и сладкая, она согласна заскочить домой, узнав, что знаешь Мишу ты, брат Славса. С ней рядом так поет моя душа, с ней рядом дух мой в строчке воплотился. В ее здоровом теле красота, я чувствую, что заново родился. Спасибо, что упомянули меня, дорогой мой друг Григорий. Сыпется с деревьев пух, во дворе растет лопух, и в костре огонь потух, и не высказаться вслух. Я сосна чуть-чуть припух, раздавил ногой лопух, а в здоровом теле дух стал предметом мысли вслух. Рядом куры и петух, нет отбоя от старух, им плевать, что я пастух, важен им здоровый дух. В цирке клоун сделал круг, поднял планку выше двух, шест нашел и побежал. А он под куполом летал без страхующей петли. Я просил, не упади. А внизу его жена дух едва перевела. А шталмейстер крикнул вслух, у него здоровый дух. Ну и еще одно. В здоровом теле здоровый дух. Так было у меня когда-то. Сейчас я несколько припух, и нет пути идти обратно. Внимая трелем соловья, я чувствую в напевах прелесть. А вот петь не в силах я, при вздохе выпадает челюсть. Других проблем не перечесть, а из того, что мне по духу, к тому я не могу подсесть, подобляясь Винни-Пуху. Дорогие друзья, у нас на часах середина часа, 2 часа 30 минут, время прерваться на новости и рекламу. Оставайтесь с нами на волне 620М. После рекламы и новостей мы продолжим.
4: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Внутри Ирана, помимо внешнего военного конфликта, обостряется глубокий внутренний кризис. Согласно данным правозащитных организаций агентства Рейтер, так называемые отряды сопротивления провели серию скоординированных масштабных операций по всей стране, напрямую бросая вызов ужесточившейся кампании массовых казней со стороны правящего режима. Протесты вспыхнули и в студенческой среде. Иранские студенты и школьники вышли на улицы крупных городов, протестуя против новой дискриминационной образовательной политики властей, которая фактически милитаризует средние школы и выдавливает независимых профессоров из высших учебных заведений. Мощнейший удар стихии пришелся на столичный регион Японии. Сезонный тайфун Джангмик, шестой по счету в этом году, принес катастрофические проливные дожди в Токио и прилегающие префектуры. Ранее шторм обрушился на южную часть префектуры Вакаяма. Метеоагентство Японии было вынуждено объявить максимальный пятый уровень опасности из-за угрозы наводнений. Местные реки, включая Коза, вышли из берегов. В Токио парализовано движение скоростных поездов, отменены сотни авиарейсов. В то же время правительство Японии утвердило экстренный дополнительный бюджет в размере около 19,5 миллиардов долларов для борьбы с растущими ценами на энергоносители. На токийской бирже зафиксировано падение курса иены, которое на короткое время пробило психологический порог в 160 йен за 1 доллар США. Продолжается подведение итогов масштабных предварительных выборов праймерис, прошедших на западном побережье. Особое внимание политологов приковано к Калифорнии, где разворачивается жесткая борьба за кресло губернатора. По результатам подсчета более 60% избирательных бюллетеней уверенное лидерство захватил кандидат от республиканской партии Стив Хилтон, набирающий 28% голосов. На втором месте с минимальным отрывом идет представитель Демпартии Ксавьер Бессера, у которого 25%. Согласно калифорнийской избирательной системе, именно эта двойка лидеров сойдется в финальном противостоянии на всеобщих выборах в ноябре. Не менее драматично развиваются события на выборах мэра Лос-Анджелеса. Действующий мэр, демократка Карен Басс, лидирует, у нее 35% голосов после обработки 65% протоколов. Однако настоящей сенсацией стал результат ее ближайшего преследователя Спенсера Пратта, который неожиданно набрал 30% голосов и обеспечил себе выход во второй тур. Политические аналитики отмечают, что успех консервативных и независимых кандидатов в традиционно демократическом штате отражает усталость населения от высоких налогов и проблем с безопасностью.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business.

0: один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вроцлавского «Радио Ринг».
6: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Вроцлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Мы продолжаем программу. Тема у нас, как вы запомнили из первой части, была посвящена здоровью, здоровому духу, спорту или зарядке, как вам показалось в более лучшем варианте. В здоровом теле здоровый дух, а у меня комочки жира. И гордый взгляд давно потух, и миром стала мне квартира. Такой вот мой здоровый дух. И как мне мамочка сказала, пусть трижды ты, сынок, главбух, а похудеть бы не мешало. В здоровом теле здоровый дух, а у меня в ушах звенело, и чтоб не высказались вслух, я сразу принялся за дело. А было столько нескладух, напрочь забыл, что шел налево. А дамочка сказала вслух, что это все ей надоело. Ну и последняя из работ, в данном случае от Григория Абрамовича. «Любви все возрасты покорны, сказал не я, сказал поэт. А я, не будучи придворным, скажу, в том полной правды нет. Любовь приходит и уходит, и все зависит от того, насколько сами вы способны в себе поддерживать ее. Она вчера была красивой, чтобы об этом говорить, и это было главной силой, чтобы продолжать ее любить. В здоровом теле будет много, что вам понравится на дух, а возраст – это та основа, чтобы выбирать одну из двух». Спасибо. Еще один звонок. Пожалуйста, вам слово.
7: Здравствуйте, Миша, да? еще раз.
6: Да, Владимир, приветствую, пожалуйста.
7: Постараюсь быстренько, чтобы не задерживать, не тратить время. Ну, это спорт, зарядка, похудание, это все связано. Жена все твердит мне про похудение. Худые, мол, люди дольше живут. И у врачей такое же мнение. Сбросить для начала хотя бы один фунт. Решил я послушать и спортом заняться. В здоровом, мол, теле, здоровый, мол, дух. Жена так просила за себя меня взяться. Ах, берусь за себя, жене сказал вслух. Ведь это не сложно. Что делать, я знаю. Вставать буду рано, почти каждый день. А делать зарядку? Об этом мечтаю. В воде искупаться мне вовсе не лень. Еще в интернете смотрел упражнения, что укрепляет мышцы спины. Они помогают всем, без сомнения. Кроме того, бесплатные они. Еще там видел для похудания, советы мужик всем раздает. Он бескорыстно делится знанием. Что интересно, ему верит народ. Он всем

0: часто. 3 раза достаточно, верьте, друзья. 3 раза в неделю. Не то все напрасно, а по-другому худеть вам нельзя. А с мясом и рыбой быть аккуратно. В те дни, когда нет настоящей еды, без перца и соли, это понятно. 3 раза понюхать вы мясо должны. Без протеина жить невозможно. Запах поможет выжить, друзья. Кто доживет, вполне, блин, возможно, вы похудеете. Не узнает даже семья. Короче, прочел и расстроился очень. Подумал, и вот что решил. Зажарил я стейк из говядины сочной. И за здоровье 100 грамм я налил. Все.
1: Я поддерживаю, Владимир, ваш рецепт здоровья. Мясо и 100 грамм.
0: Я решил свою проблему, да. Свою проблему я решил.
1: Спасибо. Ну, коль уж так получилось, пару слов о протеине. Действительно, протеин – важная составляющая для любого рациона питания, потому что из белка как раз в организме он расщепляется на аминокислоты, из которых организм сам потом строит свои белки. То есть это и строительный материал для организма. Это и важно, и полезно в питании людей пожилого возраста, потому что это дает силы, дает возможности поддерживать свое состояние в бодром здравии. Ну и, конечно, при программах набора веса, я имею в виду те, кто занимается спортом ради мышц, тоже белок, важная составляющая. Мышцы терпят удары, терпят насилие, они разрушают свои связи, а потом становятся чуть больше, если правильное питание и белок потребляешь, то сама мышца, сами волокна становятся толще, отсюда прирост массы от работы. Ну и последнее, конечно, в программах коррекции веса. Белок, он не накапливается, нельзя наесться впрок, как жир откладывается и углеводы откладываются в глюкоген. Окей, но это не наша сегодняшняя тема, хотя тема невероятно интересна про белки и питание и все остальное. Мы продолжим пока в нашем стиле, в здоровом теле. Отто Заславский. В здоровом теле здоровый дух, но слишком часто одно из двух. Качаешь тело, ущербен мозг. Тщедушно тело, да мысли ввоз. Как, друзья, живете? Отвечаем всем. Света вместе с Отто у стола присев. Хоть хвалиться нечем, жаловаться грех. 90-летие встретив в декабре. Мы живем как можем, можем как живем. Строчки утром сложишь, а лекарства днем. Чай после обеда в стопке на десерт. Из аптек отведать докторов десерт. Хоумворк серьезный, тело и мозги. Лирика и проза, не видать низги. Я и так, и эдак, кульман, и рояль. Первому я предан, паш у короля. А второй десертом душу насладить. Клавиши по сердцу мягко походи. Тропкой от Шопена или Штраус вальс. Кульман массу терней, прозою припас. Так летели годы на двоих деля. Тем и этим горд я, что пришлось петлять. В здоровом теле здоровый дух, но слишком часто одно из двух. Качаешь тело, ущербен мозг, тщедушно тело, да мысли воз. Присесть с нагрузкой в 200 килограммов. Портовый грузчик, как интеллигент, ни разу в жизни надев пижамы с рукой похожей для других ноге. С могучим телом было все в порядке, ему подстать, пристроить нужный дух, чтобы обеспечить жесткость и достаток. Всегда найдется злая стая мух, с которыми прервусь, не продолжая. Радикулитчик знает, как аскет на твердом спать, когда спина зажата полезнее, чем в перине на доске. Однажды была его процентов 40, слегка промазал, может, 50, но духа предостаточно в моторе, да и мотор из духа сделан сам. Промчалось время, все вокруг стареет, но молодежь, как прежде, молода и продолжает песни те, что пелись родителями в давние года. На пляж явился весь в тщедушном теле, не ожидай, что встретишь интерес. Красоты упакованы под темя, имеют бесконечно малый вес. Тем паче, скрыты шляпою от солнца, мужик под шляпой, всем известно, что советуем. Спеши к воде, укройся, приятный выход, быстрый и простой. Правда, мысли те никто не видит, а ворочать языком работа жарко шибко. И не подходите с головы до ног, облиты потом. Обожая пляжную фигуру, для нее качки качают мышцы, чтобы дамы, пропустивши дуры, сплавали в восторгах красотищи. Посмотри, какой у парня бицепс, а спина шикарнейшая, дельта, бедра и икры, даже ягодицы, мне б воды холодной. Лучше б зельцер, сказочно. Сюда воды холодной, чтоб в запретную не вникнуть зону, дамы меж собой все что угодно, микрофоны без таких резонов. Мужики-глупцы, про то они в курсе, под гитару чудное мгновение, но бриллиант от Мерлин к Марусе в 100 раз ближе разных песнопений. И плевать они на все хотели, дух вторичен, плоть всегда первична, от такой мыслишки употеет грузчик дока, дока дел айтишных, грузчик дока... Дока дел айтишных. Вот и все. Про тело и здоровье, про мозги, и что лишь частичка тела. Наше тело, как зимою дровни, в них мозги конем запрячь хотелось. Что ж, замечательно. Спасибо. Есть у меня и музыкальный приветик от одной из моих любимых групп. Группа называется «Ума Турман», а песня называется «Теннис большой».

0: Итак, дорогие друзья, еще одна благодарность замечательной компании. Я бы сказал, что это агентство, которое предлагает работу тем, кто рассчитывает эту работу получить. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси и Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care. Более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительно бонусы. К зарплатам еще и бонусы. Предлагается целый ряд программ. Программа для тех, кто является ветераном, пережившим Холокост или ребенком войны. Программа, которая подразумевает до 24 часов помощи в течение суток. Позвоните, и вы можете оформить такую программу. Программа для тех, кто по состоянию здоровья не может себя обслуживать и должен находиться в нёрсинг-хом, но желает при этом оставаться дома. Называется 12 плюс 12. Позвоните, и вам помогут оформить документы на такую программу. 718-232-48-50. Программа краткосрочной помощи для тех, кто перенес инфаркт, инсульт, операцию какую-то, возможно, травму, аварию, и необходима помощь на какое-то ограниченное время. Такая программа есть. Позвоните в агентство Welcome Care, и вам помогут оформить документы. 718-232-48-50. Ну и программа для детей от мало до 18 лет. Если у ребенка есть Medicaid, то можно получить до 24 часов ухода, а если наблюдается отставание в развитии, то можно получить помощь специалистов, таких как логопед, массажист, физиотерапевт и другие специалисты, которые помогут развиваться и мелкой моторике, и выполнению домашних заданий, и прочим другим вещам, которые без сомнения невероятно важны для того, чтобы ребенок подогнал свою успеваемость и догнал своих сверстников. Телефон 718-232-4850. Звоните в агентство 718-232-4850. Подробности по телефону. Welcome Care, с нами как в семье. Друзья, мы продолжаем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Ну, здравствуйте. Лука. Призовна своя же, тогда, где скроется в море пляжи, подождут нас шхуны, в то время как заляжем мы в желтые дюны. На стека обдут легкие бризки занавески, и увижу твой дивный лик, и окна, карниз. У моря, у синего моря, где чайки кричат на просторе, ты пляж открытый для нас с тобой, и для нас поет прибой. Солнечный круг, небо вокруг, пляжи готовь с озером и с морем. В вузы войдешь, ручонки распахнешь, и поплывешь ты плейбоем. Роскошные ундины в бикини, ритмично покачивая бедрами, бредут по песку, разгоняя скучность и тоску. Детишки, Маша, замолчи! Детишки разноцветно одеты, играют в чехарду. Кто-то устроил красочными шариками зажженного пистолета по льву. Лопоухий спаниель бежит, охраняя детей. И такая вокруг нас летом карусель. Вот.
0: Спасибо, Людмила, спасибо. У вас работа, она такая, как последние новости отовсюду по кусочку. Ну, хорошо, ладно. В качестве иллюстрации, правда ведь, есть в газетах или жанр там какие-то моменты, где есть карикатурки, там какие-то цветные картинки, еще что-то. У нас сегодня о спорте и о лете. Давид Шмелькин, о спорт. О спорт ты мир. И мир тобою бредит. Быть выше, дальше, быть сильнее всех. И смысл жизни видеть лишь в победе, расплачивая жизнью за успех. Кто этого далек, понять не сможет. Ни взлетов, ни томления души. Еще важнее продать их подороже и в здравии олимп свой завершить. Кто спорта рыцарский не примерил латы, наверное, молодости не прожил своей. Быть первым среди равных и крылатых. И равным быть среди своих друзей. Замечательно, дорогой наш Давид Шмелькин. Спасибо вам, что вы продолжаете творить. Юлий Веледницкий. Чтобы здоровье содержать в порядке, чтобы свое здоровье содержать в порядке, не отдать досрочно Богу душу. С утра иду я на прогулку и делаю зарядку. Не забываю обливаться я холодным душем. Две пачки сигарет в день смолит мой сосед. На днях отметил свои он 90 лет. Живет, как оказалось, без всяких физкультур, прогулок долгих и водных процедур. Смолит, конечно же, смолит мой сосед, но смолит по рифме не подходит. По песне стиха не подходит, поэтому я чуть-чуть изменил ударение, хотя вот оно и неправильно прозвучало. И еще одно. Спорт Тиджи. Это от него я сейчас нашел. Спорт учит жить и улыбаться сквозь боль. Кто на свете не мечтал, стану я спортсменом. Как Кличко или Надал, это для примера. Я однажды утром встал, 300 метров пробежал, шум в ушах и не вдохнуть, камень будто бы на грудь, а потом зашел в спортзал. Там народ потел, стонал, словно девочки на корте. Не мой спорт, а ну их к черту. Я ж не враг себе сознаться, так недолго и сломаться, и мне в тягость этот труд не созрел, пусть подождут. Как-то ближе бадминтон, я включил магнитофон, вот Высоцкий, вот дает, сколько лет, а стих живет. Бокс и штанга, и пробег, без него скучнее всех. И пошел я на бордвок, там соревнования, поедание хот-дог. В этом спорте я знаток, так нашел призвание. Тренируюсь каждый день, лопаю хот-доги. Как намаемся на бикрень, как наемся на бикрень, стал мне, говорят, спортсмен, бить рекорд готовя. Ну, вот такие работы, такие ваши впечатления о спорте, о здоровье, о состоянии и о духе. А фраза нам эта была хорошо известна, а тема, которую я вам придумал к нашей следующей встрече, она практически сегодня прозвучала. Но я дам еще одну работу, которую я пока не поставил, называется «На летний вечер Александр Штейн». Он всегда так скоротечен, как свидание с девчонкой. Этот кроткий летний вечер над извилистой речонкой. По течению льется песня, расслабляется природа. Только вечер малость тесен от избытка кислорода. В речку падает комета. Мне б желание загадать, чтоб июньский вечер этот многократно повторять. До рассвета полминуты. Дятел отстучал токату. Так спокойно и уютно пахнет кашкою и мятой. В речке лунная дорожка. При рассвете мягко тает. Одиноко мне немножко. Той девчонки не хватает. Здорово, дорогие друзья. Что ж, тема домашнего задания, она посвящена 80-летию президента. И не на каждом дне рождения мы с вами принимаем участие. 14 июня, Трампу 80. Я не думаю, что надо делать что-то политичное, но мы имеем право что-то рассказать смешное, а может быть серьезное. Такое, как получится у нас, друзья, в следующую нашу встречу, в следующую нашу среду, 10 июня, жду вас в это же время на нашей волне. Надо говорить, но только в стихах. Можно петь о Трампе, как получится. Happy birthday, мистер президент, да? Как-то так. Спасибо Павлу Куклину. До встречи в эфире завтра. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Ваш Михаил Брославский. Пока-пока.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

солнцем июльским согрета. Покуда со мной, вы клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя Вани, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной, вы клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь. Ай, женюсь.
1: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа исследователей выяснила, что шимпанзе и бонобо организуют свои социальные связи по принципу, напоминающему человеческие дружеские круги. Как и люди, человекообразные обезьяны уделяют большую часть внимания небольшому числу близких партнеров, одновременно поддерживая менее тесные отношения с более широким кругом сородичей. Подобная многоуровневая структура напоминает организацию социальных сетей у людей. В крупных группах приматы становятся более избирательными в выборе партнеров для общения. Аналогичная закономерность ранее была обнаружена и у человека. При этом между двумя видами человекообразных обезьян выявились заметные различия. Бонобо распределяли свое внимание более равномерно между членами группы, формируя более эгалитарную социальную структуру. Шимпанзе концентрировали усилия на небольшом числе наиболее близких партнеров. Ученые также обнаружили возрастные изменения в социальных связях. По мере старения шимпанзе начинают уделять внимание все меньшему числу особей, предпочитая поддерживать тесные отношения только с наиболее значимыми партнерами. У бонобо подобного сужения круга общения не наблюдалось. Результаты указывают на существование общих эволюционных принципов организации социальных связей у человека и других приматов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
13: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств. Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
14: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Иранские переговорщики приостановят обмен сообщениями с представителями США в связи с ударами Израиля по Ливану. При этом Иран действительно готов подписать мирное соглашение с США, так заявил президент Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Заявление Трампа о легких победах в секторе Газа – Иране и переговорах по Украине столкнулись с суровой реальностью, и поэтому его президентство зашло в тупик. Об этом пишет газета New York Times. Великобритания запретила въезд двум американским антиизраильским интернет-инфлюенсерам. Винодельня Republican Red Winery из США выпускает вина, посвященные президенту Дональду Трампу. Однако три связанных с Трампом компании подали в ведомство по патентным и товарным знакам США ходатайство об аннулировании товарного знака 4547 Republican Red Special Edition. Крупнейший застройщик США Тейлор Моррисон стал первым многомиллиардным приобретением Бершин Хаттавей с тех пор, как Грег Абель стал генеральным директором холдинга, заменив на этом посту Уоррена Баффета. Семья легендарного канадского хоккеиста Клода Лемье, покончившего с собой 28 мая в возрасте 60 лет, приняла решение пожертвовать его мозг, расположенному в Бостонском университете, Центру исследований хронической травматической энцефалопатии. Организация Greater Palm Springs Pride устроила в центре Palm Springs массовый сбор двойников Мэрилин Монро, приуроченный к столетию со дня рождения легендарной актрисы. 1 июня 1926 года родилась Мэрилин Монро 100 лет назад. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Иранские переговорщики приостановят обмен сообщениями с представителями США, сообщают наши СМИ, ссылаясь на государственное иранское агентство ТАСНИМ. Это решение, как утверждается в сообщении, принято в связи с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты ливанской террористической группировки Хизбаллы. В Иране отметили, что Ливан входил в число условий перемирия с Соединенными Штатами, но боевые действия продолжаются, как отмечено, на всех фронтах. Тегеран также собирается полностью заблокировать проход через Ормузский пролив и, как сказано, активировать другие фронты, в том числе Баб-эль-Мандебский пролив. Иран и США договорились о перемирии, напомню, в начале апреля. Через несколько недель режим прекращения огня расширили на Израиль и Ливан. Несмотря на перемирие, стороны продолжают обмениваться ударами. Так, в конце мая Соединенные Штаты нанесли новые, как было сказано, оборонительные удары по Ирану. Тегеран в ответ заявил, что атаковал американскую авиабазу. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал расширить наземную операцию в Ливане и наносить удары по южным пригородам Бейрута, в том числе в Дахие, оплоту Хизбаллы. Это решение, как утверждается, приняли после того, как ливанская группировка усилила атаки по северным районам Израиля. В Иране заявили, что рассматривают действия Израиля как нарушение перемирия и пригрозили последствиями. Иран и Соединенные Штаты пока не могут договориться о завершении войны, и, как ожидается, удары Израиля по Ливану еще больше заморозят переговоры. Я напомню, что в начале марта Израиль начал операцию в Ливане в ответ на удары Хизбаллы по территории страны, и в апреле стороны возобновили переговоры и пришли к соглашению о перемирии. Впервые 10-дневный режим прекращения огня был установлен 16 апреля. С тех пор он неоднократно продлевался. Последний раз это произошло 15 мая. Тогда Израиль и Ливан договорились приостановить атаки на 45 дней. Несмотря на то, что стороны в целом снизили интенсивность ударов, атаки не прекратились. Армия обороны Израиля периодически отчитывалась о поражении целей Хизбаллы в Ливане, а в начале мая заявила об уничтожении командира спецподразделения движения Малека Балута и его заместителя в Бейруте. 24 мая начальник генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эйяль Замир рассказал, что утвердил планы продолжения боевых действий против шиитского движения. 31 мая министр обороны Израиля Израиль Кац также сообщил, что по указанию премьер-министра Израиля Нетаньяху Цахаль расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бафор. Глава военного ведомства страны добавил, что армия обороны Израиля полна решимости, как он отметил, сокрушить мощь Хизбаллы, чтобы обеспечить безопасность жителей Севера. Кроме этого, ливанское агентство NNA передавало, что 31 мая израильские военные нанесли удар по городу Тир в южной части Ливана. Снаряд попал по территории, прилегающей к больнице. В результате атаки, как сообщает ливанское агентство, можно ему верить или нет, это другой вопрос, как минимум 13 сотрудников клиники получили ранения, а само здание получило серьезные повреждения. Цитирую, после неоднократных нарушений перемирия со стороны Ливана, террористическая группировка Хизбалла и ударов по нашим городам и гражданам, я и министр обороны Кац приказали армии обороны Израиля нанести удары по террористическим целям в квартале Дахия в Бейруте, так заявил израильский премьер Нетаньяху 1 июня. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что заявление Нетаньяху об ударах по Бейруту побудило тысячи жителей ливанской столицы покинуть свои дома, что спровоцировало пробки на дорогах. Ну а 26 мая, накануне, журналист портала «Экшес» Барак Равид со ссылкой на источник писал, что Вашингтон готов поддержать удары Израиля по Ливану в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Хизбалла проигнорировала неоднократные просьбы прекратить огонь по Израилю, включая недавний ультиматум. Но никто не ожидает, что Израиль будет пассивно реагировать на нападения на свои силы и гражданское население, так заявил собеседник Равида. По словам источника, 17 апреля Хизбалла запустила более 1000 беспилотников и 700 ракет с целью сорвать переговоры между Израилем и Ливаном. И Хизбалла несет полную ответственность за нарушение перемирия. 1 июня издание Jerusalem Post сообщило, что Израиль действительно обратился к Соединенным Штатам с просьбой одобрить расширение действий своей армии в Ливане. Что ответил на эту просьбу Вашингтон, неизвестно. При этом Барак Равид на фоне активизации боевых действий рассказал, что госсекретарь Марко Рубио предложил премьер-министру Израиля Израиля Нетаньяху и президенту Ливана Джозефу Ауну новую инициативу о прекращении огня. Цитируя, для продвижения этих переговоров Соединенные Штаты предложили, чтобы в качестве первого шага Хизбалла прекратила все атаки на Израиль. Взамен Израиль воздержится от эскалации конфликта в Бейруте, добавил журналист. По словам источника Равида, лидер Ливана попытался продвинуть эту инициативу, однако ответ председателя ливанского парламента Наби Хабери был, как сказано, уклончивым и разочаровывающим. Иран действительно готов подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент Трамп на своей странице в соцсети Truth Social 1 июня. По словам президента, договор будет соответствовать интересам Соединенных Штатов. Иран на самом деле хочет заключить сделку, я цитирую, и она будет выгодна для США и для тех, кто с нами, так написал глава Белого дома. До этого Трамп подверг критике, как он, естественно, отмечает это обычно, фейковый телеканал CNN, в очередной раз заявивший, что сделка с Ираном по ядерной программе якобы вообще не касается ядерной темы. И Трамп заявил, что в мирных предложениях четко и развернуто сказано, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия. 31 мая газета «Нью-Йорк Таймс», сославшись на источники, сообщила, что Трамп ужесточил условия потенциальной сделки с Ираном по урегулированию конфликта. Неизвестно, какие именно пункты были пересмотрены американским лидером, но опрошенные журналисты и чиновники рассказали, что Трампа беспокоили ряд положений договора, предусматривающих разморозку активов Тегерана. При этом заявление президента Дональда Трампа о легких победах, легкие победы в кавычках, в секторе Газа, Иране и переговорах по Украине столкнулись с суровой реальностью. И поэтому его президентство зашло в тупик, так считает газета «Нью-Йорк Таймс». Издание называет неудачи Трампа в завершении конфликтов неизбежным результатом. В общем-то, конфликты не завершены. Трамп неоднократно говорил о том, что завершены, не завершены, но опять-таки это его риторика, но на самом деле, как мы видим, и в Газе, и в Иране, и в Украине конфликты продолжаются. Но газета пишет, «Нью-Йорк Таймс», она называет неудачу уже в завершении конфликтов неизбежным результатом того, что президент, как пишет издание, с огромными амбициями столкнулся с непреодолимыми препятствиями глобальной реальности. Также некоторые эксперты говорят о том, что отсутствие успеха связано с тем, что США могут лучше всего уничтожать объекты с воздуха, а хуже всего контролировать политические события в Иране, России, палестинской автономии или в Украине. Внешняя политика, как правило, это долгое и сложное дело. Я цитирую, Трамп не первый президент, который предлагает быстрые и простые решения сложных и затяжных международных проблем. Тем не менее, зачастую именно последовательное управление и доведение дел до конца имеют решающее значение, а не громкие эффективные заявления. Так сказал исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн. Также издание со ссылкой на источники написало, что в урегулировании конфликта в Украине главная ошибка американских переговорщиков стала опора на эпизодические телефонные звонки и встречи, без ежедневного взаимодействия со сторонами, то, что хотела бы Россия. В мае госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в бесконечных встречах по Украине, однако готов помогать в урегулировании. Великобритания запретила въезд двум американским антиизраильским интернет-инфлюенсерам, основателю канала The Young Turks, Дженку Уйгуру и его племяннику-стримеру Хасану Пайкеру. МВД Великобритании отменило их электронные разрешения на въезд перед запланированным участием на этой неделе в фестивале SXSW London, европейской версии известного американского форума технологий, музыки и культуры. Решение в отношении уйгура было обосновано тем, что его присутствие в стране, как отмечено, может способствовать разжиганию антисемитизма из-за его высказываний после 7 октября 2023 года. И Британия решили антисемита Дженка Уйгура в страну не пускать. Ну и Пайкер также сообщил, что его разрешение на въезд было аннулировано аналогичным образом. Еще один антисемит, ну вот этого двое, не были пропущены в Великобританию. Винодельня Republican Red Winery из США выпускает вина, посвященные президенту Трампу. На этикетке помещены высказывания самого Трампа, однако компании, связанные с президентом США, пытаются аннулировать товарные знаки винодельни. Владелец винодельни Пол Джонсон открыто говорит о том, что является республиканцем и поддерживает политику действующего президента США. Джонсон выпустил вина, на этикетку которых поместил фразы Трампа «Drill Baby Drill» и «Drain the Swamp», а также вино под названием 4547 Republican Red Special Edition. 45 из 47 – это порядковые номера президента Трампа, две его каденции, 45-й и 47-й президент. Ну, эти цифры вот отсылают к тому, что Трамп является одновременно и 45-м, и 47-м президентом США. И по данным СМИ, три связанные с Трампом компании DTTM Operations, Trump Wine Marks LLC и CIC Operations подали в ведомство по патентам и товарным знакам США ходатайство об аннулировании товарного знака 4547 Republican Red Special Edition. В заявлении сказано, что товарный знак Джонсона может создать ложное впечатление о связи с Трампом, который, как известно, воздерживается от употребления алкоголя. В ходатайстве также утверждается, что этикетка может ввести потребителей в заблуждение, ложно создавая впечатление, будто Трамп одобрил это вино или был с ним связан. Наш Пино Нуар 4547 – это мощный знак стойкости, наследия и смелого возвращения лидера, который никогда не переставал бороться за Америку, сказано в описании вина на сайте винодельни. Это вино, посвященное Дональду Джи Трампу, как 45-му и 47-му президенту, отдает дань уважения наследию, сформированному мужеством и убежденностью. Конец цитаты. Несмотря на свою однозначную позицию по отношению к алкоголю, в собственности Трампа есть винодельня Trump Winery. Она расположена в Вирджинии, управляет поместьем сын президента Эрик Трамп. В январе 2025 года к инаугурации Трампа винодельня выпустила особую серию игристого. Она называлась Presidential Reserve Inaugural Edition. Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway BRK договорился о покупке одного из крупнейших застройщиков США Тейлор Моррисон за 6 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщает Reuters и ряд других СМИ. Это позволит холдингу расширить свой бизнес в сфере жилищного строительства. Агентство уточняет, что Тейлор Моррисон стала первым многомиллиардным приобретением Berkshire Hathaway с тех пор, как Грег Абель стал генеральным директором холдинга, заменив на этом посту самого основателя компании Уоррена Баффета. Последний раз подобную сделку холдинг заключал еще при Баффете. В октябре 2025 года он приобрел нефтехимическое подразделение OxyChem американской нефтяной компании Occidental Petroleum за 9 миллиардов 700 миллионов долларов. Сделка была закрыта 2 января этого года. До этого Баффет долгое время воздерживался от крупных приобретений. Между тем, по итогам первого квартала 2026 года, денежная подушка холдинга в очередной раз обновила рекорд, достигнув 397 миллиардов 400 миллионов долларов. В конце декабря 2025 года Уоррен Баффет покинул пост генерального директора американского холдинга Berkshire Hathaway. С 1 января его сменил Грег Абель, который до этого был вице-председателем Berkshire Hathaway и гендиректором Berkshire Hathaway Energy. Баффет остался председателем совета директоров Berkshire Hathaway. Компания выкупит одну акцию Тейлор Моррисон за $72.5. Это на 24% выше цены закрытия на торгах 29 мая на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE. В понедельник 1 июня бумаги девелопера на премаркете подскочили более чем на 20% после новостей о сделке. На пике они прибавляли 23,9% до $72.48 за акцию. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2026 года, если ее одобрят акционеры и регулирующие органы. А действующий генеральный директор Тейлор Моррисон Шерил Палмер останется на этом посту. В результате поглощения стоимость застройщика составит $8.5 миллиардов. Berkshire уже принадлежит компания Clayton Homes,
7: занимающаяся производством сборных домов, среди других дочерних компаний Berkshire, компании по производству строительных материалов, таких как Acme Brick, Benjamin Moore и Jones Manville, а также одно из крупнейших агентств недвижимости в США. Абель заявил, что Berkshire Hathaway планирует объединить операции по строительству домов в единую платформу, чтобы упростить покупку жилья для американцев. Объединение с Berkshire позволит компании масштабировать собственную платформу способами, которые ранее были для нее недоступны. Аналитик Майк Даль считает, что эта сделка особенно примечательна с учетом участия такого крупного холдинга, как Berkshire Hathaway. Однако она показывает, что более крупные компании продолжают скупать мелкие строительные фирмы, и теперь этот процесс пойдет еще быстрее, добавил эксперт. Berkshire Hathaway – американская холдинговая компания, крупнейший акционер, который миллиардер Уоррен Баффет. Она была основана в 1955 году. Штаб-квартира располагается в городе Омаха в Соединенных Штатах. Но помимо инвестиций в различные компании, холдинг управляет множеством купленных дочерних предприятий разной отраслевой направленности. Среди его активов страховая компания Гейка, сеть железных дорог BNSF, Berkshire Hathaway Energy, производитель кроссовок Brooks, сеть кафе Dairy Queen и другие. Рыночная стоимость Berkshire Hathaway, по данным на 1 июня, составляет 1 триллион 30 миллиардов долларов. Семья легендарного канадского хоккеиста Клода Лемье, покончившего с собой 28 мая в возрасте 60 лет, приняла решение пожертвовать его мозг расположенному в Бостонском университете Центру исследований хронической травматической энцефалопатии. После окончания карьеры, цитирую, Клод посвятил свою жизнь помощи следующему поколению. Мы надеемся, что исследование, с которым будет связано его имя, позволит лучше понять природу заболевания, окажется действие честному обсуждению проблемы и обеспечит лучшую защиту спортсменов и их близких, так говорится в заявлении семьи Клода Лемье. Хроническая травматическая энцефалопатия – это редкое заболевание мозга, от которого страдают атлеты, занимающиеся единоборствами и контактными видами спорта, в том числе хоккеисты. Вот энцефалопатия хроническая травматическая была выявлена и у Клода Лемье. Его причиной становятся множественные травмы головы. Одно из проявлений болезни как раз суицидальные мысли. Напомню, что Лемье покончил жизнь собой в возрасте 60 лет несколько дней назад, 28 мая. Лемье – четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и один из 9 хоккеистов, выигрывавший этот трофей с 3 разными клубами. Он становился обладателем Кубка Стэнли с Монреаль Канадиенс, Нью-Джерси Дэвилс дважды и Колорадо Эваланж. В 1995 году Клод Лемье был признан самым ценным игроком плей-офф. Клод был известен крайне жестким и очень агрессивным стилем игры, часто за гранью фола. Его силовой прием против Криса Дрейпера в 1996 году дал старт непримиримому соперничеству Колорадо Эваланж и Детройт Ред Уинкс, ставшим одним из самых ярких в истории НХЛ. 30 мая организация Greater Palm Springs Pride устроила в центре Palm Springs массовый сбор двойников Мэрилин Монро, приуроченный к столетию со дня рождения легендарной актрисы. Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года. Изначально организаторы рассчитывали собрать около 500 участников, однако мероприятие превзошло ожидания и установило новый мировой рекорд Гиннесса. В акции приняли участие 1037 человек в образе Мэрилин Монро. Предыдущий рекорд, 254 двойника, был зафиксирован в австралийском Брайтоне в 2020 году. В нынешней акции участвовали как женщины, так и мужчины. Чтобы полностью воссоздать знаменитый стиль голливудской звезды, участники, оплатившие регистрационный взнос в $75, получили белое платье из фильма «Семь лет желания», платиновый парик, солнцезащитные очки в стиле Cat Eye и бокал для мартини. Мероприятие прошло возле знаменитой 8-метровой статуи «Вечная Мэрилин». Организаторы отмечали, что для официальной фиксации рекорда использовались современные технологии. каждый участник должен был отсканировать QR-код, подтверждающий его присутствие на площадке. Рекордная акция стала частью масштабных праздничных мероприятий, посвященных мировой звезде, ее столетию. Мэрилин Монро спустя и десятилетия остается одной из самых узнаваемых икон Голливуда.
14: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
8: Мы любим Нью-Йорк.
15: Дэвид Зон, радио. I like New York
8: in June. Новости на
15: Дэвид Зон, радио.
8: Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Китайские исследователи обнаружили, что интервальное ограничение калорий помогает не только снижать вес, но и изменяет работу мозга и состав кишечной микрофлоры. По мнению ученых, успешное похудение может быть связано с перестройкой так называемой оси кишечник-мозг, которая влияет на аппетит, пищевое поведение и чувство голода. Ожирением сегодня страдает более миллиарда человек во всем мире. Несмотря на распространенность проблемы, снижение веса остается сложной задачей, поскольку аппетит и обмен веществ регулируются множеством факторов, включая гормоны, кишечные бактерии и активность мозга. У добровольцев уменьшились объем талии, количество жировой ткани, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также улучшились показатели работы печени. Сканирование мозга показало снижение активности в нескольких областях, связанных с аппетитом, системой вознаграждения и пищевыми привычками. По мнению исследователей, именно такие изменения могут влиять на тягу к еде и способность контролировать пищевое поведение во время похудения. Одновременно ученые зафиксировали значительные изменения в составе кишечной микрофлоры. По словам авторов работы, следующий шаг – выяснить, какие именно кишечные бактерии и области мозга играют ключевую роль в успешном снижении веса и поддержании его результатов в долгосрочной перспективе.
8: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Информационное вещание в эфире. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В воскресенье по 5-й авеню в Нью-Йорке прошел парад в честь Дня Израиля. Крупнейшее в мире уличное шествие в поддержку еврейского государства, которое проводится без перерыва с 1964 года. В этом году к маршу присоединились губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, бывшие мэры города Эрик Адамс и Майкл Блумберг, а почетным гранд-маршалом колонны стала комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. Впервые за всю историю парада израильскую делегацию возглавил лично спикер Кнессета Амир Охана. А вот действующий мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани на парад не приехал и стал первым градоначальником, пропустившим это шествие за все 60 с лишним лет его существования. Сегодня добавим праздника в наш первоиюнский эфир и посмотрим лучшие моменты этого парада прямо сейчас. За свою долгую историю этот парад сменил несколько названий.

И каждая из них отражает определенную эпоху. Изначально его знали как «Салют Израилю». Под этим именем он шел несколько десятилетий и успел стать одной из визитных карточек еврейского Нью-Йорка. В 2011 году организаторы провели ребрендинг. Парад получил новое имя – «Праздный Израиль». Смысл оставался прежним, но акцент сместился от формального салюта к идее общего праздника, открытого для всех. А в последние годы за событием закрепилось еще одно, более лаконичное название – «День Израиля на Пятой», подчеркивающее ту самую улицу, без которой парад уже невозможно представить. Эти переименования не просто маркетинг, они показывают, как менялось самоощущение американских евреев и их отношение к Израилю. Историки давно называют этот парад своеобразным барометром общины, потому кто и под какими лозунгами выходит на авеню, можно понять, чем живет еврейская Америка в конкретный год. Менялись темы, менялись акценты, но неизменным оставалось одно – желание публично, открыто и без страха пройти по главной улице крупнейшего города страны. Сегодня, под каким бы именем ни шел парад, он остается, по оценке самих организаторов, крупнейшим в мире собранием в поддержку Израиля. А вот истоки этого парада уходят в 1964 год, в скромное школьное шествие, которое тогда мало кто принял бы за зарождение всемирной традиции. Группа учеников Манхэттенской дневной школы прошла вместе со своим директором от здания школы к одному из театров на Бродвее, неся в руках израильский флаг. Это было время, когда государству Израиль не исполнилось еще и 20 лет, и американская еврейская община искала собственную форму, чтобы публично заявить о связи с молодой страной. Уже на следующий год, в 1965-м, шествие обрело по-настоящему городской размах. Тысячи людей вышли на улицы, и именно тогда определился маршрут, который станет фирменным на десятилетия вперед. По 5-й авеню, главной парадной артерии Нью-Йорка, где традиционно проходят шествия всех крупных общин города. Первоначально организаторы и израильское консульство даже спорили о маршруте. Были опасения, что людей придет слишком мало, и они не заполнят всю авеню. Эти опасения не оправдались. С самого начала парад задумывался не как политическая акция, а как праздник, демонстрация гордости, культуры и солидарности. Со временем к школьникам присоединились синагоги, общинные организации, оркестры и платформы. То, что родилось как молодежный салют Израилю, превратилось в ежегодное событие, за которым следят далеко за пределами Нью-Йорка. И вот уже более 6 десятилетий в конце весны 5-я авеню окрашивается в бело-голубые цвета, те же, что и на государственном флаге Израиля. Конечно, 5-я авеню для Нью-Йорка – это не просто улица, а парадная сцена всего города. Именно здесь проходят шествия крупнейших общин. Ирландцы устраивают здесь парад в День Святого Патрика, итальянцы в честь Колумба, а пуэрториканцы – свой национальный парад. Оказаться на 5-й авеню означало для общины признание ее места в жизни города. Поэтому, когда в 1960-е годы организаторы выбирали маршрут, для них было принципиально важно пойти именно здесь, наравне с другими. Существует красивая легенда о том, как окончательно решился вопрос с маршрутом, будто бы стихийное скопление людей на 5-й авеню по другому поводу убедило устроителей, что именно эта улица способна вместить толпу. Документальных подтверждений этой истории нет, но выбор оказался безошибочным. Сегодня колонна движется по 5-й авеню вверх, по верхней части Мидтауна и Upper East Side, мимо фешенебельных кварталов, музеев и парков. Весь маршрут пешком занимает меньше часа, но участников так много, что само шествие растягивается на несколько часов. Вдоль авеню выстраиваются зрители, и сам факт, что бело-голубые флаги проходят по самой престижной улице Манхэттена, имеет глубокий символический смысл. Это публичное, заметное, не спрятанное присутствие. Именно то, ради чего парад когда-то и задумывался.
Одна из самых заметных деталей нынешнего парада – присутствие сразу двух бывших мэров Нью-Йорка. По Пятой авеню прошел Эрик Адамс, возглавлявший город до недавнего времени. Рядом с ним шла большая группа израильских официальных лиц. Адамс заявил, что хочет послать городу ясный сигнал, что антисемитизму нет места ни в Нью-Йорке, ни в стране. В колонне был замечен и Майкл Блумберг, мэр, руководивший городом на протяжении 12 лет в начале 2000-х. Он прошел рядом с гранд-маршалом парада Джессикой Тиш. Присутствие сразу двух экс-градоначальников придало шествию особый вес. Ведь на протяжении десятилетий участие мэра в этом параде считалось чем-то само собой разумеющимся. И именно этот контраст стал главным политическим сюжетом года. Десятилетиями действующий мэр Нью-Йорка не просто приходил на парад, но нередко выступал его почетным гранд-маршалом. Для городских политиков это был обязательный пункт – возможность подтвердить связь города с одной из крупнейших еврейских общин мира. Поэтому отсутствие нынешнего мэра, при том, что его предшественники пришли, бросилось в глаза буквально всем – и зрителям, и участникам, и журналистам, конечно. Когда бывшие руководители города идут по авеню, а действующий нет, это само по себе становится высказыванием. Ну а чтобы понять значение этого события, достаточно несколько цифр. Организаторы называют парад крупнейшим в мире собранием в поддержку Израиля, и это не преувеличение. В разные годы по Пятой авеню проходили десятки тысяч участников. Школы, общинные группы, оркестры, делегации. А число зрителей вдоль маршрута в отдельные годы приближалось к миллиону человек. Колонны формируются заранее. У каждой группы свое место, свой порядок выхода. Участвуют ученики государственных и частных школ, прихожане, синагог, сотрудники компаний, как еврейских, так и нет, благотворительные и общественные организации. Рядом с ними идут израильские официальные лица, общинные лидеры, музыкальные коллективы и платформы, оформленные по теме года. Этот год не стал исключением. Наоборот, организаторы заранее говорили об ожидаемой рекордной явке. И, по сообщениям, ожидания оправдались. На Пятую авеню вышли десятки тысяч человек. Что особенно показательно, часть участников призналась, что пришла именно в этом году специально, чтобы поддержать парад. Масштаб шествия делает его не просто городским мероприятием, а событием национального и международного значения, за которым следят в Израиле и в еврейских общинах по всему миру. Нынешний парад проходит на особом фоне, в условиях заметного роста антисемитских инцидентов в Нью-Йорке и в целом по стране. Именно этот контекст во многом определил и атмосферу шествия, и масштаб мер безопасности, и сам тон высказываний участников. Многие из тех, кто вышел на Пятую авеню, прямо говорили, что пришли именно поэтому, чтобы публично, не таясь, заявить о своей идентичности и поддержке Израиля в момент, когда это требует определенной смелости. Кто-то вспоминал тревожные события в других городах, кто-то говорил о том, что не хочет уступать страху. Для части участников парад стал актом сопротивления, спокойного, мирного, но твердого. И эту же тему поднимали и политики. Губернатор штата, обращаясь к собравшимся, говорила о том, что ненависть против одних – это ненависть против всех, и обещала не мириться с ним. Бывший мэр города заявил, что хочет послать ясный сигнал – антисемитизму нет места в Нью-Йорке. В этих словах суть момента. Парад, который десятилетиями был прежде всего праздником, в нынешних условиях приобрел дополнительное измерение, стал еще и демонстрацией стойкости общины, которая отказывается прятаться, несмотря на тревожную обстановку вокруг. Один из самых ярких элементов парада – его звук. По Пятой авеню движутся марширующие оркестры, и для многих зрителей именно музыка создает ту самую праздничную атмосферу. Барабаны, духовые, слаженный шаг – все это превращает шествие в настоящее представление под открытым небом. Но мало кто знает, что музыкальная часть парада – это еще и официальное соревнование. Марширующие оркестры –
участвует в конкурсе. Каждый коллектив несет собственный баннер с названием и получает оценку от профессионального жюри, признанного на национальном уровне. Так что для музыкантов проход по Пятой авеню – это не только честь, но и состязание, к которому готовятся заранее. Помимо оркестров, по авеню движутся танцевальные коллективы, фольклорные группы, исполнители израильских и еврейских песен. Музыкальный репертуар обычно сочетает традиционные мелодии и современные композиции, от классических народных напевов до популярных израильских хитов. Для зрителей это возможность услышать живую музыкальную культуру, которая объединяет поколения. На тротуарах рядом стоят и пожилые люди, помнящие первые парады, и дети, для которых все это в новинку. Музыка здесь работает как мост между странами, между поколениями, между теми, кто марширует, и теми, кто пришел посмотреть. В последние годы в облике парада появилась тема, которой раньше не было – тема памяти и заложников. На прежних шествиях участники несли изображения людей, удерживаемых в заложниках, фотографии с их именами и лицами. Это придало празднику дополнительное, гораздо более серьезное измерение. Парад, который десятилетиями был прежде всего радостным и праздничным, в нынешний период истории стал еще и пространством памяти. Рядом с музыкой и танцами появились моменты тишины и сосредоточенности, напоминание о том, что у праздника есть и оборотная, трагическая сторона. Для многих участников именно это сочетание радости и скорби, гордости и боли наиболее точно отражает нынешнее состояние общины. Такое соседство не случайно. Организаторы и участники не раз говорили, что не хотят отделять праздник от реальности, что подлинная солидарность означает помнить обо всех, в том числе о тех, кого нет рядом. Поэтому портреты, имена, плакаты становятся частью шествия наравне с флагами и оркестром. Это превращает парад из чисто торжественного мероприятия в нечто более глубокое. Публичный акт и празднования, и памяти одновременно. И для зрителей вдоль авеню эти образы нередко становятся самым сильным впечатлением всего дня. И, наконец, сам воздух этого дня, атмосфера на тротуарах Пятой авеню. Парад делают не только те, кто идет в колонне, но и те, кто пришел на него посмотреть. Вдоль маршрута собираются зрители всех возрастов с плакатами, флагами в бело-голубых цветах. Для многих это семейный выход, который ждут весь год. В этом году настроение было особенным. С одной стороны, праздник, музыка, гордость, радость встречи. С другой, ощущение момента. Усиленная охрана, разговоры о безопасности, обсуждение отсутствия мэра. Зрители охотно делились мыслями. Кто-то говорил, что, хотя и не разделяет позицию городского руководства, уважает право человека не приходить. Кто-то признавался, что пришел именно в этом году специально, чтобы поддержать парад. А кто-то прямо заявлял, чем заметнее становятся попытки приуменьшить значение шествия, тем больше людей выходит на улицу. И это правда. В итоге сложилась картина, в которой соединилась, казалось бы, несоединимая. Праздничная легкость и серьезность момента. Музыка и тревога, традиция и политические споры. Но главным впечатлением для большинства осталось все же ощущение единства. Десятки тысяч людей, прошедших и собравшихся вместе на главной улице крупнейшего города страны. И именно это ощущение, то, что ты не один, что вокруг тысячи единомышленников, участники чаще всего и называли, когда их спрашивали, зачем они пришли. И на этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: слушай старое.
1: Луна, луна, наполетана.
0: Слушай новое. Слушай лучшее.
2: Our honeymoon is over, and the best days of our love.
0: На Дэвидсон радио.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп объявил о назначении Билла Пулте исполняющим обязанности директора национальной разведки. 38-летний Пулте возглавляет Федеральное агентство по жилищному финансированию и не имеет никакого опыта в разведке. Напомню, он направлял в Департамент юстиции материалы с обвинениями в ипотечном мошенничестве против ряда антитрампистов, в том числе генпрокурора Нью-Йорка Летиши Джеймс и сенатора Адама Шифа. Пулте сменит Тулси Габбард, объявившую об отставке в конце мая. Законопроект о бюджете штата Нью-Йорк позволит 8 миллионам жителей получить чек до $200 на компенсацию растущих расходов на коммунальные услуги. Выделить на это 1 миллиард предложили губернатор-демократка Кэти Хокул и демократическое большинство в Ассамблее и Сенате штата. Подавать заявление для этого не нужно. Выплаты придут автоматически. В то же время нашлись и критики данной инициативы, среди которых Стив Роудс, республиканец из округа Насса. На дебатах о законопроекте он назвал выплаты крохами и заявил, что настоящая проблема с коммунальными платежами заключается в самих налогах и сборах. Усредненный ежемесячный билл в штате за коммунальные услуги, в который входит оплата электроэнергии, водоснабжения, обслуживания канализации и вывоз мусора, составляет $341.46. Старший сын Шэрон Стоун, Роэн Джозеф, отметил 26-летие со своей невестой из Украины, Анной Евтушенко. В Инстаграме возлюбленная молодого человека опубликовала их совместные фото. Пара проводит время на побережье океана. Известно, что приемный сын актрисы пробует себя в моделинге и актерском мастерстве. У 68-летней Стоун нет биологических детей. Она пережила 9 выкидышей. В 2000-м Стоун усыновила своего у старшего сына Роэна, в 2005-м Лэрда, в 2006-м младшего Квина.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
7: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень, и это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Майстровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр, как меня слышно? Акмаль, я не слышу Александра.
10: А, выключил. Да, все, Акмаль.
9: Да,
10: все,
9: Александр,
10: нормально.
9: Как меня слышно?
10: Слышу. Слышу, Грегори, да, все слышу, все в порядке.
9: Рассказывайте, что происходит на Иранском фронте. Армузский пролив, что с ним? Наш президент Трамп, куда его заносит на этой неделе? В общем, микрофон ваш.
10: Вы знаете, давайте я начну от печки, то, что называется, сначала. Прежде чем мы перейдем уже к конкретике и к актуалиям, которые происходят.
9: Александр, на секундочку, я вас перебил. Акмаль, да. Эхо нет от Александра? У меня эхо идет. Акмаль? Ну ладно, продолжайте, может быть Акмаль что-то сделает.
10: Да, Грегори, да. Итак... Вся эта неделя прошла под флагом бесед, разговоров между Трампом и Нетаньяху. Пожалуй, это была главная тема, это наиболее обсуждается, самое горячее. То есть, но прежде чем, на мой взгляд, это просто, конечно, все фарс, то, что происходит, но прежде чем я вернусь к этому, я расскажу, как развивались события, а потом мы уже поговорим об этой трагикомедии. Итак. Велись переговоры, как всегда велись, ни шатка, ни валка, ни туда, ни сюда, ни право, ни лево, ничего не известно. Заявление Трампа о том, что мы близки к переговорам, но Иран говорил о том, что мы вообще не согласимся ни на что, кроме выполнения наших условий. Ну вот в таком темпе, как это обычно уже идет, 2 месяца вся эта история про белого бычка продолжается. Происходит следующее при этом. Обостряется ситуация в Ливане. Хизбалла начинает обстреливать израильские населенные пункты на границе, обстреливать достаточно массированно. В то же время ведутся наземные бои к югу от реки Литани, в южном Ливане. Там мы взяли под контроль крепость Байфор, это старинный замок, созданный еще крепость, созданная крестоносцами, стратегический пункт, возвышающийся над известной в свое время библейской такой Набатейской долиной. В общем, идут военные действия, гибнут наши солдаты, практически каждый день погибают военнослужащие. Это очень существенно. Для нас это большие потери. Получают ранения многие. В общем, в какой-то момент израильское военно-политическое руководство говорит, хватит этих пустых, пустопорожних переговоров, которые продолжаются уже тоже, не знаю, месяц, не помню сколько, между израильской делегацией и ливанской делегацией в Вашингтоне. Мы с вами много раз говорили о том, что это совершенно пустые переговоры, потому что ливанское правительство и не хочет, и не может ничего сделать, чтобы разоружить Хизбаллу, а вообще оно бессильно, оно несостоятельно, оно не имеет ни власти, ни рычагов управления, ничего. То есть это разговоры ни о чем. Для того, чтобы вести с ними разговоры, надо как-то уничтожать Хизбаллу. И наше руководство в Иерусалиме делает заявления. Насколько эти заявления нужны были декларативные, тоже вопрос, но тем не менее делают о том, что мы намерены перейти к более решительным действиям и начать осуществлять бомбардировку района Дахия. Ну, мы много раз говорили о том, что район Дахия – это квартал на юге Бейрута, шиитский квартал, где находятся все штаб-квартиры Хизбаллы, где находятся их командные пункты, их инфраструктура, ну, все, что им необходимо для красивой и веселой жизни. После этого начинается катавасия. Иран заявляет следующее. Он заявляет, что если будет осуществлена атака на вот этот вот район Дахия, на шиитский квартал, и будут нанесены удары по Хизбалле, такие серьезные удары, то тогда они вообще выходят из переговоров. Отказываются вести его, вообще все порвато и, как говорится, девичья фамилия. После этого Трамп неожиданно достаточно берет под козырек и требует от Израиля ни в коем случае не осуществлять военных ударов по вот этой вот Дахии. Это вызывает, в общем-то говоря, кризис в отношениях между двумя странами, потому что для Израиля это враг, это жестокий враг, с которым надо вести дела, а что это для Трампа, совершенно непонятно, то есть переговоры ради переговоров, он необычайно любит переговоры со всем, с Ираном, с Хизбаллой, с кем можно вести переговоры, замечательно. А после этого все это накаляется, разрастается, происходит телефонный разговор между Трампом и между Нетаньяху. Об этом разговоре становится известно СМИ, в частности, издание «Axios», как мы знаем, близко к Белому дому, которое пишет о том, что разговор прошел не просто в такой напряженной манере, но что он сопровождался, в общем-то, поношениями со стороны Трампа Нетаньяху и прямыми оскорблениями. Сказал он следующее, и, как выяснилось, он это сказал, и он это сам признал. То есть это не была какая-то фейк, утечка, случайная там придумка, задумка и так далее, нет. Он сказал: ты, далее следует нецензурное слово, с ума сошел. Ты был бы в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Совершеннейший абсурд, потому что суд продолжается, ничего он не спасает. То есть, как прежде суд шел, так он и идет. А все его попытки заступиться за Нетаньяху привели только к тому, что стали Нетаньяху обвинять, что он зависим от Трампа. Это пошло ему не на пользу. То есть, полный абсурд. Но далее следует следующая тирада. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого. В начале, после вот этого вот утечки, стали говорить, что, может быть, это не так, может быть, это сфантазировано, но потом сам Трамп говорит, да, да, он подтверждает, я нецензурно обругал Нетаньяху. И объясняет, почему. Меня тревожит эта его постоянная война с Ливаном. Но звучит это немножко, мягко говоря, странно, потому что что значит тревожит постоянная война с Ливаном, как будто бы это дети играют в солдатики. Вот захотели, пошли воевать с Ливаном, потом захотели, пошли воевать в Сирию, потом не знаю куда захотели, на Марс полетели, начали там воевать с инопланетянами. Ну, то есть совершеннейший абсурд. Далее. Еще один разговор, или он, нет, скорее не разговор, заявление. Он говорит следующее, что по моему, не помню, по моей просьбе, по моему приказу, не знаю уж как сформулировано, значит, остановлено движение израильских войск на Бейрут. Израильские войска повернули назад. То есть такое может сказать, ну, человек, который вообще не очень понятно, в каком он мире находится, потому что, во-первых, Израиль никогда не ставил перед собой целью захвата Бейрута. Это большой мегаполис, и взять под контроль Бейрут Израиль не собирался и не собирается. Это задача, которая на данный момент даже не рассматривалась вообще гипотетически. И как он вообще себе представляет, что израильские танковые колонны, там, бронетехника, она движется, как вот, как, не знаю, нацистские танки там двигались к Москве, или как советские танки двигались к Берлину, что, какие у него представления вообще, как это происходит, как это выглядит. Но вот эти вот помпезные заявления делаются. И далее на этом все не заканчивается. Он говорит следующее. Уже сегодня, если не ошибаюсь, или вчера ночью, я не помню, по нашему времени. Он говорит следующее, что все замечательно в переговорах с Ираном, и Иран отказался от ядерного оружия. Где он, в каком он мире живет, как он живет? Иран отказался от ядерного оружия. Иран никогда заявлял, что не собирается отказываться от ядерного оружия. И представить себе, что Иран откажется от ядерного оружия, это представить себе, что все, что тигр, он будет щипать травку и кушать листики. Никогда они не откажутся от ядерного оружия. Даже они повода не давали, собственно говоря, для этого. Но Трамп продолжает в своем духе. У них не будет ядерного оружия. Говорит, будет и много другого хорошего. Что значит хорошего? Честно говоря, все это, вот эта вот вся ситуация, она у меня вызывает уже какие-то сомнения в его адекватности. Я, в общем-то, человек, который поддерживал его, который был очень рад его приходу к власти, который, ну, на протяжении многие радиослушатели помнят об этом и знают об этом, я всячески отстаивал, и, на мой взгляд, это было очень хорошо, что он пришел к власти, к США и так далее, и сменил Байдена, и сменил Харрис, но то, что происходит, вызывает у меня некоторые сомнения по поводу вообще его адекватности. При этом Иран продолжает вести себя необычайно нагло. Не просто нагло, ну, я даже не знаю, как это сказать. То есть он обстреливает всех союзников, арабские страны, союзников Соединенных Штатов, причем обстреливает жестко, обстреливает базы Соединенных Штатов, корабли Соединенных Штатов, обстреливает инфраструктуру этих стран. Вот только недавно были обстреляны две страны, дружественные Соединенным Штатам. Это Кувейт, где находится американская база, и Бахрейн. Причем обстреляли в Кувейте аэропорт, на минуточку, международный аэропорт. Там погиб человек, там получили люди ранения, там был нанесен тяжелый ущерб. Трамп этого не замечает. Вообще ничего не происходит. Все хорошо, как он сказал. Ну, просто, ну, все замечательно. Много хорошего, и будет еще много хорошего. То есть по штаб-квартире 5-го американского флота был нанесен удар. Вместо того, чтобы сказать им и поставить на место, мы слышим, что он готов встречаться с Моджи Табой и готов вообще заключать с ними все соглашения. Вот вся эта ситуация, это то, что происходит на сегодняшний момент. И честно я скажу, честно, меня все это очень и очень не радует.
11: Ну хорошо. И как это все интерпретировать и на что надеяться? Ну, что-то же надо делать.
10: Ну, вы знаете, а сделать здесь ничего невозможно. Ну, если говорить об Израиле, то, конечно, Нетаньяху не пойдет на конфликт прямой с Трампом, потому что, ну, сегодня у Израиля очень мало союзников, слишком мало. Те, которые есть, они помимо Соединенных Штатов, они не обладают влиянием, политическим весом, то есть несколько стран Восточной Европы, там Аргентина, может быть, очень так условно Индия, еще какие-то государства, ну, это не тот уровень. Греция, там Кипр, ну, это всего явно недостаточно, поэтому идти на прямой конфликт с Трампом, конечно, он не решится, но Трамп, я повторяю, он ведет себя, причем он делает какие-то заявления, которые абсолютно неуместны, не нужны. Ну, например, вот буквально сейчас он сделал заявление, что если бы не я, Израиля бы уже не было. Зачем он все это говорит? А какой в этом во всем смысл? Мне совершенно непонятно. То есть, ну вот спрашивают, а что он имеет в виду, говоря то-то, говоря сё-то, говоря такие, делая какие-то такие вот заявления, такой риторикой занимаюсь, что он имеет в виду? Я не знаю, если там что-то в виду, или вот просто, знаете, вот что хочу, то и говорю, но вот, но это поведение маленького ребенка. У меня внуки, которые вот они что хотят, то они делают. Хочет играть в солдатики, хочет сейчас поплакать, хочет потом обниматься с плюшевым мишкой, хорошо, нет проблем. Хочет смотреть мультики, смотрит мультики, но это поведение президента Соединенных Штатов, ведущей мировой державы, просто, ну, на мой взгляд, ну, неприемлемое, унизительное.
11: Но есть госсекретарь Есть какие-то официальные лица, с которыми можно вести какие-то значительные переговоры, по крайней мере, понять, что происходит и что ожидать. Если они подтвердят, что Трамп неадекватен, то надо действительно думать, чего делать в такой ситуации.
10: Вы знаете, я не знаю, Грегори, как это выглядит изнутри Соединенных Штатов. Я ведь сужу, в общем-то говоря, снаружи. Может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь. Может быть, изнутри Соединенных Штатов, изнутри, находясь в собственной Америке, все выглядит достаточно благополучным и во всех отношениях. Не берусь сказать, не знаю. Опять-таки, извне это выглядит весьма и весьма проблематично. Что касается вот его окружения, ну вот Руби как-то говорит, что Иран согласился вести переговоры по ядерной программе, которая раньше отказывается, но говорит, что открытие Ормузского пролива является главным условием любых переговоров. Но это какие-то общие заявления, в общем-то говоря. Хексит, по-моему, вообще перестал какие-то заявления делать. Когда я смотрю, как Трамп сидит, по обе его стороны сидит и Руби, и Хексит, то такое впечатление у меня, что они сами не очень знают, чего ожидать, что им говорить и как им вести себя. Но, может быть, опять-таки, я ошибаюсь, это чисто такое мое наблюдение, может быть, субъективное. А что касается его советников, вот то, что называют у нас Витек и Зитек, то эти советники вызывают, особо доверия не вызывают. Не вызывают они, ну, у меня точно не вызывают доверия, у них свои интересы, у них какие-то свои, так сказать, приоритеты. А, собственно говоря, из тех, из самого республиканского крыла, там звучит действительно, вот то, что я читаю, звучит острая критика. То, что делает Трамп. Ну, в частности, Помпео очень резко раскритиковал его, сказал, что это совершенно не то, что делает Америку великой, а совершенно наоборот, я говорю своими словами. А то же самое многие сенаторы другие заявляли, что это нечто совершенно, совершенно непостижимое и неприемлемое. А, ну, вот, не знаю, наверное, лучше вы меня как бы могли бы сказать, вот как рядовой американец видит то, что происходит. Не знаю, Грегори.
11: Ну, это, вы знаете, это надо... Я боюсь, что я точно не эксперт по этому вопросу. Тем более, вы слышите, вы сами подтвердили, что ветер дует каждый день в разные стороны. Поэтому думать, что на уме у Трампа сегодня, это не значит, что это будет у него завтра. Скажите, а что-то слышно по поводу Ормузского пролива? Там-то хоть есть какие-то сдвиги?
10: Нет, там, в принципе, нету сдвигов. Сообщается, что вот какой-то корабль прошел через Ормузский пролив, но, по сути дела, мало что меняется. С одной стороны, там американская блокада, Соединенные Штаты по-прежнему блокируют. С другой стороны, иранцы блокируют его, то есть мины, угрожают использовать беспилотники, ракеты по судам тех стран, которые им не угодны. И, по сути дела, мало что меняется. Все, в общем, в таком зависшем, застывшем состоянии. Но сегодня у меня впечатление, что Иран в значительной степени диктует условия. И вот это мне кажется очень тревожным симптомом.
11: Ну, знаете, надо было пригласить, конечно, на эту передачу Бориса Пинкуса, человека, который, в общем, следит очень внимательно за тем, что происходит в Америке. Он президент клуба республиканского имени Рональда Рейгана, и он точно знает, что... Ну, на уме Трампа не знает никто. Я думаю, что и сам Трамп-то не очень представляет себе, что у него на уме. Но, по крайней мере, вот направление ветра ежедневного он отслеживает. Я думаю, что в следующую передачу я Борю попрошу, чтобы он к нам присоединился. Скажите, а на других фронтах, которые поближе, что-то происходит с... Хизбаллой, с Хамасом, с Газой. Что там?
10: Вы знаете, ну, про Хизбаллу я вот сказал уже. То есть Я рассказал в первой части вот нашей передачи о том, что происходит с Хизбаллой. Для того, чтобы уничтожить Хизбаллу, надо, конечно, наносить ей массированные удары. Что интересно, что Трамп, я это забыл упомянуть, он заявил о том, что его крайне раздражает о том, что вот Израиль как-то действует против Хизбаллы, и что обстреливаются вот эти вот районы, тот же, та же Дахия и высотные здания, где базируются командиры Хизбаллы, но при этом как можно их не обстреливать, если они там базируются? То есть мы должны спросить себя, возможно ли это, собственно говоря. Мы ведем войну на минуточку, а это не просто какие-то детские игры. Что касается вот текущих событий в самом Южном Ливане, то да, вот там вот, как я уже сказал, захватили эту крепость, Бафор, и там идет демонтаж инфраструктуры Хизбаллы, но при этом там много людей теряется. Каждый день, по сути дела, гибнет один военнослужащий, многие получают ранения, и, на мой взгляд, это очередной провал наших вооруженных сил, потому что известно хорошо, что дроны сегодня главное оружие были и остаются в войне России и Украины, дроны, еще раз дроны, и то, что они были не готовы совершенно, что Хизбалла будет использовать дроны, ну, на мой взгляд, это невероятный провал и невероятный просчет. Это то, что происходит в Ливане. В Газе сегодня сохраняется относительное квазиспокойствие, если это можно так назвать. То есть там армия постоянно расширяет свое присутствие. И Нетаньяху потребовал от армии увеличить, расширить израильскую зону влияния до 70%. Я напомню, она была где-то то, что называлось за желтой чертой, так называемой 53-54%, потом стало 64-65%. Вот сейчас планируется расширить ее до 70%, то есть взять в такой вот стальной обруч Хамас и постепенно выдавливать его, ослабевать. Ничего не получилось с Советом мира, вот с тем самым Советом мира, о котором мы говорили. Сообщалось, что у Совета мира нет ни копейки. Вот буквально никто не вносил туда никаких. И вся вот этот вот весь прожект оказался чистой маниловщиной. То же самое маниловщиной оказался это международный корпус из арабских там мусульманских стран, которые должны были прибыть, потому что они где-то находятся в Египте, еще в других странах, но они не в Газе, потому что там им делать нечего. Пока там Хамас, им совершенно нечего делать, а если пока не будет расформирован Хамас, то и они туда тоже не войдут. То же самое и правительство, палестинское правительство, о котором писали, ничего не происходит, то есть там идет вот такая вот тихая позиционная война, сопровождающаяся расширением израильской территории. Это то, что происходит в Газе. Ну и наши иудейские войны, конечно же, они продолжаются. Вот одним из главных, вехой такая главная, это в конце концов стало назначение генерала Романа Бронфмана, генерал-майор он, на должность главы службы внешней разведки Моссад. Об этом, я не помню, обсуждали мы или нет, но это была сага, которая... ну, несколько месяцев тянулось, подавались жалобы в Высший суд справедливости передавал в комиссию, юридический советник требовал новых рассмотрений, проводились новые рассмотрения, весь наш вот этот вот политический истеблишмент, наш deep state, он восставал против назначения русского офицера. Он выходец из России, он приехал сюда в 12 лет, невероятно мужественный человек. В одиночку 7 октября противостоял хамасовцам, получил тяжелое ранение, известен своими неординарными взглядами. Но для местных нашего военного истеблишмента он чужой. Чужак. И поэтому они его не хотели, делали все, чтобы сорвать это назначение. Но, тем не менее, вот Нетаньяху добился, что он стал главой Моссада. И слава богу, на мой взгляд, это очень хорошо, это свежая кровь. Потому что они уже там, в общем-то говоря, настолько они засиделись там, что уже тоже потеряли связь с реальностью.
11: Да, вы в прошлой передаче говорили о том, что сложности с назначением его на эту должность, значит, все-таки за прошедшую неделю сдвинулось, и он все-таки был назначен, я так понимаю.
10: Да. Сдвинулось. Было еще одно рассмотрение, было еще одно обсуждение со стороны высшего суда, богатца, и он снова передал это решение на выводы комиссии уже второй раз. И комиссия вторично приняла решение о том, что да, можно назначить, несмотря на там утверждение, что якобы были допущены какие-то нарушения и так далее. И в конце концов, несмотря вот на давление нашего юридического советника, то есть вот эта вот вся элита, она конечно, категорически против назначения чужих, то, что называется. А русский по-прежнему остается чужой. Вот на этом уровне. Чужой не свой человек. Но тем не менее, да, стал он главой Моссада. Это действительно удивительно, потому что это большая честь для выходцев из России, что стать главой легендарной организации, коей является Моссад, стал выходец из России, приехавший сюда в 19 лет. Это действительно, в общем-то, колоссальный успех.
11: А сколько ему лет сейчас?
10: Я не помню точно, Грегори, но я думаю, наверное, лет под 50. Да. Я думаю, лет под 50, я думаю, где-то, наверное, понятно. Так, скорее всего.
11: Ну, то есть
10: уже не молодой человек, он генерал-майор.
11: Не молодой, но и не сильно пожилой. Давайте уйдем на рекламную паузу и вернемся буквально через несколько минут.
12: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
13: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
14: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
16: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэйдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
18: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
16: 4 июня.
17: На 7 часов вечера.
16: Начало показа фильма.
17: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
19: Thank you.
14: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
8: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
11: Добрый день. Я снова приветствую наших радиослушателей. Среда, Нью-Йорк. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле. Те, кто слушал начало

0: рядового американца. Я думаю, что, к моему собственному огромному сожалению, большинство рядовых американцев все эти перемирия и примирения воспринимают, наверное, позитивно, потому что администрация Трампа, к сожалению, абсолютно запорола подготовку к этой военной операции, запорола пиаровскую ее составляющую, абсолютно не объяснила ни внутри страны, ни в мире, ни в частности союзникам, зачем это делается. И к тому же эта операция привела, как мы знаем, к серьезным экономическим проблемам, поэтому на данный момент, наверное, большинство американцев, в том числе немалая часть избирателей республиканской партии, на которую мы обычно больше полагаемся в плане поддержки Израиля, они скорее воспринимают это позитивно, что они не понимают, что как бы в большой схеме вещей это ведет к плохим последствиям, но на данный момент, наверное, позитивно, тем более, что на носу чемпионат мира по футболу буквально через неделю. И вы знаете, вот я с грустной иронией наблюдаю за ломкой, которая происходит у многих людей, которые говорили долгое время, что Трамп это лучший друг Израиля, что он никогда не бросит, Трамп и Биби братья навек и так далее. Потому что, ну мы видим, и на Трампа слишком большой надежды нет, на Джей Ди Венса тем меньше надежды. И я скажу такую вещь очень неожиданную. И вот может так статься, что, например, на следующих президентских выборах самым произраильским кандидатом может быть никто иная, как Александрия Окасио-Кортес, которую в нашей общине, ну, только ленивый не полощет и не пинает. Потому что она выступает не только в поддержку Украины, но и в поддержку, например, Железного купола. Ее за это недавно очень сильно критиковали ультра-ультра-левые, которые ей припомнили голосование за финансирование этого проекта, на что она ответила, что как бы Железный купол включает не только Израиль, но и арабские страны. Но, тем не менее, ей многие левые этого могут не простить. Она выступила против, скажем, смычки демократов с Марджери Тейлор Грин, которая, ну, открытая антисемитка и антиизраилистка. Вот. И именно на этой основе она сказала, что мы не можем союзничать с человеком, который настолько себя зарекомендовал как враг и Израиля, и евреев, и, в принципе, как расист, как ксенофоб. Ну вот ей на это поставили в ответ на вид, что, мол, ты рассуждаешь не с точки зрения моральной, не с точки зрения сочувствия к несчастным палестинцам, а с точки зрения чисто политического расчета. Я думаю, что нам, евреям, в частности русскоязычным, еще придется задуматься, за кого нам голосовать на следующих президентских выборах. И Окасио-Кортес может оказаться далеко не самым худшим выбором. И последнюю вещь, которую я хотел бросить просто. Вот многие люди, которые считаются друзьями Израиля в Америке, так называемые христианские сионисты, не все, конечно, но многие не являются друзьями евреев как таковых. Это люди, которые считают, что Израиль нужно поддерживать для того, чтобы создать условия для второго прихода Иисуса. Это люди, которые параллельно с этим зачастую участвуют в демонизации американских евреев, приписывая им поддержку там либералов, разврате американского народа и так далее. Здесь тоже есть о чем задуматься. То есть просто главная тема того, что я хотел сказать, кто наш друг на самом деле в Америке? Может так оказаться, что наш друг совсем не тот, о ком мы думали столько лет. Спасибо.
1: Спасибо. Ну что, давайте еще возьмем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Шалом.
1: Что вы скажете?
2: Спасибо вам за то, что вы дали поговорить. Я насчет, ну что же, Александр все правильно объяснил насчет Трампа. Ну это удивительно, что он раньше так его защищал, а сейчас понятное дело, его содержание. Главная цель сейчас Трампа забрать ядерное оружие, обогащенный уран с Ирака. Но дело в том, что, а почему у них появилось это? Ну, очень просто. В 2019 году шестерка стран во главе с Америкой, Барака Обама, сделали мирный договор с Ираном, который запрещал Ирану иметь обогащенный уран. И они с этим согласились. Кто был против этого, когда Трамп стал президентом? Он вышел за...

0: этого договора начал объявлять санкции Ирану. Создал там тяжелое положение, действительно. Ну и что? А обогащенный уголь появился.
1: Ну, ведь понятно.
0: Так, если ну,
1: понятно, прав, спасибо. И... Давайте мы послушаем, что еще скажут по поводу того, что происходит. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Алекс.
1: Да.
2: Из Нью-Джерси.
1: Что вы скажете?
2: Я хочу сказать, что основная задача войны ведь была выполнена. Сейчас у них нет урана в действии, в работе. И отодвинуто это на какое-то время. Дальше, о том, что говорит Трамп и что он делает. То, что он говорит, слушать не нужно. Это вот туман войны. Он говорит одно, потом может быть действие совершенно другое. Больше надо слушать того, что говорит Рубио. И по поводу Александра Мастерового, он такое впечатление, что он работает против Трампа в большей степени, чем за Израиль. Вот и все.
1: Ну нет уж, я с вами абсолютно не согласен.
2: Вы имеете право.
1: Когда Трамп... Нет, смотрите, когда Трамп... Ну, давайте так. Вот когда вы сказали, что надо разделять то, что Трамп говорит и делает, тут я с вами согласен на 100%, потому что он несет, что попало, а если посмотреть на его действия, то в большей части, наверное, их можно поддержать. И это дело не в Александре Быстрово, а дело в Трампе. Но в данном случае тут уже начинают его поступки и его слова соединяться между собой. И, наверное, все-таки возраст надо учитывать. Ну, что-то не то по сравнению с тем, что было раньше. Александр, что вы скажете? Александр? Акмаль, Александр с нами, а нет? Ладно, давайте возьмем следующий звонок.
3: Грегори, окей.
1: Да-да, Александр, вы слышали, да, нас?
4: Здравствуйте, Грегори. Я хотел сказать, что праймари сейчас идут, поэтому Трамп и не торопится с этим соглашением. Он надеется, что сейчас в основных штатах идут праймари. Поэтому после праймари, я думаю, что он опять продолжит все это.
1: Мысль совершенно здравая. Он вынужден подстраиваться, потому что он совсем не хочет, чтобы республиканская партия проиграла праймарис по всем, что называется, статьям. Посмотрим,
4: думаю,
1: не так долго осталось. Первичные выборы. Выборы в ноябре, первичные выборы раньше, а основные выборы в ноябре. Ну, посмотрим, что произойдет. Александр, вы с нами, да? Акмаль? Мы слышали Александра, а потом он снова пропал. Ладно, давайте возьмем еще звонок. Вы в эфире, что скажете, как вас зовут?
5: Здравствуйте, добрый день. Я хочу сказать, очень, очень правильно все ведет Мастеровой. Доступно, последовательно. Спасибо вам за передачу. У меня один риторический вопрос. Вот столько мы живой силы теряем в Ливане, сколько мы воюем с ними. Нельзя ли сделать между Ливаном и вот эта река Ритания, там, в Ливане, сделать вот такую берлинскую стену, которую сделали между Западом
1: сейчас,
5: и
1: секундочку,
5: Восточной
1: Германией. Сейчас, секундочку, как
5: Германией.
1: Вас зовут?
5: Меня Эстер зовут.
1: Эстер, секундочку, Акмаль, Александр с нами или нет?
5: Да, жалко, Бить, нету Александра.
1: Пожалуй, да, вот я...
5: Очень жалко.
1: Непонятно.
5: Вот я хотела ему задать такой вопрос. Понимаете, вот эта Берлинская стена, которая даже с подземелья, электронные всякие электрические провода, чтобы к нему никто не подходил, вооруженные силы вокруг. Понимаете, это лучше, чем мы столько теряем живой силы и столько мы денег теряем. Это...
1: Ну, давайте мы еще раз обратимся. Акмаль? Видите, пропала связь.
5: Теперь
1: с Александром.
5: Вопрос я хотела, конечно, задать в отношении Нетаньяху. Он патриот этой страны. Вы знаете, я удивляюсь, он немножко сейчас уже болеет. Неужели вот за все эти годы он не нашел доверенного к нему преемника, чтобы, знаете, полностью, чтобы он ему доверял, и чтобы он был в Ликуте? И просто непонятно, почему...
1: Ну,
5: вот
1: там все,
5: должен...
1: вы знаете, роль личности в истории начинать.
5: Да,
1: с этого надо, потому что, смотрите, если люди доверяют Нетаньяху, это не значит, что они будут доверять его преемнику. Это все очень сложный вопрос. Спасибо за звонок. Давайте послушаем, что еще скажут. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Вы в эфире. Ну, вот у нас уже и телефония тоже сбоит. Вы слышите меня, нет? Ну, нет, ладно. Что-то с телефонией тоже. Давайте мы на секунду отвлечемся и попробуем все-таки восстановить связь с Александром, с Израилем. Акмаль? Александр, вы меня слышите? Я его не слышу. Акмаль и Александр в эфире его слышно?
3: Слышно?
1: Вот сейчас, да.
3: Слышно меня?
1: Вот сейчас
3: хорошо.
1: Я слышу, да.
3: Хорошо.
1: Вот сейчас стал слышать.
3: Прекрасно.
1: Вы слышали, да, все, что мы разговаривали?
3: Да. Итак, я хотел прежде всего, да, две минуты, да. Я хотел сказать по поводу, я хочу поблагодарить Эстер, я хочу поблагодарить двух звонивших, первых звонивших, Алекса Якобсона и второго человека, которые позвонили. Насчет меня было очень интересно услышать мнение со стороны Алекса Якобсона, мнение изнутри, потому что для меня это важно, я хочу это совершенно другой мир, как видят изнутри всю ситуацию, совершенно по-иному, чем вижу я и другие израильтяне. Что касается утверждения, что я настолько против Трампа, ну, это абсурд, конечно, полный абсурд, потому что я много раз и здесь, и с Алексеем Осиповым в других передачах, и на телевидении подчеркивал, насколько я рад, что в Америке был избран Трамп, и не только для Израиля, но и для самой Америки, что прежнее правительство было, но абсолютно, абсолютно никуда не годившимся и наносило колоссальный ущерб. Но я стараюсь смотреть объективно, и я вижу, что то, что происходит, вызывает во мне, мягко говоря, недоумение. Почему? Потому что ты не можешь начинать военные действия против такой страны, как Иран, и при этом думать, что ты можешь это свернуть в мгновение ока. Нет, если ты начал работу, неважно какую работу, забор строишь, кашу варишь, диссертацию докторскую пишешь, неважно, ты должен доводить дело до конца. А вот так вот взять и сказать, что все, мне надоело, у меня сегодня нет настроения, и я вообще не хочу этим заниматься, у меня проблемы другие, то это, конечно, это не государственная политика, это не вообще не политика, это детский сад называется. И вот этот детский сад мы наблюдаем. Еще один момент по поводу того, что говорят, что вот не надо смотреть на заявления, а надо смотреть на дела. Но мы смотрим на дела. Мы смотрим, как я уже сказал, что дела говорят сами за себя. Трамп в угоду Ирана оказал давление на Нетаньяху для того, чтобы свернуть военную операцию в Ливане. Трамп бездействует, когда обстреливают американские базы и когда обстреливают американских союзников на Ближнем Востоке, извините, Арабские Эмираты, Кувейт. И прочие. Это бездействие воспринимается однозначно как проявление силы, трусости, слабости, малодушия, как угодно. Это не слова. это действия и их отсутствие. И вот это вот говорит намного больше о том, что происходит, нежели вот эти вот безумные какие-то зигзаги в его риторике. Нет, мы говорим уже конкретно о действиях, и действия плохи сами по себе, потому что создают впечатление крайней слабости Трампа и податливости. Последний момент, важный момент, Грегори, то, что сказала Эстер насчет забора, это было бы хорошо и это было бы правильно, если бы не одно «но». Сегодня, к сожалению, войны многом решаются дронами и ракетами, и какой бы мы ни построили забор, как бы мы это ни сделали, но все равно они могут запускать дроны, которые будут долетать, черт его знает куда, Тель-Авив, Иерусалим, так что идея хорошая, Эстер, безусловно, но вот сегодня... Сегодня эти технологии, они... Одно не исключает другого, впрочем. Можно построить действительно этот забор, но надо находить какие-то технологические решения и против ракет, и против дронов. Особенно против дронов сегодня.
1: А буквально в нескольких словах, что слышно по поводу других стран, которые так или иначе вовлечены, Турция и так далее. Что скажете по этому поводу?
3: Вы знаете, что касается Турции, пока ничего не происходит, но появляется много очень тревожащих, я бы сказал, таких аналитических материалов, комментариев, которые говорят о том, что вполне возможно мы движемся к ситуации, когда будет военное столкновение с Турцией, и это столкновение будет тяжелее, нежели чем то, которое мы наблюдаем с Ираном, потому что в конечном счете Иран технологически, ну, армия у него слабая, достаточно конвенциональная, и он далеко расположен, и мы видели, с какой легкостью израильские ВВС фактически захватили там воздушное пространство, Турция нет. Турция сильная страна, страна НАТО с современными ВВС, современными военно-морскими силами, современной армией. А в Сирии сегодня фактически находится марионетка Эрдогана, вот этот Эль-Джулани, с которым тоже Трамп почему-то заигрывал необычайно, я бы сказал, пылко и рьяно, совершенно непонятно зачем, джихадист, который гнобит и христиан, и гнобит и остальные меньшинства друзов алавитов, и есть предположение, что может быть конфликт и достаточно в скорой перспективе с Турцией, и при этом Турция может объединиться с Египтом. Вот тогда это уже будет совсем другая история, и это будет уже даже намного хуже, чем то, что мы наблюдаем сегодня.
1: Я не совсем понял. Вы думаете, что возможна война между Турцией и Египтом и Израилем?
3: Вы знаете, есть предположения, есть аналитические материалы, исследования, которые говорят, что да, смотрите, Турция настроена во главе мусульманских братьев, во главе с Эрдоганом, она настроена на конфликт с Израилем,
1: ну, подождите,
3: она идет на это.
1: Ну это невозможно, а что будет делать Америка в этом случае? Мне кажется, что это абсолютно невозможная ситуация.
3: Хороший вопрос. Хороший вопрос, но мы не знаем, кто будет во главе Америки, как это все будет, невозможно предсказать. Египет сосредоточил на Синае уже давно огромное количество бронетанковой техники. Мы не можем ничего исключить. Ближний Восток – это особая, так скажем, территория, где, в принципе, возможно все. Турция сегодня все более и более занимает агрессивную политику не только к Израилю, кстати говоря. Они открыто угрожают Греции отобрать у них острова, в том числе и часть острова Крит даже. Все прибрежные острова греческие они угрожают отобрать. Это они говорят открыто. И они открыто говорят, что они хотят войти в Иерусалим. То есть они заявляют об этом. Это не то, что какая-то конспирация. Они сами об этом говорят.
1: Да нет, я это не вижу.
3: Ну, не знаю, это очень трудно сказать. На мой взгляд, надо готовиться к любому развитию событий, каким бы оно сегодня сложным и малопредсказуемым не было.
1: Наше время истекло. Акмаль, большое спасибо. Сегодня вещали, так сказать, в пожарном режиме. Были проблемы технические у нас. Но вот хорошо, что вроде все более или менее нормализовалось. Спасибо. Мы прощаемся до следующей среды. Это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим». В эфире были Грегори Дэвидсон и Александр Мастровой. Спасибо.
3: Спасибо.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
11: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200 222-27-86.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Футболку, в которой играл бразильский футболист Пеле на чемпионате мира 58 года, выставят на аукцион, сообщается на сайте аукционного дома Сотбис. Аукцион пройдет 16 июля и будет посвящен самым значимым предметам в истории футбола. Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новое обвинение в сексуальном насилии против рэпера и продюсера Шона Компса, известного как P. Diddy, сообщает NBC. Музыкальный продюсер Джонатан Хей подал заявление, в котором утверждает, что стал жертвой нападения со стороны P. Diddy в 2020 и 2021 годах. Обвинения грозят новым сроком. Весной этого года эксперты выявили новую вредоносную кампанию, в рамках которой злоумышленники стали распространять троянец «Аргамал» под видом игр 18+. Вредоносное программное обеспечение было найдено на устройствах сотен пользователей в Бразилии, Германии, России, Вьетнаме и других странах. После заражения оно предоставляет мошенникам полный контроль и позволяет выполнять любые команды, похищая данные. Чтобы себя обезопасить, эксперты рекомендуют включить «показывать расширение файлов» в настройках Windows, использовать критическое мышление при скачивании игр и использовать только официальные ресурсы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал базу 5-го флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. Госсекретарь Марко Рубио впервые пришел в Конгресс с отчетом о войне с Ираном. Трамп назначил директором разведки главу Федерального ипотечного агентства Билла Пулте. В разведке у него нет никакого опыта. В США зафиксирован рекордный уровень просроченных платежей по студенческим кредитам за всю историю. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 36%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
5: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075. 5.

0: Доброго-доброго дня всем добрым, прекрасным людям, тем, кто нас сегодня слушает. Прекрасный день. Солнце, тепло, цветы. Впереди самый разгар лета. И с вами в студии Наталья Кардо. И удивительные гости, которые будут сегодня в эфире. Звукорежиссер, потрясающий Акмаль Тахиров. И мы, собственно говоря, начинаем. Вы знаете, первое, что хочу сказать, все абсолютно не зря в этом мире. И в начале передачи, вот сейчас звучит, она продолжает звучать, абсолютно мощная музыка. Это песня, посвященная величайшему певцу-тенору Энрико Карузо. Написал ее Лучо Далла в 1986 году. Но ведь правда, она звучала совершенно по-другому, правда? В 1986 году, в 90-м, в 2000 году. А вот сейчас, сегодня, 2026 год, она звучит совершенно по-другому. Но ее можно исполнять, может быть, даже это и искусственный интеллект, о котором мы сегодня много очень будем говорить. Вот, поэтому форма совсем другая, подача совсем другая, но слова все те же. Почему я выбрала эту песню сегодня? Почему именно в этом варианте, вот в таком формате сегодняшнего дня? Я хочу ее посвятить, и я ее посвящаю вот в таком формате моему самому. Сейчас скажу. Так, сейчас я буду путаться. Это, вот знаете, вот вы слышите такой, это жанр, может быть, такой дип-хаус. А вот, может быть, сегодня это и есть тема нашего сегодняшнего разговора. Искусство сегодня в эпоху искусственного интеллекта, к которому я и хочу подключить своих гостей. Вот, а первый гость, внимание и барабанная дробь, это мой самый дорогой друг, самый драгоценный, я могу сказать, коллега, любимец стольких людей на всей планете Земля. И я абсолютно не шучу, то есть вообще нисколько. Поэтому это действительно так. Он каждый год облетает нашу удивительную, красивую планету Земля и ненадолго возвращается в Нью-Йорк, чтобы вот всех опять обнять, раздать, подарить. Я сейчас буду плакать прям. Подарить свою энергию, счастье. Зарядить всех улыбкой. И дать силу жить и творить дальше. Вот, я могу вообще долго говорить потому что реально обожаю этого человека. Итак, я думаю, что, наверное, многие уже догадались, потому что он у нас в Нью-Йорке один такой. И это, конечно, Рустем Галич. Рустем Галич, как человек театра, и человек внутренней глубины. Обалденно, я приветствую тебя. Привет, мой дорогой, любимый, замечательный человек.
1: Привет, дорогая Наташа. Ну, ты знаешь, я не знаю, почему ты выбрала именно эту песню, но ты попала в десятку.
0: Ура!
1: Вот сейчас какой-то очень странный период, когда круги замыкаются. И у меня по жизни случаются какие-то ситуации, которые, как бы пройдя много-много лет, и вдруг ты опять попадаешь в дежавю. Так вот, с этой песней у меня связаны очень трепетные воспоминания. Это был, по-моему, 88-й год. Я был молодой артист, только-только закончил театральное училище, и у меня были первые концерты. И вот в Москве на Петровских линиях у меня был концерт, и мне подарили по тем временам большую редкость. Кассету «Луча на повороте», который только-только входил в моду, и вот там была эта песня. И вот с этой песней у меня связано начало моего творческого пути. И сейчас, когда я слышу, что ты ставишь именно эту песню в таком каком-то хитовом новом исполнении, я понимаю, что ну какой-то круг и цикл в моей жизни замкнулся. Это удивительно, конечно.
0: Это удивительно, конечно. И вот как раз сегодня, вот все в тему нашего сегодняшнего разговора, потому что, мне кажется, вот подошел вот такой год, и подошла такая грань начинать все сначала абсолютно. То есть начинать нужно, конечно же, естественно, с себя. Я себя вдруг начала пересобирать. Это очень такой трудоемкий такой, это
1: слушай,
0: самое.
1: Ты не начала, а ты уже продолжаешь.
0: Нет, я нахожусь в пути.
1: Спасибо, что ты мне заранее меня предупредила, что ты совершенно другой человек уже стала.
0: Ну да, мы меняемся. Вот. И все начинается. Но знаешь, в этой песне есть такие слова. «Я люблю тебя бесконечно». Ты знаешь это, но слова никогда не смогут выразить то, что чувствуешь внутри. Вот эта вот строчка, я не знаю, вот она такая феноменальная, философская. Это не просто «я люблю тебя бесконечно», и тут море, и это. А вот, ты знаешь, даже вот именно это самое дорогое чувство нельзя сказать словами. Это вот, это каждый человек в какое-то время своей жизни, он чувствует это внутри. И это, наверное, самое-самое-самое просто потрясающее чувство, которое есть на свете. Появляются дети, растут, учат, учителя учат любить. Вот любовь. Любовь – это самое главное. Вот. Но мы сегодня поговорим не только о любви, а еще я хочу вернуться опять вот к этой теме искусственного интеллекта, и хотела я спросить тебя. Ты везде был, ты где только не был. Вот скажи мне, пожалуйста, что сегодня происходит вообще с людьми, с искусством? Слушай, они должны поменяться все.
1: Ну, ты знаешь, у меня такое ощущение, что мы вообще на пороге какой-то новой жизни и новой эстетики, потому что искусственный интеллект настолько мощно входит в нашу жизнь во всех сферах. Вот, например, я уехал в феврале на 60-летие своего друга, он бизнесмен и поэт, Андрей Корсаров, и он выпустил книгу. Книга потрясающая, просто потрясающая. То есть он сделал ее за две каких-то там недели. Ну, прекрасные стихи и чумовые совершенные иллюстрации. То есть когда мы давали эту книгу профессиональным художникам, они его оценивали, ну, в несколько тысяч долларов, потому что каждую иллюстрацию надо нарисовать, сделать, отобрать. Так вот он сделал эту книгу на коленке. С помощью искусственного интеллекта он заводил скетч своей, как бы, ну, идеи стихотворения, и искусственный интеллект выдавал ему целую картину, причем такое ощущение, что нарисованную человеком. И он выпустил эту книгу, которую люди готовят годами, за две недели. То есть сейчас настолько ускорились, ну, вот все, как бы, импульсы от замысла до рождения.
0: Я вообще, знаешь, в это поверить не могу.
1: Да.
0: Кстати, между прочим, вот я хочу сказать, что с появлением интернета, когда просто вот появился интернет, мне это показалось каким-то, знаешь, такое, ну, как будто вот волшебство, такая магия. Это надо же вот так вот раз, кнопочку нажимаешь, и бац, и оно отправляется. Какой-то имейл, то есть какие-то смс-ки. То есть для меня это казалось каким-то совершенно необычайным и самым таким недосягаемым достижением в те времена. И я думал, ну дальше просто быть не... Ну а что дальше? А дальше быть не может. И вдруг появляется искусственный интеллект. И мы это как бы представляли в своем воображении. То есть это какое-то что-то роботы, что-то железное, что-то такое, ну, непонятное, какая-то груда металла, без просто которая выдает тебе информацию что-то. Но это на самом деле уже не так. На самом деле, вот даже просто последние телефоны, пускай это будут Apple. Но, кстати, это вот будет вопрос нашего следующего гостя, которую я пригласила тоже в нашу передачу. И вообще, ребята, я так рада, вот буду сегодня слышать еще одну гостью. И тебя видеть, и вот как будто давайте представим, что мы сидим, пьем чай. У тебя чай горячий?
1: Ну, конечно.
0: А как он называется? Вот, ну-ка.
1: Ну, я не знаю, как он называется. English Tea, мой любимый.
0: Мой любимый чай. Так что мы пьем английский чай. У нас есть тут и шоколадки, и конфетки. вот, я просто говорю, что когда появляется искусственный интеллект, вот эти последние телефоны, которыми можно снимать кино.
1: Кино,
0: ты можешь себе
1: песни.
0: Ты можешь себе представить, что в руках у каждого человека появился инструмент, и что человек сейчас не зависит ни от кого. Он может снять какой-то талантливейший, может быть, какой-то человек, снять фильм и попасть с ним на Каннский фестиваль и получить самую большую награду. Ты можешь понять, что это... Настолько укоротились вот эти дороги, вот когда мы прокладываем жизнь к счастью, когда мы идем целеустремленно. А сейчас, я вот даже пока еще в моей голове это не укладывается. И вообще много вопросов возникает. Но опять хочу тебя повернуть в театр немножечко. Вот искусственный интеллект, как зритель? Вот ты же везде где-то... Во-первых, немножко расскажи, где ты был, и вот где тебе больше всего понравилось, где ты просто получил какую-то массу сумасшедшего удовольствия.
1: Если...
0: И как зритель поменялся вообще? Меняется ли зритель сегодня?
1: Ну, мне сложно говорить о зрителе вообще, потому что те, кто приходит ко мне, любят меня и любят то дело, которое я делаю, любят стихи. Поэтому у меня ощущение, что... Ко мне приходят всегда влюбленные в поэзию и, ну, в мое творчество люди.
0: Влюбленные в тебя, все, ладно. Ну, давай, говори правду. Говори правду.
1: Да. Ну, а если говорить о более широком аспекте, ну, моей гастрольной деятельности, да, то я в последнее время люблю не только, как я говорю, сами концерты, но и сопутствующие ситуации. Куда я поехал, что я видел, где я был. Так вот, я давно мечтал побывать в Азии. И у меня получился роскошный тур, совершенно роскошный. Я съездил в Таиланд, во Вьетнам, Сингапур, Куала-Лумпур, Малайзия, Ташкент, Самарканд. Тоже для меня это новые совершенно какие-то
0: уважаемые страницы. Уважаемые радиослушатели, я бы хотела просто вообще... Вы услышите, человек постоянно путешествует, его везде ждут. Вы понимаете, что в каждой точке на планете Земля, куда ни ткни, там Рустем, там поэзия, там люди, которые его любят. Это феноменально. Вообще, чего ты добился в этой жизни? Так, продолжай, прости меня, пожалуйста.
1: Ну и потом, когда закончился мой азиатский тур, я приступил к европейскому туру.
0: Ты продолжаешь, да.
1: Да, да. И съездил в Берлин, в Росток, и, естественно, мои традиционные города Нарва, Таллин, Рига.
0: Ну, что
1: все
0: тебя...
1: как всегда хорошо. Но на самом деле, ты знаешь, когда я был маленький, и меня спрашивали, а кем ты хочешь быть? И я не знал, то ли я артистом хочу я быть, то ли я хочу быть, как я говорил, директором колхоза, потому что я так любил свиней, лошадок, коровок. И вот сейчас, собственно говоря, я понимаю, что внутренне я не изменился, потому что я продолжаю любить, и у меня остаются в голове воспоминания, когда уже оглядываешься назад и бросаешь ретроспективный взгляд, что же тебе запомнилось, это животные. Я кормил слонов на Пхукете. Во Вьетнаме я кормил жирафов. Был в лучшем зоопарке Азии. Был в парках в Бангкоке. И смотрел, вот у нас белки бегают, там вараны ходят. И бегают друг за другом и любовью занимаются. И меня вот именно вот эти какие-то моменты общения с природой больше всего как-то вот трогают. Концерты прекрасные, но природа... Ой, а вот сейчас под Ригой меня привезли в последний день в сад сиреней. И я попал вот именно вот эту неделю, когда все цветет. Она цветет одну неделю. И я вот попал в эту неделю и просто обалдел. 150 видов сирени. Белая, какая-то бордовая, махровая. Запах стоит невозможный. Я думаю, так, эту идею надо украсть и сделать у нас здесь. Где-нибудь под Нью-Йорком купить землички и вот прям посадить вот эти кусты сирени.
0: И чтобы... ты будешь директором...
1: Сиреневого сада.
0: Сиреневого сада.
1: Да, и там у меня будут животные обязательно.
0: Слушай, ты сказал, кстати, вот абсолютную правду. Как хорошо с тобой общаться, потому что у меня все в голове сразу проясняется. Потому что ты сказал, что, ну, не знаю, зрители, как обычно, любят меня. и люди там то сё, да. Вот сейчас вот, кстати, такой вот момент в жизни очень тяжелый вообще обсуждать, рассуждать по поводу людей, зрителей, не знаю, это очень тяжело. И правда, нужно больше обращать внимание на животных, на природу, потому что оно прям выходит на первый план. Просто выходит. Это вот единственное какое-то спасение просто. Да. Вот, ну, спасибо тебе большое. Ты подтверждаешь мои какие-то мысли и размышления, когда я сама собой вот что-то там размышляю. Да, животные – это чудо. Природа – это чудо. Наша планета Земля просто красавица. Да, так я все равно хочу повернуть тебя к театру. Вот можешь меня опять еще на один вопрос какой-то?
1: Ну, конечно.
0: Что люди сегодня хотят вот больше? Они вот сегодня, не вот 5 лет тому назад, когда началось какой-то кошмарный ад, а сегодня, вот сегодня они хотят больше уже развлечения какого-то, отдыха, или все равно они хотят смысла? Вот что сегодня выбирать, какие пьесы выбирать сегодня, что можно увидеть сегодня вот в этих вот странах, куда ходят люди, или они вот действительно ходят теперь только в сады, в эти, в зоопарки, и может, на музыку, больше музыки, может быть, больше классики, может, больше современной, вот что должно быть, вот. Такой большой вопрос.
1: Ну, вопрос большой, он такой объемный, это для этого надо ходить по театрам, а не выступать самому.
0: Ну,
1: когда меня спрашивают, на какие концерты ходите, я говорю, только на свои исключительно. Но, тем не менее...
0: Ты замечаешь какие-то афиши, там, я не знаю.
1: Безусловно. Все-таки народ устал от тяжелой жизни, и когда я приехал в Ригу, у нас был совместный концерт с Михаилом Семеновичем Казинником, который придумал такую концепцию литературной и музыкальной антидепрессанты. Угу. И я думаю, что он как-то вот с этим предложением попал в точку, потому что зал был полон, и все устали вот от просто, ну, повседневной тяжести. Всем хочется найти какую-то отдушину и юмор или в текстах, или в музыке. Вот. Когда мы пошли в Рижскую драму, я был, честно говоря, удивлен.
0: А, так все-таки ты пошел.
1: Конечно, я все равно, когда меня приглашают, я с удовольствием хожу, да.
0: Ты говоришь только на свои.
1: Да, нет.
0: Так.
1: Там была совершенно потрясающая пьеса, основанная на каких-то, ну, на пьесе и актерских импровизациях на местном материале. То есть дело происходит в Булдурае, это маленький городочек, и там вот как бы свадьба происходит. И, собственно говоря, место действия не меняется. Вот просто как бы свадьбу, ты видишь свадьбу в течение нескольких часов. Но я получил такое колоссальное удовольствие. Я думаю, Господи, наконец-то в театр снова пришли актеры. Или, можно сказать правильнее, театр повернулся к актерам, потому что это были великолепные актерские работы. Потому что, ну, насколько я могу судить по прессе, сейчас очень много режиссерских изысков, каких-то заумных каких-то решений.
0: Нет, мне кажется, вот это время, оно прошло. Вот эти изыски, решения, когда с неба падает что-то, какие-то штучки, летят пакеты пластмассовые.
1: Ну, по сути, да. Но я не знаю, прошло, не прошло, но все равно как бы изобилует очень много каких-то таких, ну, направлений, связанных с режиссурой. А ведь, по сути, вот наша любимая Алла Григорьевна Кигель, «Царствие небесное», она была права, когда написала свою книгу «Верните театр актеру». И я сейчас вижу, что все-таки в театр возвращается актер. Я, ну, будучи выпускником школы малого театра, малый театр всегда был приверженцем, в общем-то, вот этого направления, актерского, не режиссерского, при том, что, безусловно, без режиссеров нельзя, но во главу ставился актер. И люди приходили в театр на актера. И вот я в Риге увидел этот изумительный актерский состав и актерский театр.
0: И актерские работы.
1: Актерские работы.
0: Ну сюжет мы упустим, да?
1: Ну, а на самом деле сюжет прост. Там просто выясняются, ну, кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то набил морду. Как, я даже не могу сказать, сейчас пересказать, потому что он отошел на второй план. Но как ребята сыграли от такой какой-то первой робости незнакомых гостей, которые все приходят на свадьбу, потом все начинают знакомиться, потом начинают раскрываться, потом все нажираются, а потом пошли самые откровения. Просто, ну, это фантастика. И меня, естественно, пригласили на автопати, поскольку я там свой, можно сказать, человек, и у меня там свои люди, да. И это было совершенно великолепно. Я к кому мог, подошел, высказал свои восторги.
0: Ну вот я тебе хочу сказать, что раньше человек шел в театр за событием, а ты пошел, так сказать, за своими впечатлениями. А сейчас мы должны прерваться на новости. Это очень важно.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Актер и режиссер Клинт Иствуд ушел на пенсию в возрасте 96 лет. Об этом рассказал его сын. 31 мая Иствуду исполнилось 96. Его последним фильмом, в котором он принял участие в качестве режиссера, стал «Присяжный номер 2», а в качестве актера «Мужские слезы». За свою 60-летнюю карьеру в кино Иствуд получил 4 премии «Оскар», 4 премии «Золотой глобус», 3 премии «Сезар», «Золотого льва» за вклад в кинематограф, почетную «Золотую пальмовую ветвь» и премию «АФИ» за достижения в жизни, а также 3 номинации на премию «БАФТА». Компания Uber ввела ежемесячный лимит в размере $1500 на одного сотрудника для использования инструментов искусственного интеллекта. Мера была принята после того, как компания исчерпала годовой бюджет на искусственный интеллект уже к апрелю, сообщает Bloomberg. Список кандидатов, которые могут появиться на будущих банкнотах Великобритании, вошли 18 видов животных, птиц и насекомых. Теперь у общественности есть возможность решить, кто появится на купюрах. Все участники этого конкурса красоты среди диких животных получат равные шансы на то, чтобы их изображения появились на следующей серии банкнот Банка Англии. Решение заменить исторические фигуры, прежде всего сэра Уинстона Черчилля, изображениями британской природы, в начале года вызвало волну негодования среди политиков. Тем не менее, теперь у жителей есть месяц, чтобы высказать свое мнение о том, какие виды диких животных должны быть изображены на банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
9: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Welcome to New York, мой дорогой друг Рустем. Ты соскучился, ты скучал. А мы возвращаемся в нашу студию. И я хочу напомнить, что в студии Наталья Кардо, Рустем Галич. И сейчас я хочу присоединить еще нашего замечательного друга, подругу, замечательного талантливого человека. Это девушка, потрясающая девушка. Она, я с ней знакома уже, наверное, года 2-3. И ее зовут Оксана Нечаева. Это кинорежиссер, создатель кинофестиваля Follow Your Heart. Талантливейшая девушка, которая создает вообще пространство для нового кино и вообще для новых смыслов сегодняшнего дня. Это очень здорово. И с нетерпением жду, когда она скажет: здрасте, здрасте, привет,
1: здрасте,
0: привет.
1: Здрасте, здрасте, здрасте. Меня слышно, я с вами, да.

0: мой Генри, то, что мы сюда в рамках фестиваля проводили, привозили. Ну, а я думаю, это тоже не последний фестиваль, Оксана, у вас тут будет.
1: Я просто,
2: фестиваль, я думаю, мы устроим и показы, и вне фестиваля.
1: Я просто хочу сказать, что Рустем может не только обрадовать, но он может еще и расстроить прям сразу. Потому что он не успевает приехать, как просто говорит, а я послезавтра уезжаю.
0: Но зато я буду, да, практически конца июня, когда приеду, и у нас будет куча времени, чтобы сделать что-то.
1: О, Оксаночка, возвращаемся к тебе.
2: Да.
1: Так скажи, пожалуйста, вот ты 4 июня, которая буквально уже будет на следующей неделе, и ты уже была у нас дважды или трижды, я не помню, но сейчас мы опять хотим встретиться, и мы никогда не встречаемся, вот, к сожалению, просто так, а всегда по большой какой-то причине. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, пусть приходят, приходите все. Пожалуйста, я предоставляю тебе слово.
3: Да, мы с радостью приглашаем всех зрителей, всех любителей всех проектов гостиной Дэвидсон Радио и Натальи Кардо посетить открытие нашего кинофестиваля, который открывается первый раз полнометражной программой, потому что до этого у нас были только короткие метры, а сейчас мы открываем первый раз и сразу фильмом о Высоцком. Высоцкий, фильм называется «Высоцкий. Неизвестный. Правдивая история». 18 мая этот фильм был уже с успехом представлен в Каннах. И вот по наследию от более крупного фестиваля переходит к нам в программу, и мы с радостью покажем его зрителям. Придут его друзья, как специальные гости, придут поддержать. Даже очень интересный гость, когда мне написали в список, кого внести, я думаю, наверное, это совпадение, что придет Елена Степаненко. Но нет, это именно та Елена Степаненко, которая нас смешила долгие годы.
1: То есть вот. Елена Степаненко будет здесь, да? Но не та.
3: Да.
1: Но не
3: нет, та. Я ей говорю, что мне говорят, да нет, та юмористка. Я говорю, о, вау.
1: Так, я сейчас в каком-то немножко таком...
3: Так, да, да, и вот, представляете, как Елена производит какое впечатление сильное.
1: Не, ну
3: я
1: это...
3: тоже...
1: Подождите. Ну, то есть я правильно поняла, да? То есть придет Елена Степаненко, которая смешилась.
3: Да.
1: Ну, заодно мы сделаем творческий вечер, может быть.
0: Заодно и посмеемся.
1: Заодно и посмеемся. Нет, но я хочу сказать, что на самом деле вообще личность Высоцкого, она вообще вне. Вот вообще вне всех каких-то обсуждений, вот или там что-то разборов каких-то. Это действительно огромная, мощная личность. И вообще, как тебе кажется, а вообще может появиться такой человек вот сегодня, сейчас, в этом столетии, может быть, в следующем столетии, вот именно вот такого масштаба, такой громадины, такой большой, вот такой, как Высоцкий? Вот как тебе кажется, вообще может появиться?
2: А это кому вопрос? К Рустему или ко мне?
1: Нет, это к тебе.
2: Ко мне?
1: Да.
2: Ну, хочется надеяться, наверное, чтобы были люди, которые будут наполнять смыслами, которые будут вдохновлять людей так сильно. Потому что я знаю, что мой дедушка ехал на поезде 4 суток, потому что он знал, что вот там сейчас находится Высоцкий, и ему так хотелось познакомиться. И сейчас дедушки уже, к сожалению, нет живых, но у него на памятнике сзади написаны строки из песни «Корабли постоят и ложатся на курс». Вот. Поэтому я знаю, что сила это поклонников и людей, которые есть.
1: Ну а вот скажи, вот уже чего мы можем не знать о Высоцком? Потому что он само название фильма.
2: Во-первых, было очень много как прискрытых архивов, таких, которые были только у его близких друзей и так далее, которые никогда не показывались. И действительно, я думаю, что для поклонников творчества и для поклонников как человека это будет очень важно.
1: То есть,
2: увидеть что-то,
1: то есть это
2: чего никогда еще не давалось, да.
1: То есть это такие кадры или что-то такое в этом фильме?
2: Кадры, да.
1: Подожди, дай мне задать вопрос, пожалуйста. Я просто говорю, что это такие кадры, это такой фильм, что, может быть, не удавалось еще... Не знает никто, ни один зритель никогда не видел, может быть, что-то абсолютно новое с какой-то другой совсем стороны. Или откуда эти архивы, скажи мне, пожалуйста.
2: Так, ну, насколько я знаю, что это...

0: близких его, именно друзей, что это действительно режиссер, во-первых, режиссер Анатолий Балычев, да, и он рассказывает о малоизвестных эпизодах жизни Высоцкого, которые происходили в разных странах, архивы и редкие материалы. Я думаю, что спустя столько лет, наверное, смысла показывать то, что уже было 100 раз, нет, и вряд ли это возьмут в Канны. Я думаю, что это действительно уникальные, ну, были показаны его эпизоды из жизни, что это стало любопытно настолько серьезной публике.
1: Вот. Вот это главное. Вот на этом я хочу просто акцентировать для тех слушателей, которые нас сейчас слышат, что, может быть, вы попадете на такой фильм, чего никогда не видели, это еще больше информации, еще больше интереса. Приходите, пожалуйста, билеты на сайте театр.com, по телефону 718-266-33-93. Какие-то вопросы, или можно даже по телефону купить билет. Приходите, это состоится наш кинофестиваль 4 июня в 7 вечера. Мы будем вас ждать, здесь будет ждать вас Елена Степаненко еще.
0: И welcome drinks.
1: Ну вот видите, Оксана Нечаева, она обещает welcome drinks. И вообще она сама производит тоже своей энергетикой хорошей, она производит просто колоссальное впечатление на всех своей внешностью такой яркой. И вообще море положительных, хороших эмоций. Приходите обязательно. Такое бывает очень редко. Я считаю, что такое пропускать нельзя. Это очень здорово, это интересно. Начало лета, летний вечер. Приходите к нам обязательно. Это очень такая узкая атмосфера. Я опять хочу сказать, что у нас такое маленькое пространство, тем оно и очень даже, как это называется, ценно. Да? Вот, Рустем, да. Рустем, я не знаю, вот скажи, ты бы пришел на кинофестиваль, если бы ты не поехал в Канаду?
2: Ну, даже тут как бы однозначного ответа, как бы, я даже, конечно, пришел бы, я даже растерялся, конечно, пришел бы. Я думаю, что ценность не только в каких-то уникальных материалах, но именно в атмосфере камерности вот этого зала. Вот у меня последний концерт был. Было всего 30 человек в Берлине, в малом зале. Боже мой, но он по энергетике, по взаимодействию с залом, он так наполнил и меня, и зрителя, что после каждого произведения мне хлопали, как рок-звезде. И я думаю, ну в чем же секрет? А именно вот в этой камерности, когда вот зрители вот здесь на носу у тебя, или ты на носу у зрителей, прекрасный звук, возможность вот такого непосредственного общения, вот эта близость дает совершенно другой эффект. Поэтому я думаю, когда на большом экране будет Высоцкий, своей собственной персоной, еще не такой неизвестный, и ты вот в метре от него, это будет эффект совершенно, ну, я не знаю, там, разорвавшийся, не разорвавшийся бомбы, но совершенно другого уровня причастия к событию.
0: Поэтому... Причем это, естественно, я извиняюсь, эксклюзивный показ, потому что это еще закрытое фестивальное кино, то есть его нет ни на каких платформах, ни в каких кинотеатрах. То есть вот первое показали в Каннах, и мы вторые, кто это увидит.
2: Ну, здорово. И слушай, я, Оксаночка, я поздравляю с такой удачей, то, что удалось как-то получить
1: право
2: на демонстрацию этого фильма. Надеюсь, что, может быть, даже за рамками фестиваля я потом приеду и посмотрю каким-нибудь образом этот фильм.
1: А ой, я
0: замечу. Близким друзьям всегда эксклюзивные условия для просмотра.
2: Спасибо.
0: Ты знаешь... Особенно у вас на верандочке.
1: Да, а ты знаешь, я говорю, что я даже могу записать тебе очень профессионально. У меня последний телефон, у меня Samsung. Я очень люблю Samsung, я не человек iPhone. У меня Samsung 26 Pro, и я с чатом GPT. Я с чатом GPT разобрал.
0: Минутка рекламы.
1: Нет, можно мне договорить, пожалуйста? Я с чатом GPT просто... Я разобралась, в чем преимущество этого нового аппарата, и ChatGPT мне прекрасно все разложил, изложил, показал все кнопки, и что я сказал, что вообще вот этим телефоном можно снять кино для любого Каннского фестиваля, для Netflix. Это просто нужно научиться этому. Вот, поэтому я, может быть, для тебя вот так сниму своим телефоном, и ты все увидишь. Вот, так что, а тебя, Оксаночка, я хочу просто спросить, вот как ты относишься? И вообще, дружишь ли ты с искусственным интеллектом? Как ты относишься к искусственному интеллекту?
0: Честно
1: вообще,
0: скажу, да, даже вот очень много использую всякие программы для монтажа и дизайна, и чего только не делая, я сначала очень так отрицала это. Я буду думать сама и так далее. Но потом я поняла, что он не будет думать за тебя, но это очень хороший, как это сказать, очень хорошая система для анализа, например, если я закачиваю туда свой сценарий, который я написала, очень быстро мне посерийный план из него, героя, реквизит он может посчитать. Он из всего сценария очень быстро все, что надо, до мельчайшей детали. Там, не знаю, простой карандаш, там, голубая шляпа. То есть он тебе... это упрощает и скорость производства всего. Ну, вот я, конечно, в основном говорю про кино. Это удобно, это круто.
1: А скажи мне тогда очень честно, тогда как вот ну, по-честному, если действительно вот так работать с искусственным интеллектом, и все равно он все поправит, как должно быть, как надо, может быть, что-то предложит там, что-то дописать, может быть, что-то предложит тебе, а вот это. И вот потом, как ты называешь вот это вот? Это мое? Или это совместное?
0: Нет, я ни разу не было идеи какой-то от чата GPT, я еще не видела, чтобы он мне там в сценарии что-то заменил. То есть я не использовала идеи, то есть только для анализа и так далее.
1: Я не думаю, что это плохо. Наоборот.
0: Да, идеи всегда остаются мои, он может поправить там ошибки, еще что-то, но еще он мне не предложил. Если он начнет предлагать идеи, я, возможно, их и возьму. Но пока я еще не видела.
1: Ну, все еще впереди, Оксана.
0: Я понимаю, что да, это развивается очень быстро. Но как бы самое главное, чтобы мы не отключили мозги. Самое главное, чтобы мы это использовали только на благо.
1: Ну, вот. Хорошо, огромное тебе большое спасибо. Я еще хочу последний вопрос тебе задать. Вот как там у вас сегодня в Майами? Прекрасная погода?
0: Сегодня в Майами был дождь с утра до 12. Сейчас начинает парить.
1: Ну,
0: а
1: что
0: так,
1: ж.
0: В районе 90 градусов
1: по Фаренгейту. Хорошо, да. Ну, значит, все прекрасно.
0: Бомба с ответными визитами в Майами. С радостью примем вас в гости. Всегда очень рады.
1: Спасибо. Я это уже...
0: Вы так никогда не доезжаете. Уже хотелось бы, конечно, вас увидеть в наших краях. Рустем был, правда.
1: Спасибо большое. Вот, а я хочу, уже наша передача более-менее, она уже так подвигается и подходит к концу. Я хочу сделать такое завершение, немножко, может быть, оно будет... может быть, оно будет такое немножко патетичное, или где-то я тут приготовила такую мою... зарисовочку. Ну ладно, я просто я скажу своими словами. Я просто хочу сказать, что я всегда задаю вопрос один и тот же. Вот, ну, со страхом таким в душе, что вот театр не закончится ли? И вообще, вот не пришел ли конец театру там или что? Но я четко сейчас знаю на это ответ. Пусть это будет искусственный интеллект. И искусственный интеллект, его это нужно приручить. Это такое совместное. Это очень здорово. Но живое общение, оно всегда останется, пока жив человек на этой планете Земля. Живое общение всегда останется в приоритете. И может быть даже, когда зрители 5 человек, 10 человек, в такой более близкой атмосфере, это становится еще более ценным, более вдохновляющим и дающим. Поэтому, что я хочу сказать? Я хочу сказать, приходите к нам, ходите в театры, слушайте музыку, живите, будьте счастливы. И спасибо вам большое всем, кто слушал сегодня нас всех, нашу передачу. Рустем, спасибо тебе, даю тебе тоже какое-то слово для наших слушателей. Заряди их счастьем, пожалуйста, и радостью напоследок.
2: Ну, что я могу сказать? Я только что приехал из путешествия, и каждый раз, когда я приезжаю, я вспоминаю чьи-то не помню, чьи слова, которые говорили: путешествуйте, потому что нет ничего более прекрасного в жизни, чем путешествия, новые впечатления, новые люди, новые ситуации. Поэтому давайте открывать новые горизонты, они не дают нам как-то состариться. Поэтому вот я намечаю уже, не успел приехать, уже намечаю новые какие-то туры. Ну, хочу доехать сейчас уже совершенно в другой край, поехать в Латинскую Америку.
1: Твоя жизнь — это счастье. Это вечное путешествие, и это любовь.
2: Да.
1: Мы тебя очень любим, и все равно не отпустим тебя, хотя бы даже вот если когда приезжаешь сюда, даже на неделю. А сейчас я предлагаю нашим слушателям послушать Владимира Высоцкого, который тоже покажется, что как будто сидит у нас в студии. Всего доброго вам. До свидания.
3: Ну да, как обычно говорится, что, как всегда, кстати, оказалась гитара. Вот, вы меня спросили о моем кредо. Ну вот я думаю, что вот эту песню, которую я вам сейчас покажу, вот в этой обстановке, не со сцены, а дома, называется она «Я не люблю». Это вот там, во всяком случае, одна сторона, что я не люблю, там ясно точно.

0: Ну вот, если эту песню перевести, я думаю, будет какой-то ответ на ваш вопрос о моем кредо.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

всю ночь, чтобы тебя догнать и сказать тебе о том, что можно все вернуть, и что даже если поздно, еще не конец. Танго, танго, это танго, танго, но навстречу летят только брызги дня. И вот уж кажется мне, что я бегу не туда, я кружу в кругу переплетенных колец, ведь это танго, танго разбитых сердец.

0: четверги, 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Нью-Йорк,
0: Нью-Йорк. Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой!
8: Кто-то из нас
7: безумец!
8: Кто-то из нас большой!
0: Сева Каплан!
8: Кто-то из нас безумец!
0: Толковище!
8: Здрасте, люди добрые! И добро пожаловать в Толковище с Васей, Вася Бежевый, Сева Каплан. Ну, тоже со временем становлюсь не таким шатеном, как был. И начинаем с главной новости сегодняшнего шоу. Сегодня я расскажу то, о чем собирался. Ну, наверное, месяца два назад я приготовил этот материал. Он очень трудоемкий и не очень легко воспринимается. Но это совершенно необходимо усвоить тем, кто думает не только о своем физическом, но и финансовом здоровье. Сегодня все шоу будет посвящено private equities, частному капиталу, потому что пришло время сегодня не думать, а принимать решения. И своим близким, кому вы желаете финансового здоровья, очень рекомендую передать, если они не смотрят толковище, чтобы они это сделали в записи, но желательно до открытия биржи, потому что потом будет суп с... Извини, Вася, чуть не сказал. Кулькин, так сказать. Фуй. Нет, суп с котом. Нет, молчит. Вообще, Вася понимает. Мои интонации точно. И когда я начинаю говорить... ну, есть волей-неволей такие изменения голосовые. Одно дело, когда говоришь с женой, а когда говоришь в микрофон, в эфире, чуть-чуть голос становится другой. Даже у меня. И Вася чутко это воспринимает и тут же мчится, где бы он ни был, потому что он знает, пора выходить на рабочее место. Новости. Первая рубрика – это срочные новости. What's news worldwide? Израиль и Ливан договорились о прекращении огня под давлением Соединенных Штатов. Главным условием остается отказ Хизбаллы от обстрелов. В результате атаки на аннексированный Крым погибло 4 человека, еще 10 пострадали. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что в результате украинского удара по рейсам автобуса в городе Енакиево погибло 8 человек, 10 получили ранения. Российские военные атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М-293». Ударных беспилотника были ей, этой ракете, как спутники, и удалось сбить 264 из них. Остальные попали. Захват инкассаторских машин и средств украинского Ощадбанка 5 марта в окрестностях Будапешта лично приказал провести тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на перекрытие Украины нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими ударами. Палата представителей нашего Большого Конгресса проголосовала 215 против 208 за ограничение возможности для президента продолжать войну с Ираном без одобрения Конгресса, практически, ну, по партийным линиям. Я бы, кстати, если бы можно было с помощью искусственного интеллекта организовать голосование по поводу голосования в Сенате, я бы сажал всех наших конгрессменов в электрический стул, но не такой, как где казнят, а электрический стул, в котором сила тока, проходящая через них, была бы, определялась бы голосованием людей по поводу их деятельности. Причем были бы определенные ограничения. Нельзя было бы голосовать только по партийной линии, а только по содержанию поднятой темы. Президент Соединенных Штатов заявил помощникам, что рассмотрит возможность прекращения перемирия с Ираном, если Тегеран убьет хоть кого-то из американских военных. Причем Трамп сказал, что это не повлияет на паузу в авиаударах. То есть самолетами убивать в ответ не будут наши их. Республиканцы в Сенате движутся к внутреннему противостоянию по поводу антиоружейного вот этого фонда администрации Трампа на сумму 1,8 миллиарда долларов, поскольку некоторые законодатели добивались гарантии в законе, что этот фонд действительно отдал концы. Относительно малоизвестный бизнесмен и фермер Зак Лан неожиданно победил конгрессмена, поддерживаемого Трампом, Рэнди Финстру, на республиканских праймерис в Айове. Это первый признак реальной, не по партийной линии, того, что поддержка Трампом становится токсичной по мере приближения к ноябрьским выборам. То есть я бы на месте Трампа поддерживал тех, кого он на самом деле не поддерживает, и получал бы желаемый результат. Но это слишком сложно, это же электорат не поймет. Ведущие руководители в области искусственного интеллекта присоединились к экспертам по безопасности, призывая Конгресс защищаться от биологических угроз, исходящих от этой технологии. Соединенные Штаты предложили новые тарифы не менее 10% для многих своих торговых партнеров из-за предполагаемой неспособности решить ими, партнерами, проблемы принудительного труда. То есть тут гуманитарный подтекст. Регуляторы выясняют, торговал ли бывший конгрессмен Джордж Сантос незаконно на рынке прогнозирования по части содержания его собственного выступления о положении страны в этом году. Умат, правда? Эбола достигла уголка Демократической Республики Конго, контролируемого боевиками ИГОГО, что сделало работу там слишком опасной для работников здравоохранения. Я вот думаю, может, Эбола сделает то, что не удалось сделать мировому сообществу по части исламского государства в государстве. Теперь what's news, business and finance. Капитал, выделенный для дата-центров, продолжает расти, но задержки в цепочке поставок и споры по части пермитов, именно так, да, то есть разрешение на деятельность, плюс доступность или недоступность электроэнергии в данном регионе откладывают графики их строительства. Биткоин снижается четвертую сессию подряд. Он сейчас торгуется на уровне 65 380 долларов, то есть вдвое меньше, чем было в пике. Индексы здоровья наших экономические индексы, их три, снизились. S&P 500, Dow и Nasdaq упали, соответственно, на 0,7%, 1,2% и 0,9%. Запасы нефти сырца в Соединенных Штатах продолжают снижаться уже 6 недель в общей сложности, поскольку экспорт вырос, а нефтеперерабатывающие заводы работают уже почти на полную мощность. Так что ждать понижения стоимости бензина слишком наивно. SpaceX нарушила традицию, установив цену на свои акции более чем за неделю до запланированного листинга. То есть через примерно неделю они выходят с IPO. Я так полагаю, что это выходит через неделю и счет потом. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 4, значит, получается где-то 12-го. Да, интересно, что они это сделали, установили цену на свои акции заранее, вместо того, чтобы установить диапазон, и, то есть от и до, и уточнить его после нескольких дней встреч с инвесторами до выхода на биржу. Чистые продажи Macy's выросли на 1,8% до 4,68 миллиарда долларов за три месяца, которые заканчиваются в мае, там цикличность определенная, а прибыль выросла до 63 миллионов долларов с 38 миллионов, что были годом ранее, то есть практически почти вдвое. Macy's показывают. У Volvo плохо дела. Они сообщают, что их мировые продажи снизились на 5,5% в годовом выражении до 178 980 автомобилей за три месяца. Тоже в месяц кончается, цикл кончается в мае. И они же добавляют, то есть Volvo, что продажи в Китае по-прежнему под давлением. Акции AkzoNobel упали после того, как Sherwin-Williams и Nippon Paint объявили о прекращении попыток приобрести этого голландского производителя красок. Британские регуляторы заявили, что позволят издателям отказаться от передачи их контента для поддержки функций искусственного интеллекта в онлайн-поисковике Google. AlphaSense привлекла 350 миллионов долларов от сторонников, включая Accenture. Так называется эта компания, что почти удвоила оценку платформы для исследований рынка искусственного интеллекта. То есть это платформа, которая исследует, кто не понял. С бизнесом и финансами все. Теперь недвижимость, причем плавучая, умопомрачительно дешево. Уединенный остров в дельте реки Сакраменто, Сан-Хоакин в Калифорнии, вышел на рынок с ценой всего 39 тысяч за 5,6 акра земли. У вас остров на экране сейчас. Участок этот расположен в Уайтс-Пау, недалеко от Стоктона, и является частью цепи небольших островов дельты, многие из которых остаются неосвоенными, несмотря на обширный сельскохозяйственный ландшафт вокруг. Некоторые соседние острова были все-таки преобразованы в кемпинги, марины, места отдыха и частные клубы. Остров этот в дельте доступен только на лодке, потому что он остров. 39 тысяч. Ей-богу, было бы нечего делать. Сейчас бы купил и там бы разбил бивак. Вот это вот так получилось, что рядом не специально известный агент по недвижимости из Майами и ее две маленькие дочери, их отец найдены зарезанными внутри их дома, что, по мнению полиции, было убийством и самоубийством. Если это так окажется на самом деле, я не могу себе представить, в каком состоянии нужно быть, чтобы ножом резать своих детей, а потом еще себя. Мелани Хайер, ей 46, дочери Саванна, ей 11, и Сиена, ей 8, и их отец Райан Чарльз Уайтен, ему 42, были найдены в доме Мелани в Дорале, это город в штате Флорида. Хайер и Уайтен разошлись несколько лет назад, но совместно воспитывали своих дочерей. Детали, конечно, мы будем знать через день-два, никак не позже. Патологоанатомы работают довольно медленно. Кстати, когда я служил тетей лифтершей, как называли пацаны меня, то есть сторожил кооператив советских композиторов в Москве, будучи в отказе, там жил один известный советский композитор. Я совершенно забыл, как его фамилия. То, что весь дом был одни сплошные композиторы. И у него был сын Дима, это я точно помню. Фамилия была, может быть, Свиридов. Дима мирового класса патологоанатом. И он просто ездил на мировые конференции именно в этом качестве. У нас с ним были очень теплые отношения. Не знаю, что с ним сейчас. Теперь вот эта муха, которая у вас на экране, очень рекомендую вдуматься в то, что вы услышите. В Техасе обнаружен плотоядный червь. после того, как паразитическая муха, что на экране, была выявлена возле границы Соединенных Штатов и Мексики на прошлой неделе. Министерство сельского хозяйства подтвердило случай с этой штукой, она называется The New World Screw Worm. Это винтовидный червь нового света. Был найден у трехнедельного теленка из округа Зала, штат Техас. Личинки были выявлены в его пуповинной зоне. Мать из Мэриленда и ее дочь-подросток избили прадедушку, но не своего, а вообще он просто прадедушка, он у вас на экране тоже, из-за парковочного места. Сами понимаете, это наша любимая тема в таких насыщенных городах, как в этом случае, и что привело к смерти, но не сразу, а спустя несколько недель. И теперь матери может быть предъявлено новое обвинение, теперь уже в убийстве, а не просто в избиении. Причем звать ее Киана Бонапарт. Я даже думаю, что в ней воинствующие вот эти всякие посылы, предположенные ее фамилией. У меня есть один знакомый, которого зовут Наполеон. И если бы он женился на Киане Бонапарт и взял ее фамилию вместо своей, как славно получилось бы. Значит, Киана Бонапарт, ей 49. Изначально она была обвинена в нападении первой и второй степени, сговоре с целью совершения нападения первой степени с дочкой-подростком, естественно, и неосторожном создании угрозы здоровью за нападение на 71-летнего следователя по транспорту из Балтимора Грегори Тернипсида. Обвинения, скорее всего, будут повышены теперь после того, как смерть Тернипсида официально признана судмедэкспертом как убийство, а Бонапарт в среду отклонила сделку о признании вины. И последняя новость, в которой наш студент NYU арестован и обвинен в преступлениях на почве ненависти в связи с поднятием флага со свастикой над зданием кампуса, посвященного еврейскому донору. Житель Коннектикута Александр Степновский, ему 23 года, обвинен в краже со взломом и незаконном проникновении в целях совершения преступления на почве ненависти, о чем сообщила полиция вчера. Студент водрузил флаг, на котором были два нацистских символа, звезда Давида, флаг, кстати, у вас на экране сейчас, и логотип NYU над школой культуры, образования и развития человека имени Майкла и Джуди Штейнхарт. И все это было во время выпускных церемоний 13 мая. А Александр Степновский живет вообще физически в Фэрфилд, в Коннектикуте, и он якобы признал свое поведение, заявив, что был недоволен тем, как NYU решает политические вопросы вокруг Израиля. Кстати, совсем непонятно по этому флагу, на чьей стороне его интересы. А вообще, преступления на почве ненависти выросли более чем на 70% во всех пяти бора Нью-Йорка в прошлом месяце в сравнении с прошлым годом, чему способствовал тревожный рост именно антисемитских инцидентов. И последняя новость по поводу Александра Гранта. Он сейчас в NYU Лангон в госпитале. Чувствует себя неважно, но не настолько неважно, чтобы не передавать всем пламенный привет. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, вы в состоянии их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90.
9: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
10: Любителям театра, концертов и спектаклей наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
13: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это! Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
8: А вот Алексей спрашивает в чате, почему у меня дело о смерти Толстого, книжка сзади здесь. Но я, в принципе, иногда меняю свой фон и выставляю какие-то книги, чтобы заметить, отметить, в состоянии ли, ну, как развиты observational skills у моей аудитории, которая видит картинку. Потому что здесь как... У Чехова ружье на стене висит, значит, оно должно в каком-то акте стрельнуть. В данном случае речь идет о том, что мы с женой решили перечитать «Крейцеру сонату» Толстого, и у нас давно по поводу его фигуры есть определенные мысли, которые никогда бы не появились, если бы мы остались советскими людьми и даже в постсоветском пространстве. Мы бы там были бы совсем другие. И если придет время, я думаю, что мы с ней сделаем видео на этот счет. Так, у нас звонки только от порошистов. Это звонит, пусть он повисит, это Максик из Ростовской области. А я перехожу к тому, что было вчера на бирже. Вот эта вот ситуация однозначно влияет на биржу. Новые враждебные действия между нами и Ираном ударили по ценам. На нефть цены выросли, а акции в целом снизились, потому что столкновения на Ближнем Востоке усилились. То есть, вот в принципе, на одном на этом можно делать очень серьезные деньги. То есть, если ты знаешь о намерениях, а наш президент не в состоянии их скрывать. Просто он в трус сосал, он постоянно высказывает то, что он собирается сделать. Он, правда, не всегда это делает, он блефует частенько. Но бывают ситуации, когда... Он не блефует. Если научиться читать, так сказать, между блефом и не блефом, то можно зарабатывать. На колебаниях нефти сейчас лучшего времени вообще быть не может. Конфликт не показывает никаких признаков приближения к смерти. Конфликт сам по себе. Залп баллистических ракет и беспилотников из Ирана закрыл международный аэропорт Кувейта, и президент Трамп заявил, что блокада в Иране может продлиться до Labor Day. Это у нас что? Я не помню. Первый четверг или первый понедельник сентября. Ну и Dow в результате обвалился на 621 пункт. И S&P 500 на 70% упал, а NASDAQ, он высокотехнологичный, он к этому не имеет особого отношения, к таким политическим вещам. И причина, почему я сегодня решил рассказать вам в подробностях, что такое private equities, то есть частный капитал, это история, она ждала своего часа. Финансовые акции рухнули из-за того, что акции Partners Group упали на 16%, после того, как вот эта самая швейцарская компания по private equity, то есть по частному капиталу, ограничила выкуп денег с флагманского фонда частных рынков, и это вызвало еще больше опасений по поводу состояния сектора в целом, то есть речь идет о секторе, который называется private equity, что привело к падению акций таких компаний, как KKR, Blackstone и Blue Owl примерно на 4%, Goldman Sachs упал более чем на 2%, что тяжело сказалось, кстати, на Dow Industrial, поскольку инвестиционный этот банк, Goldman, владеет самыми дорогими акциями, как по-русски это, не знаю, что надо сказать, on the price weighted index, то есть по индексу, который определяется взвешиванием цен, ну, взвешиванием в смысле размышлением по поводу цен. Так что... Сегодня, возможно, я же не специалист, если бы я был специалист, я бы этого никогда не сказал. Они говорят только о том, что было. Я всегда размышляю о том, что будет. Причем будет сегодня. Так что если вы просмотрите вовремя до открытия биржи во всем мире, ну, то есть у нас в Штатах она открывается позже, и подумаете над тем, о чем я вам сегодня расскажу, то вы можете не потерять, а заработать. Очередь стоит в Google, акция по сбору средств на сумму 80 миллиардов долларов удивила инвесторов, но при этом они все-таки встали в очередь, то есть покупать. Материнская компания Alphabet продала примерно на 5 миллиардов долларов больше, чем ожидала, и это даст дополнительный стимул агрессивным планом Google по развитию искусственного интеллекта акции Alphabet немного выросли вчера утром, но закрылись с падением на 0,8% под тяжестью более широкой распродажи всего рынка в целом. Вот это, кстати, тенденция интересная. Бывают неплохие новости, касающиеся одной компании, но весь рынок в заднице, и это отражается. С этим делом все. Теперь перехожу к private equity. Значит, private equity – это частный капитал. То есть это совершенно интересная вещь, явление, которое было, в общем-то, всегда, но никогда не носило характера целой индустрии, потому что когда людям нужны деньги на что-то, они шли раньше в банк. Сейчас люди несут свои деньги в фонды частного капитала, который сокращенно называется PE, то есть private equity. И теперь фонды частного капитала владеют рекордным количеством американских предприятий в целом. Начиная от стоматологического кабинета, да, куда вы идете, не зная этого, до карвошек и национальных сетей книжных магазинов. Масса всего этого ими владеет на самом деле фонды частного капитала. Причем это было давно, вопрос был только в том, во что и когда вкладываться. Это очень важно, во что и когда. Такие фирмы, как KKR и Blackstone, имеют просто армии профессионалов, которые привлекают деньги от пенсионных фондов, то есть предлагают пенсионным фондам вкладываться в частный капитал. Есть еще другие инвестиции, можно сказать, что это институциональные инвесторы, которые покупают компании, проводят обновления компаний, в конечном итоге продают эти компании с прибылью. То есть волатильность этого рынка сумасшедшая. Причем он в явной форме не существует, как определенная какая-то акция. Нужно просто найти комфортную для себя зону. Что значит комфортную? Это та, в которой вы, кажется, понимаете информацию, имеющую к ней отношение. Так вот, за последние 15 лет количество американских компаний, находящихся в собственности частного капитала, более чем удвоилось. Их было чуть больше 6 тысяч в 2010 году и стало к концу 2025 года 13 тысяч, то есть вдвое с чем-то больше. А сейчас они составляют уже, только private equity companies, 7% внутреннего валового продукта страны. Но по мере роста влияния отрасли на экономику росли также ряды ненавистников, которые указывали на случаи, когда фонды обременяли бизнес долгами и проводили увольнения, оставляя все с ухудшенными, так сказать, обстоятельствами, ухудшенным обслуживанием. То есть, если бизнес выходит из бизнеса, карвошка, а твои бабки в частном капитале, которые скупают карвошки, то если метаморфозы, которые куплены твоим частным капиталом, карвошки, не приводят к желаемому увеличению, так сказать, обмываемых машин, то вот ты теряешь деньги. Экономисты, которые поддерживают саму идею private equity, они отмечают, что приобретения часто спасают испытывающие трудности компании от банкротства, повышая их продуктивность, увеличивая занятость и принося инвесторам солидную доходность. Кстати, вот, например, в конце Coney Island Avenue, это просто к случаю информация, это не native advertising. Есть карвошка, в которой всегда стоит очередь. Всегда. В будние дни даже. Почему? Потому что у них, если ты меняешь масло, то тебе делают полную помойку машины. Полную. То есть экстерьер, интерьер. Поэтому очередь. Но иногда инвесторы разочаровываются. И расцвет private equity, когда он приносил доходы, оставляющие, скажем, показатели S&P 500 далеко позади, теперь это соответствует воспоминаниям бабушек и дедушек о том, как бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек. Ага. Так вот это самое время, когда он же никуда не денется. Когда я думаю, мы с Васей поговорили на это, мы помяукали с ним про это, что сейчас самое время вкладываться. Рост процентных ставок в последние годы понизил оценки портфельных этих компаний, усложнил частным инвестиционным фондам поиск покупателей и тем самым задерживает их способность возвращать деньги инвесторам, потому что ты можешь их брать, выбирать оттуда. Кстати, где-то с неделю назад рубль был признан, русский рубль, к слову, о водке за 2,87, был признан самым быстрым видом валюты в плане роста. Но это связано с войной, естественно. То есть он где-то, я сейчас не помню, 76, по-моему, рублей за доллар дает. С 22 года по 3 квартал 25 года годовая доходность индекса фондов частного капитала составляла 5,8%. Всего около половины от 11,6% индекса S&P 500 за тот же период. А в некоторых случаях фонды частного капитала были вынуждены прибегать к такой довольно спорной финансовой инженерии, чтобы вернуть деньги инвесторам, которые хотели их получить. И снижение доходности заставило инвесторов скептически отнестись к вкладыванию большего количества средств в бизнес-выкуп, то есть когда вы выкупаете бизнес, уходящий, так сказать, в область красного. Фонды частного капитала в прошлом году привлекли на 11% меньше, чем в 2024 году. И розничные инвесторы пришли на помощь, как вы думаете? Президент Трамп недавно подписал исполнительный указ, облегчающий американцам с пенсионным фондом 401k инвестировать этот фонд в фонды частного капитала, то есть в private equity. И, ну, критики, естественно, их надо обязательно слушать. Они утверждают, что отрасль нуждается в пенсионных копилках американцев больше, чем в частных инвестиционных фондах, утверждая, что у private equity funds гораздо меньше требований к прозрачности, чем у фондового рынка, а управленческие комиссионные сводят доходность на нет. Теперь конкретно, во что вкладываются деньги private equity? Я тут кое-какие картинки разместил, не напрасно. Subway, Dunkin' Donuts, Arby's, PF, Chang's, Denny's, Buffalo Wild Wings, Jimmy John's, Hardy and Carl's Jr., Auntie Anne's, тетушка Анна, Baskin Robbins, Cinnabon, Moe's, Panera и Bob Evans. Все они имеют общее, вы правильно подумали, частный капитал. В период с 14 по 24 год компании, которые занимаются private equity, инвестировали 95 примерно миллиардов долларов в бары и рестораны. И хотя эти деньги могут стать столь необходимой поддержкой для растущей сети ресторанов, они также могут стать серьезным побудителем, так сказать, несварения желудка, но в переносном смысле, естественно. Преимущество частного капитала. В лучшем случае инвестиция в private equity может быть похожа на сделку с Shark Tank. Это шоу на телевидении. Вы получаете крупный капитал и экспертную помощь по масштабированию бизнеса, более эффективной его работе и развитию бренда. Однако одной из самых больших историй успеха в области private equity стало заведение быстрого питания McAllister's Deli. По ресторанному бизнесу онлайн. То есть речь идет не о том, чтобы вложить свои деньги в какой-то суперфэнси ресторан, где очень дорогие блюда, там изысканные, из мозгов редких обезьян. Там. Нет, правильно организованное заведение фастфуд. McAllister's была приобретена фирмой по частному капиталу, которая называется Roark. В 2005 году и к 2025 году продажи ее системы выросли на 530%. Об этом просто невозможно даже мечтать. Сейчас стоимость этой сети превышает миллиард долларов. Забудьте про Маска. Тут все относительно. На приобретение частных лиц также могут стать, если они входят, частные лица, они начинают влиять в зависимости от доли в фонде частного капитала, и у некоторых капитал есть, а мозгов нет. То есть, в принципе, это может стать рецептом для катастрофы. Почти половина... Я, например, никогда не участвую в этих самых в онлайн Zoom conferences, которые присылают компании, в которых у меня есть какой-то интерес финансовый. Потому что это у меня же там копейки, а я все равно ничего не решу. Но знать тайный ход фишки предлагается, пожалуйста. Есть второй вариант, тебе присылают в печати вот такую стопку мелко написанного того, что происходит в плане перспективы, и кто способен это прочитать? Но если ты не читаешь то, что написано мелким шрифтом, то однажды тебе станет очень плохо. Так вот, почти половина сетей ресторанов и баров, подавших заявление о банкротстве в 2024 году, были поддержаны частным капиталом. Но в том смысле, что это частный капитал владел ими. И некоторые из них были обречены отчасти из-за классических тактик, которые применяются частным капиталом, таких как выкуп с использованием leveraged buyouts. Leveraged buyout – это когда private equity фирма занимает много-много денег, чтобы купить сеть ресторанов, а затем передает этот долг самому ресторану после продажи. Есть еще тактика, которую придумал Red Lobster, закрывшийся на прошлой неделе на Times Square Red Lobster. Это продажа-лизинг, такая комбинация, когда фирма частного капитала продает недвижимость сети из-под нее, то есть из-под себя, а затем заставляет ресторан платить арендную плату выше рыночной. Все это должно быть отражено в политике. То есть для того, чтобы, если, например, вы собираетесь вкладываться, вам совершенно необходимо, я имею в виду вкладываться в фонды частного капитала, вам совершенно необходимо due diligence. И я не знаю, на русском языке, я не знаю ни одного, кто бы что-то в этом понимал, потому что это выходит за пределы, так сказать, вот этого пространства. А радиослушателям скажу, что я показал ограниченность пространства. Информация к размышлению. Blackstone приобрела сеть сэндвич-магазинов Jersey's Mike's.

Здравая компания, она никогда этого не признает, здравоохранение является очень прибыльным бизнесом в Соединенных Штатах. Оно составляет 18% годового внутреннего волового продукта. 18% чисто здравоохранение. Вот почему оно нам так дорого обходится. Чтобы заработать, Private Equity инвестировал в целом более триллиона долларов в медицинские компании за последние десятилетия, в некоторых случаях предоставляя необходимые ресурсы для перегруженных больниц и других медицинских учреждений. Но поскольку цель увеличить доходность инвесторов – это главная цель. Частный капитал также печально известен тем, что делает почти все, чтобы получить прибыль для владельцев частного капитала. И это часто включает увольнения, которые могут иметь смертоносные последствия в отрасли, отвечающей за спасение жизней. А что? Купили банкротящийся медленно госпиталь, уволили еще народ, перегрузили оставшийся народ, потому что им важен результат по бабкам. После приобретений больницы, принадлежащие Private Equity, зафиксировали рост смертности в отделениях неотложной помощи на 13% в сравнении с аналогичными учреждениями, тоже, которые финансируются Private Equity. И, скорее всего, из-за того, что штатный персонал в этих больницах сократился в среднем на 11,6%. Вы что, будете когда-нибудь проверять? 99% из вас, везя там своих близких в больницу скоропостижно, если надо, вы что, будете проверять, кто стоит за финансирование этой больницы? Если бы у меня была достаточная подписка, между прочим, на канале «Русский голос Америки» на YouTube, достаточно, я бы занялся этим. Результаты совпадают с предыдущими исследованиями, которые связывают нехватку персонала с более высокими показателями заражения в стационарных палатах, которые принадлежат, да, вы уже правильно подумали, private equity, плюс увеличение числа смертей в домах престарелых, принадлежащих кому? Опять в десяточку, private equity. И многие медсестры, которые зарегистрированы, то есть высшего разряда, говорят, что слишком трудно правильно лечить тяжело больных пациентов, и сообщения об опасном дефиците по части снабжения появляются повсеместно. А в одном очень широко освещенном случае, я о нем тоже освещал вас где-то с месяц назад, женщина умерла после родов в больнице, принадлежащей частному капиталу, а потому что там не смогли остановить внутреннее кровотечение из-за того, что необходимые припасы были изъяты за неуплату, а они получили припасы, не применили их по назначению, чтобы потом получить от страховки деньги за них, и поэтому они были изъяты. И произошло это 2 года назад, то есть последние 2 года в этом госпитале каждая женщина, у которой могло быть внутреннее кровотечение, была в опасности, потому что не было припасов. Это как, скажем, если ты в пустыне толкаешь машину до бензоколонки, которая у тебя на GPS показывается, и приходишь туда, наконец притаскиваешь свою машину, а бензин кончился. И вот эта больница, в частности, она принадлежала компании Steward Healthcare, которая под Private Equity, и которая была крупнейшей частной коммерческой сетью больниц в Соединенных Штатах до банкротства в 2024 году. И в том году компании, поддерживаемые частным капиталом, стали 7 из 8 крупнейших банкротств в сфере здравоохранения, но это почти все. А закрытие затрагивает и нечастные учреждения, поскольку им часто приходится принимать дополнительных пациентов после закрытия ближайшей больницы, то есть они переходят к ним. И некоторые штаты принимают меры, в частности, в прошлом году Орегон запретил всем, кроме медицинских работников, владеть контрольным пакетом акций в медицинских компаниях. Интересный этический, кстати, момент. Если они владеют акциями, то, с одной стороны, качество работы должно отражаться на популярности и на доходах госпиталя, но это одна сторона, а тут сторон две. Я бы, например, даже продавал бы, вернее так, я бы вынуждал всех членов Конгресса покупать определенное количество государств.

0: государственных облигаций, причем так, чтобы это сильно отражалось на их благосостоянии, чтобы они были заинтересованы в качестве. Но это должны быть особые акции, которые не связаны со стаками, потому что там у них перекачка, если в одном в стак-маркете все хорошо, то на облигациях все плохо. Теперь, если посмотреть на картину в целом, как на большую картину, частные инвесторы также стремились к буму расходов на домашних животных, и в корпоративных клиниках некоторые ветеринары говорили о том, что испытывают давление, чтобы сократить больше приемов, то есть отказывают людям. Более мрачно то, что сокращение персонала привело к тому, что морозильники с умершими питомцами в некоторых магазинах PetSmart заполнились после покупки компании в 2015 году, да, частным капиталом. Сейчас будет перерыв на рекламу. Я сейчас закончу на том, с чего я начал. Он никуда не денется. То есть это тот случай, когда падение рынка частного капитала достигло, может быть, rock bottom, я не знаю, никто не может этого знать, но настолько низко, что если сегодня покупать, то завтра, может быть, ты об этом не пожалеешь. В принципе, это этически, так сказать, отвратно, может быть, но деньги-то не пахнут, это как раз тот самый случай. Сейчас перерыв на рекламу, после которого я закончу эту тему private equity, и очень рекомендую вашим близким, в чьем финансовом здоровье вы заинтересованы, чтобы они подписались на этот канал гребаный «Русский голос Америки» на YouTube, который совершенно свихнулся с ума, вместо того, чтобы говорить только про Израиль, про Путина и про Трампа, думает о вашем, в том числе, финансовом благосостоянии.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Радио-шоу. Всего как надо.
5: За него стоят громадные массы.
6: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
0: Интересно, неожиданный результат этой, да, сложной и очень важной темы. У меня интенсивность чата упала до нуля, и они начали говорить о том, о чем рассказывает Сева Каплан. Причем тут есть и тролли, и боты, но тем не менее, боты даже стали больше походить на троллей. Я закончу эту тему, осталось совсем немного. Вы, кстати, если станете пересматривать это и вникать более глубоко по секторам, то будет легче усвоить этот материал, и время у вас еще есть. Компания, то есть вот в private equity входит в спортивные мероприятия то же самое, то есть в команды New England Patriots. В этом году они вошли в историю. Они стали первой компанией, которая поддерживает private equity. Частный капитал дошел до Супербола. То есть это первая команда, которая поддерживается private equity, которую, кстати, травили в Суперболы. Будь то профессиональный, студенческий или молодежный спорт, частный капитал проникает во все сферы игр. Существует 74 крупнейших профессиональных спортивных команд в нашей стране, которые связаны с частным капиталом. NBA, баскетбол, имеет небольшую долю команд, которые поддерживаются private equity, то есть как 20 из 30. А вот национальная футбольная и хоккейная лиги имеют наименьшую долю. 10 из 32 команд, соответственно, имеют связи с private equity. Частный капитал private equity впервые занялся студенческим спортом в декабре прошлого года, когда Otro Capital заключил сделку с университетом Юты, штата Юты. А молодежный спорт тоже привлек внимание. Private equity инвестирует в фабрики, лиги и производителей формы для детей, которые учатся в школе. Привлекательность профессионального спорта легко понять. С ростом недавних оценок команд до миллиардов, пул этих людей, то есть просто американцев, которые способны позволить себе долю в private equity, стал меньше, потому что там есть уровень насыщения определенный. И продажа Boston Celtics Билли Чизелхолму за 6 с чем-то миллиардов долларов в прошлом году, она включала миллиард, который привнесла Sixth Street, это частная инвестиционная компания, которая также владеет долей в Сан-Франциско Giants, это Major League Baseball. Детские виды спорта, да, спросите любого родителя, которому пришлось тащить детей через границу штата на турнир по лакроссу на целый день, насколько это может быть дорого. В последние годы компании вложили миллиарды в Team Snap, это платформа, которая облегчает финансирование игр. Varsity Brands, это производитель одежды и организатор соревнований по cheerleading-у, да. И IMG Academy, это школа-интернат, которая выпускает будущих профессиональных спортсменов. На этих особо следует обратить внимание. И подхожу к последней главе этой темы. Возможно, вы следите просто самостоятельно за деньгами, которые связаны, за потоками денег, связанные с руинами красного омара, то есть Red Lobster. Но частные инвестиционные компании расширили свои портфели, включив в них вещи, которых вы даже не подозревали. Например, паромные линии для острова Уайт или, скажем, бензоколонки. Вот есть еще кое-что, о чем, скорее всего, что вы не знали, что принадлежит частному капиталу. Библиотеки шрифтов, например. В 2019 году частная инвестиционная компания HGGC купила Monotype. Это компания, которая стоит за практически всеми знаковыми шрифтами, которые только можно представить. Купила за 825 миллионов. С тех пор Monotype поглотила другие компании, выпускающие шрифты, то есть потихонечку монополизировала рынок. Они приобрели Fontworks в 23-м году, который был популярен среди японских разработчиков игр. А это нужно понимать тоже, потому что эти вещи не знают границ. И в прошлом году Monotype прекратила свой годовой лицензионный план стоимостью в $380 и запустила новый план. Вместо 380 они берут теперь в год $20,500. И люди дают. Это результаты их деятельности. Вложения и расширения. А самый быстрый способ заработать значительные деньги, если ты стал мегазвездой, ну, скажем, на Facebook, это продавать каталоги, ну, желательно музыкальные. Вот, в частности, про Гарта Брукса я вчера говорил, о том, что он за 2 миллиарда продает свой каталог. А есть One Republic, такая очень классная, кстати, группа. Их фронтмен Райан Тедер продал контрольный пакет акций своего каталога. Это 500 с чем-то песен. Компании KKR, это та, которая частный капитал, за $200 миллионов в 2021 году. То есть, либо умираешь, покупая, либо проживешь достаточно долго, чтобы стать продажей, получается так. Лондонский фонд Hipgnosis, который собрал архивы таких артистов, как Блонди и Джастина Бибера, был приобретен Blackstone за полтора примерно миллиарда долларов в 2024 году. И то, что происходит на экране, На этом я заканчиваю. Cocomelon, Colin and Samir, Dude Perfect, Economics Explained. Это только некоторые из мощных YouTube-шоу и каналов, которые продавались частному капиталу, поскольку индустрия ориентируется на медиа с низкими расходами, ориентированными на личность. В принципе, вот это определение подходит русскому голосу Америки на YouTube. Но я не прошу вас донатов и никогда не попрошу. Я предлагаю вам задуматься о том, что единственное шоу в мире, которое работает над вашим финансовым и прочим здоровьем, это наше с Васей. Вот и Вася рядом. Мы подошли к последним 6 минутам сегодняшнего шоу. Могу принимать звонки абсолютно на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. Хотя, в принципе, вся наша с Васей деятельность направлена на то, чтобы людям, которым нечего делать и которым нужен выход в эфир, как детям поиграть в песочницу, перестали вообще слушать это шоу. Это не очень получается. И мы слышим это каждый раз, когда подходят последние 5 минут. Вот и сейчас. Я сейчас приму звонок, могу поставить, если у меня был целый фонд частного капитала, весь на рынке прогнозирования, что звонок будет не про услышанное. Вам слово, прошу вас, пожалуйста.
6: Доброе утро. Вы сказали, что трудно лечить людей здесь, в Америке. Я скажу, почему трудно. Потому что здесь врачи не лечат паразитов. Людей ни за что не лечат от паразитов. Вот я, например, у меня выступала сыпь. Я приходил к врачу, к дерматологу. Он мне год мне компостировал мозги. Я к нему ходил, просил, дай вот это, вот это, вот это. И когда, в конце концов, я у него выпросил таблетки от грибка, кандиды, вот я пропил эти таблетки, у меня все прошло. Понимаете, теперь снова началось. Я пошел к другому врачу. И опять та же самая история. Если бы он меня вылечил сразу, то какой бы смысл то я ему был? Ему было бы неинтересно, поэтому он меня год мне мозги пропудрил, и только потом дал то, что нужно. И теперь я сейчас вот жду, когда мне пришлют из Украины, из России вот эти вот таблетки. Теперь насчет финансовых дел. Почему я считаю, что я успешен? Почему? Потому что я не работаю на моргейдж брокера, я не работаю на финансистов, я даже не работаю на медицину, потому что с моим доходом, с нашим доходом, сегодня нужно платить мне медицинскую страховку $22,000 в год на нашу семью, плюс 6 тысяч мы платим страховку за каждого по 3 тысячи, вообще ни за что. В университете за них требуют страховку. Ну и моя, поскольку у меня какой-то медикейт или медикейт, наверное, или какой-то для пенсии, тоже 2200 в год. То есть 28 тысяч надо платить. А я не плачу, и поэтому мы приходим к врачу и платим кэшем. Вот жене нужно было прийти, например, там сделать там маммографию, там еще что-то, УЗИ. Вот заплатил 1400 кэшем, это будет дешевле, чем они со страховой компании скачают деньги. То же самое, так же я пришел, мне нужно было тоже сделать, у меня была опухоль маммография. Я тоже самое заплатил, $700, еще там 400, вот 1100 и все. И не платим 22 тысячи. Вот в этом нас не всех. Вот так вот, я другим советую. Так же не работать на банкиров, моргейдж брокеров. Спасибо.
0: Вам спасибо. Интересная тема, кстати, потому что вряд ли найдется хоть один медицинский офис, в котором, когда ты собираешься уходить и расплачиваешься за оказанные услуги, тебе бы не сказали, или вы бы не спросили, а если я заплачу наличными, то есть не через страховку. Причем под наличными подразумевается не буквально вынуть из кармана доллары, а заплатить карточкой. Они не будут прятать эти деньги, слишком рискованно. Ну, если только не какой-нибудь кондовый, вчера открывшийся русский, условно говоря, офис в Бруклине. Это слишком рискованно. Можно потерять на всю жизнь права на медицинское обслуживание. Всегда говорят значительно ниже. Почему люди это делают, я не очень понимаю, на самом деле. Может быть, которым нужно часто ходить к врачу, и это отражается на стоимости их страховки, если они часто ходят. Такое возможно, теоретически. Теперь слово вам, прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева, да, хорошего вам дня и вашему слушателю.
0: Саша, здрасте, спасибо, взаимно.
7: У меня такой вопрос к вам. Вы как, в какой-то степени аналитик, и человек равнодушный к действиям нашей администрации, вы можете найти объяснение, почему не открывают стратегические запасы, не выпускают горючее на рынок, чтобы снизить цены?
0: Ну, на самом деле, спасибо, Саш. Я на самом деле думаю, что если кто и откроет, так это только Трамп. Это зависит от внешней ситуации. Но есть вещи, которые... у него есть очень четкая установка. Он точно понял, что криптовалюту продавать не надо. Особенно такую, как биткоин. Пусть даже если она упала вдвое, даже когда это был пик, то есть законы обычного бизнеса не применяются к криптовалюте, потому что количество биткоинов ограничено. Если это так, то это не надо продавать, потому что однажды это принесет огромные деньги. Вот как вот, скажем, однажды Майкл Джексон купил каталог Beatles меньше, чем за миллиард долларов. И он перебил на аукционе цену, которую предложил Пол Маккартни, один из Beatles. А дальше это только становится дороже. А количество нефти в нашей планете, оно, скорее всего, что ограничено. То есть, я думаю, что здесь тот же самый подход. И там трудно сказать... однозначно, вообще, на самом деле, про ситуацию с нефтью, потому что она может быть использована, то есть наши резервы могут использоваться как скажем, у Василия Ивановича Чапаева, там эскадрон в кустах. И в нужный момент шашки наголо и в бой. У нас подошел конец сегодняшней темы. Я счастлив, что я, наконец, выложил вам все, что считал нужным по поводу частного капитала. Если какие-то вопросы будут, это, естественно, я сейчас радиослушателям, потому что они не в состоянии активно участвовать ни в чате, ни в звонках. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал «Русский голос Америки», пишите комментарии. Я всем отвечаю, кроме злобных дураков. Всем счастливо.
8: Йорки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Нью-Йорк, Никербокерс наступают! Вчера Никс одержали 12-ю кряду победу в Кубке. Вчера в первом матче финала Кубка Ларри О'Брайена они играли в гостях в Сан-Антонио и выиграли со счетом 105-95. Окей. Никс проиграли в первой серии Атланте третий матч, затем только-только побеждают. Вчера в середине третьей квоты, третьего периода, Никс проигрывали 14 очков, но Никербокерам не привыкать подниматься со дна, в которое они попали по собственной инициативе. Никс играли блестяще. Четвертую квоту они выиграли с преимуществом в 10 очков 29-19, и это общий счет 10 очков преимущества 105-95. Джейлен Бронсон, ну кто нас мог удивить, кроме Бронсона, набрал 30 очков. Что привело Никс к победе? Ответ однозначен. Defense, defense, defense. Защита. Никс позволили соперникам в бросках с игры реализовать только 36% бросков, а в бросках из трехочковой зоны только 26%. Итак, Никс сделали то, что должны были сделать, если они собираются стать чемпионами. Выиграть в гостях первую серию. Окей, завтра в Сан-Антонио второй матч. Перенесемся на хоккейные поляны. Сегодня в роли это столица Северной Каролины, того самого штата, в котором я имею честь обитать. Сегодня второй матч финальной серии Кубка Стэнли. Каролина Харрикейнс играет с Вегас, золотыми рыцарями из столицы азартных игр Лас-Вегаса. Первый матч выиграли хоккеисты Лас-Вегаса. Окей, что случится сегодня? Мы будем посмотреть. Окей, также вчера главный тренер команды Tampa Bay Lightning Джон Купер назван лучшим тренером в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Впервые он тренирует Tampa 14 лет. Под его руководством Tampa дважды становилась чемпионом Национальной хоккейной лиги. Но только теперь в первый раз он получил кубок, получит кубок Джека Адамса. Джек Адамс трофи. Этим трофи награждаются лучшие тренеры. В голосовании лучшего тренера приняли участие телевизионные комментаторы, которые комментируют матчи Национальной хоккейной лиги. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Две команды ведут борьбу за первое место на востоке американской лиги. Это Янкис и Tampa Bay Rays. Tampa Bay вчера принимали Детройт, и Детройт выиграл со счетом 7-2. По-моему, выиграл Детройт, насколько я помню. Янкис играли с Кливлендом, здесь все ясно, мы этот матч видели. Кливленд выиграли в гостях со счетом 5-4. Атланта Брейвс, команда, которая лидирует на востоке Национальной лиги, играла вчера с Торонто, победила со счетом 7-3. И Метрополитенс, моя команда, которая барахтается в восточной группе Национальной лиги, играла вчера в Сиэтле и, к счастью, выиграла. Выиграли 7-1 мы, но они по-прежнему занимают последнее место в этой группе. Окей, мы на теннисных полянах в столице Франции, в Париже, приближается к концу открытый чемпионат Франции. Вчера были матчи, четвертьфинальные матчи и у мальчиков, и у девочек. У девочек сошла с дистанции первый номер турнира Арина Сабаленко. Она проиграла в трех сетах россиянке Диане Сандлер, которая в мировой классификации занимает всего лишь 26 место. Проиграла в трех сетах, причем третий сет Сабаленко проиграла со счетом 6-0. После этой игры она сказала на пресс-конференции, что у нее такое настроение, что она хотела бы расстаться с теннисом. О, но, дамушка, ваша, не расставайся с теннисом. У мальчика вчера четвертый номер турнира канадский человек Ожер. Феликс Ожер-Асье проиграл 10-му номеру турнира итальянцу Флавия Саболини. Ну и несколько слов о футболе, ведут борьбу. Команды тренируются, тренировочные матчи команд, которые примут участие в чемпионате мира. Чемпионат мира начнется через несколько дней на полях Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Начало Кубка мира 11 июня. Вчера, в частности, Нидерланды играли с Алжиром. Нидерланды играли дома, потерпели поражение со счетом 1-0. И вчера УЕФА, Европейская футбольная ассоциация, назвала лучшие команды перед следующим сезоном 26 и 27 года. Но на первый взгляд список выглядит непонятно как. На первом месте стоит Бавария, на втором месте мадридский Реал, на третьем действующие чемпионы Пари Сен-Жермен. Ну, команда Арсенал, которая была в финале последнего турнира, занимает седьмое место и так далее, и так далее, и так далее. Что случилось? Оказывается, Европейская футбольная ассоциация составляет такие списки на основании последних 5 лет участия этих команд в европейских кубках. Ну и именно поэтому на первом месте находится Бавария, на втором месте мадридский Реал, потом Пари Сен-Жермен, на четвертом месте Ливерпуль и так далее, и так далее, и так далее. На этом Дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кваль. Кваль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который спортом, ну, если интересуется, то не теми видами спорта, которые интересуют нас с вами. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
12: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
16: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
18: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
16: 4 июня.
17: На 7 часов вечера.
16: Начало. Показа фильма.
17: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
19: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Владимир Маленец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 4 июня. Начну с вчерашнего налета на Санкт-Петербург. Украинские патриотические сайты только об этом и говорили, как о большом успехе ВСУ и как об историческом позоре для Путина в связи с успешным дроновым ударом по Санкт-Петербургу и окрестностям. По данным ВСУ, был атакован нефтяной терминал, а также ракетный корабль в порту Кронштадта. Горело хорошо, дымом затянуло весь центр Питера, и фотографии, конечно, впечатляющие. Одно дело, когда попали по нефтеперерабатывающему заводу в Самаре, другое дело, где та Самара, кто ее еще на карте найдет. Но когда попали по Санкт-Петербургу, это совершенно уже другое дело. И в чем тут исторический позор Путина? Но в том, что он не смог защитить северную столицу страны. И не смог защитить как раз в тот день, когда в городе открылся русский Давос. Это экономический форум, на котором в пятницу будет выступать и сам Путин. И это одно из ключевых внешнеполитических событий года для российского руководства. Это сокращенно называется ПМФ. Туда приезжает много иностранных делегаций. И в том числе приедет делегация из Соединенных Штатов. Это впервые. И, между прочим, я уже нашел информацию о том, что уже на этом форуме выступила наша известная блогерша Кэндис Оуэнс, которая выступала там о том, как разрушается семья в институт семьи в Соединенных Штатах, и как важно его сохранить, и поскольку ее, как и полагается, в России повели в русские храмы, которые произвели на нее неизгладимое впечатление, они мало на кого не производят впечатление. И она, значит, увидела в этом, конечно, символ такой, как механизм такой, исторический механизм укрепления семьи. Ну, и она воодушевленно говорила об этом. Газета «Нью-Йорк Пост» ее незамедлительно записала в связи с этим в путинские пропагандисты. То есть, ну, я вам говорю, это если, например, Путин скажет, что солнце поднимается над Кремлем в 6 часов 15 минут утра, что будет историческим фактом. Он тоже будет обвинен во всех тяжких и в том, что он отец лжи. Также человек, который приезжает из Соединенных Штатов и говорит о важности сохранения института семьи, тоже превращается в путинского пропагандиста. Но, между прочим, я должен сказать, что у меня персонально много претензий к Кэндис Оуэнс, потому что девушку, очевидно, совершенно заносит на поворотах. И ее антиизраильские выступления, конечно, достойны внимания и разбора. Но когда говорят о каких-то базовых ценностях, то есть типа сохранения, не важности сохранения института семьи, то она тут же превращается, и она тут же превращается в путинского агента. Это совершенно смешно. Ну, и она не одна была, кстати, с ней был ее белый муж и их двое детей. Ну, и были другие американцы, известные блогеры, которые были на этом форуме. Мне кажется, что это совершенно нормальный интерес, журналистский интерес к событиям такого рода. И ничего нету пропутинского в том, что эти люди посетили этот форум. Такие дела. И тут я эту тему визита американцев на ПМФ оставляю, но важно тут совершенно другое. Киев показал миру, что он может достать своими дронами и до Питера. И их дроны могут пробить и питерскую воздушную оборону вокруг этого города. Хотя, повторяю, это северная столица России. Одновременно в Киев вчера приехало руководство НАТО во главе с генсеком этой организации Рюта. Совершенно понятно, что этот удар был задуман как очередной аргумент против того, чтобы завершать войну на условиях Путина или, можем, как теперь говорят, на условиях Анкориджа, то есть договоренности Путина и Трампа в Анкоридже, главным условием которого был вывод ВСУ из Донбасса и полный переход Донбасса под контроль России. Значит, это была демонстрация. С одной стороны, это была демонстрация возможностей ВСУ Украины. С другой стороны, Зеленский безостановочно говорит о том, что самой Украине остро не хватает ракет «Патриот» для того, чтобы защищать свое небо от российских ракет. Дроны они сбивают. Опять же, по словам Зеленского, 90% дронов, которые отправляются, сбивают. А все, что прилетает в виде баллистических ракет, оно попадает туда, куда это отправляют, потому что дроны за ними не успевают, в смысле, обычные средства РПВО не успевают, а патриотов или нет, или критически мало. Такие дела. Одновременно в российских пабликах начали говорить о том, что дроны, которые прилетели по Ленинградской области, залетают либо из стран Балтии, либо управляются операторами через ретрансляторы из стран Балтии, либо через Starlink, сигнал которого может доставать со стороны Финляндии. Но, между прочим, Финляндия, финские министр обороны вчера заявил, что действительно они знали о том, что эта атака готовится, но были наготове, потому что дроны летели относительно близко к ним. Ленинград находится совсем рядом с финской границей. Прошу прощения, Санкт-Петербург. И после, ну, это, мне кажется, это, между прочим, как бы понятно, то, что они знали об этом, ну, а сообщать России они ничего не должны, тем более они теперь страна НАТО и, как бы, главный участник антироссийской коалиции, чего бы им сообщать, то есть они потенциально враги. Теперь есть еще одна интересная тема, которая связана с этим ночным ударом по Санкт-Петербургу. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что ответ России по атаке на ПМФ будет носить системный характер, а война будет продолжаться за тем, чтобы таких ударов не было. Вот это заявление имеет смысл, на мой взгляд, разобрать. Что значит атака на ПМФ будет носить? Ответ будет носить системный характер. О какой системе идет речь? И надо понимать, что Россия будет продолжать методично уничтожать украинскую экономику и ее энергосистему и истощать ее людские ресурсы на фронте. И издание «Страна», на мой взгляд, совершенно точно описывает эту ситуацию. Они говорят о том, что несмотря на то, что в Европе и Украине постоянно говорят, что Путин готовит некую эскалацию, мобилизацию, нападение на ЕС в виде оккупации стран Балтии или даже ядерную войну, реальная стратегия РФ заключается в обратном. Нам это сводится к тому, то есть сводится к тому, чтобы не делать никаких резких движений, не объявлять никакую мобилизацию, ничего не заниматься никакой эскалацией, а просто постепенно, медленно, но системно давить на фронте, отхватывать, пусть даже небольшие кусочки территории, но продолжать это наступление ползучее и обескровливать ВСУ и свою собственную армию пополнять не через мобилизацию, которая вызовет явно негативную реакцию в обществе, а через найм контрактников, которых в России довольно много. При этом надо к этому добавить, что Россия активно пользуется своим тюремным ресурсом, так сказать. Ребят, которые там сидят за какие-то преступления, в том числе тяжкие, им предлагают контракты, по которым они могут на год, допустим, подписаться на фронт, а потом выйти на свободу. И этот ресурс в России действует вполне эффективно. Теперь, кстати, Украина делает то же самое, и они своих используют заключенных. Ну, потому что это ресурс, и как им не пользоваться во время войны. И если там эти ребята не вернутся с фронта, то мало кто по этому будет переживать. Теперь, что еще происходит при этом ползучем наступлении и системных ответах, это тотальное разрушение украинской инфраструктуры и уничтожение ее экономики, на восстановление которой после войны, которая когда-нибудь кончится, мы все, как мы все надеемся, уйдут совершенно немыслимые миллиарды. Вопрос всегда, который я задаю, вернутся ли те миллионы, которые сбежали из страны. На мой взгляд, вряд ли. Люди уезжают, они оседают, пускают корни, дети идут в школу, и на этом все заканчивается. Может быть, они будут туда в гости ездить, но и этого. И не уверен, что больше одного раза поедут, просто увидят всю эту разруху, это бесправие, и которое там процветает, и вернутся в свой новый дом. Такие дела. Значит, в то же самое время задача Путина в своей стране создать видимость того, что жизнь нормальная. Города благоустраиваются, инфраструктура развивается, промышленность работает, зарплаты растут, и средняя зарплата по сравнению 100 тысяч рублей в месяц. Это, я называю цифру 100 тысяч рублей в месяц в надежде на то, что люди понимают, что это такое, потому что для меня эта цифра ничего не говорит. Я с курсом рубля и с ценами в России не знаком. Но вся эта политика, военная политика России, она основана на том, что время работает на Россию. И война в Иране, она этому только способствует. Она опустошила оружейные запасы НАТО, между прочим, об этом говорилось еще и до начала иранской войны. И она сказалась на количестве ракет «Патриот» для системы ПВО, которые теперь Соединенные Штаты должны отправлять в сторону Ирана для того, чтобы защищать там своих союзников. Это, между прочим, не очень хорошо удается. Мы знаем, что вчера иранцы нанесли удар по кувейтскому аэропорту и, по сути дела, вывели его из строя. Ну, картинки, которые сопутствуют, очень знакомые. Аналогичные мы видим со стороны российско-украинской войны. Такие дела. Ну и хотя Рюта говорил, что мы постоянно продолжаем поставлять эти ракеты ПВО для Украины, факт тот, что Зеленский, не прекращая, жалуется на их нехватку. И мы также знаем, что экономика Европы истощена расходами на эту войну, миллиарды просто улетают в эту черную дыру, и благодаря иранской войне цены на российский газ и нефть постоянно растут, спрос на них тоже есть, и в том числе все это попадает и в Западную Европу. То есть такая ситуация, конечно, занятная. С одной стороны, например, Франция, она безостановочно критикует Россию и строит свою политику внешнюю по отношению к России как к стране-агрессору, в то же время покупает ее нефть. Сейчас, в частности, больше, чем ее покупает Венгрия, которую все знают, что она пропутинская. Такие дела. И в то же время, понятно, нефтегазовые доходы российского бюджета растут второй месяц подряд, начиная с апреля, из-за роста мировых цен на нефть и из-за приостановки действия американских санкций. Трамп, вы знаете, сделал такой подарок Путину. Такие дела. Вот что происходит в этой сфере. Еще, может быть, одна тема, которую быстро я упомяну, это то, что и такие издания, как «Страна», и такие издания, как «Свобода», «Лайф», они сегодня безостановочно говорят о том, что буссификация населения приобретает совершенно дикие формы. Ну, она была с самого начала дикой, когда людей силой заталкивали, вытаскивали из машин и заталкивали в БУС и ТЦК, но сейчас об уже там, и при этом говорили, что это все постановки, артисты российских ТЮЗов в этом всем участвуют, на самом деле ничего подобного нет. Но сейчас уже эта вся контрпропаганда кончилась, все признают, что это проблема. Свобода вчера рассказывала о случае, когда человека избили в ТЦК так, что его пришлось после этого госпитализировать, и он там выступал с трубкой, торчащей из бока, сломанные ребра. И вчера выступал народный депутат из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев, который рассказал следующее, что ко мне, я процитирую, «ко мне обратилась мать гражданина, которого басифицировали прямо на улице в Киеве. Аргументы об инвалидности и о том, что он был снят с воинского учета еще до Большой войны, не подействовали. О вымогательстве денег даже за то, чтобы узнать, где он находится, писать не буду, это все с ее слов. Но человек исчез, контактов нет». Но если уже сами народные депутаты об этом говорят, впрочем, они говорят, некоторые из них говорят об этом давно, в этом ничего нет нового. И попытки изменить ситуацию пока что ни к чему не привели и не приведут по одной простой причине. ВСУ нужно пушечное мясо, и его подбирают, где возможно, на улице, и никакие документы тут не действуют. Поймали, отправили. И параллельно с этой системой мобилизации и укрепления, и пополнения, вернее, потерь ВСУ, работает система вымогательства. То есть, если тебя бусифицировали, но ты не хочешь на фронт, ты можешь рассчитаться прямо, либо прямо в автобусе, либо в ТЦК. Цены известны, все это работает на полную катушку. И таким образом, как бы с одной стороны, это ТЦК зверствует, с другой стороны, отбирает тех людей, которых так нужны на фронте. И отправляет их, и отпускает их до следующей поимки. Такие дела. Окей, на этом я завершу свою украинскую часть, и со следующей мы уже перейдем к разговору о том, что происходит здесь у нас в стране, а происходит много чего интересного, и тут я уже надеюсь на то, что и вы подключитесь к этому разговору, и мы все перетрем, как полагается. Окей, оставайтесь с нами, сейчас новости.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева посвященный Владимиру. Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: Вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как взяться за события в нашей стране, я хочу бросить знакомый вам клич в аудиторию. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Аланд Эвеню. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь о событиях в нашей стране. Вот интересная ситуация разворачивается в Нью-Джерси с выборами в Конгресс США. Кандидатом от Демократической партии на пост члена Палаты представителей Конгресса от 12-го избирательного округа баллотируется Адам Хамави. Ну, фамилия все говорит, да? Мне не нужно делать никаких дополнительных объяснений. Значит, он уверенно победил на праймерис 2 июня, и сейчас он главный претендент на всеобщие выборы в ноябре, и я могу сделать прогноз, он победит, потому что этот округ совершенно демократический, всегда был и, наверное, всегда будет. Значит, на всякий случай, в 12-й округ, если кто-то не знает, входят такие известные города, как Трентон, это столица штата, Принстон, научный центр, Ист-Брунсвик, Норт-Брунсвик, Саут-Брунсвик, эти все места знаменитые, эти Пеннингтон, куда я возил, Хоупвелл, куда я возил своих любителей выпить и закусить. И здесь очень высокий процент демократов, поэтому я повторяю, мой прогноз, Хамави будет членом Конгресса. Но вот сейчас в связи с этой гонкой разразился скандал. Он, говорят, был связан с Омаром Абдель-Рахманом. Значит, если вы знаете, кто такой Омар Абдель-Рахман, его еще называли слепой шейх, и он был прямо причастен к взрыву подземном гараже Всемирного торгового центра. Это была первая попытка свалить близнецы. Значит, к чему сводилась эта связь, и насколько мы сейчас можем говорить о том, что он был связан с террористами? Значит, во-первых, давайте начнем с того, что он ветеран вооруженных сил США. У нас тут, как говорится, по дефолту принято считать, что если человек служил в вооруженных силах США, то это патриот, настоящий патриот. Он служил с 2003 по 2011 год. То есть он попал еще и на войну иракскую. Значит, он сперва вступил в Национальную гвардию Нью-Джерси.

Но после победы на праймерис, как это обычно бывает, журналисты начинают копать, копать, искать какую-то грязь. И нашли. Он был связан с Омаром Абдель-Рахманом. Значит, когда он был с ним связан? В начале 90-х годов, когда он еще был только студентом-медиком, значит, ему было 20 с чем-то лет, я так понимаю, Хамави входил в египетскую мусульманскую общину Нью-Джерси. И поскольку я знаю это на своем опыте, молодые прихожане, они всегда проявляют такой повышенный интерес к религии, у них это все по-настоящему, и они всегда устанавливают личные контакты с проповедником. И главное, проповедники любые, в любой религии, в католицизме, в восточной ортодоксии, в иудаизме, проповедники всегда устанавливают, стремятся установить личные контакты с молодыми прихожанами, потому что это будущее их прихода. И это абсолютно для них такой типичный ход, так сказать, поощрять посещение своего института и так далее, и так далее. Все это как бы, для меня это абсолютно очевидно. И когда вот он был молодым студентом МИДом, у него возникли личные контакты с этим Абдель-Рахманом, который проповедовал там. Значит, он мало того, что он посещал его проповеди, он также помогал как переводчик, потому что, ну, понятно, образованный молодой человек. И он сопровождал шейха в длительной поездке на конференцию в Детройт. Мы знаем, что там большая мусульманская община, и они даже делили один гостиничный номер, я так понимаю, и в целях экономии. Но на этой конференции звучала радикальная исламистская риторика, и мне кажется, что там, где собирается большое количество мусульман, она звучит всегда. Теперь, что было в 95 году, этот Хамави выступал свидетелем защиты на процессе против этого сливого шейха, которого он в итоге осудил за участие в организации взрыва во Всемирном торговом центре в 93 году и подготовке других терактов. Он его осудил публично. Но сейчас, значит, все это всплыло. Хамави признает все эти контакты, но объясняет тем, что в молодости его привлекала эта деятельность, он хотел помочь проповеднику, потому что, ну, ему казалось это совершенно естественным. В его положении он молодой, грамотный, а этот слепой, не говорит по-английски. Ну, понятно. И сейчас, значит, Хамави обвиняют в том, что он имеет прямые связи с террористами, или имел прямые связи с террористами. И в связи с этим, значит, за него голосовать не надо. Ну хорошо, вот я вам рассказал эту историю в общем и целом. И меня занимает, вот, а что вы думаете по этому поводу? Действительно ли это может послужить поводом для того, чтобы за него не голосовали? Я напомню, телефон на студии 718-303-9090. И я готов открыть голосование наше, включить наш антинаучный счетчик. Если вы считаете, что да, за него можно голосовать, то набирайте номер 888-222-1131. Если нет, нельзя за него голосовать, набирайте номер 888-222-1132. Счетчики работают, телефон тоже работает, желающие высказаться, набирайте этот номер. Ну и для того, чтобы вдохновить вас на эти звонки, я хочу сказать следующее. Вот мне кажется, что в молодости люди могут совершать какие-то ошибки, или, по крайней мере, причем они делают это невольно, потому что им нужно время для того, чтобы разобраться в своих действиях, для того, чтобы начать адекватно оценивать мир. Мне кажется, что это происходит со всеми из нас, со всеми. Люди начинают свою жизнь, они эмоциональные, у них играет адреналин в большом количестве, они быстро увлекаются, у них это начинает гореть просто. И значит, они не сразу попадают в приемлемое для общества русло. И как мне кажется, что это же самое могло и распространиться, такой тип поведения мог распространиться и на этого Хамави. И сегодня вспоминаю.

0: связи с этим слепым шейхом, это по меньшей мере глупо. После того, как этот шейх, это произошло все в 93-м году, если вы помните, этот взрыв произошел в 93-м году. Значит, сейчас 2026 год. То есть это вся история 33-летней давности. После этого человек служил в вооруженных силах. После этого человек служил, не просто служил в вооруженных силах, он в Багдаде оперировал наших раненых солдат, спасал жизни. К чему я высказываю это мнение? Во-первых, я могу похвастаться, что за всю свою жизнь я ни разу не голосовал за кандидата от Демократической партии ни на какие посты, ни на какие абсолютно. Даже в школьные советы. И я не планирую голосовать за эту партию, потому что ее позиция абсолютно чужда моей позиции, моим представлениям о прекрасном. Но мне кажется, что в то же самое время, если ты критикуешь кандидата, ты должен критиковать его сегодняшнюю идеологическую позицию, а не то, что с ним было, когда он был молодым человеком, когда ему было, допустим, 25 лет. Это бессмысленно. Люди меняются. И сегодня, когда мы выбираем этого человека в Конгресс, то для нас должно иметь значение, какая его позиция сегодня, как он сегодня смотрит на мир, каким он его видит, и что он собирается в нем менять для того, чтобы наша жизнь стала лучше. Если этого нет, то вспоминать то, что было 33 года назад, это по меньшей мере глупо. Это просто трата времени. Но у нас как-то об этом, во всяком случае, я сейчас, когда просматриваю нью-йоркские газеты, в частности, Нью-Йорк Пост, которые об этом пишут, которые вовлечены в дискуссии о том, за кого голосовать, за кого не голосовать. Они очень активно активной жизнью живут в политической сфере. У меня это не вызывает ничего, кроме, я не знаю, горькой усмешки. Больше не о чем говорить. Но факт нашей жизни в том, что с 1993 года выросло уже несколько, два поколения людей выросли, которые не имеют ни малейшего представления ни о событиях 93 года, ни о теракте 9-11. Это все для них это пустые слова, пустые звуки. Они не знают, что стоит. Они не видели этого. Они не представляют, они не прожили через тот ужас, через который мы прожили. Ну что они знают? Они слышали об этом, они видели фотокарточки. Ну хорошо, очень хорошо, что они видели фотокарточки, но они сами не бежали по Бруклинскому мосту среди толпы людей, всех обсыпанных этим белым, этой белой пылью, после которой висела в воздухе несколько недель. Этого не было у них. Это все равно, как вы знаете, время отдаляет нас и умаляет, как-то немножко снижает эту степень болезненности тех или иных событий. И в конечном итоге новые поколения воспринимают события 9-11 точно так же, как мы воспринимаем события, я не знаю, времен Александра Македонского. Ну да, было такое. Ну да, ну хорошо. Мы это понимаем, но не болит. У нас не болит. Только личная связь может эту боль нам вернуть, восстановить, и мы снова можем ее прочувствовать. Но не они. Поэтому для них это бессмысленно. Плюс молодежь, как это часто с ней случается, потому что она не живет на свои, она живет на средства своих родителей. Она считает, что социализм – это будущее планеты. Я вам должен сказать, что в этом плане я с этой молодежью совершенно согласен. Социализм – это будущее планеты, потому что мы стоим на пороге того времени, когда перепроизводство всего в конечном итоге даст свой результат. И меньше людей будет работать, намного меньше, чем работает сейчас. И для того, чтобы что-то делать с этими людьми, правительство начнет им давать фудстемпы, субсидируемое жилье, деньги и так далее, и так далее. Потому что что-то с этими людьми надо будет делать. Ну и помимо всего этого будут поощряться или практиковаться все возможные методы для того, чтобы сократить прирост населения. И он сократится тоже. И наступит социализм. Все будут зависеть от правительства централизованного, которое будет снабжать этих людей всем необходимым. То есть в этом плане наша молодежь, может быть, даже уже и будет жить при социализме, при реальном социализме. Поэтому их увлекают эти социалистические идеи. И именно по этой причине в Нью-Йорке проголосовали за Мамдани. Хотя нам говорят, что выборы там передернули, или там, но это обычно говорят. Это говорят всегда, говорили и будут говорить. Это неизбежно. Не доказали, значит, надо оставить этот разговор и сказать, окей, за него проголосовало большинство. И среди этого большинства масса молодых людей, масса. С промытыми мозгами, не с промытыми мозгами, но они видят в нем своего человека. И я уверен, что именно по этой же причине они проголосуют за Хамави в Нью-Джерси, потому что Трентон, Принстон, это все города, которые там много молодежи, много студенческой молодежи. И они неизбежно будут голосовать за своего. И то, что он мусульманин, это для них еще является одним привлекательным таким моментом в биографии этого человека. Потому что у нас как-то так сложилось, что все мусульмане, с которыми мы знакомы, они одновременно являются ярыми социалистами. Окей, телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Morning, Дим. Искусственному интеллекту задали вопрос. Как будет выглядеть Германия через 50 лет? Искусственный интеллект вывел фотографию, мистит огромная мечеть, 8 детей, она стоит в хиджабе, жена, муж в шапочке белой. Спасибо.
0: Ну и что? Ну, пожалуйста, это какое отношение к нашему разговору имеет это?
1: А потому что везде у нас победил Мамдани, везде в Англии мусульманин, мэр Лондона.
0: Ну хорошо, одну секунду. Это мы, окей, мы это знаем, что мусульмане у нас входят в политику, потому что их становится больше. И точно так же в свое время тут американцы возмущались тем, что в политику приходят евреи, итальянцы, ирландцы. Они думали, что этого не будет. А это есть. Немцы, как, например. То есть их стало много, они входят в политику. Это естественное развитие событий, правда?
1: Вадим, только вы одно забыли, что евреи, ирландцы, айриши, все, они не были террористами, и 11 сентября они не устраивали. И вы правильно сказали, я помню, когда в 99 году в феврале они пытались взорвать небоскребы, грузовик взорвали 200 тонн взрывчатки, но он выстоял. Евреи этого не делают.
0: Ну хорошо, окей. Вы знаете, что у нас тут по поводу террористов и ирландские были, и итальянские были, Сакко и Ванцетти. Помните, например, историю Сакко и Ванцетти? То есть и за ними это числилось, и за ними тоже. Но я понимаю ваш подход к этому делу, но поскольку мы тут все против того, чтобы как бы обобщать и на всех распространять, то вводить коллективную ответственность, то мы должны согласиться с тем, что и мусульмане тоже бывают разными. Есть мирные, как их называли на Кавказе, и, то есть там не мусульман называли, но горцев их называли. Есть были мирные, а были такие, непокоренные. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, вот мужчина говорит, который говорит, Моня, который говорит, взорваться. Вот он говорил, что никогда евреи не были террористами. Это как раз евреи были первые террористы. Революции, которые совершали, это были террористы. Первые руководители Израиля были террористы, и они сами, да, мы террористы. Он в Ютубе ролик Цапанов, который, как он забыл имя, который говорил. Именно евреи террористы были. Они нужно было белым лезть туда, к мусульманам, и тогда бы их тут не было. Вот еще они все там жили.
0: Ну как не лезть? Мир осваивался, и Британская империя, она, как там говорили, там никогда солнце не заходило. Но это было такое время освоения мира, и в этот мир попали в том числе и мусульмане.
2: А сейчас туда лезть?
0: Ну что значит туда лезть? Лезли за ресурсами. Всегда одна и та же история. За новыми территориями, за землей для фермеров. За этим всегда лезли. Это исторический процесс. Вы ничего с этим не можете поделать. Окей, спасибо вам за звонок. Я, вот, вы знаете, я как-то часто здесь слышу у нас на этой передаче, в частности, вот это мнение. Да, но вы забыли. В отличие от мусульман, евреи никогда не были террористами. Но вот этот человек, надо сказать, он все-таки правильно сказал, что русская революция, за русской революцией 17-го года, в которой приняли активнейшее внимание, участие именно евреи, и последовал совершенно чудовищный террор. И среди тех людей, которые его организовывали, были евреи. Ну, это как бы, начиная с Блюмкина, там, допустим, который Мирбах убил. Ну, хорошо, это был террористический акт, но там один человек пострадал. Но после этого большие события произошли. Или Троцкий, для которого террор это был совершенно такой необходимый инструмент. Ну, что говорить. Но это давно было. Поэтому я предлагаю, и оно как бы потеряло для нас актуальность. Но если мы говорим о сегодня, то мы должны понимать, какие простые механизмы задействованы, стоят, вернее, за тем, что мусульмане у нас оказываются у власти. Их стало много, потому что их пускали в эту страну совершенно легально. И как только они становились гражданами этой страны, они пользовались совершенно легальными механизмами для того, чтобы избираться туда, куда они хотели избираться. В частности, вот один уроженец Уганды, он, значит, избрался на пост мэра Нью-Йорка, главного города страны. И у нас тут только и говорят, по значимости город Нью-Йорк, это у нас второй город. То есть должность мэра города вторая после должности президента страны. Ну хорошо, я понимаю, это преувеличение, но тем не менее оно не на пустом месте образовано. Ну понятно, этих людей много. И все. И эти люди легально становятся. Вопрос, почему за них голосуют? Я вам даю 100% гарантию, что если бы этот Мамдани был представителем республиканской партии и проповедовал бы консервативные взгляды, он никогда бы в жизни на этот пост не попал. Он бы в праймерис даже не победил. Но поскольку он социалист, он победил. И в данном случае его мусульманский бэкграунд, он только работает на него, работал на него. Поэтому он там, где он есть. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
8: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
10: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
8: 4 июня.
11: На 7 часов вечера.
8: Начало показа фильма.
11: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп сообщил, что приедет на саммит G7 во Франции сразу после боя UFC, который пройдет на Южной Лужайке Белого дома 14 июня. Саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня. За 16 месяцев президентства Трампа численность получателей фудстемпов сократилась на 4 миллиона человек. Такие данные содержатся в новом докладе Конгресса о программе Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP. Аналитики отмечают, что причиной сокращения является не улучшение уровня жизни малоимущих, а федеральные законы, требующие от получателей фудстемпов работать или заниматься волонтерской деятельностью от 20 до 80 часов в месяц, в зависимости от штата. В сельской глубинке десятки тысяч людей лишились талонов из-за неспособности найти работу. Официальный рост цен на продукты питания по итогам прошлого года составил 3%. Реальный рост цен, зафиксированный розничными сетями, свыше 20%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным вместо того, чтобы ждать в очереди, пока США завершат все конфликты. Это цитата. Об этом Зеленский сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. В Великобритании в рамках кампании против эйджизма выяснилось, что в самых кассовых фильмах последних 3 лет заметно чаще встречаются либо персонажи-мужчины, либо говорящие животные, но не женщины старше 60 лет в главных ролях. Эксперты связывают это с устойчивым возрастным и гендерным перекосом. При этом зрительская аудитория старше 55 составляет значительную часть кинопосетителей и приносит индустрии большие доходы.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005. 918-303-8005.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Во-первых, хотел бы всю страну поздравить с прекрасным летом, которое у нас наконец-таки пришло. Вот, я очень рад за это. И вот к этому, для людей, которые хотят отпраздновать, так сказать, уже иметь свой дом к июлю месяцу, у нас сейчас появился просто шикарный дом. Он появился в Лоренсе. Если люди знают, что такое Лоренс, это Five Towns. То есть там просто многосемейный кирпичный дом в Лоренсе. Это Five Towns. Значит, там 5 спален, 4 туалета, 3 кухни. 3 кухни, еще раз хотел сказать, да? Бассейн. Там гараж на 2 машины. И очень маленькие налоги на землю. Очень маленькие налоги. Очень удачное расположение дома. И для людей, которые знают Cedarhurst, то есть там очень-очень popular Jewish area. Поэтому для людей, которые, так сказать, хотят именно вот ходить в синагоги во все, то есть, пожалуйста, звоните мне по телефону 917-397-3000. На самом деле в Cedarhurst дома появляются очень редко, а если они и появляются, то они просто в течение нескольких дней продаются. И вот мне вчера риэлтор перезвонил, она только что взяла как раз листинг там, то есть он еще даже, по-моему, не на MLS, этот листинг. Поэтому еще раз хотел бы сказать, это дом Five Towns в Лоренсе, это на Лонг-Айленде, 5 спален, 4 туалета, 3 кухни, бассейн, огромный гараж. И что, наверное, очень важно, это очень маленькие налоги, потому что действительно, по сравнению с другим Лонг-Айлендом, даже там Хьюлеттом, налоги в Сидерхерсте очень и очень маленькие. Также хотел бы сказать, что для того, чтобы приобрести недвижимость, вам необходимо сделать mortgage pre-approval. И mortgage pre-approval действительно очень и очень важно иметь. Почему? Потому что когда сейчас вы, допустим, подаете, делаете offer, то всегда люди, допустим, риэлторы, они нам звонят и перепроверяют, если действительно лендеры сделали то, что они должны делать. То есть они проверили доход, они проверили все налоговые декларации, они проверили ваш кредит, проверили ваши деньги. Как правило, в большинстве случаев, поверьте, я это думаю, делаю уже 25 лет, как правило, mortgage pre-approval дается, никто это, в общем-то, и не занимается, просто дают pre-approval, а потом уже как срастется. Срастется, не срастется, но человек потеряет 70 тысяч долларов, ничего страшного. У нас это не проходит, то есть у нас действительно, то есть у меня команда работает так, что мы не даем mortgage pre-approval, и пока мы не проверим все документации, это прежде всего надо вам. Конечно, вы можете пойти там онлайн, кликнуть на кнопочку, там Rocket Mortgage или какой-то, и через 2 минуты вы получите моментальный ваш mortgage pre-approval. Но вопрос, кто его будет использовать, кто его примет? Потому что риэлтор уже знает, идете в Chase, вы получаете этот pre-approval, который он негодный, допустим, да, Rocket Mortgage тоже негодный, потому что люди, которые работают над pre-approval'ами, нету. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги и действительно знать, что действительно ваша оффа будет принята, пожалуйста, позвоните Noble Mortgage Team 917-397-3000. Мы mortgage-брокера, у нас более 70 банков. И мы знаем, куда, в какой банк пойти. Мы знаем, какие есть программы. Мы знаем, где можно сэкономить деньги. Да, конечно, может быть, оно и не всегда получается, допустим, дать наименьшую процентную ставку, потому что у некоторых людей есть особые, так сказать, они как бы privilege в каком-то банке из-за того, что у них там много лежит денег или еще что-то. Да, это такое тоже бывает. Но мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы наши клиенты получили дом и въехали туда как можно быстрее. Поэтому, если вы хотите работать с профессионалами, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. А для тех, кто заинтересован в покупке дома в Лоренсе, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорь Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, и еще одно объявление перед тем, как мы займемся нашей американской политикой. Знаменитая швейцарская компания Цептер предлагает инновационную линию высококачественных товаров, изготовленных на ее заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Великолепная лампа Биатрон, наружный доктор, фильтр для очистки воды Аквина, подушки из натурального латекса, очки Тесла Биатрон, которые защищают глаза от ультрафиолетового излучения, излучения компьютерного монитора и многое другое. Эти и другие товары компании Цептер могут порадовать вас, ваших друзей и родных. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-91-13. 646-312-91-13 или посетите веб-сайт zepterbrooklyn.com. Первая буква Z, как в слове зебра, zepterbrooklyn.com. Окей, теперь я хотел бы вернуться к разговору о Мамдане. Значит, вот одна из тем, которая сегодня обсуждается в связи с его появлением в нашей жизни, это тема строительства жилья для малоимущих в Нью-Йорке. План совершенно грандиозный. За годы своего нахождения у власти Мамдани намерен построить 400 тысяч юнитов. То есть они попадут 400 тысяч, ну, больше, я думаю, что там будут, наверное, мамаши-одиночки, а может быть, молодые семьи, может быть, не очень молодые семьи, но будем называть 400 тысяч. Как здесь есть такое слово «household». Кто бы там ни был, 400 тысяч хаусхолдов получат это доступное жилье. Значит, теперь какой принцип для того, чтобы люди туда попали? Ну, Мамдани, конечно, говорит о бедных. Что значит в Америке, то есть что значит в Нью-Йорке считается бедностью? Я изучил этот вопрос, и я немножечко так даже изумился этим цифрам. Спешу донести эти цифры до вас. Значит, крайне низкий доход на семью из 3-4 человек – это до 50 тысяч долларов. У нас довольно много людей в нашем, вернее, в вашем городе, в Нью-Йорке, которые семья, они... Ну, зарабатывают там какие-то копейки у них. 50 тысяч долларов, ну, больше не могут, не получается. Значит, это крайне низкий доход. Что считается очень низким доходом? Это доход тоже на семью из трех человек. Трех человек – это от 47 до 76 тысяч долларов. Это, между прочим, на дороге не валяются. Их надо заработать, эти 76 тысяч долларов. И низкий доход – это от 77 до 122 тысяч долларов на семью из 3-4 человек. То есть для того, чтобы, вдумайтесь, для того, чтобы получить 122 тысячи долларов в год, нужно работать. Но это считается в Нью-Йорке низким доходом. И люди, которые получают эти деньги, они имеют право претендовать на это субсидируемое жилье. Значит, а что считается умеренным доходом? Умеренный доход – это от 150 до 200 тысяч долларов. Ну, если быть точным, до 198 тысяч. То есть умеренный доход – 200 тысяч долларов. На это нужно, многие люди крепко напрягаются для того, чтобы получить эти 200 тысяч долларов. Теперь, значит, какой приоритет в новом плане у этих групп заработчан? Значит, очень высокая вероятность того, что люди получат через лотерею эти квартиры, это люди, которые получают до 50 тысяч долларов. Это крайне низкий доход. Высокий приоритет – те, которые получают до 76 тысяч долларов. Средний приоритет – средненький – это те, кто получает от 77 до 122 тысяч долларов. И те, кто получает умеренно от 158 до 200, у них низкие шансы получить что-то, но какой-то шанс есть. Но самый высокий шанс вот у этих крайне низких и очень низкий доход. Значит, диапазон от 45 до 76 тысяч долларов. Теперь, значит, у нас, я знаю, тут, как народ к этому относится. Это, значит, говорят, ненормально. Это социализм. Это и есть социализм. Людям раздают. Правительство берет у богатых и отдает бедным. Нам всем это не нравится. Нам нравится, мы все говорим, нам очень нравится, когда бедные люди работают как черти и как до седьмого пота, и в конечном итоге они всплывают. Мы все так всплыли. Ну, значит, правда жизни в том, что кто-то всплыл, а кто-то не всплыл, кто-то там и остался. Некоторые не всплывают, потому что они работают до седьмого пота, а они просто пристраиваются. Ну хорошо, давайте мы тут известны своей честностью, прямолинейностью, и поэтому давайте между собой решим этот вопрос, пока нас никто не слышит, пока нас не слушают англоязычные граждане. Как у нас, например, устраиваются люди, которые с низкими зарплатами на Брайтоне? Они получают квартиры по восьмой программе или какие-то другие субсидируемые квартиры. Что они для этого делают? Они дают взятки. Я слышал, до 20 тысяч долларов они дают взятку, и, значит, они вселяются в эту квартиру, и в дальнейшем они платят за квартиру мало. И как к этому относиться? Ну, наверное, к этому надо относиться просто как к жизни. Люди устраиваются как могут. Они нарушают закон, но окей, пусть у нас те люди, которые выискивают этих мошенников, пусть они работают, пусть они их находят, пусть они их штрафуют, сажают в тюрьму, что угодно. Мы на них доносить, наверное, не будем, потому что доносительство плохо. Потом мы знаем, что они хотят как-то жить лучше, это знакомое нам всем чувство. Но факт тот, что получается, что у тебя есть только два механизма для того, чтобы создать себе какие-то приемлемые условия для жизни. Либо рассчитывать на правительство, которое тебе поможет, либо за спиной этого правительства дать взятку и решить эти проблемы самому. Никаких других вариантов у тебя нет. Никаких. Потому что мы все знаем, что жилье в Нью-Йорке дико дорогое. Дико. Оно везде, в принципе, дорогое. Но купить себе квартиру в Нью-Йорке это может позволить не всякий. Вот я смотрю сейчас на эту таблицу передо мной. Значит, умеренный доход это на семью из трех человек, это 200 тысяч долларов. Ну хорошо, ребята, мы же тут все знаем эту арифметику. Значит, из этих 200 тысяч долларов, наверное, треть уйдет в налоги сходу, просто моментально. Значит, у тебя уже останется не 200 тысяч, а только 140 тысяч. Прибавь туда, значит, у тебя, допустим, есть моргидж. Допустим, этот моргидж 4 тысячи долларов в месяц. Значит, год это получается 48 тысяч долларов. Отними от этих 40 48, у тебя, значит, останутся 92 тысячи. Значит, ну хорошо, дальше по списку. Если вы, не дай бог, вы решите отправить ребенка в католическую школу или в какую-нибудь продвинутую частную школу, ну, вы знаете, сколько это стоит. То есть у тебя ничего не останется от этих 200 тысяч. И хотя сама цифра сама по себе, она внушительная, но в Нью-Йорке это умеренный доход, очень умеренный доход. А что говорить о людях, которые получают на семью из трех человек 70 тысяч или 100 тысяч? Там просто дрова. И, между прочим, это проблема, с которой сталкиваются люди не только в Нью-Йорке. Я, например, недавно ознакомился с такой информацией, что в таких очень зажиточных калифорнийских городах нету своей, например, пожарной команды или нету своей полиции. Почему? Потому что цены на все такие высокие, что простой пожарник, который, допустим, получает 100 тысяч долларов в год, он не может там жить, ему не хватает этих денег на жизнь. Что тогда делают богатые люди? Они, как всегда, они себе покупают свои собственные удобства. Они не ждут, когда им правительство дает. Значит, они скидываются, они как бы ввели свой собственный налог на своем, на местном, на личном уровне. И они имеют свое собственное персональное пожарное управление, которое их спасает от огня, если он появляется. И если, допустим, там есть полицейские, которые им нужны, ну, они как-то пытаются их тоже привлечь таким же самым способом. Учителя в школе, им нужны какие-то специальные, допустим, им нужны какие-то спортивные программы. Они хотят, чтобы их дети занимались спортом. Окей, они, значит, скидываются, нанимают учителя, и они имеют этого учителя. Ну хорошо, то есть на своем местном уровне они эту проблему решили. А как это решить в тех местах, где нужна масса людей, которые обслуживают население, которые работают в сервисе, не только пожарными или полицейскими, но которые работают в магазинах, они не получают большие деньги, мы это знаем, которые работают в столовых, в ресторанах, в кафе, вот везде в этой сфере обслуживания. Они же на маленькие деньги работают. У них нету, у многих нету даже этих 70 тысяч долларов. Они тянут от чека до чека. И в этом случае, я, будучи капиталистом и поклонником свободного рынка, задаю вопрос. Ну как-то, если бы вы... Не надо помогать этим людям из гуманитарных соображений. Забудем про гуманитарные соображения. У нас зверский капитализм. Нам эти люди нужны из чисто прагматичных соображений. Они нас обслуживают. Что мы должны делать для того, чтобы эти люди не сбежали в те места, где они могут жить на свою зарплату или на меньшую зарплату? Кто-то мне скажет, да они никуда не убегут, потому что они нигде больше и такой зарплаты не получат. Окей, может быть. Но представим себе такую ситуацию, что они все-таки да сбегут, потому что в каком-то месте жить дешевле, чем в Нью-Йорке. Я вам скажу, я сбежал из Нью-Йорка, одна из причин, что я... Подумал, что я в свои годы уже не могу столько работать, сколько я работал раньше. Я хочу немножко отдохнуть на пенсии. Не полностью, у меня не получается, я вот с вами. Но я вам ручаюсь, что можно жить и в других местах, и не платить такие деньги, которые вы платите в Нью-Йорке. Это мой опыт, это подтверждает. И вот представьте себе ситуацию, что люди будут уезжать из Нью-Йорка просто потому, что... Они там не могут потянуть все те расходы, с которыми они сталкиваются. И в первую очередь расход на жилье. И с этой точки зрения политика Мамдани, мне кажется, совершенно политикой здравомыслящего человека. Он хочет облегчить жизнь тем людям, которые тянут лямку, которые работают, но которые не в состоянии платить за жилье. Или платят, но просто живут от чека до чека. Но они же тоже работают. Им можно дать возможность вздохнуть. Мне кажется, это рационально. Значит, строительство этого жилья. Там большие корпорации, они все в Нью-Йорке. Они платят налоги. Какие они там не платят? Что из них удается выдавить? Они, значит, это попадают в этот бюджет городской. И, может быть, это не самая плохая... Идея дать людям возможность, которые работают, получить субсидируемое жилье. Вот, знаете, как у нас в стране есть Bleeding Heart Democrats. Вот я Bleeding Heart Conservative. Я сам не могу никак объяснить этот феномен. Окей, телефон на студии 718-303-90-90 и вопрос в зал. Вы поддерживаете... Идею строительства 400 тысяч юнитов для 400 тысяч хаусхолдов, работающих хаусхолдс в Нью-Йорке, за которой стоит мэр-социалист, антисемит Мамдани, Заран Мамдани, уроженец Уганды. Значит, телефон в студии 718-303-90-90. Желающие, набирайте этот номер. И одновременно я включаю наши счетчики. Мне интересно посчитать, что тут у нас получается, если мы будем голоса считать. Значит, если вы поддерживаете намерение Мамдани построить 400 тысяч юнитов для малоимущих людей с низкими доходами, наберите номер 888-222-1131. Если вы против этого, наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают. И пока вы набираете номер, я хочу напомнить вам о том, что вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекция, обогащенная тромбоцитами плазмы пациента, полученной из его же крови. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры GenLab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует совершенно безотказно. Окей, нам звонят. Ну, боюсь, что это вот матом ругаться. Интересно попробовать, получится ли, угадал я или не угадал. Доброе утро в эфире, только не ругайтесь матом.
3: Нет, ни в коем случае, Вадим. Если еще актуально, Борис, я с вами несколько раз разговаривал. Если возможность вернуться к вопросу об этом вот египтянине, который рвет Конгресс. Я хотел бы добавить свои 2 цента. Я считаю, что вопрос, который вы поставили, не вполне корректен, так сказать, хороший он парнишка или плохой, это... Так сказать, нужна лакмусовая бумажка. Вопрос нужно поставить, как он проголосует, когда в Конгрессе будет... У меня есть 2 возражения против. Как он проголосует, когда в Конгрессе будет обсуждаться следующие 10 миллиардов долларов, которые нужно будет выделить в Израиле. Я думаю, что он будет в одной упряжке с этой мадам из палестинцев. И второй вопрос, это абсолютно, так сказать, красный флаг для меня, то, что его поддерживает Барни Сандерс. Ну, тут уж извините.
1: Берни Сандерс, да.
3: Так что я хочу сказать, что, так сказать, для евреев Мицейхов вопрос вполне однозначен. Так что вот это моя...
1: Вы знаете, ну хорошо, я не совсем понимаю, где была, в каком месте я описал его некорректно, но я с вами, мы совершенно с вами совпадаем во мнении о том, что важно не то, кого он возил там на конференцию в 1993 году, а какова его позиция по современным нам темам. И в частности его помощи Израилю. Я вам заранее скажу, я заранее знаю, и мы все знаем, как он проголосует. Ну, вы конечно, говорите поэтому... про эту девицу из Палестины, которую зовут Рашида Талиб. Рашида Талиб ее зовут, да. Ну, это понятно, как она голосует, так и он будет голосовать. Все мусульмане в этом плане выступают единым фронтом.
3: Значит, если есть возможность протащить другого, пусть будет какой-то там даже демократ.
1: Ну, он уже нету, потому что он победил в праймерис.
3: Я знаю.
1: Поэтому никакой... Поэтому я вам скажу, это редкий случай, когда я могу что-то прогнозировать, но это тот случай, когда я вас заверяю в том, что он победит. Никаких других вариантов там нет.
3: Да, конечно, мне жаль. Да, спасибо. Вот
1: Принстон, Центр науки. Всего хорошего, будьте здоровы.
3: Спасибо, до
1: свидания. Окей, я сейчас объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
5: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
7: Выборы состоятся 3 ноября.
8: Paid for by ABK for Assembly.
9: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
10: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
11: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
12: Я Элла Залкин.
10: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
13: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
14: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Я сегодня затеял разговор о том, как вы относитесь к намерению мэра Мамдани построить 400 тысяч юнитов жилья, и объявил голосование наше очередное антинаучное, опрос общественного мнения. Но у нас тут проблема возникла с счетчиками, они временно не работают, так что напрасно старались ребята. Но, может быть, сейчас вот снова, сейчас заработают. И я, да, вот вроде бы перезагрузил. Значит, я повторю свой вопрос. Если вы поддерживаете намерение Мамдани построить 400 тысяч юнитов, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что это плохая идея и это не нужно, то набирайте 888-222-1132. Сколько это будет стоить миллиардов долларов, мне сказать трудно, но, наверное, много. В этом я почти не сомневаюсь. И телефон на студии, повторяю, 718-303-90-90. Не вижу звонков, или неужели опять и телефоны тоже не работают? Просто затрудняюсь сказать что-то по этому поводу. Хорошо, теперь, если у нас не работают телефоны, то я тогда могу предложить вам еще одну тему, которая в свое время была у нас очень популярной. Это этот день в календаре. У нас сегодня на календаре 4-е. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро.
0: Ну, вот, все заработало.
1: Да, звонить очень сложно. Счетчики, не знаю, работают, не работают, или Verizon так работает. Но суть не в этом. Я 30 лет проработал в доме, в общем-то, такого типа, который хочет построить Мамдани, да? Вообще, идея очень, кстати, неплохая, ведь строились эти дома, их очень много в Нью-Йорке. Вы уже знаете об этом, наверное.
0: Да.
1: Это, наверное, сама по себе идея совсем неплохая.
0: Вот что это. Ну, хорошо. Когда вы говорите, что вы работали в таком доме, у вас какой опыт вообще общения с его жильцами был?
1: 30 лет. Супер.
0: Ну, а какие люди жили в этом доме?
1: Не, дом это, в общем-то, для пожилых людей был, но он был основан на принципах для людей с низким доходом. Плюс ко всему, да, это был дом построен под еврейской общиной, но 30% городу принадлежало. Мало того, последние 10 лет ее заселяют и бездомных, каждая пятая квартира.
0: Он как-то вот, ну хорошо, одну секунду.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот вы когда говорите, что там в основном еврейская община это сделала для работающих с низкими доходами, но когда в этом доме появляются бездомные, это совершенно другая история,

0: Ну, ну правильно?
1: То есть люди,
0: ну,
1: нет, значит, люди, да, будут платить, скажем, 30% от своего дохода, но тем не менее город будет за них остальные деньги доплачивать за среднестатистической.
0: А этих 30%, которые люди платят, их не хватает на содержание дома.
1: Вы знаете, как вам сказать, не хватает. Их не хватает в первый день, с начала года. Их уже нет. Как ни странно, 30 сентября заканчивается финансовый год, а 1 октября уже денег нет. И никто не знает, куда они деваются. Понимаете, и тем не менее, потом деньги находят, спонсоры, то все, 5-10, на все необходимое. Люди платят регулярно квартплату, которой хватает оплачивать электричество для дома, не для детей. Электричество, ремонт, мелкие, то, короче, что требуется, и все.
0: Окей, хорошо, спасибо вам, всего хорошего, будьте здоровы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. А вы знаете, идея вроде неплохая, как бы смотрится хорошо, красивая идея хорошая, но все упирается, как всегда, в деньги. А где же деньги? А деньги, вот выступающий передо мной говорил, что, во-первых, не хватает на обслуживание, на мейтенанс, и не хватает, я думаю, что город будет вкладывать деньги и в само строительство тоже.
0: Ну, конечно.
2: И вот получается, а где же деньги возьмут? А деньги возьмут с меня, со среднего класса, с налогов, которые Мандане собираются поднять налоги. На реал-стейт и на другие всякие дела, как бы где бы ни было. Вот получается, вроде идея хорошая, а все равно это идет за мой счет. А я не хочу, чтобы на мой счет шло. Я хочу, чтобы шло не за мой счет. В то же время Мандане постоянно говорит, что не хватает денег в бюджете. Так если он будет содержать, если даже пусть на мейтинг, на строительство платить деньги, откуда же он будет брать? Конечно, с меня, со среднего класса. А я такой же, как и вы, уже пенсионер, еще даже раньше не работаю. Я живу на social security, и у меня, правда, есть прапорский дом, который я выплачу моргидж, и плюс еще реал-стейт так постоянно поднимается. Вот хорошая идея или не хорошая? Это,
0: на мой взгляд, ну хорошо, одну секунду.
2: Да, пожалуйста. Ну, я извиняюсь.
0: Посмотрите, я вот вы очень хорошо сформулировали идею. Нужно платить, а я не хочу платить, потому что я уже плачу достаточно много, чтобы еще из меня что-то выжимали. Это мне понятная идея, потому что я, руководствуясь этой идеей, покинул Нью-Йорк. И я живу теперь в других обстоятельствах. Но я вашу боль понимаю, я ее чувствую. Но я возвращаюсь к тому, с чего я начал эту передачу. Если вы хотите, чтобы вокруг вас в городе существовал какой-то сервис, то люди, которые этот сервис, работают в этой сфере сервиса, они не могут жить на улице. И значит, приходится платить. Поверьте мне, платите не только вы. Платят все, кто живут в этом городе, кто может платить. Те, из кого можно выжать эту копейку. До тех пор, пока из вас могут выжимать эту копейку, ее будут выжимать. Когда у вас кончатся эти копейки, вы переберетесь в другое место. Но те, кто там есть, у них нет другого выхода. Если они хотят иметь этих работников этого сервиса, медсестер, пожарных, работников кафе и ресторанов, они должны им помочь жить в этом городе. Разве не так?
2: Все так, Вадим. Но один есть момент. Давайте вот начнем с того, что вы сказали самое первое. Вы сказали, чтобы убрать бездомных с улиц. Вы можете гарантировать, что 400 тысяч бездомных или четвертая часть, 100 тысяч бездомных, которые находятся, наверное, или меньше, или больше, на улицах города Нью-Йорка, они переселятся туда, их не станет на улицах?
0: Это другая проблема. Я об этих людях не говорю. Это я считаю, что это все больные люди, которым требуется медицинская помощь. Я об этих людях не говорю. К сожалению, их будут вселять в эти дома. К сожалению. Но я говорю о работающих людях. О работающих.

0: к людям с низкими зарплатами. Ну, разве это плохая идея? Вот, например, это какие-то начинающие учителя, медсестры, иммигранты, которые имеют какую-то работу уже, но ясно, что они, допустим, человек работает, он устроился там в какой-то кефут, работает там грузчиком, допустим, или он раскладывает товары на полках, у него же нету шансов выжить. Но вам нужно же, чтобы кто-то раскладывал эти товары. При этом, послушайте, я понимаю возмущение таких людей, как вы, я его разделяю. Когда люди начинают злоупотреблять этим, или когда в эти дома вселяют рядом с работающими людьми больных, бездомных наркоманов, которые никогда в жизни не будут заботиться об этой квартире, и в конечном итоге они окажутся на улице. Снова.
1: Да? И жить не будут там.
0: Ну, идея хорошая.
1: Еще, Вадим
0: Окей, Игорь.
1: Сергеевич, у
0: Да.
1: вас телефоны для голосования не работают.
0: Да, я знаю, я сказал уже об этом, так что прошу прощения, но техническая
1: Ну,
0: неполадка.
1: окей.
0: Хорошо, что простой
1: Да.
0: телефон работает.
1: Ну,
0: Ну,
1: да.
0: будьте здоровы.
1: Ну, да. Вы...
0: Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Утро, Вадим, как поживаете? Знаете, что идея у него хорошая, с одной стороны, с другой стороны.
0: О, вас очень плохо слышно. Вот, кого я хочу послушать. Чак, доброе утро. Давненько вас не слышал.
3: Привет, Владимир. Это сложный вопрос, потому что это касается, я бы сказал, общей финансовой политики, так как Япония, допустим, очень заботится о производстве, да, чтобы страна удержала больше производства, как можно больше. А наша область, в которой мы стараемся, или государство, или правительство старается, скажем, сохранить или помогать, это сфера недвижимости. И это делается через, допустим, Центральный банк, когда Центральный банк уменьшает ставку для того, чтобы поощряться, увеличиться покупки домов. То есть, короче, надувает рынок, инфляция. И это, конечно, поднимается стоимость жилья. Это первый. А второй, тут в Нью-Йорке есть столько нормативных ограничений, которые они препятствуют строительству новых домов. И еще нормы, или, значит, всякие правила, которые очень сильно задействуют на владельцев домов, что очень трудно получить прибыль из-за этих нормативных правил. А третий позиция, его советы по вопросам жилья, коммунистка, это Пия Уивер, она откровенно сказала, что она хочет, что владение домами это признак белого превосходства. Так она говорила. Она стерла много всего, что она говорила раньше с социальных СМИ. Но все равно история есть. Они, есть то, что он говорит, Мамдани, он не хочет ничего делать в обед. Он хочет выгонять отсюда. Значит, он хочет получить превосходство, или он хочет сам владеть сферой жилья. Он не хочет никому помогать. Так как она выступила против владельцев, это уже понятно, что они хотят. Он ничего не будет строить для бедных. Он только будет уничтожить экономический фундамент, который позволяет строительству.
0: Окей, хорошо. Ну хорошо, отчасти я его разделяю, ваше мнение, что он хочет взять под свой контроль эту сферу. значит, 200 тысяч они хотят восстановить из того, что сейчас есть, и 200 тысяч достроить. Но я не уверен, это, между прочим, не первый раз, когда у нас и Блумберг обещал что-то достроить, и де Блазио, но что-то они плохо у них получилось в этом деле. Тем не менее, я не говорю о практической реализации их идеи. Меня интересует другое. Насколько вы вообще, вам близка или не близка идея того, что людям, работающим людям с низкими зарплатами, которые просто обеспечивают жизнедеятельность этого города, работники скорой помощи, медсестры, не знаю, миллион людей, пожарные, им нужно, город должен им помочь с жильем для того, чтобы они не уехали из этого города, чтобы они продолжали его обслуживать. Вы считаете, что
3: надо снять все эти нормативные правила, которые ограничивают строительство?
0: Это легко, но это сказать, но это легко сказать, снять нормативы и правила, но это вряд ли будет сделано.
3: Ну, тогда они сами устроили проблему. Это правительство или государство Нью-Йорка, или городская администрация Нью-Йорка, которые создавали эту проблему. И здесь надо изучать причины. И их устранять. И все. Потом рынок сам будет реагировать, и они будут строить дома. И потом вопрос решится. Пока это так. Значит, ограничивали строительство, но субсидируют людей. Но только определенного количества, потому что не хватает средств для того, чтобы всех субсидировать. Все равно они могут субсидировать только определенную часть на рост.
0: Uh-huh.
3: И обычно это люди, которые они малые муши, и на самом деле они должны жить в другом месте. Например, зачем жить в Бруклине при субсидировании, когда это возможно жить на север, и оплачивать квартплату, и не надо получить никакого субсидирования, потому что стоимость квартплаты намного ниже.
0: Окей, Чак, я вас понял. Я, к большому сожалению, должен вас прервать, потому что у меня истекло время моей передачи. Спасибо большое за звонок. Звоните почаще. С вами всегда приятно. Всего хорошего. Окей, я, к сожалению, не могу предложить вам итоги нашего антинаучного опроса, потому что счетчики не работают. Но мы исправим это дело, вы не волнуйтесь. Тем не менее, ваше мнение я услышал. Идея как бы хорошая, но реализация не обещает дать каких-то позитивных результатов. По-моему, да, именно так и есть. На этом я сегодня с вами прощаюсь, завершаю свою передачу и на последние минуты оставляю вас с единственной неповторимой Анналисой из солнечной Италии для поднятия настроения. Всего хорошего, с вами был Вадим.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: В Нью-Йорке 9 часов утра.
2: WSNR, Jersey City.
1: Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
3: Новости на
1: Davidson Radio.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Палата представителей одобрила резолюцию, которая запрещает президенту Трампу продолжать военную операцию против Ирана без получения на то одобрения Конгресса. Кроме представителей Демпартии, инициативу также поддержали четверо республиканцев. Наблюдатели отмечают, что операция начинает терять поддержку среди однопартийцев Трампа. Госдепартамент сообщил, что представители Израиля и Ливана договорились о соблюдении режима прекращения огня. Условием для соглашения стало полное прекращение огня со стороны Хизбаллы. Боевики также должны будут покинуть территории на юге страны. Обе стороны договорились возобновить обсуждение вопросов безопасности на неделе, начинающейся 22 июня. Целью переговоров станет достижение всеобъемлющего соглашения. Отель в общине Лам в Баварии отказал в бронировании номера супружеской паре из Израиля. Туристам отправили уведомление «Извините, в нашем отеле не допускаются евреи». Это цитата. Супруги обратились к администрации сервиса Booking.com и в Генконсульство Израиля в Мюнхене. Booking после проверки удалил отель с платформы. «Неужели мы снова в 30-х годах, когда евреям отказывают во входе?» – заявила генконсул Талья Ладер-Фрешер. Как пишет Бильд, прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти. Представители отеля извинились за случившееся и объяснили отказ в размещении тем, что они приняли запрос за фейковый. Супругов из Израиля пригласили на неделю в Баварию бесплатно. Второй лучший бомбардир в истории лондонского Челси Бобби Темплинг умер в 88 лет. Он скончался после продолжительной болезни в доме престарелых в ирландской деревне. Несколько лет назад ему диагностировали деменцию. С 1959 по 70 год Темплинг выступал за команду, забил 202 гола. После завершения игровой карьеры тренировал ирландские клубы Cork Celtic, Cork City и Crossdale.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 4 июня. 4 июня. Уже несколько дней, как CNBC и Wall Street Journal пишут статьи о том, что биржа находится немножко в overbought position. Это значит, что акции залетели слишком-слишком высоко. И когда акции залетают высоко, биржа должна сделать остановку. Это все-таки биологично, что люди берут... снимают прибыль со стола инвестиций. Более того, когда акции становятся слишком дорогими, люди предпочитают продать и забрать свою прибыль, что вполне законно и закономерно. Dow Jones вчера упал на 621 пункт, 1,2%, 50 687. Был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 56 пунктов, 0,75%. 7554 была конечная точка. NASDAQ потерял вчера 240 пунктов, 0,9%. 26854 была конечная остановка. Транспортный индекс небольшой плюс 10 пунктов. Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1,3%. Сегодня нефть минус $2.08. 1 баррель Брента стоит $86.35. Золото $4527.70. Серебро $74.67. 1 евро равен $16. 5-летние госбумаги дают 4,169%. За 10 лет можно получить 4,457%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,962%. За границей сегодня Англия минус 0,1%. Франция плюс 1,1%. Германия плюс 0,2%. Швейцария плюс 0,9%. В Азии японский Никей поднялся на процент с третью. Шанхай плюс 0,3%. компаний, которые попали на экраны. RTX нужно покупать, считает один из банков, FedEx Freight, будет вести себя хорошо. Broadcom теперь нейтральный. Broadcom нейтральный, Alphabet, Google. Можно покупать Microsoft, можно продолжать покупать Nvidia, можно продолжать покупать Opus Genetics, покупать CoStar Group, покупать Terra, Verve and Cypher Digital будут вести себя хорошо. Oracle можно покупать, Electronic нужно покупать, считает один из банков, и говорит, что они дойдут до $90 за акцию. Более того, они пишут в статье, что акции в этом секторе торгуются дороже, чем Medtronic. У Medtronic'а хорошая позиция. Murphy Oil будет вести себя хорошо. Expro Group Holdings надо покупать. Asset Group тоже положительный. CrowdStrike тоже положительный. Новый таргет $690. Netflix будет вести себя хорошо. Venture Global неплохо. И Karat Packaging тоже будет вести себя хорошо. Apple нейтральный. United Health покупает. Цены, которые сегодня изменены. Broadcom грохнулся на 15% сегодня с утра, после того, как они объявили свои квартальные результаты, которые не понравились инвесторам. И на этой ноте Micron упал на 6%, Supermicro потерял 7%, Intel потерял 4%, Advanced Micro потерял 5%. Five Below минус 11% после своего отчета. Петка минус 12%. Robinhood, Coinbase, Strategy все упали на 5,2% и 1%. И Strategy упала на 2,7% после того, как биткоин упал в страйк, а CrowdStrike потерял 10%. Некоторые думают, что их уже можно начинать покупать, некоторые думают, что надо еще подождать. PVH упал на 22%. C3.AI добавила 1,4%. United Health плюс 3%. И Medtronic, поскольку их рейтинг был улучшен, они поднялись на 2%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Я лишь хочу вам напомнить, что самое главное, если у вас есть большие прибыли, 50%, 100%, 120%, 80%, это абсолютно закономерно продать часть, снять прибыль со стола инвестиций, не ждать, пока они поднимутся выше. Более того, если у вас есть большие прибыли и акции начали падать, и вы боитесь, что они упадут еще больше, или боитесь, что вы не дозаработаете, не бойтесь продать часть, потому что когда люди забирают прибыль, еще никто, те, кто забирает прибыль, не стал банкротами. Банкротами становятся те, кто сидят и ждут у моря погоды. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
8: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя программа, которая называется «Киев-Нью-Йорк». Про Нью-Йорк я вам вот что скажу. Все украинские аналитики отмечают такой факт, что Соединенные Штаты Америки играют все меньшую и меньшую роль в российско-украинском конфликте. При этом, я бы так сказал, под троюродному согласию, если можно так сказать, поясню. Соединенные Штаты занимаются иранской войной, и это большая история, которая требует много внимания. Украина абсолютно не заинтересована в переговорах, потому что сейчас, вы знаете, сила войны на ее стороне. Она воюет успешно, и вот сегодняшние взрывы в Санкт-Петербурге довольно четко показали, что происходит. Украина господствует дронами, скажем так, по всей европейской части Российской Федерации и не только по европейской. Ну а с Крымом, вы, наверное, знаете, что происходит, он практически в блокаде. Ничего туда не может прийти, ни топливо, ну, в основном продукты могут, топливо, к сожалению, оружие, да, к счастью. В общем, короче говоря, неожиданно, да, Киев за три дня, и вдруг такая история. Ну и везде бензин по карточкам. И Россия. Россия тоже не заинтересована в переговорах, хотя, ну, давайте так, мое мнение, она горит синим пламенем, но... Что тут сказать? Вы сами того хотели. Она не знает, как ей перейти к вопросам о мире. Потому что, вот вы знаете, позавчера сказал Песков очередные слова, которые звучали так. Война может прекратиться хоть сегодня, если Зеленский даст указание, чтобы украинские войска вышли из территории Донбасса и других территорий, которые внесены в российскую конституцию. То есть российскими они стали по указу, но на самом деле это украинские территории. То есть тянется, но я бы так сказал, не в пользу Российской Федерации. Конечно же, Международный экономический форум, который начался сегодня, это невероятная история, потому что как только гости начали съезжаться и заходить там в некий зал, тут же мгновенно грохот и Санкт-Петербург обволокло дымом. Что же, собственно, произошло? Об этом вам расскажет Иван Яковина.
10: Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, сегодня у нас 3 июня, и утро сегодня принесло новости об очередном ударе украинских дальнобойных беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре. Причем на этот раз удар оказался не обычным, а весьма важным с экономической, с военной, с политической и символической точек зрения. Дело в том, что дроны сегодня утром ударили по нефтяному терминалу главного российского порта в Санкт-Петербурге. Это, вообще говоря, один из крупнейших нефтяных наливных портов России с мощностью перевалки более 13 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. То есть это реально огромный порт, и его остановка даже на один день вызовет срыв движения танкеров, график перевалки, отгрузки топлива и, конечно, многомиллионные убытки. Плюс цена сгоревших нефтепродуктов и оборудования – это тоже очень много денег. Но тут удары были очень хорошие, такие сочные, пожары мощные, они до сих пор продолжаются, поэтому порт не будет работать, видимо, довольно долгое время. Но с военной точки зрения эти удары тоже оказались очень важны, потому что они показали, что порт Петербурга, да, в общем, и сам город фактически не защищены от ударов со стороны Финского залива. Теоретически с этого направления их должен прикрывать Кронштадт. Это такой город-крепость на острове в Финском заливе, как бы запечатывающая устье Невы. Но Кронштадт, я уж не знаю, есть там противовоздушная оборона или нет, но в любом случае она не справилась, это мы точно можем сказать. Более того, дроны украинские там в самом Кронштадте ударили по военно-морским кораблям Балтийского флота и даже вывели из строя корвет «Бойкий». Кстати говоря, этот корвет часто занимается тем, что эскортирует российские танкеры, когда они проходят мимо берегов Франции и Великобритании, чтобы французы или британцы не арестовали эти самые танкеры теневого флота. Короче, больше он этого делать не будет, и это, наверное, тоже хорошо. Но в Кронштадте сейчас идет оценка нанесенного чисто военного ущерба, там тоже поднимается черный дым, в общем, там какие-то прилеты были довольно серьезные. Ну, что еще интересно. В последние месяцы российские порты на Балтике обстреливали дронами уже много раз. Вы помните прилеты и по Услуге, и по Приморску, и про Высоцку. Ну, и вроде бы как. Российская Минобороны укрепила там систему противовоздушной обороны, чтобы ничего такого не происходило. Но, как мы видим сейчас, сегодня не помогло. Украинские дроны летают вдоль и поперек по Финскому заливу, просто как у себя дома.
11: Что они пытаются с оружием сделать? Ты там хрен попадешь в него.
12: Ты
11: Москва уже работает громко.
10: Это означает, что крайне важны вот эти порты Приморск, Усть-Луга, которые снова сейчас начали работать. В общем, можно еще разочек побомбить. Оборона там, судя по всему, либо нет, либо она какая-то минимальная. И знаете, особенно сильно сегодня поразило меня то, что ПВО Санкт-Петербурга дало трещину или пробоину, я даже не знаю, как сказать правильно, в самый важный для этого города, для Петербурга день в году. Именно сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге открывается Международный экономический форум. Несмотря на такое серьезное важное название, на очевидную связь с экономикой, на какие-то там попытки что-то обсуждать, на самом деле это, конечно, главное светское мероприятие путинской России, в котором традиционно принимают участие и сам, так сказать, местный царь-падишах Владимир Путин. По случаю проведения этого форума в Санкт-Петербург в обязательном порядке заранее привозят цистерны шампанского, вагоны черного икры, табуны самых дорогих эскортниц, потому что эскортницы дорогие стали такой же приметой этого форума, как и сам Владимир Путин. Покрасоваться туда приезжают все российские чиновники, все российские олигархи, туда же российская знать отправляет своих едва подросших детей, чтобы они там как-то освоились в высшем свете и познакомились с нужными людьми, выбрали себе какие-то сферы для будущей работы или для грабежа. Там, кстати, например, в обязательном, опять же, порядке участвуют обе путинские дочери в последние годы, Мария и Екатерина, они ведут там какие-то панели по поводу науки и особенно бессмертия. Бессмертие понятно для кого, для их любимого папаша. Вот Мария, я уж не помню, как ее фамилия, Фассет, кажется, она, дочка Путина, она вот прям конкретно занимается проблемой изготовления какой-то пилюли от старости для своего папы. Всеми правдами и неправдами на этот форум обязательно заманивают хоть каких-то иностранцев, пусть даже из третьего мира, пусть даже каких-то отсосов и отбросов, но обязательно нужны иностранцы, чтобы придать этому мероприятию вот этот флёр международности, оправдать эту букву «М» в аббревиатуре названия этого форума. Ну и сам Путин, естественно, туда тоже приезжает и освещает, так сказать, своим присутствием все это дело. Типа он вот такой, знаете, российский император, и вот там всякая знать вокруг него тусуется. Ему очень нравится вся эта имперская бутафория, вся эта мишура, и как раз потому, что мне кажется, что он такой по своей натуре и по происхождению мелкий гопник, бандит такой с питерской помойки. И вот такие люди очень часто считают всякие имперские завитушки вот эти позолоченные, они считают настоящим величием и крутизной. Скажем, в интерьере личных дворцов самого Путина сплошные орлы, гербы, короны и так далее. Так вот, форум этот по своему значению это что-то типа главного ежегодного императорского бала в императорской, соответственно, столице. Да, там, конечно, говорят об экономике, проводятся какие-то панели на разные важные темы. Но, в общем, это скорее повод для российской знати приехать покрасоваться. Тем более, что в экономике полная жопа. И говорить о грустном им не очень-то и хочется. Ну и, разумеется, из-за высокого рейтинга и ранга этого мероприятия, из-за присутствия там Путина, его детей, а также кучи всякой знати с челюдью и обслуживающим персоналом, меры безопасности там всегда принимаются максимальные. Как на параде. Ну, по крайней мере, теоретически так должно было быть. Но в реальности мы все увидели, что украинские дроны не спеша, достаточно медленно, аккуратно и четко один за другим прилетели в главный городской порт и подожгли его всем добрым людям на радость. При этом в одно из видео этих самых ударов снимал не кто-нибудь, а российский снайпер, которого вместе с напарником, очевидно, отправили на крышу какой-то там высотки охранять Путина от благодарных граждан. То есть охрана буквально не стреляла по дронам, а снимала ролики, как эти дроны прилетают в порт. Я такого еще раньше не видел, если честно. Никаких систем, кстати, ПВО там не было, не видно, не слышно. Ну, либо они не работали, либо те люди, которые должны их обслуживать, спали. В общем, не знаю. Но уровень обеспечения безопасности именно от дронов, а дронов сейчас Путин боится страшнее всего, так вот от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было безопасности. И вот это обстоятельство наверняка наведет Путина на всякие самые нехорошие мысли. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия, непосредственно перед приездом царя. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал, и даже других приличных слов не могу подобрать. На самом деле, наверное, можно сказать, что это катастрофическая утрата суверенитета, потому что на самом деле эта история показывает, вот то, что происходит в Питере сейчас, показывает, что было бы в Москве, если бы Владимир Зеленский не разрешил своим указом проведение там парада на 9 мая, на День Победы российский. Очевидно, что дроны и туда тоже прилетели бы и устроили бы там точно такой шухер, как сегодня устроили в Санкт-Петербурге, потому что, в конце концов, до Москвы лететь гораздо ближе, чем до Питера. И в этой ситуации сам Путин, хочешь не хочешь, но наверняка задумывается, а стоит ли ему там появляться и приезжать ему в город, где его подчиненные, его шестерки настолько безалаберно относятся к вопросам его царственной безопасности. Ну, во-первых, это просто опасно получается, потому что если прилетело в порт, причем прилетело много раз, причем у всех на виду, уже утро было, уже все это видели, это не ночь, то может Путину в резиденцию в Стрельне ночью прилететь тоже какой-то дрон, почему нет? Никакие ПВО в этом случае ему не помогут, тем более ПВО мы видим бездействовали. Во-вторых, ну, Зеленский, в общем, абсолютно безжалостно испортил Путину хорошее настроение на этот форум. Ну, типа, скажите, вот как Путину в такой ситуации, в таких условиях рассказывать свои любимые басни об успехах на фронте, о том, что мы везде наступаем, об успехах в экономике, что в экономике все классно и замечательно, когда у него только что, вот буквально у всех на глазах, дроны прилетели из Украины и ударили по главному порту на Балтике в 5 километрах от места проведения форума. И дым от этого форума виден сейчас всему городу. У Путина, конечно, супер неприятная ситуация. Но вот представьте себе именинника, который по пути на свой собственный юбилей буквально за 100 метров от ресторана свалился в какую-то грязную яму и еще там от страха вдруг внезапно обосрался. Конечно, можно выбраться из ямы и сделать вид, что ничего особо не произошло, и в таком виде прийти на торжество. И, наверное, остальные люди, гости тоже сделают вид, что все нормально, никто ничего говорить не будет, тем более все-таки не просто чувак, а царь. Но все поймут и понятно, как будут смотреть на такого юбиляра. Вечер совершенно 100% пойдет наперекосяк. Можно, конечно, позвонить и перенести торжество, тоже как-то это не очень удобно получается, не по-пацански, люди приехали, подарки перевезли, собираются пожрать, отдохнуть, а он звонит и говорит, что нет, идите по домам, нехорошо. Можно отменить свое участие, прикинуться заболевшим, но тоже как-то не очень, юбилей без юбиляра, получается какая-то фигня полная. У Путина сейчас примерно такие раздумья, и они усложняются еще и тем, что сам он находится в довольно шатком политическом сейчас состоянии, дела у него идут не очень по всем фронтам, и он как-то понимает, что все это понимают. Поэтому ему, конечно, нужно демонстрировать свою силу, власть, демонстрировать то, что вот как задумал, так оно и будет проведено, и ничто не помешает моим распоряжениям, и так далее, и так далее. Но в данном случае непонятно, что означает проявить свою власть. Это появиться на форуме, так сказать, обосравшись, или вообще там не появляться, сказать, что мне это уже неинтересно, я к вам не поеду. В чем тут сила в данном конкретном случае? Ехать или не ехать? Непонятно. Но если он совершит ошибку, и все поймут, что он совершил ошибку, то все как бы его челядь, его приближенные поймут, что он еще мощнее, сильнее ослабел, и снова начнут за его спиной шушукаться с усиленной, так сказать, в усиленном режиме начнут шушукаться, что типа дед совсем старый стал, пора ему искать какую-то замену, потому что он уже не соображает, не контролирует даже свой главный императорский бал. В общем, я думаю, что Путин сейчас оказался в такой ситуации, и, наверное, он уже жалеет, что буквально вот там пару дней назад сказал, что собирается переводить войну в новое качество, после чего был нанесен жесточайший варварский удар по Киеву и по другим городам Украины. Ну вот, как видим, теперь Путину приходится расплачиваться за свои слова, война действительно переходит в другое для него качество, в том числе и политически. Ну и еще одно важное значение сегодняшнего удара по порту в Санкт-Петербурге, это, конечно, значение символическое, нужно о нем обязательно упомянуть. Смотрите, какая картина предстает взору удивленного наблюдателя. Нефть или мазут, или не знаю, бензин, что там, горит, в порту горит. Скорее всего, гореть будет долго, пока не выгорят вот эти резервуары, эти цистерны, несколько дней, скорее всего, это будет продолжаться на всем протяжении форума, экономического форума. Не исключено, что из-за высокой температуры там рядом начнут взрываться и гореть соседние резервуары тоже. То есть в ближайшую неделю небо там совершенно точно будет затянуто черным дымом, в городе будет вонять гарью, чадом, химозой всякой, и, короче говоря, будет ощущение не очень. Кстати, нельзя еще исключать нефтяного дождя, как в Туапсе, там тоже может это случиться. Также я уверен, что завтра ночью туда снова прилетят украинские дроны, потому что мы все увидели, что летать туда можно, туда все нормально долетает. Соответственно, завтра ночью снова будет стрельба, взрывы и все такое. То есть участникам форума сейчас предлагается поговорить о блестящих перспективах экономики России под звуки стрельбы и взрывов буквально на фоне черного дыма от горящей нефти в главном порту имперской столицы после ударов украинских дронов. Что, как говорится, может быть более символичным? Я думаю, ничего. Ну и, конечно же, любые заявления участников мероприятия, особенно оптимистические всякие заявления, в первую очередь будут рассматриваться через призму горящей в порту нефти. То есть любые планы, любые призывы, любые экономические показатели и политические перспективы, все это будет восприниматься слушателями со стороны примерно так. Да-да-да, все это очень хорошо, все это очень классно, но главный российский экспорт нефть, без нефти Россия никуда. И прямо сейчас мы видим все прямо из окна, как эта нефть горит в главном столичном порту. И сделать Россия с этим вообще ничего не может, даже сегодня, в день открытия этого самого форума. Этот удар, этот пожар стали уже сейчас главными событиями Питерского экономического форума. И чтобы там дальше Путин в рамках этого мероприятия не рассказывал, чтобы там не пообещал, чтобы он там не устроил, даже если он там на голове ходить будет, все равно ничего круче сделать он уже не сможет. То есть он превратился из главного героя во второстепенного. Главный герой форума – это украинский дрон «Лютый», который туда прилетел в некотором количестве сегодня утром. Знаете, я думаю, что вот этот 9 мая. Жалкий, куцый, ничтожный парад, самый убогий, самый короткий за последние десятилетия, без гостей и без техники. Дальше Орешник, который улетел в какие-то гаражи, никуда не попал. Начавшийся по всей России, кстати, даже и в Питере сейчас, дефицит бензина, продолжающийся застой на фронте, и вот этот экономический форум, который будет проходить под черным небом от горящей нефти. Все это создает в комплексе, конечно, постепенно создает важный такой символический эмоциональный фон для российских правящих элит. Они начинают понимать, что Путин действительно потерял хватку. То есть я уже вижу это, читаю всякие там сообщения, всяких блогеров, они все говорят о том, что Путин потерял хватку, Путин ослабел, он не может добиться нужного результата ни в одной даже очень важной для него лично, для него самого теме, сфере. То есть вот он очень хотел бы, чтобы показать, какой крутой орешник. Не может, он хочет провести свой этот суперпарад. Не может, хочет сделать классный форум, не может, ничего не может, у него все валится из рук. Он завел ситуацию сейчас в абсолютно глухой угол, и выбраться российская элита, которая все это думает, может оттуда только одним способом, одним единственным способом, а именно избавившись от самого Путина. И я думаю, что после вот этого черного питерского неба сегодняшнего, когда вся российская элитка вернется в Москву, в Москве там уже начнутся какие-то движения, причем достаточно серьезное движение в том направлении, чтобы, да, Путина пора куда-то задвигать. Вот на этой оптимистической ноте сегодня я с вами буду уже прощаться, но сначала хочу вас попросить поучаствовать в сборе на наземные роботизированные комплексы логистические для 71-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на Сумское направление. Логистика сейчас это самое важное, самое главное, поэтому если вы можете поучаствовать в этом сборе, пожалуйста, примите участие и будем уже переходить к следующему сбору. Все реквизиты текущего сбора будут, как обычно, внизу в описании к этому ролику. Там уже немного осталось.
9: Иван Яковина рассказывал вам, ну, разные темы, но, тем не менее, главная тема ровно вот эта. Идем дальше. А дальше мы сейчас сделаем небольшую паузу. Реклама и новости на Дэвидсон Радио. И после этого мы продолжим.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
11: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. И вот что говорят звезды о дне грядущем. На лунном календаре сегодня встречаются 19 и 20 лунные дни, а символ дня – орел. Луна убывающая и находится в знаке Водолея. Энергетика этих лунных суток дает нам силы для духовного роста. В этот день очень легко, бросив все сомнения, принять, наконец, важное решение и совершить важный поступок. Таким образом, подняться в развитии на более высокую ступень. Не сомневайтесь, берите барьер, который возник перед вами. Этот день создан для победы над собой. Овны сегодня будут рваться в бой, доказывая свою правоту и призывая к справедливости. Этого делать не надо, так как все будет понято с точностью да наоборот. Берегите нервы. Тельцам сегодня желательно экономить силы и эмоциональную энергию. День хорош для голодания или диет. Откажитесь от важных разговоров во второй половине дня, а во время занятий спортом берегите позвоночник. Беспокойным близнецам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Раки сегодня открыты для общения. Их привлекательность не знает границ, но при этом настроение может меняться. Старайтесь ограничить себя мясной пищей, пейте достаточное количество воды, берегите желудок. Многие львы вполне уверены и готовы к решительным действиям, но им сегодня нужно быть поосторожнее и воздержаться от рисковых идей. Включите в рацион морепродукты, клюквы и яблоки. А вот девы сегодня очень обидчивы, чувствительны и ранимы, чем другие дни. Забудьте про обиды, займитесь своей внешностью, пообщайтесь с младшими членами семьи, день запомнится как один из самых удачных на этой неделе. Весы сегодня рискуют поссориться с партнерами, поэтому чаще улыбайтесь и делитесь своей добротой. Что касается нежных чувств, то внимание со стороны противоположного пола усилится, будьте готовы. Скорпионы сегодня будут больше похожи на представителей знака весов, которые долго взвешивают и выбирают. И это правильно. Не получается сделать самостоятельно, посоветуйте с партнерами. Стрельцы сегодня очень уверены в себе, да и, возможно, финансовые поступления. А вот только вам желательно воздержаться от откровенных разговоров. Младшие члены семьи будут нуждаться в вашей помощи. Козерогам сегодня предстоит непростой разговор с партнером. Наберитесь терпения, поверьте, что все ваши вложения не уйдут в воду, так сказать. Ограничьте употребление алкоголя, советы дам сверху. Водолеи смогут реализовать все свои скрытые резервы, и звезды им благоволят. Только вот берегите желудок и не переедайте, умерьте прием алкоголя. Рыб звезды просят быть внимательны к своим половинкам. Больше тепла, любви, нежных слов и знаков внимания, и отдача не заставит тебя долго ждать. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
12: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6000. 5692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
8: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.

0: Так или иначе, нет, не тут начало, вот начало. Продолжается программа «Киев-Нью-Йорк». С другой стороны, мы ведь с вами абсолютно понимаем, что Зеленский как бы напоминает, все праздники, которые ты планируешь, будут у тебя испорчены. И вот вам пример, как это делается. Теперь просто реально ни одно праздненство, ни одно выступление Путина, он должен выступать на этом форуме, ни одно другое выступление не будет в тишине, оно будет под грохот взрывов, которые совершают украинские дроны. Виталий Портников и Вадим Родионов рассматривают очередное унижение Украиной Владимира Путина.
1: А удар по Санкт-Петербургу, по НПЗ, и как вы оцениваете его эффект, в первую очередь, психологический? Насколько он важен, вот этот имиджевый, психологический, репутационный, то, что сейчас происходит на фоне этого форума?
2: Ну, по крайней мере, мы с вами понимаем, что когда президент Владимир Зеленский говорил о возможности ударов украинских дронов по Москве в день парада 9 мая, он не шутил. И понимаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин, когда обращался за поддержкой к своему американскому коллеге Дональду Трампу, он тоже, как вы понимаете, понимал, что такой удар может быть нанесен. И поэтому Путину так необходимо было, нужно это перемирие. И, кстати, он готов был его добиться даже мошенническим путем. Потому что обмен 1000 на 1000, который был краеугольным камнем этого перемирия, он до сих пор не произведен. Это еще один обман путинский, и, кстати, который говорит о том, что никаких реальных рычагов влияния на российского президента у его американского коллеги нет. Я хотел бы обратить на это внимание. Путин обманул Трампа. Трамп, если вы помните, рассказывал об этом обмене как о большом достижении в практически замороженном мирном процессе. Но никакого обмена до сих пор в таком количестве нет. Была первая часть этого обмена. К счастью, была создана возможность, чтобы украинские граждане вернулись домой из российских застенков. Но масштабного обмена, который был условием этого перемирия, так и не произошло. И поэтому сейчас мы видим, как ситуация развивается в сторону эскалации. Естественным образом. Постоянные систематические атаки вооруженных сил Российской Федерации на Киев, другие украинские города и регион, и украинские удары по российскому военно-промышленному комплексу, по нефтепереработке Российской Федерации. Я вам должен сказать, что я считаю, что у Украины и выхода никакого нет, учитывая то, что сейчас важной задачей Российской Федерации является превращение украинских городов в руины, и что россияне абсолютно конкретно бьют по жилым кварталам украинских городов. Удар по нефтепереработке России и по военно-промышленному комплексу России, то, что должно лишить россиян денег и возможности производить оружие для убийства мирных граждан, это естественная работа по ликвидации притворяющейся государством террористической организации. И да, когда эта террористическая организация устраивает форум

0: При этом, как мы видим, Украина действует гораздо тоньше и эффективнее, если Россия ведет, ну, уже неприкрытую террористическую войну, то есть удары по живым жилым кварталам. Это сложно спрятать и скрыть. Да, в общем, они уже не делают никаких объяснений, потому что дроны заходят на жилые дома, это прицельный огонь, и это видно уже на многочисленных кадрах. Украина бьет по НПЗ, Украина бьет по военным объектам, и при этом Украина добивается в том числе, это, как мне кажется, важно, медийного эффекта, потому что горячие резервуары в Санкт-Петербурге, я думаю, обойдут мировые СМИ сегодня. Вот это игра, тонкая игра против такой примитивной дубины. Где там есть сложности и слабые места, и есть ли они?
1: Ну, вы знаете, тут же с дубиной все действительно достаточно ясно, потому что дело не в том даже, что дроны заходят в жилые кварталы. Дрон, по идее, может теоретически лететь в какой-нибудь объект, обозначенный на картах Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, и вам российские военные будут говорить, что они ни в какой жилой дом не целились, а просто украинцы своей системы противовоздушной обороны привезли к такому повреждению в жилых кварталах Киева, Запорожья или Днепра. Но тут же есть гораздо более точные доказательства происходящего, которые никакой Генеральный штаб Вооруженных сил России вам не объяснит. Это применение ракет «Циркон», массированное применение «Циркон» ракет во время последней атаки по Киеву. Эти ракеты морского базирования при использовании их на суше могут поразить исключительно, я бы так сказал, произвольно выбранный большой квартал для достижения цели. Квадрат, простите, для достижения цели. Да. То есть никакой возможности точно поразить какую-либо цель, будь то военный завод или центр принятия решений или электростанцию, у ракеты «Циркон» нет. Она точно попадет по жилому кварталу. И когда российская армия использует эти ракеты в городе, в жилых кварталах города, она точно совершает террористический акт. Тут даже сомневаться нечего. Потому что если можно какие-то сомнения испытывать по поводу дрона, и не надо скрывать, что когда украинский дрон летит на какой-то объект, он может попасть в его осколок в окно жилого дома. Так в Чебоксарах было. Потому что военные предприятия Чебоксар, они находятся в плотной жилой постройке. Тут ничего не поделаешь. Это, как говорится, война. Но это ни в коей мере не может быть преднамеренным решением. Потому что, конечно, интересует прежде всего военный завод, где бы он ни находился. В Чувашии, как при недавних атаках. Или в Тамбовской области, как сегодня. А вот когда речь идет об применении ракет «Циркон», это преднамеренное желание убить как можно больше мирного населения. Преднамеренное. Подчеркиваю.
0: Ракеты Х-101, ведь это тоже ракеты, которые...
1: Ракеты Х-101, еще одно подтверждение, совершенно верно. Еще одни ракеты, которые не попадают точно в цель.
0: Почему Россия так активно продолжает раскручивать тему Старобельска? Мы уже частично с вами эту тему затрагивали, но не о Москве, я думаю, не о Санкт-Петербурге они не будут говорить, так как они говорят о Старобельске, городе, о котором многие, я думаю, в России не знали и не слышали до этой истории, но они продолжают это раскручивать. Я специально посмотрел, а снова Старобельск, снова дети и снова эта тема. Почему так вцепились именно в этот повод, как вы думаете?
1: Ну, потому что они могут считать, что это некая антитеза Бучи, что они таким образом отвечают на ту многочисленную информацию об российских военных преступлениях, которая появляется в мировых медиа с, можно сказать, 2014 года, с того момента, когда российские вооруженные силы сбили пассажирский лайнер. И там тоже показывали детские игрушки, и там тоже говорили о том, что российские преступления приводят к гибели мирных жителей. Ну, я уже не говорю о том, что там была Буча, другие города, и Киевская, и Харьковская область. А тут можно как бы вот создать свой этот миф. Пусть даже это происходит на территории Луганской области Украины, оккупированной территории. Но мы помним, что и гитлеровцы всегда занимались тем, что они приписывали партизанам, или не приписывали, были действительно эксцессы, гибель мирного населения на оккупированных ими территориях. Тут всегда есть важный вопрос, на который прежде всего должен ответить себе каждый гражданин Российской Федерации, даже не вдаваясь в подробности происшедшего и не обсуждая того, могли стать

0: жертвами украинской атаки пилоты дронов, то есть люди, которые готовились убивать своих соотечественников по ту сторону линии разграничения. Или это были студенты, которые оказались вместе с пилотами дронов в одном помещении. Это все можно доказывать, расследовать, фальсифицировать, говорить правду. Возможно, многие нюансы, кстати говоря, в украинских медиа идет тоже большая дискуссия на эту тему. Издание «Реальная газета», которое вынуждено было переехать из Луганска после оккупации Луганской области россиянами, провело свое специальное большое расследование. Многие недовольны результатами этого расследования среди моих коллег. То есть тут идет у нас, поскольку это демократическая страна, даже в годы войны, оживленная дискуссия. Но суть не в этом. Суть в том, что если бы российские войска не пришли бы в Старобельск, в чужой город, на чужую землю, не испоганили бы Луганскую область своими грязными сапогами, не убивали бы там, не насиловали бы там, не грабили бы там, не совершали все те преступления, которые вооруженные силы России совершают на протяжении всей своей истории, то не было бы этой катастрофы. В войне прежде всего виновен тот, кто является агрессором. Безусловным, стопроцентным, чистейшим агрессором в российско-украинской войне является только одна сторона. На ней вся ответственность за все, что происходит, стопроцентная. Российская Федерация, российское государство, российские вооруженные силы, граждане Российской Федерации, прямые и естественные виновники преступлений, совершенных во время этой войны их вооруженными силами и последствий того, что произошло. Украина в 2014 году, когда началось наступление российских войск в Крыму и российских диверсантов на Донбассе, никоим образом не угрожала национальной безопасности Российской Федерации. Никак. Вообще никак. Украина была внеблоковым государством, большинство населения которого, по всем социологическим опросам, выступала против присоединения к НАТО. Против. А само НАТО даже не удосужилось предоставить Украине план для членства в этом альянсе. Украина на 2014 год не была кандидатом в члены Европейского Союза. Я же говорю, не о военных вещах. Ее жители хотели лишь подписания соглашения об ассоциации, которое потом выполнялось бы, учитывая, так сказать, все темпы такого рода имплементации документов, лет 25. Мы до сих пор это соглашение полностью не выполнили, даже в кандидатском статусе, чтобы вы понимали. Русский язык, который так хотела защитить путинская гоп-компания в нашей стране, тогда регламентировался законом, который, по сути, дискриминировал язык украинский, позволял жителям восточных и юго-восточных регионов страны продолжать пользоваться русским языком даже в местном самоуправлении, в ущерб их собственной национальной идентичности. Даже сейчас, в годы, когда Россия уничтожает все украинское, украинцев, запрещает все украинское на оккупированных территориях, огромное количество моих соотечественников продолжает, допустим, там на улицах Одессы или Харькова пользоваться русским языком, и никто, как вы видите, особо их не то что там не преследует, вообще даже не обращает внимания на происходящее. То есть возникает, в чем вообще даже была угроза национальной безопасности России, даже идентичности, которую Россия, вопреки здравому смыслу, продвигала в чужой стране. Как объяснить аннексию Крыма? Какими вообще интересами? Интересами Черноморского флота, который теперь из Крыма сбежал, и все эти ржавые консервные банки теперь живут в Новороссийске? Интересами уничтоженной угольной промышленности Донбасса? Интересами других промышленных, так сказать, предприятий региона, которые просто превратились в руины вместе с городами, где они были? В чем смысл? Подлетным временем к России со стороны НАТО, которая за эти годы только уменьшилась после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический Союз. И вообще, какое значение при нынешних технологиях имеет это подлетное время, о котором уже, кстати, никто не говорит. В чем хоть одна причина российского нападения на Украину? Одна хотя бы. Нет таких причин, кроме галлюцинации Владимира Путина и шовинистического сознания и его соотечественников. Их полной уверенности, что Украина не имеет права на существование. Я всегда привожу очень простой пример, что очень часто это готовность совершать преступление объясняется тем, что русские и украинцы – это один народ. Украинцы – это братья, которые вот оказались в такой неправильной ситуации, под неправильной властью. Окей. Подумай об этом тезисе. Республика Болгария на протяжении многих лет, даже десятилетий, блокирует переговоры Республики Северная Македония о присоединении к Европейскому Союзу, утверждая, что македонцы должны для начала изменить свою конституцию так, как это видят в Софии. И при этом должны учитывать, так сказать, факт болгарской идентичности македонских земель, признать, что там есть болгары, что там функционирует болгарский язык наряду с македонским, который не признается в Болгарии в качестве литературного языка. Все это тоже может вызывать удивление. Однако никому в Софии, ни одному политику никогда не приходило в голову говорить, давайте нападем на Македонию, завоюем ее и заставим их сделать то, что мы считаем нужным. Если болгары считают македонцев такими же болгарами, они как раз содействуют их нормальному развитию так, как они считают необходимым. Они предоставляют македонцам болгарское гражданство на основании того, что они считают их болгарами. Например, Болгария была первой страной, которая признала независимость Македонии в свое время. В этом есть неоспоримая логика. Если ты кого-то считаешь заблудившимся братом, ты его не убиваешь для того, чтобы он признал твою точку зрения. Поэтому я вообще считаю, что эти объяснения того, что мы освобождаем наших братьев, это тоже абсолютный цинизм и ложь. Никто в России, повторяю, ни один русский человек не считает украинца братом. Не считает, никогда не считал и никогда считать не будет. Это очередная ложь, которая используется для оккупации чужих территорий. Я настаиваю на том, что русских, которые считают украинцев братьями, никогда не было. Что это просто, я бы сказал, политический миф ради оправдания того, что можно оккупировать украинскую землю. Что можно жрать украинское сало, извините за стереотипы. Что русскому прапорщику можно после демобилизации из армии поселиться где-нибудь под Полтавой, а не под Уссурийском. И ради этого можно утверждать, что мы тут с тобой братья, чтобы я жил на твоей, блин, земле. Это цинизм от Путина до последнего забулдыги под Ярославским забором. Ну, можно сказать, сегодня под Питерским. Существует позор русского народа использовать ложь о братстве для захвата чужого.
1: А эта ложь, она до сих пор работает или все-таки уже не потому, что передумали, и не потому, что вдруг прозрели и стали, что так делать нельзя, а потому что в этой логике, ну, если мы используем логику, да, ну, давайте использовать слово гопники. Вот есть такая категория людей. Мы, наверное, все плюс-минус иногда сталкивались с этой категорией. Там нет причинно-следственных связей часто. Там есть вот я могу силой у тебя велосипед отобрать, или не могу у тебя силы велосипед отобрать. И вот вся логика примерно к этому выстраивается. Вот они попробовали, а сейчас у них горят НПЗ в Санкт-Петербурге. И здесь вот как раз на этом этапе у людей с таким сознанием возникает некое противоречие. То есть, ну, когда ты уже не можешь быть сильнее. Они часто ведь на этом этапе начинают ломаться, отступать, уходить и так далее.
0: Понятно. Пока мы этого не видим. Пока мы видим, что министр культуры Российской Федерации, госпожа Ямпольская, рассказывает о том, как внедряются учебники Мединского, где ровно вот та же мифология излагается, ее учат дети в школах. Пока мы видим, как этнических украинцев из Луганской, Донецкой, в области, например, или из Херсонской области, ее оккупированной части. И приглашают на съезд учителей русистов в Крым, чтобы помочь им вернуться к родному русскому языку. Хотя это неправда, на этих землях никогда не было родного русского языка, ни одного дня в их истории. Это ложь. И это вот происходит сейчас. Но, опять-таки, от какой-нибудь Ямпольской до Латыниной, которая вам тот же самый исторический миф, просто в непутинской оболочке будет предлагать. Вы вспомните, что вся моя уже сейчас позабытая дискуссия с Юлией Латыниной как раз базировалась на ее защите этого нарратива. Потому что это вбито все в головы плохим школьным образованием. Большая часть из этих людей от бойца, который пошел за деньги убивать украинцев, до Латынина, они невежественны. Они просто знают курс школьной истории, написанный, по сути, графоманами по мотивам Карамзина, создававшего удобную версию истории для Романова. Вся история государства российского с первого дня ее сочинения есть ложью, но ничего другого русским людям никогда не преподавали. Они в это верят. От сантехника до блогерши, сбежавшей из России от путинского режима. Понимаете? От того, кто ремонтирует вам краны сейчас в Санкт-Петербурге, после того, как они, так сказать, могли выйти из строя на фоне обстрела, до какой-нибудь псевдолиберальной болтухи. Есть слово «болтуха» на русском языке?
1: Ну, сейчас русский язык меняется.
0: Или «болтунья».
1: Знаете, сейчас меняется. Интересно, русский язык.
0: Есть слово «болтуха»?
1: Болтухи я...
0: Ну... Болтунья – это яичница. Глазу... А «болтуха» – это латынь. Давайте так решать. Хорошо.
1: А здесь, знаете, вот мне кажется интересно, что ведь сейчас происходит разрушение этого мифа. Мифа непобедимой российской армии, хотя... Или советской армии. Хотя мы знаем, что советская армия... Я даже, знаете, расскажу вам. Я помню свой диалог с бабушкой в советское время. Я еще маленький совсем был ребенок. И, конечно, я тоже там садик, школа, что-то там доходило. Ленин висел, песню про Аврору мы пели и все такое. И я как-то у бабушки спросил у своей. Говорю, бабушка, а Красная армия, она правда никогда не проигрывала? Она сказала, внучок, это не так. И я тогда впервые столкнулся с тем, что Красная армия не такая, как, может быть, мне тогда в детстве казалось, хотя мне родители достаточно рано рассказали о репрессиях Сталина и о таких вещах. Но все равно вот этот фон Красная армия, фильма...
0: Ну, конечно, и от тайги до британских морей, да. Красная армия всех сильнее.
1: И бабушка моя тогда, я помню, я вот очень хорошо помню, это, видимо, я еще, не знаю, лет 7-6, ну, еще первые какие-то осознания, я очень хорошо помню, как она сказала... И у меня миф этот стал разрушаться. Я вдруг услышал то, что не соответствует тому, что со всех сторон звучало. Сейчас многие россияне видят, что миф рушится. Миф Путина рушится. Миф непобедимой российской армии рушится. Миф о совершенном ядерном оружии и его носителях рушится. Все рушится. Стратегическая авиация горит. Корабли в порту Санкт-Петербурга тонут боевые. НПЗ горят. А я понимаю, что это еще не... Ну, война еще не заканчивается, и перелома, возможно, даже нет. Но это видно. И это уже не про то, что тебе рассказывают.
0: Вот, мне кажется, ну, это если ты хочешь об этом знать. Понимаете? Ведь есть огромное количество людей, которые абстрагируются от процесса в аполитичном обществе. Посмотрите, вот вы все это перечисляете, потому что вы живете в демократической стране, где политика, в том числе и международная, это так или иначе часть жизни. Ты можешь этим не интересоваться, но это часть жизни, ты прекрасно понимаешь, что происходит. Ты, скажем так, ты не абстрагируешься нарочно. А в тоталитарной стране ты от политики абстрагируешься нарочно.
2: Виталий Портников, Вадим Родионов. Ну что, вот когда вы будете слушать эту программу, после этого, ну, кто там поздно задержится, поинтересуйтесь, что будет завтра в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что снова прилетит. Мне кажется, что все вот два или три дня, сколько там будет вот это вот международный этот экономический форум, бесконечно все будет взрываться. Но самое интересное, знаете что? Об этих чудовищных взрывах, о которых знает уже весь мир, ничего не сообщается по российскому государственному телевидению. Ничего. Матвей Гонопольский был с вами. Всего вам самого наилучшего. Следите за новостями.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 6692. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
3: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
9: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке стартовала новая городская программа бесплатных проверок билдингов для домовладельцев и владельцев небольших объектов недвижимости. Инициатива действует до 10 июня и предусматривает бесплатные инспекции без штрафов по итогам проверки. Чтобы воспользоваться программой, достаточно позвонить по номеру 311 и оставить заявку, после чего специалисты оценят состояние объекта и дадут рекомендации по ремонту, требованиям безопасности и необходимым разрешениям. В рамках проверок рассматриваются, в частности, фасады зданий до 6 этажей, крыши и террасы, газовые системы, лифты, котлы, а также элементы инфраструктуры, включая тротуары и коммерческие вывески. Цель инициативы – помочь собственникам заранее выявлять проблемы и снижать риск дорогостоящих аварийных ремонтов. 60% американцев заявили, что из-за роста цен начали покупать другие продукты. Люди переходят на более дешевые товары и отказываются от привычных покупок. 59% сократили траты на развлечения. 44% стали реже пользоваться машиной из-за дорогого бензина. 31% отложил лечение или походы к врачам. Еще 27% пришлось искать вторую работу. Опрос Гэллоп показал, что только 16% считают экономику хорошей. 76% говорят, что ситуация ухудшается. 8 из 10 избирателей от всех партий винят в росте цен администрацию Трампа. Это лето в Нью-Йорке будет крайне загруженным из-за проведения матчей финала NBA на арене Madison Square Garden 8 и 10 июня, первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife 13 июня и празднование 250-летия Америки 4 июля. В связи с этим NYPD переходит на усиленный режим работы. Офицеров с 1 по 7 июля переведут с 8-часовой на 12-часовую смену.
8: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидсон Радио», 620 AM. Настройтесь.
10: когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
11: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
12: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
13: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
15: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
16: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
13: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
17: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на «Дэвидсон Радио».
7: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа посвящена двум очень известным и талантливым композиторам-евреям. И каждая из судеб этих композиторов очень знаменательна для 20 века. Так что будем слушать красивую музыку и удивляться трагическим судьбам этих людей. Но для начала, как всегда, наша благодарность спонсору.
17: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
7: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
17: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
7: Трагедии нередко имеют комическое происхождение. Все начиналось весело и смешно, задорно и подбадривающе, жизнеутверждающе и оптимистически. 25 августа 1917 года, Берлин, комическая опера. На сцене премьера опереты «Девушки» из Шварцвальда. Бешеный успех. Публика вызывает автора одного из самых известных опереточных композиторов империи Леона Йоселя. Аплодисменты разрывают огромный зал. Овации долго не смолкают. Новая оперета выдержит 900 представлений в Берлине и 6000 в Германии и за границей. Она будет царствовать на германских сценах 16 лет, вплоть до ее запрещения.

Германия еще марширует на фронтах. Один из самых популярных маршей парад оловянных солдатиков Леона Йоселя – это одна из самых знаменитых немецких рождественских мелодий, написанная композитором в 1905 году. Военные марши скоро станут непопулярными, ибо будут напоминать о сокрушительном и унизительном поражении Германии в Первой мировой войне. Военные марши непопулярны из-за обидных и печальных ассоциаций. Побежденная Германия поставлена на колени. Марши непопулярны, но девушки из Шварцвальда продолжают свое победное шествие. Националистическая и консервативная идеология Йоселя и его патриотическая, бравурная, веселая музыка вписывается в новое германское мышление. Не вписывается лишь сам композитор, его позорное еврейское происхождение. Леон Йосель крестился в 1894 году в возрасте 23 лет из любви к своей первой жене Кларе Луизе Грюнвальд и нелюбви к еврейскому народу и своему еврейскому происхождению. В 1896 году Леон и Клара Луиза обвенчались в церкви. Они поселились в Берлине в 1911 и развелись в 1919. В 1921 году уже знаменитый немецкий композитор Леон Йосель женился на молодой германской националистке Анне Герхольд, которая была на 19 лет моложе его. 1921 год, Берлин. В Веймарской республике начинается угрожающая инфляция. В Германии наступает колоссальный экономический кризис. Свирепствует безработица. Все обесценивается. Падают цены на человеческую жизнь. Совершаются политические убийства. Национализм поднимает голову. Начинаются антисемитские наступления. Евреев обвиняют в развязывании войны, в поражении в ней и в навязывании стране унизительных и кабальных условий Версальского мира. Евреи удручены и напуганы. Йосель спокоен. К нему обвинения не относятся. Он заслуженный христианин. Он счастлив. 50-летний композитор женился. Он нашел себе прекрасную молодую жену, девушку арийского происхождения, девушку из Шварцвальда, настоящую немку. Он веселится на свадьбе. Он в зените славы. Йосель – плодовитый композитор. Он написал много оркестровых произведений, фортепианных пьес, вальсов, мазурок, маршей, хоров и другой салонной музыки. Его опереты получили большое признание, в особенности «Девушки из Шварцвальда». Он успешно продает пластинки со своими бравурными произведениями. Его творчество в цене, а цены растут на все. Деньги обесцениваются, чудовищная инфляция сдавливает страну. Униженная и ограбленная союзниками-победителями Германия начинает маршировать. Через несколько месяцев после счастливой женитьбы Йоселя от трех правых экстремистов погибает министр иностранных дел Германии, еврей Вальтер Ротенау. К Йоселю это не относится. Он уже не еврей. Убийство Ротенау прошло мимо Йоселя, хотя было совершено в нескольких сотнях метрах от его дома. Он не встревожился, не встрепенулся, не оглянулся вокруг, не взглянул на себя, не связал случившееся с собой. Он не увидел чудовищные поступки националистического экстремизма. Было еще рано. На часах истории оставалось 10,5 лет до нацистского перелома. Парад оловянных солдатиков продолжал играть. Он звучал в каждом доме и был атрибутом праздника Рождества.

0: На оперету «Девушка из Шварцвальда» валом валит музыкальный немецкий народ. Пластинки с веселыми и яркими произведениями композитора успешно раскупались. Йосель процветал, его музыка пленила душу его народа. Опереты Йоселя националистические, очень немецкие. «Девушка из Шварцвальда» – любимая оперета Гитлера и Гиммлера. Благодаря успеху оперет Йоселя, его консервативной и националистической идеологии и вступлению его второй жены Анны в национал-социалистическую рабочую партию в 1932 году, еще до прихода нацистов к власти, Йосель ожидает признания нацистами. Он надеется, что Гитлер дарует ему звание почетного арийца, которым фюрер наградил соплеменника и коллегу Йоселя Имри Кальмана. Кальман не принимает предложение Гитлера и уезжает в Париж, а затем в Соединенные Штаты. Йосель напряженно ждет. Однако нацистская верхушка его отвергает. Крещение и 40-летний христианский стаж не помогают. Исполнение его произведений в 1933 году запрещают. По иронии судьбы, именно в 1933 году германская почта выпустила памятную марку по случаю первой экранизации опереты «Девушка из Шварцвальда». В 1934 году жену Йоселя исключают из нацистской партии. В 1937 году Йоселя увольняют из Государственного института музыки. Запись и распространение его произведений запрещены. В 1939 году отчаявшийся Йосель пишет своему либреттисту Штерку «Вену». «Я не могу работать, когда ненависть к евреям угрожает моему народу уничтожением, и когда я не знаю, в какой момент ужасная судьба постучится в мою дверь». После 45-летнего перерыва Йосель говорит о евреях как о своем народе. За 38 лет до того, как Йосель наконец понял, кем он является в германском обществе, один из лидеров сионизма, Макс Нордау, так охарактеризовал подобных ему эмансипированных евреев в статье «История сынов Израиля» еще в 1901 году. Таково положение эмансипированного еврея в Западной Европе. Он отказался от еврейской самобытности, а прочие народы объявляют ему, что их самобытности он не усвоил. Он отдаляется от представителей своей расы, ибо антисемитизм запятнал их даже в его глазах. А местное население отталкивает его. Он потерял свою родину, гетто, а страна, где он родился, отказывается быть ему родиной. Под его ногами нет почвы, он не принадлежит какому бы то ни было обществу, в которое он мог бы войти как желанный и полноценный гражданин. Складывался вдвойне искаженный облик еврея, считающего себя эмансипированным. От своих братьев он отрекается или отстраняется, а его преувеличенный патриотизм воспринимается местным населением как фальшивый и подозрительный. Долгие годы композитор искусно играл партию музыканта-немца, рядясь в тогу национального композитора. Но его искусства, его таланта не хватило на покупку входного билета в германскую нацию. Ни крещение, ни ассимиляция, ни мимикрия не помогли композитору уравняться в правах с немецким народом, для которого он писал свою музыку. Большой музыкант Леон Йосель не сумел стать своим для народа, для которого он творил, и он ожесточился. Любовь к немцам перерождалась в горькое разочарование нации, обществом. Его верное многолетнее служение немецкому искусству игнорировалось. Его отчаяние было услышано, его критика была подслушана. 15 декабря 1941 года за распространение ужасных слухов о государстве Йоселя арестовывает гестапо. Его пытают в подвале на Александерплац в известной пыточной комнате. И 4 января 1942 года композитор умирает в берлинской госпитале от перенесенных пыток. Он не дожил нескольких дней до 71 года. Через полтора месяца после смерти Йоселя из далекой безопасной Бразилии пришло печальное известие о самоубийстве прославленного писателя, интернационалиста, пацифиста, европейца Стефана Цвейга, поставившего, как Йосель, еврейскую проблему вне круга своих проблем, а после прихода нацистов к власти, оказавшегося просто евреем, лишним в германском мире, расставание с которым он так тяжело переживал. Добрый христианин Леон Йосель написал популярную рождественскую мелодию. Его «Оловянные солдатики» из любимого народом на Рождество марша продолжали весело шагать даже тогда, когда кованые сапоги нацистов топтали Европу. Композитор был арестован гестапо в середине декабря 1941 года. Его, доброго христианина с большим стажем, пытали на Рождество. Его избили и унижали немцы, выросшие на его рождественском марше. Девушки-юноши из черного леса нацизма убили автора девушки из Шварцвальда. Они раздавили выдающегося композитора, словно игрушечного оловянного солдатика. Он был для них евреем и недостойным жить. Леон Йосель написал марш об игрушечной, уютной, веселой и доброй Германии. Его сказка обернулась страшной былью злой и враждебной к нему страны. Оловянного солдатика Леона Йоселя бросили в печь, как стойкого оловянного солдатика из сказки Ганса Христиана Андерсена. Он попал в печь, как многие евреи во время катастрофы. Он расплавился в пламени неразделенной любви к Германии. Я думаю, что история этого выдающегося композитора очень напоминает истории других евреев, которые быстренько забыли, кто они, но, к сожалению, как у нас говорили, бьют не по паспорте, а по роже. Пусть и грубо звучит, но это тот самый вариант. Ну что ж, друзья мои, оставайтесь с нами. И мы продолжим наш разговор после рекламной паузы.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Our Exterminator» 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает «Our Exterminator» от остальных. «Our Exterminator» поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: Дэвид Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Ну что ж, друзья мои, я думаю, вы узнали знакомую мелодию. Это танго «Эти черные глаза» в исполнении Петра Лещенко. И автором этого замечательного танго является Оскар Строк, легендарный композитор. Ему 6 января исполнилось бы 133 года. И вторую часть нашей программы я посвящаю именно ему. Он сочинял упоительные мелодии, полные страсти и огня. Его называли ловцом удачи. Во всяком случае, элегантный господин во фраке, манишки и бабочки производил именно такое впечатление. Манифест Александра III о незыблемости в самодержавии ужесточил законы о евреях и усилил русификацию национальных окраин. Латвийский Динабург Витебской губернии был переименован в Двинск, а за неделю до того, 6 января 1893 года, здесь в семье Давида и Хавы Строк родился сын Лейбл, младший из 8 детей. Будущий кумир публики не подозревал, что его родной город и страна трижды сменит название, и сам он станет подданным 3 государств. Давид Строк был флейтистом царской армии, имел заслуги, и его семье дозволялось пересекать черту оседлости. Выйдя в отставку, Давид Маркович руководил клезмерской капеллой, писал музыку и посещал хасидский тиш. А маленький Лейба впитывал мелодии, полные ностальгии по еврейской истории. Музыкальная одаренность отца передалась детям и внукам. Из этой семьи вышли известные пианисты, скрипачи, дирижеры и импресарио. Но самым талантливым оказался сын, который получил второе имя Оскар. Он часами занимался за роялем и уже в 10 лет сочинил мелодию на стихи Пушкина «Я вас любил». Вскоре столичное издательство опубликовало ноты его произведений, одобренных знаменитой певицей Анастасией Вяльцевой. В 16 лет Оскар окончил Петербургскую консерваторию с большой серебряной медалью. Еще студентом он аккомпанировал звездам эстрады, в том числе певице Надежде Плевицкой, и служил топером в Павловске, в театре немого кино, где и познакомился с очаровательной Луизой Фаданелли Шустлер. Девушка из обрусевшей австро-итальянской семьи влюбилась в парня и убежала из дома. Тем временем в Европу проникает самый бесстыдный из всех танцев – откровенная аргентинская танго. Танец из притонов попал в модные салоны Буэнос-Айреса, оттуда в Париж, а затем и в мировые столицы. Противостоять этому не могли никакие запреты, даже проповеди римского папы. Танго стремительно входило в моду и захватывает в плен Оскара Строка. Летом 1914 года началась Первая мировая война. В Петербурге зреет революция, а Оскар женится на Луизе. Метания по стране, охваченные смутой, привели молодую семью в Воронеж, где в 1917 году умер их новорожденный первенец Юра. Через 2 года родилась дочка Вера. Вскоре Строки перебрались и получившую независимость Латвию. Оскар гуляет по узким улочкам Риги и европейским уголкам родного города, переименованного в Даугавпилс. Он сочиняет музыку на стихи поэтов, писавших на идыше, в их числе шлягер «Ви айн зол их гейн» в переводе с идыша «Куда мне идти?». В его душе рождаются мелодии танго, а капелла Строка становится знаменитой не только в Риге.
1: Вчера я видел вас случайно, об этом знали вы не дважды.

Мировое турне с оркестром Марика Вебера открывает новое имя. Приходит успех и признание, а итальянский король дарит Оскару Строку рояль, инкрустированный слоновой костью. Строк был гедонистом, любил богемную жизнь, которая вогнала его в долги. Он занялся издательским бизнесом, но впустую. А в семье прибавления родился сын Евгений. Дочь композитора Вера Оскаровна вспоминает о своих родителях. Мама – нежная любовь и характер из камня. Папа – безумный талант и безумные увлечения. Их брак длился более полувека, но однажды повис на волоске из-за роковой любви композитора к француженке Лене Либман, сотруднице его журнала. Он бросает семью и мчится за Леней в Париж. Но там его издательское дело терпит крах, а дама уходит к другому. Опустошенный Оскар Давидович возвращается на берега Даугавы. Семья его приняла. На радостях он открыл ресторан «Барберина», но и тут с треском прогорел и за долги попал в тюрьму. Другой бы застрелился, но Строк, сидя в тюрьме, сочинил танго «Банкрот», а через полгода вышел на свободу и удивил мир новыми шедеврами. В 1928 году рождается знаменитая танго «Черные глаза», с которого мы начали разговор о Строке, а дальше «Синяя рапсодия», «Скажите, почему», которую мы тоже только сейчас услышали, и «Голубые глаза», «Брызги шампанского» и так далее. Их исполняют корифеи эстрады, в том числе Петр Лещенко, Федор Шаляпин, почитатель таланта уникального мелодиста Оскара Строка. Он включил его лучшие произведения в свои концертные программы. Слава пришла, но висели долги. Семья музыканта ютится в коммуналке на окраине Риги, а сам маэстро много работает.

0: Но все пошло прахом,
1: когда грянула Вторая мировая война. Строк пишет музыку к песне, ставшей гимном Варшавского гетто и евреев в изгнании. А в окне видит части Красной армии, вступившей на землю Латвии. Теперь его страна – Советская Республика. Но латышей и евреев депортируют в Сибирь. Летом 41-го года, перед вступлением немцев в Ригу, семья Строка успевает эвакуироваться в Казахстан чуть ли не с последним эшелоном. С отъездом помог Петр Лещенко. Это спасло их от верной гибели. В городе, как в западне, оставалось более 35 тысяч евреев. Эвакуированные в Алма-Ату вспоминали небольшого роста человека, плохо одетого и говорящего с акцентом. Постоянно голодный, похожий на больного, нахохлившегося воробья, он отводил душу на старом чужом пианино. Это был Оскар Давидович Строк, обитавший с семьей в сыром подвале. Когда его спрашивали, зачем он вернулся, если перед ним был открыт весь мир, он молчал, опустив голову. Но за инструментом преображался, играя свои роскошные танго. И тогда его глаза молодо блестели. В составе фронтовой бригады Строк выезжает на фронт, какое-то время выступает с оркестром Клавдии Шульженко и пишет патриотические песни. А танго? В годы войны оно попало под запрет в двух странах – в СССР, как образец загнивающей буржуазной культуры, и в Германии, как неполноценная музыка. Но танго оказалось не по зубам даже двум самым страшным диктатурам, которые когда-либо знала история. В конце войны в Латвии восстановилась советская власть, а в стране этой осталось всего 150 евреев. Узнав о массовых расстрелах и рижском гетто, Оскар Строк не хочет возвращаться в Ригу и поселяется в Москве. О катастрофе в Латвии мир узнал не сразу. Строк пишет саундтрек к кинофильму «Котовский» и сам снимается в эпизоде, затем участвует в конкурсе на создание государственного гимна СССР, создает танго «Лунная рапсодия» специально для Леонида Утесова. Ну вот, давайте и послушаем эту «Лунную рапсодию».
2: Был и ветер ясный, был тихий час. Одна луна, как верный страж, оберегала в парке нас в тени ветвей. Пел соловей, и песня лилась, и ночь была яснее от блеска ясных глаз.

0: Ночью, как прежде, жить в надежде, что будут петь нам соловьи. Не знаю, где ты и где твой дом, и как найти тебя на шумном нашем шаре. На земном встает заря, и мне пора забыть о том, что может быть меня. И вспомнишь ты с трудом.
1: Но надвигались мрачные времена. Музыка строк оказывается под запретом, как идеологически чуждая. Дальше долгие годы забвения.

0: Оскар Давидович вернулся в Ригу. И чтобы прожить, выступает в ресторанах, иногда в домах отдыха и санаториях. Он не роняет достоинства. Казалось, ничто, даже само время, не властно над ним. А у советских людей появляются контрабанды и пластинки. И танго, строха звучат из патефонов. Об авторе ходят легенды. Ему приписывают песню «Журавли» в исполнении Петра Лещенко. «Здесь под небом чужим я как гость нежеланный». Ее пела вся страна. Пели подростки во дворах, и взрослые, прошедшие ГУЛАГ, стали рядом и плакали. Но авторство «Журавлей» до сих пор не установлено. В начале 1960-х подули ветры перемен, имя Оскара Строха вернулось из небытия. Его музыка чаще звучит в эфире и даже на школьных вечерах. Но подлинным прорывом стал выход пластинки в журнале «Кругозор» в 1971 году. Знаменитый японский певец Даити Сукагава исполняет танго «Черные глаза». Однажды министр культуры СССР Екатерина Фурцева беседовала в фойе гостиницы «Москва» с гостьей из Франции. И та сказала ей: «Посмотрите, вон идет Оскар Строк, король танго». Немолодой мужчина, галантно расшаркавшись, припал губами к ручкам дам и удалился. Фурцева растерялась. «А я думала, что Оскар Строк иностранец и давно уже умер». В его советскость не верили. Рыжий, необычайно легкий на подъем, даже на закате своих дней, он говорил: «Мне не 80, а 2 раза по 40». Как-то в трамвае девушка уступила ему место, но уязвленный Оскар Давидович вышел на ближайшей остановке. Он еще пытается писать какие-то пьесы, вальсы, интродукции, но здоровье расшатано многолетними запретами и унижениями. Все-таки незадолго до смерти, в 1975 году, композитор дождался выхода официальной пластинки всесоюзной фирмы «Грамзаписи» «Мелодия» со своими танго-песнями. И я хотел бы, чтобы мы послушали его танго, очень знаменательно названное «Мое последнее танго».
1: Помнишь эту встречу с тобой?

Умер он в Риге, немного не дотянув до 83 лет, и до последних минут не терял присутствия духа. В прессе об этом не было ни одной строчки. Похоронили музыканта на еврейском кладбище Шмерли под мелодию «Бедное сердце». На похоронах были только близкие друзья. Раймонд Паулс посвятил Оскару Строху песню на стихи Михаила Танича «Король сочиняет танго». Ее поет Лайма Вакуле. В 21 веке музыка Строка звучит по всему свету, а на его памятнике высечены такты мелодии, ах эти черные глаза. Король танго умер. Да здравствует король. Итак, «Король сочиняет танго» поет Лайма Вакуле.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидзон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидзон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидзон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидзон» – это связь, проверенная временем.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит, бельэтаж с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
5: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
8: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
6: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.
6: Начало. Показы фильма.
7: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидзон Радио».
10: «Дэвидзон Радио».
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: «Дэвидсон Радио»,
9: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Белого дома потребовала, чтобы на рабочие телефоны и планшеты федеральных сотрудников установили новое приложение с новостями, эфирами и заявлениями Дональда Трампа, пишет Daily Mirror. Загрузка произойдет автоматически уже на этой неделе. В приложении есть кнопка «Написать Трампу СМС-ку». После нажатия открывается готовая заготовка. Она начинается словами «Greatest President Ever» – «Величайший президент в истории». Хозяин Белого дома допустил, что блокада Ормузского пролива завершится ко дню труда 7 сентября. Об этом он заявил в интервью «Нью-Йорк-Пост». По его словам, переговоры с Ираном развиваются быстро. В Питтсбурге, штат Пенсильвания, 52-летний Джаред Буба, признанный виновным в нападении на двух еврейских студентов в августе 24-го, приговорен к 5 годам лишения свободы и принудительному лечению в психиатрическом учреждении. Злоумышленник напал на Ашера Гудвина и Илана Гордона, когда они направлялись на мероприятие студенческой организации «Гилель». По данным следствия, антисемит опознал их как евреев, поскольку парни были в кипах и атаковал стеклянной бутылкой. Гудвин получил порез шеи, Гордон перенес сотрясение мозга. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о создании нового консультационного совета, предназначенного для борьбы с антисемитизмом и другими формами ненависти. Заявление было сделано во время посещения политиком синагоги в Торонто. На рассмотрении канадского сената находится уже принятый Нижней палатой закон, который усилит охрану религиозных учреждений, школ и общинных центров, а также выделит преступления на почве ненависти в отдельную статью.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня четверг, в первой части программы в эфире Иван Денисов, наш корреспондент из России. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно. Иван, ну что, продолжается ужесточение контроля за россиянами. Казалось бы, куда уже дальше, но власти всегда найдут новые способы. Минцифры разработала обновленные требования к владельцам сетей связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Иными словами, если в оперативном порядке надо будет кого-нибудь найти, то вас найдут. Причем речь не только идет вот о мобильнике, о мобильном телефоне, а именно о том, что называется у нас провайдер. Иными словами, вся информация о вас есть, оперативно-розыскное мероприятие, если потребуют, то вы будете выданы, что называется, с потрохами.
1: Совершенно, наверное, этот приказ, он появился в конце мая, 22 числа, если быть более точным. Ну и даже в российских, насквозь лояльных средствах массовой информации, я не скажу, что он комментируется с некоторым неудовольствием. Он обычно вообще не комментируется. Но здесь речь идет о том, что вот все практически, что в интернете есть, все теперь надо по требованию товарищей из силовых структур им передавать. Локация, налоговый номер, данные, все банковские реквизиты. В общем, абсолютно все, я не знаю, только, по-моему, данные анализов еще не требуют. Хотя, наверное, это тоже...
0: Но если мы говорим об интернете, то это и IP-адреса, и домены, логины, геокоординаты, где вы находитесь, организационные сведения, все, что можно о вас сказать, чтобы вас в оперативно-розыскном порядке найти. И у всего вас знать.
1: Да, совершенно верно. Да. При этом, если учесть, что эти данные, они должны храниться и собираться операторами, то большой вопрос, кому они будут потом попадать. Потому что, ну, ясно, что официально силовикам, но все знают, что в России личными данными торгуют вовсю, что мошенники знают о гражданах не меньше, чем силовые структуры. Поэтому тут, конечно же, открываются широкие просторы и по контролю за гражданами, то есть вообще все про вас должны знать, и по тому, что граждане вообще абсолютно прозрачны. Никакой личной жизни уже не остается, и они полностью оказываются либо во власти силовиков, либо во власти мошенников. Есть еще один момент технический. Для того, чтобы все эти данные собирать, тут требуется еще и соответствующее оборудование. И большой вопрос, а есть ли это оборудование у компаний, у операторов. Они не очень охотно комментируют, когда к ним обращаются средства массовой информации. Если нет, это означает, что их надо закупать, и это означает, что еще будут расти тарифы и цены на услуги этих самых операторов. То есть опять власти еще и снова нашли способ залезть в карманы граждан.
0: А есть ли какой-то комментарий, ведь... Провайдеры, никак не могу перевести, вы только что сказали, это как они называются?
1: Ну, операторы.
0: Операторы, операторы связи, да, получается? Да, совершенно вылетело из головы, как это перевести по-русски. Операторы связи. Билайн, МТС, Т2, различные вот такие организации, как они все это комментируют? Я прекрасно помню, как у нас были большие скандалы, ну, к примеру, компания Google, она отказывалась давать данные американской разведке, в частности, ФБР, отказывалась реагировать на подобные запросы со стороны Белого дома. Это вот последние десятилетия, это были такие крупные скандалы, когда нет, мы не даем наших данных. Причем для компании дать такие данные, это было, означало просто подрыв ее репутации.
1: Но это опять разница в России, такое просто-напросто немыслимо. Если мы представим себе, что компания откажется сотрудничать с силовыми структурами, то эта компания долго не проживет. Сразу у нее найдутся какие-то проблемы, и ее даже без политических, внешне без политических мотивов, ее уничтожат, это все понимают. Поэтому никаких протестов ни от кого не звучит, и все опять сводится вот к техническим вопросам. Есть оборудование для сбора данных, надо его покупать. Ростелеком, кажется, сказал, что есть, это серьезный оператор, что они ко всему готовы, а остальные, ну, взяли под козырек и будут выполнять все.
0: Иными словами, вот такой реакции, как это было от Google, от Apple, это были крупнейшие скандалы у нас, причем они, в общем-то, не пошли на попятную. Ничего подобного в России не наблюдается.
1: Ни в коем случае. И это вот как раз разница в Америке, в цивилизованных странах. Компании, для компании репутация – это готовность противостоять правительству очень часто. В России это готовность во всем правительству подчиняться.
0: Еще одна тема. В ночь на 3 июня, за несколько часов до открытия Петербургского международного экономического форума. Ну, это такой витринный форум, который показывает, как все хорошо в России. Туда съезжаются делегации из разных стран. В этом году, по-моему, даже была американская делегация. Не знаю, прибыла она туда или нет, Санкт-Петербург. Но Илон Маск сказал, что в этой делегации находится его отец. Я помню 24-й год, по-моему, 24-й, может быть, 25-й, когда на Петербургский экономический форум приехали иностранные делегации. Что это были за делегации? Это были представители, ну, бизнес-элит бывших советских республик, то есть постсоветского пространства, и иностранная делегация из Афганистана. Больше никого не было. Это, по-моему, был 24-й год. В этом году, по-моему, более как-то. Я не понимаю, зачем американская делегация туда едет. Но, наверное, опять-таки, если мы предполагаем, что какие-то связи обещают наладить с Россией в случае, если закончатся военные действия в Украине, то это может быть вот какой-то такой задел. Не знаю, может быть, так надо это все рассматривать, если действительно американская делегация прибыла в Санкт-Петербург.
1: Ну, Маск-старший, он вообще какой-то, мягко говоря, странный. И его нежная любовь к Кремлю, ну, не буду искать ей причины, но она всем известна. Он сюда ездит регулярно и рассказывает, как ему здесь прекрасно и замечательно, и какая Россия, и Путин, и прочие чудесные.
0: Ну да.
1: Как бы его присутствие...
0: Да. Но вот он как раз приехал и увидел. Да, Санкт-Петербург и Ленинградская область...
1: Это должно и видеть в этом позицию американского правительства, mm-hmm. и американских лидеров, я думаю, не стоит.
0: Ну вот они приехали и увидели Санкт-Петербург и Ленинградскую область, которые подверглись массированной атаке беспилотников. А позже Зеленский, президент Украины, он прокомментировал вот эти сообщения об украинских ударах. Он сказал, я его процитирую, «Этой ночью были поражены важные объекты на территории России, среди них Петербургский нефтяной терминал. От государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, работающей на войну, около 1100 километров», сказано в заявлении Зеленского. Ну, по-моему, Путин выступает сегодня или завтра на этом форуме. Настроение явно ему подпортить хотели. По-моему, получилось. Те, кто приехали, видят это задымленное небо, горящие терминалы. В общем, все это выглядит совершенно, конечно, отвратительно. Там, кстати, еще и в Кронштадте попали в военный корабль. Такое впечатление, что он до сих пор горит. Я смотрел последние сообщения. Он в доке находится.
1: Да, в российских средствах массовой информации, кстати, эту атаку, естественно, комментировали очень скупо. Ну, сообщили, что это очередное преступление в ВСУ, что есть раненые, но что в целом все замечательно, естественно, атака отбита, и губернатор о чем и доложил. Но мы все помним, что Зеленский разрешил Путину проводить парад, А вот, получается, форум не разрешил проводить. И тут действительно выходит такая вот со стороны Зеленского очень четкая конструкция. Вот он, парад разрешил, Путин выводов не сделал, нанес удары по Киеву. Ну вот вам, пожалуйста, форум Зеленский уже не разрешает проводить. Пока мы еще, наверное, к этой теме вернемся на следующей неделе, когда ситуация прояснится. Вот, судя по заголовкам вчерашнего...
0: Я прошу прощения, мы видим вот этот удар по военному кораблю в Кронштадте. Сейчас на экранах.
1: Да, вот знаете, на данный момент, вот по московскому времени, естественно, на поздний вечер 3 июня и на день 4, пока главная жертва этого удара – это глава Центробанка Набиуллина. Потому что она вдруг исчезла из всех программ форума. Она там должна была выступать, она должна была быть одной из главных действующих лиц, и вдруг она исчезла. И в России, как вы знаете, очень трудно, особенно в том, что касается властей, найти четкие подтвержденные данные, но вот опять я вижу, появились слухи, что Набиуллина последние месяцы настаивала на том, что нужно срочно сокращать оборонные расходы, потому что российская экономика находится в серьезном кризисе, и что если продолжатся вот нынешние тенденции, то все закончится очень плохо. И что Путин вроде как на это очень болезненно реагировал, и что когда после очередных призывов Набиуллиной сокращать военные расходы случился вот удар по Петербургу, что вроде как вождь очень рассердился, и поэтому он вот Набиуллина попала в опалу. Я еще раз говорю, я не могу это ничем подтвердить. В России все мы узнаем через слухи. Но вот такие данные есть. И по официальной версии Набиуллина должна была присутствовать на похоронах там какого-то чиновника. Но разговоры о том, что ее из политики вот-вот вычеркнут, именно вот после вчерашних событий, они появились.
0: События, это открытие...
1: Я имею в виду атаки...
0: Открытие Петербургского экономического форума на фоне этих атак.
1: Да, да, да.
0: Угу. У меня вообще были...
1: Так что вот тоже будем следить, если данные об ее отставке подтвердятся, то, конечно, на следующей неделе обсудим. Если они помирятся, то, ну, помирятся. Набиуллина, про нее давно говорят, что она одна из немногих, кто, и едва ли не единственный вообще человек, кто высказывает, ну, естественно, очень мягкое неудовольствие происходящим в экономике, и то, что над ней этот дамоклов меч висит уже давно. Ну, правда, это опять или нет, я не могу вам, конечно же, сказать, но вот то, что ее вычеркнули отовсюду за несколько часов, это действительно факт.
0: Ну, то, что с экономикой дело швах, в этом же Набиуллина виновата, а не специальная военная операция. Это же все прекрасно понимают в России.
1: Да, она вот только что-то там мутит воду и требует сокращения на военных расходов. Ну, как вообще такое можно допустить?
0: У меня как-то отложилось в памяти, что вообще она подала в отставку. По-моему, это было дней 10 назад. Не было такого сообщения?
1: Может, оно и было, но в России оно, значит,
0: интересно, замалчивает. Надо будет проверить, да. А по поводу того, что разрешил Зеленский парад 9 мая, а Санкт-Петербургский форум не разрешил, вчера Макс Рютте, он прибыл в, это генсек НАТО, прибыл в Киев, и была совместная пресс-конференция, на которой Рютте по этому делу прошелся. Он сказал, что вот Зеленский, говорит, Путин находится в такой ситуации, когда сам он парад провести не может, и а рядом стоит Зеленский, они выступают на пресс-конференции, он говорит, а вот президент Украины разрешил парад, и Путин парад провел. Правда, говорит, Зеленский разрешил проводить парад в течение 2 часов, и Путин быстро свернулся за 15 минут до окончания, видимо, боялся, что все-таки дроны полетят. Вот такой юмор у генсека НАТО.
1: Ну да, я небольшой поклонник Крюта, но здесь он хорошо сказал.
0: А у меня вопрос. Я смотрю, что в Москве и Санкт-Петербурге вводят ограничения на продажу бензина. Ну, разумеется, это результат и мидл-страйков, и дип-страйков украинских. В Крыму, насколько можно понять, ситуация вообще катастрофическая. Там выдают по талонам 20 литров бензина на человек. Что такое 20 литров, я переведу для наших телезрителей, это всего-навсего 5 галлонов. Ну, куда на 5 галлонах можно далеко уехать? Там показывают очереди просто многокилометровые к заправке. Ситуация в Крыму совершенно ужасная, поскольку там единственная вот эта дорога, по которой могут грузовики, бензозаправщики, да, по-моему, их называют, они могут ездить, эту дорогу постоянно обстреливают, и таким образом нет поставок бензина в Крым. Но я так смотрю, что по сообщениям и Москва, и Санкт-Петербург примерно в такой же ситуации оказываются.
1: Пока я не видел уж таких серьезных очередей на автозаправках, но то, что события, вот, удары по НПЗ, они, конечно же, и до Москвы, и до Петербурга должны были дойти, но меня это абсолютно не удивляет.
0: Вот я смотрю сейчас. Во-первых, говорят о Тверской и Мурманской, это Мурманск называлось, областях, там дефицит топлива в нескольких регионах России. Что касается Москвы и Московской области. Заправки сети ОРТК в одни руки отпускают максимум 60 литров бензина и не более 100 литров дизеля. Кроме того, компания «Лукойл» сообщила об ограничении продажи бензина 100 литрами в одни руки. При этом дизельное топливо можно купить без ограничений в «Лукойле». Ну вот, более 4 лет воюем. Вот такие цели достигнуты президентом Путиным и Российской Федерацией ВСВО.
1: Совершенно верно. Я вот тоже сейчас, говоря с вами, смотрю, что у нас пишут. У нас абсолютно без объяснений. Ну, вот просто временные сложности, как всегда. Действительно, это подтверждают, что ограничения есть и в Москве, и в Петербурге. На одни руки, ну, прямо как в советские времена, снова к ним возвращаемся. Но, естественно, никакой связи с происходящим в Украине и с ударами по НПЗ ее нигде не приводят. Ну, вот как-то вдруг ни с того ни с сего у нас возникли проблемы с бензином. Непонятно.
0: Там прозвучало на этом форуме экономическом сообщение от помощника Сечина. Он выступал, ну, казалось бы, экономический форум, но, с другой стороны, это экономика. Он сказал, что россиянам нужно готовиться к 20-летней войне. Продолжение примерно 20 лет. То есть сегодня, допустим, если ребенку 10 лет, и родители думают, ну вот он все-таки маленький, и в армию не попадет, и на фронт не попадет, если 20 лет, то он попадет на фронт, если Россия будет воевать 20 лет. Через 10 лет ему будет 20 лет, через 8 лет 18, призывной возраст. Иными словами, такие заявления, мне кажется, это просто удар по родителям, по близким. Такое слышать. 20 лет войны. Вот так Россия предполагает воевать.
1: Ну, видимо, у нас хотят, да, вернуться опять к старым временам, когда были и 30-летняя война, и 100-летняя война. Ну, вот у нас свои ориентиры, видите, на кого мы хотим, на какие исторические периоды хотим ссылаться. А так, конечно, в год выборов такие вещи произносить – это довольно-таки опасно. Но настраивать граждан на то, что вся жизнь теперь в боевых действиях пройдет, это происходит постоянно и так или иначе звучит. Что не Украина, так Прибалтика, не Прибалтика, так и Европа. У нас кругом враги, поэтому такое впечатление, что вот мы только ищем, с кем бы нам сцепиться. Естественно, рассказывают, что это они во всем виноваты.
0: Ну, враги везде. Армения ведь тоже враг. В России продолжают беспокоиться о выборах в Армении. Они пройдут 7 июня. Ну, нет никаких сомнений, что Соединенные Штаты, как и страны Европейского Союза, заинтересованы в том, чтобы Армения поменяла свою ориентацию геополитики. Для этого сейчас американский президент Дональд Трамп и оказывает поддержку премьер-министру Никола Пашиняну. Вот таким глубоким мнением поделился директор Института стран СНГ, политолог, он депутат Госдумы России Константин Затулин. Известное имя. Во всем виноваты Соединенные... Вообще нет самостоятельного решения ни в Украине, ни в Армении. Если что-то России не нравится, особенно на постсоветском пространстве, то это дело, как это говорят в нынешней Российской Федерации, это дело рук западных кураторов. Там нет самостоятельного решения ни в руководстве Украины, ни в руководстве Армении. Они вассалы Запада, Европы и Соединенных Штатов. Причем Соединенные Штаты, в общем-то, как-то опасаются клевать сегодня в России при Трампе. Но здесь тоже по Трампу Затулин прошелся. Несколько слов об этом.
1: Да, если вы ради интереса посмотрите, что пишут о выборах в российских средствах массовой информации, то везде прославляется такой пророссийский участник выборов, как Кочерян. А действующий глава Пашинян, он везде порицается и проклинается. А с Кочеряном интервью, Кочерян, он вот настоящий патриот, везде Кочерян. Это не вмешательство, заметьте. А вот то, что Трамп что-то там сказал положительное про Пашиняна, это вмешательство. Поэтому вот не путайте. Активно прославлять кандидата, считая его пророссийским, и продвигать его кандидатуру, это правильно. Если президент страны, которая очень далеко, похвалит действующего премьера Армении, вот это вмешательство.
0: Иван, но если это наш, то это разведчик. А если вражеский, то шпион. Мы же все это помним,
1: да,
0: прекрасно.
1: Совершенно верно. Поэтому вот то, о чем Затулин рассказывает, это вот как раз лишнее подтверждение вот этой вот ситуации. Естественно, стремление Пашиняна больше Армению разворачивать в сторону Европы и США, но при этом, кстати, отнюдь Пашинян тоже не намерен портит отношения с Россией, потому что Россия рядом. Но вот он не нравится властям российским. Надо, чтобы лидер Армении служил только Кремлю. Поэтому делается все, чтобы победил Пашинян, вернее, проиграл. Ну а кто победит, да, желательно Кочерян, а там как получится.
0: Нет, ну там вообще заявление, что то, что делает Пашинян, он делает не в здравом уме. То есть это не от большого ума, вообще это отход от России, которая под боком. Ну тут же угрожает, что с вами будет то же самое, что и с Украиной. Это может обернуться для Армении катастрофой. Это тоже не влияние Российской Федерации на выборы. Вот такие угрозы. Ни в коем случае. Мы просто так отмечаем, что, возможно, вы об этом пожалеете, если выберете Пашиняна. Вот так это все звучит.
1: Да, и требование лидера России провести референдум – это тоже ни в коем случае не вмешательство. И президент России имеет полное право, оказывается, требовать от руководства Армении провести референдум, в чем заинтересована Армения, в Евросоюзе или в России. А вот то, что Пашинян не хочет этого делать, это, оказывается, безобразие, не слушается Путина.
0: Ну, готовятся к выборам и в России. «Единая Россия» доложила о результатах праймерис. На удивление, сегодня же вроде очищают русский язык от всякой иностранщины, а тут вот используется такое иностранное слово «праймерис». Это же как-то звучит отвратительно, честно вам говорю. 2001 действующий депутат Госдумы от «Единой России» вошел в число победителей внутрипартийных, еще раз повторю, «праймерис». Несколько слов об этом, Иван.
1: Ну, тут опять, знаете, сравнивать происходящее у нас и в Америке смысла нет, но я не могу удержаться. Вот в Калифорнии тоже праймерис свои. И там, ну, есть достаточно неожиданные результаты на данный момент, насколько я могу судить. В России на праймерис неожиданных результатов быть не может. Тут все всегда понятно. И поэтому все абсолютно ведущие политики, спикеры, вице-спикеры, главы большинства комитетов, они вот все выиграли на праймерис как-то неожиданно. только там какие-то совсем уж идиозные персонажи, вроде генерала Гурулева, над которым все смеются, ну, в России сдержанно, а в мире в открытую, потому что у него вид, прямо скажем, алкоголика и манера изъясняться такая.
0: Это который выступает у Соловьева, да, который всегда все знает, да, и всем угрожает.
1: Да, ну вот он проиграл праймериз. Видимо, уже всем надоел. А так, все, кто надо, все, естественно, победили, все прошли. При этом праймериз в России были исключительно электронные. Исключительно там регистрация шла через сайт госуслуг, а госуслуги — это такой, ну, не МАКС, но, в общем, правительственный титан, если хотите. И на самом деле кто угодно и как угодно этими электронными голосами можно распоряжаться. И хотя Медведев, естественно, рассказал, что вот наша партия самая открытая и самая замечательная, но мало кто верит в достоверность результатов этих праймериз.
0: Там удивительно, 1361 участник СВО заявил в предварительном голосовании, там, по разным уровням, и победу одержали 480. Это немножко больше трети, но как-то это даже неприятно смотреть и слушать, поскольку участник СВО – это элита российского народа. 1361 подали заявку, все должны были бы войти в Единую Россию, а вошло всего там 480. Как-то так неудобно это все, мне кажется, получилось.
1: Вот да, это странно, но я думаю, что решили это делать постепенно.
0: Угу. В следующий раз будет больше 60%.
1: Да, то есть в этот раз треть, в следующий раз побольше. Ну, это, если, как мы уже с вами говорили, это на 20 лет, то постепенно вся Дума заполнится
0: элитой,
1: участниками СВО. Или в тюрьму, или в Думу.
0: Ну, из тюрьмы на фронт, а потом в тюрьму или в Думу.
1: Да, не, но мы помним с вами, в прошлый раз мы говорили вот о маньяке, который на СВО побывал и опять вернулся в знакомые ему края. Ну, вот то же самое здесь. Кругом участники боевых действий. А уж где они, по какую сторону баррикад? Скоро, я думаю, это размоется. И Дума будет мало чем от тюрьмы отличаться.
0: Иван, очень кратко, у нас буквально полторы минуты, объявлен шорт-лист премии «Большая книга». Ну, в свое время это был такой престижный достаточно конкурс и форум после этого, там, когда объявляли победители, это все так с помпой подавалось. В шорт-лист попал роман главного редактора пропагандистского канала «RT» Маргариты Симонян. Причем 22 апреля, когда Совет экспертов «Большой книги» опубликовал лонг-лист премии. Номинация «Художественная проза», там было 29 книг и имен. Вот столько произведений, их авторов назвал председатель Совета, писатель Андрей Аствататуров. Не знаю такого. Аствататуров. Чем он известен, писатель, понятия не имею. Но, опять-таки, я очень отдаленное представление имею сегодня о том, что происходит в российской именно, внутри литературе. Так вот, во время прямой трансляции оглашения списка он 29 человек объявил. Книги Симонян в этом списке не было. Но на сайте и в телеграм-канале «Большой книги» этого конкурса, этой премии, вскоре был опубликован список уже из 30 претендентов, 29 плюс 1. Вот на этом, похоже, что вот это все отредактировали, и в списке оказалась книга «Симонян». Причем отмечают, что, оказывается, строчка с книгой «Симонян» изначально была в списке номинантов, но мистическим образом из него пропала при подготовке к пресс-конференции, на которой огласили лонг-лист. Вот такое объяснение, Иван.
1: Да, это очень странно, но странно то, что она не сразу туда попала, потому что если посмотреть на список, то в нон-фикшн там, например, да, есть даже Плахов, известный кинокритик, автор книги о Тарковском. Плахов...
0: Андрей Плахов, да.
1: ...находится в России или за ее пределами. Но он даже подписывал письмо с осуждением боевых действий. Тем не менее...
0: Это не по разряду художественной литературы. Это нон-фикшн Плахов.
1: Да. А вот в художественной литературе там как раз все ожидаемо. Прилепин, Проханов, И почему там не было Симонян, ну, как-то, знаете, было действительно непорядок. Теперь Симонян есть. Список полный.
0: Ну, теперь...
1: Вот вам, пожалуйста, Прилепин, Проханов, Симонян.
0: По-моему, вы объявили лауреатов.
1: Кажется, да. Уж не знаю, я их
0: призеров
1: перечислил.
0: Призеров вы,
1: как
0: по-моему, объявили.
1: Какой последовательности им что дадут, ну вот узнаем скоро.
0: Книга Симонян называется «В начале было слово, в конце будет цифра». Она вышла в издательстве «Аст». Это крупнейшее издательство российское. Вообще, это роман о том, там такие глобальные темы, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Ни больше, ни меньше. Но, как сказано, книга написана в полном соответствии с библейскими пророчествами, так утверждают в издательстве. Интересно, что она могла наврать по поводу библейских пророчеств? Ведь она лжет сплошь и рядом. Интересно, сколько там вообще реалий и какой-то исторической правды в этой ее книге. Хотя это художественная проза, могла все что угодно насочинять.
1: Ну, абсолютно верно. Я сразу говорю, я не буду эту книгу читать.
0: Я тоже.
1: Не обессудьте. Поэтому я воздержусь от ее оценки. Но вот то, что Симонян трудно ожидать чего-то хоть сколько-нибудь талантливого, судя по тому, что она делала раньше. Вот в этом я не сомневаюсь.
0: Нет, ну пропагандист, она талантливая. Она, конечно, она убеждает, вот она смотрит в глаза и, что называется, на голубом глазу лжет, лжет и лжет. Причем такая наглость просто удивительная. Ну, геббельсовская пропаганда. Чем больше ложь, тем больше она похожа на правду. В этом она сильна. Она очень убедительно несет пропутинскую такую пропаганду.
1: Ну, в этом плане, да, но это, знаете, сомнительный талант. Прямо
0: да, конечно, да. Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части подошло к концу. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.
1: До встречи.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
9: Дэвид Зон Радио. Радио.
10: Американское радио на русском языке.
9: Дэвид Зон Радио.
10: Дэвид Зон Радио.

0: что международное так называемое сообщество, оно забыло про Газу. И это замечательно, потому что просто Израиль там может делать беспрепятственно свою работу. И сейчас я подробнее расскажу о том, что там происходит. Так вот, согласно публикации, Израиль захватывает всю большую часть территории. Это 65%, было 53-54%, то есть чуть больше половины. Потом сейчас 65%. По решению Нетаньяху в ближайшее время будет расширено израильское присутствие на 70%. Указывается, что это приблизительно 400 миль туннелей Хамаса. 400 миль существует вообще. Так вот, из этих 400 миль туннелей Хамаса, по оценкам Цахала, уничтожено менее 150 миль, Геннадий. То есть, представляете, какая это система, какая продолжительность. У меня впечатление, что там не только московское метро, там вообще и нью-йоркская подземка, и всего мира. То есть они создали действительно уникальный, гигантский подземный какой-то, даже не город, а мегаполис. Не знаю даже, как это назвать. Подземное государство. Только треть этих туннелей, по сути дела, уничтожена. Чуть больше трети. Далее. 7 октября, указывается, в Газе насчитывалось 40 тысяч вооруженных боевиков «Хамас». С того времени, вот за все эти годы, было уничтожено где-то 25 из них. С того времени «Хамасу» удалось завербовать, поставить под ружье где-то 5 тысяч новых боевиков. И сегодня общая численность хамасовской армии, она составляет где-то 20 тысяч. Это половина от того, что было 7 октября, но все равно это достаточно.
1: Так это целая армия, 20 тысяч – это армия, все равно.
0: Армия, конечно, конечно. Я все время повторяю, что мы не имеем дела ни с террористической организацией, а мы имеем дело и в Газе, и в Ливане, мы имеем дело с армиями, причем хорошо подготовленными, хорошо оснащенными, хорошо дисциплинированными и, в общем-то, высоко мотивированными. Сейчас всех эти хамасовские боевики, они сосредоточены вот в той зоне, которая раньше называлась за желтой чертой, сегодня это уже за оранжевой чертой, как я сказал, там, где находится город Газа. Остальная часть, она под нашим контролем. Далее, что очень интересно, что в Газе начинают формироваться антихамасовские ополчения, которые теперь уже чувствуют себя при поддержке наверняка Израиля, хотя об этом не пишется, все более и более уверенно, причем во всех частях сектора. Там возникли целые такие вот формирования, милиции, ополчения, как угодно. Народные силы, они где-то это около 700 приблизительно бойцов в Восточном Рафейхе, это на юге Газа, в Хан-Юнисе. Есть некое ополчение Эль-Асталь, которая действует тоже в районе Хан-Юниса. Хан-Юнис тоже очень большой город. Далее. Есть некая народная армия. Это на севере Газы, в северной части этого сектора. Есть ополчение некого Рами Хелеса, которое действует в восточных районах уже, собственно, города Газы, то есть там, где базируется Хамас. Хамас угрожает, естественно, всем этим ополчениям, требует от них сложить оружие, но в конфликт вступать боится, потому что понимает, что тут еще неизвестно, как дело обернется, ибо у всех этих ополчений, как я сказал, за ними стоит израильская армия. Иными словами, если мы подведем итог работы, не початый край, это Авгиевы конюшни, но тем не менее, вот этот вот железный обруч, вот это вот кольцо вокруг цитадели Хамаса в Газе, оно продолжает сжиматься. И я очень надеюсь, что будет сжиматься. И в конце концов, при участии вот этих вот милиций, ополчений, кланов, кому, как угодно это можно назвать, ну, удастся расшатать вот этот вот режим. По оценке многих уже военных комментаторов, Хамас во многом вернулся в 90-е годы. То есть, когда он только начинал создавать себя как такую централизованную, хорошо организованную структуру. То есть отброшен где-то, ну, может быть, на 25 лет, не знаю.

0: Боюсь точно, что...
1: Ну, я и хотел сказать, мы возвращаемся в какие-то шароновские времена. Шарон именно выводил из Газы, так сказать, деоккупации сектора Газы. Это как раз вот вспоминается...
0: Совершенно верно, да. Совершенно верно. То есть, опять-таки, на мой взгляд, это колоссальная вина израильского военно-политического истеблишмента, что мы, исходя вот из этой ложной концепции, что с Хамасом можно как-то вести дела, договариваться, что он может быть практичный, прагматичный, и так далее, мы позволили им создать гигантскую военную машину, всю эту инфраструктуру. И это, конечно, непростительная ошибка.
1: 7 октября 23 года – результат того, что произошло при Шароне. Это тоже результат.
0: Конечно.
1: Трагически.
0: Конечно.
1: Опрос был проведен. После терактов 7 октября укрепилась не столько религиозность, сколько идентичность. 48% участников этого опроса заявили, что их связь с еврейской идентичностью укрепилась после нападения 7 октября. 12% отметили, что эта связь ослабла. Александр.
0: Да, вы знаете, ну, наверное, этого следовало ожидать. Этого следовало ожидать, потому что такие трагические, кровавые события, они не могут пройти даром. И те, кто раньше, многие из тех, по крайней мере, верили в то, что может быть мир, дружба, жвачка, что может быть мирное существование, взаимопонимание, что нужны экономические и социальные стимулы, и тогда палестинцы и арабы станут к нам благосклонны, приветливы, что надо им больше давать и больше улыбаться, эти иллюзии развеялись. И также многие люди, которые раньше не ассоциировали себя особенно с евреями, с еврейской культурой, традицией, ну, считали себя частью мира, то, что называется, после той вспышки ненависти, того антисемитизма, который потряс мир, враждебности, они почувствовали себя, почувствовали вот эту вот идентичность. То есть эта вещь действительно закономерная. Вот как вы упомянули, по-моему, где-то около 50% участников опроса, они сказали, что да, укрепилась их еврейская идентичность, и около половины, опять-таки, говорят, что их традиции и вера тоже укрепилась, что это помогает им справляться с трудностями, переживать все ужасы и постоянные трагедии, которые мы наблюдаем. То есть израильское общество, оно сдвинулось больше вправо, сдвинулось больше к идентичности своей, национальной, религиозной, культурной. Ну, к сожалению, опять-таки, вы знаете, надо повторить, что вот такие вот события кровавые, они способствуют лучшему пониманию самого себя. То есть люди лучше научились понимать самих себя до этого. Многие жили в каких-то иллюзиях, в каком-то таком прострации, в тумане. Вот, оказывается, нужны такие потрясения, нужны, чтобы осознать, кто ты есть в этом мире и зачем ты здесь.
1: А там сказано в этом опросе, что 92% израильтян согласны с тем, что заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» является важнейшей ценностью. Здесь в зависимости от идеологии, как эту заповедь повернуть. Я должен сказать, что когда мы говорим, ну, к примеру, о леволибералах, они ведь говорят, что «возлюби ближнего своего». Ближние вот соседи, вот они палестинцы, вот их надо любить. И отсюда вначале забота о палестинцах, а потом уже мы будем говорить о нас, евреях. Как эту заповедь трактовать? Это очень важный момент.
0: Это действительно, в некотором случае выглядит, я тоже обратил на это внимание, выглядит противоречивым, потому что все люди, как нам говорят, хороши, все культуры одинаково достойны, и поэтому... Я не очень понимаю, как был поставлен вопрос, честно говоря, и что люди подразумевали, когда они отвечали на этот вопрос. Потому что действительно, какого ближнего? Может быть, идет речь об отношении, я предполагаю, что это именно так, об отношении между евреями. В израильском обществе, как вы знаете, очень сильный раздор, раздрай, враждебность, большая поляризация и так далее. Я предполагаю, что речь идет не столько в данном случае об арабах, сколько о сознании того, что мы являемся частью народа, Но это мое предположение, потому что в самом опросе нет расшифровки этого. Являемся частью народа и потому должны понимать, что если все мы не будем вместе и не будем стоять заедино, так давайте скажем, то тогда нас ждет ужасная судьба. И эта судьба будет, не будет разделять тех, кто за мир, против мир, кто правый, левый. То есть я предполагаю, что именно это имеется.
1: Да, но я согласен. Вы согласитесь, что у этого же еврейского народа существует немало людей, которые говорят о том, что мы прежде всего должны заботиться о несчастных палестинцах. Я много раз был в Израиле. Я вам должен сказать, что я помню, когда я приехал в Израиль в первый раз в 93-м году, я встретился со своим приятелем, у него фирма, 93-й год, боже, это уже больше 30 лет назад, и у него фирма была своя, и он мне говорит, ты знаешь, вот работают арабы. Я говорю, ну а как? Ну, я опять-таки с этими представлениями, что все-таки араб это некая опасность. Он говорит, да нет, они замечательные ребята, они друзья. А потом мы с ним разговорились уже к вечеру. Ну, понятно, там сидели у него за столом. Он говорит, ты знаешь, я все равно каждый раз, я когда поворачиваюсь к нему спиной, вот, я опасаюсь, что он мне всадит нож в спину. Ну, вот так? Вот такие отношения к ближним своим.
0: Совершенно верно. И вы знаете, здесь было масса в Израиле случаев, когда нанимали арабов или оказывали им помощь. Ну, даже что там говорить, тоже 7 октября это показало. Они помогали всем, чем могли, там, и деньгами, и товарами, и одеждой, и, я не знаю, мебелью, и возили их в больницы, все делали. Выплачивали им зарплаты, даже когда те не работали. И вот они чем отплатили. Более того, многие из них, они прекрасно знали, куда они ведут своих боевиков, где можно поживиться, и они сами мучили вот тех же своих благодетелей, которые для них столько сделали, как, естественно, без всякое угрызения совести. Поэтому, опять-таки, вы знаете, среди людей есть всякие, есть хорошие, есть плохие, среди любого народа, любой нации, это совершенно очевидно. Но, к сожалению, вот эта вот исламская культура, вот эта вот пропаганда, она превращает людей в зомби. И то, что сегодня они могут быть приветливы и доброжелательны, вовсе не означает, что завтра они действительно вот как ваш.
1: Ну, это старая тема. Это старая тема. Среди немцев тоже есть разные люди. Но при нацистской Германии было уничтожено немцами, вот этими бюргерами добропорядочными, 6 миллионов евреев только в Восточной Европе.
0: Конечно. И в сталинской России было очень много хороших и добрых людей. Это ничего не значит. Все значит только идеология.
1: Оболваненность пропагандой, конечно. Да? Буквально одна минута. Голливудская актриса Дебра Мессинг, она звезда сериала «Уилл и Грейс», рассматривает возможность репатриации в Израиль. Несколько слов.
0: Вы знаете, это как бы продолжение данной темы. Ну, да. То есть очень много, вы наверняка знаете, их сами в Америке евреев либерально мыслящих, прогрессивных, прекрасно душных, которые верят, что все люди одинаковы, хороши, все должны друг другу улыбаться и так далее. И вот приходит 7 октября, и оказывается, что эти люди вообще становятся перед ужасной альтернативой. Или они должны ненавидеть Израиль и свой народ, и тогда их примут, правда, с оговорками примут, но как-то примут. Но надо очень постараться.
1: В Голливуде, в колледже их примут, профессура своя, да.
0: Да. Как-то примут, но так косо будут смотреть, с презрением, может быть. Но надо очень стараться поносить свой народ, свое государство. Или же думать о возвращении на родину. Вот это вот дилемма. И в данном случае Дебра Мессинг, она оказалась поставлена перед ней.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами. До следующей недели. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем Фараон разработан для вечернего применения. Фараон – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азакелит, Фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Крупнейшие банки опасаются, что средняя ставка по 30-летнему моргиджу может превысить 7% годовых на фоне ускорившейся инфляции. В последние недели мая моргидж рейт резко подскочил. Продажи домов в прошлом году упали до 30-летнего минимума. По итогам текущего года эксперты ждут 50-летнего антирекорда. Если ставка по ипотеке взлетит до 7%, показатель foreclosure резко ускорится. У Дэвида Бекхэма появится звезда на аллее славы в Голливуде. Английский футболист получит именной знак за вклад в популяризацию футбола. Церемония открытия состоится 12 июня на Голливудском бульваре. Бекхэм будет удостоен звезды в категории Sports Entertainment. Он выступал за Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Лос-Анджелес Галакси и Пари Сен-Жермен. Завершил карьеру в 2013 году. Позднее стал совладельцем клуба «Интер Майами», за который сейчас играет Лионель Месси. Церемония пройдет перед началом матча США-Парагвай в рамках чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 11 июня по 19 июля в городах США, Канады и Мексики. В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову, который находился на Андреевском спуске. Об этом сообщила украинская журналистка Екатерина Некречия на своей странице в Фейсбуке. Она опубликовала видеозапись, на которой рабочие увозят замотанный памятник, а затем показала пустующий постамент. Андреевский спуск Булгакова уже нет, прокомментировала журналистка произошедшие изменения. Монумент был установлен 19 октября 2007 года у дома номер 13, знаменитого дома Турбиных, где писатель жил в юности.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
6: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Ровно 40 лет назад я стоял перед сложным выбором, оставить ли землю Израиля и поехать в далекую и неизвестную мне Америку. И сегодня, смотря уже ретроспективно на принятое тогда мною решение, я должен сказать, что если даже я приехал сюда всего лишь только для одного человека, который когда-то стал учеником нашей школы, то стоило провести это 40 лет в американском изгнании. Итак, я хочу представить вам Менделя Берлина, с которым, я думаю, мы познакомились, когда он еще был маленьким мальчиком, приехавшим недавно из Одессы. Мендель, я приветствую тебя.
2: Приветствую вас, Рав Кацин.
1: Приветствую тебя, мой дорогой. Я должен сказать, что я никогда не забуду того момента, когда твои бабушка и дедушки, которые стояли рядом со мной, когда мы закончили какой-то очередной шаббат, когда я делал синагогу для тех, кто не ходит в синагогу на Оушен-Эвеню, и вдруг они сказали: вот это наш внук, который приехал недавно из Одессы. Я посмотрел на маленького-маленького мальчика, которому было, наверное, тогда...
2: Это 9.
1: Окей. Итак, 9-летний мальчик приехал из Одессы и пошел тогда в еврейскую школу Шерис Исраэль. И говоря о том, что именно твоя бабушка и дедушка познакомили нас тогда, хочу посвятить нашу с тобой передачу их памяти. Многие годы они приходили каждую субботу ко мне на занятия. Мы очень дружили. Приходил также твой папа, который прекрасно пел. Бывало тоже у нас по субботам. В какой-то момент ты пошел в Ешиву, Шарет Исраэль, и в какой-то момент ты пришел уже в нашу школу Sinai Academy.
3: I first came to Sinai Academy. I was greeted with such warmth by...

0: потихоньку я учился, и мне стало интересно узнать о иудаизме, потому что я в Одессе вообще ничего не знал о том, что я еврей. Я только знал, что я еврей, и что меня ненавидят из-за этого. Так я хотел узнать, почему меня так ненавидят. Поэтому я начал учиться о иудаизме, и мне просто понравилось то, что у меня был, как говорится по-английски, identity. Я чувствовал себя полноценным, что я есть какой-то у меня есть смысл в жизни, что я еврей.
1: Когда ты пришел там в 9 класс, мне кажется, что ты был обычным хорошим мальчиком, который интересовался всем вместе, да, всем чем угодно. Я не знаю, насколько ты в тот момент уже интересовался именно еврейскими предметами, но я точно могу сказать, что ты очень любил писать. И ты стал одним из наших замечательных редакторов газеты «Синай Спарк», да, «Искра Синая». И я должен сказать сегодня с гордостью, что ты издаешь сегодня, много-много лет спустя, 30 лет спустя, потрясающую ньюзлеттер, который называется «Тора Свитс», «Сладость Торы» или «Сладости Торы», в которой, по-моему, 8 страниц, если я не ошибаюсь, которая раздается во многих синагогах Нью-Йорка.
0: Тысячи людей по всему миру.
1: И я могу сказать, что вот рядом со мной здесь синагога в Бруклине, в которой молятся, наверное, 200 человек, и тут на многих столах в пятницу лежат Тора Свитс, во многих синагогах Нью-Йорка лежат Тора Свитс. Какое удивительное достижение от школьной газеты к газете, которая распространяется для тысяч семей, и ты сегодня уже издал две потрясающие книги, которые называются
0: «Более сладкий, чем мед» и «Более precious».
1: Это слова царя Давида из Псалмов, который говорит, что Тора, это о Торе идет речь, да? Который слаще меда и дороже золота, естественно. Но это не просто книга, это книга сборников твоих слов Торы. И предисловие к этой книге, которое, по сути, является удивительным подтверждением аутентичности и авторитетности тебя как автора, дает один из самых великих раввинов современности Рэб Рувен Файнштейн, сын легендарного Рэб Мойше Файнштейна благословенной памяти, о котором говорили, что от Моисея до Моисея не было подобного Моисею. Да? Некоторые говорили так о Маймониде, а другие говорили, что со времен Моисея не было, Маймонида не было подобного Моисею Файнштейну, и его легендарный сын Рубен Файнштейн, глава Ешивы, который создал, или в которой главой Ешивы был Моше Файнштейн, удостоится того, чтобы сам Рубен Файнштейн написал предисловие твоей книги. Это величайшая редкость. То есть это достижение, которое трудно себе даже представить. Более того, одна из самых замечательных еврейских школ Нью-Йорка сегодня — это школа Мазар Академи. Сегодня я был на похоронах нашего с тобой общего друга, который был директором общеобразовательных предметов Анав Синая, Раби Моти Голдберга, благословенной памяти. Вот я буквально в данную секунду приехал с похорон, и там видел Раби Окунева, директора школы Мазаль, в которой на протяжении многих лет ты был преподавателем и директором общеобразовательных предметов.
0: Да, декан.
1: Это же чудо из чудес, когда ты, мальчик из Одессы, являешься директором школы, в которой сегодня 425 учеников. Ты сегодня один из замечательных раввинов еврейской программы Staten Island, которая называется Exhibit J, которую возглавляет Рэб Довид Шандалов, замечательный наш коллега. То есть ты сегодня на передовой еврейского образования Америки. И в качестве педагога, раввина, лектора, директора и автора. Как тебе это удалось, Мадон?
0: Я думаю, что когда у меня было inspiration, вдохновление, я думаю, что если иметь это вдохновление только для себя, это чуть-чуть selfish. Это неправильно. Если есть какой-то inspiration у человека, он должен всегда это передавать кому-то другому. так осветить весь мир. Только себе держать свет — это не, неправильно просто. Итак, Рабби Ноах Вайнберг говорил в Ешиве Ейша Тора, что это очень обязательно всегда что-то научился, надо сразу передать другим. Если мне Всевышний дал талант, чтобы я писал, я вначале использовал этот талант, чтобы писать звездам в Голливуде. И потом я, когда печатал страницы, я чувствовал себя просто нехорошо. Для этого мне Всевышний дал талант, чтобы писать. Я подумал, что самое главное — это передать этот талант и писать о Торе, то, что нужно миру видеть, чтобы люди чувствовали себя хорошо, когда они прочитали, чтобы это улучшало жизнь других. И сейчас я не только единственный пишу, у меня целая есть команда больших раввинов из Статен-Айленда, из Бруклина, из по всему миру, которые мне дают статьи, передают, и мы печатаем их, потому что я хотел сделать что-то хорошее для других людей, и когда Всевышний это видит, он хочет, чтобы это распространялось больше и больше. И когда человек хочет делать что-то хорошее для других людей, это всегда как-то в хорошем свете выйдет. И это меня мотивирует все время.
1: Мендель, дорогой, я скажу тебе такую фразу. You're not what you think. You're what you think about. What you dream about. То есть ты не то, что ты о себе думаешь, но ты то, что ты думаешь, и то, о чем мечтаешь. Поэтому, когда я спрашиваю тебя, как тебе это удалось, я как раз это имею в виду. Ты мог бы думать о своем успехе, ты мог бы думать о том, как сделать карьеру, ты поступил в колледж после окончания школы, у тебя была возможность полностью посвятить себя бизнесу, и ты мог быть таким же, как, в общем, сотни или тысячи учеников, через которые прошли, так сказать, через нашу школу, через какие-то наши другие организации, которые преуспели. У нас есть ребята, выпускники нашей школы, у которых миллиардные компании, которые делают не миллионы, а миллиарды долларов. И потому вопрос, когда я спрашиваю, как тебе это удалось, я не имею в виду технически, ты понял, что надо делиться. Как ты это понял? Я тебе, когда этот вопрос задаю, я хочу немножко тебе открыть тайну, которую, может быть, ты не знаешь. Когда впервые я подошел к одному еврею в Москве, это было в военном госпитале Советской Армии, когда я пришел навестить одного своего друга, который предложил мне изучать иврит. И вот я начал изучать впервые иврит, алиф, бет, гимал, далет. Его хотели взять в армию, поэтому была военная экспертиза. И вот мы сидели с ним на лавочке, учили иврит. И тут подходит человек, которого он мне представил как Илья Эсэс. Я, конечно, знал, кто такой Илья Эсэс, потому что в институте связи, в котором я учился, в котором было много евреев, поскольку в другие институты нас не брали, мне кто-то дал самиздатовский журнал, кстати говоря, о журналах, на котором было написано «Тарбут», журнал еврейской культуры. Дорогой читатель, ты держишь в руках еврейский журнал. Журналы бывают разные. Русские, украинские, белорусские. Это журнал еврейский. Не бойся его читать, не прячь его под подушку, читай его открыто и гордись этим. Илья Эсэс, редактор, Часовая улица, 10:26. Я подумал, человек говорит, приди и арестуй меня. Ну, за самиздатовский журнал могли посадить в Советском Союзе, могли расстрелять в другие годы. И вдруг он стоит рядом со мной. И я ему первое, что сказал, мне тогда было только исполнилось 17 лет, я говорю, Илья, хочу вам помочь. Он говорит, а что ты знаешь? Я говорю, ну я знаю уже 4 буквы алфавита. Он улыбнулся, говорит, что помочь мне, ты должен сначала помочь самому себе. Поэтому несколько недель спустя я его нашел у синагоги. Не в синагогу, тогда я не ходил, но у синагоги я его нашел. И спросил его, Илья, а можно я присоединюсь к вашему уроку? Я знаю, вы по четвергам вечером даете урок Торы. Он говорит, к сожалению, нет. Я говорю, почему нет? А я не преподаю ученикам. Я говорю, кому же вы преподаете? Я преподаю только учителям. Я говорю, почему? Да потому что здесь 3 миллиона евреев, и советская власть, Советский Союз пытается их уничтожить духовно, проводя политику культурного геноцида. Если я научу 10, 20 или 30 учеников, что будет с 3 миллионами евреев? Меня в тот момент поразило, что, во-первых, этот еврей, отказник, который могли в любую секунду бросить в тюрьму, думает о 3 миллионах евреев. А во-вторых, если он думает о миллионах евреев, и он учит учителей, то, может быть, я стану учителем. И он меня принял в ту же секунду учителем. То есть я ничего не знал, но я уже был учителем, готовым учить других. И поэтому, когда мы открывали школу Синай, то нашим лозунгом стало, если ты помнишь, стейшнер нашей школы, «Preparing leaders of tomorrow». В какой-то момент подчеркнули слово «tomorrow» и начали писать «today», потому что мы видели, что уже сегодня выходят наши учителя. Кто у нас сегодня директор Sinai Academy?
0: Исраил Фелштейн.
1: А кто он такой?
0: Ученик Синай.
1: Мы видим наших учеников, которые стали учителями, и ты один из них. Но сказать тебе, что 40 лет назад, когда я приехал в Америку, американские евреи согласились с этой моей идеей, это не совсем так. Я не буду называть людей, потому что ты некоторых из них знаешь. Один человек сказал мне: ты хочешь, чтобы твои ученики стали учителями? Скорее у тебя с ладони начнут расти волосы, чем ты увидишь хотя бы одного из них, который будет учителем Торы. Другой человек сказал по-другому. Ты знаешь такого Рэб Довид Коэна, великого поиска, да? И конечно, мы когда приехали, мы в какой-то момент пожили у него, он говорит: я хочу познакомить тебя с одним человеком. И он меня знакомит с одним человеком по телефону. Говорит: ты знаешь, вот есть молодой парень, мне было тогда 26 лет, который приехал, и он хочет что-то сделать для русскоязычных евреев. А тот говорит: окей, я хочу с ним поговорить сам. Тот человек был миллиардером, не миллионером. И он мне говорит: ты знаешь что, я хочу тебе сказать очень важную вещь, он мне сказал на иврите. Я не дам тебе ни одной копейки денег. И прошу тебя, не трать на советских евреев ни одну секунду своего времени. Мы их потеряли навсегда, они навсегда потеряны. Ты можешь рассказывать сказки кому-то другому, но я жил в Польше, и меня с моей семьей арестовали, и нас привезли в Сибирь. Мы были в Сибири. Я видел советских евреев. Они больше не евреи. Они потеряны. Не трать на них времени. Это были мои, так сказать, первые шаги в Америке. И для того, чтобы преодолеть это, приходилось преодолевать очень много, как сказать, скептицизма и недоверия. Хотя я хочу тебе привести еще одни слова. Может быть, ты помнишь такого Рэб Арон Шехтера, Рош Ишива, великого Рош Ишива, Ишива Хамберлин, здесь на авеню Амакуаня-Ланд-авеню. Он пришел в 1989 году в ту самую синагогу на Ошен-авеню, в которой мы познакомились с твоими бабушкой и дедушкой. Тогда еще и наша школа находилась в этом месте. И он обратился к ребятам и сказал им: ребята, когда я вижу вас сидящим здесь, то я думаю о том, что очень умные американские бизнесмены говорят мне, что советские евреи потеряны навсегда. И что не нужно тратить времени, потому что это невозможно. Советская власть все уничтожила уже духовно. Они уничтожены духовно. Но когда я все-таки смотрю на вас, я понимаю, что они ошибаются. Потому что благословение на Тору звучит как «Баруха та Ашем, но тенка Тора» — «Благословен Всевышний, дарующий Тору». Почему не сказано «давший Тору»? 3300 сколько-то лет тому назад. Можно сказать, давший, это же история. Мы отмечаем праздник Шавуот, праздник дарования Торы, который произошел ведь когда-то. Он говорит: нет. Акт Синайского откровения продолжается всегда в наших душах. Мы думаем, что Тора передается от отца к сыну или от учителя к ученику. Но когда обрывается эта связь, кажется, совершенно ниоткуда просыпается еврейская душа. Как сказано в книге Дворим, все вы стоите сегодня перед Всевышним. И даже те, кого нет с нами сегодня. Все души были у горы Синай, и поскольку это вечное синайское откровение, то эти искры пробуждаются в наших душах. Но у кого-то они пробудились, и человек проснулся и заснул. А кто-то пробудился и продолжил свое пробуждение и пробуждает сегодня других. Поэтому я возвращаюсь к моему вопросу. Ты был обычным советским парнем, который приехал из страны, в которой говорили многие прагматически настроенные люди. Советские евреи уничтожены советской властью, и нет никакого шанса, чтобы их души пробудились к еврейству и к Торе. А ты не только пробудился, но и пробуждаешь других. Откуда это?
0: Мне напоминает идею в Талмуде, написанной «Йир шелом эдас». Это значит, когда человек, можно сказать символически, «Йир, который сдается, это потому что нет полного понимание то, что может быть. И многие эти люди, которые вам это сказали, они подписываются к моему журналу, они читают этот журнал, они, может, даже не знают, что я его пишу. И я смотрю на мир, я смотрю, сколько евреев потеряно, то есть temporarily, как говорится, и они просто надо их найти и показать им то, что, например, как Синай Академия мне показала, цвет Торы. И если мы это не сделаем, кто это будет делать? Как Рав вам сказал Рав Элияху Эсес, мы должны учить учителей, я тоже хочу учить учителей. Это продолжение будет на поколение. Если мы будем только одни это учить, это не будет считаться достаточно просто. Я думаю, что это меня мобилизировало точно, потому что я хотел помочь не только себе и моим друзьям, я хотел помочь... кому я могу помочь, чтобы стали лидерами. И то, что сейчас я в Синай Академии, я вернулся как учитель, и я там продолжаю, и я чувствую себя полноценным, что я там нахожусь и пытаюсь делать этот inspiration и вдохновение для других, чтобы продолжить. И ученики, новые, они начали новую газету, ту же самую газету в Синай Академии, и первый их номер, они сделали интервью со мною. Так что это продолжается цикл жизни, следующее поколение, и это для этого Всевышний это все организовал.
1: Смотри, Всевышний организует, но есть вещи, которые все-таки делает человек своим выбором. У тебя было несколько ключевых выборов. Ты, во-первых, пошел в еврейскую школу, потому что тебя туда направили. И благословенной памяти твои бабушка и дедушка сделали очень правильный выбор. И потом ты пошел в Синай. Но после Синая мог ты уйти так же, как ушли многие другие ребята, оставив школу позади себя. И все, что выучил там, мог оставить тоже позади себя. Ты ведь когда-то впервые начал, скажем, соблюдать шаббат, впервые ты начал думать, а может быть, есть понятие кошерной еды, а потом начал думать, может быть, есть понятие кошерного общения, может быть, нужно продолжать изучение Торы в конце концов.
0: Я видел, как мир проходил... outside of Sinai, как сказать. Я пошел в не в еврейский колледж, Hunter College, и я видел, сколько много евреев, которые ничего не знают вообще. Они полностью ассимилированы. И я подумал, что как это может такое быть? Я знаю чуть-чуть, но я не соблюдаю ничего. Я должен был
1: Подожди,
0: точно...
1: Когда ты закончил школу, ты еще не соблюдал?
0: Я не соблюдал, нет.
1: Я помню, что ты приходил ко мне домой вместе с Сашей и Мойшей, правильно? Втроем.
0: В 12 классе, да.
1: Еще даже в 10-м, в 11-м, в 12-м классах ничего не было. И вот ты пошел в Hunter College, и ты мог совершенно спокойно стать обычным американским, так сказать, ассимилированным евреем. И так сказать, да, и мы могли тебя больше не увидеть никогда. Почему же мы тебя увидели? То есть мы уже тебя не держали в школе, ты уже был предоставлен сам себе.
0: Я, да, ходил на уроки, но я чувствовал, что школа, еврейский народ и Синай Академия — это как семья была для меня. И я чувствовал, что я потерял, когда я пришел на большой мир и думал, что... Я пошел в колледж специально в Манхэттен, потому что я думал, Манхэттен — это будет классное место, там будет все прикольное, все интересное, life, nightlife, все. Я видел, что это люди not very happy, были очень несчастливые люди. И я посмотрел на это, я говорю... что это они, у них свободный мир, но они несчастливые. Я как раз я в Hunter College начал тоже газету, еврейскую газету, называлась «Cool Hunter», потому что я хотел как-то присоединить еврейский народ. Мне всегда эта душа меня тянула к этому. И я начал еврейскую газету тоже в колледже, потому что меня всегда это тянуло. Я хотел этот connection к еврейскому народу, это уже тысячи лет, которые существуют. Я хотел это обязательно для себя, для своей семьи и для своих друзей. И всегда, на сегодняшний день я учусь с ребятами, и они учат новые вещи. Для меня это такой, как сказать, сипук по ивриту, но это удовольствие, наслаждение, потому что я передаю то, что мне передали. И говорится, give it back.
1: Но ты должен был сделать какой-то практический шаг. Ты должен был... Да. Или найти Ешиву МТДЖ, так сказать, Ешиву великого Мойше Файнштейна в Манхэттене, который возглавлял великий Рэб Довид Файнштейн в то время, да? Или в какой-то момент поехать в Израиль, в Ешиву Шатору. Это были очень революционные шаги, которые ты должен был предпринять.
0: Да, это было не за один месяц и не за один год. Это был процесс, может быть, 5-6 лет. с тех пор, когда я в 11 классе начал чуть-чуть интересоваться, пока я не закончил колледж, и потом я начал встречаться, чтобы жениться, это был процесс. Я потихоньку каждого человека, которого встречал, я пытался узнать больше о иудаизме, узнать больше о себе, узнать больше о мире, и всегда любопытный был, чтобы узнать полностью правду. Это был процесс.
1: Я хочу дать тебе, Мендел, благословение. И пусть это благословение будет размышлением одновременно наших слушателей. Еврейское представление о Творце мира заключается в том, что Творец сотворил мир, ну, великую гармонию, которую мы видим в законах природы, и человека по образу и подобию своему. Это означает, что Всевышний наделил нас способностью творить. Он сотворил человека подобному себе. Мое благословение тебе, чтобы ты, обладая образом подобием Творца, наслаждался детьми своими, своей семьей, которые были подобны тебе. И чтобы у тебя были ученики, которых Тора называет настоящие ученики, это дети. Чтобы твоими детьми, в самом широком смысле слова, были и твои ученики, которых ты творишь по образу и подобию своему, творящими добро и делящимися светом со своими семьями, со своими общинами и со всем миром. И чтобы мы больше видели молодых людей, подобных тебе, которые становятся учителями и делятся радостью познания, открытия, откровения Торы, которая в наших сердцах. Мендел, обнимаю тебя, желаю тебе и твоей семье всего самого хорошего.
0: Спасибо. Аминь. Спасибо за теплые слова, Рав Катцин.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели, в которых я сам принимал непосредственное участие. Меня часто просят рассказывать о своей жизни и работе, потому что мне приходится бывать на многих событиях, самому организовывать различные события и участвовать в тех или иных важных событиях нашей жизни, которые вам могут быть интересны. Ну вот, например, совсем недавно от имени сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена я выступал на пресс-конференции, которую организовал депутат ассамблеи штата Нью-Йорк Лестер Чанг на Форт Хамильтон Парк, прямо возле входа в офис депутата горсовета Лестера Чанга из Южного Бруклина. И на этой пресс-конференции речь шла о малых бизнесах. А конкретно, вы видите, вокруг там стоят еще владельцы малых бизнесов. Справа от меня стоит депутат ассамблеи Лестер Чанг. Речь шла конкретно о вот этих гаражных металлических воротах или решетки. Вот эти металлические жалюзи, я еще говорю, которыми закрывают витрины магазинов в городе Нью-Йорке. Речь шла о том, что в 2009 году, вот на этой фотографии участники пресс-конференции, много владельцев малых бизнесов пришли, всех цветов кожи и национальности, которые все возмущались тем, что в 2009 году горсовет принял закон, который вступает в силу с 1 июля этого года. И в рамках этого закона все бизнесы должны закрывать свои витрины магазинов такими металлическими воротами, жалюзями или роллетами, как мы говорим, да, чтобы они были, ну, с просветами, то есть решетчатые, чтобы были, чтобы среди них, в них можно было увидеть все, что внутри магазина, бизнеса, офиса и так далее, чтобы не было сплошных вот таких металлических ворот. Вот вы видите на своих экранах, один из владельцев бизнеса как раз закрывает свой бизнес такими вот сплошными металлическими воротами, роллет. Гаражные ворота. Я искал перед началом передачи, как правильно сформулировать. Назовем их гаражные ворота металлические, сплошные, да? А вот закон требует, чтобы они были просвечивающие, чтобы были, чтобы через них можно было, как говорится, see through, чтобы можно было увидеть через них, что там происходит. Вот у нас есть фотография таких вот ворот. Разные есть варианты, но чтобы можно было видеть, что происходит внутри бизнеса. Так вот, закон говорит, что если эти ворота будут не просвечивающимися, сплошными металлическими, и ничего не изменится, то с 1 июля городской департамент зданий, Department of Buildings, обязан по этому закону, принятому 17 лет тому назад, выписывать штрафы бизнесам за несоблюдение этого закона. Первый раз $250, второй раз $500, третий раз $1000, и так может дойти до $10,000 штраф в итоге. А замена, вот простая замена вот этих металлических решеток ворот на витринах магазинов, замена, снятие старых ворот, установка новых, все вместе будет стоить по разным оценкам от 3 до 6 тысяч долларов. Причем компании, которые эти ворота производят, снимают, демонтируют, устанавливают, сейчас взвинтили цены, зная об этом законе, который вступает в силу с 1 июля нынешнего года. То есть бизнесы города Нью-Йорка, в том числе малые бизнесы, парикмахерская, маникюрный салон, бакалейная лавка, русский магазин или что-нибудь такое, где ворота полностью сплошные металлические вот так закрываются на витрине, да, если не заменят на просвечивающиеся решетчатые, такое, чтобы можно было что-то видеть, то должны будут за свой счет потратить там 5-6 тысяч долларов и установить новые вот эти металлические ворота. Нормально? Конечно же, ненормально. Почему владелец бизнеса, который, как говорится, не богатый человек, владельцы малых бизнесов не являются мультимиллиардерами? Это не речь, не мы не говорим про Блумберга или там Дональда Трампа. Мы говорим про владельцев малых бизнесов, основу нашей экономики, основу экономики города Нью-Йорка, которые с трудом и так сводят концы с концами. Почему? Бензин подорожал, электричество подорожало, страховка подорожала, стоимость рабочей силы тоже, минимальная зарплата поднялась в штате Нью-Йорк. Все подорожало. Аренда выросла очень даже, стоимость аренды коммерческой. Очень выросла. И вот в этих условиях и так тяжело справляться. Не будешь же бесконечно повышать цены. И так цены выросли. Но нельзя же там в 2, в 3, в 4 раза повышать цены. Тогда никто приходить не будет. Цены повышают, но... Так вот, он говорит, ну ничего страшного, там 6 тысяч долларов еще потратьте. То есть, кто сказал? Большинство, демократическое большинство горсовета Нью-Йорка 17 лет назад сказали, а... Ваши проблемы нам до лампочки, нам важно свое. Для чего это было принято? Для красоты, чтобы это красивее выглядело. И для безопасности еще. А почему для безопасности? Что, дескать, это будет более удобно пожарному департаменту или полицейскому департаменту в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, emergency. Но ни полицейский департамент, ни пожарный департамент за минувшие 17 лет ни разу, подчеркиваю, за 17 лет ни разу не пожаловались, что из-за того, что у какого-то бизнеса витрина закрыта сплошными вот такими металлическими решетками, металлическими воротами, то они не могут туда проникнуть, они не могут увидеть чего-то. Пожарные прекрасно знают, как все разрезать, как врываться, как взламывать что-то, если им нужно зайти, где пожар. Заливают водой по полной программе. Даже некоторые жалуются, что заливают слишком много водой. И соседние здания тоже бывает, что заливают. И полицейские никогда ни разу не жаловались. Потому что почти все бизнесы Нью-Йорка имеют еще на входе видеокамеры слежения, а многие имеют еще и внутри камеры слежения. Это важнее, чем из какого материала сделана та или иная решетка, те или иные металлические заграждения. То есть вопрос безопасности, вопрос красоты. Каждый бизнес сам решает, что ему красиво. Если бизнес считает, что закрыть сплошной металлической решеткой, вот такими металлическими жалюзями, да, полностью закрыть металлическими воротами свою витрину, никак не влияет на его бизнес, нет проблемы. И если мы говорим, например, про ювелирный магазин, то я не думаю, что ювелирному магазину выгодно закрывать свою витрину такими решетчатыми воротами, чтобы можно было там разглядеть, что там продается, особенно в нерабочее время. Я не думаю, что ювелирный магазин заинтересован, чтобы там все видели, когда все ушли и закрыли двери. Не думаю. А другому магазину, наоборот, хочет, может быть. Там магазин мебели, может быть, хочет, чтобы все увидели, что там происходит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Каждый владелец бизнеса сам должен решать, как и что ему закрывать или открывать в магазине. Это же бизнес, для этого и существует. Нет, пришло правительство городское, сказало, мы лучше, чем вы знаем. Помните, как Рональд Рейган говорил, да? Самое страшное для любого бизнеса, это когда приходит человек и говорит, я представляю правительство, я хочу вам помочь. Вот так помочь хочет нам городское правительство. 6 тысяч долларов, чтобы владелец бизнеса положил на никому не нужную замену металлических решеток там, или ворот на витрине. Так вот, на пресс-конференции, о которой я рассказывал в начале передачи, и депутат ассамблеи Лестер Чанг, и ваш покорный слуга, я представлял Стивена Чена, сенатора штата Нью-Йорк, тоже оба республиканцы, уже внесли на рассмотрение своих коллег в легислатуре штата Нью-Йорк законопроекты, которые запрещают во всем штате Нью-Йорк, чтобы местные муниципальные городские советы указывали бизнесам, какие именно металлические гейтс, солид или там, через которые можно что-то увидеть, закрытые или просвечивающиеся, устанавливать на своих витринах. Я полностью поддерживаю эту инициативу, не только потому, что я работаю у сенатора Стивена Чена, но потому, что я считаю, что бизнес лучше знает, как именно обеспечивать безопасность бизнеса, что именно и кто должен видеть, что считать красивым, а что считать некрасивым. Если бизнес будет себя неправильно вести и будет очень там некрасиво и плохо, то люди туда перестанут заходить и покупать перестанут, и бизнес обанкротится. Поэтому давайте будем доверять владельцу бизнеса, как именно закрывать свои двери в бизнесе, закрывать свои витрины. И чтобы это не политики решали, демократы, а чтобы это решали сами владельцы бизнесов. Поэтому там выступали очень многие владельцы реал-эстейта, выступало агентство по недвижимости, выступала женщина, руководитель продовольственного, владелица продовольственного магазина. Выступал мужчина, у него парикмахерский салон, и он говорил, почему нам говорят, как именно, мне же не дадут 6 тысяч долларов грант, чтобы я заменил себе эти металлические ворота. Почему же нам указывают, что нужно это делать? Пока Department of Building согласился с 1 июля временно не штрафовать бизнесы, которые это быстро не заменят, но постепенно все равно будут требовать, чтобы заменяли как можно быстрее вот этот grace period. Несколько месяцев будет, потом начнут штрафовать. Лучший способ этот закон отменить, полностью отменить, вот почему. Причем не только в городе Нью-Йорке, но и во всем штате Нью-Йорк. Чтобы так не делали.

Работая в офисе сенатора штата Стивена Чена, часто сталкиваюсь с ситуациями, когда приходят люди и говорят истории, ну, прямо, что называется, волосы дыбом встают. Потому что иногда, ну, пока какой-то государственный офис не напишет, не позвонит, какой-нибудь сенатор, депутат ассамблеи, депутат горсовета или их помощники, есть очень многие офисы, где помогают, а есть очень многие офисы, где равнодушно относятся. В офисе сенатора штата Стивена Чена, помощника которым я работаю, 6605 Форт Хамильтон Парквей, он представляет районы Бенсонхерст, кусочек Бэй-Риджа, Сансет-парк, маленький кусочек Боро-парка и маленький кусочек Грейвсенда и район Бест-Бич. Вот это районы, которые входят в округ сенатора штата, республиканца Стивена Чена. И вот приехала женщина, она из Бенсонхерста, она сказала, что ей уже на протяжении 5 лет присылает счета компания National Grid. Это компания-монополист, которая выставляет ей счета за пользование газом. И все было бы в порядке в этой истории в течение последних 5 лет. Но женщина вообще газом не пользуется. Она готовит себе пищу с помощью электроприборов. У нее электрическая плита вообще-то. Она вообще не использует газ ни для отопления квартиры, ни для приготовления пищи. И она принесла фотографии подтверждающие, видео подтверждающие. И счета компании, счета самой компании National Grid подтвердили слова этой женщины. Она принесла мне счета за последние 5 лет. Ну, не все, но много. Все счета показывают, что использовалось ноль газа. Газ не использовался, а счет продолжался. Она звонила в компанию National Grid много раз. Она ходила в офисы других политиков, не буду сегодня их называть. Она обратилась в комиссию штата Нью-Йорк по регулированию всех вот этих utilities, компаний, предоставляющих коммунальные услуги. Называется Public Service Commission, которая регулирует установку тарифов, цен на компанию Con Edison, электричество, National Grid на газ и так далее, и так далее. Она туда жалобу написала, что мертвому при парке. Все ее походы, звонки, обращения, как мертвому при парке. 5 лет? 5 лет. Ее билы только, счета только увеличивались. Ей добавляли прошлый счет за прошлый месяц, плюс штраф. Куда она только не обращалась. В итоге пришло письмо от адвокатской фирмы и от collection agency, требующей, что если она в ближайшее время всю сумму не заплатит, то кроме штрафов и других ужасных вещей, еще будет вызвана в суд и будет оплачивать еще и юридические расходы, потому что она не хочет, дескать, платить за газ, которым она не пользуется. Повторяю, все счета, которые она мне принесла в офис, показывали, что она не пользуется газом. Там ноль везде фигурирует. Там написано, сколько газа использовано. Ноль. Ну, что я сделал? Я написал в компанию National Grid. Эй, вы там наверху что, с ума посходили, что ли? Женщина газом не пользуется. За что вы... Последний бил был уже почти $2000. За что вы с нее чаржите? Что вы ей выставляете эти все счета? Вы что, там с ума посходили? Они мне ответили, мы разбираемся. Они разбирались 1.5 месяца. Потом они опять мне написали, что вы знаете, вот у нее счет не закрытый, вот, проверьте еще раз. Я говорю, как, причем тут счет не закрыт по вашей вине? Она вам звонила 1000 раз, она вам писала, обращалась, закройте счет. Я не пользуюсь газом, мне не нужна компания National Grid и не нужен вообще газ. Ну, мы будем разбираться, они сказали. Я им сказал, знаете что, вы мне надоели, я буду дальше жаловаться в вышестоящие инстанции. Так как женщина уже пожаловалась в комиссию штата Нью-Йорк по регулированию вот этих компаний-монополистов, как Con Edison National Grid, я сказал, что мы напишем туда от офиса сенатора Стивена Чена письмо в поддержку, чтобы компанию National Grid оштрафовали за злоупотребление своей, за то, что они вот злоупотребляют в данном случае доверием своей клиентки. Она даже не клиентка их, они не хотят ее отказаться. Когда им пригрозил, они испугались. И вдруг прислали письмо к нам в офис, и к ней принесли извинения, apologies, что вот техническая накладка. Какая техническая накладка? 5 лет? 5 лет техническая накладка. Аннулировали все ее счета, сказали, ее счет закрыт, принесли извинения. И нам, в офисе сенатора Стивена Чена, и женщине. А если бы я вот так вот не долбил бы их, если бы она не пришла бы в офис сенатора Стивена Чена, сколько еще бы она мучилась бы, как бы ее бы еще и штрафовали бы дальше. Это просто ужас, такой вот волокита. Но это все из-за монополизма компании National Grid. Нельзя от них отказаться и перейти в другую компанию. Хотя в данном случае она от них отказалась. Сказала, что я не буду вами пользоваться. Но они от нее не отстали, требовали денег. 5 лет. Ужас. Я хочу рассказать про эту историю, потому что она показательна, как иногда просто издеваются над людьми. Нужно, чтобы настаивали те или иные политические офисы по месту жительства. Всегда советую обращаться по месту жительства к своим депутатам горсовета, сенаторам штата, депутатам ассамблеи, конгрессменам по месту жительства, потому что часто обращаются ко мне там из Квинса.

0: с других мест в офис сенатора Стивена Чена, но, к сожалению, он представляет только один округ. Он не представляет всю Америку или весь штат Нью-Йорк. Мы вынуждены пересылать эти обращения другим политикам, которые должны работать. А если они не работают, так вы их не избирайте. Тех политиков, которые для вас ничего не делают и не хотят вам помогать в их офисах, так вы их не избирайте. В этом году выборы в ноябре и ассамблеи штата, и сенатора штата, и губернатора штата нашего. Поэтому, если вам не нравится губернатор штата Кэти Хокол, вы можете проголосовать за Брюса Блейкмана, которого поддерживает республиканская партия, и сказать губернатору, что вы недовольны монополией компании Con-Edison, что вы недовольны монополией компании National Grid, что вас не устраивают эти расценки, эти тарифы на электроэнергию, на газ, и она ничего не делает, чтобы это дело уменьшилось. Как представитель сенатора я часто выступаю на заседаниях районных общинных советов при полицейских участках. Не стало исключением, естественно, и минувшие несколько недель я недавно выступал в полицейском участке номер 62 на Бесс-Эвеню, награждал некоторых полицейских за прекрасную работу, за то, что они арестовали двух преступников. У одного из них при аресте нашли пистолет с полной обоймой патронов. Другие преступления. И вот от имени сенатора Стивена Чена, который сам полицейский, 27 лет служил в департаменте полиции, 6 лет был морским пехотинцем, наградил нескольких полицейских за отличную службу, поблагодарил и сказал им огромное большое спасибо. Я от имени Стивена Чена часто выступаю и в 61-м полицейском участке, в 60-м полицейском участке, в 62-м. Это полицейские участки Южного Бруклина. Всегда говорю спасибо стражам порядка, особенно когда они делают вот такие важные вещи. Арестовали в данном случае преступника с заряженным пистолетом, который в дневное время хотел, в этот момент как раз собирался ограбить машину с сидевшими там людьми. Поэтому очень хорошо, что они его задержали и арестовали. Вы, наверное, уже знаете, я рассказывал в своих передачах, что в декабре прошлого года вместе со своими коллегами-единомышленниками я организовал республиканский клуб. Он называется Community First Republican Club. Это по-русски республиканский клуб, община на первом месте, потому что мы не только поддерживаем кандидатов на выборные должности, мы не только участвуем в предвыборных кампаниях, мы не только жертвуем деньги кандидатам, не только собираем им подписи под петициями и агитируем за них голосовать, мы еще помогаем общинам Южного Бруклина, проводим огромное количество важных и нужных событий в Южном Бруклине в поддержку населения Южного Бруклина, чтобы было больше безопасности, чтобы качество жизни было лучше. Вот фотография, сделанная на одном из заседаний нашего клуба «Община на первом месте». Возле меня стоит Фаина Василевская, вице-президент нашего клуба «Община на первом месте». Справа стоит Насир Фазих, он пакистанец, республиканец, Certified Public Accountant, финансист, он щедрый человек, он спонсирует очень многие события, помогает людям любого цвета кожи, любой национальности и происхождения, и активно выступает публично против Хамаса, Хизбаллы, террористических организаций, очень резко критикует мэра Захрана Мамдани, говорит о том, что по его мнению, общины Нью-Йорка и Южного Бруклина должны вместе жить, сотрудничать и поддерживать друг друга. Вот такие люди нам нужны. Спасибо огромное Насиру за то, что он согласился быть в нашем республиканском клубе «Община на первом месте». И справа стоит представитель ортодоксальной еврейской общины Бернард Вайсельберг. Он кандидат в Сенат штата Нью-Йорк, тоже в Южном Бруклине. То есть у нас представители самых разных религий и национальностей выступают многие политики, как действующие, так и бывшие политики-республиканцы. На одном из недавних заседаний нашего клуба выступал популярнейший в Южном Бруклине человек, который был много лет сенатором штата Нью-Йорк. Я говорю про Мари Голдена. И Мари Голден рассказывал о том, что он был и депутатом горсовета до избрания в Сенат штата, и был полицейским, был даже ранен во время исполнения служебных обязанностей. Поэтому огромная благодарность сенатору штата Мари Голдену за его и службу полицейским, и работу депутатом горсовета, и сенатором штата, и за все, что он сейчас делает. Он сейчас очень помогает, собирает средства для благотворительной организации Catholic Charities, которая тоже известна многим нашим телезрителям, потому что Catholic Charities занимается очень много благотворительной деятельностью. помогает не только католикам, но и представителям любых религий. В том числе, например, строит доступное жилье в Бруклине. И я знаю русскоязычных евреев, которые живут в домах, построенных католик Charities. Так что это очень большое спасибо Мари Голдену, что он продолжает помогать людям. Даже после выхода на пенсию уже, после службы в Сенате, мог уже и отдохнуть. Он активно участвует в общественной, политической жизни, поддерживает кандидатов на выборные должности. Вот он недавно пришел в наш клуб, республиканский клуб, и выступал. Мы проводим собрание раз в месяц по адресу 2101 из 16-й стрит, угол Эвенью. Из 16-й угол Эвенью на втором этаже, там китайский центр для пожилых. Мы вечером мы проводим там собрание раз в месяц. У нас есть Facebook нашего клуба, Community First Republican Club. И, конечно, можно зайти на Facebook, узнать обо всех наших событиях, как бывших, так и будущих. Недавно у нас выступала на заседании нашего клуба лидер консервативной партии Бруклина Френ Веломарон. И Френ Веломарон, она возглавляет консервативную партию в Бруклине, рассказывал, как она поддерживает консервативных кандидатов на выборные должности и что делает консервативная партия для того, чтобы в городе Нью-Йорке был здравый смысл, как они выступают против политики социалиста Захрана Мамдани, как они поддерживают тех кандидатов на выборные должности, которые выступают за сокращение налогов, за поддержку полиции, за улучшение качества жизни, за то, чтобы у нас были программы для одаренных и талантливых детей, то, чтобы у нас родители могли выбирать школы, где их дети учатся, ну и за другие вещи, которые мы называем здравым смыслом. Иногда консервативная партия Бруклина поддерживает демократов, консервативных демократов, но в основном, конечно, они поддерживают чаще всего именно республиканских кандидатов на выборные должности, в том числе и в этом году, в ноябре. Поддерживают консервативных кандидатов на выборные должности, в том числе и в Южном Бруклине, за что им огромное спасибо. Я уже говорил, что наш клуб Community First Republican Club поддерживает общины Южного Бруклина самых разных цветов кожи и национальностей. И вот недавно меня пригласили как президента клуба Community First Republican Club на празднование 127-летия одной церкви на Шипсет Бэй. Она называется First Baptist Church of Шипсет Бэй. Находится она на East 15-й стрит. Это небольшого размера церковь, но уже 127 лет существует. И подавляющее большинство прихожан этой церкви – афроамериканцы, которые выступают за семейные ценности, за низкие налоги, поддерживают правоохранительные органы, полицию. То есть более консервативного направления это конгрегация. Я был очень благодарен за это приглашение. Конечно же, пришел в эту церковь, поздравил, сделал небольшой донейшн, пожертвование от нашего республиканского клуба. И они сказали, пожалуйста, приходите еще. Они тоже приходили на заседание нашего республиканского клуба «Община на первом месте». И хорошо, что они считают себя частью большой общины Южного Бруклина. И работают, сотрудничают не только с демократами, но и с республиканцами, за что им отдельное спасибо. Вот такая церковь на Шипсет Бэе. Еще одно событие, в котором я принял участие буквально совсем недавно, прошло в еврейском центре Бенсонхёрста. И называлась она «Ярмарка труда», а не «Ярмарка здоровья», извиняюсь. Это ярмарка проводится каждый год. Ее главным организатором, душой является Инна Лукьяненко, очень популярный социальный работник еврейского центра Бенсонхёрста. Вот она на этой фотографии. И ее коллеги, конечно же, тоже по еврейскому центру Бенсонхёрста. Это на Бэй-парковой 78-я стрит. Огромный центр, еврейский центр Бенсонхёрста. Каждый год проводит вот такое важное событие. Ярмарка здоровья приглашает различные организации, связанные со здоровьем, от госпиталя South Brooklyn Health до агентств по уходу на дому, в том числе агентство Welcome Care, где я работаю Public Affairs директором, директором по связям с общественностью и прессой. Вот на этой фотографии мой коллега Джордж Тейлор объясняет одному из посетителей ярмарки, какие программы и услуги оказывает агентство Welcome Care своим клиентам. У нас есть клиенты и пожилого возраста, инвалиды, и есть дети, имеющие такую проблему, как аутизм. Дети с аутизмом, мы тоже им активно помогаем, оказываем различного рода услуги по уходу на дому, и не только различного рода услуги. Называется агентство Welcome Care, я в нем работаю по связям с общественностью и прессой, мы всегда принимаем участие в этой популярной ярмарке здоровья еврейского центра Бенсонхёрста, где всегда как минимум половина посетителей русскоязычные бруклинцы. Вот на этой фотографии тоже пришли две женщины, они интересовались всеми программами, которые есть и в еврейском центре Бенсонхёрста, и у всех участников этого события. Там были различные медицинские офисы, там были представители пожарного департамента, полицейского департамента, районного общинного совета, представители политиков Бенсон-Хёрста и различных организаций и частных компаний. Вход никому не воспрещался, и поэтому было очень... Сотни людей пришли, очень заинтересованы, задавали вопросы. И хорошо, что такая ярмарка проводится каждый год, и что она только растет. Огромное спасибо коллективу еврейского центра Бенсон-Хёрста, конкретно Инне Лукьяненко, за проведение таких важных и нужных событий. Хочу пожелать вам только крепкого здоровья, благополучия, здоровья, я уже сказал. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.
1: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
2: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
4: Интернет-сайт «Дэвид Зон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на...
5: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
6: Новости на Дэвид Зон Радио. Информация к этому часу.
7: С вами Акмаль Тахиров, я Ленда Шневецкая. Здравствуйте. Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня, говорится в заявлении Госдепа. Соглашение зависит от полного прекращения огня со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки Хизбалла. Две страны встретятся снова 22 июня для проведения дальнейших переговоров с целью достижения всеобъемлющего соглашения. Хизбалла пока публично не прокомментировала это заявление. Соглашение было достигнуто после того, как в среду израильские и ливанские дипломаты провели второй день переговоров в Вашингтоне, чтобы закрепить условия сделки. Трамп решил возродить американскую угольную промышленность, пишет Bloomberg. Администрация задействует закон времен холодной войны, чтобы направить 700 миллионов долларов на поддержку существующих угольных электростанций и строительство нового экспортного терминала. Экологи подвергли инициативу резкой критике. Что дальше? Спасение за счет налогоплательщиков строительства новых телефонных будок? Возмутился директор по энергетике Совета по защите природных ресурсов Кит Кеннеди. Он добавил, что поддержка угольных миллиардеров ставит под угрозу экологию и климат. Палата представителей впервые приняла резолюцию о военных полномочиях, требующую от Трампа прекратить любые боевые действия против Ирана и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс официально не объявит войну. Инициативу поддержали все демократы и четверо республиканцев. Итоговый баланс голосов составил 215 за и 208 против. Конгрессвумен от Миннесоты Бетти Макколум подчеркнула, что американское общество явно выступает против новой затяжной войны. Журналисты отмечают, что резолюция носит скорее символический характер. Даже в случае утверждения Сенатом у Трампа есть право вето, для преодоления которого у оппозиции не хватит голосов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вслед за Сенатом приняла резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном. В Айове поддержанный Трампом кандидат проиграл праймерис ранее неизвестному фермеру. НАСА завершает миссию на орбите Марса после 11 лет исследований. Транспортный коллапс. С 11 июня по 19 июля протяженность автомобильных пробок в пяти борах Нью-Йорка резко увеличится. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
6: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
8: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
9: Добрый день, Олег.
8: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
9: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
8: В каких случаях операция незаменима?
9: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
8: Можете перечислить основные ортопедические операции?
9: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
8: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
9: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
8: Где вы проводите операции?
9: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
8: Как долго длится, в общем, в среднем, как долго длится операция?
9: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
8: Как долго длится период восстановления после операции?
9: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
8: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
9: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
8: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
9: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
8: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
10: Все это слышно по радио. Радио.
11: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
12: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
13: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
14: Только в нашем эфире.
15: По пятницам с 7 до 8 вечера.
16: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные перехватили ракеты, выпущенные Ираном по Кувейту и Бахрейну. Информационное агентство Reuters сегодня сообщает, что это неправда, и предоставляет видео атаки на международный аэропорт в Кувейте. Зданию нанесен серьезный ущерб. В атаке пострадали более 60 человек. В выходные Израиль расширил операцию в Ливане и захватил стратегически важную крепость. Иран в ответ пригрозил прекратить переговоры с США. Трамп утверждает, что со всеми поговорил и все уладил. В один из таких разговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Трамп заявил, что если бы не он, больше бы не было никакого Израиля. По заявлению президента США, мировое соглашение с Ираном выходит на финальную стадию и будет готово к подписанию на следующей неделе. Теперь Трамп говорит, что хотел бы встретиться с верховным лидером Ирана Хаменеи. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, давайте с последнего начнем. Заявление о том, что Трамп хочет встретиться с Хаменеи. Как вы считаете, как могла бы пройти эта встреча? Может быть, на Аляске будем пожимать руки теперь друг другу?
1: Пока не видно никаких перспектив для такой встречи, поэтому это выглядит как пожелание. Как-то серьезно к этому отнестись в настоящее время невозможно. То, что президент США предлагает такую встречу, это его выбор. Он может сделать такие предложения. На данный момент я не вижу смысла предлагать такую встречу и не вижу никаких вариантов, когда такая встреча состоится. Кроме того, как известно, может быть, этот человек, с которым Трамп хочет встретиться, не способен вести переговоры. Может быть, он ранен. Так что это все не выглядит реальным вариантом.
0: А как вы считаете, все-таки, если бы такая встреча произошла, что Дональд Трамп и Мечтаба Хаменеи могли бы сказать друг другу?
1: Трамп мог бы предложить Ирану огромную экономическую помощь в том случае, если Иран прекратит свое безумие в отношении Израиля. То есть у Соединенных Штатов есть что предложить, и у Ирана есть что принять. Но как реально это осуществить, это не выглядит правдоподобным, потому что иранские власти крайне негативно относятся к американскому руководству нынешнему, и ничего бы, скорее всего, не получилось.
0: Как вы считаете, на какой стадии сейчас находится процесс переговоров, учитывая тяжелый разговор Дональда Трампа с Беньямином Нетаньяху, который произошел пару дней назад? Вот мое впечатление, да, позволю себе сказать здесь, что у Нетаньяху и Трампа нет единого видения цели и задач дальнейшего, и даже будущего, может быть. Как вы считаете, что на самом деле произошло?
1: Произошло очень конкретное разногласие. У Израиля очень серьезная проблема с Хизбаллой, и Израилю очень важно как можно больше ослабить Хизбаллу при любых вариантах. Но Трамп не считает это столь необходимым, потому что он не руководитель Израиля. Так что здесь есть определенное различие. В том, что касается общих целей, то здесь общие задачи очевидны, и Соединенные Штаты и Израиль работают вместе. И Соединенные Штаты как никогда близки к Израилю в целом, несмотря на ряд, так сказать, зигзагов со стороны Трампа.
0: Вы могли бы рассказать для нас значение той крепости, которую Израиль взял в выходные?
1: Я думаю, что это имеет большое психологическое значение и практическое тоже. Если владеть этим объектом, то можно осуществлять просмотр местности, можно там соорудить определенные военные заграждения. Здесь есть ряд преимуществ и есть указание на то, что Израиль готов двигаться вперед, готов захватывать территории с тем, чтобы обеспечить себе безопасность настолько, насколько это возможно. Это имеет престижное значение для Хезболлы, то, что она потеряла эту территорию. Но я бы не стал все это преувеличивать. Израилю нужно нанести сокрушительный удар этой организации, чтобы она не оставалась серьезным противником. Сейчас до этого по-прежнему далеко. Хотя Израиль достиг значительных успехов, но этого недостаточно для того, чтобы вывести Хизбаллу из игры. По-прежнему в Ливане это самый важный фактор.
0: Если учитывать то, что вы сказали, и желание Нетаньяху или Израиля продолжать борьбу с Хизбаллой, и те попытки Дональда Трампа надавить на Нетаньяху, приостановить эти действия, почему, как вам кажется, Дональд Трамп стремится так сильно к заключению этого мирного соглашения с Ираном даже вот такой ценой?
1: Ну, я бы не сказал, что он так стремится любой ценой. Нет, я так не думаю. Но, опять же, повторюсь, я думаю, у него свои какие-то соображения, эмоции. Он действует в соответствии вот с такими представлениями. Я не думаю, он слушает кого-то очень внимательно, потому что ему бы могли сказать, как себя вести более подобающе в таких случаях. Ну, в общем, Трамп в настоящее время держится своей линии, он солидарен с Израилем по большому счету, и борьба с Ираном продолжается. Здесь нет никаких серьезных положительных моментов с точки зрения умиротворения этого региона. Ситуация остается совершенно неясной, непонятно, что будет в ближайшее время. Могут возобновиться военные действия, могут не возобновиться. Для того, чтобы иметь реальный шанс с этим покончить, нужны совместные действия ряда стран. Но этого ничего на данный момент не предвидится.
0: А почему?
1: Потому что Соединенные Штаты не имеют четкого плана, как влиять на ряд стран, которые могли бы серьезную помощь оказать здесь. И здесь и Китайская Народная Республика, и Российская Федерация, и соседи Ирана, такие как Пакистан. И здесь, конечно, необходимо вовлечь Израиль и указать Ирану, необходимо свести прямые переговоры с Израилем. Этого ничего не происходит и не может происходить на данный момент. Иранский режим по-прежнему борется, так сказать, до конца. Корпус стражи иранской революции, по-видимому, имеет основную власть и все возможности сопротивления в Иране. Так что мы имеем вот такую неприглядную ситуацию. Хотя я опять же скажу, что Соединенные Штаты и Израиль достигли серьезных успехов по ослаблению этого иранского режима.
0: Вот смотрите, какая ситуация получается, что Иран нащупал, можно сказать, у Соединенных Штатов и Израиля вот эту слабую точку в виде Хезболлы. И я бы даже сказал, что Иран шантажирует Трампа в желании его заключить какое-то мирное соглашение Хезболлой и говорит: не трогайте Хезболлу, не атакуйте Ливан, и тогда мы не будем выходить из этих переговоров. То есть Иран защищает в этих переговорах Ливан и Хезболлу в частности, а вот Соединенные Штаты в проекте меморандума не включают Израиль. Как вы считаете, почему?
1: Ну, тут я хочу высказать свою позицию на ситуацию с Хезболлой. Хезболла подключилась к этому конфликту по просьбе Ирана. И теперь Иран делает все возможное, чтобы сохранить боеспособность Хезболлы. Просто они не могут иначе поступить. Вот в этом суть проблемы. И Трамп реагирует соответственно. Но у Израиля та картина, которую я обрисовал несколько минут назад. Что касается Израиля, то Иран ни за что не хочет признавать Израиль. Игнорирует Израиль всеми возможными средствами. И нет никакого прогресса в этом направлении. Хотя по существу основная сторона конфликта – это Иран против Израиля. Еще раз хочу сказать, Иран – это не арабская страна. То есть Иран хочет быть святее Папы Римского в защите интересов арабов-палестинцев, что выглядит абсолютным абсурдом. Это дикость. И здесь следует повлиять на Иран. И Россия здесь могла бы сыграть, с моей точки зрения, очень большую роль. И Китайская Народная Республика тоже. Но с этими странами по-прежнему огромные разногласия, о которых мы знаем. У Соединенных Штатов большие разногласия, мягко говоря, с этими странами. Поэтому участие этих стран здесь в том свете, каком я этого хотел бы, не предвидится. Кроме того, другие соседние страны могли бы сыграть большую роль, такие как Туркменистан, Азербайджан. Этого ничего не делается по ряду причин. И все это зависло таким образом, что не обещает быстрого или решительного прогресса в каком-то будущем, ближайшем будущем.
0: И все-таки я хотел бы вернуться еще раз и понять ситуацию с Ливаном и Израилем. Вы расцениваете это как пауза, которую Дональд Трамп хочет использовать для достижения каких-то целей с Ираном, или прям вот перманентное окончание боевых действий?
1: Трамп хотел бы, конечно, полного окончания боевых действий, и он хотел бы, чтобы Иран принял основные условия Соединенных Штатов. Но иранцы здесь не проявляют большого энтузиазма, они хотят заставить Соединенные Штаты принять их условия. И компромисс найти по-прежнему очень трудно. И военное давление Соединенных Штатов может сыграть свою роль, но, с другой стороны, это опасно расширением конфликта. И совершенно не ясно, чем он закончится, к чему это все приведет. Соединенные Штаты и Израиль, очевидно, надеялись, помимо всего прочего, что, уничтожив руководителей Ирана, они смогут заставить других иранских деятелей пойти на какой-то компромисс. Но это не осуществилось ни в какой степени. Мы имеем то, что имели раньше. Очень важное явление – это ослабление иранской экономики. Но здесь мы опять не знаем, какова внутренняя ситуация в Иране, насколько они могут это терпеть и какую помощь они получают от других стран, с которыми у них хорошие отношения. Я имею в виду, конечно, в частности, Россию и Китайскую Народную Республику. Кроме того, они могут получать помощь какими-то обходными путями. Я сейчас не буду в это вовлекаться, но очевидно, что Иран пока держится. Их система иранская держится. И нет указателей, что она может развалиться.
0: Совсем скоро Соединенные Штаты, Мексика и Канада примут самое крупное футбольное событие в истории – чемпионат мира, который стартует уже 11 июня. Впервые турнир проводят сразу три страны, и впервые в нем сыграют 48 сборных. Это 104 матча на 16 аренах в трехчасовых поясах. Города уже выходят на финишную прямую подготовки. Один только Нью-Йорк вложил в нее более 35 миллионов долларов и рассчитывает, что свыше миллиона приезжих принесут региону около 3 миллиардов. Но на первый план все же отчетливее выходит вопрос безопасности. Американские города-хозяева получили почти 850 миллионов долларов через специальную грантовую программу, плюс отдельное федеральное финансирование на защиту от дронов и другие нужды. Вот города готовятся, Юрий. Готовитесь ли вы к этому событию? И чего вы ожидаете, скажем, от чемпионата мира? В первую очередь, наверное, я бы начал с вопросов безопасности. Ведь много всяких событий происходит и внутри Соединенных Штатов. И, скажем так, то, что мы с вами обсуждали даже вот в первом сегменте, война с Ираном или там война в Ливане. Можно ли ожидать, что будет какая-то пауза на этот период?
1: Будем надеяться, что каким-то образом чемпионат мира по футболу поможет миру во всем мире. Это прекрасное соревнование, которое вызывает огромный интерес. Теперь даже Соединенные Штаты в полном объеме подключились к этому турниру. Когда я сюда приехал в 81-м году, здесь футбол не показывали так, как сейчас. То есть американский зритель сейчас имеет возможность наблюдать за крупнейшими спортивными соревнованиями. Недавно вот был матч важнейшего европейского клубного турнира. Он показывался по одному из центральных американских каналов. Говоря о нынешнем чемпионате мира по футболу, мы ожидаем красивой, упорной борьбы. И с моей точки зрения, есть надежда, что американцы сыграют лучше. Я прежде всего интересуюсь теми командами, которые для меня представляют особую ценность. И здесь я бы отметил сборную Соединенных Штатов. И сборная Соединенных Штатов готовилась как никогда. Американцы имеют некоторые успехи в мировых чемпионатах. В 1994 году был чемпионат США. Американцы достигли определенных результатов. Надеюсь, в этот раз у них будет возможность показать свою силу опять. Хотя объективно сборная Соединенных Штатов не так сильна, чтобы составить конкуренцию основным командам элиты мирового футбола. И здесь я все-таки хочу сказать то, что меня интересует в смысле мирового футбола, это то, что сборная Израиля опять не участвует в этом турнире. В 70-м году Израиль единственный раз участвовал, и как раз этот чемпионат был в Мексике. Но не очень правильно сейчас останавливаться на игре израильских футболистов, они не участвуют в этом турнире, но просто сказать об этом несколько слов я считаю полезным. Что касается реальных претендентов на звание чемпиона мира, то их достаточно. Когда-то говорили, почему советские футболисты не успевают так в футболе, как в хоккее. И ответ был таков, что в футболе, когда еще существовал Советский Союз, было 30 команд, которые могли стать чемпионами мира, а в хоккее у Советского Союза на чемпионатах мира соперники были ограничены на чемпионатах мира. Я сейчас не буду говорить о хоккее, опять же, потому что мы говорим о футболе. Но просто невозможно не указать ряд нюансов, связанных с первенством мира по футболу. Но что сказать о самом важном? Это кто станет чемпионом мира. Предсказать невозможно. Все сильнейшие команды, которые раньше завоевывали золотые медали или были призерами, практически имеют такие шансы. Правда, не все участвуют в этом чемпионате. Опять же, не буду детали представлять. Те, кто интересуется футболом, знают. Хочу только сказать, конечно, что Бразилия, Аргентина, Англия, Франция, они, безусловно, среди фаворитов. И, конечно же, Испания, Португалия, испанцы – последние десятилетия просто добились феноменальных успехов в футболе. И вообще в спорте Испания передовая страна. Очень важная часть всего этого мероприятия еще больше привлечь внимание рядовых американцев к этому прекрасному виду спорта. Все же европейский футбол, он не так популярен, несмотря на то, что он, так сказать, превысил все лимиты прошлого. И здесь опять хочется немножко сделать исторический экскурс и сказать, что бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер играл большую роль в привлечении американцев к этому замечательному виду спорта, потому что доктор Киссинджер был сам яркий болельщик, страстный болельщик. Он привлек Пеле играть за американскую команду «Космос» в свое время. В общем, я вижу будущее европейского футбола в США в очень положительном тоне и верю, что нынешний чемпионат мира этому поможет самым-самым эффективным способом. Что касается ваших замечаний насчет безопасности, мер безопасности и возможно.
0: Да, я еще раз просто хочу сказать, что безопасность объявлена приоритетом номер один, и накануне власти Лос-Анджелеса, например, дали пресс-конференцию и рассказали о том, как этот город готовится, и, в общем, там была даже такая смешная фраза, когда один из представителей полиции сказал, что если вы криминалитет, то с 12 июня до 19 июля в Лос-Анджелес не приезжайте. Это, в общем-то, так, конечно, смешно, но, тем не менее, естественно, власти готовятся. Огромное количество полицейских будет на улицах, и роботы, и дроны, и различные другие технологии. На ваш взгляд, готовы ли американские города к такому наплыву посетителей?
1: Невозможно вот это определить. Вообще, такие вещи, по-моему, заранее нет смысла предрекать. Надеюсь только, что все будет хорошо, и все, кто любит футбол, получат большое удовольствие.
0: Что касается экономики, здесь тоже очень важный момент. Надо сказать, что в последнее время это очевидно. Инфляция и дороговизна всего, да, зашкаливает, но еще ко всему туристы, еще ко всему вот болельщики, и города потратили огромные деньги на реализацию разных программ, на подготовку. Как вы считаете, кто выиграет от чемпионата? Местные жители или, в первую очередь, крупный бизнес, организаторы, может быть?
1: Я верю, что все указанные вами стороны не будут потерявшими, так сказать, свои выгоды в этом турнире. Потому что этот турнир, он очень привлекательный. И за право проводить этот турнир все время сражаются со страстью. И вообще, в целом, эти турниры проходят очень-очень положительно и приносят, я считаю, самые большие выгоды всем, кто в нем замешан. Правда, тут можно немножко оспаривать все это, но это специальная тема для разговора. В общем, я думаю, что все стороны получат то, что хотят в результате этого замечательного праздника футбола.
0: Надо сказать, что в этом году турнир проходит на фоне 250-летия Соединенных Штатов, и Филадельфия особо это подчеркивает почему-то. Удастся ли совместить футбольный праздник с национальным юбилеем, как вы считаете?
1: Конечно, я, так сказать, живу близко от Филадельфии, и я очень положительно смотрю на любое подчеркивание значения футбола и какого-то совмещения этого праздника с любыми праздниками в Соединенных Штатах. Так что я положительно и на это смотрю, и надеюсь, что и в Филадельфии, и везде люди будут наблюдать за интереснейшим зрелищем. Я хочу сказать, что матчи в целом проходят всегда очень с большой страстью, с большим напряжением. То есть люди забывают о своих невзгодах, горестях, и хотя бы на время футбола получают удовольствие. И результат часто неизвестен. Кроме того, случаются неожиданности. Все это, я думаю, будет частью того футбольного праздника, который нам предстоит вскоре увидеть.
0: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк обсуждает беспрецедентный коллективный иск против городских властей. Администрацию по делам детей ACS обвинили в системной расовой дискриминации и незаконном разделении семей. Две нью-йоркские семьи при поддержке коалиции правозащитников, включая общество правовой помощи Legal Aid Society, обратились в суд. В иске утверждается, что ведомство злоупотребляет своими полномочиями по экстренному изъятию детей без предварительного судебного ордера. Согласно недавнему исследованию, соцработники используют этот экстренный протокол более чем в 50% случаев всех изъятий, хотя закон разрешает это только при непосредственной угрозе жизни ребенка. Статистика шокирует. Около 90% детей, забираемых в экстренном порядке, воспитываются в чернокожих и латиноамериканских семьях, тогда как на белые семьи приходится всего 3%. Истцы требуют полной реформы агентства и прекращение практики внесудебного террора. Госсекретарь Рубио, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей, подтвердил, что Трамп лично примет участие в саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре. Рубио назвал эту встречу глав государств самой важной в истории Альянса, отметив, что пришло время прояснить и исправить некоторые вещи. Тем самым администрация подтвердила, что Вашингтон остается приверженным обязательствам в рамках НАТО. Пекин официально призвал Вашингтон и Тегеран соблюдать условия хрупкого прекращения огня и не допускать возобновления масштабных боевых действий на Ближнем Востоке. Китайские дипломаты подчеркнули, что эскалация бьет по стабильности мирового энергетического рынка.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: МИД уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
10: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
11: Все это слышно по радио. Радио.
12: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
13: Это «Пульсдня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
14: Достаточно произнести слово «помада», и у многих первой же мыслью мелькнет «красная». В 1912 году в Нью-Йорке тысячи суфражисток вышли на марш за равные права. К ним присоединилась владелица салона красоты «Red Door» на 5-й авеню Элизабет Арден. Она раздала девушкам алую помаду собственного производства. С того момента яркие губы стали символом женской силы. Человечество научилось красить губы более 10 тысяч лет назад. На протяжении истории так делали и женщины, и мужчины. Отношение к этому менялось на диаметрально противоположные сотни раз. В Месопотамии и Древнем Египте яркий макияж был показателем высокого социального статуса. В Средневековье за накрашенные губы женщину могли признать ведьмой. Зато в эпоху Возрождения пудра, румяна и помада были в моде у аристократии. Известно, что макияж делали королева Елизавета I, кардинал Ришелье и, возможно, президент Джордж Вашингтон, сурово смотрящий на мир с однодолларовой купюры. В конце 18 века британский парламент принял закон, по которому брак мог быть аннулирован, если супруга до свадьбы пользовалась мейкапом. В итоге все следующие столетия яркий акцент на лице делали лишь дамы полусвета. Добропорядочные девушки выбирали естественность. В начале 20 века все изменилось. Первыми помаду взяли на вооружение суфражистки. Затем ее, словно эстафетную палочку, перехватили флэпперы – эмансипированные девушки, носившие короткие платья и стрижки, а вечера проводившие на танцах. К тому же кинематограф принес в массы новый образ. Актрисы стали примером для подражания. А они все как одна красились ярко, ведь это был самый простой способ выглядеть эффектно на черно-белой пленке. Главный тренд – губы сердечком, как у актрисы Клары Боу. В 1933 году журнал Vogue написал: «Если бы мы решили увековечить жесты 20 века для потомков, то нанесение помады возглавило бы список». В Европе образ женщины, способной самостоятельно вершить свою судьбу, олицетворяла Коко Шанель. С ее легкой руки в моду вошли женские брюки и удобные твидовые костюмы. В 1924 году она запустила линию макияжа, и первым продуктом стала помада «Руж Коко». Интересно, что она выпускается без перерыва уже более 100 лет. Во время Второй мировой войны красные губы стали негласным символом стойкости и борьбы. Черчилль, остановив производство всех косметических средств Великобритании, сделал небольшое исключение для помады. Он говорил: «Помада для женщин так же важна, как табак для мужчин». Harper's Bazaar так описывал происходящее: «Полоса красного цвета успокаивает дрожащие губы. На один пронзительный миг маленькая палочка приобретает значение меча». В нашей стране

который журналисты окрестили «New Look», губы модели украшала алая помада. В 1949 году ее выпустили ограниченным тиражом, чтобы дарить клиенткам парижского бутика и селебрити. Среди счастливых обладательниц – танцовщица Жозефина Бейкер, актрисы Джейн Рассел и Бет Дэвис, прославившая помаду «Руж Диор» в оскароносном фильме «Все о Еве». В широкую продажу средство вышло в 1953-м. В линейке было 8 оттенков. Они повторяли цвета тканей из кутюрных коллекций модного дома. Футляр напоминал очертания луксорского обелиска на площади Согласия. Так парижский шик стал доступен более широким массам. В 50-е Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор укрепили культовый статус и гламурный образ красной помады, а бренды начали активно соревноваться между собой за покупательниц. Они привлекали к сотрудничеству звезд первой величины, создавали для них эксклюзивные оттенки и, конечно, выпускали все новые версии средства – более стойкие, более яркие и те, что не сушат губы. Постепенно палитра расширялась. В 60-е в моду вошли нейтральные и нюдовые оттенки, которые носили Твиги и Джейн Биркин. В 70-е появились нестандартные цвета. Поклонники стиля панк выбирали черные и фиолетовые помады. А Ив Сен-Лоран задал тренд на более понятный, но все равно бунтарский цвет фуксия. К слову, в экономической теории существует индекс губной помады, который может служить индикатором ситуации в мире. Считается, что в периоды финансовых кризисов, когда потребители сокращают расходы на крупные покупки, продажи доступных предметов роскоши, таких как помада, могут увеличиваться. Это связано с тем, что люди, испытывающие стресс, все равно ищут способы побаловать себя. Свой первый альбом «Мадонна» выпустила в 1983 году, и уже тогда можно было сказать, что ее музыка неразрывно связана с ее образом. Несмотря на то, что имидж певицы менялся в разные периоды ее творчества, он всегда оставался экстраординарным и чувственным. Наряду с черными кожаными браслетами времен хита «Holiday» и ремнем с надписью «Boy Toy» из клипа «Like a Virgin», Мадонна часто использовала в своем арсенале красную матовую помаду. Певица активно боролась за творческие и сексуальные свободы, и красные губы ей в этом помогали. Одно из самых ярких выступлений Мадонны с алыми губами состоялось в 90-м году. Поп-певица выступала в эпатажном бра с конусообразными чашечками от Готье и насыщенно красной матовой помаде с синим подтоном, созданной для нее сооснователем бренда MAC Фрэнком Тосканом. Изначально оттенок назывался «Верушка» в честь немецкой модели Верушки фон Лендорф. Верушка не разрешила использовать свое имя, поэтому, выпустив оттенок в продажу, его назвали «Russian Red». Когда мода на матовую текстуру пошла на спад, компания переименовала оттенок в «Ruby Woo». Обольстительный рубиновый Russian Red тоже остался в линейке, только теперь это был чуть более темный тон. Оба цвета до сих пор являются бестселлерами. И еще французский антрополог Клод Леви-Строс утверждал, что красный входит в триаду базовых цветов. Сначала любая культура разделяет свет и тьму, по сути, цветами, не являющиеся первым же полноценным цветом, становится красный.

Глобальное потепление меняет карту мира. Под ударом США, Индия, Бангладеш, Нидерланды. Полноценное исчезновение которым, конечно, не грозит, в отличие от Тувалу, крохотного государства в Тихом океане. Его жители спешно разбегаются в соседние страны, чтобы спастись от подтоплений. А остров-столица и вовсе уйдет под воду в ближайшие десятилетия. Спасать соседей вызвалась Австралия, которая придумала новый тип виз для климатических беженцев. Тувалу уже пытается сохранить государственность в реальном и виртуальном мирах. Власти представили первую в мире версию страны в облачном сервисе. В ближайшие 80 лет Тувалу почти полностью уйдет под воду. Оно расположено на 4 островах и 5 атоллах и получил независимость от Великобритании в 1978 году. С тех пор его население увеличилось. Сейчас зарегистрировано около 12 тысяч жителей, хотя пятая часть населения уже покинула страну. Атолл – столица Фунафути. Согласно прогнозам, затонет наполовину уже к 2050 году. Почти 46% застроенных территорий острова находятся ниже уровня моря уже сейчас. Несмотря на риск физического исчезновения,

0: Возникновение территории власти Тувалу заявили, что страна все равно продолжит свое существование. Это даже закрепили в Конституции. Государство будет считаться существующим, даже если его территория уйдет под воду. Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство – это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история, это дух народа, и это то, что невозможно уничтожить, сказал министр юстиции, связи и иностранных дел островного государства Саймон Кофе. Самый очевидный способ спастись от затопления Тувалу – уехать. Чаще всего местные жители уезжают в соседние Австралию и Новую Зеландию. Правда, переезд осложняется обилием бюрократии. Конвенция ООН от 1951 года до сих пор не признает беженцами мигрантов, уезжающих из-за климатических бедствий. Хотя ситуация на островах ухудшается настолько быстро, что бывший премьер-министр Венелла Сапаага еще в 2014-м сравнивал изменение климата с оружием массового уничтожения. Всякий раз, когда мы отправляемся на пикник, мы замечаем, что участок земли смыт морем. Это худшее чувство на свете, хуже, чем боязнь высоты или темноты. Теперь мы боимся будущего, говорят тувалийцы. Внимание широкой общественности к проблемам Тувалу привлекло выступление министра Саймона Кофе на конференции ООН по изменению климата в 2021 году. Он записал обращение, стоя в деловом костюме, в галстуке, по колено в воде. «Мы тонем», — сказал чиновник. Спасением для жителей Тувалу стала новая политика Австралии. Власти двух стран подписали соглашение, по которому тувалийцам разрешено легально эмигрировать в Австралию. Для этого будут оформляться специальные визы, открывающие доступ ко всем услугам в стране. Правда, выдаваться будет всего лишь 280 виз в год. Аналитики уже говорят, что это первое в мире соглашение, которое позволяет выдавать эквивалент виду на жительство из-за экологических проблем на родине беженцев. До этого Австралия пыталась действовать прагматичнее. Предлагала переселенцам свои земли в обмен на право использовать их акватории. Тувалу отказались от такой сделки. Договор с Австралией – маяк надежды. Он знаменует собой не просто веху, но гигантский скачок вперед в нашей совместной миссии по обеспечению стабильности, устойчивости и процветания, заявил Хусея Натана, премьер-министр Тувалу. В 2017-м подобные визы для тувалийцев планировала ввести и Новая Зеландия, но позже от этой идеи отказались. Тем не менее, местные власти все равно сочувствуют проблемам соседей. В 2014 году семья из Тувалу получила вид на жительство в Новой Зеландии из-за угрозы последствий изменения климата на родине. Келесома Салоа, который переехал в Новую Зеландию больше 10 лет назад, чувствует, будто он предал свой народ. «Мой третий ребенок родился в Новой Зеландии, поэтому она ничего не знает о Тувалу. Она потеряла что-то очень важное», – признается один из тувалийских мигрантов. Происходящее сейчас в Тувалу отражает мировые тренды. Количество граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за климатических изменений, ежегодно растет. Но в прошлом году их число достигло абсолютного рекорда за последние 10 лет. Покинуть свой дом пришлось 32 миллионам человек. Тувалийцы не оставляют надежд спасти свою территорию. Предлагают довольно радикальные идеи. Например, перенести страну в метавселенную. Если план осуществится, то тувалийцы могут стать первой в мире цифровой нацией. Тувалу представила проект по созданию цифрового государства Future Now на конференции по изменению климата, по плану которого всю территорию страны хотят перенести в облачный сервис. К этой конференции министр Кофе снова подошел креативно. На этот раз он записал обращение, находясь на цифровой модели самого маленького острова, который, скорее всего, идет под воду самым первым. В своей речи Кофе обвинил мировое сообщество в бездействии и заявил, что из-за такой политики другие страны рискуют повторить судьбу Тувалу. Без глобального создания и глобальной приверженности нашему общему благополучию мы можем вскоре обнаружить, что и остальной мир присоединится к нам в онлайне, поскольку их земли исчезнут. Эту технологию пытаются освоить и другие страны. Свои территории в диджитал-пространство уже перенес Сингапур. Местный аэропорт Чанги стал доступен для всех желающих на игровой платформе Roblox. Карибское государство Барбадос еще в 2021 году пообещало открыть посольство в метавселенной. В южнокорейском Сеуле открыли виртуальную мэрию, где граждане могут встретиться с аватарами действующих чиновников. Есть и инициативы, которые можно проводить непосредственно на земле. На той же конференции по изменению климата министр финансов Тувалу Сеф Пенео рассказал о ходе выполнения адаптационной стратегии под названием «Убежище». План предлагает искусственно поднять уровень суши. Для этого придется убрать все деревья и прочие растения с прибрежных участков земли, после операции вернуть, ведь они играют роль буферных зон. Тувалу находится практически на уровне моря. Средняя высота суши всего на полметра выше, из-за чего риски от суровых штормов и наводнений только возрастают. Согласно плану убежища, территорию острова нужно насыпать 3,5 квадратных километра земель. На новой территории планируют построить прибрежную гавань и причал для лодок, что упростит доступ транспорта к берегу острова. Помимо этого, на новых землях должны появиться спортивные площадки, жилые комплексы и место для школы и больницы. Также дополнительные земли откроют возможность построить улучшенный, более безопасный аэропорт. Повышение уровня Мирового океана грозит не только таким малым островным государствам, как Тувалу. Под угрозой затопления находятся Нидерланды, Индия, Бангладеш, Мальдивы, Китай. Расслабляться не стоит и жителям нашей страны. По данным Всемирной метеорологической организации, под угрозой Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Индонезия вообще начала строить новую столицу под названием Нусантара, так как Джакарта скоро уйдет под воду. Вот служащие Индонезии переедут на Санатру уже в новом году. А к 2045 году правительство планирует переселить в новую столицу почти 2 миллиона человек. Глобальное потепление становится все более заметным. Ученые уже зафиксировали, что последние 8 лет были теплее, чем все предыдущие годы наблюдений. Мальдивы. Популярное курортное место в Индийском океане, еще и одно из самых низких государств на Земле. 80% территории Мальдивских островов возвышается над уровнем моря всего на 1 метр. Еще в середине нулевых эксперты предположили, что к 2100 году уровень воды в районе архипелага вырастет на 60 сантиметров, что приведет к полному затоплению 200 островов и разрушительным наводнениям на остальных. Местные власти вот уже 15 лет откладывают часть средств с огромных доходов от туризма на случай грядущей катастрофы. Способы решения проблемы называют самые разные. От закупок новых земель до возведения сложнейших подводных сооружений, которые позволят песку при помощи морских течений накапливаться естественным путем, укрепляя сушу. Мировой океан за последние 100 лет нагрелся быстрее, чем когда-либо за последние 11 тысяч лет.
1: Это были все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на RTN.
2: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские СМИ активно обсуждают закулисные трения между Трампом и премьер-министром Израиля Нетаньяху. В интервью подкасту под Force One газеты «Нью-Йорк Пост» Трамп подтвердил, что провел жесткий телефонный разговор с Нетаньяху, в котором потребовал остановить удары по Ливану. Трамп признался, что его возмущает непрекращающаяся кампания против группировки «Хизбалла». Израильская сторона, в свою очередь, обвиняет боевиков в регулярном нарушении перемирия. Сам Нетаньяху поспешил сгладить углы в интервью телеканалу CNBC, назвав Трампа лучшим другом Израиля за всю историю Белого дома. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи повторил условия Тегерана. Никаких окончательных мирных соглашений с США не будет до тех пор, пока Израиль не прекратит огонь в Ливане. Экономические последствия жесткой миграционной политики Белого дома стали причиной политической борьбы во многих штатах. Сенатор от Миннесоты Бобби Джо Чемпион объявил, что продолжит бороться за пакет экономической помощи предприятиям, пострадавшим от федеральной миграционной операции Operation Metro Search. Масштабные рейды агентства по контролю за иммиграцией и таможенными пошлинами нанесли тяжелый удар по сфере гостеприимства Миннесоты. Независимый отчет организации North Star Policy Action показал, что индустрия потеряла более 4600 рабочих мест, а прямые убытки рабочих из-за потерянных часов и невыплаченной зарплаты составили $71 миллион. Чемпион пытается провести через Сенат пакет помощи на $100 миллионов, однако инициатива была заблокирована республиканцами в Палате представителей штата. Продолжается судебный процесс против администрации по делам детей Нью-Йорка. Адвокаты правозащитных групп подчеркивают, что последней каплей для подачи иска стало недавнее решение апелляционного суда 2-го округа. Суд признал неконституционной практику изъятия детей без предварительного одобрения судьи в тех случаях, когда у социальных служб было время на получение ордера. Более того, суд постановил, что конкретные сотрудники ACS могут нести личную материальную ответственность за незаконное разделение семей. Общественность города требует от мэрии немедленно заморозить полномочия агентства до изменения внутренних инструкций. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вслед за Сенатом приняла резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном. В Айове поддержанный Трампом кандидат проиграл праймерис ранее неизвестному фермеру. НАСА завершает миссию на орбите Марса после 11 лет исследований. Транспортный коллапс. С 11 июня по 19 июля протяженность автомобильных пробок в 5 бора Нью-Йорка резко увеличится. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
12: хорошо получается.
11: Мы дарим людям
12: хорошее настроение.
11: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
12: Дэвидсон Радио.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Дэвидсон Радио.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. С вами Александр Флинт. Сегодня у меня не будет веселая передача, особенно для республиканцев, потому что я виню прежде всего их в том, что происходит у нас сейчас. И я вам объясню сейчас почему. Понимаете, почему я виню вот эту малахольную партию, которая называется республиканской, в том, что они малахольные. И никак по-другому. Объясняю, почему. Популярно объясняю всем. Значит, простейшая вещь. Если вы хотите, чтобы у вас выигрывали какие-то кандидаты в Конгресс, в Сенат, вы должны их раскручивать. Это должны быть какие-то действительно серьезные люди, действительно популярные люди, действительно люди с харизмой, с мозгами. Если вы выставляете какого-то серого, никому неизвестного кандидата, который уже трижды отработал, не попал ни сюда, ни туда, ни в третий, вы его очередной раз, потому что у вас больше никого нет, или потому что вы не хотите в каких-то штатах вложить деньги в это, то вы кого вы получаете в ответ? Вы получаете стопроцентное попадание в Конгресс, потому что выборы в ноябре теперь не важны. Я говорю про Нью-Джерси, про 12-й округ. Не важны выборы. Вы можете все прийти на выборы в ноябре. Вы проиграете. Вы проиграете, потому что вы заведомо, или мы заведомо, я себя тоже примкну к этому, не выставляем нормальных людей, которые должны идти на выборах. Кто у нас прошел на выборах? У нас прошел на выборах. Вчера в праймерис он победил, его зовут Адам Ханави. Он не просто мусульманин. Если бы он был мусульманин, я бы слова не сказал. Потому что есть мусульмане, они приличнее, чем белые или чем евреи. Ведут себя. Этот человек, это открытый джихадист. Он открытую поддерживает джихад против Америки. Он в открытую выступал поддерживающим свидетелем против вот этого шейха Рахмана, слепого, который сидит пожизненное за терроризм, за то, что он пытался взорвать World Trade Center в 93-м году, и у них не получилось, к счастью. Он выступал свидетелем и поддерживающим его в этом деле. Вот этот человек у нас сейчас выдвигается от Нью-Джерси, от демократической партии. Мы знаем, что демократы уроды. То есть там уже негде клейма ставить. Мы уже все это знаем. Поэтому мне говорить, какие демократы сволочи, не надо. Я это знаю сам. Я знаю, что они мерзавцы, сволочи и гаденыши. Если мы говорим о том, что из Нью-Джерси, где погибло 700 человек в World Trade Center в 2001 году, 700 человек, многих не похоронили, потому что нечего было хоронить, пыли не осталось. Если в Нью-Йорке выбирают Мамдани, а у нас выбирают вот этого Ханави, а он пройдет. Я вам уверяю, что это будет новая, вот Оказия Кортес, новый вот этот вот, понимаете, новый борцун за права палестинцев против сионизма и так далее. Что вы думаете? Вот вы его прозевали. И я вам объясню, почему, еще раз объясняю, для малахольных. Они малахольные. Во-первых, республиканская партия, первая, не вкладывает деньги в Нью-Джерси, потому что для них это провальный штат, они не хотят ничего делать. Так вы получите де-факто джихадистов в Конгрессе. Второе. Демократы обходят дома, разносят листовки, угощают кофе, занимаются пропагандой, работают с людьми, никого ничего не заставляют верить. Они просто вам объясняют, но объясняют с той политической ангажированностью, которая им нужна. Почему? Очень легко объяснить. Ну, вы можете делать так, можете делать, ну, вот мы вот за справедливость там во всем мире. Кто же против справедливости во всем мире? Ну, так давайте их мозги включим. Кто виноват в том, что происходит сейчас в Израиле с палестинцами? Вернее, в Газе с палестинцами или с Хизбаллой в Ливане? Кто в этом виноват? Евреи? Израильтяне? Сионизм? Они это объясняют, и объясняют свою пользу. Республиканцы делают дулю, вот такую дулю большую. Ничего не делают, понимаете, потому что они перекинулись малахольными. А может, они и есть малахольные, я не знаю. Понимаете, если мы, господа, не очнемся от вот этого обморока, в котором мы находимся, вот в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, в Коннектикуте, в других штатах. Господа, вы проиграете выборы. Ну, то, что выборы вот, республиканцы проиграют в ноябре, я практически уверен, так или иначе. И да, я вам насыплю соль на все ваши раны, да, я так думаю. Потому что они ничего не делают, они не готовятся к этому. Экономика в плохом состоянии, инфляция растет, Трамп завис в Иране, Этот скандал с Нетаньяху уже подтверждается, уже подтвердил сам Нетаньяху и уже подтвердил сам Трамп, состоялся. Израильских солдат продолжают убивать в Ливане. Но мне все еще говорят, ну как же, вы же ничего не знаете. Знаете, самый главный ответ нашего русскоговорящего товарища, который выступает за Трампа, это то, что вы ничего не знаете. Вы предварительно выдаете и так далее. А что еще? Подождите, предварительно? Трамп на 2 месяца застрял в своем решении с Ираном. Он ведет вроде бы переговоры там. О каких переговорах ведется речь? Я пытаюсь все выяснить, где эти переговоры, где смысл этих переговоров. Ну ладно, черт с Ираном, я сегодня не хочу про Иран говорить. Я говорю про Нью-Джерси. Что у нас происходит в Нью-Джерси? У нас фактически анапоуст, то есть никакого соревнования в ноябре не будет, сразу говорю, об этом уже пишут все, об этом пишет Айпак. Айпак — это еврейская, израильская лобби. Вот он пишет: Адам Хатова is now expected to win handily over Republican Grand Melly in November's general election. То есть теперь все ожидается, что Адам Ханави с большим отрывом победит республиканца Грега Мелли, которого я лично абсолютно не знаю, не слышал, не в курсе, вообще не знаю, кто он. В ноябре на обычных выборах он получил поддержку Хамави от Хасана Пайкера, ну вот этого нашего стримера сумасшедшего. 1,5 миллиона он собрал с Аказией Кортес. И он победил фактически вот эту вот группу, которая вот шла от Айпака. Айпак пытался представить ему челленджера в виде какого-то еврея, но этот еврей абсолютно был полудохлый. То есть я смотрел, понимаете, вот эти вот отдали, там 12-й дистрикт, на сцене его звали Брэд Коэн. Со всем уважением, но Брэд Коэн собрал 14%. Этот собрал в 2 раза больше, 28,1%. Это при минимальной явке. Минимальная явка была на праймерис. То есть, грубо говоря, вообще никто ничего не знал, не приходил, и все было абсолютно всем пофигу. Почему это так? Еще раз, почему это так? Потому что республиканская партия должна была бы, по идее, вложить деньги вот в этого челленджера, в Брэда Коэна, который слабее, чем Хамави. И если бы, допустим, бы Коэн бы выиграл, то хотя бы был бы, понимаете, либо был бы Мелли от республиканцев, либо был бы относительно такой нейтральный Коэн от еврей, от Нью-Джерси, от демократов. Вместо этого, что они делают? Они ничего не делают, или они вкладывают деньги в этого Грега Мелли. Грег Мелли не соберет ничего. Ничего. Это абсолютно дохлый кандидат, абсолютно, понимаете, неизвестная какая-то личность. Это выкидывание денег в пустоту. Еще раз, почему? Еще раз. Почему? Республиканцы не делают свою домашнюю работу. Демократы делают, республиканцы — убей их — нет. Они не хотят это делать. Или они малохольные, или они ленивые, или они не понимают, как вести выборы, или они настолько самоуверены, что они считают, что все бросятся за них голосовать, потому что Трамп махнет ручкой. Нет, у Трампа сейчас 34% популярность. То есть его партия уже его не поддерживает. Считается, что если у президента меньше 40%, а у него много меньше, 34%, значит, твоя партия начинает тебя топить, потому что они хотят остаться на плаву, а президент сменится, партия останется. Значит, сейчас поэтому ждать, понимаете, большого, понимаете, энтузиазма от республиканской партии в пользу Трампа тоже не приходится. Трамп мог бы себе поднять цифры, мог бы себе поднять вот свое реноме за счет того, что он сказал: вы знаете, я сейчас вот дал по мозгам в Иране, мы добились того, что мы хотели, не обязательно, чтобы заключили договор, но мы вывезли ядерное топливо, мы разбомбили полностью в пух и прах производство всех ракет, всю металлургию, все мосты, которые могли. Вот, это был бы, понимаете, так далее, был бы серьезный бы какой-то повод радоваться и сказать: видите, посмотрите, что я добился. Впервые за 47 лет это достигнуто. Скажите, что делает Трамп? Ничего. Вот сейчас тут мне еще говорят, что он, скорее всего, не сможет ничего делать, потому что ему не даст Конгресс вот это. Потому что из-за того, что 60 дней прошло, Конгресс от него, он не получит ничего в Конгрессе. Ну так с Конгрессом надо работать. Надо обхаживать различных сенаторов, конгрессменов, в том числе демократов, и говорить, что это, что будет, что я могу сделать для тебя, чтобы ты проголосовал за меня. Что вы думаете, нет демократов, которые не хотят вдарить по Ирану? Есть, они просто молчат. Они, им просто ничего не предложено. Их надо купить на что-то. На что-то большее, что им предлагает демократическая партия. Пусть они отколятся от демократической партии, пусть они станут другими. Какая разница? Вы получите ту поддержку, которая вам нужна. Но надо с ними работать, а не бросить все это. И тогда это было бы, понимаете, какое-то вот действительно достижение. А теперь у нас есть совершенно четкое понимание, что когда Трамп может что-то просто сделать, типа в Панаме, там нажать, и все согласились. В Венесуэле взять, захватить этого сенатора, этого Мадуро, заплатить там по кругу, и все его сдали. Когда он может по-быстрому, он быстро заканчивает. А когда ему говорят, дулю тебе, Дональд, любимый, дорогой, он откатывается назад и начинает давить на своих. Он не смог ничего сделать с русскими. Путин его, понимаете, чем его не надо посылать, они просто тянут время. Путин тянул время, он его дотянул. Все, Трамп переговоры закончил. Ну, я, в принципе, считаю, что он правильно закончил, но дело не в этом. На Путина он надавить не смог. Он поехал к китайцу, понимаете, далее. Ну, и китаец тоже его так очень весело принял, понимаете, там по всем святым местам провел, красной дорожкой. Реальных достижений ноль. Или почти ноль. Мы провозгласили статус-кво. Вот сейчас вот мы имеем Иран, понимаете? Иран надо было добивать. Вместо этого мы говорим о том, что, понимаете, мы ведем с ними переговоры. О чем можно вести переговоры с Ираном? Я пытаюсь понять. То есть мы приходим что? К тому договору, который когда-то заключала Обама. То есть давайте так скажем. Когда этот договор будет заключен, скажу, спасибо, Обама, что ты нам дал договор, который теперь Трамп подтвердил. А что, у него что-то, думаете, другое будет, что ли, в этом договоре? Тоже будет срок окончания. Ну, 10-15 лет, там что-то такое. Ракетные там доставки, наверное, опять обсуждаться не будут. Ну, то есть это будет опять полусделанная работа. Да для чего-то начинали эту войну. Все имеет значение, особенно перед выборами. Но самое главное, самое основное, то, что я твердил, твержу и продолжу твердить, если вы, у вас не будет grassroot, то есть вот на самом базовом уровне организации и людей, которые вот проводят с избирателями встречи с ними, пьют кофе с ними, шутят с ними, играют в бильярд, я не знаю, что делают. Но, грубо говоря, окучивают весь электорат. Если у вас этого не будет, вы будете стабильно проигрывать выборы одни за другими, одни за другими. Причем электорат республиканский вымирает, электорат демократический нарастает. Потому что у них очень много молодых. В республиканском электорате молодых почти нет. На нас не смотрите, мы уже не молодые. Не настолько молодые, чтобы говорить, что мы, понимаете, обеспечим им будущее. У демократов огромное количество молодежи, которые купились на вот эти все эти идиотские идеи. Почему они купились? Потому что никто других идей им не предлагает. Их не учат, их не агитируют, им не проводят сравнения какие-то. Почему они должны знать, что Маркс был плох? На каком основании они должны считать, что Карл Маркс был плох? Их что, кто-то научил этому? Они что, пробовали жить при Карле Марксе или при социализме? Нет. Значит, вы должны учить. Если вы этого не делаете, ну так... А почему они не поддерживают сионизм? Сионизм это плохо, им говорят. Кто вы говорите, что сионизм это хорошо? Нет. Почему они должны верить, что сионизм это замечательно? Почему они должны верить, что евреи это прекрасные люди? На каком основании? Если им все со всех сторон говорят, и посмотрите, во что превратили эти проклятые евреи, превратили в Газу. Там вот были мирные какие-то люди, ничего такого не делали, их взяли, вот израильтяне раскромсали в куски. Что вы хотите, чтобы они верили во что-то другое? Вы им ничего не говорите, вы не ведете никакой пропаганды. Вы сидите на диване и ничего не делаете. Республиканская партия, вот на такое впечатление, я вам повторяю, они застыли в каком-то вот полуобморочном состоянии. Единственное, на чем рулят республиканцы, но на этом рулят и демократы тоже, но мне плевать на демократов. Они рулят, что вот если демократы обделаются где-то, вот тогда можно будет сказать, вы видите, вон демократ, вон там вот он был. Он там. Он был еще хуже дерьмо, чем я. Я лучше. Я не такой токсичный. Ну, это что это за выборы вообще? Что это за метод сравнения? Ешьте мой омлет, потому что он меньше сгорел, чем предыдущий омлет. А как по-другому это объяснить? И сколько ты не говоришь, сколько мы об этом не беседуем, мы все время приходим к одному и тому же. Вот мне тут говорят, I'm from Maine. Добрый день. Хороший штат у вас Мейн, у вас как раз там сейчас идут вот выборы. Дай бог, чтобы вот этот вот сумасшедший демократ, который у вас сейчас идет от Мейна вместо Сьюзен Коллинз, чтобы он не прошел. Сьюзен Коллинз, может быть, не самая большая поддержательница Трампа и не самая, понимаете, активная член МАГА, но она лучше, чем, понимаете, вот этот вот урод, которого выставили в Мейне демократы. Вот этот со свастикой, со всеми делами. Педофил со свастиками, понимаете, со всем вот багажом, что он идет. Это надо... И самое будет интересное, если он выиграет. Я не знаю, во что превратиться в Техас после этого. Ну. А потом вы хотите, чтобы нас уважали какие-то иранцы. Или какие-то сирийцы. Или вообще кто-то, что-то, где-то, когда-то. Кто нас будет уважать за это? Если вы представляете вот подобные, вот подобные варианты. Самый большой, понимаете, это же... Вот наш человек, это, конечно, это поразительно. Все вот считают, что, понимаете, что Трамп с Нетаньяху поругались специально. Ну, допустим, представим, что они поругались. Bad cop, good cop. Окей, допустим, представь. Почему же тогда израильские солдаты гибнут в Ливане? Что Биби Нетаньяху специально подставил израильский спецназ, который сейчас находится на пустом месте, понимаете, без укреплений, без конкретных каких-то подготовок, находится в середине Ливана, потому что они не достигли своих целей в Ливане, куда они должны были попасть. Он все это остановил для того, чтобы провести какой-то матч хороший, плохой полицейский с Трампом. Ну подумайте сами. Значит, если матча нету, значит, получается, что Трамп, да, действительно взял, остановил Нетаньяху. Он его остановил, и теперь есть то, что есть. Понимаете, ну наша, понимаете, наша реакция некоторых наших товарищей. Прежде всего, чтобы, не дай бог, давайте защитим Трампа от лишних обвинений. Ну, несчастный Трамп. Опять преждевременные выводы мне пишут. Или мне пишут, понимаете, что еще мне пишут тут. Зачем вы это пишете? Никто не может знать, о чем. А кому мне плевать, что они говорили конкретно? Действия показывают, что мы делаем. Как поссорились, так и помирятся. Друг прежде всего переживает из-за друга. Ребятки, ну давайте не будем. Совсем идиотами. Восток — дело тонкое. Восток требует понимания, традиции. Окей, замечательно. Да вот у меня тоже вот очень много умов завязано все. Очень идет война, Саша, за каждого ребенка душа болит. Так вот у меня тоже болит. Потому что получается, что израильских солдат, вот этих вот, понимаете, которые сражаются там частично из-за наших с вами интересы, подставили под пустое место. Почему? Потому что опять-таки мы не можем никак решить, а что дальше будет. Вот почему я злой на эту ситуацию. То, что я знаю, что Трамп самый произраильский президент, это, я не ставлю это под сомнение. Я не говорю, что Трамп антисемит, боже упаси. Я не говорю, что Трамп, понимаете, сделал все плохо для Израиля. Боже упаси, я тоже этого не говорю. Но то, что Трамп имеет совершенно свои интересы, которые зависли в воздухе, потому что они реально не могут быть обеспечены с Ираном, у меня нет сомнений больше. Никаких. Сомнения есть только у тех, которые, понимаете, свято верят, что Трамп непогрешим, что он выйдет из любой ситуации. Я в это не верю больше. Он 2 месяца выходит из этой ситуации, что-то не видит и так далее. Он уже начал нам, как говорится, педалить назад тем, что он говорит, что какая-то скучная война, эти скучные переговоры. Я могу их бросить, мне плевать на это. Что значит бросить, что значит плевать? Это обернется политическим провалом. То есть это, может быть, будет военный успех, потому что мы разбомбили пол Ирана, но политически мы не добились того, что мы хотели. И в конечном счете цель этой войны была, понимаете, не разбомбить Иран, а вывести оттуда ядерное топливо, чтобы они прекратили. А так мы говорим о очень временной остановке. Так, перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп подписал масштабный исполнительный указ, регулирующий развитие и внедрение систем искусственного интеллекта в федеральных ведомствах и оборонном секторе. Документ направлен на усиление кибербезопасности и ускорение строительства специализированных дата-центров. Эксперты отмечают, что указ появился на фоне растущего давления стоимости кредитов. Высокие процентные ставки в стране затрудняют финансирование крупных технологических проектов для небольших компаний. В Вашингтоне разгорается спор вокруг финансирования пограничной безопасности. Сенатор-демократ Тина Смит призвала коллег отклонить предложенный республиканцами пакет бюджетных расходов в размере более 70 миллиардов долларов для нужд таможенно-пограничной службы и агентства АИС. Смит заявила, что Конгресс не должен выделять дополнительные ресурсы до тех пор, пока не будут внедрены жесткие меры подотчетности ведомств. Поводом стали незавершенные расследования резонансных смертей двух жителей Миннесоты, Алекса Претти и Рене Гуд, во время проведения миграционных проверок. Республиканцы парируют: без этих 70 миллиардов контролировать границы в текущих условиях национальной безопасности невозможно. Крупный скандал на рынке недвижимости Нью-Йорка, который может переписать правила игры в сфере риэлторских услуг. Акции крупнейшего брокерского агентства «Компас» обрушились на 12%, упав до отметки $7.61. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала антимонопольное расследование в отношении недавнего слияния компании «Компас» с другим гигантом рынка – холдингом «Anywhere». Надзорное ведомство проверяет, не привело ли это объединение к искусственному завышению комиссионных сборов и подавлению конкуренции в сегменте элитного жилья Манхэттена и Бруклина. Если вина компании будет доказана, им грозят рекордные штрафы и принудительная продажа части активов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры. уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: В передаче я вот скажу такую вещь, что, конечно, это очень печально, что в Конгресс пройдет еще один ненормальный, теперь уже не просто мусульманин, понимаете, еще раз повторяю, давайте не вот я не хочу катить бочку на каждого мусульманина, который существует, но на абсолютно в открытую джихадист, то есть исламист, который призывает против Америки, попадает в Конгресс от нашего штата. Понимаете? Вот о чем я говорю. И это происходит после того, что вот мы все пережили на September 11, прошло какие-то 25 лет. Неужели человеческая память настолько пустая, настолько минимальная, чтобы такое происходило? Почему я виню в этом республиканцев? Потому что если бы республиканцы бы себя правильно вели, если бы они правильно бы вели вот эту, как говорится, подготовительную работу, вот такого кандидата даже бы не было бы. Его бы не было, понимаете, вы бы его уничтожили на подходе. И у вас более чем достаточно возможности его уничтожить. Потому что одно это надо было поднимать на каждом телевизионном экране. Надо было провернуть, что, понимаете, вот видите вот этого слепого шейха, он сидит в тюрьме пожизненно. За попытку сделать September 11 еще в 93-м году. И это, вот это, вот видите, которого вы выбираете, он его поддержатель. Он за него подавал голос. Вы этого никто не сказали. Понимаете, а кто это будет делать? Демократы, они этого делать не будут. То есть это может делать только от другой партии. Да, вы помогаете таким образом какому-то демократу. Но это та же ситуация, что была с Мамдани, с Ливой, с Куома. Если вы не хотели, чтобы прошел Мамдани, вы не могли поддерживать Сливу, который не имел никаких шансов. Нужно было поддерживать Куому, какой бы он ненавистный для вас не был. Это было бы лучше, чем Мамдани. Ну, никто же не думает. Все же хотят, понимаете, действовать совершенно вот так вот, по проторенной дорожке. Оно так не работает, и работать не будет. Сейчас очень сложные пошли выборы, понимаете? Вы впрямую же не можете сказать, вот мы не хотим там мусульманина. Ты же не можешь этого сказать впрямую. Мы не хотим, понимаете, человека, который поддерживает палестинцев. Вы не можете это сказать впрямую, хотя, в принципе, все об этом думают. Вы можете сказать, что этот человек поддерживает терроризм, он антиамериканскую ведет пропаганду, он поддерживал одного из главных врагов Соединенных Штатов, он поддерживает Аль-Кейду фактически, и он проходит, понимаете, вот с таким отрывом, ну, при минимальной явке избирателей, ну, слушайте, что же вы хотите? Почему не пришли? Ну, потому что вы не делали никакой антирекламы. А вот этот вот несчастный этот республиканец, который против него выставляется, я гарантирую вам, вы с ним проиграете в ноябре, гарантирую. Можете говорить что угодно сейчас про меня, понимаете, я вам гарантирую, это абсолютно не кандидат для выборов. Вот тот, которого выставили республиканцы, это какое-то жалкое подобие на это. Что вы хотите, понимаете, выставлять такого, как Сливу в Нью-Йорке и с ним выиграть? Ну, ребят, ну давайте не будем сами себе пудрить мозги, понимаете, делать из самих из себя идиотов. Там нужен человек. Нью-Йорк это как выборы президента. Это один из главных штатов на сегодняшний день, один из главных городов Соединенных Штатов. Там должен быть кандидат, который, понимаете, отбивает, как говорится, все атаки, который совершенно четко, понимаете, говорит и за правых, и за левых. Понимаете, там в Нью-Йорке не надо говорить, что вы запретите аборты. Или что вы против геев и так далее. Тут если наоборот, лучше геев примкнуть к себе. И объясните, вы знаете, если вы гей, вы поедете в Палестину, вас там, понимаете, член оторвут. А у нас здесь в Америке, в Нью-Йорке, вы можете быть кем вы хотите, и мы не против геев. Вот, пожалуйста, у вас колоссальный успех в Сохо, там, в Гринвич-Вилледж и так далее. Вот идите за нас. Потому что мы хотим, чтобы у вас дальше было процветание. А с кем вы живете, с кем вы спите, нас не волнует. Вот что надо говорить. Что меня волнует, кто спит, с кем спит мой сосед там какой-нибудь. Да боже упаси. Наш телефон 718-303-90-90. Это обычный ум, понимаете? Это не надо быть за тех или за этих. Надо вот тут голову иметь. Добрый день, вы в эфире.
10: Добрый день, Александр. Полностью вас поддерживаю, аплодирую и насчет сливы, и насчет того, что вы говорите, полностью вас поддерживаю на 1000%. И согласен с вами. Но у меня есть два комментария. Ну, значит, сливы понятно.
0: Прошу вас.
10: Просто левый. Слива левый. В смысле, левый не то, что левый, как левый, а левый, как говорят... Вот. Мало того, он потом с Манганием снимался в каком-то ролике, получил за это деньги.
0: Вы имеете в виду Слива? Вы имеете в виду Слива?
10: Да, да, да, ну, да.
0: Есть одна версия, что его купили. Есть версия, да, что его купили, да.
10: Да, да, да, вот это вот да.
0: Ну хорошо, понимаете? Окей, окей, ну хорошо,
10: а
0: значит, допустим.
10: А теперь насчет этого.

0: видите. Абсолютно. Что это за лидер республиканцев, который, понимаете, присутствует на тогда только на день выборов, что ли? Понимаете, лидер той или иной партии или лидер комьюнити, он должен присутствовать все время. И либо он сам ведет колоссальную работу с избирателями, он с ними их окучивает, как я говорю, или он имеет какой-то подготовительный штаб, работу там волонтеров, которые обходят там, как говорится, canvassing, то, что называется, его район, ведут с ними работу и так далее. Все это требует и волонтеров, и людей, которые работают за деньги. Каждую кампанию нужно вести, понимаете, как единственную кампанию. Нужно с людьми говорить в открытую, им надо, понимаете, не обещать золотые горы и розовых там единорогов каких-то, а рассказывать, что вот что есть сегодня, сейчас, вот понимаете, вот у нас есть такая ситуация, что вы предлагаете делать вот в этой ситуации. Понимаете, и объяснять, что нет, мы никаких чудес не будет, будет очень какая-то суровая реальность, которая, понимаете, ударит нас всех. Вот когда вы начнете так разговаривать с людьми, и они поймут, что вы с ними говорите впрямую, что вы не придумываете какое-то, повторяю, светлое будущее, а что вы говорите на самом деле то, что есть, вот тогда у вас исчезнет вот это вот, понимаете, полный вот разрыв между вами и избирателями. Вы должны им сказать, что, ребятки, я точно так же с вами хожу в тот же магазин. Питаюсь с вами в том же самом ресторане, если хожу в ресторан, понимаете? Пытаюсь экономить, пытаюсь то, третье, десятое. И я вижу эти цены, я вижу ваши проблемы, я вижу ваши страдания. Давайте думать, как мы можем, что мы можем делать дальше. Может быть, какие-то полусоциалистические, там, я не знаю, меры какого-то, какой-то помощи в трудоустройстве, в лучших, получении лучших доходов и так далее. Возможно, они нужны всем. Может быть, их должны предложить республиканцы. Лучшую работу. Лучшие возможности. Давайте обзвоним кого-то, чтобы каждого человека попытаться устроить на лучшее место. Вот каким-то... Ну, то есть, я сейчас фантазирую из... Что называется, из головы. Но если вы ничего не предлагаете, просто говорите, терпите, мой друг, понимаете, это ничего не дали. Понимаете, вот что, вот Мамдани на сегодняшний день, он нашел очень правильную, я уже говорил, в принципе, правильный выход для себя. Он говорит о том, что он заморозит рент, там на 7 лет или на пожизненно, что будет бессрочный контракт подписания рента. То есть вы подписываете не на год, не на 2 года, а на бесконечно. У вас тогда подъема рента фактически не будет. Никогда, пока вы живете в этой квартире. А дальше получается так, что а кто спросит, понимаете, сколько стоит у maintenance этого дома или отопление этого дома, который входит в оплату в рент, допустим, лендлорду, вы же не спрашиваете. А вдруг там крыша прохудилась, ему нужно ремонтировать дом, и у него из-за того, что все такие подписали такие лисы, у него нет денег на ремонт дома. А тогда тебя дом мы забираем. То есть раз у тебя там начнет течь крыша, там какие-то, мы дом тебя заберем потом за неухоженностью. Lack of maintenance. И используя закон eminent domain. Ну, а что мы, получается-то? Вот так оно работает. Добрый день, вы в эфире.
1: Вам вопрос. Вот у вас есть квартира, и вам вы даете за эти квартиры. Можно сделать постоянный рент, постоянный лиз на всю жизнь?
0: Ну, если он проведет этот закон, то да.
1: Ну, вот он провел, скажем. Вы будете сдавать свою квартиру кому-то на постоянный жизнь?
0: А вы не сможете не сдавать. У вас
1: почему
0: не будет
1: нет?
0: этого чойса.
1: Почему
0: потому что
1: нет?
0: вам скажут, да, потому что я приду к вам и скажу, вот я хочу бесконечный лиз. Тогда я на вас подам в суд. Как насчет...
1: Я не знал. У вас фантазия, я извиняюсь.
0: Значит, это не фантазия, нет, это фантазия у него. Он мне говорит, вот сейчас звонит, что если он не захочет мне дать бесконечный лист, что я делаю? Я на него подаю в суд, потому что если этот бесконечный лист будет один из вариантов закона в Нью-Йорке, значит, он нарушает закон. Значит, тогда, значит, у него, вот этого вот товарища, который звонил, у него есть хороший выход. Не сдавать квартиру вообще. Вот сидеть с ней пустой. То есть вот это будет, да.

0: Некоторые лендлорды будут перестают сдавать квартиру, а все остальное вас заставят это делать. Причем я тут после этого приду и скажу, видите, он снял ее, тогда, потому что я у него потребовал бесконечный лист. Его заставят, еще штраф заплатят. 100%. Ну так это работает, а что вы думали? Вы будете не сдавать квартиру, потому что вы выберете, вот этот мне жилец не нравится, тот мне не нравится. Сейчас этот вариант не будет. Они сейчас начнут понимать, далее, а почему у меня, допустим, почему вы мне не сдаете, допустим, квартиру, проверяя мои доходы? На каком основании, так далее? Это дискриминация по доходам, по классу. Или почему вы мне не сдаете, потому что я там темного цвета, тоже дискриминация. Если все это введется, какой-то, значит, проверять фактически зарплату вы не можете. Отказать в таком лисе бесконечном вы не можете. Или будет лис, допустим, на 10 лет. 10 лет не поднимать квартплату. Не понравится — снимай квартиру с рента. Живи с ней сам. Я не фантазер. Нет, это вопрос этого закона, если будет такой. Вот что они сейчас пытаются делать. Что вы думали? Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Вот по поводу рент, как вы высказались. Конечно, в общем, вы правы, но дело в том, что я эту систему прекрасно знаю, и я вам вот что хочу сказать. Вот посмотрите, все пожилые люди, даже не пожилые люди, никому зарплату не прибавляют. А все растет вверх. А где, откуда деньги брать? Деньги неоткуда брать. Значит, рент, чтобы им крышу построить, надо с людей брать 4%. Если студия стоит 1700-1800, а вонючий гараж, 2 на 1 миллион, берут по 300-350, вы за них переживаете? Да они все состоятельные люди, поверьте мне.
0: Послушайте, я понимаю, о чем вы говорите, но вы поймите такую вещь. Они даже 7% хотят брать. Я абсолютно не... Спасибо за ваш звонок. Я абсолютно не... Здесь я принимаю как бы такую нейтральную позицию. Я объясню, я не на стороне лендлордов в Нью-Йорке, потому что лендлорды в Нью-Йорке — это известный класс кровопийц, это я знаю. Причем я знаю людей, которые совершенно не отказываются платить. Я тяну то, что лендлорды в Нью-Йорке делают, понимаете, в принципе, это там, понимаете, должны быть сплошные судебные процессы. По поводу того, как они издеваются, понимаете, над жителями, что они творят, в каких условиях, что они сдают, как они сдают и так далее и тому подобное. Нью-Йорк — это одна большая клоака в этом отношении, где надо судить, наверное, половину жилищного фонда. В этом я это знаю, понимаете, и то, что пожилые не могут поднимать вот этот рент и так далее, я тоже это прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, поймите теперь лендлорда. Вот вы, например, вы снимаете, у вас в оплату входит отопление дома, допустим, да, вашей квартиры. Я знаю, что вот у меня отопление в моем доме выросло где-то в 2 раза. Значит, если у него отопление выросло, вашей квартиры тоже в 2 раза, ну, допустим, там для дома там будет меньше, допустим, там на 30%, он каким-то образом должен это покрыть? Должен. Значит, он это будет покрывать только за счет того, что если там раз в 2 года или там сколько он поднимает вам ренту. И делает ремонт, и проводит мейтенанс дома, и трубы могут перестать работать, нет, и лифт может перестать ездить, что угодно может произойти. Понимаете, вот этот мейтенанс происходит за счет... Все цены-то растут, что вы думаете? У вас слесарь перестанет брать больше денег, потому что вы с ним в хороших отношениях, что ли? Или вы сможете у слесаря починить ту же самую трубу через 20 лет, после того, как вы заплатили первые? 20 лет назад, вот я тебе заплатил там $300. Он говорит, а сейчас будет стоить $1000. И что вы сделаете? Скажете, ну как, дорогой, ну было же 300. Он скажет, это было 20 лет назад. Даже год назад это, может быть, было. Сейчас другие цены. Цены поднялись. Зарплаты растут, понимаете, а что вы хотели? Вот когда-то у меня был один тут такой левый товарищ, который мне, понимаете, у меня уверил. Я ему говорил, я говорю, Дима, я говорю, если вот эти цены... Вернее, ну, то есть, поднимется минимальная оплата труда, вырастут в цене все, это скрытая инфляция. Ну, такого никто не был, нигде не установил, это какой-то научный факт или ты фантазируешь? Я говорю, это обычная экономика, 101. Адам Смит, если из одного кармана перетекает в другое, значит, в этом кармане, понимаете, тоже должно чем-то заполниться. Это закон сообщающихся сосудов, просто на уровне денег. Если бы ты поднял зарплату в каком-то кафе, допустим, до, там, я не знаю, $15, значит, зарплаты и расходы всех остальных вокруг с нами тоже должны быть подняты. Значит, получается, никто ничего не заработал. все остались при, только просто на более высоком уровне, и так далее. Ну, это гонка, по, как говорится, вверх. Это снабжение инфляции. Зарплата должна расти органически за счет того, что зарплата повышается быстрее, чем растут цены. Ой, боже мой. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте.
0: Алло. Добрый день.
1: Да.
0: Да, да, да, слушаю.
1: Да, Александр, я перезваниваю с домашнего, с телефона.
0: Спасибо.
1: Да, вам да. Спасибо. Ну, не знаю. Да, так я хотел сказать, что сегодня другой ведущий, не хочу называть кого, на нашем...
0: Ну, не важно, говорит, да, кто, да.
1: Да, да, не важно. Говорил про этого, значит, вот, который идет сейчас на выборы, мусульманина, что он в свое время, когда в молодости учился там в медицинском институте, значит, он там ездил как переводчик, вот он как бы верил, значит, ну, что надо этому... Ну, он как бы вера, и все, поддерживал веру, он ездил, ну, то есть по молодости. Но потом он как бы переобулся, он пошел воевать, воевал в Ираке, и там был доктором, и делал серьезные операции, спас там какую-то очень, сделал серьезную операцию знаменитости какой-то там, по-моему, женщины.
0: Ну, вот это вот, ну, это вот, которая потеряла две ноги на вертолете.
1: Конгрессвумен.
0: Она конгрессвумен сегодня, я знаю. Волвор, или как там ее зовут, да.
1: Да, ну, и... да. То есть, как бы он стал сейчас уже совсем другой. Типа, то, что было по молодости, ну, в молодости у нас всех как бы завихрения бывают, это никто не, это не отрицает, но не всех, но в частности у меня, может, было тоже. Но я не знаю. Но, конечно, если он и продолжать будет против... Ну, в принципе, один позвонил и сказал этому ведущему, послушайте, вот его выберут там Грецию, но когда будет голосование против помощи Израилю, он будет против помощи Израилю голосовать, так что, какой с него, как
0: ну,
1: что?
0: Ну, он не только, спасибо, он не только будет, понимаете, не все определяется помощью Израиля. Он будет голосовать против американского участия в какой-то войне. Он будет голосовать за... против какой-то иммиграционной реформы. Он будет голосовать, понимаете, за все, что левые представят, потому что идет фактически идеологически подкованный человек, понимаете, еще с таким военным прошлым, как вы говорите. Он идет, понимаете, в Конгресс. Что вы думаете, он будет там просто так сидеть? Ну-ну-ну, это как раз очень серьезный лидер идет. Они его еще в лидеры выведут куда-то. Что вы думаете, это будет совершенно колоссальный момент. Понимаете, мусульманин, бывший врач военный в Ираке, который спас там вот эту вот женщину, которая, понимаете, потеряла две ноги в Ираке. Вот эта вертолетчица, которая тоже сейчас служит в Конгрессе. Они из него героя-любовника сделают. О чем вы говорите? Это колоссальный персонаж для них. Плюс, понимаете, он не белый, плюс он араб, плюс он мусульманин. Мусульман же объявили новыми евреями сейчас. То есть они такие же страдальцы, как евреи, понимаете? Это у нас новое дело. Это фактически, но это новый будет лидер демократической партии. Которого вот евреи не хотят, сионисты не хотят и так далее и тому подобное. Поверьте мне, это будет очень интересно. Так, перерыв и продолжим.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
5: На 7 часов вечера.
4: Начало показа фильма.
5: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
10: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
12: Новости на
2: «Дэвидсон Радио».
12: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Врачи назвали неочевидную причину головных болей. Неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – одни из самых недооцененных причин хронических головных болей. Часто пациенты годами лечатся у неврологов от мигрени или головной боли напряжения, не подозревая, что проблема кроется в нарушении работы зубочелюстной системы. При неправильном смыкании зубов нижняя челюсть занимает вынужденное, анатомически неверное положение. Чтобы удерживать ее и обеспечивать жевание, мышцы лица, шеи и плеч работают с перегрузкой и постоянно находятся в гипертонусе, спазме, вследствие чего может возникать боль по типу напряжения. Кроме того, боль может спровоцировать заднее положение нижней челюсти. При таком положении суставная головка давит на заднее суставное пространство, где находятся нервы и сосуды, что также может стать причиной возникновения боли, которая чувствуется как мигрень. Понять, что корень проблемы кроется именно в зубочелюстной системе, помогают несколько характерных маркеров. Обычно такой дискомфорт не похож на классическую мигрень. Он охватывает височную область, затылок, шейный отдел. Интенсивность неприятных ощущений часто привязана ко времени суток и нагрузке. Боль может достигать пика сразу после пробуждения из-за того, что человек неосознанно или сильно стискивал зубы во сне. Либо наоборот, на накапливаться к концу дня на фоне активного жевания или долгого общения. Подтверждением этой гипотезы служат посторонние звуки при движении челюстью, щелканье или хруст сустава, а также постоянное фоновое ощущение тяжести, зажатости и переутомления лицевой мускулатуры. Простой способ самопроверки до визита к врачу – широко откройте и закройте рот несколько раз, обратите внимание на хруст, щелчки или асимметрию движения. Челюсть уходит в сторону. Если не в неврологическое лечение не дает стойкого результата, следует обратиться к лору и гнатологу. Это стоматолог, который специализируется на правильной работе зубочелюстной системы в комплексе зубы, мышцы, суставы. Лечение чаще всего начинается со сплинтерапии, когда пациенту изготавливают индивидуальную прозрачную капу сплинт. Она расслабляет мышцы и задает нижней челюсти правильное физиологическое положение. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzan Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
13: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
14: Болят колени, и эта боль не проходит, она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
15: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
16: Hi, my name is Arpi. And my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert and Zara. It's a cool place for kids.
17: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
18: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
19: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
22: Вы слушаете Davidzan Radio. Радио.
23: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И добро пожаловать на нашу передачу. Я сейчас транслирую на Фейсбуке и через лайв-стриминг на YouTube, пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь, слушайте нас на радио, слушайте на интернете, где вам удобнее. Вопрос, который я ставил и ставлю. Для того, чтобы нормально руководить страной, должна быть действительно активная политическая партия. Они должны быть активны, ну, практически во всех основных штатах, если не в каких-то штатах, допустим, вот на Диком Западе, там они так и так выигрывают, республиканцы. Там в каком-нибудь Вайоминге, в Монтане, там и так выигрывают республиканцы, это понятно. А вот что будет в Нью-Джерси, Тут никто ничего не знает. И вот списывать со счетов эти города и типа давать их на откуп демократам, ну это варварство своего рода. И вот у нас это как раз то, что у нас происходит, вот понимаете, то, что я сейчас вижу, что у нас имеет место. Понимаете? Мы выдвигаем, понимаете, некоторые штаты, вот у нас получается, выдвигают просто автоматических бандитов внутрь самого главного органа, законодательного органа в США. И все молчат. Еще раз повторяю, это не связано с тем, что он конкретно мусульманин, это связано, что он джихадист, официальный. Официальный. Об этом сказали на Fox News, об этом сказали все газеты, почитайте, если вы мне не верите. Поэтому, ну, я скажу такую вещь, что вот если мы судим по Израилю, то у Израиля будут очень плохие времена в ближайшее время. И не только от демократов, но и от республиканцев тоже. Я думаю, что фактически какие-то вопросы о помощи Израилю будут заблокированы. Или будут настолько, вот, как говорится, подвешены в воздухе, понимаете, ни туда, ни сюда. Ну, вот примерно, что мы должны ждать. Поэтому не удивляйтесь, когда это произойдет. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Перезвоните, пожалуйста. У вас телефон. Да, слушаю. Наум, я вас не слышу, куски какие-то. Еще раз перезвоните.
1: Я перезвоню.
0: В республиканской партии вот наверху у них есть достаточно много интересных людей. На уровне местных мало. Добрый день, вы в эфире.
1: Да, сейчас слышно меня, Александр?
0: Да, вроде да.
1: А я насчет этого мусульманина, который сейчас будет кандидатом от демократов в Конгресс. Значит, говорят люди так, ну, он был молодой, у него мозги запихнуты, и приводилось пример то, что террористы были, то есть уже как, он поддерживал террористов. Ну вот говорят, что вот евреи тоже были террористы, евреи не революцию делали. Понимаете, разница в том, что да, у молодых мозги набекрень, и можно как бы переобуться, но проблема в том, что у этих, которых молодых мозги набекрень, у мусульман, у них совсем другое. Те революционеры, евреи, которые делали революцию, и у них мозги были набекрень, они это делали по идеологическим соображениям. Там социализм построить, туда и сюда. У них религия вообще была не в голове и не в заднем месте. Здесь совсем другое. Здесь религиозная идеология, от которой люди на 99.9% не отказываются. Поэтому сказать, что он переобулся, нет, он никак не переобулся. Он останется этим джихадистом, потому что у него революция и террор совсем по другим соображениям, по соображениям религии. Религия мусульманская хочет убрать всех других, то есть они всем навязывают свои законы, они хотят закон шариат, где бы они ни поселялись, они никак не могут переобуться. Понимаете?
0: Хорошо,
1: вот это разница между... Это разница между мусульманскими террористами и еврейскими, которые были во времена Великой Октябрьской революции. И даже во времена, когда строился Израиль, что взрывали англичан там и т.д. и т.п. Там в Израиле...
0: Хорошо, это разница.
1: Да.
0: Между тем, что делал, допустим, какой-нибудь Иргун или банда Шварца, понимаете, или банда Лехи, понимаете, с тем, что делают палестинцы. Это совершенно, это колоссальная разница.
1: Совершенно другая идеология была. Даже если там происходили какие-то террористические акты, взрывали англичан или каких-то, это было чисто не по религиозным соображениям.
0: Дело в том, что англичане после того, как обещали, как говорится, сделать то, что они сделали, они решили от этого отказаться. Понимаете, евреи, поэтому, как говорится, во время войны, спасибо, Евреи во время войны присоединились к английскому экспедиционному корпусу в Африке и воевали там. Они поддерживали англичан, несмотря на то, что англичане не были большие, как говорится, друзья еврейского народа. А уже после войны, когда англичане решили, как говорится, тянуть время с этим мандатом, вот тогда появились, понимаете, появились еврейские террористы типа Эргуна, и которые начали делать то, что они делали. Политическая организация, и при этом разница была, понимаете, одно дело, что творили, понимаете, что делали евреи. Евреи, например, подорвали вот этот King David Hotel с главным управляющим губернатором Палестины, англичанином. Но они не бросались на поселение арабов, понимаете, и устраивали массовый террор с изнасилованиями, с грабежами. Этого нигде не задокументировано. Нигде никогда. То есть, может быть, были отдельные какие-то люди, которые что-то творили там и так далее. Но в армии никогда не было. А здесь это было массовое явление. Поэтому разница между террористами, борцами за свободу и террористами, просто террористами, колоссальна. Даже если они не хотят это признать. Но самое главное у нас, понимаете, получается другое. Что вот если вот этот человек, который вот идет от... Нью-Джерси, от этого округа, понимаете, с такими идеями. Он в совершенно зрелом возрасте защищал вот этого сумасшедшего слепого шейха. То есть я сомневаюсь, что понимаете, что если он бы... за что он его защищал? Что слепой шейх пропагандировал какую-то свободу личности? Нет, он пытался взорвать башни-близнецы. Как это можно характеризовать, кроме как террор? Какую свободную, правильную идею это несет? Вот я пытаюсь понять. На каком основании вот можно выступать за подобного человека? Что он в прошлой жизни какой-то был святой, там, понимаете, лидер? Ну, может быть, когда-то где-то там. Но это же не совершенно показатель к его защите. Он сейчас пытается взорвать башни с даже не с военным персоналом, а с обычными офисными служащими. В чем его, понимаете, правильная деятельность? Поэтому, когда мне говорят, что он его защищал, что он защищал в суде, если он выступал свидетелем защиты? Он защищал террориста фактически. Он защищал человека, который собирался взорвать башни-близнецы. У них просто не получилось, к счастью. Что, о чем мы говорим? Кого можно защищать в этой ситуации? Если его защищать, что да, вот понимаете, из-за того, что существует Израиль, из-за того, что существуют христиане, а мусульмане недовольны, что они кого-то не завоевали, или не обратили весь мир в исламскую веру, понимаете, и не берут со всех такс за то, что вы, как говорится, имеете право молиться другим богам каким-то там, так далее, что угодно, так как делали при исламе, то тогда, понимаете, логика отсутствует. Если только не принимать, что да, вот ислам должен быть везде и повсюду. Должны быть исламские законы, все должны одеть там какой-то вариант... паранжи и так далее и тому подобное. Вот потому что они так решили. Другого объяснения нормального я нигде не вижу. Нигде. В общем, так или иначе, результат простой. Понимаете? И результат простой. В Конгресс попадает не просто исламист, не просто, понимаете, там, не любитель там сионистов и так далее, попадает де-факто поддерживающий джихадист, то есть поддерживающий террор. Ну, тут где-то один пишет. Еврейские террористы, иди лучше на стройку работать, хоть похудеть сможешь. Ну, это вы, видимо, плохо знаете еврейскую историю, любезнейший Йося. Человек, который называл себя Менахем Бегин и Израиль Шамир, они были в банде Лехи, и была такая организация Иргун. Это были террористические де-факто организации еврейские, которые сражались с англичанами за свободу Палестины, за свободу Иешува, как они назывались тогда, то есть вот еврейская часть Палестины, от англичан. Это были обычные террористы, которые взорвали, например, отель, King David отель, где находился губернатор, только заехавший туда из Англии, губернатор, генерал-губернатор, ну, управляя, генерал-лейтенант, по-моему, он был, Палестины. Они взорвали весь отель, то есть там погибли люди. Если это не терроризм, то что это? Но другой вопрос, что я, вот, со эти, вот допустим, такого как Бегин или Ицхак Шамир, их можно оправдать тем, что они это делали совершенно с точки зрения действительно независимости. Они не пытались убить гражданские лица, они не пытались кого-то изнасиловать, они не пытались кого-то грабить. Они вели борьбу за, за свободное еврейское государство, которое англичане обещали установить, а потом взяли и отказались от своих слов. Тем более, что во время войны евреи помогали участвовали в английской армии. Поэтому что, а как мы можем их называть? Да, они были еврейские террористы. Знаете, как говорят, один террорист, с другой стороны, борец за свободу. Но вот это как раз вот в данном конкретном случае это так и работает. Да, были еврейские террористы, ну что делать? Были. Которые сражались за независимость Израиля. Против англичан, даже вот такими методами. А что вы думаете, англичане просто взяли, собрали свои вещички и ушли просто сами по себе? По-хорошему, что ли? Да нет, их заставили это сделать. Их заставили это сделать вот такие люди, как Менахем Бегин или Ицхак Шамир или другие. Почитайте. Не надо мне рассказывать, что я знаю, а то, что не знаете вы. Я хорошо образован, слава богу, по этой части. Добрый день, вы в эфире.
3: А здравствуйте. Я хотела Добрый бы день. Сказать, что я хотела сказать, что вот это все происходит, мне так кажется. Потому что поменяли судебную систему. А как это называется? Обыскивать, stop and frisk. Вот это все поменяли, убрали. Это одно. Но самое главное, что поменяли Гуантанамо Бэй. Обама наш хорошенький, маленький, лапочка наш. Он же, в принципе, закрыл, как говорится, этот Гуантанамо Бэй. Ну, как бы сказать, так закрыл, виртуально. Ведь раньше, что такое Гуантанамо Бэй? Это когда человек, который хотя бы немного подозревается в терроризме, его туда посылают без суда и следствия. То есть, понимаете, на территории...
0: Что должен понимать? То есть вы предлагаете без суда и следствия посылать человека, если он подозревается в терроризме, сразу Гуантанамо Бэй?
3: Абсолютно да. Это?
0: Да. А я нет, потому Абсолютно что я вас, да. вас потом. А я нет. Я это не оправдываю. Ваше подозрение в терроризме должно быть доказано в суде. Где есть адвокат, где есть прокурор. И если вы действительно обвиняете в терроризме, то это доказать относительно просто. И вы обвиняете в терроризме, и поддерживаете это относительно просто доказать. Хватать людей на улице и бросать туда просто потому, что вы так решили, сегодня бросят их, завтра бросят вас. Понимаете, а что, почему не скажут, что евреи террористы, то, что они делают, например, там в Газе? Полмира считает, что евреи террористы. Кто гарантирует, что завтра не скажут, вот тут Марина какая-то звонила? Вот она террористка, она поддерживает то, что делают вот эти проклятые сионисты в Газе. Они террористы. И она это поддерживает. Давайте бросим ее в Гуантанамо. И что вы будете делать? Плакать? Нет уж, господа, единственное, что нас спасает от произвола, это именно возможность доказать нашу невиновность. Поэтому наша судебная система абсолютно правильно рассчитана, что вы должны доказать виновность конкретного человека. Не доказан, не виновен. В случае вот этого Ханави, даже если вы могли бы поднять бы серьезную кампанию в прессе, которая бы серьезно крутила вот эти ролики, показывала его роль вот в защите этого шейха, крутила бы его высказывание. Это все можно подготовить. Взывала к тому, что, ребята, в Нью-Джерси вы потеряли 700 человек. Это надо было не один раз сказать, это надо было крутить круглыми сутками ролики об этом. Нью-Джерси потеряла 700 человек 9-11. Выбираете человека, который пытался осуществить 9-11 в 93-м году или поддерживает это? Что вам еще надо? Вам даже не нужно его осуждение в суде. Вам нужно только общественное мнение. Выбор – это общественное мнение фактически. Вам не нужно его, понимаете, в суде именно приговорить к электрическому стулу. Вы все, что вы должны сделать, не допустить его во власть. То есть вы должны провести нормальную избирательную кампанию. Если демократы эту кампанию не ведут, значит, должны со стороны республиканцев, понимаете, помочь провести ее за счет контрметодов. Не обязательно вкладывать деньги в вашего кандидата. Если ваш кандидат слаб, то один из вариантов помощи вашему слабому кандидату – нажатие в виде какой-то неправильной информации на кандидата с другой стороны. Особенно если это делают какие-то независимые организации, которые вообще про вашего там вот этого, который идет от Нью-Джерси, от республиканцев, вообще не говорит ни слова. Они ни слова не говорят про этого Грега Мелли. No, ничего, nothing. Что они говорят? Вы знаете, вот нам не нравится вот этот вот Хамави там, whatever. Потому что он то-то. Наша организация – это организация борцов за мир. Или борцов за правду. Какая-то независимая организация. Вообще не выступает даже от республиканской партии. Вы знаете, как это просто организация? Это называется 524 в Америке. То есть независимая публичная компания. Или вы можете, понимаете, независимо сказать. Вы знаете, мы считаем, что он полное дерьмо. Вы можете это сказать, пожалуйста, он даже вас засудит, потому что вы говорите, я так считаю, наше мнение. Вы не обязаны его доказывать, не обязаны ничего говорить никому. А дальше вы начинаете крутить ролики. Вот я считаю, что он что-то, то-то, то-то. А почему? Потому что вы видите, вот это, видите, то. Эту кампанию республиканцы не проводят вообще. Nothing. Потому что они что думают, что если это праймериз демократов, то они могут не участвовать? Ну, они, да, не участвуют. Но они потом общие выборы проиграют в ноябре, потому что тот кандидат, которого они выставляют, он вообще ничто, никто, никак. Под него хочется заснуть. Значит, он заведомо идет на проигрыш. Кого вы выставляете? Понимаете, проблема заключается в том, что у демократов в Grassroot Organization работает потрясающе. У республиканцев ее, по-моему, вообще нет. Или она есть, но она настолько абсолютно бездарная, бесполезная, что, понимаете, ну вот я не вижу, чтобы они работали, что-то делали. Еще раз повторяю, вот эти поставить вот эти вот флажки на хайвеях, типа голосуйте за там, за мистера Икс, прямо перед выборами, это ничего не меняет. Вы должны этого мистера Икс раскрутить. Его нужно крутить на всех центральных каналах. Он должен устраивать встречи с избирателями. Он должен быть действительно сам себя что-то представлять. Не просто там, о, я успешный бизнесмен. Да мне плевать, какой ты бизнесмен. Ты умеешь говорить, ты умеешь общаться с людьми, ты умеешь вместе с ними плакать, умеешь вместе с ними смеяться. Вот это намного лучше работает. Каждый раз вот у нас вот есть такое вот понятие, когда выбирают президента, он, как они говорят, he was able to connect, то есть он мог соединиться с избирателями. Что значит соединиться? Он с ними на одной волне. Несмотря на весь свой ранг, несмотря на то, что там родился в каких-то там золотой парче и так далее и тому подобное. Он может, понимаете, вот Джордж Буш, например, младший. Он был небольшого ума человек, но он очень мог спокойно с каким-то трактористом там пойти пивка выпить. Его за это обожали. То есть он не строил из себя там какого-то, понимаете, папинкого сынка, понимаете, хотя он там, как говорится, из знаменитой, что называется, президентской фамилии. Там со всеми связями и так далее и тому подобное. Ничего подобного, он этого не делал. Он мог выиграть просто, понимаете, на том, что он массово улыбался, там, целовал младенцев и так далее и тому подобное. То есть надо уметь вести избирательную кампанию. А то, что вы угрожаете всех посадить, понимаете, в Гуантанамо, просто потому что какая-то судебная реформа не под ваш дело. Сегодня сажают кого-то, завтра посадят вас. И почему вас не посадить, если вы такое предлагаете? Почему не посадить? Вот вы фактически предлагаете произвол в судебной системе. Чистейший произвол. Потому что вот вы укажете пальцем, я считаю, что ты террорист. Чем же вы лучше товарища Сталина, который говорил, вот я считаю, что ты враг народа. Чем вы лучше тогда? Что же вы уехали из Советского Союза? Если вы повторяете фактически методы каких-то самых кошмарных диктаторов. Это при том, что у вас есть абсолютно законные, нормальные методы доказать свою правоту. Вы просто не хотите это делать. Ну так это ваша проблема. Это не проблема системы. Система нормально работает. Ничего нельзя делать в этой жизни так, чтобы это потом сработало против вас. Потому что сегодня вы запретите свободу слова одному, завтра запретят вам. Сегодня вы посадите одного, завтра посадят вас. Мы хотим бороться, еще раз повторяю, вот с подобными кандидатами, организовывайте серьезную избирательную кампанию против них. Даже не за своего, а против них. Потому что если ваш совсем, понимаете, хромой на обе ноги, понимаете, ну так вал. Ну как-то, какого выбрали? Ну так, слушайте, иной раз надо ему сказать, там, как он, слушай, парень, ну мы тебя очень любим, но ты не материал для конгрессмена, не материал для сенатора. Ты скучный, очень такой среднестатистический дядька, который абсолютно никого поднимать не будет. Надо иметь, вот что называется, яйца признать подобное. Вы считаете, ну вот давайте я вам так скажу, вот вы считаете, что вы должны найти вот какого-то человека, которого все будут чуть ли не на уровне сексуальном любить. Понимаете, который будет иметь обаяние. Вот Рейган, например, он имел колоссальное обаяние, он имел чувство юмора. Вот он был, он не был семи пядей во лбу человек, то есть он не был абсолютно суперумный там какой-то и такой продвинутый. Он регулярно что-то забывал, у него вообще был ранний Альцхаймер и так далее. Но он имел потрясающее обаяние, он имел чувство юмора, по которому он мог правильно, вовремя, как говорится, он был смелый человек еще ко всему. Понимаете, там лопается шарик, он говорит, о, missed me. О! Это же был экспромт, ему же не подсказал это никто. Лопнул шарик, был такой вид, что как будто что-то выстрелили. Он говорит, о, промахнулись. Это надо уметь. Это дар. Вот таких людей надо находить. Вот именно вот с таким чувством юмора. Тогда у вас будут обеспечены все выборы. У вас будет 49 штатов из 50. А так будем, понимаешь, хромать на обе ноги. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. Продолжим завтра. Пока.
22: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Новости на
22: Дэвидзон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Шневецкая. Неврологи предупредили о рисках чтения в кровати. При чтении лежа на спине или животе может перенапрягаться шея, грудной отдел и плечевой пояс, что сказывается на общем самочувствии человека и работе нервной системы мозга. При положении лежа может затрудняться приток артериальной крови и отток венозной крови в зависимости от того, как человек лежит. И это может сказаться непосредственно на самочувствии и на работе самой нервной системы головного мозга. Также такая поза для чтения может негативно сказываться на зрении из-за разной нагрузки на глаза и плохого освещения. Врачи подчеркивают, что лучше всего читать сидя, откинувшись на спинку кресла или облокотившись на стол.
4: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
22: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Билл Пулте будет исполнять обязанности директора национальной разведки. Соединенные Штаты ведут переговоры о том, чтобы разместить свое ядерное оружие еще в нескольких европейских странах. Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху резко раскритиковал его из-за эскалации конфликта в Ливане. Администрация Трампа сворачивает систему мониторинга океана стоимостью $368 миллионов. Компания NVIDIA, известная как производитель графических процессоров, выпустит центральный процессор, новый суперчип RTX Spark. В Instagram сообщили об устранении проблемы, позволяющей хакерам обманом заставлять инструмент искусственного интеллекта поддержки предоставлять доступ к чужим аккаунтам. Человеческие останки, обнаруженные туристом 28 мая в национальном лесу Карсон, опознаны как останки Мелиссы Кассиас. Она пропала в июне 2025 года. Google намерена бороться с опасными насекомыми необычным способом, с помощью выпуска миллионов стерильных самцов-комаров. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Глава Федерального агентства жилищного финансирования США Билл Пулте будет исполнять обязанности директора национальной разведки, об этом сообщил президент страны Дональд Трамп. Несмотря на новое назначение, 38-летний Пулте сохранит за собой должность директора агентства жилищного финансирования FHFA и председателя ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac. Уильям, цитирую, обладает большим опытом в решении наиболее чувствительных вопросов в Америке, обеспечении безопасности и устойчивости финансовых рынков, а также в управлении более чем 10 триллионами долларов Fannie Mae и Freddie Mac, объяснил назначение Трамп. Дональд Трамп поставил во главе обширного разведывательного сообщества своего политического союзника, у которого нет опыта работы в сфере национальной безопасности, сообщают СМИ. Билл Пулте сменит на посту директора национальной разведки Талси Габбард. Она занимала эту должность с февраля 2025 года. Габбард подала в отставку в середине мая, объяснив свое решение болезнью мужа. По данным Reuters, ее вынудили уйти с поста из-за разногласий с Белым домом. Мы об этом говорили неоднократно в нашей программе, но Пулте известен как один из самых преданных союзников Трампа. Среди прочего, он настаивал на расследованиях в отношении политических противников президента. Соединенные Штаты ведут переговоры о том, чтобы разместить свое ядерное оружие еще в нескольких европейских странах. По словам источника Financial Times, знакомых с ходом обсуждения, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Сейчас такие самолеты базируются в 6 странах. Заинтересованность в том, чтобы разместить бомбардировщики на своей территории, проявили члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии. Обсуждение расширения списка стран, где базируются американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, должно убедить союзников США по НАТО в том, что сокращение традиционной военной поддержки не ослабит гарантии безопасности. Американские самолеты двойного назначения – это Dual Capable Aircraft, DCA, способные нести ядерное оружие, сейчас размещены на территории Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Соединенные Штаты сохраняют полный контроль над своими ядерными арсеналами в Европе и обеспечивают их безопасность. В соглашении между Россией и НАТО 1997 года закреплено, что у Североатлантического альянса нет, как сказано, намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов. При этом власти Польши, вступившие в НАТО в 1999 году, неоднократно говорили, что готовы разместить американское ядерное оружие на своей территории. Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху резко раскритиковал его из-за эскалации конфликта в Ливане, сообщает Акшес и ряд других СМИ со ссылкой на несколько источников. По словам двух собеседников Акшес, во время разговора Трамп заявил, что Нетаньяху сошел с ума. Один из источников пересказывает слова Трампа так: «Если бы не я, ты бы сейчас сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль». Конец цитаты. Другой источник говорил, что Трамп был в бешенстве и в какой-то момент закричал на Нетаньяху коллегу: «Какого хрена ты творишь?» Ну, на самом деле, в оригинале это звучало «what the», потом слово на букву «f», «are you doing?». Один из источников Axios отмечает, что у Трампа и Нетаньяху и раньше случались напряженные телефонные разговоры, но это было одним из самых тяжелых с момента возвращения Трампа в Белый дом. Как предполагает Axios, раздражение Трампа было вызвано тем, что эскалация в Ливане грозила сорвать переговоры США с Ираном. После звонка Трамп написал в соцсети Truth Social, что попросил Нетаньяху не проводить крупную операцию в Бейруте, и тот развернул свои войска, как написал Трамп. Также Трамп утверждает, что поговорил с представителями руководства Хизбаллы, и они согласились прекратить обстрелы Израиля и его военнослужащих. Офис Нетаньяху также сообщил о разговоре премьера с Трампом. Нетаньяху предупредил, что если Хизбалла не прекратит обстреливать израильские города, Израиль нанесет удары по террористическим целям в Бейруте. «Наша позиция остается неизменной», – заявил премьер Израиля. Израильский чиновник Ники сообщил, что в свою очередь Израиль больше не планирует наносить удары по объектам Хизбаллы в Бейруте. Американский чиновник утверждает, что Трамп продавил свою позицию в разговоре с Нетаньяху, и тот в итоге ответил: «Ладно, ладно, будь уверен, что все будет улажено». К слову, президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал опровержение сообщений о том, что американо-иранские переговоры прервались несколько дней назад. «Переговоры между нами идут непрерывно», – написал Трамп, – «4 дня назад, 3 дня назад, 2 дня назад, вчера и сегодня». Конец цитаты. И президент также раскрыл содержание своего послания Тегерану: «Пришло время так или иначе заключить сделку. Вы занимаетесь этим 47 лет, и это больше не может продолжаться». Конец цитаты. А госсекретарь Марко Рубио заявил во вторник, 2 июня, что на слушаниях в Сенатском комитете по иностранным делам Иран согласился вести переговоры по отдельным аспектам своей ядерной программы, которые ранее категорически отказывался обсуждать. Вместе с тем Рубио предупредил, что это не гарантирует заключение соглашения об окончании американо-израильской войны против Ирана. Рубио также заявил, что открытие Ормузского пролива является первым и обязательным условием любых переговоров с Тегераном. «Иран должен четко объявить об открытии Ормузского пролива», – сказал Рубио, добавив, что снятие санкций в обмен на это не предусмотрено, так как любые послабления должны быть обусловлены конкретными шагами иранской стороны. Прекращение огня в Ливане также было одним из условий, которые Иран выдвигает для перемирия с Соединенными Штатами. Однако в выходные 30-31 мая израильская армия заняла стратегически важную средневековую крепость Бафор на юге Ливана, которая, по данным Цахаля, использовалась как форпост Хизбаллы. И в понедельник, 1 июня, иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что Иран приостанавливает переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану, то, о чем мы говорили выше. Ну и Трамп через некоторое время написал, что переговоры продолжаются, как он написал, быстрыми темпами. Нетаньяху, напомню, обвиняют в Израиле в получении взяток, а также в мошенничестве и злоупотреблении доверием по делу о коррупции. Суды по его делу идут с 2020 года, а Трамп во время своего визита в Израиль призывал помиловать Нетаньяху, а также писал письмо с такой просьбой президенту Израиля Ицхаку Герцогу. Администрация Трампа сворачивает систему мониторинга океана стоимостью $368 миллионов. Эта система была создана для мониторинга прибрежной среды, морских экосистем и течений, влияющих на климат. Об этом пишет New York Times. Систему мониторинга запустили в 2016 году в рамках программы Ocean Observation Observatories Initiative. Ее руководитель Джим Эдсон говорил, что это самая передовая в мире постоянно действующая система наблюдения за океаном. Ее данные использовались для изучения того, как океан поглощает парниковые газы из атмосферы, как изменения температуры воды влияют на рыболовство и могут сигнализировать о масштабных климатических изменениях, а также для анализа прибрежных наводнений на восточном побережье США. Кроме того, сеть измерительных приборов позволила ученым дистанционно получать данные, не совершая сложные, опасные и дорогостоящие экспедиции в море. Национальный научный фонд США сообщил, что в июне направят сюда для демонтажа более 900 глубоководных приборов, установленных у побережья ряда штатов, а также в море Ирмингера. Это район между Гренландией и Исландией. Демонтаж оборудования может занять до 15 месяцев. При этом сейсмические датчики, размещенные вокруг действующего подводного вулкана у побережья штата Орегон, продолжат работу как минимум до 2028 года. По словам Крейга Маклина, он исполняет обязанности главного научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов, исполнял, вернее, во время первого президентского срока Трампа. По словам Маклина, это решение в 2026 году вписывается в общую линию действий нынешней администрации, которая, как он говорит, плохо понимает ценность и значение науки. Демонтируя такую систему, США вновь отходят на задний план в мировом научном лидерстве, говорит он. Первоначальная система мониторинга океана была рассчитана на 25 лет работы. Ежегодное содержание сети измерительных приборов обходилось примерно в $48 миллионов. Администрация Трампа неоднократно пыталась закрыть программу, предлагая сократить ее финансирование на 80%, однако Конгресс США каждый раз выступал против и восстанавливал финансирование. Компания NVIDIA, известная как производитель графических процессоров, выпустит центральный процессор. Она готовится представить

для персональных агентов искусственного интеллекта. Чип, среди прочего, позволяет рендерить сверхбольшие 3D-сцены, редактировать видео 12K, допускать большие языковые модели со 120 миллиардами параметров и играть в игры AAA с разрешением 1440p и частотой свыше 100 кадров в секунду. Медиа отметили, что Adobe полностью переработает Photoshop и Premiere для RTX Spark, чтобы обеспечить в два раза более высокую производительность искусственного интеллекта и графики. Осенью появятся ноутбуки на Windows RTX Spark от таких компаний, как Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface и MSI. Позже выйдут модели от Acer и Gigabyte. Но выпуском суперчипа RTX Spark компания NVIDIA бросает вызов Intel и MAD, чьи чипы доминируют в большинстве персональных компьютеров и ноутбуков на Windows. NVIDIA, напомню, самая дорогая компания в мире. Она лидирует на рынке чипов для искусственного интеллекта в центрах обработки данных. Ну а в Инстаграм сообщили об устранении проблемы, позволявшей хакерам обманом заставлять инструмент искусственного интеллекта поддержки, инструмент поддержки, предоставлять доступ к чужим аккаунтам. Согласно утверждениям, подкрепленным скриншотами и видео, чат-бот искусственного интеллекта приложения в последние дни позволял пользователям перехватывать, как пишется, чужие учетные записи. Злоумышленники могли менять пароли других аккаунтов, подделывая данные о своем местоположении, а затем просить искусственный интеллект изменить привязанные к аккаунту адреса электронной почты. Проблема устранена, и мы принимаем меры для защиты затронутых аккаунтов, так заявил представитель Meta Энди Стоун в публикации Vex. В ответ на другой пост он добавил, что сообщения о взломе аккаунтов мировых лидеров с помощью этой уязвимости полностью ложны. Технологическое издание под названием 404 Media, 404 Media отметило, что сообщения об уязвимости совпали с серией громких захватов аккаунтов в Instagram, включая верифицированный аккаунт, которым бывший президент Барак Обама пользовался во время пребывания в Белом доме. По данным издания 404 Media, в аккаунте некоторое время появлялись публикации в поддержку Ирана, прежде чем доступ был восстановлен. Точное число пострадавших аккаунтов пока неизвестно. Среди тех, кто сообщил о проблеме, исследовательница в области кибербезопасности и бывшая сотрудница Meta Джейн Манчунвонг. Она написала в X, что пароль от ее аккаунта был изменен без ее ведома, а весь предыдущий день она получала уведомления о попытках сброса пароля. Довольно тревожно, отметила она. Инцидент произошел на фоне растущих опасений относительно того, как все более мощные и распространенные системы искусственного интеллекта влияют на безопасность пользовательских данных. В соцсетях появились видео, которые, как утверждается, демонстрируют возможный механизм взлома. На одном из роликов, опубликованных исследователем Dark Web Informer Vex, показано, как пользователь в процессе восстановления доступа ищет нужный аккаунт, используя VPN для имитации местоположения настоящего владельца. После выбора профиля злоумышленник отправлял помощнику искусственному интеллекту запрос с просьбой привязать новый адрес электронной почты и отправить на него код подтверждения. Чат-бот выполнял запрос, после чего злоумышленник получал письмо со ссылкой для смены пароля. Один из пользователей X сообщил, что после взлома своего аккаунта не смог найти способ связаться со службой поддержки. «Мы дошли до момента, цитируя, когда один искусственный интеллект украл аккаунт, а другой не может это исправить, и нигде в процессе нет ни одного человека», написал этот пользователь. СМИ направили запрос Meta о том, доступны ли пользователям, чьи аккаунты были взломаны, сотрудники поддержки. Компания и ранее подвергалась критике за недостаточную помощь пользователям, чьи аккаунты были взломаны или ошибочно заблокированы. Независимый орган, рассматривающий споры пользователей соцсети в Евросоюзе, на прошлой неделе заявил, что Meta практически никогда не отвечает на обращения людей, утверждающих, что их аккаунты были несправедливо заблокированы. Кроме того, компания недавно значительно сократила штат сотрудников на фоне многомиллиардных инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Полиция штата Нью-Мексико сообщила, что человеческие останки, обнаруженные туристом 28 мая,

0: в национальном лесу Карсон, опознанной как останки Мелиссы Кассиас. Она пропала в июне 2025 года. Рядом с останками был найден пистолет. Причины и обстоятельства смерти пока не установлены, расследование продолжается. Мелисса Кассиас пропала 26 июня 2025 года. По данным полиции, в тот день она навестила дочь на ее рабочем месте, но на работу не приехала и домой не вернулась. Дома остались ее кошелек, документы и мобильные телефоны, после чего родственники сообщили о ее исчезновении. СМИ пишут, что Кассиас работала административной сотрудницей в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико. Эта лаборатория входит в систему Министерства энергетики США и связана, в частности, с ядерными исследованиями и обслуживанием ядерного арсенала. Дело Кассиас ранее упоминалось в публикациях о серии смертей и исчезновении людей, связанных с американскими ядерными, ракетными и космическими программами. В апреле Fox News сообщал, что с 2022 года погибли или пропали, мы в свое время тоже об этом говорили, погибли или пропали с 2022 года 13 человек, связанных с такими разработками. Среди них назывался 29-летний физик-ядерщик Джошуа Лебланк, координировавший в НАСА проекты, связанные с ядерным двигателем. Его тело было найдено в сгоревшей Тесла после аварии в Алабаме. Президент Трамп в апреле заявлял, что поручил федеральным службам проверить эти случаи. При этом, по данным американских властей и СМИ, подтвержденной связи между ними на данный момент нет. Полиция Нью-Мексико не заявляла о смерти Кассиас с другими подобными делами. О связи смерти Кассиас с другими подобными делами. Ну и Google намерена бороться с опасными насекомыми необычным способом, с помощью выпуска миллионов стерильных самцов-комаров. Компания обратилась к американским властям за разрешением реализовать проект в Калифорнии и Флориде, где планируется выпустить до 32 миллионов насекомых, пишут СМИ. Инициатива реализуется в рамках проекта «Debug», цель которой – сократить численность комаров, распространяющих смертельно опасные заболевания, включая заболевания денге, вирус Зика, малярию и вирус западного Нила. Комары считаются самыми смертоносными животными в мире, поскольку ежегодно становятся причиной гибели огромного числа людей. Сейчас заброс Google рассматривает Агентство по охране окружающей среды EPA. Команда рассчитывает выпускать по 16 миллионов стерильных комаров в год на протяжении 2 лет. Общественное обсуждение проекта продлится до 5 июня, после чего EPA примет решение. Для борьбы с насекомыми Google использует бактерию Wolbachia, которая с естественным образом встречается в природе. Самцов комаров заражают этой бактерией, после чего они спариваются с дикими самками, однако потомство при этом не появляется, яйца просто не вылупляются. Поскольку кусают людей только самки, выпущенные самцы не представляют угрозы. Google отмечает, что традиционные методы борьбы с комарами, такие как пестициды или уничтожение мест размножения, со временем становятся менее эффективными и могут наносить вред окружающей среде. Метод стерилизации насекомых не является новым. Ученые используют его уже десятилетиями. Технология с бактерией Wolbachia применяется около 15 лет и считается перспективным способом контроля популяции комаров. Пока проект сосредоточен на виде Aedes aegypti, основном переносчике денге, желтой лихорадки, вируса Зика и чикунгуньи. Для работы с насекомыми Google использует автоматизированные системы, компьютерное зрение и искусственный интеллект, позволяющие точно отделять самцов от самок и контролировать выпуск. Наиболее заметных результатов программа добилась в Сингапуре. По данным Google, после выпуска миллионов зараженных самцов, численность комаров Aedes aegypti сократилась на 80-90%, а количество случаев денге уменьшилось более чем на 70% в течение года. В компании Google считает, что успех сингапурского проекта позволит расширить программу и на другие регионы Азии, где сосредоточена большая часть мировых случаев денге.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Yeah.

кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Америки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Кошка-модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупет все еще не получила наследство после смерти дизайнера, сообщает издание Independent. Французский модельер скончался в 2019 году, его бирманская кошка Шупет стала одной из наследниц. Ее дизайнер завел еще в 2011 году. Питомец должен был получить часть его состояния, которое составляет 200 миллионов долларов. Сейчас Шупет живет вместе с бывшей домработницей модельера Франсуазой Кашот и ее семьей. Пришлось нанять дорогостоящих адвокатов, чтобы оформить наследство и обеспечить надлежащее соблюдение пожеланий Карла, поделилась домработница. При жизни Карл Лагерфельд назвал кошку своей единственной большой любовью. Она летала на частных самолетах, ела изысканные блюда, приготовленные шеф-поваром. За ней также ухаживали две горничные, и ранее в СМИ Шупет называли самой богатой кошкой в мире. В октябре 20-го кошка выпустила совместную коллекцию с маркой Люси Блау, специализирующейся на мебели для домашних животных. В Китае домашний кот стал героем, разбудив хозяев во время ночного пожара. Около 4 утра кот начал громко мяукать и метаться по квартире. Хозяин проснулся, увидел, что жилье уже заполняется дымом. Мужчина успел разбудить жену и ребенка, после чего семья срочно покинула квартиру, взяв лишь документы. По словам соседей, огонь распространялся очень быстро, а подъезд заволокло густым дымом. Когда на место прибыли пожарные, возгорание удалось потушить примерно за 20 минут. Люди не пострадали, однако кота спасти не удалось. Соседи уверены, если бы не кот, последствия могли бы быть куда страшнее. Китаянка построила реплику 7-метровой картины с помощью 60 килограммов шоколада. Жительница Китая по имени Фань Суму удивила пользователей соцсетей, создав гигантскую трехмерную копию китайской картины вдоль реки во время фестиваля Цинмин и сделала ее почти полностью из шоколада. На работу ушло около 60 килограммов шоколада и 3 месяца кропотливого труда. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вслед за Сенатом приняла резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном. В Айове поддержанный Трампом кандидат проиграл праймерис ранее неизвестному фермеру. НАСА завершает миссию на орбите Марса после 11 лет исследований. Транспортный коллапс. С 11 июня по 19 июля протяженность автомобильных пробок в 5 борах Нью-Йорка резко увеличится. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: от насиженных мед. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: А, как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
5: Ну кому это нужно?
6: Михаилу Братславскому!
4: В программе «Эрудит».

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 AM Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Прежде чем мы начнем сегодня наш игровой эфир, несколько слов о тех, кто поддерживает наши программы. В частности, мои эфиры поддержат несколько докторов, несколько замечательных компаний, агентств, ну и в частности. Напомню вам, друзья, внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Напомню, что это и Бруклин, и Квинс, и Манхэттен, и Бронкс, и Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, добро пожаловать в агентство. Вы можете пройти бесплатное обучение и приступить к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе и говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы тем, кто хорошо работает. Ну и напомню, что агентство предлагает целый ряд уникальных программ, в частности, программы для ветеранов, переживших Холокост, и детей войны. Вы можете оформить на себя до 24 часов помощи ежедневно. Также программа для тех, кто перенес аварию, травму, возможно, перелом, может быть, инфаркт, инсульт или операцию, и необходима краткосрочная помощь на дому. Есть такая программа в агентстве. Позвоните, вам помогут оформить документы. 718-232-4850. Если вы по состоянию здоровья должны находиться в nursing home, не в состоянии себя обслуживать, но хотели бы остаться дома, есть такая программа 12+12, и вы остаетесь на своем диване у своего любимого телевизора. Есть программа, которая касается детей. Здесь, друзья, внимание, если в семье есть ребенок до 18 лет, имеющий Medicaid, необходима помощь в уходе на дому, то можно оформить также до 24 часов помощь. И для этого надо всего лишь связаться с агентством 718-232-4850. А сейчас, внимание, для тех деток, которые совсем малого возраста, скажем, после 3 лет, когда программа Early Intervention уже закончилась, но нужны сервисы, необходима помощь специалистов, таких как массажист, логопед, физиотерапевт, помощь при выполнении домашних заданий и прочее. Такие специалисты есть в агентстве Welcome Care. Все, что необходимо сделать, надо позвонить 718-232-4850. Я хотел бы напомнить или обратить ваше внимание, в частности, что вот летние месяцы — это хорошее время подтянуться по каким-то предметам, по каким-то урокам, по каким-то физическим, значит, может быть, показателям, и вам помогут в агентстве. Позвоните 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно серьезное сообщение касается центра, в котором можно проводить время, причем ежедневно 5 дней в неделю в 2 смены. Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Я напомню, как делают всегда, что центр приглашает не только тех, кто живет в Бенсонхёрст, а всех, кто живет и в Квинсе, и в Бруклине, и в Стейтен-Айленде, и в Манхэттене, и даже, наверное, в Бронксе. Надо позвонить и выяснить, возят ли оттуда посетителей. 718-928-7373. Вы, дорогие друзья, возможно, были бы заинтересованы, а что именно находится на целых 3 этажах, да, не больше, не меньше. 3 этажа. В неких центрах и одного-то этажа полностью нет. И, может быть, и зала целиком не хватает, а здесь все-таки целых 3 этажа. Ну, вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Собственный повар, который много-много лет работал в ресторане «Астория», шеф-поваром. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Я не сказал, что имеется еще оздоровительный центр, целый этаж, там физиотерапевтические процедуры, спортивные велотренажеры, не только велотренажеры, различные тренажеры, вот, грязевые ванны и прочее остальное, это все в центре, представляете? Не надо никуда дополнительно ездить-то, прямо там, в этом центре все находится. Звоните 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Я бы, еще раз говорю, посоветовал собраться с кем-то из своих друзей и знакомых и однажды отправиться, как путешествие, как на экскурсию, отправиться в этот центр и посмотреть, что же там все-таки есть. О чем же так я рассказываю про эти три этажа? Это же серьезная тема. Приезжайте, посмотрите, возможно, вы найдете и встретите там своих уже знакомых, своих друзей, и начнете туда ходить, ездить, приезжать, приходить. Кто-то рядом живет, может приходить, а кто-то будет приезжать. Ну, есть еще несколько слов, но давайте мы разделим наши рекламные благодарности и перейдем сейчас непосредственно к регистрации. Напомню, что регистрация у нас проводится по телефону 718-303-7570. Проводится регистрация уже более 21 года, то есть я посчитал, что приблизительно больше 8000 дней мы в эфире. Больше 8 тысяч дней мы в эфире, друзья, даем возможность вам играть и выигрывать. Давайте-ка начнем регистрацию. Я вспоминаю, значит, игры за все эти годы. Помню, что был период, когда мы играли 6 дней в неделю. И играли еще каждый день по две игры. А когда у нас было две волны, 930-я и 620-я волна, то я играл вообще 4 игры в день, что было действительно реально много, напридумывать такое количество вопросов. Действительно. Но, вы знаете, играли, выигрывали, получали призы, как, собственно, и сегодня. У нас есть приз от компании «Дозорцев и сыновья». Это бальзам «Мустак». 45 градусов крепкий ликероводочный напиток, такого ликерного вкуса, вот, относится к черным бальзамам, темным бальзамам, черным бальзамам, вот, и у него приятный-приятный такой травяной вкус, при этом как ликер, такой сладенький чуть-чуть, но при этом вы понимаете, что это не в руку все равно, 45 градусов, это крепкий напиток. Его можно добавлять в чай, в кофе, как любили делать с рижским бальзамом. Его также можно добавить в мороженое, возможно, какие-то сладости, пирожные. Можно рюмочкой грамм 30-50 бахнуть для того, чтобы здоровье поддержать. Но беременным и детям нельзя, понравится. 718-303-7570, 303-7570. Время регистрации летит быстро. Кто успеет зарегистрироваться, тот сыграет. Кто не успеет, тот и играть-то не будет. Тот будет только слушать, хотя это тоже своего рода участие, но такое, скажем, прямо пассивное участие. Я ожидаю, что, возможно, те, кто не успеют дозвониться или не смогут дозвониться в эфир, те смогут дозвониться в студию по телефону 718-303-9090 и помочь мне с ответами на вопросы, когда эти вопросы или ваши ответы будут спорными. Что ж, давайте будем начинать. Я вижу, что у меня уже команда набралась. Сегодня игроков, а нет, добавился еще один. 119 было, стало 120 игроков на старте первого вопроса. Приличная команда. Будем надеяться, что в финале на 12-м вопросе у нас будут победители, как обычно. Первый вопрос. Незадачливые люди велосипед продают, покупают, изобретают.
1: Введите свой ответ.
0: Напомню, что у вас всего 15 секунд на обдумывание ответа. Незадачливые люди велосипед продают, покупают, изобретают. Осталось 6 секунд, пока не все ответили на вопрос. 2 секунды, 1 секунда. Время закончилось. Время закончилось, ответы получены. Проверим, работает ли у нас система звонков. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Система работает, я думаю, что третий, что незадачливый.
0: Понятно. Третий. Понятно. Что вы скажете? Здравствуйте.
3: Привет, Мишенька. Я думаю, что изобретают то, что уже было изобретено.
0: Ну да, говорят, ну, не надо изобретать велосипед, правильно? Потому что колесо и все это уже давно-давно было изобретено. Спасибо, Ира, приветствую вас, приветствую, да-да, приветствую всех наших радиослушателей, всех наших знатоков. Спасибо за участие в программе, спасибо за поддержку. Мы переходим к следующему вопросу. Первые вопросы простые, как вы можете догадаться, но не все будут такими. Далее будут посложнее вопросы. Второй вопрос. Приближается чемпионат мира по футболу, поэтому будем добавлять спортивных различных вопросов в наши игры и даже проведем футбольную игру, но я вас предупрежу об этом заранее. А пока второй вопрос. Плохая игра не стоит чего? Не стоит денег, не стоит свеч, не стоит карт.
1: Введите свой ответ.
0: Плохая игра не стоит денег, не стоит свеч, не стоит карт. Так, проверим вас. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
4: Плохая игра не стоит свеч.
0: Не стоит свеч, а что вы нам подскажете? Нет, сорвался звоночек. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
5: Ну, конечно же, Миша, не стоит свеч.
0: Не стоит свеч. А есть у вас версия, откуда могла появиться такая, такая пословица, типа «игра не стоит свеч»?
5: Ну, разве кто-то свечку где-то держал?
0: Ну да, видимо, приблизительно так. Я тоже думаю, что связано с тем, что если игра плохая, она не стоит того, чтобы палить свечи, тратить на это деньги, чтобы освещать эту игру. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Что ж, пока все просто. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Существует оружейная фирма «Флэш», «Винчестер», «Флоппи».
1: Введите свой ответ.
0: Существует оружейная фирма «Флэш», «Винчестер», «Флоппи». Компьютерная терминология, да? Согласен, простой вопрос. Что вы скажете? Здравствуйте.
6: Есть хорошее выражение. Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать.
0: Да, да, хорошая шутка. Согласен, это хорошая шутка. Что вы скажете? Здравствуйте. Нет, сорвался звоночек. Но, в принципе, в этой шутке уже, в общем-то, есть ответ. Винчестер. Винчестер, это правильный ответ под номером 2, американская оружейная компания, существовавшая с 1866 года по 2006 год. В настоящее время торговая марка Винчестер используется бельгийским концерном FN Herdstal и его американской дочерней компанией Browning Arms Company. Правильный ответ у нас под номером 1, простите, под номером 2, Винчестер. И мы переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Озерову был не нужен такой футбол, такой хоккей, такой гандбол.
1: Введите свой ответ.
0: Озерову был не нужен такой футбол, такой хоккей, такой гандбол. Время закончилось. Попробуем послушать вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Это да. После игры с канадцами он сказал, такой хоккей нам не нужен, потому что слишком грубо играли.
0: И было это в 1900... Помните, в каком году?
7: Нет,
0: 72-м. Было это в 1972 году. Вы правы, такой хоккей нам не нужен. Эта фраза стала знаменитой после хоккейного матча между сборной СССР и Канадой, который прошел 28 сентября 1972 года. Телерепортаж вел знаменитый комментатор Николай Озеров. На такой возглас Озерова спровоцировала невероятно грубая игра соперников советских хоккеистов, которые, проигрывая в профессионализме, начали устраивать потасовки на льду. Этот Озеровский репортаж смотрел без преувеличения весь Советский Союз, все прогрессивное человечество, потому как матч был бы выдающийся. Последняя восьмая игра суперсерии СССР-Канада, которая, собственно, и решалась судьба первой схватки двух хоккейных супердержав. Счет в серии к тому моменту был равный. Побеждаешь в матче, выигрываешь войну. Напряжение, одним словом, было колоссальным. Наши после двух периодов было ушли в отрыв 5-3, но канадцы бились до конца во всех смыслах этого слова. Грубить стали немилосердно. В дело пошли не только кулаки, но и психологическое давление. Конец цитаты. Ну что, вот такая вот история была. Ну, когда-то я более подробно ее рассказывал, не помню в какой программе, о том, как били клюшкой по ногам, как и всякое остальное подробное. А пока мы ограничимся правильным ответом под номером 2. Такой хоккей нам не нужен. Друзья, я смотрю на часы, у нас на часах 4 часа 30 минут. Время, когда надо прерваться на короткую новостную паузу. Оставайтесь с нами на волне 620М, слушайте Дэвидсон Радио. В эфире программа «Эрудит» с Михаилом Братславским и Дмитрием Банниковым за звукорежиссерским пультом. Новости.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бразилии 37-летняя женщина была арестована после того, как 14 месяцев притворялась 12-летней девочкой и была удочерена семейной парой, пишет Daily Mail. История началась с того, что мошенница Аманда Мария Сауза Оливейра пришла в церковь и сообщила пастору, что сбежала от жестокого обращения. Религиозная община начала оказывать ей финансовую помощь, нашла жилье, после чего одна из семей взяла ее к себе. Супруги эмоционально привязались к ней, относились как к собственному ребенку, устроили вечеринку по случаю ее 12-летия, оплачивали лекарства и рассматривали возможность официального удочерения. Чтобы поддерживать обман, Габриэле, так назвалась Аманда, вела себя как ребенок, в том числе пила из детской бутылки, использовала пустышку, симулировала приступы паники, говорила высоким голосом, проявляла эмоциональную зависимость. Она утверждала, что страдает аутизмом и другими заболеваниями, а в детстве ее заставляли принимать гормоны из-за жестокого обращения, что объясняло ее взрослую внешность. При этом женщина убедила семью не отдавать ее в школу, заявив, что жестокий отец найдет ее. Мошенничество раскрылось после обращения члена семьи в полицию. Аманда призналась в мошенничестве на допросе. Ей предъявлено обвинение и подделки личных данных. Сейчас она содержится в местной тюрьме. До этого мошенница уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления в других штатах. В Китае парень живет под мостом, чтобы накопить на обучение. 19-летний Тан Вэй решил самостоятельно заработать на обучение в колледже и ради этого отправился за 100 километров от дома на заработки. Тан устроился курьером по доставке еды. За 7 дней работы он заработал всего 200 юаней, но половину суммы пришлось отдать владельцу автомобиля, который он случайно поцарапал электровелосипедом. Ночевать будущему студенту сначала приходилось в палатки в городском парке, затем под мостом, спасаясь от проливных дождей. Все его имущество помещается в чемодан, одежды всего 4 комплекта. История Тана получила широкую огласку после публикации в местной газете. После этого горожане начали помогать студенту, волонтеры привезли корм для его собаки Боба и предложили присматривать за ней во время учебы. А одна из крупных компаний города предложила Тану 3-месячную работу с зарплатой, бесплатным проживанием и питанием.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Друзья, мы продолжаем программу. Новости тоже из области эрудит. Знаем ли мы такие случаи в жизни? Как маленькая, как большая тетя притворяется маленькой девочкой и сосет соску. Итак, ладно, бог с ним. У нас с вами 4 часа 33 минуты в Нью-Йорке. Мы продолжаем программу на пятом вопросе. Будьте внимательны, слушайте каждое слово и анализируйте. Вопрос такой. Внимание. Лев Гумилев был сыном Ахматовой, мужем Ахматовой, братом Ахматовой.
1: Введите свой ответ.
0: То есть какое-то отношение к Ахматовой он все-таки имел. Лев Гумилев был сыном Ахматовой, мужем Ахматовой, братом Ахматовой. Будьте внимательны. Лев Гумилев был быстрее. Надо бы сейчас побыстрее уже. Побыстрее. Последнее мгновение. Ответы получены. Ответы получены. Ну, давайте попробуем вас. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Игра не стоит свечи, потому что трубку не берут.
0: Ну, не каждый раз берут трубку. Подождите, у нас есть очередь. А вы слышали мой последний вопрос?
2: Я...
0: Так, понял. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Он был мужем Ахматова.
0: Так, хорошо. А вы что скажете? Здравствуйте.
4: Он был другом Ахматовой.
0: Другом Ахматовой. Еще раз. У нас ответ другом вообще даже нет. У нас Лев Гумилев был сыном, мужем или братом? Нет ответа. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Пожалуйста, нет, сорвался звоночек. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Так, ну, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Да нет, что-то случилось. Ну, еще раз, пожалуйста.
2: Сыном, это Артем должен был отвечать на этот вопрос. Это его, как говорится, стезя.
0: Ага, сыном вы считаете. Я понял. Ну и тогда контрольную версию послушаем.
11: Алло.
0: Да.
11: Да, добрый день, Миш. Миша, это Геннадий. Я прошу прощения, вы задали вопрос, кем был Гумилев по отношению к Ахматовой?
0: Лев Гумилев. Лев,
11: да.
0: Гумилев.
11: Да. А Лев Гумилев. А стоп, не Николай, Лев. Он сын был Ахматовой.
0: И это правильный ответ, Геннадий, в котором, собственно, и комментарий еще прозвучал. Спасибо. Рад был вас слышать, мой друг.
11: Взаимно.
0: Да. Итак, друзья, ответ сыном Ахматовой, Лев, не Николай, конечно, я же обращал ваше внимание. Лев Николаевич Гумилев родился 18 сентября, 1 октября по-старому, в 1912 года в Санкт-Петербурге. Умер 15 июня 1992 года в Санкт-Петербурге. Советский историк, этнолог, археолог, востоковед, писатель, переводчик. Лев Гумилев был единственным ребенком в браке знаменитых поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Во время беременности Ахматовой супруги находились в Италии. Об этом путешествии почти не сохранились сведения. Вернувшись в Россию всю вторую половину июля и начало августа 2012 года, Николай и Анна провели в Слепневе Бежецкого уезда имении матери поэта Анны Ивановны Гумилевой. Рождение наследника было ожидаемым событием, ибо брак старшего брата Гумилева Дмитрия оказался бездетным. И на сельском сходе крестьянам обещали простить долги, если родится мальчик. Представляете, какая это была радость. Простить все долги всем крестьянам, если родится мальчик. Ну и простили. Сын Ахматовой, ответ правильный под номером один. Мы переходим к следующему вопросу, и это шестой вопрос. Александра Белова прославили 5 минут, 10 дней, 3 секунды.
1: Введите свой ответ.
0: Александра Белова прославили 5 минут, 10 дней, 3 секунды. Время закончилось, ответы ваши получены, это здорово, давайте попробуем вас взять, нет, сорвался звоночек, пожалуйста, вас взять, здравствуйте.
12: Помнишь, его прославили 3 секунды в Мюнхене на Олимпиаде в 72-м году в финальном матче против сборной США, когда Иван Эдешко выдал ему пас через всю площадку, и он под кольцом забросил.
0: Спасибо, Наум, здорово. Здорово, достаточно подробно все прозвучало. Ну хорошо, давайте-ка я сейчас вам прокомментирую в данном случае. Действительно, речь идет о трех секундах, которые прославили его. Матч между мужскими сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира 20-х летних Олимпийских игр состоялся в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года, того же, видите, 72 года, в Мюнхене, ФРГ, на арене Руди Зельдмайер Халле. Матч стал одним из наиболее запоминающихся событий игр, наиболее драматичных поединков в истории баскетбола. Сборная СССР всю встречу доминировала на площадке, разрыв достигал 10 очков. Сборная США вырвалась вперед в самом финале, но не смогла удержать преимущество 50-49 последние 3 секунды. В сложной концовке советские баскетболисты 3 раза вводили мяч в игру из-за остановок и проблем с отчетом времени. В итоге вырвали победу с отчетом 51-50. Исход матча стал предметом долгих разбирательств и дискуссий. Американские игроки и официальные лица команды отказались выйти на церемонию награждения, что остается исключительным случаем в истории игр. Я помню, что, по-моему, даже был какой-то фильм, не помню сейчас, как он назывался, вот баскетбольный фильм о спорте. Реально много хороших и красивых фильмов сняли и в свое время в Советском Союзе, и американских очень много красивых фильмов, где действительно показана и борьба, так сказать, которая может привести к победе, стоять до последнего, и мужество, и терпение, и подготовки, и прочее остальное. Вот. Ну вот, 3 секунды. 3 секунды лишние, помните, как Барнхаузен говорил, которые почему-то сбрасывали со счетов. Мы переходим к следующему вопросу. 7-й вопрос. Внимание. Ну, тут я не знаю, кто из вас может правильно ответить. Хомяк. Был ли у вас когда-нибудь дома хомяк? Жил ли хомяк? Хомяк бывает джунгарский, даурский, тунгусский.
1: Введите свой ответ.
0: Хомяк бывает джунгарский, даурский, тунгусский. Есть правильные ответы? Быстрее надо, 3 секунды осталось. Ответы разделились на все 3 версии. Третья версия, не понять, почему набрала голоса. Тунгусский, это как метеорит. Вот, остается джунгарский и даурский. Такие ответы тоже есть. Подсказчиков нет. Внимание, есть подсказчики. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
13: Даурский.
0: Даурский. А вы что скажете? Здравствуйте.
14: Значит, джунгары были и исчезли, а хомяки джунгарские остались. Это джунгарский хомяк.
0: Это джунгарский хомяк, абсолютно верно. Действительно, хомячок, джунгарский хомячок, Фодопус сунгорус, вид мохнатоногих хомячков семейства хомяковые, популярное домашнее животное. Длина до 10 сантиметров, вес 25-65 граммов. Живут в среднем 2,5 года. В благоприятных условиях может дожить до 3 лет. Имеет покрытые шерстью ступни, темную полосу на спине, обычно серую, очень короткий хвост, часто его практически не видно, когда зверек сидит. Мех отличается значительными белыми вкраплениями, распространен в сухих степях и полупустынях юго-западной Сибири. Джунгарский алатау в Хакасии. Правильный ответ под номером 1. Молодцы те, кто ответили циферкой 1. И вы переходите к следующему вопросу. Литературный вопрос. 8-й. Ирвин Уэлш. Говорит ли вам это имя о чем-нибудь? Шотландский писатель Ирвин Уэлш описал кошмары пингвина, марабу, снегиря.
1: Введите свой ответ.
0: Ирвин Уэлш описал кошмары пингвина, марабу, снегиря. Ответы разделились на правильные и неправильные, скажем так. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Да, как там поется? Сара Барабу, у нее корова Му. В общем, короче, это Таист Марабу.
0: Это Таист Марабу. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
15: Миш, я скажу, что это кошмары Марабу. А фильм, который был, ну, действительно хороший российский фильм, о 3 секундах, Олимпиада в Мюнхене. Движение вверх. Движение вверх.
0: Да, точно, «Движение вверх». Спасибо, Геннадий. Я знаю, что у вас абсолютно удивительная память. Я даже иногда слушаю ваши передачи совместные.

0: который безжалостно истребляет стаи фламинго. Вместе с ним охоту ведет Сэнди Джеймисон, вымышленный герой, который, по словам самого Роя, олицетворяет его чувство вины. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это 9-й вопрос. Так, попробую очередной раз вас запутать. Болезнью красных глаз китайцы называют зависть, бессонницу, насморк.
1: Введите свой ответ.
0: Болезнью красных глаз китайцы называют зависть, бессонницу, насморк. Время закончилось, ответы получены. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Миша. Ну, понимаете, какое было? Зависть и насморк, они слишком близко расположены к ответу. А вы же пытались запутать, поэтому я принял это за подсказку.
0: Итак, что, какой ответ?
2: Зависть.
0: Зависть. Зависть выбирает Айртон. А что вы скажете? Здравствуйте. Сорвался звоночек. Ну, тогда вам слово.
3: Подтверждаю.
0: Подтверждение получено и принято. Итак, друзья, какой только не бывает зависти. Белая и зеленая, и черная зависть. Даже белую нельзя назвать хорошим чувством, так как, по сути, она является признанием собственной несостоятельности, гнетущим состоянием, вызванным благополучием или успехом другого человека. Именно это благополучие и успех не дают покоя завидующему. Он буквально не может спокойно жить, испытывая не просто неприязнь. Цитата из фильма. «Не просто неприязнь, кушать не могу, так не такая неприязнь, а гнев, ненависть и порой даже ярость. Интересно, что из-за доставляемого самому завистнику негатива и разъедающих душу чувств, ярость, отсутствие спокойного сна, смены приоритетов, когда глаза наливаются кровью, китайцы называют зависть болезнью красных глаз». Безусловно, я бы даже не сказал, что этот вопрос там сильно на логику. Вот Айртон просто сказал, что насморк, бессонница. Это все-таки какие-то показатели болезней, да? А зависть китайцы, здесь что-то должно быть такое, в общем, философское. Отсюда зависть, конечно, прям выделяется сильно-сильно. Прям красным цветом выделяется на общем фоне ответов. Правильный ответ у нас под номером 1. Есть предложение, короткое предложение, друзья, прерваться на рекламу, на рекламную паузу небольшую. Сразу после рекламы мы продолжим нашу с вами игру.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Дорогие друзья, прежде чем мы продолжим, я бы хотел напомнить еще об одном замечательном докторе, Михаиле Рисмане. Дорогие друзья, хочу вам напомнить о том, что доктор по лечению боли Михаил Рисман работает в Бруклине по адресу 1021 Avenue Z, в район Шипсхед Бэй, телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Им разработан новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191, 718-769-7191. Мы продолжаем. Итак, 10-й вопрос. Внимание. Вопрос такой. Озеро Балхаш. Пресное, соленое, наполовину пресная, наполовину соленая.
1: Введите свой ответ.
0: Озеро Балхаш. Пресная, соленая, наполовину пресная, наполовину соленая. 7 секунд осталось. 6, 5, 4, 3. Кто знает правильный ответ? Озеро Балхаш. Пресная, соленая, наполовину пресная, наполовину соленая. Какое же оно? Озеро Балхаш. Итак, внимание, пожалуйста, пожалуйста, попробуем взять ваш звонок. Здравствуйте, сорвался звонок. Пожалуйста, ваш звонок.
2: Если бы вопрос не звучал, могли бы и запутать, Михаил. Ну, а так оно наполовину.
0: А так оно наполовину. Не вашим, как говорится, не нашим. Ну, а интересно здесь, интересен здесь комментарий. Вопрос сам по себе тоже интересен, но еще более интересен комментарий к этому вопросу. Согласно легенде о происхождении озера, у богатого чародея Балхаша была красавица-дочь Или. Когда пришло время выдавать ее замуж, Балхаш объявил, что выдаст свою дочь только за самого богатого, красивого и сильного. Среди прибывших женихов были два сына китайского императора с караванами, груженными дорогими товарами. Сыновья монгольского хана с табунами лошадей и серебром, а также молодые бухарские купцы с Квинса, с коврами и изделиями из слоновой кости. Однако был среди пожелавших попытать счастье и бедный пастух Каратал. Он коротал дни. Каратал, который сразу же понравился невесте. После состязания, из которых Каратал вышел победителем, Балхаш с негодованием выгнал его. Однако Или, так звали дочь, ночью сбежала из родного дома и ускакала с избранником от злого отца. Узнав о побеге дочери, Балхаш, помните, да, он был чародеем. Да, так вот, Балхаш наложил заклятие на возлюбленных, и они превратились в две реки, стремительно несущие свои воды с гор. А чтобы реки никогда не соединились, Балхаш упал между ними и стал седым от пенных волн озером. Правильный ответ у нас под номером 3, и мы переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. Бункер Сталина находится где? В Ижевске, в Самаре, в Екатеринбурге.
1: Введите свой ответ.
0: Бункер Сталина находится в Ижевске, в Самаре, в Екатеринбурге. 7 секунд. 6. Пожалуйста, вам слово.
3: Ох, Самара городок. Так дальше,
0: Миша, это Самара. Да, Самара городок, беспокойная я, беспокойная я. Успокойте меня. Спасибо, да, знаем мы такой город на карте. Бункер Сталина, обиходное это просторечное название. Наименование оборонительного сооружения «Командный пункт бомбоубежище «Бункер» в Самаре», созданный в качестве резервного местонахождения ставки Верховного главнокомандующего вооруженными силами Союза СССР Иосифа Виссарионовича Сталина. Построен он в 1942 году на глубине 37 метров. Рассекречен только в 1990 году. В бункере организован музей гражданской обороны, по которому можно совершить 3D-экскурсию. Вот так, дорогие друзья. И у нас остается один последний, 12-й вопрос. Хорошо бы на нем не ошибиться. Она напоминала древним римлянам мельничный жернов. Черепаха, свинья, рыба-луна.
1: Введите свой ответ.
0: Она напоминала древним римлянам мельничный жернов. Черепаха, свинья, рыба-луна. Время закончилось. Ответы ваши все получены. Ответы получены. И не все ответы правильными, прямо скажем. Ответы разделились между двумя версиями: черепаха и рыба-луна. Свинью не выбрал никто. И какой же из этих двух вариантов правильный, как вы думаете? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: А я думаю, что древние вряд ли знали такую рыбу-луну. Вот. А поскольку вы имеете отношение к черепахам, ну или имели отношение к черепахам, то я выбираю именно это, так сказать, земноводное.
0: Черепаху. Понятно. Принят. Принят ответ, принята версия. Давайте посмотрим, что написано у меня в конвертике. Итак, она напоминала древним римлянам мельничный жернов. Черепаха, свинья, рыба, луна. Правильный ответ как раз, друзья мои, рыба, луна. Обыкновенная луна. Рыба или рыба солнце, или рыба голова. Мола-мола, латинское название. Мола-мола, вид рода лун рыб одноименного семейства. Я, честно говоря, посмотрел, как они выглядят. Это что-то невероятное. Их называют самая тупая рыба, самая какая-то там еще какая-то рыба. Хвоста практически нет, вместо хвоста какая-то как луна. Действительно, сзади рот огромный. Самый тяжелый из современных костных рыб. Достигают длину 3 метров. В книге рекордов Гиннесса приводятся данные об особи, пойманной 18 сентября 1908 года недалеко от Сиднея, длина которой составляла 3,1 метра, то есть 3 метра и 10 сантиметров, а высота была 4 метра и 26 сантиметров, а масса была 2235 килограмм. Представляете этих рыб? Ого, они рыбы, прям скажем. Друзья, правильный ответ у нас есть, есть у нас победители. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне сегодня, как всегда, Дмитрий Банников, за что ему огромное спасибо. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио и будьте здоровы. До встречи завтра. Пока-пока.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит, бельэтаж с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Мировые цены на нефть отреагировали снижением на прорыв в переговорах между Израилем и Ливаном. Стороны объявили о соглашении возобновить действие соглашения о прекращении огня и создать так называемые пилотные зоны безопасности в южных приграничных районах Ливана. Согласно договору, в этих зонах вводится полный запрет на присутствие боевиков и оружия Хизбалла. Контроль над этими территориями должен перейти к регулярной ливанской армии при поддержке миротворцев ООН. На этом фоне эталонный сорт нефти Brent подешевел на 65 центов, опустившись до уровня $97.16 за баррель. Инвесторы надеются, что этот шаг снизит градус напряженности во всем ближневосточном регионе и позволит разблокировать ключевые морские торговые пути. Трамп подтвердил, что готов провести прямые двусторонние переговоры лицом к лицу с новым верховным лидером Ирана Мадштабой Хаменеи. Трамп назвал ложными и ошибочными сообщения иранских государственных СМИ о том, что Тегеран якобы полностью разорвал контакты с Белым домом. По словам Трампа, администрация видит готовность нового руководства Ирана к компромиссу ради снятия экономических санкций, которые парализовали иранский экспорт. Министерство труда опубликовало еженедельный отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице. Показатели оказались чуть выше ожиданий аналитиков, что указывает на постепенное охлаждение перегретого рынка труда. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вслед за Сенатом приняла резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном. В Айове поддержанный Трампом кандидат проиграл праймерис ранее неизвестному фермеру. НАСА завершает миссию на орбите Марса после 11 лет исследований. Транспортный коллапс. С 11 июня по 19 июля протяженность автомобильных пробок в пяти бора Нью-Йорка резко увеличится. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
9: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
10: «Дэвидсон Радио». Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. «Дэвидсон Радио». Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте «Дэвидсон Радио» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
14: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
15: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
16: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
15: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
14: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: «Дэвидсон Радио».
9: Слушать подано.
17: Всем привет. Всем привет. По-моему, меня не слышно. Здравствуйте. По-моему, меня не слышно. Всем здравствуйте. С вами на волнах 627 Карина Биваль. Вы слушаете «Дэвидсон Радио». И, как всегда, в прямом эфире по четвергам вы можете задать свои вопросы и получить на них профессиональные ответы по телефону 718-303-9090. Это телефон прямого. Вы спрашиваете, мы отвечаем. Вот. А сегодня я вам подготовила страшную историю. Очень страшную историю, которую должны знать все, кого это в какой-то степени касаться, потому что такие истории происходят от того, что люди не знают закон, а незнание закона, как все мы знаем с детства, незнание закона не освобождает от ответственности. И более того, незнание закона одним или одними часто влияет на жизнь других людей, которые, в общем, как бы и не должны были бы знать этого, кто-то должен был за них подумать. Это как про отношения родители-дети, когда родители отвечают за своего ребенка, и родители должны, конечно, обо всем позаботиться. Обратилась ко мне пара, обратились ко мне родители девочки, которая... О, звонок у нас. У нас идет звонок. Давайте послушаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
18: Здравствуйте. Вас хорошо слышно. Спасибо. Сейчас, извините, ради.
17: Спасибо. Радио. Спасибо большое, что дали мне информацию. Да. Это очень важно, потому что... Ой, я вас отключила. Но если у вас есть вопрос, наберите, пожалуйста. Если вы звонили только сообщить мне, что меня слышно, то огромное вам спасибо за это. Потому что теперь я вещаю своего офиса, вешаю на дверь табличку «Не входить в прямой эфир», и мне некого спросить, слышно меня или нет. Вот спасибо за обратную связь. Вот. Обратились ко мне родители несовершеннолетней девочки. Недавно они в Америке, дочка училась раньше в Санкт-Петербурге, и на белые ночи, на выпуск на свой поехала она в Санкт-Петербург. Девочке 17 лет. Сейчас девушка перезванивает, и я к вам вернусь. Слушаю вас. Здравствуйте. Спасибо, что перезвонили. Какой у вас вопрос?
18: Да, спасибо. У меня вот вопрос есть небольшой. Проживающий в России человек имеет только заграничный паспорт. На него можно оформлять доверенность, ну, для банка.
17: Ну, заграничный паспорт удостоверяет личность гражданина Российской Федерации за границей. Проживающий в России человек обязательно в любом случае должен иметь внутренний паспорт. Если он его не имеет, например, ему исполнилось 45 лет, он его не поменял, или он недавно переехал жить в Россию и еще не поменял, то ему надо обратиться в органы МВД и получить внутренний паспорт. По загранпаспорту его действия очень и очень лимитированы.
18: Я поняла. Большое спасибо.
17: Да.
18: До свидания.
17: Да, спасибо вам за звонок. Вот, кстати, вот к вашему вопросу. Одна моя клиентка попала в Россию. Она вступила в наследство и... сказала, что хочет продать квартиру, которую она унаследовала, и она поехала туда сама лично. Но возвращается и говорит: «Карина, сделайте мне, пожалуйста, доверенность, квартиру не продала». Я говорю: «Вы же были там, вы целый месяц были, почему не продали? Или в крайнем случае, почему не оставили там доверенность, не сделали у российского нотариуса? Зачем вам эти сложности? Зачем вам платить по американским ценам, когда вы только что вернулись из Москвы и могли заплатить по российским?» Она говорит: «Потому что у меня не было времени поменять внутренний паспорт. Мне сказали, что это занимает 40 дней проверка гражданства, потом еще 40 дней выдача паспорта. Я думаю, что ее просто ввели в заблуждение, с кем-то она некомпетентным говорила, потому что при наличии загранпаспорта внутренний паспорт оформляется за 10 дней, никаких проверок гражданства нет. И она могла вполне это успеть, и паспорт оформить, и доверенность оформить, и все что угодно. Но то, что действительно так, это по загранпаспорту нельзя ничего сделать, если вы находитесь в России. Если находитесь за границей, it's okay. Вы можете сделать доверенность, вы можете купли-продажи сделать, имея только загранпаспорт. На территории России нужен внутренний паспорт, и у ваших представителей, которые там живут, конечно, внутренний паспорт есть. Так вот, вернемся к нашей старой истории. Страшная история. Девочка почти совершеннолетняя, 17,5 лет, полетела на белые ночи в Санкт-Петербург на выпускной вечер к своим любимым, дорогим и горячо любимым одноклассникам. А вот, естественно, у нее с собой был загранпаспорт, естественно, ей никто не сказал ни одного слова ни при посадке в самолет, ни при въезде в Россию. «Welcome home, дорогая Маша». Все, что хочешь. А вот, и когда она отгуляла со своими старыми одноклассниками выпускной и поехала в аэропорт возвращаться в Америку, то, угадайте что, ее не выпустили. Ее не выпустили из России. Угадайте почему? Потому что для выезда из России нужно согласие хотя бы одного из родителей. Либо сопровождение хотя бы одним из родителей. А оба родителя в этот момент находились в Америке, и никакого согласия они ей не дали перед тем, как отправить дочку в такое далекое путешествие. Ну, не дали, потому что не знали. Вот. И в итоге, мало того, что девочка потеряла билет стоимостью $2000, мало того, что ей пришлось покупать другой билет стоимостью $2500, потому что надо уже не заранее, надо срочно покупать. И плюс еще согласие они у меня оформили. Вот, вот так вот обходится незнание закона. Вот такие вот тысячи долларов расходов. Поэтому если вы как бы рискуете сами по себе, то это, в общем, как бы ваш выбор. У меня есть люди, клиенты, у которых в российском и в загранпаспорте, в российском загранпаспорте и в американском паспорте разные фамилии. В Америке она поменяла фамилию, стала там Смит, а в России она по-прежнему Иванова. И она говорит, а вот какая вероятность, что меня не выпустят? Вот когда речь о себе, то, в принципе, можно говорить о вероятности, можно рисковать, можно держать в голове вариант ABC, что если не так, то этак, если не этак, то Казахстан, сухопутная граница. Но когда вы отвечаете за кого-то, когда вы отвечаете за ребенка несовершеннолетнего, то, конечно, лучше быть полностью осведомленным, лучше прийти на консультацию, если вы не знаете, лучше спросить представителя авиакомпании, лучше спросить заранее тревел-агента, через который вы покупаете билет. Но в данном ситуации, конечно, никто не пострадал, девочка совершенно даже не возражала против того, чтобы лишние 3 дня потусить в России. Хорошо, что их визит ко мне совпал с вылетом курьера, мы оперативно сделали документ, сделали, отправили в Россию. Вот. Ну, так вот оно совпало, что это все можно было сделать за 3 дня. Но бывают и другие ситуации, и бывает, когда людям надо срочно. Вот, например, если предположить, что вместо девочки там бы оказался мальчик, вот меня тоже спрашивали, я выступала с этой историей на нескольких эфирах уже, телевизионных, на Ютубе. Вот. И говорит, а вот если мальчик, или а вот если дождаться там до 18 лет, вот если дождаться до 18 лет, то мальчик уже становится призывного возраста. Конечно, в России нет запрета на выезд лиц мужского пола призывного возраста. Можно получить повестку и какую-то проблему, о которой человек совершенно не ожидал. Вообще, планируя любые поездки, особенно сейчас, нужно выяснять наличие долгов. Приезжает человек, оказывается, там жена бывшая обратилась к приставам, считали ему там задолженность по алиментам сумасшедшую. И все, ехать ты можешь, выехать ты не можешь. До тех пор, пока ты не решишь эту проблему, ты выехать не можешь. Но любую проблему можно решать здесь и сейчас, не отходя, что называется, от кассы, не выезжая из Бруклина, обратившись в наш офис. И ко мне участилось количество обращений людей, которые говорят, вот я хочу поехать в Россию, вот предоставьте мне, пожалуйста, справку, что я никому ничего не должен. Потому что я боюсь, что меня не выпустят. И это разумно, и это правильно, хотя это тоже не гарантия, потому что межведомственный обмен информацией может быть не слишком быстрый, и на момент проверки, на момент получения ответа у вас может не быть задолженности, а на следующий день она может появиться. Но, по крайней мере, вы будете знать, что на момент проверки этой задолженности у вас не было. Поэтому никогда не забывайте, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И если у вас паспорта на разные фамилии, то надо их привести в соответствие. Если у вас, если вы отправляете ребенка с бабушкой, то вы должны понимать, что без согласия родителей ребенок обратно выехать из России не сможет. Говорю из России, потому что в разных странах разные правила. И потом эти ограничения действуют на детей граждан страны. То есть если, допустим, этот же ребенок полетит в Испанию, то он сможет и выехать, и въехать, потому что испанским властям нет до русского ребенка никакого дела, никто его тормозить не будет. То есть речь идет о защите своих граждан, а не о защите всех детей, живущих на планете. Вот, если у вас есть вопросы, которые вы хотите обсудить индивидуально, то, пожалуйста, обращайтесь, записывайтесь на прием по электронной почте karina.duvaldi@gmail.com. А если у вас вопрос, на который вы хотите получить, ну вот из серии, вопросы из серии мне только спросить. Очень много вопросов из этой серии. Вот, поэтому если у вас есть вопросы из серии мне только спросить, то для этого у нас существует телефон прямого эфира. 718-303-90-90. Дэвидсон Радио любезно предоставляет мне эфирное время, в течение которого вы спрашиваете, а мы отвечаем. Очень распространенный, но вы уже знаете, вы меня слушаете каждую неделю, очень распространенный вопрос, с которым ко мне обращаются, это оформление свидетельства о факте нахождения в живых. Кому и для чего это надо? Если вы получаете пенсию за пределами за границей, если вы заработали, допустим, пенсию в России, то подтверждать российская сторона сама по себе никогда не узнает, живы вы или нет. И чтобы не платить пенсию мертвым душам, если чтобы не платить пенсии людям, которых уже давно или недавно нет в живых, законом предусмотрена такая вещь, как оформление свидетельства о факте нахождения в живых. Даже если вам не перечисляются по каким-то причинам пенсии, например, из-за того, что SWIFT не работает. Не работает SWIFT уже много лет, с 22 года. Вы не получаете пенсию здесь, в Америке, которую вы всегда получали через свой банк. И многие из вас говорят, ну а зачем мне тогда подтверждать, что я живой? Подтверждать всегда надо. Во-первых, когда-нибудь SWIFT заработает, либо вы сами решите получить свою пенсию через представителя в России, допустим. И в этом случае вам нужно будет возобновлять, писать заявление об возобновлении выплаты пенсии. Если, не дай бог, выплаты будут прекращены, то это... Вообще начинается с нуля. Ответим на звонок. Здравствуйте, слушаю вас в эфире.
19: Алло, здравствуйте, Карина. Я ваш... Господи, наше радио вас слушаю. У меня вопрос возник. Ну, в городе, ну, в Питере... Значит, она вышла в Нью-Йорке замуж. Замуж. Да, да, поменяла фамилию мужа. Да, и теперь у нее русский паспорт есть, прописка есть. Может ли она ехать, ну, в Россию, в отпуск или я не знаю куда. А муж у нее американец. Он не собирается туда ехать. Там прописываться и прочее. Нужно ли менять ей в России паспорт на фамилию мужа?
17: Эрики поменяла фамилию, да, на фамилии мужа?
19: Да, да, да.
17: Да, вы очень хороший вопрос задали, большое вам спасибо. Но да, она должна менять документы. Тут действует какое правило? Если, во-первых, каким образом она поменяла фамилию? Если в свидетельстве о государственной регистрации брака указано, что она взяла фамилию супруга, то она в течение, если, допустим, в Нью-Йорк-Сити заключен брак, они пишут, то она в течение 6 месяцев должна подать документы на обмен паспорта. Ну, надо для свидетельства о браке с апостилем сделать надлежащим образом заверенный в Российской Федерации перевод свидетельства о браке. И в течение 6 месяцев она должна подать на обмен паспорта в консульство. Если она этого не сделала, что тогда? Если она этого не сделала, если 6 месяцев прошло, то она пойдет по долгому пути и подтверждение гражданства. Если же она, допустим, не поменяла фамилию одновременно в браке, оставила себе девичью, либо она вышла замуж в том штате, где не пишут, что она приобрела фамилию мужа. В этом случае нужен документ, легальный документ, подтверждающий переход с фамилии своей на фамилию мужа. Таким документом в том числе является решение суда о перемене имени, petition of name change. Получить его можно многими путями, это и Supreme Court делает, в некоторых штатах суррогатный court делает, и probate, и civil court. Вам надо узнать правила, которые действуют в вашем штате, и получить решение суда о перемене имени. И вот также апостилировать, и на основании этого решения суда вы сможете поменять паспорт. Поменять паспорт вы сможете либо в России, можно для этого поехать со старым паспортом в Россию, вас пустят, а там произвести перемену имени, либо здесь это сделать через консульство. Либо другой еще вариант, если вы еще не гражданка Российской Федерации, не гражданка Соединенных Штатов, то при приобретении гражданства можно тоже заявить о том, что ты хочешь поменять фамилию, и тут та же самая будет petition of name change, и на которое решение будет вынесено окружным судом, где у вас была или будет присяга. И данный документ также будет являться основанием для того, чтобы вам выдали паспорт. Само собой, оно тоже должно быть апостилировано. И эти все документы апостилированные вы можете получить и оформить в нашем офисе. Мы отправляем документы, в зависимости от того, для чего они нужны, мы отправляем документы в Россию, там их переводят, заверяют и присылают обратно. Мы для тех клиентов, которым нужно что-либо сделать на территории Украины, то мы тоже посылаем документы в Украину, там нотариус заверяет подлинность известного ему, которым он работает в Украине, и также мне эти документы возвращают. Альтернативой такой форме заверения является оформление перевода в консульстве. Но в консульстве, как вы, наверное, все знаете, там такие бешеные очереди, особенно сейчас, особенно в такое время, когда два в одном. С одной стороны, сократили, насколько возможно, консульский аппарат, работать некому. А с другой стороны, людей это стало больше. То есть никогда такого потока людей в Америку не было, как сейчас. Поэтому людей стало больше, сотрудников стало меньше. И поэтому есть вопросы, которые нужно вот обязательно, 100% их надо решать в консульстве и никак иначе. Это паспортные вопросы. Вот паспортные вопросы никакая коммерческая фирма, никакая Карина Деваль, никакие другие офисы существующие паспорта не имеют права выдавать. Это прерогатива государства. Это государственный аппарат выдает паспорта. Вот. А все остальные вопросы – оформить доверенность, сняться с регистрационного учета, оформить перевод с английского там на украинский, с украинского на английский, с русского на английский, на русский. Все эти вопросы, любые, такого рода вопросы, все вопросы за исключением паспортных, может решить достаточно эффективно, достаточно квалифицированно наш офис. Часто ко мне пытаются люди дозвониться и прийти с наскока, но вот наш офис набирает обороты. Мне казалось, что год назад мне казалось, что много работы. 2 года назад мне казалось, что много работы. 5 лет назад мне казалось, что много работы. Но работы становится просто как снежный ком больше и больше. Поэтому вот звонки на телефон, практически нет никаких шансов дозвониться у людей. Только если по предварительной договоренности, вот мы с вами назначили консультацию, вы можете в это время звонить и со мной обсудить свою ситуацию. И точно так же в Walk-in нет у нас возможности, что человек вот шел мимо, да, думаю, зайду, сделаю доверенность. Вот нет приема в такого Walk-in, все по предварительной записи. И для того, чтобы записаться на прием, надо отправить сообщение по электронной почте karina.duval@gmail.com. И мы вам с удовольствием выделим время, обсудим с вами вашу проблему и с удовольствием ее решим. Обращайтесь в наш офис 14200 офис 502 в Бруклине. И если вам кто-то там в России доброжелатели или наоборот недоброжелатели, говорят, что доверенности не принимают консульские, что вы должны идти только в консульство, что нотариальные доверенности не котируются. Это не закон. Это частное мнение человека, с которым вы общаетесь. Что говорит закон? Любой из вас, кто меня слушает, имеет возможность. Битто-Дагаагская конвенция 5 октября 1961 года и посмотреть страны-участники. А в числе стран-участников вы найдете Российскую Федерацию с одной стороны и Соединенные Штаты Америки с другой стороны. Гаагскую конвенцию на сегодняшний день пока никто не отменял. Если произойдет как с Беларусью, ну, не вполне это, конечно, соответствует нормам международного права. Не знаю, в какой стране это еще было бы возможно. Но там президент Беларуси одним росчерком пера перечеркнул Гаагскую конвенцию, не выходя из нее. И теперь белорусы ничего не могут сделать практически, даже свидетельство о рождении они не могут восстановить, находясь здесь, потому что им надо ехать туда и на месте либо решать свои вопросы, либо на месте оставлять доверенность местную, оформленную на территории Республики Беларусь. И тогда все ваши пожелания будут выполнены. С Россией такого указа президента нет. Нет ни одного нормативного акта, который запрещал бы оформлять доверенности нотариально запостили. Есть либо непрофессионализм, как чиновников некоторых на местах, так и в большей степени представителей, которые сходят с вашими доверенностями. Поэтому я всегда предлагаю, когда люди к нам обращаются, говорят, мы хотим переоформить квартиру, там я хочу маме подарить квартиру, или мама хочет мне подарить квартиру, или мы хотим вступить в наследство, я всегда, всегда предлагаю людям юридическое сопровождение. Именно для того, чтобы человека не послали куда-нибудь в консульство или куда-нибудь еще подальше. Потому что никакое обращение в консульство не требуется ни для каких вопросов, кроме вопросов подтверждения гражданства, оформления гражданства, получения загранпаспорта. То есть вопросы гражданства, вопросы паспортные, они требуют личного обращения в консульство. А вопросы оформления наследства, оформления дарения, оформления доверенности всевозможных, снятия с регистрационного учета, оформление переводов, запросить документы, акты гражданского состояния, свидетельство о рождении, о браке, о разводе. Все это и многое-многое другое можно сделать не только в консульстве, но и через наш офис. Не только через наш офис, то есть вы можете сделать это в принципе через представителя. Этим представителем может быть, но что важно, этот представитель должен быть компетентным. Потому что когда ко мне приходит человек и говорит, я вот у вас оформил доверенность, а теперь у моей мамы эту доверенность не принимают, то проблема не в моей доверенности, а в том, что мама его не имеет достаточных знаний, достаточного опыта, достаточной эрудиции, ораторства, чтобы прийти в офис государственный в России и сказать так, я являюсь представителем моей дочери, и вот, пожалуйста, вы у меня эту доверенность должны принять потому-то, потому-то. Это надо уметь донести. И люди это слышат. Когда они слышат это от профессионала, который знает, что говорит, а не думает, а тут мне сказали так, а там мне сказали иначе. А вот, поэтому, если у вас какие-то остались нерешенные вопросы, в России, в Украине, в Казахстане, в Узбекистане, во многих странах бывшего Советского Союза, и также в обратном направлении, если вам нужно какие-то документы запросить здесь, из Америки, свидетельство о браке, о разводе, о смерти, а вот, пожалуйста, обращайтесь в наш офис 1420 Avenue Z, офис 502. Прием по предварительной записи, запись по электронной почте karina.duval@gmail.com. На этом я с вами прощаюсь и с нетерпением жду обратной связи. Всего хорошего и до свидания.
9: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
20: У микрофона Лена Вишневецкая. Высокие процентные ставки Федеральной резервной системы начинают сказываться на планах американских корпораций по расширению штата. В частности, малый и средний бизнес сокращает наем сотрудников из-за дороговизны заемных средств. Представители Федрезерва намекают, что если инфляционное давление, подпитываемое ценами на энергоносители, не снизится, регулятору придется удерживать ставку на пиковых значениях до конца года. В Вашингтоне набирает обороты кампания против финансирования миграционных ведомств. Сенатор Тина Смит заручилась поддержкой прогрессивного крыла Демпартии в своем требовании заблокировать выделение 70 миллиардов долларов для нужд ICE. Правозащитные организации опубликовали доклад о действиях федеральных агентов в Миннесоте, подтверждающий, что жестокие рейды проводились с нарушением процессуальных норм. На этом фоне кандидат в Конгресс от демократической-фермерской лейбористской партии Джейк Джонсон объявил о начальном масштабного тура по округам первого конгрессионального дистрикта Миннесоты. Главной темой его встреч с избирателями станет защита местных бизнесов и фермеров от избыточного давления со стороны федеральных силовых структур. Юридический департамент мэрии Нью-Йорка официально подтвердил получение коллективного иска от семей пострадавших от действий службы защиты детей. Представитель городской администрации заявил, что город детально изучит все факты, изложенные в заявлении, но подчеркнул, что главным приоритетом работы ACS всегда останется безопасность и защита жизни несовершеннолетних жителей Нью-Йорка. Тем временем у штаб-квартиры ACS в Манхэттене прошла мирная акция протеста, организованная коалицией «Справедливость для семей». Активисты требовали личной встречи с главой ведомства и публикации полной внутренней статистики изъятий за последние 5 лет.
9: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый день. Рад вашему возвращению. Соскучились немножко, наверное. Я тоже соскучился, честно скажу.
0: Я соскучилась. Да, я хочу сказать нашим слушателям, что, во-первых, если вдруг за те два раза, когда меня не было, вы подзабыли, как строится наш эфир, вы угадываете, что находится на фоне у Сергея Алексашенко, вы пишете свои вопросы, если они у вас есть, и, конечно же, вы ставите лайки и пишите комментарии, если вам есть что сказать по теме нашего разговора, ну и не по теме нашего разговора, вы все равно скажете, что бы я вам не говорила. Начнем мы, конечно же, ну, я думаю, вы знаете, с чего мы начнем.
1: Понять не имею.
0: Ну как же, ну, ПМФ.
1: И? А там что-то случилось? Ну что там, ну, ВСУ прилетели?
0: Это главное событие в стране, экономическое, за весь год. Это форум, куда съезжаются все вот политики, бизнесмены, предприниматели, инвесторы. Вот все они там что-то обсуждают, все показывают. Эти бабушки с роботами танцуют, Волгу показывают. Короче, там просто настоящий парад прогресса и развития.
1: Ну, поскольку я от всего этого дела страшно далек, как говорится, я не могу даже долететь туда, вот, то мне, в общем, приходится как-то питаться отзвуками и комментариями. И, честно говоря, мне кажется, что питерский форум – это такое мероприятие, знаете, как в «Крестном отце». Я вам сделаю предложение, от которого невозможно отказаться. Вот это место, куда нужно обязательно приехать, если ты занимаешься бизнесом в России, ну или если ты как-то вообще приближен, не знаю, к российским властям, хочешь с ними как-то познакомиться, с губернаторами и так далее. Вот. Но при этом отказаться нельзя. Да? То есть если ты приедешь, не приедешь, если ты там на виду, на слуху, и ты туда не приехал, ну это какая-то такая фронда. Тем более сейчас, да, когда нужно сплотиться, нужно всем как никогда. Вот. А по содержанию, ну, собственно говоря, все содержание форума будет и нам понятно в тот момент, когда Владимир Путин произнесет речь. Судя по всему, пятница похожа на то, да. Судя по всему, настроение у него должно быть не очень плохим, потому что после такого провального начала года, когда там казалось, что, ну и по крайней мере ему казалось, что начинается обвал и какая-то катастрофа, ситуация как-то немножко так устаканилась, все стало поприличнее. Дональд Трамп, как водится, помог, начал войну, цены на нефть взлетели. Наконец нефтяные деньги полились таким мощным потоком в бюджет. Сводка Росстата за апрель месяц говорит, что ну, вроде как хорошо, спад есть, но очень маленький, он вроде как остановился. Есть, конечно, проблемы с инвестициями, которые провалились. Ну бог с ними, с инвестициями, кто же знает, потому что в инвестициях сидит и производство вооружений, и, собственно, мы так и не можем, наверное, разобраться никогда. Я думаю, что Росстат никогда этого не расскажет, сколько там вооружений, сколько там инвестиций. Вот, поэтому, как сказать, есть ему чем похвалиться перед бизнесменами, что вот, наконец-то, в тяжелой борьбе, в тяжелом диалоге, в сложном диалоге с выяснением позиций всех сторон удалось договориться о 10-летнем сроке давности по приватизационным сделкам. Ну, то есть через 25 лет после окончания процесса приватизации удалось договориться о том, что 15 лет назад срок давности истек. Ну, такая вот атипичная, типично российская конструкция, да, ну, если учесть, что там массовая приватизация в России закончилась где-то в 2000 году, значит, в 2010 году все сроки давности истекли. Ну, и самое время в 2026 году принять соответствующий закон. Ну, кто же мешает, правда? Можно еще принять закон, не знаю, о том, что считается там 1913 год, например, точкой отсчета для расчета всех статистических показателей, ну, и еще что-нибудь такое. Собственно говоря, при этом в законе прямо написано, что его действие не распространяется на сделки, связанные с коррупцией и с экстремизмом. Но поскольку с коррупцией что называется, там, в России всегда было хорошо, да, то найти признаки коррупции совсем несложно. Ну, а экстремистам даже искать признаков не надо, потому что экстремистами российские власти могут без решения суда назвать кого угодно в любой момент, ну и, собственно говоря, любую сделку превратить в экстремистскую. Вот, поэтому, ну, опять-таки, об этом уже никто не будет говорить, уж Путин точно будет об этом молчать, как рыба. И, соответственно, все будет хорошо, все будет прекрасно. Может быть, он, я даже не очень понимаю, может ли он какие-то новации, что-то новое предложить. Вот. Но если только повышение налогов скажет, что, знаете, у нас сложная ситуация, денег нет, держаться нам сложно, поэтому давайте, чтобы всем было легче жить, мы повысим налог, тем более, что там, вот я встречался с вами, с бизнесменами в марте, там попросили вас скинуться, и вы немножечко скинулись. Мало, конечно, скинулись, там 1,2 млрд всего дали. Ну, как это, здравые овцы, хоть шерсть и клок. Поэтому здесь вас побольше, чем на той встрече в марте. Там вас было там несколько десятков человек, здесь вас несколько тысяч. Если вот вы так же еще раз сброситесь, то, глядишь, министр финансов будет

0: доброте душевной, за грамоту.
1: Доброте душевной, да, благодарность министру финансов и вообще российскому правительству и Кремлю за благое дело, которое они сделали.
0: Угу. Вы говорите, что Путин будет в хорошем настроении, а украинские беспилотники, которые долетели до Питера, настроение ему не испортят?
1: Ну, кто же знает, долетят они в пятницу или не долетят. Долетят ну, они до зала Конгресса.
0: Долетели?
1: Ну, сейчас же там Путина нет, правда? Тогда и что ему волноваться? Что же вы думаете, он же за каждого беспилотника, долетевшего до российской территории, куда-то упавшего, и неважно, там, сбитого или не сбитого, осколками или обломками, врезался он в проходную или в, как это, в емкость для хранения нефтепродуктов. Ну что ж, Путин из-за этого переживать, что ли, будет? Он, слушайте, столько нельзя переживать. Я думаю, что он на это вообще даже внимания не сильно обращает. Другое дело, если вот в зал Конгресса в момент выступления Путина долетит беспилотник. Но это же должно днем случиться. Днем они как-то не очень хорошо летают. Их видно слишком хорошо. Но посмотрим. Может быть, украинские там, беспилотники уже вылетели на задание и уже движутся в сторону Петербурга. Опять, я думаю, что из Москвы туда притащили все возможные системы ПВО, вот, которые можно снять откуда только угодно. Да? И, ну, постараются российские военные сделать все, чтобы неприятностей у Путина в момент выступления не было. Ну, посмотрим, кого переиграют.
0: В разных СМИ и телеграм-каналах сейчас оживленно обсуждают, что с одной из панелей, где выступление, исчезла Эльвира Набиуллина, хотя вот она была в программе. Стоит на это обращать внимание?
1: Нет, не стоит. Насколько я понимаю, это связано с похоронами Алексея Можина, который был ее советником, и который был долгие годы, там больше 30 лет, представителем, директором от России в Международном валютном фонде. Вот, и Набиуллина должна, ну, как будет на похоронах, поэтому понятный такой как бы экскьюз, почему ее нет. Я думаю, что человечески все понятно.
0: Еще хотела про разные инновации, которые представляются на этом форуме, поговорить. Вот мы видели, например, Волгу, которая на самом деле китаец, господи, как его, Джили Манджаро, кажется, модель называется. Автомобили Аурус туда же, беспилотники, роботы. Это все имеет значение для экономики и для развития технологий в России? Или это декорация для вот этого парада лжи и лицемерия?
1: Нет, это ярмарка тщеславия. Даже в чем есть ложь, причем есть лицемерие, но делают же они Аурусы, правда?
0: Ну, почему они называют это Волгой? Вот в каком месте это Волга?
1: Ну, а кто вам это? Как вы яхту назовете, так она и поплывет. А кто вам мешает назвать там Джак москвичом? Или москвич Джаком? Ну, какая разница, как он называется? Ну, нравится. Попробуйте, вы даже сами с разбега, читая с экрана, не можете произнести Джили Килиманджаро, да, или что там Манджаро.
0: Нет, это у меня не записано, вот. Это я вспоминала.
1: Вот, вот русскому слуху, русскому человеку слово «Волга» понятно, да, машина, какая у тебя машина? «Волга», и сразу хорошо на душе, и сразу понятно, о чем идет речь. Такая вот, ну, с одной стороны, престижная, выглядит хорошо, с другой стороны, постоянно надо ремонтировать, там, ненадежного качества. Ну, вот в этом отношении, я думаю, что все-таки китайская «Волга», она окажется немножечко лучше, по крайней мере, первые полгода работы. Вот, а дальше уж как сложится, бог его знает. Ну, почему ее нельзя назвать Волгой? Ну, опять приятно, да? Ну, почему нельзя? Вот кто вам запретил? Я думаю, что как это, у Горьковского автозавода запатентовано название «Волга» для автомобиля, который он выпускает. Поэтому он может автомобильный каток выпускать и называть его «Волга». Правильно? То, что ему мешает. Вот. Самое главное, чтобы называть его после этого легковым автомобилем, договориться с ГИБДД, чтобы его пускали по дорогам общего пользования, ездить особенно там, по федеральным трассам, по платным, да, где он там будет разгоняться до неимоверной скорости. Ну, это же вообще... Вот, ну, нельзя же ничего не показать, правда? Ну, Аурус, классная машина, не знаю, как сейчас, но там до войны открываешь капот, а там двигатель Porsche стоит, да? Вот, спроса на них нету, там в прошлом году 170 штук произвели, в этом году 60 штук, вот, сказали, что на переналадку, на переустройство, ну, вот 60 штук произвели, произведут, да, это пообещали произвести, неизвестно сколько. Когда спрашиваешь, почему вы так мало, да, знаешь, у нас там затоварились, 177 штук мы произвели, а продать-то их не смогли. У нас многие остались на складе, вот, и чтобы нам лишний раз склад не затоваривать, мы решили производственный план в этом деле сократить. Поэтому вот с точки зрения спрашивать, как это повлияет на Россию,

0: индийскую экономику. Ну, какая разница? Даже там, если аура стоит, не знаю, там, миллион долларов, да, вот таким запредельно высокую цену назовем, я думаю, что он меньше, там, я думаю, там 3300-400, наверное, продается. Вот. Ну, вот миллион долларов, там есть 100 миллионов долларов, да, 100 аурусов произвели или 100 аурусов не произвели. Для российской экономики, которая размером там 2,5 триллиона долларов, да, ну, незаметно же, правда? Поэтому, ну, вот один притащили и оставят там до следующего питерского форума. Чего туда-сюда таскать? Найдут какой-нибудь гараж, заскладируют. И вот так каждый год он будет совершать маршрут на 100 метров. Там в экспоцентре территории много, складов много. Будет туда-сюда ездить из гаража в
1: экспоцентр. Зато пробег минимальный.
0: Пробег минимальный. Все смотрят на машины как новые, с иголочки. Ну, классно же все будет, правда.
1: На ваш взгляд, какой питерский форум последний был достойный внимания? В каком году?
0: Вы знаете, так вот, оглядываясь назад, я бы сказал, что для меня, по крайней мере, самым запомнившимся, или, по крайней мере, единственный форум, который у меня в голове сидит, два, наверное, все-таки, да, но это один, когда был арестован Майкл Калви, да, вот такой, что называется, демонстрация, как власть, как устроены взаимоотношения власти и бизнеса в России. Это какой-нибудь год 20-й, наверное, да, 19-й, наверное. Вот, а второй, это, я не помню, где-то год, наверное, 13-й, 14-й, это, может, чуть ранее, вот где-то в этом районе, когда Путин объявил о ликвидации высшего арбитражного суда, о присоединении его к Верховному суду. Вот, потому что, ну, по вот той практике развития российского правосудия, деятельности Верховных судов, деятельности систем судов, арбитражный суд был гораздо более правильно, прогрессивно устроен. Там было, ну, так, достаточно жесткое, если можно говорить об этом слове, порядок, дисциплина, неправильные слова, да, но там, по крайней мере, решения пленума высшего арбитражного суда, они были обязательными для применения арбитражными судами, низшими арбитражными судами, нижестоящими арбитражными судами. Ну, то есть, такая единообразная трактовка юридических норм, там, единое правило, ну, как применение норм в практике. Можно было ссылаться на решение пленума высшего арбитражного суда и там, в своих исках их использовать. В то время как в системе общих судов, то, что там объединялось Верховным судом, ну, там такая шла через полосицу, один суд мог по одному и тому же иску, суды могли принимать одинаковые разные решения, и при этом оба решения считались обоснованными и правильными, даже прямо противоречащие друг другу решения. Вот, и в той ситуации ликвидация такого, ну, достаточно прогрессивного, опять в очень узком, конечно, понимании этого слова, но с точки зрения вот там, как правильно построена система судов, вот, ну, это было таким громким, знаковым и как бы вот демонстрацией того, что суд в России должен подчиняться Кремлю, и никакое там вот единообразие трактовок. Телефонное право, оно должно оставаться телефонным правом, и никто не имеет права его отменять. Вот, а все остальные, ну, наверное, на многих из форумов можно какие-то там другие яркие события искать, но вот мне лично запомнились эти два.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня, говорится в заявлении Госдепа. Соглашение зависит от полного прекращения огня со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки Хизбалла. Две страны встретятся снова 22 июня для проведения дальнейших переговоров с целью достижения всеобъемлющего соглашения. Хизбалла пока публично не прокомментировала это заявление. Соглашение было достигнуто после того, как в среду израильские и ливанские дипломаты провели второй день переговоров в Вашингтоне, чтобы закрепить условия сделки. Трамп решил возродить американскую угольную промышленность, пишет Bloomberg. Администрация задействует закон времен холодной войны, чтобы направить $700 миллионов на поддержку существующих угольных электростанций и строительство нового экспортного терминала. Экологи подвергли инициативу резкой критике. Что дальше? Спасение за счет налогоплательщиков строительства новых телефонных будок? Возмутился директор по энергетике Совета по защите природных ресурсов Кит Кеннеди. Он добавил, что поддержка угольных миллиардеров ставит под угрозу экологию и климат. Палата представителей впервые приняла резолюцию о военных полномочиях, требующую от Трампа прекратить любые боевые действия против Ирана и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс официально не объявит войну. Инициативу поддержали все демократы и четверо республиканцев. Итоговый баланс голосов составил 215 за и 208 против. Конгрессвумен от Миннесоты Бетти Макколум подчеркнула, что американское общество явно выступает против новой затяжной войны. Журналисты отмечают, что резолюция носит скорее символический характер. Даже в случае утверждения Сенатом у Трампа есть право вето, для преодоления которого у оппозиции не хватит голосов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Палата представителей вслед за Сенатом приняла резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном. В Айове поддержанный Трампом кандидат проиграл праймерис ранее неизвестному фермеру. НАСА завершает миссию на орбите Марса после 11 лет исследований. Транспортный коллапс. С 11 июня по 19 июля протяженность автомобильных пробок в пяти борах Нью-Йорка резко увеличится. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 4 июня. И сегодня произошла ротация. Инвесторы продали технологические компании. Не все, но многие. По крайней мере, часть. И купили акции компаний, которые находились на индексе Dow. Не технологические компании, и поэтому сегодня на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 875 пунктов, 1,3%, 51 562, это новый рекорд. Standard & Poor's 500 прибавил 31 пункт, 0,4%, 7584, замечательный результат. Nasdaq минус 23 пункта, 0,1%, 26831, конечная остановка. Транспортный индекс поднялся на процент с третью, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 1,5%. Нефть минус $2.18, $86.50 стоит один баррель Брента. Золото $4508.98 за один баррель. Серебро 74.31 евро равен $16. Пятилетний год. госбумаги дают 4,188% за 10 лет госбумаг можно получить 4,477% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,979% за границей сегодня Англия плюс 0,25%, Франция плюс 1,15%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,9%, в Азии японский Никей прибавил процент с третью, Шанхай плюс 2,3%, 2,3%, Гонконг минус 1,5%. У нас на Standard & Poor's 500 отличился Blackstone, поднялся на 7,5%, Humana поднялась на 6,8%, Robinhood поднялся на 6,6%, Exxon Enterprises и American Tower тоже были в плюсах. В минусе были Siena, Broadcom, Micron, Aptiv и Arista Networks. На NASDAQ Axon Enterprises, Marvel Technology, Old Dominion, Alphabet и Alnylam Pharmaceuticals поднялся, упали Broadcom, Micron, Arm Holdings, SanDisk и CrowdStrike. На Dow, на индексе Dow Jones, United Health прибавил больше 5%, Goldman Sachs прибавил почти 5%, Merck, American Express, JP Morgan все были в плюсах, Verizon, Honeywell, Coca-Cola, IBM и Salesforce были сегодня в минусе. Это вот такая, пожалуй, история. Это то, что у нас произошло на стак-маркете сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Мы всегда будем рады вам помочь. Но, как я уже сказал, ротация произошла, паниковать не надо. Тем не менее, Microsoft сегодня прибавил 71 цент, Oracle плюс 6 долларов, 1 цент, Meta плюс 4,59, но Micron упал на 83 доллара 57 центов. 83,57. Mercado Libre был в минусе сегодня. Broadcom упал на 60 долларов 32 цента. CrowdStrike потерял 28,52. Advanced Micro Devices минус 19,32. Но зато другие компании поднялись. Вот, пожалуй, все самые главные новости. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.

0: Калви — это 19-й год, я посмотрела. Еще хотелось бы поговорить про дефицит топлива, это уже другая тема. Во-первых, в Крыму ограничена продажа бензина, в ЛНР вслед за Крымом тоже ограничили, в Курской и Белгородской областях вводили лимиты на топливо, в Московской области, кажется, тоже уже возникают проблемы. Как говорится, а что случилось и что с этим будет дальше?
1: Ну, проще всего говорить про то, что случилось в Крыму, в ЛНР, в ДНР, да, на оккупированных территориях. Там исторически не было никаких нефтеперерабатывающих заводов, весь бензин завозной. А украинские вооруженные силы научились, ну, освоили, там, сначала украинская промышленность освоила дальнобойные дроны, а потом вооруженные силы Украины научились этими дальнобойными дронами бить не только по... как это сказать, стационарным базам нефтепродуктов, но и по движущимся цистернам, которые, машинам, которые везут эти нефтепродукты на заправочные станции. Ну и в результате выяснилось, что вот тот сухопутный мост в Крым, который, ну, наверное, для Путина является главным приобретением украинской войны, он, в общем, не настолько надежен, как казалось. Да? Вот думали сначала, что будет Крымский мост, который там через Керченский пролив. Но, в общем, выяснилось, что он слишком уж стационарный, да, и в него легко попасть, и беспилотными морскими катерами и прочее. Грузовики взрывались там. Вот, построили сухопутную дорогу, и там автомобильную, железнодорожную. Выяснилось, что и она тоже не слишком безопасная. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше, ну, как, если к вам нет подвоза топлива, то рано или поздно у вас начинается дефицит. Но я бы это не связывал с... ситуации, ну, то есть, я бы, как знаете, не надо обобщать, и не нужно думать, что примерно такая же ситуация творится во всей стране. Я, честно говоря, не знаю про Подмосковье, поэтому ничего не могу сказать. Вот. Но я, как сказать, мне так случайно в руки попалась информация из Министерства энергетики об экспорте российских нефтепродуктов вот вплоть до апреля месяца, ну и ничего там катастрофически ужасного не было. Да? Ну, нужно же хорошо понимать, что, в общем, вряд ли российские власти разрешат экспорт чего бы то там ни было, бензина, дизеля. Ну, мазут можно сколько угодно возить, потому что у нас его в 4 раза больше, чем нужно. Ну, 4 раза больше, чем экономика потребляет, производится. Поэтому на него, конечно, никаких запретов нету. Самый такой относительно... дефицитный или потенциально дефицитный это бензин, но, в общем, в апреле экспорт бензина, ну, как так, не сильно сократился по сравнению с мартом или по сравнению с прошлым годом. Да, из чего я делаю вывод, что вот удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтехранилищам, ну, они красивые, эффектные, да, то есть горит красиво, ущерб наносится, безусловно, компаниям, которые владеют всем этим делом. Но если экспорт бензина не снижается, ну, значит, в целом в стране с бензином все в порядке. Конечно, какое-то падение производства, оно неизбежно случается после там, остановки НПЗ нефтеперерабатывающего завода, не знаю, там на неделю, на две. Но нужно понимать, что в целом в России есть запасы бензина примерно на 3 недели потребления. Да, то есть, вот если вообще все российские нефтеперерабатывающие заводы остановить, да, то в России в целом, как, да, хватит бензина, который есть в трубах, в хранилищах, на базах, на 3 недели. Да, ну, то есть понятно, что вот там остановка какого-либо, даже очень крупного, даже самого крупного НПЗ, или даже 2-3 НПЗ там, на 2 недели, она, ну, не нанесет ущерба. Вот, там, наличию бензина на рынке. Могут возникать логистические проблемы, да, потому что российский потребительский рынок, ну, там вот рынок, как сказать, с которым сталкивается население, когда вы ездите по дорогам и видите заправки, как правило, в одном регионе всегда есть какая-то одна якорная крупная компания, и, ну, и там куча-куча мелких. Да, или там, ну, все остальные, вторая, третья, четвертая крупные, они, если есть, то в небольшом количестве. И они снабжаются, как правило, с одного и того же нефтеперерабатывающего завода, который, что называется, этот регион заливает своим бензином. Если на этом конкретном НПЗ возникают проблемы, да, то где-то могут там быть сбои. Но, условно говоря, сбои в одном регионе не означает, что там в соседних 5 или 6 то же самое возникают проблемы. Поэтому, ну, да, проблемы, наверное, есть, но я бы сказал так, что они не носят глобального характера.
0: Просто, может быть, реакция запаздывает, может быть, не ограничивают экспорт, потому что еще там не пересчитали, не додумали. Я уже видела комментарии, ну, вернее, публикации с комментариями экспертов, что вот в ближайшее время дефицит топлива может возникнуть по всей России.
1: Ну, Лиз, если вы будете читать все комментарии всех экспертов, то вы узнаете, если отыграете год на 4 назад, то вы узнаете, что и добыча нефти в России в два раза рухнула, и в российском бюджете давно нет денег на финансирование войны, да, и вообще российская экономика уже провалилась в тартарары, да, она исчезла. Ну, можно же любые прогнозы давать, да, и сила вот всех этих хайповых прогнозов, она состоит в том, что вы тычете пальцем по принципу пол-потолок, там, еще что-нибудь, да? Но если вы не угадали, то никто на это дело, как говорится, не обращает внимания.
0: Зато, если потому что кто через 10 лет будет проверять.
1: Ну, конечно. Зато если вы угадали случайно, то, может, вы смотрите, я же говорил об этом, да? И не важно, что вы говорили, что это случится через 3 месяца, оно случилось через 10 лет. Да? Ну, вот бывает же и такое, правда? Поэтому, ну, опять... Вот я говорю о том, что я вижу, да, и что я наблюдаю. Вот что в целом. Ведь есть же на самом деле, ну, как сказать, вот можно там ездить по бензоколонкам и смотреть там по трассам в разных регионах, и что происходит, да, там, на скольких бензоколонках есть бензин, на скольких нету. А можно смотреть на там динамику розничных цен, да, которые там Росстат еженедельно публикует. Что происходит с ценами на бензин, на дизельное топливо там, во всех регионах. И вот вы смотрите последнюю сводку, и вы видите, что Крым действительно выбивается. Да? То есть, если там в целом цена бензина, ну, она там 70 рублей плюс-минус немножечко, то в Крыму она 80. Да? И 80 стоит примерно как в Магадане или на Чукотке. Да? Ну, то есть, вот, ну, Магадан, Чукотка, нам еще понятно, да, да, логистика такая. Вот, за завоз туда бензина нужно сильно приплатить. Вот, ну, соответственно, с Крымом понятно, да, что дефицит, есть спрос, есть предложение, цена высокая. Вот, но при этом во всех остальных регионах цена достаточно стабильная. Вы смотрите на биржевые цены на петербургской бирже, ну, и опять, как это часто бывает, можно всегда поменять точку отсчета, и можно взять и сказать, ой, слушайте, по сравнению с тем, что было неделю назад, там цены на сколько-то выросли. Или по сравнению с тем, что было 3 месяца назад, цены на сколько-то выросли. Но если вы берете, там, условно говоря, 1 июня этого года и смотрите к 1 июня прошлого года, то рост цен составил там 6-7%. Ну, вот, в принципе, на уровне инфляции. Да, и на биржевые цены, когда вы смотрите, там очень, очень хорошо видно вот эти вот сезонные колебания, они достаточно с большим диапазоном ходят там вверх-вниз. Ну, то есть, вот, как сказать, есть экономика, да, вот цена в экономике – это как градусник. Вот она показывает, что, ну, да, ничего удивительного, ничего нового на рынке не происходит. Да, если вы считаете, что в этом отношении там Российское министерство энергетики может что-то проспать, прошляпить, ну, я уверяю вас, что, скорее всего, этого не случится, да, потому что ситуация с бензином – это один из тех, с бензином, с наличием бензина, с ценами на бензин. Но это один из тех параметров в экономике, за которым Владимир Путин следит, о котором постоянно рассказывают. Да, и не дай бог министр энергетики проспит эту тему, да, и не вовремя запретит экспорт бензина или вот экспорт дизельного топлива. Ведь дизельного топлива в России производят в 1,5 раза больше, чем Россия, нефтепровода, еще и заводы российские, 1,5 раза больше, чем российская экономика потребляет. То есть запас, сколько экспортировать? 50%, ну, треть от того, что вы производите. Но при этом российское правительство вводит запрет, там, частичный запрет, не для всех, но, в общем, запрет какой-то ограничивает, контролирует, смотрит, сколько дизеля будет вывозиться. То есть как бы чего не вышло. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Поэтому здесь чиновники-то они понимают, что вот за это может как следует прилететь.
0: РБК еще пишет, что вице-премьер Новак поручил Минэнерго и другим ведомствам рассмотреть возможность увеличения цен на бензин на 1,5 рубля за литр, и дополнительные доходы власти хотят направить на защиту НПЗ. Рабочая схема?
1: Ну, конечно, рабочая. Можно было просто налог повысить, да, но это что, налоги повысить может только Владимир Путин, Да, и то нужно закон принять, через Думу провести. Опять повышение налогов – это тема непопулярная. А вот согласовать с Владимиром Путиным изменение схемы, ведь розничные цены на бензин, они, ну, как сказать, они же идут по линеечке, да, и вот каждый раз, когда в начале года нефтяным компаниям доводится, что цена инфляции в этом году будет, условно, плановой 5%, но цена бензина на начало года там 70 рублей, умножаем на 1,05, вот в конце года она должна быть вот не больше чем. Там 73 рубля 50 копеек. И дальше так каждую неделю вот почертили по линейке и движетесь. Да, и, собственно, вот, ну, примерно так они, цены и меняются, когда единственное, вот, там перекосы возникают, спрос-предложение, цена может там, как правило, ускоряется. Да, почему-то они все время в одну сторону только перекосы случаются, спрос почему-то всегда превышает предложение. Ну, так устроена российская экономика. Да? Вот, и, в принципе, вот это вот сдвинут линеечку там с 3 рублей 50 копеек в течение года до 5 рублей, ну, это вот вполне такое решение, оно же, это же не закон, да, это некое такое понятийное соглашение, да, когда нефтяникам говорится, нужно сделать так, когда у вас там больше половины нефти в стране, и, соответственно, нефтепродуктов производится компаниями, которые контролируются государством, это добиться совсем несложно. Вот, но и с другой стороны, очевидно, да, что... Вот тем самым вице-премьер Новак, он от имени правительства, от имени Путина заявил, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да, и что защищать НПЗ российской армии не будет. Да, у нее для этого чего-то не хватает. То ли денег не хватает, то ли людей не хватает. Вот на прошлой неделе мы с Олей Бычковой разговаривали на эту тему, да, и там была законодательная инициатива о том, что разрешить частным компаниям покупать крупнокалиберные пулеметы для того, чтобы бороться с дронами. Ну, вот, видимо, вот эта тема, она получает... Ну, а как? А чем их сбивать-то? Из рогатки, что ли? Вот. Из пистолета не попадешь, не дострелишь. Вот. И, видимо, вот эта тема, она получила развитие вот за эту неделю, да, что вот выяснилось, что нефтяники посчитали, сказали, нет, ну, нормально, мы готовы покупать, мы даже готовы там вахтерам или охранникам своим доверить эти крупнокалиберные пулеметы, у нас денег нет. Вы нам денег-то дайте, вы же нас ограничиваете, вы же нам не разрешаете цены повышать. Ну, это вот такое вот перекидывание, да, ответственности. И вот вице-премьер, ну, пошел лоббировать интересы нефтяников, видимо, к Путину, да, в конечном итоге он примет решение и скажет, ну, хорошо, не на 5%, а на 3% или на 3,5%, ну, типа, или не на 1,5 рубля, а на рубль, там, ну, разрешить. Да, и вот, собственно, у нефтяников, то есть им, видимо, мало вот тех 350 миллиардов рублей, которые им в мае Минфин отдал, вот как плату за то, что они удерживают розничные цены по линеечке. У них из этих 350 миллиардов, там, миллиард рублей потратить на пулемет не хватило. Ну, вот, значит, там вице-премьер Новак сейчас лоббирует их интересы с тем, чтобы было чем стрелять.
0: А можно вообще оценить, российский автомобильный рынок находится в каком состоянии? Я имею в виду не столько, сколько машин покупают, а сколько сейчас на автомобилях ездят, снижается ли это число, пересаживаются люди там на общественный транспорт, избавляются ли от машины как от слишком затратного средства передвижения?
1: Ну, судя по всему, нет. Судя по всему, нет. Ну, вот, наверное, такую статистику можно попытаться... Да нет, я даже... Смотрите, ее даже, наверное, получить невозможно, да, потому что вы можете получить статистику, сколько машин регистрируется, да, но, в принципе, это же не означает, мы же не знаем, люди ездят или не ездят. И единственным показателем, который может... Ну, вот как-то показывать вам, да, сколько людей ездят, это сколько бензина продается. Ну, то есть, условно говоря, если мы знаем, что там, добыча нефти в России снизилась в прошлом году на 2%, да, при этом экспорт бензина там снизился на 5%, посчитали, пересчитали, выяснили, что там в прошлом году, там, в 2025 году, по сравнению с 2024, потребление бензина внутри России осталось неизменным. Ну, из этого можно сделать вывод, что, в принципе, люди ездят столько, примерно столько же. Да, то есть мы не можем поделить, мы не можем разделить там грузовые перевозки, автомобильные перевозки, там эти пассажирские перевозки, автобусы ездят, да, или там военные свои, не знаю, полевые кухни у них работают. Вот. Потому что, ну, в Америке есть такой хороший показатель, это сколько населения платит кредитными карточками за бензин. Ну, потому что вот это банки получают эту информацию в режиме реального времени. В принципе, ничего не мешает, да, там российским банкам сброситься, да, и создать какой-то такой индикатор. Вот. Единственное, что можно говорить точно, да, есть статистика о среднем возрасте автомобиля российского. И вот она показывает, что за последние 3 года заметно возросла, да, или там, скажем так, даже не средний возраст российского автомобиля, а сколько лет в среднем российский водитель ездит на своем машине. Да, и вот она, по-моему, с 6 до 7 лет выросла. Там было 6 с небольшим лет, стало 7 с небольшим лет. То есть люди продолжают ездить, но ездят на машинах дольше, меняют их реже. Да, поэтому вот, ну, собственно, то, что меняют реже, это мы и так понимаем, потому что импорт автомобилей снизился, внутреннее производство упало, там импорт поддержанных автомобилей вырос, но не столько сильно. Ну, вроде да, да, то есть в целом автомобильный парк увеличивается гораздо медленнее, чем он увеличивался раньше, но, судя по всему, там пока не пересаживаются. И вообще, ну, если у вас цена растет, цена на бензин растет в меру инфляции, ну, плюс-минус, да, там как-то вокруг инфляции, то почему люди должны отказываться от использования личных автомобилей? Ведь, в конце концов, автомобиль, как это не роскошь, а средство передвижения, и автомобиль себе может позволить не каждая российская семья, а только семья с достаточно высоким уровнем дохода. Ну, и, видимо, все-таки, если вы можете позволить себе автомобиль, то бензин-то уж вы точно себе можете позволить. Для того, чтобы россияне начали меньше ездить на автомобилях, ну, не знаю, надо просто взять и как это, либо директивным порядком поднять цены на бензин в 2 раза, да, и тогда сразу понятно будет, вот насколько-то будет меньше. Я просто вспоминаю, там, января 90-го года, конец января, когда там, мы с группой коллег съездили в Варшаву, там как раз началась шоковая терапия Бальцеровича, и освободили там, в общем, цены на бензин стали мировыми. Точно до этого Польша жила на ценах на бензин, которые, ну, как Советский Союз поставлял нефть по внутрисоциалистическим ценам, да, и цены на бензин были низкие, а вот с января 90-го года стали европейские цены, вот как в соседях, как в Германии, да, и там в Австрии и так далее. Вот, и там я вам скажу, что личных автомобилей на улицах вообще не было. Да, то есть Варшава был такой пустынный город, по которому ездили автобусы, да, ну, потому что там людям нужно было куда-то ездить, да, их соответственно государство или там варшавские городские власти обеспечивали. Ну и редкие машины, которые там возили чиновников, ну, люди, машины очень богатых людей, ну и какое-то очень небольшое количество такси. Да, ну, вот такого я в России не наблюдал никогда. Даже в самые там тяжелые годы, там, не знаю, там 91-92 год, ну, когда инфляция была там супервысокая, да, все равно, в общем, как-то с каждым годом количество автомобилей на улицах Москвы только росло, ну, и на улицах российских городов, да, и, в общем, как-то вот, ну, не пробивает, значит, цены, ну, с точки зрения доходов российского населения, тех, кто может позволить себе автомобиль, ну, в общем, они достаточно низкие, и почему нужно ездить меньше, если вы можете позволить ездить больше?
2: Нью-Йорк слушает. Слушай радио. Дэвид Зон радио.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
6: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
4: 4 июня.
5: На 7 часов вечера.
4: Начало показа фильма.
5: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
7: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
10: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
9: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
11: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный судья приостановил вынесение приговора по делу судьи округа Милуоки Ханны Дуган, осужденной в деле, связанном с иммиграционным задержанием. Суд теперь рассматривает аргументы защиты. Расследование Associated Press о повторном разделении мигрантских семей становится политическим ударом по администрации Трампа. В центре внимания вопрос, соблюдает ли власть судебное соглашение, которое должно было защищать семьи до 31 года. Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд в своих соцсетях сообщил, что ему запретили присутствовать на турнире в Белом доме 14 июня. «Я единственный американский чемпион UFC, которому запретили проход на турнир в Белом доме из-за того, что я сказал, что Нетаньяху управляет Трампом. Это не мнение, а факт», – написал Стрикленд. Турнир состоится на газоне у Белого дома в честь 250-летия независимости нашей страны. Главный бой вечера – Илья Тапурия против Джастина Гейджи. В Нью-Йорке власти штата продолжают культурное финансирование. Губернатор Хокул объявил о выделении более 82 миллионов долларов на 132 проекта некоммерческих, художественных и культурных организаций по всему штату.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.
15: Их

0: Еще одна тема, связанная с машинами, это штрафы потенциальные, насколько я понимаю, или это уже вступает в силу, за парковку электромобилей в неположенных местах. Под неположенными местами теперь будут считаться места, где нет определенных мер пожарной безопасности. Если раньше это нужно было делать вокруг зарядных станций для электромобилей, то теперь вроде как особые правила будут действовать и просто для электромобилей. Но я не очень понимаю, а где взять такие места, кто будет их оборудовать, кто будет за ними следить, кто будет ими заниматься и что делать владельцам электромобилей.
1: Ну, Лиза, смотрите, я действительно так, примерно такой же текст сочинил у себя в Телеграме, после чего на меня набросилось большое количество читателей, которые сказали, что я невнимательно прочитал документ, что вроде бы как все это относится только к будущему времени. Да, что это требование там, ГИБДД или требование российского правительства к вновь проектируемым парковкам подземным, где для электромобилей должны будут оборудоваться специальные места, вот, и что все это относится только для проектирования новых. То есть с 1 июня это вступило в силу. Как, опять, да, я уже дальше не стал разбираться с этим делом, что там написано. Вот, получается так, что если вы начали проектирование 31 мая, соответственно, на вас это не распространяется. А если вы, не дай бог, проектирование начали 1 июня этого года, то вы, значит, должны запроектировать вот эти специальные места, не больше 10 штук вместе, как больше троих не собираться. Вот. Меня только во всей этой конструкции, я не очень, ну, вот, предположим, пройдет какой-то переходный период, да, и, ну, собственно, все это направлено против владельцев электромобилей. Да, и каждый раз, значит, владельцы электромобиля, ну, с одной стороны, там, можно как разделить, да, его на две части. Он вот купил себе квартиру, да, и с подземным паркингом. И, не знаю, и вот он начинает выяснять, а когда вы мой паркинг начали проектировать? Да, вот, а если вы же как, вы же покупаете квартиру, покупаете машиноместо. Да, вот, ну, даже вот это, там, мы заглядываем на 10 лет вперед, там, мы запроектируем, ну, если у вас есть деньги, если вы можете себе позволить, мы же говорим про...
0: Ну, да, людей, это важный момент, машина сейчас стоит очень дорого.
1: Я понимаю, гораздо дороже, чем машина, ну, собственно говоря, это же подземная парковка, правда? Мы сейчас про это говорим. Угу. Вот, ну, вы там, не знаю, вначале ездите на обычном двигателе внутреннего сгорания, через 5 лет или там через 7 лет появляются какие-то супербатареи, которые обеспечивают вам пробег больше, чем бензиновый двигатель, и вы меняете свой автомобиль на электромобиль. Но вам, по ваше парковочное место, оно уже, как сказать, это обычное, и что вам делать? Вот получается, что по этим нормам вам на том, на парковочном месте, которое вы себе купили, которое вы оплатили, вы не можете там свою машину парковать. Ну и чего вам делать? И куда вам деваться, да, там на улице особо машину не запаркуешь. Или вы там ездите, вы поехали в какой-нибудь торговый центр, или в там, да, и на въезде в паркинг вы останавливаетесь, и у охранника спрашивают: слушайте, а когда ваш паркинг был запроектирован? У вас по новым правилам или по старым правилам надо парковаться? Ну, в общем, какие совершенно, с моей точки зрения, абсолютно идиотские правила. Да, и самое главное, ну, опять, я же вот там смотрю, как в Америке жизнь устроена. Здесь же электромобилей достаточно много, ну, и как-то вот никаких особых противопожарных мер безопасности на парковках для электромобилей, на подземных, да, не предусматривается. Нормальные места, как правило, даже с облегченным доступом, вот, ну, ты въезжаешь там, или подземный паркинг, значит, на первом этаже, или там на надземный, тоже очень как-то быстро выезжаешь, не надо тебе там 7 этажей вверх или 7 этажей вниз спускаться. Да, вот, и там стоит, шланг стоит, хочешь, подзарядился, пока там 2 часа тебя нету. Вот, и никто эти бетонные стены не возводит вокруг этих парковочных мест. Ну, у меня такое ощущение, что это вот люди... или действуют, ну, люди, там, какое-то ведомство, да, оно действует по МЧС, по принципу, а что бы нам еще такое запретить, или что бы нам вот создать себе кормушку, где мы могли бы кого-то вот штрафовать. Ну, тут, я думаю, что это мертворожденная норма, в конечном итоге ее когда-то там пересмотрят и отменят. Ну, лет через 5, когда вот эти вот запроектированные с 1 июня подземные парковки начнут вводиться в строй, выяснится, что количество электромобилей, оно сильно превышает эти 10 мест, которые там предусмотрены для них.
0: А вы считаете, что будущее за электромобилями?
1: Да, да, я считаю, что будущее и автотранспорта точно совершенно, и вообще, я думаю, что вот в этом отношении, ну, идет такой большой, ну как, не спор, неправильно сказать, американские эксперты, они обращают внимание на то, что вот китайская экономика, она электрифицируется. Да, что наличие какого-то такого унифицированного источника энергии вот под названием электричество, оно сильно облегчает жизнь. Когда у вас и автомобили электрические, и, не знаю, там, бытовые устройства дома, то есть у вас нет отдельно газа для газовой плиты и отдельно электричества для холодильника. Да, у вас есть электричество, которое работает и то, и другое. И то же самое электричество у вас используется для нагревания воды. Вот. С точки зрения экономики это проще, это понятнее и позволяет ну, и, там, решать проблемы экологические в том числе. Да? Вот. Поэтому, да, я думаю, что все-таки будущее будет за электромобилями. Более того, подозреваю, что в крупных городах значительная часть так сказать, автомобильных поездок будет совершаться на, как бы сказать, беспилотных ну, машинах типа Uber, да? То есть, когда вам не нужно, если вы живете в городе, и, в общем, ну, уже давно посчитано, что, там, скажем так, если вы даже каждый день будете ездить на такси, это все равно дешевле, чем содержать свою машину. Да, и, соответственно, а если вы можете вызывать машину в любой момент, и там еще нет водителя, ну, то выясняется, что эти беспилотные Uber могут работать там, 24 часа, ну, не 24, конечно, часа, подзаряжаться тоже надо. Да, я думаю, что все-таки вот будет двигаться сюда, да, электромобили и беспилотники. Беспилотники, автомобили беспилотные, без водителя, да. Я имею в виду не летать, вот, будем по Москве. Но это полетать, наверное, только таких фантастических фильмах, наверное, когда до этого тоже...
0: Вот за это мне особенно обидно, если честно. Вот куда движется прогресс, если люди до сих пор не научились летать вот просто в обычном бытовом проявлении, со всякими там ранцами или там досками летающими? Это, мне кажется, страшное упущение.
1: Нет, что значит не научились? Есть такие, есть устройства, которые позволяют вам летать. Они очень дорогие, они неудобные, да, но, в принципе, они существуют, и там спецподразделения американской армии имеют такие на вооружении, да, как средство передвижения.
0: Да. Серьезно?
1: Да, да. Вот. Ну, просто, опять, они дорогие, они громоздкие, и понятно, что одно дело, когда вы летите по пустыне, там, в Ираке или в Афганистане, а другое дело, когда вы это все дело запускаете в Москве и сжигаете все вокруг, даже, что к вам приближается. Ну, то есть, это же, опять, ну, это первые шаги, посмотрим, что будет дальше.
0: Ну ладно, я в любом случае жду всякие летающие ранцы. Мне кажется, вот в это нужно стремиться, а не в то, что мы наблюдаем вокруг. Еще тема. Центробанк нарастит покупки валюты на внутреннем рынке. С 5 июня закупки вырастут более чем в 4 раза. Зачем?
1: Не зачем, а почему? Потому что Центральный банк это будет делать по поручению Минфина. Ну, в начале нашего разговора мы же сказали, что Владимиру Путину опять повезло, да, что благодаря Дональду Трампу цена на нефть выросла, на российскую нефть тоже выросла там, в два раза, больше, чем в два раза по сравнению с тем, что было в начале года. А самое главное, что Дональд Трамп ну, практически отменил все как это, страшилки, которыми он пугал весь мир за покупку российской нефти. Ведь нужно напомнить, да, что в ноябре прошлого года последняя волна американских санкций, под нее попали Лукойл и Роснефть, и тогда же американские власти, американский Минфин объявил, что он будет, что он пригрозил, будет грозить покупателям российской нефти вторичными санкциями. Да, и с этим было связано временное как снижение покупок российской нефти в Индии, и то, что там многие танкеры, которые возят российскую нефть, там стали плавучими хранилищами, то есть они, в общем, как нефть загрузили в российских портах и дальше не могли ее никому, там, трейдеры, продать. Вот. А после того, как был перекрыт Армузский пролив, и Дональду Трампу рассказали, что цены на нефть растут во всем мире, а в том числе и в Америке, а это все приводит к росту цен на бензин, а это бьет по его избирателям, ну, соответственно, американский Минфин сначала на один месяц отменил вот, угрозу против там, запрета на покупку российской нефти, потом на второй месяц, потом на третий месяц. Ну, и, соответственно, вот как это, тут мне фишка как попрет, да, она поперла российским нефтяникам, которые быстро распродали всю свою нефть. Российская нефть, вот то, что можно продать на спотовом рынке, что называется, с ним поставкой, да, загрузка сегодня в порту, и как только дойдет, она сразу твоя. То есть не закупать ее надо за три месяца вперед. Вот, она ценится особенно дорого, да, потому что она по своим химическим характеристикам ну, сопоставимо с тем, что экспортировалось раньше из стран Персидского залива. Не надо перенастраивать НПЗ. Ну, вот, собственно, вот эти вот дополнительные деньги. Дальше Минфин вспомнил, если опять, если мы вспомним наши разговоры там трехмесячной давности, то в феврале там министр финансов Силуанов говорил о том, что он собирается поменять бюджетные правила, что, в общем, нужно кубышку пополнять, потому что там совсем мало денег. Но тогда все думали, что это будет связано с сокращением расходов или с ростом дефицита. А тут выяснилось, что вот эти вот дополнительные доходы бюджета, то, что в бюджетном правиле записано, они неожиданно появились, они в небольшом количестве появились по итогам апреля. Но тогда Минфин сказал: окей, у нас там был перерасход денег в январе, феврале, марте, поэтому мы компенсируем, шило на мыло зачли, да, поэтому вот в мае покупали не очень много, ну а теперь там денег совсем стало много, да, можно и валюту покупать. Ну вот, соответственно, Центральный банк будет выполнять поручения Минфина, опять, как сказать, это то, что записано в бюджетном правиле, ничего удивительного там нет, ну просто, как сказать, позиция министра финансов, она меняется в соответствии с ценой на нефть. Да? Если цена на нефть высокая, то бюджетное правило работает. Если цена на нефть низкая, то бюджетное правило нужно приостановить, изменить, модернизировать, отменить. Ну, в общем, что-то с ним такое сделалось. Ну, собственно, цена на нефть высокая, Минфин готов пополнять кубышку.
0: Давайте еще про Армению поговорим. Россия накануне выборов ограничила ввоз в Россию ряда товаров, среди них рыба, некоторые овощи, фрукты, цветы, минеральная вода, некоторые виды алкоголя. Насколько это серьезно для армянской экономики и как это скажется на российском рынке?
1: Для армянской экономики это очень серьезно, потому что Россия является главным торговым партнером, главным покупателям многих видов армянского экспорта, особенно продовольственных продуктов, там, алкогольных напитков. Вот. И, конечно, ну, опять, чего удивляться? Ведь мы же все это с вами видели, да, там и воду боржоми запрещали, и молдавские вина, и конфеты Рошен, и даже батька Лукашенко со своими молочными продуктами иногда попадал под раздачу. Ну, то есть то, что Россия использует

0: коньяк продать. Вот, если в Азербайджане есть свой коньяк, там в Грузии есть своя чача с коньяком, да, вот в Турции там особо не пьющие мусульмане. Ну и в общем, не очень, да, во Франции, где большая армянская диаспора, тоже не продашь там с чем, а с коньяком все хорошо. Вот. Ну да, будут как-то жить. Российская экономика, конечно, не сильно это почувствует, потому что масштабы экономики, там то, что для армянской экономики там, 5 миллиардов долларов, условно говоря, это безумные деньги, ну, российская экономика это не заметит вообще. Да, и там коньяк мы сами произведем. Там у нас один Дмитрий Медведев может постараться и вместе с Борисом Титовым что-нибудь такое набодяжат и продадут.
1: Еще я хотела обсудить, я потеряла тему, вот, нашла. США планируют ввести дополнительные пошлины на товары из 60 государств. В каком-то смысле это, наверное, похожая тактика на то, что делает Россия. Только Россия запрещает, а Соединенные Штаты просто накидывают дополнительные проценты.
0: Ну, это все продолжение истории, которую Дональд Трамп начал год назад, с попыткой повысить конкурентоспособность американской промышленности. Он как-то он считает, что повышением импортных тарифов он сделает импорт в Америке более дорогим, что американские компании немедленно этим заинтересуются, что они начнут там строить заводы, закупать оборудование, и там через какое-то время, ну, я думаю, что Трамп считает, что случится очень быстро, ну, там, я думаю, что бизнесмены думают, что в любом случае это понадобится там, от нескольких месяцев до нескольких лет. И там год назад, соответственно, Трамп объявил о повышении до безумного уровня тарифов на все страны, особенно попали под раздачу Индия и Китай, но после чего эти тарифы были отменены Верховным судом, и сейчас американский Минфин должен возвращать деньги, там 166 миллиардов долларов должны вернуть, возвращают медленно, неохотно, компьютерная система, как всегда, ломается. Вот когда нужно забрать деньги, то почему-то компьютерная система никогда не ломается. Вот как нужно вернуть, она не только в Америке. Да,
1: извините, а кто вообще любит возвращать деньги?
0: Вот, да, то, что там заберешь чужие и на время, возвращаешь свои навсегда. Вот. Да, соответственно, и команда Трампа сразу же после решения Верховного суда объявила о том, что она будет искать другие способы, другие законные основания. Ну и одно из этих вот было объявлено вчера, что в ближайшее время введут дополнительные пошлины в размере 10%, а на некоторые страны 12,5%. Там только объяснение, которое я пока не до конца в нем, честно говоря, разобрался. Оно связано с тем, что использование принудительного труда. И в списке стран, которые попадают под раздачу, возникают страны, все страны Евросоюза. Ну, и вот тут меня как-то, да, я тоже вот так вот наморщился. Ну, интересно, какой принудительный труд в странах Евросоюза? Это о чем? Самое интересное, что там Российская Федерация в этот список не попадает. Да, то есть в Российской Федерации заключенные не работают. Ну, нет, у нас все благополучно. У нас даже можно в доходах федерального бюджета найти строку там, доходы от трудозаключенных. Вот. Ну, там правда, в доходах российского бюджета есть такая федеральная, есть такая строка, ну, потому что есть какие-то там, как сказать, рабочие места в местах не столь отдаленных, где заключенные работают, то, что они производят, это продается, ну и там, соответственно, ФСИН зарабатывает какую-то прибыль, отчисляет ее или перечисляет и значительную часть ее в федеральный бюджет. Ну, это как, вроде все по закону, но это точно совершенно принудительный труд, потому что заключенные отказаться от работы не могут. Вот. Но Российской Федерации в этом списке нет, а вот все страны Евросоюза есть. Ну, посмотрим, да, как это будет выливаться. Единственное, что мне кажется, конечно, что вот надежды на то, что это приведет к возрождению американской промышленности, но они такие явно избыточные.
1: Россия, может, просто ничего не поставляет, что может попадать под эти тарифы?
0: Да нет, поставляет, начиная от урана, да, и дальше по списку. Опять, не очень много. Там объем торговли России с Америкой никогда не был большим. То есть как-то у России с Америкой, ну, они далеко, хотя есть общая граница. Да, и, ну, только вот пока Кирилл Дмитриев не построит там тоннели или большой

0: мост, Аляскинский, не знаю, как он будет называться, Аляскинско-Чукотский мост. Да, вот, ну, как транспортные расходы большие, границы нет, тяжело, да, и на Аляске в этом районе людей мало, рабочих мест нет, промышленности никакой нет, а на Чукотке тем более. В общем, непонятно, возить через этот Берингов пролив. Вот, а так, да, объем торговли небольшой. Раньше основная часть американского экспорта это были самолеты, да, это было программное обеспечение. Вот Россия поставляла ракетные двигатели, поставляла «Титан» для этих самолетов. Ну, собственно, вот как-то так. Но смотри, при этом, опять, нужно понимать, что торговля между там, российской экономикой и американской экономикой, так правильно надо говорить, наверное, да, она же не регулируется никаким ни госпланом, никаким ведомством, никаким министерством. Я вспоминаю, что в какой-то момент я пришел в магазин, там, покупая себе хоккейную футболку, или свитер, как он правильно называется, да, смотрел, произвел в России. Ну вот, понимаете, вот бывает и такое. Не было такого. Да, да, да, ну и он висит там, да, вот синий в России, а красный, не знаю, в Никарагуа произведен. Почему так? Ну вот так получилось, да. Вот так сложилось. Ну, что ж поделать, бывает.
1: Друзья, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Сергея Алексашенко в Ютубе и в Телеграме, и приходите завтра на утренний разворот. Будет Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, будет Маша Слоним, журналист, будет Михаил Крутихин, и будет специальный гость Олег Кашин. В 8 часов утра начинается эфир. Всем хорошего вечера и спасибо, что были с нами.
0: Али, спасибо большое за беседу и до новых встреч. До свидания.
2: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191, 718-769-7191.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
2: Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
5: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты, события культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
4: Нью-Йорк, Нью-Йорк.
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается!
7: Принцесса.
6: Посмотрите, он встает во весь рост!
8: Такой противный!
6: Такой большой!
7: Кто-то из нас
6: он безумец!
7: Кто-то из нас большой!
0: Сева Каплан!
7: Кто-то из нас безумец!
0: Толковище!
7: Здрасте, люди добрые! И добро пожаловать в Толковище с Васей, Вася Бежевый, Сева Каплан. Ну, тоже со временем становлюсь не таким шатеном, как был. И начинаем с главной новости сегодняшнего шоу. Сегодня я расскажу то, о чем собирался. Ну, наверное, месяца два назад я приготовил этот материал. Он очень трудоемкий и не очень легко воспринимается. Но это совершенно необходимо усвоить тем, кто думает не только о своем физическом, но и финансовом здоровье. Сегодня все шоу будет посвящено private equities, частному капиталу, потому что пришло время сегодня не думать, а принимать решения. И своим близким, кому желаете финансового здоровья, очень рекомендую передать, если они не смотрят толковище, чтобы они это сделали в записи, но желательно до открытия биржи, потому что потом... Будет суп с... Извини, Вася, чуть не сказал. Гулькин, так сказать. Фуй. Нет, суп с котом. Нет, молчит. Вообще, Вася понимает. Мои интонации точно. И когда я начинаю говорить... ну, есть волей-неволей такие изменения голосовые. Одно дело, когда говоришь с женой, а когда говоришь в микрофон, в эфире, чуть-чуть голос становится другой. Даже у меня. И Вася чутко это воспринимает и тут же мчится, где бы он ни был, потому что он знает, пора выходить на рабочее место. Новости. Первая рубрика – это срочные новости. What's news worldwide? Израиль и Ливан договорились о прекращении огня под давлением Соединенных Штатов. Главным условием остается отказ Хизбаллы от обстрелов. В результате атаки на аннексированный Крым погибло 4 человека, еще 10 пострадали. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что в результате украинского удара по рейсовому автобусу в городе Енакиево погибло 8 человек, 10 получили ранения. Российские военные атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М-293». Ударных беспилотника были ей, этой ракете, как спутники, и удалось сбить 264 из них. Остальные попали. Захват инкассаторских машин и средств украинского Ощадбанка 5 марта в окрестностях Будапешта лично приказал провести тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на перекрытие Украины нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими ударами. Палата представителей нашего Большого Конгресса проголосовала 215 против 208 за ограничение возможности для президента продолжать войну с Ираном без одобрения Конгресса, практически, ну, по партийным линиям. Я бы, кстати, если бы можно было с помощью искусственного интеллекта организовать голосование по поводу голосования в Сенате, я бы сажал всех наших конгрессменов в электрический стул, но не такой, как где казнят, а электрический стул, в котором сила тока, проходящая через них, была бы, определялась бы голосованием людей по поводу их деятельности. Причем были бы определенные ограничения. Нельзя было бы голосовать только по партийной линии, а только по содержанию поднятой темы. Президент Соединенных Штатов заявил помощникам, что рассмотрит возможность прекращения перемирия с Ираном, если Тегеран убьет хоть кого-то из американских военных. Причем Трамп сказал, что это не повлияет на паузу в авиаударах. То есть самолетами убивать в ответ не будут наши их. Республиканцы в Сенате движутся к внутреннему противостоянию по поводу антиоружейного вот этого фонда администрации Трампа на сумму 1,8 миллиарда долларов, поскольку некоторые законодатели добивались гарантии в законе, что этот фонд действительно отдал концы. Относительно малоизвестный бизнесмен и фермер Зак Лан неожиданно победил конгрессмена, поддерживаемого Трампом, Рэнди Финстру, на республиканских праймерис в Айове. Это первый признак реальной, не по партийной линии, того, что поддержка Трампом становится токсичной по мере приближения к ноябрьским выборам. То есть я бы на месте Трампа поддерживал тех, кого он на самом деле не поддерживает, и получал бы желаемый результат. Но это слишком сложно, это же электорат не поймет. Ведущие руководители в области искусственного интеллекта присоединились к экспертам по безопасности, призывая Конгресс защищаться от биологических угроз, исходящих от этой технологии. Соединенные Штаты предложили новые тарифы не менее 10% для многих своих торговых партнеров из-за предполагаемой неспособности решить ими, партнерами, проблемы принудительного труда. То есть тут гуманитарный подтекст. Регуляторы выясняют, торговал ли бывший конгрессмен Джордж Сантос незаконно на рынке прогнозирования по части содержания его собственного выступления о положении страны в этом году. Умат, правда? Эбола достигла уголка Демократической Республики Конго, контролируемого боевиками ИГОГО, что сделало работу там слишком опасной для работников здравоохранения. Я вот думаю, может, Эбола сделает то, что не удалось сделать мировому сообществу по части исламского государства в государстве. Теперь what's news, business and finance. Капитал, выделенный для дата-центров, продолжает расти, но задержки в цепочке поставок и споры по части пермитов, именно так, да, то есть разрешение на деятельность, плюс доступность или недоступность электроэнергии в данном регионе откладывают графики их строительства. Биткоин снижается четвертую сессию подряд. Он сейчас торгуется на уровне 65 380 долларов, то есть вдвое меньше, чем было в пике. Индексы здоровья наших экономические индексы, их три, снизились, S&P 500, Dow и Nasdaq упали, соответственно, на 0,7%, 1,2% и 0,9%. Запасы нефти сырца в Соединенных Штатах продолжают снижаться уже 6 недель в общей сложности, поскольку экспорт вырос, а нефтеперерабатывающие заводы работают уже почти на полную мощность. Так что ждать понижения стоимости бензина слишком наивно. SpaceX нарушила традицию, установив цену на свои акции более чем за неделю до запланированного листинга. То есть через примерно неделю они выходят с IPO. Я так полагаю, что это выходит через неделю и счет потом. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 4, значит, получается где-то 12-го. Да, интересно, что они это сделали, установили цену на свои акции заранее, вместо того, чтобы установить диапазон, и, то есть от и до, и уточнить его после нескольких дней встреч с инвесторами до выхода на биржу. Чистые продажи Macy's выросли на 1,8% до 4,68 миллиарда долларов за три месяца, которые заканчиваются в мае, там цикличность определенная, а прибыль выросла до 63 миллионов долларов с 38 миллионов, что были годом ранее, то есть практически почти вдвое. Macy's показывает. У Volvo плохо дела. Они сообщают, что их мировые продажи снизились на 5,5% в годовом выражении до 178 980 автомобилей за три месяца. Тоже в месяц кончается, цикл кончается в мае. И они же добавляют, то есть Volvo, что продажи в Китае по-прежнему под давлением. Акции AkzoNobel упали после того, как Sherwin Williams и Nippon Paint объявили о прекращении попыток приобрести этого голландского производителя красок. Британские регуляторы заявили, что позволят издателям отказаться от передачи их контента для поддержки функций искусственного интеллекта в онлайн-поисковике Google. AlphaSense привлекла 350 миллионов долларов от сторонников, включая Accenture. Так называется эта компания, что почти удвоила оценку платформы для исследований рынка искусственного интеллекта. То есть это платформа, которая исследует, кто не понял. С бизнесом и финансами все, теперь недвижимость, причем плавучая, умопомрачительно дешево. Уединенный остров в дельте реки Сакраменто, Сан-Хоакин в Калифорнии, вышел на рынок с ценой всего 39 тысяч за 5,6 акра земли. У вас остров на экране сейчас. Участок этот расположен в Уайтс-Пау, недалеко от Стоктона, и является частью цепи небольших островов дельты, многие из которых остаются неосвоенными, несмотря на обширный сельскохозяйственный ландшафт вокруг. Некоторые соседние острова были все-таки преобразованы в кемпинги, марины, места отдыха и частные клубы. Остров этот в дельте доступен только на лодке, потому что он остров. 39 тысяч. Ей-богу, было бы нечего делать. Сейчас бы купил и там бы разбил бивак. Вот это вот так получилось, что рядом не специально известный агент по недвижимости из Майами и ее две маленькие дочери, их отец найдены зарезанными внутри их дома, что, по мнению полиции, было убийством и самоубийством. Если это так окажется на самом деле, я не могу себе представить, в каком состоянии нужно быть, чтобы ножом резать своих детей, а потом еще себя. Мелани Хайер, ей 46, дочери Саванна, ей 11, и Сиена, ей 8, и их отец Райан Чарльз Уайтен, ему 42, были найдены в доме Мелани в Дорале, это город в штате Флорида. Хайер и Уайтен разошлись несколько лет назад, но совместно воспитывали своих дочерей. Детали, конечно, мы будем знать через день-два, никак не позже. Патологоанатоми работают довольно медленно. Кстати, когда я служил тетей лифтершей, как называли пацаны меня, то есть сторожил кооператив советских композиторов в Москве, будучи в отказе, там жил один известный советский композитор. Я совершенно забыл, как его фамилия. То, что весь дом был одни сплошные композиторы. И у него был сын Дима, это я точно помню. Фамилия была, может быть, Свиридов. Дима мирового класса, патологоанатом. И он просто ездил на мировые конференции именно в этом качестве. У нас с ним были очень теплые отношения. Не знаю, что с ним сейчас. Теперь вот эта муха, которая у вас на экране, очень рекомендую вдуматься в то, что вы услышите. В Техасе обнаружен плотоядный червь. после того, как паразитическая муха, что на экране, была выявлена возле границы Соединенных Штатов и Мексики на прошлой неделе. Министерство сельского хозяйства подтвердило случай с этой штукой, она называется The New World Screw Worm. Это винтовидный червь нового света. Был найден у трехнедельного теленка из округа Зала, штат Техас. Личинки были выявлены в его пуповинной зоне. Мать из Мэриленда и ее дочь-подросток обвинены, избили прадедушку, но не своего, вообще он просто прадедушка, он у вас на экране тоже, из-за парковочного места. Сами понимаете, это наша любимая тема в таких насыщенных городах, как в этом случае, и что привело к смерти, но не сразу, а спустя несколько недель. И теперь матери может быть предъявлено новое обвинение, теперь уже в убийстве, а не просто в избиении. Причем звать ее Киана Бонапарт. Я даже думаю, что в ней воинствующие вот эти всякие посылы, предположенные ее фамилией. У меня есть один знакомый, которого зовут Наполеон. И если бы он женился на Киане Бонапарт и взял ее фамилию вместо своей, как славно получилось бы. Значит, Киана Бонапарт, ей 49. Изначально она была обвинена в нападении первой и второй степени, сговоре с целью совершения нападения первой степени с дочкой-подростком, естественно, и неосторожном создании угрозы здоровью за нападение на 71-летнего следователя по транспорту из Балтимора Грегори Тернипсида. Обвинения, скорее всего, будут повышены теперь после того, как смерть Тернипсида официально признана судмедэкспертом как убийство, а Бонапарт в среду отклонила сделку о признании вины. И последняя новость, в которой наш студент NYU арестован и обвинен в преступлениях на почве ненависти в связи с поднятием флага со свастикой над зданием кампуса, посвященного еврейскому донору. Житель Коннектикута Александр Степновский, ему 23 года, обвинен в краже со взломом и незаконном проникновении в целях совершения преступления на почве ненависти, о чем сообщила полиция вчера. Студент водрузил флаг, на котором были два нацистских символа, звезда Давида, флаг, кстати, у вас на экране сейчас, и логотип NYU над школой культуры, образования и развития человека имени Майкла и Джуди Штейнхарт. И все это было во время выпускных церемоний 13 мая. Александр Степновский живет вообще физически в Фэрфилд, в Коннектикуте, и он якобы признал свое поведение, заявив, что был недоволен тем, как NYU решает политические вопросы вокруг Израиля. Кстати, совсем непонятно по этому флагу, на чьей стороне его интересы. А вообще, преступления на почве ненависти выросли более чем на 70% во всех пяти бора Нью-Йорка в прошлом месяце в сравнении с прошлым годом, чему способствовал тревожный рост именно антисемитских инцидентов. И последняя новость по поводу Александра Гранта. Он сейчас в NYU Лангон в госпитале. Чувствует себя неважно, но не настолько неважно, чтобы не передавать всем пламенный привет. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, вы в состоянии их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
9: Любителям театра, концертов и спектаклей наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
12: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это! Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
13: Толковище. Прямо сейчас.
7: А вот Алексей спрашивает в чате, почему у меня дело о смерти Толстого, книжка сзади здесь. Но я, в принципе, иногда меняю свой фон и выставляю какие-то книги, чтобы заметить, отметить, в состоянии ли, ну, как развиты observational skills у моей аудитории, которые видят картинку. Потому что здесь как... У Чехова ружье на стене висит, значит, оно должно в каком-то акте стрельнуть. В данном случае речь идет о том, что мы с женой решили перечитать «Крейцеру сонату» Толстого, и у нас давно по поводу его фигуры есть определенные мысли, которые никогда бы не появились, если бы мы остались советскими людьми и даже в постсоветском пространстве. Мы бы там были бы совсем другие. И если придет время, я думаю, что мы с ней сделаем видео на этот счет. Так, у нас звонки только от порошистов. Это звонит, пусть он повисит, это Максик из Ростовской области. А я перехожу к тому, что было вчера на бирже. Вот эта вот ситуация однозначно влияет на биржу. Новые враждебные действия между нами и Ираном ударили по ценам. На нефть цены выросли, а акции в целом снизились, потому что столкновения на Ближнем Востоке усилились. То есть, вот в принципе, на одном на этом можно делать очень серьезные деньги. То есть, если знаешь о намерениях, а наш президент не в состоянии их скрывать. Просто он в трус сосал, он постоянно высказывает то, что он собирается сделать. Он, правда, не всегда это делает, он блефует частенько, но бывают ситуации, когда... Он не блефует. Если научиться читать, так сказать, между блефом и не блефом, то можно зарабатывать. На колебаниях нефти сейчас лучшего времени вообще быть не может. Конфликт не показывает никаких признаков приближения к смерти. Конфликт сам по себе. Залп баллистических ракет и беспилотников из Ирана закрыл международный аэропорт Кувейта, и президент Трамп заявил, что блокада в Иране может продлиться до Labor Day. Это у нас что? Я не помню. Первый четверг или первый понедельник сентября. Ну и Dow в результате обвалился на 621 пункт. И S&P 500 на 70% упал, а NASDAQ, он высокотехнологичный, он к этому не имеет особого отношения, к таким политическим вещам. И причина, почему я сегодня решил рассказать вам в подробностях, что такое private equities, то есть частный капитал, это история, она ждала своего часа. Финансовые акции рухнули из-за того, что акции Partners Group упали на 16% после того, как вот эта самая швейцарская компания по private equity, то есть по частному капиталу, ограничила выкуп денег с флагманского фонда частных рынков, и это вызвало еще больше опасений по поводу состояния сектора в целом, то есть речь идет о секторе, который называется private equity, что привело к падению акций таких компаний, как KKR, Blackstone и Blue Owl примерно на 4%, Goldman Sachs упал более чем на 2%, что тяжело сказалось, кстати, на Dow Industrial, поскольку инвестиционный этот банк, Goldman, владеет самыми дорогими акциями, как по-русски это, не знаю, что надо сказать, on the price-weighted index, то есть по индексу, который определяется взвешиванием цен, ну, взвешиванием в смысле размышлением по поводу цен. Так что... Сегодня, возможно, я же не если бы я был специалист, я бы этого никогда не сказал. Они говорят только о том, что было. Я всегда размышляю о том, что будет. Причем будет сегодня. Так что если вы просмотрите вовремя до открытия биржи во всем мире, ну, то есть у нас в Штатах она открывается позже, и подумаете над тем, о чем я вам сегодня расскажу, то вы можете не потерять, а заработать. Очередь стоит в Google, акция по сбору средств на сумму 80 миллиардов долларов удивила инвесторов, но при этом они все-таки встали в очередь, то есть покупать. Материнская компания Alphabet продала примерно на 5 миллиардов долларов больше, чем ожидала, и это даст дополнительный стимул агрессивным планом Google по развитию искусственного интеллекта акции Alphabet немного выросли вчера утром, но закрылись с падением на 0,8% под тяжестью более широкой распродажи всего рынка в целом. Вот это, кстати, тенденция интересная. Бывают неплохие новости, касающиеся одной компании, но весь рынок в заднице, и это отражается. С этим делом все. Теперь перехожу к private equity. Значит, private equity — это частный капитал. То есть это совершенно интересная вещь, явление, которое было, в общем-то, всегда, но никогда не носило характера целой индустрии, потому что когда людям нужны деньги на что-то, они шли раньше в банк. Сейчас люди несут свои деньги в фонды частного капитала, который сокращенно называется PE, то есть private equity. И теперь фонды частного капитала владеют рекордным количеством американских предприятий в целом. Начиная от стоматологического кабинета, да, куда вы идете, не зная этого, до карвошек и национальных сетей книжных магазинов. Масса всего этого ими владеет на самом деле фонды частного капитала. Причем это было давно, вопрос был только в том, во что и когда вкладываться. Это очень важно. Во что и когда. Такие фирмы, как KKR и Blackstone, имеют просто армии профессионалов, которые привлекают деньги от пенсионных фондов, то есть предлагают пенсионным фондам вкладываться в частный капитал. Есть еще другие инвестиции, можно сказать, что это институциональные инвесторы, которые покупают компании, проводят обновления компаний и в конечном итоге продают эти компании с прибылью. То есть волатильность этого рынка сумасшедшая. Причем он в явной форме не существует, как определенная какая-то акция. Нужно просто найти комфортную для себя зону. Что значит комфортную? Это та, в которой вы, кажется, понимаете информацию, имеющую к ней отношение. Так вот, за последние 15 лет количество американских компаний, находящихся в собственности частного капитала, более чем удвоилось. Их было чуть больше 6 тысяч в 2010 году и стало к концу 2025 года 13 тысяч, то есть вдвое с чем-то больше. А сейчас они составляют уже, только private equity companies, 7% внутреннего валового продукта страны. Но по мере роста влияния отрасли на экономику росли также ряды ненавистников, которые указывали на случаи, когда фонды обременяли бизнес долгами и проводили увольнения, оставляя все с ухудшенными, так сказать, обстоятельствами, ухудшенным обслуживанием. То есть, если бизнес выходит из бизнеса, карвошка, а твои бабки в частном капитале, которые скупают карвошки, то если метаморфозы, которые куплены твоим частным капиталом, карвошки, не приводят к желаемому увеличению, так сказать, обмываемых машин, то вот ты теряешь деньги. Экономисты, которые поддерживают саму идею private equity, они отмечают, что приобретения часто спасают испытывающие трудности компании от банкротства, повышая их продуктивность, увеличивая занятость и принося инвесторам солидную доходность. Кстати, вот, например, в конце Coney Island Avenue, это просто к случаю информация, это не native advertising. Есть карвошка, в которой всегда стоит очередь. Всегда. В будние дни даже. Почему? Потому что у них, если ты меняешь масло, то тебе делают полную помойку машины. Полную. То есть экстерьер, интерьер. Поэтому очередь. Но иногда инвесторы разочаровываются. И расцвет private equity, когда он приносил доходы, оставляющие, скажем, показатели S&P 500 далеко позади, теперь это соответствует воспоминаниям бабушек и дедушек о том, как бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек. Ага. Так вот это самое время, когда он же никуда не денется. Когда я думаю, мы с Васей поговорили на это, мы помяукали с ним про это, что сейчас самое время вкладываться. Рост процентных ставок в последние годы понизил оценки портфельных этих компаний, усложнил частным инвестиционным фондам поиск покупателей и тем самым задерживает их способность возвращать деньги инвесторам, потому что ты можешь их брать, выбирать оттуда. Кстати, где-то с неделю назад рубль был признан, русский рубль, к слову, о водке за 2,87, был признан самым быстрым видом валюты в плане роста. Но это связано с войной, естественно. То есть он где-то, я сейчас не помню, 76, по-моему, рублей за доллар дают. С 22 года по третий квартал 25 года годовая доходность индекса фондов частного капитала составляла 5,8%. Всего около половины от 11,6% индекса S&P 500 за тот же период. А в некоторых случаях фонды частного капитала были вынуждены прибегать к такой довольно спорной финансовой инженерии, чтобы вернуть деньги инвесторам, которые хотели их получить. И снижение доходности заставило инвесторов скептически отнестись к вкладыванию большего количества средств в бизнес-выкуп. То есть, когда вы выкупаете бизнес, уходящий, так сказать, в область красного. Фонды частного капитала в прошлом году привлекли на 11% меньше, чем в 2024 году. И розничные инвесторы пришли на помощь, как вы думаете? Президент Трамп недавно подписал исполнительный указ, облегчающий американцам с пенсионным фондом 401k инвестировать этот фонд в фонды частного капитала, то есть в private equity. И, ну, критики, естественно, их надо обязательно слушать. Они утверждают, что отрасль нуждается в пенсионных копилках американцев больше, чем в частных инвестиционных фондах, утверждая, что у private equity funds гораздо меньше требований к прозрачности, чем у фондового рынка, а управленческие комиссионные сводят доходность на нет. Теперь конкретно, во что вкладываются деньги private equity? Я тут кое-какие картинки разместил, не напрасно. Subway, Dunkin' Donuts, Arby's, PF, Chang's, Denny's, Buffalo Wild Wings, Jimmy John's, Hardy and Carl's Jr., Auntie Anne's, тетушка Анна, Baskin Robbins, Cinnabon, Moe's, Panera и Bob Evans. Все они имеют общее, вы правильно подумали, частный капитал. В период с 14 по 24 год компании, которые занимаются private equity, инвестировали 95 примерно миллиардов долларов в бары и рестораны. И хотя эти деньги могут стать столь необходимой поддержкой для растущей сети ресторанов, они также могут стать серьезным побудителем, так сказать, несварения желудка, но в переносном смысле, естественно. Преимущество частного капитала. В лучшем случае инвестиция в private equity может быть похожа на сделку с Shark Tank. Это шоу на телевидении. Вы получаете крупный капитал и экспертную помощь по масштабированию бизнеса, более эффективной его работе и развитию бренда. Однако одной из самых больших историй успеха в области private equity стало заведение быстрого питания McAllister's Deli. По ресторанному бизнесу онлайн. То есть речь идет не о том, чтобы вложить свои деньги в какой-то суперфэнси ресторан, где очень дорогие блюда, там изысканные, из мозгов редких обезьян. Там. Нет, правильно организованное заведение фастфуд. McAllister's была приобретена фирмой по частному капиталу, которая называется Roark. В 2005 году и к 2025 году продажи ее системы выросли на 530%. Об этом просто невозможно даже мечтать. Сейчас стоимость этой сети превышает миллиард долларов. Забудьте про Маска. Тут все относительно. На приобретение частных лиц также могут стать, если они входят, частные лица, они начинают влиять в зависимости от доли в фонде частного капитала, и у некоторых капитал есть, а мозгов нет. То есть, в принципе, это может стать рецептом для катастрофы. Почти половина... Я, например, никогда не участвую в этих самых в онлайн Zoom conferences, которые присылают компании, в которых у меня весь какой-то интерес финансовый. Потому что это у меня же там копейки, а я все равно ничего не решу, но знать тайный ход фишки предлагается, пожалуйста. Есть второй вариант, тебе присылают в печати вот такую стопку мелко написанного того, что происходит в плане перспективы, и кто способен это прочитать? Но если ты не читаешь то, что написано мелким шрифтом, то однажды тебе станет очень плохо. Так вот, почти половина сетей ресторанов и баров, подавших заявление о банкротстве в 2024 году, были поддержаны частным капиталом. Ну, в том смысле, что это частный капитал владел ими. И некоторые из них были обречены отчасти из-за классических тактик, которые применяются частным капиталом, таких как выкуп с использованием leveraged buyouts. Leveraged buyout — это когда private equity фирма занимает много-много денег, чтобы купить сеть ресторанов, а затем передает этот долг самому ресторану после продажи. Есть еще тактика, которую придумал Red Lobster, закрывшийся на прошлой неделе на Times Square Red Lobster. Это продажа-лизинг, такая комбинация, когда фирма частного капитала продает недвижимость сети из-под нее, то есть из-под себя, а затем заставляет ресторан платить арендную плату выше рыночной. И все это должно быть отражено в политике. То есть для того, чтобы, если, например, вы собираетесь вкладываться, вам совершенно необходимо, я имею в виду вкладываться в фонды частного капитала, вам совершенно необходимо due diligence. И я не знаю, на русском языке, я не знаю ни одного, кто бы что-то в этом понимал, потому что это выходит за пределы, так сказать, вот этого пространства. А радиослушателям скажу, что я показал ограниченность пространства. Информация к размышлению. Blackstone приобрела сеть сэндвич-магазинов Jersey's Mike's в начале прошлого года примерно за 8 миллиардов долларов, а сейчас компания планирует выйти на биржу с оценкой не менее 12 миллиардов долларов. То есть это 50% дохода только в первый день продаж. Но это они заработают, а не вы. Хотя вы тоже можете, потому что если хорошие показатели, то, как правило, в первый день выхода на биржу хорошие результаты. По крайней мере, полдня. Следующая глава этой темы – частный капитал. Частные финансисты в последние годы ворвались в медицинскую сферу, потому что ваша страховая компания, она никогда этого не признает, здравоохранение является очень прибыльным бизнесом в Соединенных Штатах. А оно составляет 18% годового внутреннего волового продукта. 18% чисто здравоохранение. Вот почему оно нам так дорого обходится. Чтобы заработать, Private Equity инвестировал в целом более триллиона долларов в медицинские компании за последние десятилетия, в некоторых случаях предоставляя необходимые ресурсы для перегруженных больниц и других медицинских учреждений. Но поскольку цель – увеличить доходность инвесторов, это главная цель. Частный капитал также печально известен тем, что делает почти все, чтобы получить прибыль для владельцев частного капитала. И это часто включает увольнения, которые могут иметь смертоносные последствия в отрасли, отвечающей за спасение жизней. А что? Купили банкротящийся медленно госпиталь, уволили еще народ, перегрузили оставшийся народ, потому что им важен результат по бабкам. После приобретений больницы, принадлежащие Private Equity, зафиксировали рост смертности в отделениях неотложной помощи на 13% в сравнении с аналогичными учреждениями, тоже, которые финансируются Private Equity. И, скорее всего, из-за того, что штатный персонал в этих больницах сократился в среднем на 11,6%. Вы что, будете когда-нибудь проверять? 99% из вас, везя там своих близких в больницу скоропостижно, если надо, вы что, будете проверять, кто стоит за финансирование этой больницы? Если бы у меня была достаточная подписка, между прочим, на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Достаточно. Я бы занялся этим. Результаты совпадают с предыдущими исследованиями, которые связывают нехватку персонала с более высокими показателями заражения в стационарных палатах, которые принадлежат, да, вы уже правильно подумали, private equity, плюс увеличение числа смертей в домах престарелых, принадлежащих кому? Опять в десяточку, private equity. И многие медсестры, которые зарегистрированы, то есть высшего разряда, говорят, что слишком трудно правильно лечить тяжело больных пациентов, и сообщения об опасном дефиците по части снабжения появляются повсеместно. А в одном очень широко освещенном случае, я о нем тоже освещал вас где-то с месяц назад, женщина умерла после родов в больнице, принадлежащей частному капиталу, а потому что там не смогли остановить внутреннее кровотечение из-за того, что необходимые припасы были изъяты за неуплату, а они получили припасы, не применили их по назначению, чтобы потом получить от страховки деньги за них, и поэтому они были изъяты. И произошло это 2 года назад, то есть последние 2 года в этом госпитале каждая женщина, у которой могло быть внутреннее кровотечение, была в опасности, потому что не было припасов. Это как, скажем, если ты в пустыне толкаешь машину до бензоколонки, которая у тебя на GPS показывается, и приходишь туда, наконец притаскиваешь свою машину, а бензин кончился. И вот эта больница, в частности, она принадлежала компании Steward Healthcare, которая под private equity, и которая была крупнейшей частной коммерческой сетью больниц в Соединенных Штатах до банкротства в 2024 году. И в том году компании, поддерживаемые частным капиталом, стали 7 из 8 крупнейших банкротств в сфере здравоохранения, но это почти все. А закрытие затрагивает и нечастные учреждения, поскольку им часто приходится принимать дополнительных пациентов после закрытия ближайшей больницы, то есть они переходят к ним. И некоторые штаты принимают меры, в частности, в прошлом году Орегон запретил всем, кроме медицинских работников, владеть контрольным пакетом акций в медицинских компаниях. Интересный этический, кстати, момент. Если они владеют акциями, то, с одной стороны, качество работы должно отражаться на популярности и на доходах госпиталя, но это одна сторона, а тут сторон две. Я бы, например, даже продавал бы, вернее так, я бы вынуждал всех членов Конгресса покупать определенное количество государственных облигаций, причем так, чтобы это сильно отражалось на их благосостоянии, чтобы они были заинтересованы в качестве. Но это должны быть особые акции, которые не связаны со стоками, потому что там у них перекачка, если в одном в стак-маркете все хорошо, то на облигациях все плохо. Теперь, если посмотреть на картину в целом, как на большую картину, частные инвесторы также стремились к буму расходов на домашних животных, и в корпоративных клиниках некоторые ветеринары говорили о том, что испытывают давление, чтобы сократить больше приемов, то есть отказывать людям. Более мрачно то, что сокращение персонала привело к тому, что морозильники с умершими питомцами в некоторых магазинах PetSmart заполнились после покупки компании в 2015 году, да, частным капиталом. Сейчас будет перерыв на рекламу, я сейчас закончу на том, с чего я начал. Он никуда не денется. То есть это тот случай, когда падение рынка частного капитала достигло, может быть, rock bottom, я не знаю, никто не может этого знать, но настолько низко, что если сегодня покупать, то завтра, может быть, ты об этом не пожалеешь. В принципе, это этически, так сказать, отвратно, может быть, но деньги-то не пахнут, это как раз тот самый случай. Сейчас перерыв на рекламу, после которого я закончу эту тему private equity, и очень рекомендую вашим близким, в чьем финансовом здоровье вы заинтересованы, чтобы они подписались на этот канал гребаный «Русский голос Америки» на YouTube, который совершенно свихнулся с ума, вместо того, чтобы говорить только про Израиль, про Путина и про Трампа, думает о вашем, в том числе, финансовом благосостоянии.
14: когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Ком. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Радио-шоу. Всего
2: крупного. За него стоят громадные массы.
3: Не пойму, что за люди.
4: Толковище.
5: Интересно, неожиданный результат этой сложной и очень важной темы. У меня интенсивность чата упала до нуля, и они начали говорить о том, о чем рассказывает Сева Каплан. Причем тут есть и тролли, и боты, но тем не менее, боты даже стали больше походить на троллей. Я закончу эту тему, осталось совсем немного. Вы, кстати, если станете пересматривать это и вникать более глубоко по секторам, то будет легче усвоить этот материал, и время у вас еще есть. Компания, то есть вот в private equity входит в спортивные мероприятия то же самое, то есть в команды New England Patriots. В этом году они вошли в историю. Они стали первой компанией, которая поддерживает private equity. Частный капитал дошел до Супербола. То есть это первая команда, которая поддерживается private equity, которую, кстати, травили в Суперболы. Будь то профессиональный, студенческий или молодежный спорт, частный капитал проникает во все сферы игр. Существует 74 крупнейших профессиональных спортивных команд в нашей стране, которые связаны с частным капиталом. NBA, баскетбол, имеет небольшую долю команд, которые поддерживаются private equity, то есть как 20 из 30. А вот национальная футбольная и хоккейная лиги имеют наименьшую долю, 10 из 32 команд, соответственно, имеют связи с private equity. Частный капитал private equity впервые занялся студенческим спортом в декабре прошлого года, когда Otro Capital заключил сделку с университетом Юты, штата Юты. Молодежный спорт тоже привлек внимание. Private equity инвестирует в фабрики, лиги и производителей формы для детей, которые учатся в школе. Привлекательность профессионального спорта легко понять. С ростом недавних оценок команд до миллиардов, пул этих людей, то есть просто американцев, которые способны позволить себе долю в private equity, стал меньше, потому что там есть уровень насыщения определенный. И продажа Boston Celtics Билли Чизлхолму за 6 с чем-то миллиардов долларов в прошлом году, она включала миллиард, который привнесла Sixth Street, это частная инвестиционная компания, которая также владеет долей в Сан-Франциско Giants, это Major League Baseball. Детские виды спорта, да. Спросите любого родителя, которому пришлось тащить детей через границу штата на турнир по лакроссу на целый день, насколько это может быть дорого. В последние годы компании вложили миллиарды в Team Snap, это платформа, которая облегчает финансирование игр. Varsity Brands, это производитель одежды и организатор соревнований по cheerleading'у, да. И IMG Academy, это школа-интернат, которая выпускает будущих профессиональных спортсменов, на этих особо следует обратить внимание. И подхожу к последней главе этой темы. Возможно, вы следите просто самостоятельно за деньгами, которые связаны, за потоками денег, связанные с руинами красного омара, то есть Red Lobster. Но частные инвестиционные компании расширили свои портфели, включив в них вещи, о которых вы даже не подозревали. Например, паромные линии для острова Уайт или, скажем, бензоколонки. Вот есть еще кое-что, о чем, скорее всего, что вы не знали, что принадлежит частному капиталу. Библиотеки шрифтов, например. В 2019 году частная инвестиционная компания HGGC купила Monotype. Это компания, которая стоит за практически всеми знаковыми шрифтами, которые только можно представить. Купила за 825 миллионов. С тех пор Monotype поглотила другие компании, выпускающие шрифты, то есть потихонечку монополизировала рынок. Они приобрели

0: Fund Works в 2023 году, который был популярен среди японских разработчиков игр, а это нужно понимать тоже, потому что эти вещи не знают границ. И в прошлом году Monotype прекратила свой годовой лицензионный план стоимостью в $380 и запустила новый план. Вместо 380 они берут теперь в год $20 500, и люди дают. Это результаты их деятельности, вложения и расширения. А самый быстрый способ заработать значительные деньги, если ты стал мегазвездой, ну, скажем, на Facebook, это продавать каталоги, ну, желательно музыкальные. Вот, в частности, про Гарта Брукса я вчера говорил, о том, что он за 2 миллиарда продает свой каталог. А есть One Republic, такая очень классная, кстати, группа. Их фронтмен Райан Тедер продал контрольный пакет акций своего каталога. Это 500 с чем-то песен. А компании KKR, это та, которая частный капитал, за $200 миллионов в 2021 году. То есть, либо умираешь, покупая, либо проживешь достаточно долго, чтобы стать продажей, получается так. Лондонский фонд Hypnosis, который собрал архивы таких артистов, как Блонди и Джастина Бибера, был приобретен Blackstone за 1,5 миллиарда долларов в 2024 году. И то, что происходит на экране, на этом я заканчиваю. Cocomelon, Colin and Samir, Dude Perfect, Economics Explained. Это только некоторые из мощных YouTube-шоу и каналов, которые продавались частному капиталу, поскольку индустрия ориентируется на медиа с низкими расходами, ориентированными на личность. В принципе, вот это определение подходит русскому голосу Америки на YouTube. Но я не прошу вас донатов и никогда не попрошу. Я предлагаю вам задуматься о том, что единственное шоу в мире, которое работает над вашим финансовым и прочим здоровьем, это наше с Васей. Вот, и Вася рядом. Мы подошли к последним 6 минутам сегодняшнего шоу. Могу принимать звонки абсолютно на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. Хотя, в принципе, вся наша с Васей деятельность направлена на то, чтобы людям, которым нечего делать, и которым нужен выход в эфир, как детям поиграть в песочницу, перестали вообще слушать это шоу. Это не очень получается. И мы слышим это каждый раз, когда подходят последние 5 минут. Вот и сейчас. Я сейчас приму звонок, могу поставить, если у меня был целый фонд частного капитала, весь на рынке прогнозирования, что звонок будет не про услышанное. Вам слово, прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро. Вы сказали, что трудно, медсестра сказала, что трудно лечить людей здесь, в Америке. Я скажу, почему трудно. Потому что здесь врачи не лечат паразитов, людей ни за что не лечат от паразитов. Вот я, вот, например, у меня выступала сыпь. Я приходил к врачу, к дерматологу, он мне год мне компостировал мозги, я к нему ходил и просил, дай вот это, вот это, вот это. И когда, в конце концов, я у него выпросил таблетки от грибка, кандиды, вот я пропил эти таблетки, у меня все прошло. Понимаете, теперь снова началось. Я пошел к другому врачу. И опять та же самая история. Если бы он меня вылечил сразу, то какой бы смысл тогда ему был? Ему было бы неинтересно. Поэтому он меня год мне мозги пропудрил, и только потом дал то, что нужно. И теперь я сейчас вот жду, когда мне пришлют из Украины или из России вот эти вот таблетки. Теперь насчет финансовых дел. Почему я считаю, что я успешен? Почему? Потому что я не работаю на моргейдж брокера, я не работаю на финансистов, я даже не работаю на медицину, потому что с моим доходом, с нашим доходом, сегодня нужно платить мне медицинскую страховку $22 000 в год на нашу семью. Плюс 6 000 мы платим страховку. За каждого по 2 000 вообще ни за что. В университете за них требует страховку. Ну и моя, поскольку у меня какой-то медикейт или медикейт, наверное, или какой-то для пенсии, то, тоже 2200 в год. То есть 28 тысяч надо платить. А я не плачу, и поэтому мы приходим, плачу и платим кэшем. Вот жене нужно было прийти, например, там сделать там маммографию, там еще что-то, УЗИ. Вот заплатил 1400 кэшем, это будет дешевле, чем они со страховой компании скачают деньги. То же самое, так же я пришел, мне нужно было тоже сделать, у меня была опухоль маммография. Я тоже самое заплатил, 700 баксов, еще там 400, вот 1100 и все. И не платим 22 тысячи. Вот в этом нас и всех. Вот так вот я другим советую. Так же не работать на банкиров, может, брокеров. Спасибо.
0: Вам спасибо. Интересная тема, кстати, потому что вряд ли найдется хоть один медицинский офис, в котором, когда ты собираешься уходить и расплачиваешься за оказанные услуги, тебе бы не сказали, или вы бы не спросили, а если я заплачу наличными, то есть не через страховку. Причем под наличными подразумевается не буквально вынуть из кармана доллары, а заплатить карточкой. Они не будут прятать эти деньги, слишком рискованно. Но если только не какой-нибудь кондовый, вчера открывшийся русский, условно говоря, офис в Бруклине. Это слишком рискованно, можно потерять на всю жизнь права на медицинское обслуживание. Всегда говорят значительно ниже. Почему люди это делают, я не очень понимаю, на самом деле. Может быть, которым нужно часто ходить к врачу, и это отражается на стоимости их страховки, если они часто ходят. Такое возможно, теоретически. Теперь слово вам, прошу вас, пожалуйста.
2: Доброе утро всем, да, хорошего вам дня и вашим слушателям.
0: Саша, здравствуйте, спасибо, взаимно.
2: У меня такой вопрос к вам. Вы как в какой-то степени аналитик и человек равнодушный к действиям нашей администрации, вы можете найти объяснение, почему не открывают стратегические запасы, не выпускают горючее на рынок, чтобы снизить цены?
0: На самом деле, спасибо, Саш. Я на самом деле думаю, что если кто и откроет, так это только Трамп. Это зависит от внешней ситуации. Но есть вещи, которые у него есть очень четкая установка. Он точно понял, что криптовалюту продавать не надо. Особенно такую, как биткоин. Пусть даже если она упала вдвое, даже когда это был пик, то есть законы обычного бизнеса не применяются к криптовалюте, потому что количество биткоинов ограничено. Если это так, то это не надо продавать, потому что однажды это принесет огромные деньги. Вот как вот, скажем, однажды Майкл Джексон купил каталог Beatles меньше, чем за миллиард долларов, и он перебил на аукционе цену, которую предложил Пол Маккартни, один из Beatles. А дальше это только становится дороже. А количество нефти в нашей планете, оно, скорее всего, что ограничено. То есть, я думаю, что здесь тот же самый подход. И там трудно сказать однозначно вообще на самом деле про ситуацию с нефтью, потому что она может быть использована, то есть наши резервы могут использоваться как, скажем, у Василия Ивановича Чапаева, там эскадрон в кустах. И в нужный момент шашки наголо и в бой. У нас подошел конец сегодняшней темы. Я счастлив, что я, наконец, выложил вам все, что считал нужным по поводу частного капитала. Если какие-то вопросы будут, это, естественно, я сейчас радиослушателям, потому что они не в состоянии активно участвовать ни в чате, ни в звонках, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал «Русский голос Америки», пишите комментарии, я всем отвечаю, кроме злобных дураков. Всем счастливо.

0: субботу в Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 20 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.